0: открытия археологического комплекса Древнего Тира на юге страны. Они входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня. Ливанские власти неоднократно заявляли, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики. Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль не продолжит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и воздержится от ударов по Ирану. Об этом американский лидер заявил телеканалу Sky News. Раскрывать свой план действий на случай, если удары все-таки возобновятся, Трамп не стал. Он лишь добавил, что Иран делает то, что должен. В понедельник израильский премьер Бенямин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет заключить сделку, в рамках которой Соединенные Штаты получат все, что хотели. Мемориальный комплекс Саур-Могила в Донецкой Народной Республике получил статус федерального объекта культурного наследия, сообщает РИА Новости. Курган стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году памятник был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина. Зрители встретили овациями первое выступление Анны Нетребко в постановке Будапештской оперы, передает корреспондент РИА Новости. Российская певица исполнила партию «Леди Макбет» в опере Джузеппе Верди «Макбет». Рассчитанный на более чем 1000 человек зал был полностью заполнен. Первый выход Нетребко и исполнение самых известных арий зрители встречали аплодисментами. Овации по окончанию спектакля длились более 10 минут. Ранее Нетребко выступала в Будапеште только с концертами или в концертных версиях спектаклей. На ее первое участие в сценической постановке Будапештской оперы и генеральную репетицию билеты были раскуплены за несколько недель до начала. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. Мы начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, мое почтение. Ну что ж, Сири поумнела, Герман Сергеевич. Вот,
3: что вы говорите?
2: Да, вшили туда такие искусственный интеллект. Вот буквально сейчас прошла презентация, стала она последней для Тима Кука в роли главы Apple. Тут уже, знаете, журналисты начали писать под заголовки из разряда «Сири убила чат GPT» и прочее. Мы, конечно, у нас сейчас не обзор этой самой презентации Сири, тем более, но многие обратили внимание на то, что теперь эта Сири AI не поддерживает русский язык. Поэтому здесь это вот так вот, такой как будто целенаправленный камень в огород русскоговорящих. Но тем не менее...
3: Это, возможно, вписывается в концепцию того, что Макс удален из App Store. То есть, как бы вот, возможно, нас Apple к нам относился достаточно, по сравнению с Гуглом, нежно. Но было запрещено принимать платежи с карточек. Они формально с ним следовали, но принимали платежи с сотовых телефонов. Мы отказались, и вот, возможно, идет сейчас такая, знаете, гонка вооружения, да, то есть мы, они. Вот, видимо, они сейчас нам доставляют неудобства. Там, кстати, в Сири, по-моему, Гемини, гугловские, то есть...
2: Да, там с Гуглом, да.
3: Да, и там, и в этом контексте, кстати, возможно, что у чата GPT трудности, но не из-за того, что Гемини лучше или хуже, а из-за того, что Гемини забирает рынок. Да? А мы с вами знаем правила: чем больше рынок, побеждает тот, кто как бы большой. Поэтому то, что Google договорился с Apple, то есть, видимо, у Apple будут какие-то доходы достаточно большие, и, наверное, у нас даже будет судебный процесс, я ожидаю, что OpenAI подаст в суд на то, что надо равномерно как-то распределять, чтобы там не монополизированная история. Ну, то есть это, у нас будет такое, знаете, длинное-длинное как бы длинная судебная история с искусственным интеллектом. Ну, нормально.
2: Да, окей, тогда поехали дальше. Макс Утшедаев следующее, значит, заявил, Минцифры планирует введение возрастной идентификации. Касается это онлайн-платформ. Ну, честно говоря, в отдельных случаях это действительно есть. И если наблюдать особенно за западной повесткой, тоже это присутствует. Но, на ваш взгляд, вот где как бы здесь не перекрутить вот эту историю? Где сегодня действительно это важно, понимая, что, ну, наверное, отдельные случаи, там, все, что касается там алкоголя, табака и прочего, и так подразумевает вот эту самую возрастную идентификацию?
3: Ну, в основном это история про социальные сети. Это такое наследие, наследуемое деяние Австралии, которая ввела запреты для подростков вхождения в социальные сети. И там подростки, естественно, ты им, конечно, можешь запретить, но половина из них завысила возраст, а вторая половина убежала в Даркнет. И одновременно еще процесса, связанного с Арбалоксом, да, который у нас был заблокирован Роскомнадзором. Они исправились, надо дать должное. Я, правда, не слышал, что Роскомнадзор разблокировал или нет, но они придумали следующую схему, по которой, в общем-то, Шадаев о чем и говорит. Давайте посмотрим, как у них. У них это сделано, там основная проблематика в чем? Международная история. То есть, и когда в рамках одной страны, то у нас вообще нет проблем. Да? То есть, вообще нет проблем, у нас все авторизовано, особенно сейчас. Вот если мы говорим про Россию, то вообще все просто. У нас есть контакт, у нас есть при регистрации телефон, почта российская. Вот оно как-то все... Понятно, что речь идет о международной истории. Международная история, значит, у Роблокса следующая. Они говорят, ты сфотографировал лицо свое. Соответственно, они делят на возраста. 9-11, 11-13, там 5 групп возрастов, потому что говорят про детей. Ну, понятно, что, давайте скажем честно, вот когда говорят возрастная идентификация, мы говорим только про детей. Мы не говорим про взрослых людей. Взрослым мы не переживаем за... Хотя я бы переживал за пожилых, да? То есть если больше 60, то надо, возможно, тоже что-то фильтровать. И дальше, что они сделали в Роблоксе, то, что, в общем-то, в целом, мне кажется, и ВКонтакт надо просить сделать. Они говорят о том, чтобы родители могли, ну, или сами дети, выбирать. Ну, например, 9-летний общается только с 9-летними, да? Ну, или, например, могло бы быть, например, в ВКонтакте, что... можно общаться только с учениками этой школы или только с московскими учениками. Ну, то есть, вот любые нарезки, кстати, наши социальные сети могут это сделать. Если бы в Австралии они требовали от социальных сетей не запрета посещения, там, если возраст там меньше 13, например, а, например, договорились бы с сетями и могли бы договориться, я подозреваю, настойчивость надо просто было предъявлять, собственно говоря, а зачем? Вот вы, кстати, примерно это сказали, ведь, собственно говоря, с чем мы боремся, зачем мы боремся, где мы хотим с этим бороться и что мы хотим в результате, да? Вот на самом деле внятного, внятной истории зачем никто не говорит. Есть абстрактные педофилы, проблема существует, но она даже не в педофилии, наверное, больше, а в том, что действительно детям не надо общаться со взрослыми. Есть взрослые, достаточно инфантильные, для которых общение с детьми представляет себе какую-то, даже мы сейчас не говорим сексуальный подтекст, но мне кажется, это вообще не очень нормально. И вообще у родителей должно быть право. Вот мы когда в кино ходим, вот я, например, у меня ребенок хочет идти, а там фильм там 16 лет, да, то есть ему меньше. Я на свою ответственность я веду. То есть родитель должен иметь право принимать решение. То есть если он зашел в ВКонтакт, не вопрос, но ВКонтакт, дай мне, пожалуйста, инструмент, чтобы он общался только со своим поколением. Или только с Москвой, или только со своей школой, или только с набором школ. Это можно сделать, это не является каким-то биномом Ньютона. И вторая часть, на которую я хотел бы тоже обратить внимание, что когда вот мы начинаем говорить об этой всей истории, чем меньше анонимности, тем меньше необходимости какой-то дополнительной авторизации. Потому что в чем проблематика-то основная? И Roblox, он уже признает это, что он читает все переписки, что он индицирует, если вдруг что-то. То есть там, как бы, знаете, под угрозой закрытия у всех сразу прозывается здравый смысл, да? Ну, так вот. Я уверен, кстати, что если бы Дуров точно понимал, что его могут закрыть, ну, например, да, то есть Америка, бах, и все, да, я думаю, там бы сразу выяснилось, что читать можно, да. То есть Роблокс говорит о том, что помимо возрастной дифференциации штанов, как вы помните, как нас учили, да, вот помимо еще чего-то, он читает переписку и мониторит ее. Искусственный интеллект, естественно, не человек, и мониторит ее на предмет, не переходит ли там грани. Вот. В целом, мне кажется, нам бы тоже надо немножечко, да, то есть если у нас же всегда противостояние, вот я сегодня с китайцами общался по своим делам, да, вот Китай к этому относится очень спокойно. Выписать рецепт искусственного интеллекта нормально, да, то есть, ну, то есть, а мы с вами, у нас какие-то этические проблемы, заморочки. Нутерблокс первый, кто заявил, бог с ними, с этическими заморочками, мы ради детей, ну, падение в бездну должно начинаться с чего-то хорошего, да, мы ради детей будем читать всю переписочку. И выстроилась вот эта модель. Нужна ли она нам? Тут же вопрос даже по большому мнению, мне кажется, сперва надо сформулировать, чем мы хотим. У нас есть контакт, с которым можно разговаривать, и на нем можно отстроить модель. Дальше понять, хотим ли мы это все распространить на все сервисы, где есть переписка. Ну, у нас во многих сервисах есть форумы, движки. Как это будет происходить, да? Вот. И самое главное, нам надо придумать, что вот этот искусственный интеллект по фотографии делает. И мы доверяем этим данным, да. То есть, понятно, там наверняка будут мошенники, но их будет гораздо меньше, чем обычно. Но мы доверяем вот этому решению, что на фотографии там 9-летний ребенок, на фотографии 11-летний ребенок. Надо отдать должное. Я думаю, все это вполне себе достижимо, но я представляю себе вот наших депутатов, я, честно говоря, не очень понимаю, как это доверить искусственному интеллекту, потому что Roblox еще делает вторую историю. Там еще документ показываешь, то есть ты берешь фотографию. Вот знаете, как когда банки прибегали, сейчас вот, кстати, я недавно получал карточку, сказали, что уже как-то по-другому. Но вот я помню, как я стоял так вот с паспортом, меня фотографировали. Было
2: Да,
3: очень
2: было,
3: смешно, да?
2: да.
3: Вот. Так вот, примерно так же это с детьми происходит. И Roblox утверждает, что он в тот же момент после авторизации уничтожает фотографию, да, уничтожает эти данные. Но тут возникает другая история. Тогда мы не можем вернуться в историю и проверить, да, как это было сделано, мало ли там, как мошенники с этим будут бороться. То есть, на самом деле, вот вокруг этой темы, мне кажется, очень много копий, да, но вот решение крайне простое. Да, давайте сперва разберемся с анонимностью, да, то есть мы же с ней боремся постоянно, и она уменьшается. И там вдруг выяснится, что, возможно, надо сделать тарификацию, нужно сделать разделение по возрастам, но это не настолько, например, серьезная проблема. Потому что когда вы будете знать, вот когда было дело с голубым китом, это доведение до самоубийства, это тоже примерно оттуда же все, да. Вот. А там же в чем была проблема? Там владелец группы был под VPN из Швейцарии. Возможно, там еще была более длинная цепочка, да? Вот. Ну, вот так, ну, а что вы регистрируете человека из Швейцарии? А если бы там был IP нормальный российский, ну, быстренько бы нашли сразу же, кстати. И вопросов бы не было. Поэтому здесь корежить что-то дополнительно, мне кажется, было бы правильнее собрать тех, у кого есть коммуникативные среды. Потому что мы все взрослые люди, у нас нет никого здесь, у всех есть дети, мы все в целом разумно все понимаем, да? Но нам же нужно сделать что-то разумное. Если мы скалькируем, как Roblox, я вас уверяю, мы тут, наверное, да, и потом это же будет еще понятно, кому это, ВКонтакту, Яндексу надо это или не надо, а всем СМИ, у которых есть там комментарии, например, нужно или не нужно, да? Тут есть о чем поговорить, причем так, в бесконечности. Мне вообще показалось, что Максуд Шадаев, у нас обычно депутаты выступают с такими инициативами, а мне кажется, вот, знаете, когда идет огонь, говорят, лесной, да, нужно прям противовес пустить встречный паль, да. Там же просто у нас накануне была дискуссия с... То есть это просто для него не характерно, эта история. Вообще для исполнителя это не очень характерно, да, то есть, потому что он же исполнитель, ему-то как-то каких-то идей ему еще генерить не надо. Но мне кажется, он просто, так знаете, себя положил на амбразуру дискуссии о запрете, что, как отвечать Apple, да, то есть вот я жду, что у нас депутаты со дня на день начнут предлагать разные, там, вытащить налобное место, у всех граждан отобрать айфоны, ну, за то, что Макс выкинули из App Store, не дождавшись вообще как бы решения, потому что надо хотя бы недельку подождать и выяснить вообще, куда все это думается. Мне кажется, Максут, он так, ну, он грамотный человек, и просто он так загнул встречную историю, чтобы мы с вами это обсуждали, а не там разгоняли тему, а что будет с Максом, что будет
2: А Герман
3: с...
2: Сергеевич, в таком случае, да, простите, пожалуйста, ради бога, я хочу мысль общую понять, потому что вот очень сложно, знаете, не переступить определенную грань, потому что могут сразу парировать вас, как там, тайные переписки. С другой стороны, ну, действительно, может быть, идентификация просто по паспорту даст возможность избежать там криминальных каких-то историй. А учитывая ваш пример с Роблоксом, так я видел тоже много сообщений, как эти фотографии сами дети подделывают,
3: Смотрите,
2: генерируют, да.
3: смотрите, они подделывают, они что-то еще делают. Но мы с вами взрослые люди, да, вот представим себе, что вот нас только двое с вами и страна, да, и нам нужно победить наркоманию. Что бы мы ни придумали, да, но мы с вами понимаем, что мы идеально ее не победим. Ну, что бы мы ни сделали. Правильно же?
2: Конечно.
3: И здесь та же самая история. Вероятность того, что мы каким-то образом сможем победить наших детей нашим старческим заскорузлым умом, да, невысока. Да, то есть, вот. Ну, во-первых, детей, правильно, да, то есть, соответственно, то есть, конечно, будут люди, если они что-то захотят, они этого добьются, но это резко снизит воронку вот этих вот, будет не тысяча сомнительных граждан, там будет 10, да, там другие методы уже начинаются, да, поэтому мне кажется, что мы чуть-чуть, с одной стороны, переусложняем, вот у вас уже проскочила вот эта история тайной переписки, вот еще раз, китайцы вот сидели, у них вообще нет проблем, нет вопросов подключить искусственный интеллект, чтобы он что-то читал. Ну, это не вопрос дискуссии, на мой взгляд, это вопрос сохранения нации, да, извините, пафосно звучит, да, но если есть железяка, который может прочитать, но если мы не хотим, во-первых, это технически, надо посадить миллионы людей, мы столько генерим текста, что, знаете, легче сдохнуть, да, чем посадить операторов, да, то есть, хотя в ожидании безработицы, которые нам принесут роботы, да, может быть, можно посадить там пару сотен тысяч человек, читать тот бред, который пишут во ВКонтакте. Но это не надо. Есть искусственный интеллект, который вполне себе качественно может. Вот у китайцев, вот мы когда разговаривали, обсуждали тему мошенников, они, я им долго объяснял, они сказали, вы что, с ума сошли? У них действительно искусственный интеллект слушает, потому что вот все наши скрипты, ну и вы их знаете, да, то есть там у кого-то там кодовые замки, у кого-то там сейчас уже, ну, меняется же схематоз, хотя стали звонить действительно меньше. У них есть мошенники, которые, ну, это мошенник уже живой человек, то есть его уже что, разоблачается, он действительно позвонил, и если уж он разведет, кто говорит, классический, да, но таких роботных мошенников у них почти нет, то есть они в этом плане как-то доверяют искусственному интеллекту, потому что есть задача, да, чтобы там не доходили, не доделывали, поэтому я даже, знаете, может сказать, неприятную вещь. Вот вы сказали переписку, да? Uh-huh. Извините, а что может быть... Ну, давайте вот честно так скажем. Представим себе, что вот переписка детская утекла.
2: Так.
3: Случилось горе. Там есть ядерные секреты, да? Там есть секреты каких-нибудь двигателей внутреннего сгорания для там турбин, да? Или там есть какие-то новые дроны. Ну, нет, конечно, да? А вот то, что это может практически со 100% вероятностью вычислить и подать сигнал. Ну, там же вопрос ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний, да? А то, что это действительно может вычислить человека, который ведет себя неправильно, просто неправильно. Там же есть люди, хамят. Там есть много разных историй, которых детям, ну, как бы желательно ограждать, да? Вот. Мне кажется, что цена вопроса, ну, и потом, где вы видели в последнее свежее время утечки? Ну да, они бывают, но не, вот, не такие, не катастрофические. Поэтому я бы здесь вот этот довод, понимаете, из-за этого довода у нас уже несколько лет, там, как это, помните, это анекдот немножечко грубоватый, бабушки падали и падали. Да, вот у нас как Сбербанк позвонит, ему уже скоро 10 лет будет. Понимаете, представляете, сколько обманутых людей. Но можно было один раз подключить Сбер Гига Суперчат, и все. Ну, кстати, сейчас, обратите внимание, сейчас. Вот у меня есть... Да, ничего не изменилось законодательно, но если я плачу компании, не буду ее называть сотовой, да, 150 рублей в месяц, она мне присылает ежедневно уже отчет. Она говорит, вам пытался дозвониться какой-то спамер. Я не знаю, разговаривала она с ним, как она его понимала, да, но убрали слово «искусственный интеллект», и мы, оказывается, доверяем компании, что она будет чистить... Ну, там она спамер, мегафон, мошенник, это уже там дело десятое, да, то есть вот. Поэтому здесь... Мне представляется все-таки, знаете как, всегда есть цена вопроса. Не существует ни одного механизма нового, да, который бы вместе с пользой не приносил вред. Вопрос. Польза больше, вреда меньше, чем сейчас. Точно вреда меньше, чем сейчас. Польза точно больше, чем сейчас. Что нужно делать? Нужно брать и внедрять. Но у нас выходит депутат, выучил прекрасное словосочетание «этика искусственного интеллекта». Мне всегда хочется плеваться. Я искренне... Вот знаете, вот давайте вот я еще раз повторюсь. Я восхищен Маском, да, который, придя в Твиттер, который он купил там у нас замедляемый Твиттер, не знаю, запрещенный, как он, какой он там, не экстремистский, но неважно. Он тут же разогнал департамент этики искусственного интеллекта мгновенно. И обратите внимание, там все стало хорошо. Там у него ГРОК, у него там искусственный интеллект, еще что-то. Поэтому... Мне кажется, вот в истории с детьми и с разговорами, там как бы самая простая история сказать, а давайте мы классифицируем по возрасту, и дальше будет счастье. Но ведь это же не просто классифицировать по возрасту. Нужно сказать, кому, что, как, если уж вы классифицируете. И тогда нужно придумать там ответственность. Да? То есть если вы сказали, что должны быть огнетушители в домах стоять, да, пожарники. Соответственно, должна быть ответственность за их отсутствие. Да? То есть, соответственно, нужно понимать, а кому, на каком возрасте. А это же у нас даже на книжках здесь, обратите внимание, вот эти вот возрастные ограничения. Даже
2: Да.
3: я иногда такой смотрю и думаю, господи, кто это вообще все сделал? Кто это придумал? Да? Вот. Ну, то есть, в общем, мне кажется, что вся вот эта вот история вокруг вот... Она такая, знаете, поговорить. Она не решает задачи, она забалтывает тему.
2: Ну, да, слушайте, здесь солидарен, либо действительно на эту историю. Говоря о безопасности детей, действительно, чтобы родители принимали решение, ограничивать, не ограничивать. Вот вы говорили про кинотеатры и возрастные цензы. А я вот буквально на прошлой неделе, знаете, придя на одну из премьер, там было возрастное ограничение, пришел отец с сыном, но ребенка не пустили. Вот был настолько...
3: А, по-моему, там, кстати, вот я ходил, и мне как раз сказали... Тут, видите, мы с вами находимся в непонятной истории, но это, видимо, кинотеатры тоже бдят, но, насколько я понимаю, возрастная оценка — это на усмотрение. Если с родителем, то родитель принимает решение. Если без родителя, то его не пустят. Ну, как-то вот так. Вот я вот сейчас, я, кстати, скажу честно, не знаю. Я вот после эфира я обязательно спрошу либо Гемини, либо Грок, либо Сберга, Чат, либо Алису, прав я или не прав?
2: Ну, вот тут либо от случая к случаю индивидуальному, безусловно. А, да, в таком случае еще надо будет отдельно к вам обратиться, потому что меня по 15 человек звонят примерно каждый день по 15 вызовов, и это, конечно, ужасно невыносимо и тяжело, в общем-то. Но это лирика. А, я предлагаю немного поговорить про ЦОДы, они же дата-центры, и Владимир Владимирович совсем недавно говорил о том, что за счет есть у России преимущество для того, чтобы в технологической гонке за, ну, видимо, совершенным искусственным интеллектом выйти в лидерство. А вот тут, честно говоря, новость, которую передает РИА Новости, меня сильно впечатлила. У нас, значит, наш ядерный университет МИФИ, консорциум большой МИФИ, Росатом, сейчас работают, как пишут коллеги-журналисты, над проектом сверхмалых ядерных реакторов. Они как раз-таки специально предназначены вот для этих самых ЦОДов, центров обработки данных. На ваш взгляд, насколько это реализуемая история и перспективная, что самое главное, учитывая энергию как главный, ну, движущий фактор всей этой темы?
3: Ну, истерика обеспечена тревожными людьми из каких-нибудь организаций, которые занимаются заботой о гражданах, чтобы они... сдохли, но правильно, да, то есть если холодно, да, то есть, ну, ни в коем случае нельзя включать атомную энергетику, да, то есть останетесь без электричества, умрите, но зато рисков не будет. Понятно, что атомная энергетика, кстати, как и любая вообще, любая история действительно несет в себе риски. Вот, однако, когда у нас мини-реакторы, это, ну, все, что там грозит, это, ну, вот Фукусима, например, да, то есть сказать, что там что-то ужасное, нет, ну, да, там вычистили все, там, по крайней мере. Вот, я думаю, что так как у нас прекрасные позиции в мобильных ядерных реакторах, у нас же плавучие есть ядерные реакторы, да, по-моему, их два уже плавают, то путь в мини-атомную энергетику, он очень интересен, да, потому что у дата-центров действительно есть проблема. Помимо того, что надо им дать место, еще нужно где-то запитать.
2: Это и мировая проблема, сразу уточню, Герман Сергеевич.
3: Да, конечно, мировая проблема, и здесь имеет смысл вообще в эту историю лезть именно с целью и задачей продвигаться на мировой рынок. И от 5 до 20 мегаватт – это как раз средняя там, такая доза на дата-центр. И мне кажется, это прям... Я сам сегодня с удовольствием новость прочитал, мне прям очень понравилось. Вот если что-то можем, то, знаете как, это... Никогда вы меня спрашиваете про отечественные процессора, и я всегда имею бледный вид, да?
2: Вот, а здесь... Я очень... про них спрашиваю сегодня все равно.
3: Ну, хорошо, я даже не сомневаюсь, понимаете? Ну, то есть вы там где-то вам, наверное, Хазин нашептывает, там типа, подоставая Клименко, да? Но в данном случае с ядерными реакторами у меня есть несколько хороших знакомств в этих заведениях. Мне кажется, это очень хорошая фундаментальная история, которой надо просто серьезно заниматься. Да? И здесь, мне кажется, у нас позиция очень хорошая.
2: Угу. Ну, остается только довести до практического применения, безусловно. Ну, тут удачи, успехов. А мы еще обсудим вытекающие из этого, ну, возможно, неприятные последствия для потребителей, для покупателей железа. И вот снова мы возвращаемся к избитой теме подорожания тех или иных комплектующих. Снова отдельные аналитические компании, отдельные эксперты зарубежные говорят о том, что цены могут удвоиться на оперативку уже к концу этого 2026 года. На ваш взгляд, вот насколько эта динамика предсказуема? Вот начнем с этого, не с конкретных там прогнозов, а с предсказуемости динамики цен на железо.

0: что нужны там миллиарды, миллиарды, триллионы и прочее, Китай выпустил решение, которое достаточно дешевое, эффективное и быстро работающее. То есть мы с каждым днем уплотняем искусственный интеллект. Он, конечно, разрастается, да, и потому что у него там и видео, и прочее, и прочее. Но давайте честно скажем, и софт-то тоже туда идет. Мне кажется, что время, которое все инвесторы уже вложились в оперативную память, да, еще что-то, еще что-то. Мне кажется, что это больше пугалка. Ну, может быть, не пугалка, но, знаете, ну так. А вот доллар может в конце года быть 100. Может ли у доллара быть в конце года 100? Ну, честно говоря, наверное, при каких-то обстоятельствах да. Но общий консенсус там 75-80, да? Вот так же и здесь.
1: Ирм
0: Никаких
1: Сергеевич,
0: особых подвижек я не вижу.
1: да, тут позиция понятна, я благодарю вас. Не продолжим, друзья, оставайтесь с нами.
2: Клименко советует. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Клименко советует.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, у микрофона ведущий Денис Соробьев. Это вторая половина авторской программы председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, продолжаем. Ой, тема, в которой надо, значит, следить за руками. Значит, бельгийский суд арестовал активы Гугла, Google Belgium, на 115 миллионов евро. Это примерно 10 миллиардов рублей. Что примечательно, российская дочка Гугла пытается взыскать с, получается, материнской структуры американской корпорации дивиденды. И получается, да, они были выведены из Гугла как раз до начала процедуры банкротства. И, честно говоря, можно вот как-то разложить по полочкам, что это за процесс, учитывая, что он, если не ошибаюсь, уже какое-то длительное время достаточно длится, и в чем суть, Герман Сергеевич? Объясните, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, там много процессов. Мы помним, что Google у нас оштрафована на какую-то запредельную сумму. Я не знаю, остановили ее, не остановили. Но если ее не остановили, а это давно уже не напоминали, то там уже не квадриллионы, а там какие-то...
1: труднопроизносимые, как минимум, да.
0: Да. Вот, соответственно, дочка наша российская пользуется международным правом и подает в суды в разные страны. Там же банкротится она безотносительно всех вот этих квадриллионов, да, там были какие-то другие штрафы. И да, до начала банкротства Google хорошо зарабатывал в России. И несмотря на то, что он говорил, он здесь ни при чем, дивиденд он отправлял, естественно, в головную компанию. Дивиденды, какие-то доходы, еще что-то. Там помимо вот этой суммы есть оспаривается еще и другая сумма. Там для разной страны разные истории. Да? И мы таким образом просим Google. Ну, я не уверен, что Google погасит квадриллионы. Да? То есть там как бы в этом плане-то особого плана никакого нет. И мы, собственно говоря, от Google объективности ради тоже не особо ожидаем. Да? То есть, как я понимаю, мы больше ожидаем некоторого сотрудничества.

0: Таким образом, мы беспокоим Google юридически, да, то есть в целом, кстати, как нам всегда и говорили, ну идите в суды, да, то есть когда в свое время, когда я был советником, и там возникали вопросы к Google, по поводу там был налог на, был НДС на Google, он так назывался образно НДС на Google, а я когда спрашивал, говорю, ребята, вы, ну чего с нами разговариваете, вы подадите в суд, выиграете, мы там будем уже решать, будем платить, не будем платить. Приняли закон, они платили, да, то есть в целом они сами сторонники того, что если есть какие-то претензии, подавайте в суды. Поэтому компания, которая банкротится, да, у которой есть свои долги, у которой есть свои обязательства, там есть руководитель у Google, временно как-нибудь исполняющий, который занимается как раз сбором всех активов, да, у него есть задолженности какие-то, есть зарубежная компания, в которую выводили деньги. Дальше есть процедура соответствующая, когда выводили. Обычно, если это за полгода до банкротства, то предполагается, что это как-то злонамеренно, да, чтобы не рассчитываться с должниками, видя к тому моменту было или не было. Там целая такая, знаете, индустрия достаточно большая, банкротств и ликвидации компании с долгами. Я думаю, что в данном случае по юридически, по нашему законодательству, там сперва подается в наш суд, потом поехали дальше. Да? Вот если с квадриллионами не очень понятная история, то вот здесь есть законодательство, которое предусматривает. Тут, конечно, надо больше с юристом поговорить, но вот, насколько я помню, который предусматривает, что если за какое-то время до банкротства вводились деньги, их надо попросить вернуть, потому что по нашему законодательству это незаконно умыкнутые деньги у тех, кому надо потом поделить с компанией. А право работает там, иски принимают, адвокат там есть, который, на самом деле, неплохо разговаривает, я его почитал, которые на нашей стороне это представляют наши интересы. Им, как я понимаю, там все равно. Россия, Google, они одинаково смеются, как я понимаю, над нами все. Вот. Но, тем не менее, да, и это, кстати, не первый случай. Уже было несколько случаев, когда в ряде стран по искам нашего Google нанимались юридические компании, и там предъявлялись какие-то иски. К сожалению, предыдущие истории закончились тем, что решением судов блокировки были отменены. Я не уверен, что нам в этом случае тоже дадут денег, но здесь, как бы, как я понимаю, особо на деньги никто сильно не рассчитывает. Есть процедура предъявления претензий, она предъявляется на основании нашего действующего законодательства, там может быть все что угодно. Там они могут сказать, что мы не можем платить, потому что в Сатурне, там, не знаю, в окне Сатурна, там, не знаю, где там у нас, в доме Сатурна, какой-нибудь Меркурий, да, то есть, вот, или что-то еще придумают. Вот. Но в целом это классическая юридическая травля, называется гринмейл, в обычной жизни. Да? То есть мы хотим что-то получить. Это так мелкие акционеры, когда хотят, чтобы им дивидендов побольше платили, терроризируют крупных акционеров, подавая в суд на компанию постоянно, дергая отсюда сюда, требуя документы, объяснения. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, суд соберется, примут решение, найдут повод, почему откажут, но эта процедура будет дальше продолжаться. Это такой, знаете, разговор между двумя компаниями, между российской и американской. Даже, я даже проще скажу, разговор между нашим Роскомнадзором и их компаниями. То есть Роскомнадзор что-то хочет, ну, там он хочет удалить сервисы VPN. Кстати, мы помним, что компания Apple, кстати, очень спокойно убирала сервисы VPN, которые Роскомнадзор не устраивали. А Google тут ведет себя по-разному, надо дать должное. Вот, возможно, такой диалог, и он будет продолжаться.
1: Ну, то есть, и главное в этом случае не закрываться, да, от всех этих судебных разбирательств и процессов, ну, учитывая как раз...
0: Ну, надо участвовать здесь, ну, мы, да. И наше присутствие, оно определяется. Там другой вопрос, что не все юридические фирмы за это берутся. Там, на самом деле, очень любопытно, чисто, вот если покопаться, это, наверное, для какого-то эфира надо юридического, еще позвать хотя бы парочку юристов, но я подписан там на канал. Один любопытный в Телеграме. В Максиму пока нет. Вот. Как раз про право, про искусственный интеллект и про то, как там все это происходит. Там как раз вот иногда такие вот истории встречаются.
1: Говоря о VPN-ах, они тоже завязаны вокруг ЦОДов, которые мы с вами уже ранее обсуждали?
0: Где-то же они должны находиться, даже не в космосе. Когда Маск космос запустит, возможно, они там будут. Но пока все-таки это на Земле, на грешной, в стойках. Стоят в разных дата-центрах, да.
1: А вот, извините, может, вопрос такой дилетантский, а есть какая-то разница между понятием сервер и ЦОД или дата-центр?
0: Сервер, ЦОД – это домик,
1: так.
0: А сервер, их много в домике.
1: А,
0: Там, в домике их может быть там 1000, да, может 10 тысяч. А в зависимости от содов. Там соды бывают очень большие, да, то есть вот. То есть сод – центр обработки данных. Это просто большой домик. Что на этой территории заведено электричество, стоят там 100 стоек, каждой стойке там по 50, вот вам, пожалуйста, там 5000 серверов.
1: Соответственно, если сот накрыть, то это я так и подвожусь к теме.
0: Это много, много. Это неприятно. Более того, кстати, зарубежные соты очень большие. Десятки тысяч серверов. Десятки тысяч серверов, да, может и сотни. То есть это огромная, огромная, огромная площадка с заведенным электричеством, с охлаждением, ну и так далее.
1: Мне еще параллельно сразу вспоминается история с кабелем, который где-то там на Ближнем Востоке был тоже предметом. Может быть, похлеще Армуза, да, я так полагаю, учитывая, что сервера Амазона на этом держатся и прочих компаний. Ну, вообще, в целом говоря, об инфраструктуре и ее не то что уязвимости, а важности.
0: Вы знаете, крупняк содержит не один сервер, а два дубликата. Да? То есть, и, как правило, они разведены по дата-центрам. То есть, в случае чего, то есть, вот у, по-моему, нашего Яндекса под парами стоит, там тоже стоят соды, которые просто переключаются в зависимости от какой-то истории в рамках тренировки. Но если один сломается, да, то есть по каким-то причинам, там, чтобы сод сломался, это, конечно, надо постараться. Но бывает, да, то есть вот, и мы примерно, я понимаю, к чему идет. Бывает, когда просто по техническим причинам отключается электричество, тут же обычно включается второй, да, то есть, но это крупные компании могут себе позволить, международные, крупные, богатые. Ну, потому что содержать второй, знаете, как на холостом ходу, это как с двумя машинами ездить. Вы покупаете не одну машину, две, в гараже она у вас стоит, вы о ней заботитесь, периодически ее включаете. Аналогия, кстати, полная, да? Вот. Ну, еще раз, это дорого.
1: Ну, поэтому не зря обсуждали ядерные разработки и возможность, да, всячески вот эту технологию прокачивать. Потому что вот я с вашим тезисом здесь вот максимально согласен. Когда есть что развивать, значит, надо развивать и выходить на зарубежные рынки.
0: Причем вкладывая все усилия, потому что там четко понятно, что делать. Да? То есть вот с процессорами здесь много вопросов. Я для корректности это говорю. Так-то у меня вопросов нет по этой части, да? Ну, давайте скажем, много вопросов. А вот, допустим, мобильная ядерная энергетика, мне кажется, это прям вот must-have полный. То есть и у нас здесь есть компетенция. Я бы даже сказал, знаете, как это называется, некопируемое конкурентное преимущество, да? То есть вот, это тоже важная история.
1: Но в то же время, Герман Сергеевич, знаете, как сложно здраво оценивать отдельные инициативы и предложения по разработке нашего оборудования, завязанного вокруг импортозамещения этих самых чипов, о которых мы с вами говорим. Вот, в частности, два проекта запустил Минпромторг. И читая там, значит, материал поглубже у коллег, формулировка такая: установки должны заменить системы США, Франции, Нидерландов. Ну, как-то, знаете, я скептик в этом вопросе, опять же, наслушавшись вас. Но как вы считаете, нужно ли
0: действительно? Прям даже вот чувствуете, вот это вот зачем вы добавляете? Это, знаете, на меня так навешиваются все грехи. А, это Клименко наговорил, да?
1: Не, ну здесь вы неизменны, согласитесь, вот в этой позиции, сколько мы с вами...
0: Вы не поверите, я всегда спрашиваю, можно ли об этом говорить. Когда нельзя будет, я сразу замолчу. Вот. Правда, в истории останется, но что поделаешь. Смотрите, там какая история. Если бы за там, 2 миллиарда выделено рублей, да, и в одном случае одна технология 500 миллионов, другой 1,5 миллиарда, по-моему, ну, плюс-минус что-то такое. Если бы за 500 миллионов рублей это можно было сделать, мы бы уже давно все сделали. Давайте вот так скажем, да. А в Китае выделяет вот те же цифры, но они в миллиардах звучат. Не в долларах, точнее, звучат не в рублях, в долларах, да, то есть и не единицы долларов, а десятки миллиардов долларов выделяется. И по-прежнему Китай беспокоит то, что он отстает. Да? То есть, условно говоря, Китай не может построить, то есть у него позиция гораздо лучше, чем наша, да, то есть у него есть, он умеет делать средние сервера, то есть хорошо, хорошие сервера умеет делать средние. Но когда дело касается супермощных историй, да, то есть у Китая там своих проблем хватает. И он пока не может догнать. Он отстает на 2-3 года. По нынешним временам 2-3 года – это очень-очень-очень много. Поэтому я не знаю, что можно сделать за 2 миллиарда рублей. Давайте так скажем корректно. Можно отчитаться. Вот просто взять и отчитаться. У нас делались уже платы для искусственного интеллекта, это аналог NVIDIA. Не знаю, слышали вы или нет, колоссальные успехи. Когда я спросил меня, когда показывали, я говорю, во сколько раз дороже, во сколько раз медленнее. Мне говорят, о, Герман Сергеевич, вы понимаете суть дела, да? Не все чиновники это понимают. Еще раз, я не понимаю, что можно сделать за 2 миллиарда рублей. Вот просто не понимаю, да? То есть, если, давайте так скажем, если речь идет о чипах для тройника или для аккумулятора, ну, собственно говоря, там и нет проблемы. Купите оборудование и делайте, да, то есть это даже разрабатывать, мне кажется, не надо, да. Но делать из этого новостную повестку странно, потому что возникают вопросики, да, то есть еще раз повторюсь, если бы все вопросы решались за 2 миллиарда рублей, ну, согласитесь, мы бы с вами скинулись по 1000, страной бы скинулись, да, то есть уже давно бы, потому что, ну, еще раз, 2 миллиарда рублей это не является какой-то сверхзадачей, у нас там самолеты столько стоят, да, то есть, ну, давайте выделим немножко денег. Я так думаю, что на импортозамещение процессоров и на импортозамещение вышек 5G, а мы с вами это много слышали за последнее время, потрачено столько денег, что там никакие 2 миллиарда даже рядом не стояли. То есть, поэтому я к этому отношусь, ну, давайте так скажем, ну, Минпром захотел попиариться, ну, попиарился.
1: Ну, когда мы говорим о выделении вот подобных сумм, это же, наверное, зависит от предложения, от тех, кто с чем приходит и озвучивает сразу необходимый ценник, да, чтобы достичь вот этой конечной цели. Ну вот, наверное, все начинается именно оттуда, от человека предлагающего, а не в конечном. Ну, как Минпромторг здесь выступает таким промежуточным звеном. Ну, это, на мой взгляд, исключительно.
0: Ну, ему надо распределить деньги, ему надо отчитаться выше, что они работают на этой истории, да, то есть у нас же, мы помним, промо, конечно, надо, ситуация неприятная, ему надо и самолетов наделать какое-то бесконечное количество, выпускается несколько штук в год, а нужно 700, у него проблемы со спутниками, которых там надо 300, 400, 500, пока летает 16, и это, кстати, надо признать хорошо, потому что там явно это не наши сборки, явно мы договорились с китайцами, например, да? То есть у него там везде автомобили, да? То есть вот у меня китайцы, которые сегодня приехали, вам понравится, да? То есть я спросил, а куда вы завтра едете, да? То есть они говорят, на завод «Москвич». И тут я просто, знаете, вот как я представил себе китайцы, которые будут ходить по заводу «Москвич», а, ну, мы про импортозамещение же говорим, и как им будут радостно рассказывать, посмотрите, как у нас отечественный автомобиль, они будут очень удивлены. Мы с вами знаем это прекрасно, да? То есть, точнее, они, так я понимаю, в курсе всех этих историй, да? Вот, но в целом, то есть, тоже оригинально. Поэтому мне кажется, что, давайте вот если мы закольцуем чуть тему, я не знаю, зачем Минпромторг это делает. У меня нет ни одного ответа, в том смысле, насколько это, то есть, где там есть разум, да? То есть, вот, вообще, мне хотелось бы, чтобы под каждую такую историю был какой-нибудь текст, который хотя бы нам с вами объяснял, зачем. Может быть, это зачем-то надо. Ну, например, поставить в МФТИ маленький заводик, то купить заводик по производству чипов где-нибудь там старый в Японии, да, перелицевать, привезти, и пусть они там штампуют чипы для тестов. Нормальная история. Но еще раз повторюсь, это для нас с вами эти деньги большие, для чипов, которые хоть сколь-нибудь значат у нас историю там для дронов, для еще чего-то, это, конечно, копейки. То есть это ни о чем.
1: Ну да. Зато я просто сроки озвучу. Вот у первого проекта с бюджетом почти, да, там сколько, 463 миллиона рублей, срок завершения июнь 29 года, а проект за 1,5 миллиарда рублей, название которому «Цитадель», на завершение работ к октябрю 2030. Ну так просто.
0: Классика жанра, либо шаг сдохнет, либо и шаг сдохнет.
1: Ну да, вот.
0: Извините, пожалуйста, да, то есть.
1: Да, отметили. Что ж, в таком случае еще одна тема, которую мы с вами периодически обсуждаем, потому что она внедряется и можно, наверное, будет скоро сказать повсеместно, это биометрия. В данном случае хотят, ну а хотят Минцифры распространить это на средства индивидуальной мобильности. Ну, в частности, акценты делают на самокаты. На ваш взгляд, это реализуемая история, но вот условно технология уже устоялась у самых крупных игроков. Вот есть приложения, есть QR-коды, да, там каждый год, может быть, технически что-то добавляют, крутят, вертят, но вкладывая еще и внушительную сумму на биометрию. Вот, а сами компании готовы на такой шаг пойти? Как вы считаете?
0: Понимаете, проблема, вот опять же, нам не договаривают, да, а так в целом-то проблема, вы ее регулярно видите, когда мимо вас проезжает самокат. Ну, конечно, двух человек оттуда снять невозможно, это не про регистрацию, а вот то, что детишки берут карточки там, у старших братьев, да, там еще что-то делают, да. То есть биометрия – это все-таки лицо. И мы сейчас вспоминаем с вами историю с Раболоксом, да, который по лицу в целом возраст определяет, да. Вот это каким-то образом будет фильтровать катающихся детей, да, то есть чтобы туда детишки все-таки не сильно залезали.
1: Ну да.
0: Детишкам это не понравится, но мы же с вами про безопасность. Все-таки, ну как-то все-таки самокаты катаются неплохо, надо отдать должное, и не очень приятно. Я вот когда выхожу на Кутузовский проспект, у меня офис, мимо так, знаете, так шу-шу-шу, я так думаю, нифига себе, когда въездят. Вот. А я к чему, что в целом, мне кажется, вот, то есть к самой биометрии вообще претензий нет, как метод, способ платежа. Мы там платим улыбкой. Я наблюдаю, реально люди начинают платить улыбкой. Ну, наверное, их прикалывает эта история. Я смотрю, улыбаются. Это полезно, кстати, улыбаться. Вот. В терминал смотрят, улыбаются. Да? То есть, вот. А при этом каких-то особых рисков финансовых биометрия не несет именно в самокатах, потому что это не там ипотека, да, а это покататься. Да? То есть это просто контроль того, кто за рулем, и насколько он соответствует, мальчик, девочка, да, ну, то есть какие-то простые вещи, которые хотя бы, они не решат всех проблем, потому что там хватает, если мы туда с вами окунемся, и у сотрудников правоохранительных органов много вопросов, и, кстати, у компаний много вопросов, да, и так далее, и тому подобное, но мы с вами понимаем, что наш народ неудержим, хочу покататься, да, то есть поэтому мама, мама, мама, мама, дай мне карточку или дай мне, закажи мне там, ну, короче, вот какая-то история. Поэтому биометрия здесь мне представляется весьма современной, то есть способом решения, точнее, не всех проблем, но сокращения каких-то основных.
1: А я так полагаю, технически это реализуемо тоже через приложение просто, или под это надо отдельно какую-то
0: Через
1: инфраструктуру создать?
0: приложение можно сам строить. Сейчас камера стоит копейки. Это не является какой-то... Я понимаю, вы заботитесь о живопырках, которые сдают нам в аренду. Вы, кстати, посмотрите ценник-то, между прочим. Ценники на самокаты почти как на каршеринг, извините, пожалуйста. А каршеринг – это все-таки автомобиль, да? На 4 человек, да? А самокат – это все-таки самокат. У них, правда, естественно, расходников много там, да? То есть вот понятно откуда. Но, тем не менее, можно хоть в самокат вставить, хоть в приложение. Я думаю, что правильнее вставить самокат. То есть, потому что это, ну, как бы, оно приложение, оно не сильно решит проблему, да, то есть, ну, дал и поехал, да, то есть, вот.
1: Я просто не защищая, а пытаясь с разных сторон вот эту всю историю
0: Ну,
1: рассмотреть.
0: это...
1: И интерес бизнеса тоже, знаете, когда что-то вводят, особенно если в уже устоявшийся конвейер надо что-то внедрить,
0: Согласен, да.
1: маркировочку, какую-нибудь наклеечку. Представляете, сколько это сразу возгласов
0: Совершенно
1: встречает?
0: с вами согласен. Да, но тут как бы мне, тут я ближе на стороне Минцифры, мне представляется, эта идея не самой плохой. Причем я думаю, что Минцифра само ничего не делает, сложно себе представить, я к ним отношусь хорошо, но это все-таки чиновник. Вот он сидит, сходил на обед, прекрасный там, где сейчас Минцифры в Сити сидят, сходил на обед, и он говорит, а что бы нам в самокатах не поставить биометрию? Да? То есть, конечно же, нет. Он обычный чиновник, который сидит на своем рабочем месте, к нему поступает какая-то инициатива, возможно же, кстати, от самих вот этих самокатчиков, да, потому что их же за все это, им тоже это же все приходится, когда детишки катаются, они потом эти самокаты разбирают неизвестно откуда, да, поэтому, мне кажется, здесь, ну, да, идея, ну, и вообще биометрию, мне кажется, внедрение биометрии не так плохо, как кажется, да, то есть вот нам же рассказывают все время, что это, ну, пишут, по крайней мере, я-то говорю, что это хорошо, но есть те, кто фанатично утверждает, что это то уж точно сатанизм. Знаете, вот ИНН, сперва, помните, когда ИНН вводили, а там было много страстей кипело, да? Потом снилось много страстей кипело, именно по причине сатанизма, метка дьявола, да? Ну, как-то смирились, да? Вот. Но вот сейчас вот есть те, кто биометрия, но я могу сказать, что биометрия точно гораздо интереснее, чем другие способы авторизации, и оно дает дополнительное понимание процессов и фильтрация людей, особенно на автомобилях, на каршерингах. Я думаю, следующий после самокатов будет каршеринг.
1: А я напомню слушателям, Верховный суд признал международное движение сатанизма экстремистским и запретил его деятельность на территории
0: А я не про это
1: РФ.
0: движение, но согласен, хорошо, да. Я просто как снова.
1: Юрий Сергеевич, ну еще такой вопрос заключительный по теме. На ваш взгляд, вот куда биометрия действительно была бы, ну, необходима? Вот настолько к месту, что да, вот, где вот совсем уже лень условно-бумажный паспорт с собой носить?
0: Ну, в больничках однозначно, да. Там, во-первых, нет бумажек, откровенно говоря, масса людей, да. А истории, где, извините, пожалуйста, перепутали, отрезали не ту ножку или не того прооперировали, хватает. И у нас, и на Западе, И там дополнительный контроль, что у тебя на операционном столе лежит Петров, это всегда, извините, пожалуйста, если есть слушатели Петрова, не вас конкретно имею в виду, вот, там это прям реально возможно. Да? То есть, ну и вообще, давайте рассматривать биометрию. Там, где биометрия, это более, на самом деле, это более надежная система определения, чем там паспорт, посмотреть, можно ну, подделать фотографию, кстати, да. А биометрия вещь такая, да, то есть она, ее не украсть, такая, говорит, украдешь. Я все время говорю, покажите. Это мне же интересно, это же точечки какие-то. Поэтому там, где безопасность, там, где социалка, потому что она болезненная социалка, да, там, конечно, это нужно, мне кажется, в первую очередь. Но опять же, это надо внедрять аккуратно, потому что все-таки слово «социалка» употребил, все-таки давайте скажем сразу, весь интернет наш в основном развивается и подтормаживает из-за социальных проблем, из-за нашей неаккуратности, ну, например, пример Макса, пожалуйста, да, то есть неудачная пиар-компания и репутация испорчена, да, то есть хотя в целом, казалось бы, ничего не должно было
1: А
0: предвещать.
1: вот единственное, знаете, сразу уточню, вот биометрия и там медицинская тайна – это вещи, которые тоже вполне себе максимально здесь
0: Ну,
1: безопасно зашифрованы.
0: они же как-то все обеспечиваются, да, то есть,
1: Да.
0: и, знаете, всегда, когда что-то говоришь, говорят, а вот там, я говорю, подождите, коллеги, давайте мы сперва нарисуем путь, да, а потом уже на нем будем смотреть. Да, есть медицинская тайна, да, есть персональные данные, но это же не повод не делать, правильно, да, то есть, да, возможно, там потребуются какие-то дополнительные затраты, там шифрация трафика, еще что-то, но, во-первых, это сейчас не супер деньги, в том смысле, что это не точно. То есть клиника не разорится из-за того, что она там купит лицензированное программное обеспечение, которое, по сути, это просто шифрация трафика, да? Вот. А поэтому здесь вот эти все административные истории можно оставить. Да, там есть свои какие-то заморочки, но вот прям сказать, что это вот прям камень преткновения, там другие истории. Там действительно больше эта история, вот мне все врачи говорят, когда пациент ложится в палату, видит камеру, он начинает там нервничать. А надо привыкать, что это ради его же здоровья,
1: Ну,
0: ради
1: с одной
0: выбора.
1: стороны, да, но это тоже привычки требует. Спасибо вам огромнейшее за этот эфир, Герман Сергеевич. Герман Клименко был в эфире «Радио Спутник», председатель Совета фонда развития цифровой экономики. До свидания.
2: Клименко советует.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна. Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур, а при остановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 4 часа утра, в Владивостоке 11:00, в студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия выступила против положения годового доклада МАГАТЭ. В Новгородской области трудоустроили ветеранов СВО. В Италии раскрыли подпольную фабрику табака. Далее подробности. Россия выступила против положения готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщил постпред Российской Федерации при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Пункты противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС и другими объектами. Он отметил, что в годовом докладе встречаются положения, неверно трактующие государственную принадлежность ряда ядерных объектов и мест вне установок. В своем выступлении дипломат сакцентировал, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией. Правительство Украины во вторник должно заплатить Международному валютному фонду 172 миллиона долларов по долгам за кредиты, сообщает РИА Новости. По данным фонда, украинские власти должны до полуночи со вторника на среду выплатить более 125 миллионов специальных прав заимствования. Это равно сумме в 172 миллиона долларов. Как ожидается, следующий платеж страна должна будет совершить 10 июля. 207 тысяч семей получили новые квартиры с использованием льготной, дальневосточной и арктической ипотеки, сообщил в интервью РИА Новости министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, эта цифра означает более триллиона рублей, вложенных в строительство средств. Программа ипотеки позволяет приобрести жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по льготной ставке 2% годовых. Новгородский губернатор Александр Дронов в интервью РИА Новости рассказал о трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. Он уточнил, что на обучение в рамках программы «Свои герои 53» поступили 29 человек. 11 из них уже трудоустроены. Участники программы под руководством наставников прошли стажировку и в региональном правительстве, и в органах местного самоуправления, и на предприятиях. В июне они защищают свои проекты. Наиболее перспективные из них потом будут взяты на работу, отметил губернатор. Кадровая программа для участников специальной военной операции стартовала в области в феврале 2025 года. Подпольную фабрику табака под управлением украинцев раскрыли в Италии, сообщил РИА Новости представитель местного силового ведомства. Одно из крупнейших предприятий по производству сигарет ликвидировали сотрудники финансовой гвардии на севере Италии. Конфискованы две производственные линии, 78 тонн табака и 25 миллионов пачек контрафактных сигарет. Только благодаря захваченному табаку могло быть выпущено почти 4 миллиона пачек. Это принесло бы прибыль в размере приблизительно 20 миллионов евро. Весь завод мог производить от 2 до 5 миллионов сигарет в день. В ходе операции были арестованы 7 человек, 6 техников, граждан Украины и водитель грузовика из Молдавии. Незаконное производство было обнаружено в городе Спилимберга. Это область Фриуля, Венеция, Джулия. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян.
3: И Алеша Тимофеев, у которого день рождения был. Леху с Нюхой.
2: Спасибо, Леха, дорогие.
3: Леха, будь счастлив, здоров.
2: Да, постараюсь. Так, ну, кончилось.
3: Ну, все.
2: Да,
3: ну, я поехал.
2: Спасибо,
3: тогда,
2: да. Значит, Иран объявил о завершении операции против Израиля. Одна из самых, так сказать, молниеносных операций специальных военных была проведена вчера Ираном. Шарахнул, говорят, дом иноагента Макаревича пострадал.
3: Не может этого быть.
2: Да, значит, в результате этого удара. Ну, не сильно там что-то стекла
3: поубивали. Он такой вышел и вот новый поворот.
2: Пара-пара, да. Или песню про марионеток спел еще. Или что-то. Ну, неважно, короче говоря. Ну, все, Иран объявил о завершении операции против Израиля.
3: Так.
2: Однако заявили, что в случае возобновления израильских ударов по Ливану, в Тегеране сказали, значит, ответ будет значительно более жестким и сокрушительным. Вот опять мы возвращаемся к этому тезису, который я тоже там часто повторяю. Последний удар, ну, в смысле, вот предпоследний уже, Ирана по Израилю был нанесен в марте.
3: Угу.
2: Значит, это после того, как Израиль взял на себя ответственность за устранение Хаменеи. Мы помним, что, так сказать, вроде бы как Израиль убивал руководство, а США бомбили инфраструктуру.
3: Так.
2: Ну и все. Ну и все, вот опять отомстили по-быстрому, и все, как бы, все ничего.
3: Ну, что это было? Я думаю, что в более сложной системной такой связке американцы, с одной стороны, понимают, что, по крайней мере, сейчас, здесь и сейчас наносить дальнейшие удары по Ирану не то чтобы бессмысленно с военной, с политической точки зрения, это конкретно для Трампа создает вполне конкретные проблемы внутри государства, да, и они не заинтересованы в том, чтобы сейчас была острая фаза конфликта, они были вынуждены тратить силы, средства, ресурсы, а, соответственно, политический капитал на эти вещи. И пытаются о чем-то как-то договориться с Ираном, чтобы представить это на внутренней арене в качестве большой победы. Неважно, так это или нет, главное, что будет материал, который можно так представить. Судя по и публичным заявлениям, и в особенности сливам в прессу, этим очень сильно недовольны коллеги американцев в регионе, израильтяне, которые не хотят, чтобы американцы договаривались с Ираном. Уже неоднократно выражали свое фи в связи с этим. Более того, вчера вышла публикация, в которой говорится о том, что в США подняли уровень контрразведывательной опасности в связи с этим, что Израиль на самый высокий уровень.
2: Да.
3: И все, говорит, предполагали, я до этого читал материал, что израильтяне как бы стабильно так делают, то есть приедут обмениваться опытом, мы там, а вот вам подарок, посмотрите, какая красивая фигурка, а в фигурке то прослушивающее устройство, то камера. И американцы к этому так с юмором относились, что партнеры не партнеры, а все равно все хотят прослушивать. А сейчас это дошло до каких-то страшных вообще объемов, и спалили американцы, что у их военнослужащих, которые находятся на территории Израиля, у них установлено шпионское программное обеспечение, и главная задача израильтян, как утверждается, узнать, каковы планы Трампа. И как можно сорвать конфликт. Трамп очень раздражительно видно это, он прям на него, на его эго больше всего влияет, если кто-то говорит, что он на поводу у Биби Нетаньяху. Если вот хочешь его вывести из себя, это вот, знаешь, по физиогномике видно. Он все переносит нормально. Ему говорят, а что вы там в Иране уничтожили-то? На это ему по барабану. Ему говорят, что иранцы там вам такой-то урон нанесли. Абсолютно без разницы. Вот как только ему говорят, что вами помыкает Нетаньяху, он три цвета меняет за это время, потому что он эгоцентрик. Вот это он не может он этого допустить. И он уже несколько раз жестко сказал, что все решаю я, а он тут ничего не решает. Ну, если ситуация...
2: обзывался там какой-то телефонный разговор, он там обзывался. Да. Вчера сказал тоже такой, сказал... ну, ударили, выпустили ракету, ну, выпустили, ну, все, ребят, давайте это,
3: И в таком ключе все было. Понятно, что публично срывать в плане заявлений еще что-то у Израиля возможности нет. Кулуарно они, очевидно, пытались, не получилось. Ну, сделали вывод, что главный способ это сорвать, это опять возобновить удары по Ливану. Они считали, что это станет поводом, чтобы Иран заявил о том, что ну, раз вы не соблюдаете это, тогда идите к черту, я вообще ничего подписывать не буду. Но очевидно, что есть такой канал связи между иранцами и американцами, который очень быстро сработал. Американцы попросили Израиль не наносить ответный удар, а иранцы сказали, что пока мы прекращаем до следующих ударов по Ливану. То есть там идет процесс какой-то.
2: Но это же все, ну, как бы не этот, понимаешь ты? Слава богу, хочешь сказать, да, что не...
3: Хочешь сказать, что это все неустойчиво и
2: да,
3: не система?
2: Дело не в том, что даже неустойчиво, а не система, что это все как-то, как будто бы не по-настоящему, что это все носит какой-то такой сюрреалистичный... Израиль бомбит Ливан, да, там, так сказать, вот мы знаем гибель людей, страшные разрушения и прочее. А здесь вот это, так сказать, ни шатка, ни валка. Но я еще раз повторю, это не, не то, что я жажду какого-то, значит, кровопролития, там, наоборот, наоборот. Может быть, это говорит как раз о, так сказать, договороспособности, о возможности этих самых каких-то переговоров, там, и, так сказать, мирного урегулирования какого-то. Если не урегулирование, то сосуществование там, но как-то...
3: Я думаю, что по-настоящему кровавые и жестокие вещи случились на начальной стадии, да, да, когда этот конфликт был. Это, безусловно, было. Дальше, если мы смотрим на то, как Трамп ведет дела, мне кажется, давай такую провокационную тему затронем, что так как человек не может принадлежать к одной форме или парадигме культурной, философской, в один момент дня и потом резко становится иным в течение оставшегося дня, мне кажется, это психотип уже такой. Трамп — это идеальный президент эпохи постмодерна. Угу. Просто идеальный. То есть все клипово. Мы ни в жизни не вспомним, что он вчера сказал, что он вчера опубликовал. Он войной называет мир, миром войну. У него абсолютно размытые категории всего. Весь это, все эти ролики сумасшедшие с искусственным интеллектом, где он Пизанскую башню наклоняет, в космос летает. Ну, это все, в принципе, могло бы быть у какого-нибудь Жана Бодриара или, в, я не знаю, в каких-нибудь культовых французских фильмах про маркетологов, да, там, 99 франков, франков, да, был фильм. Вот как будто что-то подобное мы наблюдаем.
2: Биг Бидер.
3: А вот, да, а вот чтобы параллельно с этим в военном деле... Он был такой вот старой закалки мужик, такой середины 20 века. Нет, ощущение, что он это использует ровно в таких же целях, в которых используются все его ролики, заявления и все прочее. Помнишь, я обращал даже внимание, что очень странно. Вот человек только стал президентом, прошел месяц, и он через месяц говорил, мы экономику вывели на беспрецедентный уровень, никогда еще в своей всей истории Америка не была настолько экономически развита. Все, ну, все же понимают, что за 30 дней невозможно сделать ничего даже в очень маленькой стране. Это ты максимум подпишешь указы, законы, но работать они начнут дней через 100-150, и то вот совсем на мелком уровне. Реальный горизонт 2-3-4 года. А потому что его не колышет реальный результат. Его колышет заголовки, картинки, клипы и все прочее. Он и войну ведет как клип, как вот что-то сгенерировано искусственным интеллектом, где ты не можешь понять, это настоящее или нет. Но знаешь, эти видео, когда кидают, и ты смотришь, уже по этой собаке непонятно, а настоящий ли это искусственный интеллект. Ты уже присматриваешься, чтобы понять. Вот то же самое его заявление, его действия. Мы не всегда понимаем, он это всерьез или понарошку. Он это имеет в виду или это просто для того, чтобы тут попасть в заголовки.
2: В этом смысле, знаешь, что любопытно? Что... Вот можно переходить там к следующей новости, да, Лавров говорит, США не проявляют интереса к вопросу возвращения к пониманиям Анкориджа. Что как бы легко расстается с недоработанной темой.
3: 100%.
2: Вот, вот, это, вот, вот это очень важно, мне кажется, понимать.
3: А потому что, Лёха, почитай книжку его эту. Я вообще, если хотите комментировать Трампа, и всегда понятно, что любые автобиографические книги, они пишутся для того, чтобы доказать какой-то идеальный и привлекательный. Но в ней всегда содержится образ мышления человека. То есть, как он, по крайней мере, каким он хочет, чтобы его видели. А значит, что он считает этически оправданным. И вот главная идея его всех книжек, в особенности «Искусство сделки», да, «The Art of the Deal», оно заключается в следующем. Он говорит... Повышай ставки, все время дави, своди с ума, делай впечатление, что ты вот это для тебя настолько принципиально, что ты ни на йоту не отступишь. Но если увидел, что что-то не пашет, отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Просто откажись, просто брось и сразу переключись на что-то другое. Он прямо в книжке это писал, что вот этот объект, ведешь по нему переговоры, назови такую цену, которую ты на самом деле не хочешь, но зато за счет нее потом постарайся получить более выигрышную переговорную позицию. Сделай слив в прессу, подогрей интерес. Потом после этого займи сверхжесткую переговорную позицию, но оставь место для уступки. Но если в результате этого всего ты не получаешь того, что тебе надо, просто брось.
2: Ты знаешь, здесь просто хочешь сказать, а почему на этом, например, мы, так кажется, я не утверждаю, значит, слабо играем. Это же предсказуемая стратегия. И исходя из нее, из этой стратегии, ну, можно, так сказать, перевернуть игру в свою пользу. Но кажется, что у нас...
3: А вот вопрос, это хороший вопрос, Лёха, но вопрос в том, что такое наша польза, да, в этом деле. И вопрос в том, что мы торгуемся не за объект на Манхэттене, а за геополитический расклад на территории континента, и главным предметом торга здесь является баланс. Вот мы соответствуем этому балансу или нет. Трамп, у меня есть, по крайней мере, впечатление, что на чисто субъективном уровне Трамп с ненавистью относится к людям вроде фон дер Ляйен, Макрон, еще что-то. Они его раздражают, потому что, а, они в его представлении это демократическая партия США, и, б, он в целом сам по себе такой тип, которому не нравятся технобюрократы такие. Он ненавидит бюрократию, это очевидно. Ему очень нравится там Путин, Си Цзиньпинь, соответственно, Ким Чен Ын. Вот видно, что они, по крайней мере, ему очень интересны. Он хочет быть вот частью такого клуба, вот таких людей, у которых воля выше, чем правила.
2: Адольф
3: и все
2: и Бенита,
3: прочее. Ну, с ними он как бы в одно время не пожил, а здесь как бы люди, которые явно видно, что их воля может оказаться важнее целой системы. Ему это очень нравится. Это чисто субъективно. Ну, дальше. Когда он объективно подходит к вопросу, мы увидели, что каждый раз, когда ему дают очень жесткий отпор, он это понимает, ценит. Причем ценит вот именно по-мужски ценит. То есть он вот наехал на Иран и издевался над ними. Говорил, сейчас всех повесим, уничтожим, всех сметем. Он увидел, что это крепкий орешек, они ему дали отпор. Он до этого говорил, что какой там Хаменеи, он вообще какой-то неадекватный, мы его убили, а сын его вообще не факт, что в живых. Теперь он что говорит? Он говорит, очень здравомыслящий молодой человек, очень интересный Хаменеи. Оказывается, этот Хаменеи лучше, чем тот Хаменеи. Ну, если ты хотел просто другого Хаменеи, мог бы отца попросить, чтобы он передал сыну, да, не было бы проблем. А вот в ситуации, когда он видит, что кто-то сильно надеется на его помощь, кто-то сильно надеется на то, что он возьмет. Это он воспринимает исключительно как слабость.
2: Значит, смотри, с одной стороны, я говорю, что кажется, что мы не можем сыграть. С другой стороны, но он говорит, что был-был. Значит, шумиха была-была. И были, так сказать, видимо, достигнуты, как это, а может быть, даже парафированы, ну, в смысле, предварительно, да, как бы подписаны предварительно. Некие договоренности. Некие договоренности. Сейчас, например, из уст министра иностранных дел Российской Федерации, значит, звучит, что позиция Белого дома в отношении достигнутых на Аляске пониманий вызывает глубокое сожаление. А я думаю, а может быть, мы что-то там не, ну, как бы свою часть не... Но не то, что не исполняем, так сказать, или решили пересмотреть там, в связи с какими-то условиями, или еще что-то. Мы же не знаем, что там было.
3: Не знаю.
2: Но я к тому, что, так сказать, вот если для него вот эта делка по-настоящему важна, о чем, кстати, в интервью я еще не посмотрел целиком, кусочек маленький посмотрел, рассказал Дмитриев о разнице подходов. Вот он тоже, так сказать, говорит, вот у нас там своя там, да, тема, там есть Владимир Владимирович всегда там про историю, там про какие-то исторические реминисценции,
3: слышали, да.
2: Предпосылки, да, то, значит, а для Трампа важна сделка, дил, вот для него, вот она у него перед глазами, да. Может быть, здесь, так сказать, вот что-то...
3: Вот смотри, я думаю, что на тот момент часто мы привыкли к тому, что Путин поговорил с Трампом, делегация приехала, мы поехали, но я напомню, что до Анкориджа Запад занял такую позицию, что с Путиным никто из них разговаривать не будет. Они запустили фейковый этот процесс в Международном уголовном суде, выдали ордер на арест, да. И сказали, что на нашу территорию, то все это, значит, кончено все. Для нас, как минимум, была решена задача сломать нарратив, который был ими внедрен на стадии начала специальной военной операции, показать, что целый президент Соединенных Штатов Америки встречается с президентом Российской Федерации и обсуждает урегулирование на Украине, и не только. Эта задача минимум была достигнута. Раз. Второе. За счет того, что Российская Федерация заявила о том, что, ребят, мы готовы принять вот те условия, которые вы говорите, мы готовы. Почему нет? Давайте двигаться, обсуждать. Это дало Трампу пространство для маневра, чтобы сказать, я больше не буду оружие просто так поставлять Украине. Ну, то есть, одна ситуация, если бы мы заявили, знаете, что и Трамп, и все эти пиндосы, и европейцы, мы их вообще всех видели в гробу, и не собираемся ни с кем ни о чем договориться, пока не грохнем до конца, не успокоимся. Тогда любое заявление Трампа, что ну, я тогда помогать не буду украинцам, оно бы воспринималось внутри США как его слабость. В данном контексте его заявление о том, что я Украине помогать не буду, оно подкрепляется тем, что он говорит, я переговорную позицию предложил. Украинцы не хотят идти в соответствии с предложенной мной позицией. Поэтому, если нужно оружие, пожалуйста, платите деньги, покупайте, мы кому угодно продадим. Пусть покупают и дальше используют. Плюс, как бы, ему нужно было каким-то образом отвязаться от европейцев. Это тоже дало такую возможность. Он сказал, я встретился. Ну, он готов на мой план. Вы говорите, план плохой. Пожалуйста, со своим планом идите, договаривайтесь, делайте все, что угодно. Это просто создание пространства для маневра. Дальше, способны ли были эти переговоры решить проблему, вообще решить задачи, которые были поставлены в рамках специальной военной операции? Я думаю, нет. Но я думаю, что ни одни переговоры не были способны их решить. Знаешь почему? Потому что вопрос в задачах. Если бы задачи поставлены в плоскости, в которой только военным путем их можно добиться, можно было бы решать дипломатическим путем, то, наверное, никто бы не воевал. И все садились бы и говорили бы, давай посчитаем, сколько у меня боеголовок, танков, самолетов и так далее. Если у меня больше, чур, тогда вот эта область моя. Но никто так не поступает. И задачи, которые у нас стоят, они из этого порядка. Если бы тут речь шла только и исключительно о том, что власть должна смениться или какой-то закон должен быть принят, здесь, наверное, можно было бы легко найти такие решения. Но когда мы ставим условие, что 15% вот территории ДНР, которые еще не освобождены нашими вооруженными силами, оттуда должны выйти украинцы, мы должны понимать, что любой политический деятель с той стороны, он должен будет обосновать, почему он выводит войска своей, значит, своего государства с той территории, которую он, по крайней мере, формально называет своей. У него для этого оснований там в настоящий момент нет. Нет никакой легитимности, которая позволит это сделать. И мы понимаем, и я думаю, все понимают, что до тех пор, пока мы военным путем не решим эту задачу, надежда на то, что там что-то реально будет урегулировано дипломатическим путем, очень маленькая.
2: Ты понимаешь, что ты, значит, вот ты про одни задачи, а основные это задачи демилитаризации и денацификации, я напомню, так сказать, да? Это же как раз про политико-дипломатическое урегулирование. Да. То есть это вещи, которые должны быть прописаны и закреплены в каких-то там документах. И не просто прописаны, закреплены, еще и типа гарантированы каким-то образом. Вот тут тоже же ведь, ну, так сказать...
3: Согласен. И я скажу опять крамольную вещь.
2: И потом, ну, освободим, так сказать, хорошо, да. Да. Значит, вот эти 15%. А дальше-то что? Ну, что вот?
3: Вот я согласен с твоей постановкой вопроса, и как раз в продолжении того, о чем ты говоришь. Если в настоящий момент Кая Каллас говорит, вы если от Украины требуете ограничения численности вооруженных сил, то мы должны также ограничить численность вооруженных сил России. Угу. Если вы от Украины требуете изменения законодательства, то в России тоже оно должно произойти. Почему она это говорит? Потому что у этих стран нет ответа на вопрос, а не то что. Вот до тех пор, пока они четко не осознают, что стратегическая инициатива на нашей стороне, что мы в этом вопросе, у нас нет пространства для отступления, для изменения собственной позиции и так далее, на каждое наше требование они будут находить 500 тысяч способов сделать так, чтобы никакого соглашения не было. Тут же вопрос не в руководстве Украины. Ну, мы уже видели, что были стамбульские соглашения, сорвали их британцы. Какие у нас могут быть гарантии, что если сегодня на секунду остановиться и сесть реально за стол переговоров, не произойдет того же самого? В настоящий момент никаких. Когда они могут быть? В том случае, когда та сторона, это европейские государства в первую очередь, будут понимать, что есть непосредственно угроза их безопасности, и дешевле, проще, лучше договориться сейчас. Потому что во всех остальных случаях мы видим, что на них это никак не воздействует. Unfortunately.
2: Unfortunately. Но почему-то мы не допускаем мысль, что они готовы к эскалации и к усугублению этой самой эскалации. То есть мы думаем, что если мы, значит, им что-то покажем, то они, так они, оказывается, серьезные, а мы-то не думали, и, значит, и поднимут лапки.
3: 100% могут быть готовы. Тут настоящая наша... дихотомия, да, настоящая точка бифуркации, она реально заключается в двух позициях. Если мы ко всему этому не готовы, тогда нечего было начинать специальную военную операцию. Надо сказать, ребят, знаете, мы вообще не думали, что вы все поддерживаете Украину. Нам вообще казалось, что вы все несерьезно. Ну, раз вы теперь ее поддерживаете, мы тогда пойдем домой. И я глубоко убежден, что у президента даже близко никогда в голове такой мысли не возникнет. И это нереалистичный сценарий. А второй сценарий, который предполагает, что все, что им было сказано в 2022 году, это все сказано всерьез, по-настоящему, и мы собираемся добиться этих целей, он показывает, что альтернативная линия поведения, когда мы говорим, да что ж вы делаете, изверги безбожные такие, ну вот прекращайте, давайте. Это приводит к тому, что вот элементарно, 4 года назад было опаснее жить в Москве или сейчас? Сейчас. 4 года назад было опаснее жить в Белгороде или сейчас? Сейчас. 4 года назад было опаснее жить в Сочи, в Ростове или сейчас? Сейчас. А это все следствие того, что мы говорим, если мы сейчас эскалируем, они тоже могут эскалировать. Так они уже эскалируют. Вот весь, в чем весь вопрос, понимаешь? Если бы было так, что мы 4 года видим, что они молчком, что они ничего не делают, если мы сейчас эскалируем, не дай бог еще этих спровоцируем. Ну, по нам же бьют не новейшими разработками украинского военно-промышленного комплекса. Мы же знаем, что это и ракеты, и там, беспилотники, кто... производимые на территории европейских стран.
2: Значит, что... И да, и нет. Почему нет? Но потому что есть деньги, за которые можно купить технологии. Поехать, я не знаю, там, накупить чипов, понимаешь, ты, для дронов. И все, поехать, договориться, да, но, там, смотри, значит,
3: их,
2: чтобы...
3: Их сейчас собирают конкретно в Германии, но мы знаем,
2: это не важно, они могут и сами купить, так сказать, за те деньги, которые они получают в виде дотаций там этих, понимаешь? Я к тому, что речь-то про технологии, про доступ к этим технологиям. Вот и все. А ну, у нас есть доступ к этим технологиям?
3: Нет, так вот в этом и вопрос. Если мы же не можем эти дроны купить в Германии для себя, чтобы ими бить по Украине. А украинцы могут это сделать. Значит, Германии необходимо доходчиво объяснить, что если мы хотим довести до конца начатое, если мы хотим, чтобы дядя за нас этот вопрос решил, тогда можно этого всего не делать. Понимаю. Надеяться, что Трамп с утра проснется в хорошем настроении и нам поможет. Я в это не верю, честно.
2: Здесь вот вопрос еще суверенитета. А Германия может сказать, так сказать, а мы помогаем тому, кому хотим, кого, так сказать, может, кого считают. Но мы можем, вы помогаете, кому хотите, да, но и мы, так сказать,
3: мы взамен на это должны сказать, помогать можете, кому хотите, но так как есть принцип неделимости безопасности, вы не можете, собственно, суверенитет и безопасность строить за счет нашего. Поэтому, извините, вот. Ребят, если то, что вы делаете, приводит к тому, что у меня погибают дети, значит, у вас безопасности в стране не будет.
2: Вот как это добиться этого принципа, понимаете? Понимаешь, ты работа

0: Почему? Зачем нам это все в таком масштабе? Но это все смешно, но на самом деле это, конечно, ключевой вопрос. Как, собственно, выстроить эту самую коллективную безопасность на общих условиях, чтобы это все устроило. И с этими людьми, Других-то у нас нет. Будем продолжать.
1: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
2: Введите имя.
3: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
3: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
3: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
0: Ген Тигранович Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Алеша Тимофеев. Все здесь. Так, ну письмо, давай тоже это обсудим. Значит, открытое письмо Зеленского Путину. Лавров тоже прокомментировал. Ну, мы слышали все, да, на ПМЭФе, значит, президент, ну, не то что подробно, но, так сказать, уделил внимание ответу публичному. Там, кстати, много любопытного там про бизнесмена. А ты, кстати, есть какие-то у тебя варики?
8: Догадки?
0: Один или второй, да. Кто,

0: Это за бизнесмен.
1: Я
0: Что это за бизнесмен?
1: не хочу назвать фамилию, но я думаю, что она начинается на А и заканчивается на Ович.
0: Бррр. Нет, не может быть. Не, но там же еще есть другой на F и заканчивается на Ридман.
1: Какие интересные фамилии.
0: Да, нет.
1: Ну, может быть, но просто за весь этот период времени непосредственно в переговорном процессе был замечен мой идет, и поэтому я думаю, что, скорее всего, он и есть. Канал связи-то есть через него работающий. И, значит, наверное, он... Ну, все вроде сходятся во мнении, что он.
0: Я тебе рассказал, да, я придумал анекдот, как Абрамович встречается с Коломойским. Значит, Коломойский спрашивает Абрамович, говорит, русские сдаются... А, не, наоборот, там типа хохлы сдавайтесь, а русские не сдаются. Да. Вот они должны между собой...
1: Пожалуйста, это примерно так и выглядит.
0: Но возвращаясь все-таки к Лаврову и к заявлениям Лаврова, и к вот этому самому письму, которое было опубликовано, значит, очевидно, несколько вещей. Ну, хамство действительно, да. Значит, если там было сразу вложено хамство, то есть исключалась дипломатия, наверное, можно сделать вывод, что вот в этом, так сказать, поступке, в этом акте, да, не предусматривался посыл проведения переговоров.
1: Да.
0: То есть это, так сказать, вот если бы вот действительно хотел бы пойти на переговоры, наверное, тональность была бы другой, иной.
1: 100%. Во-первых, если бы хотел пойти на переговоры, открытые письма для этого не пишутся, да, как правило, есть способы кулуарно через доверенных лиц организовать канал связи, попытаться договориться в нейтральном месте каком-то встретиться. Для этого не надо писать открытые письма. Какую задачу решает открытое письмо? Это publicity. Да, создать очередной образ, вызвать интерес к персоне. Я должен сказать, что удивительным образом, вот сейчас яркий пример, абсолютно ничего не поменялось на фронте за прошедший год. Ну вот не сильно в лучшую сторону, не в худшую сторону для нас. Как примерно год назад какая была ситуация, в среднем такая же и сейчас. Но за этот год информационно Запад то ли сам себя убедил, то ли украинцы его убедили, то ли и то, и другое. Но они создали информационную повестку, в которой у России оказываются прям невероятные проблемы на фронте фантастического масштаба, и очень срочно кто-то о чем-то хочет говорить. Я не говорю, что там все хорошо, да, не говорю, что все идеально, но это никак не отличается от того, что было год назад. Но при этом вся информационная повестка, все, в войне наступил перелом, все теперь совсем по-другому, все западные СМИ про это пишут. Год назад в это же время писали, что необходимо хоть как-то, что сохранение вообще государственности на Украине, это уже должна быть для нее победа. Просто абсолютно на ровном месте информационными трюками, ухищрениями. А для таких разворотов и всего прочего нужны символические шаги, яркие. Ну, вот письмо – символический шаг. Террористические акты – это с их точки зрения тоже символический акт.
0: Я, честно говоря, расстроился после этого письма, потому что я, так сказать, вижу там выход в урегулировании, да, значит, нужно договариваться, останавливать огонь там и договариваться. Но вот как после такого-то там, так сказать, вот понимаю, там оппонент, если у меня будет какой-то спор, да, так сказать, ну как с ним договориться, письмо это видел, читал. А у меня не будет контраргумента на это, точно убедительная позиция. Ну да, так сказать, это демонстрация... неподходящая демонстрация чего-то такого, что точно совершенно не способствует урегулированию. Значит, возникает вопрос. Вот давай, Ген, я знаю, ты много раз там об этом говорил. У тебя такая ястребиная позиция. Значит, понятная, аргументированная. Я просто подумал, значит, нужно договариваться не с ним,
1: с кем-то. Ты правильно, смотри.
0: Да. Как? Давай попытайся с 18-й стороны,
1: давай.
0: Значит, посмотреть.
1: Значит, Эпиктет, да, такой древний греческий философ, говорил, что нас пленят не обстоятельства, а наши к ним отношения.
0: Да.
1: Обстоятельства всегда могут быть одни и те же, но в зависимости от того, как мы с ними выстраиваем отношения, для нас это либо хорошо, либо плохо. Обстоятельства могут не поменяться через месяц-два, через год, но если поменяется человек, то будет меняться отношение к этим обстоятельствам. Любая фраза, произнесенная в одном и в другом контексте, имеет абсолютно разное значение. Зеленский построил весь свой образ публичный в вот это его небритость, хамоватость, отсутствие классического костюма и ассоциирование с тем, что умру, но не сдамся, это такой образ, он актер, который играет эту роль, вжился в нее, возможно, до такой степени, что уже из нее не выйдет. Но это образ. Если этот человек, который на протяжении 5 лет мобилизовывал людей, который там через эти ТЦК столько человек погубил, все, он сегодня пойдет и скажет: ребят, я решил отдать еще и 15% нашей территории русским за просто так, ну, потому что мне надо о чем-то договориться. У него этого пространства нет, его грохнут, долго он не проживет с этим всем, это раз. И во-вторых, мы очевидно понимаем, что человек находится под очень большим влиянием западных спецслужб и ставит перед собой совершенно другие задачи. Другой человек, вот с теми же фразами, что я сейчас отдам эти 15%, но остановлю, значит, войну, он может стать героем, я сделав понимаю, это. Да. Почему? Потому что у него нет этого груза обстоятельств. Да. Он приходит на фоне усталости местной, еще что-то, он приходит и говорит: ребят, пора с этим всем заканчивать. Кстати говоря, как он сам пришел, Зеленский. Зеленский победил на выборах не с этими лозунгами.
0: Да, конечно.
1: Люди ему верили, потому что он говорил: я как бы встану на колени перед матерьми и все, да, но все, остановлю. Да. Потом вот он пошел навстречу иным силам. Здесь есть пространство для того, чтобы договориться. У человека, который в этом заинтересован, давайте хорошо, не будем исходить из того, что только наши интересы, будем исходить из рационального начала. Могут быть политические деятели, которые очень цинично и корыстно будут заинтересованы в том, чтобы прибрать к рукам власть на Украине, и будут считать, что для этого хорошей платформой является публичный тезис о том, что я остановлю войну против России. Вот я возьму на себя это путем уступок, еще что-то, пока мы, дескать, и это может приправляться тем, что пока мы в сильной позиции, пока есть что уступать, лучше сейчас уступим, сохраним оставшееся. Может такое быть. Самому Зеленскому зачем ему договариваться? Ну вот, как только закончится, реально закончится эта война, ему придется отвечать. Я не уверен, что он сможет ответить за все деньги. Ты посмотри, в каком, во-первых, сейчас ситуации со всеми этими расследованиями, сливами и прочими вещами. Он сейчас еще де-факто возглавляет власть, а его со всех сторон ушатывают. А когда он эту власть потеряет, когда у него последние рычаги из рук выпадут, он сможет перед этими антикоррупционными структурами отвечать за все эти вещи?
0: Ну, послушай, значит, с одной стороны, да, понятно, понятно. Но вот тот, как бы, бэкграунд, да, о котором ты сказал, он же, так сказать, может переместиться и на нового, на этого человека. То есть речь идет о том, чтобы договориться не с ним и вообще не с Украиной, да, а договариваться о той самой, значит, теме, на которой мы закончили предыдущую получасовку, единая, неделимая, там, коллективная безопасность. Вот, значит, а это нужно договориться и с Украиной тоже, но в первую очередь, значит, с теми спецслужбами, которые стоят за спиной и обеспечивают вот этот
1: С ними, вот этот к сожалению, к большому сожалению, пока что договориться не удастся.
0: Почему?
1: А потому что они не воспринимают нас всерьез. Они думают, что мы все понарошку. Они уверены, что мы слабые. Я не знаю, как еще вот честно сказать. Эти люди уверены, что мы не способны ответить на зло, которое они нам причиняют. Спецслужбы в этом не уверены. Спецслужбы могут сколько угодно раз представлять своему руководству информацию. Решения принимают, к сожалению, в этих странах политические деятели. Уровень экспертизы, уровень лидерства этих политиков мы видим в ежедневном режиме. Не думайте, что вот это Кая Каллас, Мерц, Макрон, это все для отвода глаз, а там есть хитрых 6 человек каких-то, которые ночью собираются в особняке и принимают все решения. Нет, это и есть политический класс европейских стран. Да, за ними стоят банкиры, крупные деятели, еще что-то. Но в конечном счете это и есть политический класс в этих государствах. И поэтому надеяться, что в ситуации, когда они не боятся Россию, в ситуации, когда они уверены,
0: как
1: что...
0: как они не боятся, если они все время вооружаются, потому что боятся, что мы на них нападем?
1: Нет. Смотри, старик, это они не боятся того, что мы нападем, поэтому они вооружаются. Они местное население свое пугают России, чтобы выделить 400 миллиардов на ВПК. Это они могут. Сами они... Знаешь, это же у этого было... забыл.
0: Но не важно.
1: Ну, в общем, было 14 признаков урфашизма. Один из них это, что соперник всегда невероятно силен и невероятно слаб единовременно. Они населению говорят, что нам надо, нам нужны деньги на то, чтобы перевооружиться, потому что нас хочет захватить Россия. А вечером говорят, что Россия 4 года не может захватить Украину. Это вот вчера заявил Ступ. Президент Финляндии. Говорит, да они 4 года Украину не могут захватить, что их боятся-то. И они нам ничего не сделают никак в жизни. Садиться на переговоры с нами в ситуации, когда у них нет страх, это не, я не плохой чувств, я не про то, чтобы просто ходить и говорить,
0: я понимаю.
1: Это, знаешь, это страх, который маленького ребенка оберегает от того, чтобы не совать руку в горящий огонь, который нас оберегает от того, чтобы с крыши не прыгать. Это же тоже страх, но он нам жизнь спасает. Вот у них этого страха, который должен сказать, ау, это огромная страна, у них ядерное оружие.
0: Но они же, это не могут не понять. Мы когда так говорим, мы... не обесцениваем ли их, но в этом смысле, в этом тоже, наверное, нет ничего плохого, чтобы там их обесценить. Да. Но я к тому, что мы, может быть, выводы делаем.
1: Если исходить, я не с чисто исследовательской точки зрения, я у них в голове не сижу, мне сложно сказать, что они думают, но ход их мыслей, который выражен их словами, поведением, какими-то символическими действиями, он о чем говорит? Они знают, что мы огромная страна, они знают, что у нас здесь ядерное оружие, но они сомневаются в том, что у нас здесь политическая воля для того, чтобы ресурсы этой огромной страны, ее оружие и все прочее было использовано. Вот в чем проблема. Они не сомневаются в том, что у нас огромные арсеналы, они не сомневаются в том, что если мы долбанем ядеркой по Европе, там вообще ничего не останется. Они сомневаются в том, что мы это сделаем. Почему? Потому что до этого они 15 раз эскалировали конфликт с нами, мы каждый раз говорили, еще раз вы такое сделаете, мы вашу... И ничего не происходило. Они сделали вывод, что все.
0: Значит, вот еще раз опять возвращаясь, значит, туда, к предыдущей получасовке. Но может политику поменять? Ну, каким-то образом. То есть найти какие-то иные, переиграть. Значит, в чем была там основная претензия к Киеву, который бомбил Донбасс, да? Значит, что вы не договороспособны. Вместо того, чтобы договариваться там с людьми на земле, нормально сесть, договориться. Они там много, на самом деле, не просили, это было возможно. Значит, договориться. И, ну, так сказать, и пойти, может быть, вместе, но каким-то новым курсом. Пренебрегли этим переговорным процессом, значит, не с кем разговаривать, будем... Это привело сначала к Минским, после Минских, значит, эскалация спала, люди не гибли, а потом, значит, началось то, что началось, и вот продолжается уже там пятый год. И моя претензия была к Зеленскому, который пришел на волне миротворца. И мы в эфире тогда говорили об этом. Многие в России поддерживали Зеленского, потому что слышали его предвыборную программу. Но это было убедительно, и мы действительно думали, все думали, что сейчас будет мирно, конечно, договорятся и так. Нет, значит, не получилось. И претензия к Зеленскому была такая, ну раз ты такой, так сказать, дерзкий политик, ну возьми и обыграй их. Ну, типа, понимаешь, если там вот с этой стороны посмотреть, ну, иди на переговоры с Донбассом. Политически обустроить так, так сказать, не отказываясь от своих каких-то принципов и так далее. Политически обыграть. А как будто бы сейчас точно так же, можно сказать, что вот почему не обыграть как-то политически хитроумно и прочее, прочее?
1: Значит, для того, чтобы на этот вопрос честно ответить, надо бы, конечно, быть внутри процесса, чтобы понимать, что реально происходит за закрытыми дверьми. Это, ну, я не буду врать, у меня такой информации нет, есть предположение. То, что касается того, что вот Зеленскому говорили, ну иди ты, обыграй по-хитрому. Ну, может быть, это для него был бы и вполне рабочий вариант, но мы понимаем, что для западных стран, примерно с того момента, как они поняли, что есть перспектива вооруженного конфликта, уже никто с этой темы слезать не хотел.
0: Именно так.
1: И поэтому аккуратно подводили, скармливали нам, есть, значит... Видео, которое там активно распространяют, юмористическое, где ряд экспертов говорит, что, значит, возьмем Киев за 3 дня, потом в конце поставили меня, и я там говорю, а кто такое говорил? Да. Ну, вырвав просто из контекста, потому что дальше фраза звучит следующим образом. Это говорили эксперты, а политическое руководство России об этом никогда не говорило. Так звучит там полностью фраза. Почему я об этом говорю? Потому что эту фразу изначально придумали британцы, закинули ее в наше информационное пространство, что если русские начнут, то это будет длиться 3 дня. Ее сразу же с большой любовью подхватили наши, значит, публичные спикеры-эксперты. Почему? Это же сама Великобритания сказала. Если британцы сказали, вы представляете, мы добились. Вот как мы, как дебилы, пытаемся добиться, чтобы наши журналы там цитировались, но... еще что. Вот теперь они сказали, мы добились.
0: Но давай,
1: они...
0: давай скажем правду.
1: Смотри, смотри, Лёв.
0: Но вот, помимо британцев, что у нас не было, так сказать, шапка-закидательских
1: настроений. Было 100%. Руководство этого не говорило. Британцы информационно эту тему, когда закинули, она очень хорошо, она легла на почву, хорошо, но легла на заготовленную почву. Это была большая ошибка что-то такое говорить в тот момент. Они закинули на нашу почву это, и мы видели, что дальше на каждом этапе, когда можно было каким-то образом, хитростью, чем угодно договориться, те же самые британцы в первую очередь были за то, чтобы продолжались военные действия. Поэтому у этого руководства Украины шансов никаких не было. Они, понятно, кем руководимы были, понятно, какая цель была. С нашей стороны, чтобы вот для этого вот, вот так вот очень умело себя в международных отношениях, к примеру, ведут турки. Да, у них ресурсов ноль, зато шахматных досок, за которыми они играют, там туча просто. Ну вот, давай мы в Ливии создадим тебе проблемы для того, понятно, чтобы ты нам уступил на Южном Кавказе, а мы потом в Средней Азии тебе создадим проблемы, и ты, может, в Африке нам что-нибудь отдашь. Хотя ресурсов нет никаких по сравнению с нами. Для этого, наверное, в работе с американцами колода должна была бы быть чуть-чуть побольше. То есть создавать проблемы, отступать, обманывать, еще что-то на одном единственном фронте. Я поэтому эту фразу, мне убить хочется человека, когда мне говорит, ты вообще что там про Среднюю Азию, про Кавказ, про еще что-то? Говоришь, у нас Украина. Для того, чтобы на Украине был успех, необходимо таких Украин вести в разном формате. 10 штук для того, чтобы где-то что-то уступая, получать что-то здесь. Если сконцентрироваться в лобовом только на одном направлении, не видишь, что к нам уже на задний двор зашли, значит, вот-вот по голове треснут, а мы вот только вперед смотрим и ждем атаки отсюда. Это мы проблему не решим таким
0: просто
1: образом.
0: Просто откуда берется вот это вот, так сказать, настроение и желание? Ну, потому что мы оказываемся в реактивной позиции. Нас вовлекают, втягивают в то, что выгодно им, мы втягиваемся.
1: Абсолютно
0: так сказать,
1: точно.
0: Теряем ресурсы, силы, идет кровопролитие и прочее, прочее. Сколько потом это расхлебывать, когда это закончится, дай бог, так сказать. И вообще непонятно. А мы как бы поддались на эту провокацию, вместо того, чтобы выступать каким-то первым, именно политически хитро, значит, какие-то предложения и прочее, прочее. Вот откуда это берется.
1: Я понимаю, что ты говоришь. Отношение к этому вопросу опять предельно простое. Был ли способ решить эту проблему задолго до? Был. Можно ли было попытаться решить иным... Нет, даже до декабря. Я имею в виду вообще вот в целом эту конфликтную ситуацию. Да, были возможности грамотной работы на выборах, подготовкой такого кандидата, который... Ну, элементарно, Зеленского могли бы мы завербовать. Ну, этот негодяй и подлец все свои фильмы продавал у нас в стране. Не в Соединенных Штатах Америки. Десятки... Были. Было это сделано, но мы видим, что, наверное, если попытки были, то не сработало. Дальше, после этого, началась специальная военная операция. Почему она началась? Потому что ситуация была такая, что другими средствами, очевидно, уже нельзя было. Раз она началась, нужно ее довести до конца? Абсолютно точно, потому что нет ничего страшнее для такой мощной страны, как наша, начав конфликт, не выйти из него с ощущением для внешнего мира, что, по крайней мере, никаких сомнений в боеспособности этого государства быть не должно и в его способности выдерживать длительные конфликты. Потому что намного хуже, страшнее не в одночасье, не здесь и сейчас. Намного страшнее, когда у твоего стратегического соперника уровень бдительности падает до такой степени, что он становится убежден, что тебя можно просто испугом взять. Вот это ни в коем случае этого допускать нельзя. Не потому что, значит, мы там ястребы, сверхамбициозные, еще что-то, а просто для безопасности. Так человек устроен, это не только государства так работают. В любой среде человек так устроен. Если кто-то почувствует чуть-чуть, вот будучи нагловатым и конкурирующим с тобой, что ты что-то оставишь без ответа, надеяться только на его благое к тебе отношение, это впасть к нему в рабство. Потому что рабство – это когда ты зависишь от произвола воли другого человека. Понимаешь?
0: Да.
1: А тут это ситуация. Возможно, они этого не сделают. Да, можно пойти путем, что, слушай, ну, может, они подумают так, но ничего плохого нам не сделают. Но это не свобода.
0: Но просто как будто бы это тоже такая, знаешь, как бы крайность. Вместо какого-то византийского изящества, понимаешь? Ты?
1: Вот мы... Да, византийцы с этим изяществом, видишь, как доигрались.
0: Ну, доигрались.
1: Грохнули их не очень изящные и эстетические товарищи такие на тот момент.
0: Давай обсудим хорошую вот историю, которая на самом деле тоже вот это тоже про образ, про введение себя, восприятие себя и тебя. Значит, кадры облетели весь мир. Лев XIV в Испании. 1 200 000 человек на миссию. Но это вот те, это бездуховные европейцы, слышите? Пришли 1 200 000 бездуховных европейцев послушать понтифика. Но круто смотрится, на самом деле. То есть это по-настоящему, в каком-то смысле, наверное, можно и завистью говорить, да? Так сказать, что вот.
1: Слушай,
0: у
1: знаешь,
0: католиков
1: у них,
0: есть такое.
1: У них сумасшедший контраст. Я понимаю, о чем ты говоришь. У них сумасшедший контраст, который, так как я римско-католической церкви на уровне докторской занимался, меня всегда поражало одновременное существование двух крайностей. С одной стороны, вот все, что касается посещаемости, еще чего-то, средние цифры, по крайней мере, южноевропейским странам, Испания, Италия, в среднем от 12 до 15% населения каждое воскресенье посещает мессу. Это фантастическая цифра. То есть он это по в России, по-моему, около 3-4%
0: да,
1: отвечает.
0: Я не
1: исхожу из того, что это является критерием того, верующий человек или нет, методологически.
0: Правильно,
1: да. Абсолютно. Именно... Может быть, человек не каждую неделю ходит, раз в месяц ходит, то это не делает его менее верующим в данном случае. Но если тупо по этой методологии сравнивать, кажется, смотри, да, как много, значит, ходит. При этом, если посмотреть на те, назовем это так, реформы, которые внутри этой же церкви осуществляются, ну, я исследую ее идейно-теоретические основы, мне иногда вот касательно отдельных вещей сложно понять, как это можно оправдывать, если просто в Евангелии, ну, дословно написано наоборот. Ну, вот ты хоть тресни, ты никак иначе не поймешь,
0: вот
1: да, там эту фразу.
0: Вот так. И, значит, но... было написано, избави нас, не веди нас в свои искушения, переделали.
1: Да, да. Но я даже не про эти.
0: Я к тому, ну, так
1: но
0: это
1: там
0: стол.
1: Там про мужеложство ты никак не...
0: Да. Это там ничего.
1: Хоть с арамейского переводи, хоть с какого-то.
0: Я к тому, что, понимаешь ты, ну да, но трансформируется, изменяется. Можно по-разному сказать. Значит, наверняка там люди консервативных взглядов скажут, господи, вот пропала католическая церковь.
1: Но если глобально, если не врать, да, глобально, эта цифра 14, это катастрофа для католической церкви на фоне того, что было лет 30-40 назад, потому что там цифры были просто там за 70-80%. Объективно, точка роста католицизма в современном мире – это Африка и Южная и Юго-Восточная Азия. Больше всего католиков появляется каждый год там, не в Европе. И активная Латинская Америка, но там очень специфический католицизм с учетом влияния теологии освобождения и прочих вещей, которые супер такие социалистические по своей сути. Вот все эти изменения, я вчера во время передачи об этом говорил, сейчас говорю, что главная проблема европейских консерваторов за последние 30-40 лет в том, что по ту сторону очень активно используют леваки, да, используют гениальную, на мой взгляд, теорию Антонио Грамши, которая гласит, что прежде чем бороться за власть, надо бороться за умы, ценности и получить культурную гегемонию. Вот их противники, консерваторов, все это время сначала делали так, чтобы местное население перестало быть католиками, и только потом заставляли их голосовать за себя. А католические партии и католическая церковь в том числе, вместо того, чтобы бороться за это, чтобы сохранить их как католиков условных, и чтобы они не голосовали за другую партию, начинали менять себя, чтобы понравиться новым некатоликам. А это приводило к тому, что этим товарищам они не нравятся, а те, кто раньше были за них, начинают уходить. Они говорят, так ты вообще уже вообще от всего отказался. И это огромная проблема, и пока ее не пересмотрят, будет тяжело.
0: Не успеваем мы поговорить, потому что там на фоне политического скандала, там обвинения в адрес премьера, все это происходило, тоже любопытно, как бы политический вес вот папы, да, во внутриполитических процессах в европейских. Но в следующий раз, может быть, Геннадий Сардарян, спасибо большое.
2: Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин. не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории. Демонтаж памятника Булгакову в Киеве. Контекст. Символ российской имперской политики. Так на Украине назвали великого Михаила Булгакова и демонтировали посвященный ему памятник в центре Киева. Он стоял неподалеку от литературно-мемориального музея писателя. О сносе с восторгом сообщили украинские журналисты. Недавно скандально известный Украинский институт национальной памяти вынес вердикт. Выдающийся мастер слова якобы презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей. По сути, судьба монумента в тот момент была решена. Говорить об адекватности тут бесполезно. Михаил Афанасьевич родился в Киеве, любил родной город и всю Украину, но считал ее частью большой России. Потому к потугам создать свое государство в кроваво-мутной воде революции относился скептически. Но никакого презрения к украинцам как таковым никогда не испытывал. Вот что в 1923 году написал Булгаков. «Город Киев прекрасный, город счастливый. Над разлитым Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечном свете. А петлюровцы, их погромы и другие зверские методы борьбы за сомнительные идеи для него были действительно неприемлемы».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Пскове 5 утра, в Екатеринбурге 7:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия призвала МАГАТЭ создать рабочую группу по искусственному интеллекту. Вологда готовится к юбилейным мероприятиям. США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном. Далее подробности. Россия призвала Международное агентство по атомной энергии рассмотреть возможность создания рабочей группы по использованию искусственного интеллекта в сфере атомной энергетики. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, создание технических комитетов зарекомендовало себя как успешный механизм. В декабре прошлого года генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ по ядерной энергетике в Вене заявил, что искусственный интеллект дает возможность в большей степени оптимизировать затраты на реализацию проектов в атомной энергетике. Вологодский губернатор Георгий Филимонов рассказал о подготовке к 880-летию Вологды в интервью РИА Новости. По его словам, на благоустройство в прошлом году область направила около 25 миллиардов рублей. Построено и отремонтировано 452 объекта в городе. Он сообщил, что реставрацию Вологодского Кремля планируется завершить к концу 2026 года. Она ведется по поручению президента России Владимира Путина. Юбилей также отмечают города области Великий Устюг и Череповец. Там тоже проводятся благоустроительные мероприятия. Празднование намечено на 2027 год. Соединенные Штаты продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном. Нравится это Израилю или нет? Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. В понедельник израильский премьер Бениамин Нетаньяху провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. В тот же день Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество и глупость. Данные более 70 тысяч французских госслужащих могли быть украдены в результате кибератаки на специальный сервис по обмену сообщениями ЧАП, сообщают международные СМИ. Мессенджер ЧАП – приложение для обмена сообщениями между сотрудниками госструктур. Утечки могли подвергнуться более 645 тысяч сообщений. Последние несколько месяцев Франция столкнулась с чередой громких кибератак. Хакеры взламывали системы МВД, Министерства спорта и образования, Национальную почтовую службу, а также правительство. Базу данных владельцев оружия и системы других организаций. В результате злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек. Фотовыставка финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» открылась в понедельник в столице Таиланда, Бангкоке, передает корреспондент РИА Новости. Она проходит на новой арт-площадке известного торгового центра Central World. По словам посла России в Таиланде Евгения Томихина, выставка предлагает посетителям уникальную возможность открыть для себя необычайное природное богатство России. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Таиланда. Российские юниоры смогут выступить с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Пока это все новости к данной минуте. Больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Все верно, друзья, вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, ближайший час в нашем эфире политолог-востоковед Карина Геворкян. Она уже на прямой связи со студией. Карина Александровна, мое почтение, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогой.
2: Забрал актуальную информацию, озвучу, чтобы понимать контекст и нам с вами, нашим дорогим радиослушателям и зрителям, и перейдем к диалогу. Вчера вечером Иран нанес ракетные удары по северу Израиля, и, что важно, после израильских авиаударов по Бейруту. Сегодня утром в Цахал заявили об ударах по стратегическим объектам обороны Ирана. В свою очередь, посольство Российской Федерации в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, цитата, до прояснения ситуации. ну и комментарии Трампа, безусловно, куда же без него. В свою очередь, американский президент призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами, и процитирую его последний пост в его соцсети True Social. «Окончательные переговоры о мире уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено окончательное соглашение. Двигаться нужно быстро». Карина Александровна, на ваш взгляд, только ли дело в невежестве, или есть лобби, которое ни в коем случае не хочет мира? Пожалуйста.
3: Знаете, я ответственный человек, и тех, кто нас слушает, я не могу обманывать. Давайте я изложу свое видение.
2: Пожалуйста.
3: И действительно, и я имею дело с вербальной реальностью. Да, вот Трамп заявил, Нетаньяху заявил, Иран заявил и так далее. И сквозь вот эту вербальную реальность я, конечно, кое-где имею свои источники. Я вижу, что происходит. Не все могу верифицировать. Значит, давайте вообще начну с того, о чем вы не спрашивали. Хуситы заявили о блокировке Баб-эль-Мандебского пролива. И они договорились с Сомали, которые в свою очередь выступают против Сомалиленда, признанного Израилем. Да? Израиль официально признал Сомалиленд. Непризнанное государство, но признал. Mm-hmm. Вот представьте себе, что за ситуация складывается. Неизвестные, ну, в общем-то, знаете, все понимают, что это слоненок, да, и этот слоненок имеет отношение к зоопарку Нетаньяху, значит, еще несколько дней назад наносил удар по стратегическому союзнику Соединенных Штатов в регионе Султанат Оман. Вот берем все в копилку, хорошо? Большой-большой макрорегион. Ближний и Средний Восток, к которому, ну вот так получилось, примыкает Южный Кавказ, где вчера происходили в Армении выборы, и я сегодня мониторила ситуацию на российских телеграм-каналах, а не на армянских даже, потому что информация из Армении я получила достаточно полную, но это не так интересно, как то, что, например, президент Казахстана Токаев поздравил Пашиняна с победой еще до заявления ЦИК Армении, например. То же самое практически делает Анкара. Вот. Вот вам набрасываю, а дальше люди умные, они сами начнут понимать вообще, что происходит. При этом, значит, миссия СНГ никаких нарушений не признает. То есть вот аресты, ну, в качестве маленького примера, значит, аресты представителей сильной Армении Самвела Карапетяна и обыски в офисе этой партии в день выборов, ну, в общем, согласитесь, если бы все было бы так супер замечательно, да, то, наверное, вы, наверное, все-таки именно в этот день этого бы не было. Ну, ладно, бог с ним. Откуда на Иран летели удары? Тоже очень важно.
2: Так. Угу.
3: Значит, иранцы заявляют о том, что удары наносились с запада и по западной части Ирана, и это в том числе Тебриз. Вот. Иранцы в этом смысле стараются молчать. И не говорят о том, что откуда они могли наноситься. Заявляют только, что с территории Ирака и с акватории Средиземного моря Израиль наносил удары. Говорят о якобы сами иранские ресурсы, говорят о том, что ну, много чего они поназбивали. При этом министр иностранных дел Аббас Аракчи, где находится? Он, по-моему, у меня возникает такое впечатление, что он вместе с пакистанским министром в Исламабад вылетел и туда якобы собирается Вен. Правильно? Значит, о чем-то все-таки по крайней мере, о каких-то этапах или о подписании некоего меморандума, который еще не договор и не соглашение, это только меморандум о намерениях, значит, все-таки стороны к какой-то точке пришли. Еще мы знаем с вами по сливам из американских средств массовой информации о том, что Трамп матом кричал на Нетаньяху и сейчас вроде кричит. Но при этом следует отметить, что американское посольство в Израиле как-то явно действовало, что ли, вразрез со всеми этими заявлениями Трампа о том, что не устраивайте тут новые заварухи и так далее. То есть те предупреждения, которые делало посольство, это свидетельствовало о том, что американская сторона поставлена в известность о том, что Нетаньяху собирается по Ирану ударить. То есть опять переговоры и удары, переговоры и удары. Уже дежавю такое. При этом, и это не все, потому что это тоже следует учитывать. Если Иран молчит сейчас, иранские ресурсы и официальные лица на высоком уровне не делают никаких заявлений относительно постсоветского Азербайджана, то, надо сказать, в парламенте они довольно свободно дискутируют наличие израильских объектов на территории Азербайджана, что бы ни говорил президент Ильхам Алиев. И вот буквально дня два назад CNN публикует как раз эту информацию об израильских базах в Азербайджане. Я написала в своем телеграм-канале, вопрос не в том, что это вообще тайна Полишинеля, то есть это хорошо известно, что именно с этих объектов, в том числе на Тебриз, много чего летит. Вот. Интересно, почему они это сделали? Ну, понятно, что CNN – это антитрамповский ресурс, да? Вот, знаете, я сейчас выступаю не в роли даже аналитика, который синтезирует всю эту информацию, а я вам это набрасываю для того, чтобы, наверное, сделать только один вывод. Что мир подошел к такой черте, когда, с одной стороны, все боятся сморгнуть и боятся крупномасштабных боевых действий с применением неконвенциональных видов оружия. То есть здесь есть такие страхи. Но прощупывание почвы и разведка боем ведется для того, в том числе, чтобы понять, насколько, например, можно выбить Россию из игры на Ближнем Востоке. Это новая большая игра 2.0, да, как в 19 веке. То есть я в данном случае, никто не будет говорить, вот обсуждается события, а России вообще никто не скажет. А я-то вижу, что все эти события, так или иначе, увязаны с действиями Украины в отношении мирных граждан российских и ударов, которые осуществляет Украина, это все синхронизировано, и это жизнь неспроста.
2: То есть нужно воспринимать ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт как две параллельные линии, да? И вот я правильно понимаю?
3: Да, они пересекаются, они взаимосвязаны. Я понимаю, что у Ирана есть возможности отбиться. То есть пока ничей выигрыш ни в какой битве и в разовой акции не будет означать победы в кампании. Равно как и наши проигрыши в разных битвах, это я к нашим гражданам уже обращаюсь, не означают проигрыши в кампании. Вот так расширяется фронт. Я уже не стану говорить, отнимать у вас время, тем, что сейчас происходит на Балтике и вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда. Это тоже все в одном флаконе.
2: Карина Александровна, в таком случае, возвращаясь к истории с Израилем, его действиями и возможным согласованным планом действий с Соединенными Штатами, а действительно ли есть понимание, взаимное понимание у Израиля и Соединенных Штатов, как действовать? Потому что, честно говоря, с одной стороны, действительно фигура Дональда Трампа, который, как вы говорили, чуть ли не матом там кричит на Нетаньяху, с другой стороны, все-таки приказы отдаются. Вот, на мой взгляд, тут какая-то некая неувязка существует. Или, может быть, я ошибаюсь?
3: Ну, Трамп хочет дистанцироваться от этого всего, и его игра более-менее понятна. Вот, потому что он все-таки хочет быть арбитром и императором земного шара. Вот, и понятно, что как человека его раздражает проблемы, связанные с Израилем. Но он не может не отдавать себе отчет в том, что в широком плане избавиться от возможностей Израиля в самих Соединенных Штатах, включая глубинное государство и разные ведомства, он не в состоянии, у него такого ресурса нет. Угу. Красиво сказал, да?
2: В таком случае Израиль хочет ли расширить свое присутствие, говоря о переговорах, которые, по всей видимости, да, продолжают вестись в Исламабаде или по иным дипломатическим каналам, пусть даже заочным, но все-таки, говоря о дипломатии.
3: Ну, вы знаете, это довольно интересная такая деталь. Дело в том, что Пакистан не признает государство Израиль. Вот, в отличие от Ирана, который, с одной стороны, этот Израиль не признает, а с другой стороны, свою подпись под резолюцией ООН не отзывала, то есть признает два государства, поэтому и требует создания двух государств. Вот такая хитрость. Иран не отзывал свои подписи под резолюцией, где признаются два государства, Израиль и Палестина. Я понятно сейчас говорю? Вот, но, и вот это самое интересное, при всем при том, что они друг друга не признают, ну, я не буду сейчас ссылаться на, и у нас с вами не академическая лекция, это целая тема и очень серьезная, взаимодействие израильских спецслужб и пакистанских никогда не прекращалось. Ну, просто примите это как факт, но специалистам это хорошо известно.
2: Вот рассуждая на более таком, скажем, глобальном контуре, как вы связываете действительно разные события, абсолютно которые кажутся нам, обывателям здесь, безусловно, как параллельными линиями, а вот на ваш взгляд, в эпоху, когда существуют трудности и с международным правом, это я очень мягко стараюсь подбирать слова и выражения, договор о нераспространении ядерного оружия, где, знаете, тоже конференция не увенчалась успехом, в то же время признание, непризнание отдельных государств. Вот слушайте, учитывая вот эту воронку, даже кто-то говорит, ближневосточная воронка, а создается впечатление, будет это мировая воронка, в которой так, безусловно, быстро разворачиваются события. Вот я понимаю, это вопрос скорее к юристам, но тем не менее, что тут важнее для окончательного, прочного, устойчивого мира? Заявление личностей, говоря о президентах, или действительно некий гарант в виде подписи, юридических документов и прочего, потому что сейчас это кажется такой, ну, невероятной суматохой и неразберихой. Ну,
3: знаете, ни то, ни другое, вот что я вам скажу. История пойдет своим путем, с моей точки зрения. Потому что перелом, который мы переживаем, это многие... сравнивают с катастрофой бронзового века. Я бы серьезно бы рассмотрела темные века в Европе, такой ключевой пятый век. Собственно говоря, к начальному такому, тому, что называется феодализму, Европа только в XI веке фактически подошла, в XII, в некоторых моментах. А что до этого было там, понимаете? Вот это все кипело и бурлило, то есть менялся гегемон. Вот был Западный Рим гегемоном, я это хотела сказать. Mm-hmm. Я читаю европейские, ну, серьезные фундаментальные исследования, да. Они делают все для того, чтобы не обращать внимания на существование фактора Восточного Рима, который никогда не назывался Византией. Они даже название поменяли, понимаете? А в Иране даже Турцию османскую в документах и в договорах обозначали как Рум, то есть Рим. Отсюда Арзерум, граница Рима. Город Арзерум. Да? Вот. То есть это был Рим. Они себя называли Римом со столицей в Константинополе.
2: Очень показательно, стоит отметить. Да. И не, я благодарю вас, безусловно, за такой очень важный, не то что пример, а вот практически ретроспективу событий. Но вот возвращаясь к вопросу и делам насущным, новостной повестке, в контексте всего уже вышесказанного, на ваш взгляд, возможно ли в целом добиться сегодня, учитывая огромное количество игроков, мира хотя бы локального с Ираном? И вы говорили, Иран может защититься. А может ли Иран перейти от позиции защищающегося к атаке непосредственно? Потому что до этого мы видели неоднократно очень миролюбивую позицию Ирана, если мы будем разбирать.
3: Зачем? Вот. А зачем? Иран выигрывает ситуацию и имеет серьезный шанс выиграть ситуацию благодаря своему геостратегическому положению. Идеальному, по сути. Ну, с точки зрения классической геополитики. И может действовать. Вот многие говорят прокси. Это не очень правильно. Дело в том, что прокси – это те, кем все-таки метрополия управляет. А вот надо сказать, что это более корректно сказать проиранские или ориентированные на Иран силы. А что Оман, стратегический союзник Соединенных Штатов? Ну, тогда и Оман получается иранский прокси, поскольку действует совместно с Ираном. И именно Маскат и Тегеран создали администрацию по проводу судов через Ормузский пролив. Как это все вообще понимать? Оман – это иранский прокси. Там, между прочим, есть одна авиабаза американская на территории, по которой, кстати, иранцы не шарашили. Правда? Все гораздо интереснее. Вот. Поэтому, что бы ни заявляли руководители и какие бы документы ни подписали, равно вот как я упомянула Армению, ну уже пусть народ это спишет на окончании моей фамилии. Вот. Ну, не понимаете, всем этим планом, включая задекларированные в Армении, о чем много говорили сейчас на днях, и ругали Пашиняна, на чем свет стоит. Сейчас все молчат. Я только воздерживалась, потому что я более-менее понимала исход, что результаты выборов будут признаны как с куста сразу, что и сделал Токаев, не дожидаясь объявления. Вот, поэтому не надо торопиться. Вот, так это все не состоится. Понимаете, все не состоится. Поэтому Иран не тратит силы для того, чтобы и вооружение, а для того, чтобы, знаете, кого-то удивить. Вот войны нередко или вооруженные конфликты оканчиваются, если противная сторона демонстрирует в качестве предупреждения вооружения, на которые нечем ответить. Слушайте, ну вы же это видели. Украина не наша с вами сегодня тема, но хотя бы мы же это продемонстрировали. Конфликт остановлен? Нет. Вот Европа перестала помогать Украине, перестала быть тылом для Украины? Нет.
2: Ну, справедливости ради, Нетаньяху и больше 10, уже, наверное, 20 лет тоже постоянно говорил о том, что Иран вот-вот уже точно завтра будет ядерное оружие, но...
3: Ну, знаете... это надоело, это его песня с 86-го
2: так о чем речь, да. 88-го года. Но рискнули такие.
3: Причем у него срок каждый раз 2 недели. И прямо вот есть такая подборка, где вот год называется, и вот 2 недели, 2 недели, 2 недели. Ну, иранцы хихикают. Они, может быть, уже его имеют или сделали. Но вряд ли. Вот тут я честно вам скажу. То, что, может быть, они его сделают прямо вот завтра или к вечеру, вот этого я исключить не могу. Угу. Что все готово для сборки. Я понятно говорю, да? Ну, то есть, может, там сутки для этого надо, двое суток. Но то, что у них существует фетва, запрещающая это делать, и они ее не нарушат, это пусть не верят, не верят, это вот они такие. Да и зачем им это, если у них есть гиперзвук? 9 махов. Тоже неплохо, знаете.
2: В свою очередь, я еще параллельно, так как мы работаем в прямом эфире, наблюдаю за информационными лентами, значит, Иран прекращает удары по Израилю, но предупреждает о более сокрушительном ответе в случае агрессии Израиля в Ливане. Вот сразу такой акцент, то есть даже не в отношении они самого потому Ирана.
3: Они потому и ударили, в том числе по Израилю, из-за ударов по Ливану. Ливан ликовал, надо вам сказать.
2: Но и от Ливана, я так полагаю, Иран не отступится, учитывая сложность дипломатического переговорного процесса. То есть это такая незыблемая история для Ирана.
3: Да нет, конечно. А зачем ему отступать? У него есть шанс стать одной из ведущих держав восточного полушария. А зачем отступать? Угу. Я вам говорю, геостратегическое положение. Они грамотно наносили удары по, как это сказать, ближним к Ирану территориям. То есть мы наносим удары по Украине, но мы не наносим удары по Польше, да, например. А они взяли и расшарашили это все. И меньше всего били по Израилю, кстати. А по Америке, ну, может, они могли бы что-нибудь устроить. Вот сейчас в Америке разворачивается это расследование по поводу того, что-то как-то все странно, да, с людьми, которые в атомной сфере работали. Mm-hmm. Ну, тут пока еще никто не сказал, даже страшно сказать, а вдруг это рука Ирана, а?
2: Ну, еще
3: или там несколько серьезных пожаров и катастроф на стратегических объектах США. Есть? Есть. Об этом как-то так, это все под ковер пока заметается. Да?
2: Ну, из громкого и к чему было приковано внимание, как авианосцы, конечно, Иран гонял, вот это

0: каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
5: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
6: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
5: И что вы чувствуете?
6: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
5: А чего бы вам хотелось?
6: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
6: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
7: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
8: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%.

0: процента. Франко-галы – ноль. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
1: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Эфир продолжается. Политолог-востоковед Карина Геворгян в нашем эфире. Карина Александровна, продолжай. Если я не ошибаюсь, количество суммарных санкций в отношении Ирана уже там к 5500 близится. Вот такие последние данные, помню, я видел. Честно говоря, меня удивляет то, как преподносят следующую новость. Евросоюз впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства. Это сообщение Каи Каллас, главы евродипломатии. Ну, на ваш взгляд, Карина Александровна, такие вещи смешат иранскую сторону? Да? Вот к чему такие пассажи?
2: Слушайте, я напоминаю, 15-й год. Обама. Подписано это соглашение, да, относительно ядерной программы Ирана. Сколько было потрачено времени, сколько было сделано заявлений. Да? Европейцы обязались разморозить иранские активы. Они же на самом деле иранские, это деньги, еще раньше наших украли. Просто никто... Кто такой Иран, чтобы на это обращать внимание? В том числе и наши финансовые... умы, да. Ну, кто такой Иран? Знаете, у Ирана только во французской атомной энергетике 15% акций. Дивиденды должны были приносить? Нет, их не отобрали, они по-прежнему иранские. Угу. Но вы понимаете, что почти уже там больше 40 лет им не платят за это?
1: Грабеж.
2: Так вот, Европа обязалась там что-то разморозить, кредитную линию открыть, и вообще как зайки себя вести. Иранцы спрашивали, а потом просто махнули рукой, потому что те так этого и не сделали. А потом появился Трамп, и все отменили. Правильно? Довольно быстро, кстати. Правильно? Это он же в 16-м году пришел. Первая его каденция. Ну все. То есть европейцы с деньгами не расстанутся. Это, знаете, вообще довольно любопытная история, вообще не имеющая, но имеющая отношение к региону. А в Турции, это очень коротко я скажу, просто мало кто это знает. А в Турции людей ответственных за действия против гражданского населения судили и присудили им смертную казнь. Я имею в виду вот Первую мировую войну, геноцидирование нескольких народов, да, греки, армяне, христиане, арабы и так далее. Их судили, они разбежались, спрятались в разных странах и так далее. Да, им дали сбежать, но тем не менее. Ну, то есть фактически было признано, что они совершили человеконенавистнические преступления. А дальше, обратите внимание, что Турция не признает эти геноциды. А не признает она, потому что европейцы, у которых остались деньги убитых греков и армян, страховых компаниях, потому что это 19 и 20 века, и греки, и армяне, крупные промышленники, богатые люди, они были очень богаты, эти две общины. Они страховали свои жизни. Где? Сити, Ллойд, правильно, да? Швейцария, Франция. И несколько процентов интересного в Америке. Причем в Америке очень тихо. Когда находятся потомки этих людей, могут доказать, на это уходит 10 лет. Все-таки удается вытащить эти деньги. Вопрос, а потомков там только, может быть, ну, процентов 5, да? Значит, 95, когда умирает человек, а у него нет наследников, кто получает его квартиру и его собственность, дачу и прочее, и финансовые накопления? Государство. Чьи они были? Подданные и граждане Османской империи, которая, в общем-то, ну, сначала там, ну, частично правопреемница Турции, Османской империи. Я когда об этом рассказывала турецким коллегам, очень умным и просвещенным людям, они говорят, ну вот, там вот геноцид. Я говорю, да я рада, что вы его не признаете. Они говорят, почему? Я им рассказала, я говорю, мало того, что вы укокошили моих соплеменников, так вы еще и деньги бы за это срубили. Они вас заморочили, но они так себя ведут. Причем я вас уверяю, что, может, это, конечно, колоссальное совпадение, но я думаю, что те люди, с которыми я в 2015 году беседовала, вот, в Турции, замечательно, еще раз говорю, это очень высокого уровня аналитики, вот, почему-то сразу после нашей беседы 24 апреля, в день геноцида армян, Эрдоган предстал в армянской церкви со свечкой. А теперь каждый год он пишет сочувствие. Поэтому это вот то, как Турцию вокруг пальца обвели европейские партнеры.
1: Сильно.
2: Я сейчас, я сейчас даже отрываюсь от всей гуманитарной составляющей. Я сейчас про деньги. Они не хотят их отдавать. Поэтому иранцы знают, в том числе и турецкий этот пример. Он им отлично известен, уверяю вас.
1: Ну, где большие деньги, там гуманизм, как правило, на вторую сторону, на второй план отходит. Поэтому
2: да,
1: тут...
2: поэтому иранцы на это не рассчитывают. А говорят, ребят, ну раз так, извиняйте, Баб-эль-Мандеб и Ормуз, и Оманский залив, и так далее, и вас тут не будет. Платите. Мы вернем все другим путем.
1: Еще и с лихвой покроют, учитывая все эти десятилетия.
2: Ну что, да, подавитесь. Все, говорят иранцы.
1: Карина Александровна, в таком случае, говоря о факторе географического положения Ирана, вот то, о чем в первой половине, да, вы особо акцентировали внимание, возможно, это тоже избитый вопрос, но тем не менее, сохраняется ли желание, ну, как минимум, у Соединенных Штатов, ну, все-таки поменять политический строй, режим личностей на территории Ирана непосредственно? Или, если позволите, кейс с Шахом уже уходит вообще в небытие?
2: Ну, понимаете, от него отписались, от сына последнего Шаха, 200 тысяч человек после того, как он начал приветствовать удары по... И это самое, чуть ли не по девочкам в Менабе, понимаете? Он же по этому поводу вообще ничего не сказал. Ну, то есть даже люди, которые вообще хотят светского режима, хоть республику, хоть Шаха, хоть как угодно, даже они просто, но они патриоты. А у них могут быть разные позиции в стране. Но вы понимаете, если я приезжаю в Иран, и иранцы совершенно спокойно говорят, да надоели. Один иранец говорит, да надоели эти аятолы, понимаете? Причем публично. Там люди ходят, там все подслушивают. И никаких вот этих репрессий против него. А я ему говорю, этой женщине, это была женщина. Ну, слушайте, вы же только что мне показывали фотографии, как вы по миру путешествовали с мужем. Ну, вы же видите, что в Америке делается. Они там побывали, они всю Америку проехали. От Аргентины, да, Бразилия, там мне показывала, Соединенные Штаты, Мексика, все показал. Вот, я говорю, ну вы же видите, что творится. А это было еще, когда Байден был. ЛГБТ, К+, там вот вся эта гордость.
1: Признана,
2: да,
1: у нас
2: только
1: экстремистская организация, запрещена на территории.
2: Признана,
1: да,
2: страшная,
1: да,
2: экстремистская организация. И я так к ней обращаюсь и говорю, ну вы же видите, что там происходит. Может быть, ваши аятолы вот сейчас, причем она без головного убора, мы с ней в помещении сидим, вот, не худшее, что может для вас быть. И я до сих пор помню, она очень образованный, умный человек, юрист сама. Она так задумалась и говорит, может, вы и правы. Понимаете, не надо Иран записывать в калеке, что там все в чалмах ходят, падают ниц перед Моджтабой Хаменеи. Там вообще вы человека в этом прикиде на улице особо не заметите. Вот. Если вы увидите ролики, как девочки там с пирсингами в носу и в тату, портретами этого модштаба и Хаменеи стоят. Вы же понимаете, да?
1: Там чем не светское общество, извините сразу, да.
2: Тут... Это абсолютно. Оно настолько светское, это не значит, что оно неверующее. Вот что. Это не значит, что к своим, в том числе серьезным политикам и аятоллам, людям, несомненно, очень образованным, вот как убитый Лориджани, который, вы понимаете, его диссертации, посвященные Канту, это не то, что он там, знаете, эпигонство, вот, как бы он такой последыш западных исследователей. Это очень современные исследования. Очень. Просто у нас, ну какой там Иран, да, что там интересоваться. А ничего, что Иран чуть ли не в первых рядах сейчас и открывает клиники, и в том числе на фоне всего происходящего медицинский туризм, потому что настолько продвинуто достижение в сфере медицины у Ирана и в сфере фармакологии, которая самостоятельная, и химии. Поэтому я сейчас не Иран нахваливаю, я просто хочу сказать, знаете, высокомерие очень плохой подсказчик. И то, что у наших граждан картинки Ирана нет, это очень смущает. Это невероятно современная страна с очень молодым образованным населением. По ряду позиций университеты Ирана входят в пятерку лучших университетов мира. Ну, слушайте, Иран ведь не Китай, не Россия, да, не Америка. 90 миллионов населения. Но это очень передовая страна. Да, они сами решат свой вопрос. И как быть там с этой структурой? Ну, столько свободы, сколько они хотят, у них есть, понимаете? И так, выехать они могут в любую страну, в какую захотят.
1: Так это и удивляет, Карина Александровна. Вот, ну, я сейчас говорю не о нашем представлении Ирана, иранского народа, культуры, менталитета, а о тех же самых американцах и тех, кто принимает решения. И когда Дональд Трамп говорит о возможной высадке спецназа, сразу возникает вопрос. Ну, там же нет тех, кто таких, знаете, спящих ячеек в большинстве своем, которые обрадуются и пойдут свергать режим. Ну, нет же, вот это то, о чем вы говорите, люди-патриоты.
2: Есть.
1: Ну, как ну, везде, Карина Александровна.
2: Ну, как ну, да, везде,
1: как
2: я
1: и везде,
2: говорю.
1: Да, да, конечно.
2: Конечно.
1: Но просто этот сценарий кажется очень таким, с высадкой спецназа, очень-очень трудно реализуемым. Может, я ошибаюсь, конечно.
2: Ну, а что ему еще делать? Понимаете? Надо как-то делать хорошую мину при очень плохой игре. Нужно сказать, я все выиграл. Ужо вам. Вот будете дальше, вот не послушайте меня, я спецназ высажу. А потом кто-нибудь будет брать у него интервью и спрашивает, ну вы же про спецназ говорили. Я? Где? Какой спецназ? Понимаете? Это Трамп. Ну, вы же сами это понимаете. Легко.
1: Почему, вот вы говорите, при плохой игре, да, но сценарий 12-дневной войны в прошлом году сложно уже повторить, когда все всех победили и мирно разошлись. Ну, мирно в кавычках, конечно.
2: Ну, извините, а иранцы извлекли из этого уроки и очень подготовились, и удара они ждали. Да, да, они не ждали, что будет уже совсем терроризм с этим убийством Хаменеи. Это правда. Но это, знаете, это вообще ум за разум заходит. Это только потому, что у нас дух анкориджа по-прежнему витает. Мы не можем ничего сказать, да? Неудобно, как получится. Mm-hmm. И у нас свои интересы и тому подобное. Вы меня простите. Это же так, да? И убийство этих иранских ученых. Ну, хорошо, вы получите убийство ваших ученых в конечном итоге. Это все, знаете, бумеранг, это все возвращается. А почему вы решили, что вас не достанут? Вы тоже большая страна. очень даже достанут. И то, как горят и рушатся стратегические объекты самих США. Я не говорю, что США вдруг сделают слабеньким, разрушенным, проигравшим. Я не это говорю. Я просто, когда такая большая страна, сложная, понимаете, да еще и хочет сохранить свое доминирование, вот, а сил и средств для этого нет. Вот сейчас мы видим, как... Да, я вот не упомянула, а то скажет Армения упомянула, а про Тайвань ни слова. Жемини да жемини, а обводки не полуслова, да? Жемини – это такой стратег французский, его очень офицеры русские обсуждали, а солдат, значит, возмущается, что они все про Жемини. Вот офицеры говорят. Значит, да, но то, что вы же видите, что сейчас происходит вокруг Китая. То есть анаконда, она вот такая. Нужно максимально сделать так, чтобы Китай, Россия не играли в большую игру. И тут страшно мешает Иран со своим геостратегическим положением. А теперь вопрос. Иран будет играть на Россию, на интересы России и Китая? И да, и нет. Потому что, имея такое положение, он может занять очень серьезную позицию. И не быть прокси Китая и России, о чем пишут западные СМИ, что Иран – это прокси Китая и России. Согласны? Я так не считаю.
1: Карина Александровна, а сам Китай, вот как раз хотел спросить, с языка сняли практически, сам Китай стал активнее включаться в ситуацию на Ближнем Востоке? Но учитывая визиты Владимира Владимировича в Китай, Трампа, ну, наверное, так или иначе, все равно Ближний Восток, ну, не мог не обсуждаться, особенно учитывая судьбу обогащенного урана.
2: Ну, несомненно, все это обсуждается, а толку-то что, понимаете? У Китая свои проблемы, потому что, учитывая то, что они в каком-то смысле китайский феномен, а производная от той политики, которую проводили США после развала Советского Союза, вот, то понятно, что многие проблемы, которые огребает Америка, ну, как бы там не был силен Китай, он тоже... бумерангом их тоже должен получить. По логике, понимаете? И он должен быть к ним готовым. Потому что Китай исчерпал социальный ресурс для столь стремительного, далее экспоненциального развития. Правильно? Потому что поменялось вот так вот. Очень интересно. Было 70 на селе, да, бедных таких крестьян китайских. А теперь 70% китайцев проживают в городах, и только 30% проживают в сельской местности. А те, которые уехали в город, они люди амбициозные. Они уже вкусили комфорт городской, правильно? Вот, и они мечтают и квартирку побольше, и с велосипеда на электромобиль пересесть. А объективно ситуация экономическая в мире такова, что, ну, это невозможно. Кстати, вы же помните, что у Китая нет тотального, ну, закона о выплате пенсии тотально всем вообще. Только части там военным, да, полиции, там, прочее, внутренним всяким там.
1: То есть отдельным категориям, да, категориям граждан.
2: Это отдельные категории. То есть, а пенсии нет, а работать надо. И зарабатывать надо. А покупательная способность на Западе падает. Я понятно говорю, да? Да, они развили внутренний рынок, они много чего. У них свои проблемы. А еще и Тайвань. И лицо нельзя потерять. А еще и многие там соседи, Филиппины сейчас, все оживились, видите? Так что и с Тайванем пока еще не окончена история. То есть у них как бы тоже свой пунктик, по которому лица нельзя потерять.
1: Да,
2: ситуация болезненная. Очень болезненная. Вот, плюс экономика, плюс финансовая история. Да, деньги убежали, но убежали частично в Швейцарию, частично в Сингапур из Дубая, да. Ну, мы видим, как это происходит. Вот. Второе, значит, ну, что касается... Вообще-то, знаете, самое... Меня когда спрашивают, как сделать так, чтобы европейцы не были тылом для Украины.
3: Так.
2: Вот. Мне так надоело все это. Я сказала, отключите им электричество.
3: Да.
2: Знаете, энергетика — это
3: да, четко и по
2: самое
3: делу.
2: Главное оружие, это правда. И не газ уже, а уран, атомная энергетика. Потому что это самая перспективная сфера. И здесь надо сказать о хорошем. В этом смысле Россия впереди планеты всей с отрывом. Вот. Многие люди удивляются, что Россия в разных уголках земного шара. Хотя где там у шара уголки, я не знаю. Вот. Но в разных странах строят атомные электростанции. Я лично это приветствую.
3: Да, и учитывая...
2: Хотя я бы приветствовала и, разумеется, развитие энергетики в самой России.
3: Ну, это безусловно, 100%, конечно.
2: Да, и меня настораживает рост 3%, да. Но об этом слишком много говорят. Так что я не буду отнимать у вас время.
3: Это уже отдельная тема, и через неделю вернемся. Спасибо вам огромнейшее, Карина Александровна. Карина Геворкян была в эфире «Радио Спутник», политолог, востоковед. Всего доброго.

знать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще. Будущее российских миротворцев в Приднестровье. Контекст. Москва никогда не отказывалась от вывода миротворцев из Приднестровья. Переговоры в признанном на международном уровне формате 5+2 должны быть основным критерием для изменения статуса контингента. Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика выступают как стороны конфликта. ОБСЕ в качестве посредника, Россия и Украина являются странами-гарантами, а ЕС и США – наблюдателями. Об этом заявил посол в Молдавии Олег Озеров. Дипломат подчеркнул, что последнее заседание в таком составе прошло в 2019 году. С тех пор переговорный процесс поставлен на паузу. А вот желание властей в Кишиневе убрать российских военных как гарантов мира не ослабевает. Президент Майя Санду регулярно заявляет, что они должны покинуть регион для его последующей, как она выражается, реинтеграции в единую страну. Приднестровье, большинство жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из Молдавии еще до распада Советского Союза. Они справедливо опасались, что на волне национализма республика войдет в состав соседней Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить вопрос военной силой, ПМР де-факто стала неподконтрольной ему территорией.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 6 часов утра, в Новосибирске 10.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Совет Евросоюза не может договориться о переговорщике с Россией. Количество жертв землетрясения на Филиппинах выросло. Оперная певица Анна Нетребко выступила с аншлагом в Будапеште. Далее подробности. Страны Евросоюза не могут согласовать ни кандидатуру переговорщика для контактов с Россией, ни его полномочия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернанд Картайзер. По его словам, отсутствие согласия внутри ЕС остается главным препятствием для возобновления официального диалога с Москвой. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Он также добавил, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают и такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 37, сообщают международные СМИ. Согласно данным, 456 человек получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести. Сильное землетрясение магнитудой 7,8 баллов произошло в понедельник в 7:40 утра по местному времени у берегов острова Минданао на Филиппинах. Мемориальный комплекс «Саур-могила» в Донецкой Народной Республике получил статус федерального объекта культурного наследия, сообщает РИА Новости. Курган стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году памятник был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина. Все места отдыха в России готовы к летнему сезону. 98% оздоровительных учреждений для детей проверены, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что санитарно-эпидемиологические мероприятия включают контроль качества воды, пляжей и качества обработок от клещей. Зрители встретили овациями первое выступление известной оперной певицы, народной артистки России Анны Нетребко в постановке Будапештской оперы, передает корреспондент РИА Новости. Российская певица исполнила партию «Леди Макбет» в опере Джузеппе Верди «Макбет». Рассчитанный на более чем 1000 человек зал был полностью заполнен. Первый выход Нетребко и исполнение самых известных арий зрители встречали аплодисментами. Овации по окончанию спектакля длились более 10 минут. Ранее артистка выступала в Будапеште только с концертами или в концертных версиях спектаклей. На ее первом участии в сценической постановке Будапештской оперы и генеральную репетицию билеты были раскуплены за несколько недель до начала. Российские юниоры смогут выступить с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что юниоров без ограничений допустили к соревнованиям в... Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, в эфире программа «Рассказы из русской истории». На прямой связи автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рада вас приветствовать.
3: Да.
2: В студии историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. Как всегда, традиционно отвечаем на вопросы слушателей и зрителей. Мы принимаем вопросы в студию в рамках прямого эфира. На номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-95-912. Владимир Ростиславович, да, какую тему зададим сегодня нашим слушателям?
3: Добрый вечер. Я тему анонсировал у себя в канале «Макс», там, других мессенджерах во всех, потому что недавно вышло большое у меня интервью по истории и образованию, там, ну, преподаванию истории в журнале «Эксперт». Интервью это разобрали на цитаты, но целиком его, как полагается, никто из журналистов, выкладывающих в ленте новостей, ничего не читал, выдергиваются только какие-то отдельные фразы. Из-за этого много довольно превратных представлений и комментариев. Хотя я очень прошу всех наших подписчиков, попросил почитать целиком, и если есть какие-то вопросы, то сформулировать их в эфире нашей радиостанции, в эфире «Радио Спутник». Поэтому, Денис, я думаю, что если мы объявим номер телефона, то сможем на тему преподавания истории, ну и в целом проблем образования сейчас в эфире поговорить. Там, кстати, о проблемах кино нашего, я тоже говорил, исторического. Вот. А в промежутках между звонками мы поговорим как раз об историческом кино, посвященном эпохе Древнего мира. Я выложил у себя на сайте, наконец-то, кстати, просьбам наших радиослушателей, Денис. Именно здесь во время одной из передач было несколько звонков, где просили порекомендовать что-нибудь приличное посмотреть из исторического кино. И мы начали выкладывать на моем сайте, мединский.ру, выкладывать рекомендованные мной фильмы, ну, то есть те, которые я, по крайней мере, видел сам, рекомендованные мной фильмы по разным историческим эпохам, как зарубежные, так и российские. Вот начали мы с Древнего мира. Мы выложили, да, Денис, уже Древний мир появился на
2: Да,
3: сайте,
2: Владимир
3: да, у
2: Ильич, и
3: нас?
2: Древний мир, и Средние века выложены. Будем немножко еще над дизайном потом работать, но вот в какой-то в первичной версии уже можно ознакомиться
3: Ну, там
2: и...
3: прямо со ссылочками на Кинопоиск, да, то есть есть ссылки, где об этих фильмах можно почитать или посмотреть их, да?
2: Ссылки добавим. Пока
3: О, нет,
2: только...
3: вот добавьте, пожалуйста, ссылки,
2: Есть.
3: чтобы все наши радиослушатели не искали, а прямо ссылочку нажимали и уже переходили на информацию об этом фильме. Там, как говорится, потом посмотрят на доступных ресурсах. Вот, средние века мы обсудить не успеем, а древний мир, я думаю, успеем. Ну, наконец, несколько вопросов пришло к нам буквально перед передачей в телеграм-канал тоже по этим темам. То есть можем в паузах заполнять этими вопросами. Ну, вот так. Вот такой план на сегодня. История, преподавание истории в школе, историческое образование и кино, которое, кстати, тоже может быть полезно при изучении истории.
2: Владимир Иславович, справедливости ради, да, не знаю, как коллеги-журналисты, но многие ваши постоянные слушатели и зрители интервью такие прочитали, ознакомились полностью. Я тоже успел, ну, оно достаточно небольшое, да, я думаю, что любой человек спокойно может осилить, если ему это интересно, да, поэтому предлагаю действительно переходить к постоянным вопросам. Еще раз озвучу телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-912. На первый вопрос от Ольги Басмановой звучит следующим образом. Поскольку вы В интервью о красных дипломах ничего нет. Расскажите, что для вас значит красный диплом? Просто цель, стиль жизни, результат вложенных усилий, другое. Как вы получили свой и в чем он вам помог?
3: Интересно. Ну, сразу вспоминаю старый студенческий анекдот про то, что лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю рожу и красный диплом. Я не то, что получил красный диплом, это как бы у нас... У меня вообще-то была ленинская стипендия. Не могу этим не похвастаться. Действительно горжусь. То есть у меня за 5 лет обучения не было в институте ни одной четверки. В принципе, вообще ни разу. Ни на каких занятиях, ни на каких экзаменах. Вот из-за этого я получал стипендию больше, чем у меня зарплата была у мамы, заведующей отделением в поликлинике. Вот, в советские годы. Отличников ценили. Вот. Но если говорить серьезно, кроме шуток, то мне кажется, на сегодняшний день красный диплом, ну, это приятно во всех случаях. И в резюме это плюс. Но, к сожалению, за последние 30 лет количество красных дипломов настолько увеличилось в процентном соотношении к общему числу студентов. Ран как увеличилось количество вузов, количество студентов в вузах увеличилось, что это перестало быть ценимым знаком отличия. По крайней мере, в вузах гуманитарных. Я за технические и медицинские говорить не буду, я здесь не специалист, не разбираюсь. Но в вузах гуманитарных, ну, слушайте, вот мои годы красный диплом, наверное, был 1 на 10. А вот сейчас не знаю. Пусть меня поправят преподаватели, если кто сейчас из действующих преподавателей крупных гуманитарных вузов слушает, позвонит, скажет, какая статистика. Выше 10% или нет? Когда их треть, мне кажется, это не так ценно. И не так подчеркивает. Стали как-то мягче подходить к экзамену, мне кажется. Вот что я по этому поводу думаю.
2: Да, что ж, в таком случае, да, тут все, мне кажется, недвусмысленно.
4: Можно со статистикой, может быть, не самой свежей, да, но на личном опыте основанной. Я оканчивал в 2011 году университет. У нас на моем курсе училось на двух специальностях историков человек 50, наверное, уже не вспомню точно сколько, красных диплом было два. У меня еще одной девушки замечательной, поэтому, ну, вот у нас один к 25 получалось. Очень суровые были преподаватели.
3: Это есть факт. Слава Богу. Да. Слава Богу. Это очень хорошо. Вот это меня очень радует.
2: У нас на журфаке два красных диплома на группу из 15 человек. Так что здесь тоже...
4: Вы в статистику попадаете.
3: Близко к советской статистике. Это хорошо. Я назвал вам 10% как абсолютный топ. Это вот это предел был. Предел такой был. Вот. Ну что ж, если эта планка держится, то хорошо. То хорошо.
2: Итак, следующий вопрос. Нина спрашивает, ну, точнее, сначала высказывается, а потом спрашивает. Согласна, что цензура в Советском Союзе не пропускала халтуру, и благодаря этому мы слушали, смотрели и читали поистине талантливые вещи. В этом смысле, может же цензура быть полезной? Как вы считаете, возможно ли возродить такой фильтр, в кавычках, сейчас?
3: Цензуру как фильтр возродить нельзя, и не надо этого делать, и это противоречит, честно говоря, нашей основам нашего законодательства и, по-моему, даже Конституции. Потому что цензура есть на самом деле отсмотр с целью допуска либо недопуска для публичного показа того либо иного творческого продукта. Будь это книга, чем занимался у нас главлит, публикации в периодической печати, ну, тем более кино, спектакли и все остальное. Вот. Цензуры в этом понимании в стране у нас сейчас нет. Я, говоря о цензуре, конечно, говорил несколько иносказательно и иронично, потому что она у нас несла в советские годы двоякую функцию. Главная функция, безусловно, была идеологическая и политическая. Искали недопустимые вещи для идеологии общества развитого социализма. Но помимо этого, поскольку люди, занимавшиеся, ну, в части кино, отсмотром, на государственных киностудиях и сопровождением, я подчеркну, это очень важное слово, сопровождением выхода тех либо иных кинопродуктов, они были люди насмотренные. Нередко это люди были высокообразованные. Поэтому в том числе определенные контентные, определенные, не надо этого преувеличивать, определенная позитив, польза в этом и могла быть тоже. Я же говорил в интервью о другом, о том, что необходимо сопровождать те кинофильмы, более тщательно сопровождать те кинофильмы, которые получают государственное финансирование. Подчеркну, государственное финансирование. Потому что если кино финансирует бизнес, поверьте меня, он этот фильм сопровождает. Он не хочет, чтобы деньги инвестора, либо деньги продюсера, продюсер просто живет в этом кино. Они пропали зазря. А вот в части государственного финансирования у нас зачастую деятели культуры долгие годы, сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону существенно, просто ресурсов не хватает. Но вот деятели кино, они полагали так, получил государственный заказчик, постой рядом и мешай. Вот. Сейчас дальше мы будем самовыражаться. Я прекрасно помню фильм с одним, историю с одним известным кинорежиссером, очень известным. И режиссером, и сценаристом. Когда я служил в Министерстве культуры, он принес проект фильма совместного российско-германского. То есть он получил софинансирование еще меньше, чем наше. Была заявка. Софинансирование со стороны Федеративной Республики Германии. И говорю, фильм был посвящен событиям конца 30-х годов. Там играли немецкие актеры, российские актеры. И речь шла о предвоенном советско-германском сотрудничестве, в том числе военном, и исторический фильм. Ну и там на фоне этой большой, так сказать, такого предчувствия мировой войны, естественно, страсти, любовь, дружба, в общем, все как положено. В общем, идея неплоха. Вот. Фильм этот получил очень критические замечания, поскольку с самого начала все, что касается исторического кино, отправлял на экспертные заключения профессиональных историков. И в этой связи историки дали очень резкие заключения, которые говорили о том, что ну, просто там белиберда в фильме. Там вплоть до 21 июня 1941 года на военных заводах Советского Союза идет производство техники и вооружений для фашистской Германии. Ну, это просто вранье, это фэнтези. Все военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Германией было свернуто после прихода Гитлера к власти. Оно было до этого, но мы фашистов не вооружали. И фашистский меч, извините, в СССР не ковался. Не надо думать, считать наших дедов и прадедов идиотами. Они прекрасно понимали, какую угрозу представляет нацистский режим для Советского Союза. Да, крутились, вертелись, лавировали между разными центрами силы. Отсюда и пакт Молотова-Риббентропа, и вот эта игра с договором о нападении. И какое-то сотрудничество, когда мы там поставляли, например, продовольствие и сырье Германии, получали в ответ технологии станки. Кстати, на них ковался советский меч. Да, крутились, как могли. Тут не надо думать, что наши были там такие в белых перчатках и вообще, так сказать, с фашистами не здоровались. К сожалению, или а может быть, не к сожалению, тут тема для отдельной передачи, но сотрудничество было. Но не военное. На это обратили внимание, я попросил режиссера фильма, говорю, давайте я, собственно, постараюсь убедить наших исторических консультантов, что вот эти спорные моменты вы поправите в кино. Так, по-джентльменски руку друг другу пожмем, вот, ну и тогда протокол комиссии мы утвердим, грант вы получите, ну, пожалуйста, вот, соблюдайте историческую правду. Он сказал, да-да, конечно, да-да. Фильм выходит через несколько лет, ни одного изменения нет. Вот он все, что обещал, ничего не сделал. Я говорю, а как же так, как вам не стыдно? Говорит, ну вот, знаете, а наши немецкие партнеры настаивали на этой версии. Нормально? И все. И вышел фильм вот с такой вот, посмотришь и думаешь, вот проклятый сталинский режим. Ковался таки немецкий меч в СССР. Там это не главное. Там это как бы такой исторический фон. Но это неправда. Это просто ложь. Почему это выходит? Потому что государство дает средства, но не способно сопровождать каждый проект. Для этого нет инфраструктуры, не хватает людей. И только-только последнее время, слава богу, в том числе и в связи с появлением соответствующих экспертных советов в Министерстве культуры, Минкульт стал уделять этому гораздо больше внимания. Ресурсы появились, чем раньше. В связи с появлением Института развития интернета, который там, финансирует сериалы, например, и они там внимательно следят за контентом историческим, но настолько, насколько у них сил и средств хватает. Хотя все равно не хватает. Но они стараются, они молодцы. Какие-то ляпы раскакивают, но это уже не так, как было 20 лет назад. Хотя, когда мы только начинали это, в 2012 году в Министерстве культуры, просто был вой деятельности. Какое вы имеете право вмешиваться в творческий процесс? Дайте денег, отойдите. Вот о чем я говорил, так сказать, иронически и грустно, рассуждая на тему советской цензуры. Можем об этом побеседовать и с нашими глубоко уважаемыми радиослушателями. Денисом.
4: Да, Владимир Александрович, а вот та самая цензура, которая была не только идеологическая, но еще и техническая поемка, налаженная в процесс в советские годы, я совсем не киновед, но вот сложилось такое впечатление под влиянием средств массовой информации, каких-то вот таких популярных ресурсов, что в Советском Союзе там придавливали творцов, режиссеров, что фильмы с полками клали на десятилетия на полку, фильмы бобины с фильмами с пленкой клали на полку на десятилетия, и там вот шедевры лежали, пылились, и некоторые там были потеряны. Но вот по большому счету, вот если вспомнить, какие фильмы действительно полежали на полке и в итоге вышли и стали шедеврами. Вот у меня в голове только «Повека на дорогах» вспоминается Алексея Германа-Старшего. Больше вот массово как-то мне... Вот, Денис, как вы оцениваете? Есть у вас какие-то примеры, когда советский фильм, пролежавший на полке, стал шедевром.
2: Про фильмы не могу сказать. Единственное, конечно, упоминают в этом контексте часто литературу, но это тут совершенно... Два разных процесса абсолютно, на мой взгляд.
3: Конечно. Да, кино — это, в общем, вот эти вот комитеты, комиссии, которые рассматривали, да, они следили в том числе и за вопросами идеологии, политики, но и качества продукта.
2: Так, у нас есть вопрос в нашу студию, звонок. Владимир Ростиславович, отвечаем?
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
5: Здравствуйте, Владимир Ростиславович, здравствуйте, Денис, меня зовут Марьяна. Я являюсь постоянным подписчиком соцсетей и Владимира Ростиславовича, и Радио Спутник. Хотя сегодня ведется разговор о кино, но я бы хотела поделиться, может быть, надеюсь, это будет к месту, случайно совершенно недавно мне удалось попасть на потрясающую премьеру спектакля в театре имени Вахтангова, который называется «Блеск и пепел». Вот вы знаете, давно не было такого, чтобы меня настолько что-то захватило на историческую тему. Спектакль посвящен периоду гражданской войны, начиная с периода революции, захватывает период гражданской войны, рассказывает о жизни ювелира, который, будучи крестьянином, сумел себя выкупить, стал очень состоятельным промышленником благодаря своему труду. И вот вы знаете, наверное, мне кажется, это должен посмотреть каждый. Вот увидеть и передать, это, наверное, все-таки талант актеров, но вот действительно просто переворот сознания, это настолько сыграли вот этот трагический период, трагический этап нашей истории в русской. Поэтому, вот, вы знаете, вот эмоции переполняют до сих пор под впечатлением. Просто рекомендую всем и считаю, что вот из последнего это хоть и не фильм, и хоть, понятно, в театры у нас, может быть, не так много желающих пойти, как в кинотеатр, но вот этот спектакль рекомендовала бы всем. Впечатление просто на неделю, наверное, вперед. И понимание того, насколько вот не нужны ни одной стране мира настолько вот качающие, настолько глобальные события.
2: Спасибо большое, Марина.
3: Интервью Марьяна, как спектакль еще раз называется? Театр Вахтангова.
5: «Блеск и пепел», Владимир Ростиславович. Посмотрите, если есть возможность. «Блеск и пепел».
3: «Блеск и пепел», спасибо.
5: Да, рекомендую. Спасибо вам за интервью, Владимир Ростиславович, тоже прочитала. Ну, собственно, мнение свое высказал в телеграм-канале. Одни восторги и восхищения. Спасибо вам огромное за него.
3: Спасибо, Марина. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
4: Ну, интересно. Единственное, у меня профессиональное чутье сработало, как-то человек...
3: Насчет выкупа?
4: Да, то есть...
3: Скорее, это сын того, кто себя выкупил.
4: Вот у меня тоже такой, или внук даже, там, потому что по годам, там, между Айфоем и революцией, там, не одна жизнь прошла, по большому счету.
2: Владимир Ростиславович, есть, да, много слушателей, которые, видимо, вот обратили внимание на ваше интервью журналу «Эксперт», и вот общим вопросом я спрошу вас, где можно посмотреть и прочие интервью, потому что я вот смотрю, Анна пишет, если можно, была благодарна за ссылки на другие интервью, с удовольствием прочту это интервью и ранние тоже. Вот, видимо, новоприбывшие подписчики, которые еще пока не знают, как ориентироваться.
3: Ну, честно говоря, честно скажу, что я крайне редко даю интервью в печатных СМИ, ну, может быть, раз в несколько лет, что особенно в последнее время, потому что не имеет смысла, честно говоря. Никто не читает длинные тексты, любое интервью разрывается на цитаты, и потом все обсуждают фразу, выдернутую из контекста. Поэтому, к сожалению, это потеряло полностью какой-то содержательный смысл. Я уже тут в этот раз просто не выдержал. Эксперт у меня попросил, один очень уважаемый человек. И материал-то в целом очень хороший, журналисты, профессионалы, молодцы. Но вот читать лонгриды, то есть то, что больше одного экрана на телефоне, наша массовая публика, увы, отучается. Вот. У меня есть сайт medinsky.ru, на нем собраны какие-то, вы можете найти там какие-то важные, на мой взгляд, интервью либо статьи, которые я опубликовал. Вот их там посмотрите. На сайте medinsky.ru в разделе «Статьи».
2: У нас не так много эфирного времени остается, 2,5 минуты.
4: Ну, Владимир, можно я еще, поскольку у нас тут небольшая реплика, позволю себе поводу этого интервью. Я сам поклонник чтения всего в электронном виде, это удобнее, в наше время мобильнее. Но вот я почитал в электронном виде сначала, когда она вышла, это интервью Владимира Соловича, а потом в журнальном, мне попался журнал. И я скажу, что, конечно, надо читать в журнале, потому что впечатление совершенно другое. В оформлении в электронном там действительно вот эти кликбейтные фразы, они выпячиваются. В журнальном оформлении интервью читается как хороший рассказ такой вот.
2: Поэтому я тут с вами солидарен, тоже более к такому
4: всем,
2: консервативному.
4: Всем, у кого есть возможность почитать бумажный весь, лучше, конечно, бумажный.
2: А вот хочется от себя вопрос задать Владимиру Ростиславовичу. Вот вы говорите, да, лонгриды сегодня, к сожалению, скорее, да, непопулярны. Молодежь особенно, наверное, вообще не прикасается к подобному формату. А говоря о формате коротких видео, вот эти 15-секундные, как их только сейчас не называют, и ТикТоки, и Рилсы, и там еще огромное множество. А если просвещать или пытаться, да, завлечь таким образом, современными методами, на ваш взгляд, насколько это сегодня актуально и в отдельных случаях может привить как раз интерес к истории, и не только к истории?
3: Можно. Я разрешаю свои лекции. У меня есть там энтузиасты, которые выдергивают из лекции. Лекция носит академический характер, у тех, которые показывают по телевизору рассказы из русской истории. Обычно они в формате где-то час плюс. То есть в формате академической пары. Но я не возражаю, если в интернете их там режут на какие-то кусочки. Если кто-то заинтересуется там 30-секундным роликом и потом поглубже посмотрит в тему, это хорошо. То есть тогда, когда она имеет характер такой крючочку, наживки, Денис. Понимаете, о чем я?
2: Угу.
3: Ну, то есть если же человек хочет получить образование, смотря 30-секундные ролики, то это путь в никуда.
2: Угу.
3: Это будет крайне поверхностная нахватанность, и в голове не уложится. А самое главное, ну, ты из 30-секундного ролика узнаешь забавный факт. И что? Ну и что? Ну что тебе это дает?
2: И, наверное,
3: может, это не образование, даже не образованность. Ты не понимаешь связи событий.
2: Но при этом, наверное, создается ложное впечатление того, что ты вот этот факт узнал, а теперь, да, можешь где-то блеснуть.
3: Ложное, я бы сказал, самоощущение, что ты что-то знаешь. На самом деле ты по-прежнему ничего не знаешь.
2: Оставайтесь с нами, продолжим.
0: Рассказы из русской истории.

0: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
9: То не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Рассказы из русской истории» на прямой связи. Напоминаю, автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев в студии. Принимаем звонки, потому что мы работаем в прямом эфире. Плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. Вот, кстати говоря, у нас уже есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, Владимир Ростиславович, ну вот я в прошлом преподавал историю. Вот согласились бы вы с тем, что вот в плане методологии как в высшей школе, так и в средней, в профессиональных училищах, в школе нужно детям также читать лекции по истории, как и в высшей школе, а не задавать им читать параграфы, писать какие-то письменные работы и тому подобное. Что, в том числе и в средней школе обязательно нужно детям читать лекции, максимально заинтересовывая их. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Ну, сложный вопрос. Понимаете, лекционная форма, лекционно-семинарская форма преподавания – это форма преподавания, которая окончательно устоялась в германской системе образования конца 18-го, начала 19 века. Собственно, вся университетская система строилась вокруг рассказ и обсуждения. На этом строились все европейские средневековые университеты. Чуть другая была история в исламском мире, чуть по-другому. Про Восток вообще мало что знаем. Вот. Но эта система устоялась, она приобрела характер, так же, как и уроки, разделение по урокам, перемены.

0: Несомненно, это вот все в значительной степени германоцентричная модель преподавания, даже не германоцентричная, а скорее даже прусско-германоцентричная, собственно, которая дала потом основание известной фразе про войну, которую выиграл прусский учитель, помните?
1: Битва при Садовой выиграл прусский учитель, да.
0: Да, которую сказал не Бисмарк, но Бисмарк это использовал, эту систему образования. Вот. Кстати, в этом отношении Пруссия опережала не только Российскую империю по массовости образования, по системности, но и практически все страны мира, европейские страны. Лекции в профтехучилищах и в системе СПО, как сейчас говорят, дело хорошее, кто их читать будет? Это сложно. Это сложно, требует специальной подготовки. Я учился в неплохом, мягко скажем, вузе, одном из лучших в советские годы. Но я могу на пальцах двух рук перечислить всех лекторов, которых я запомнил. Остальные были блеклой пустотой. На тех же пальцах двух рук я перечислил лекторов, которые вызывали у нас студентов смех. А это хороший вуз. Москва. Поэтому тяжело найти профессионалов. Здесь это непросто. И учителям очень тяжело, и преподавать школьнику и учащемуся училище гораздо тяжелее, чем преподавать студенту, потому что студент выбрал это направление, эту профессию. А школьникам это может быть совершенно неинтересно. Он будет отвлекаться, писать записки, смотреть, упаси Господи, в смартфон под партой, ну и так далее. Учить труд учителя, мы его даже не понимаем. Это такая тяжелая работа. Это так изматывает. Я уже не говорю про проверку домашних и бесконечную отчетность, которая измучила нашу школу. Что бы там министерство не пыталось там сейчас сократить, но там какое-то просто проклятие с этой отчетностью. Вот я вам передаю слова учителей и директоров школ, с которыми я нахожусь в каждодневном контакте. Поэтому это и выйти по идее, да, а на практике это очень тяжело. Современные методы обучения, современные технологии, электроника, активное использование аудиовизуальных форматов, тесты. Вот на самом деле будущее в этом, но надо искать какую-то разумную грань, которую мы теряем. Я рассказывал об этом журналистам-экспертам. В текст это не попало, я просто эту историю вычеркнул. Но я могу вам рассказать, как я столкнулся с системой электронной школы на примере своей собственной семьи. У меня один ребенок, не буду говорить, один, значит, ребенок в младшей школе попросил меня помочь с русским языком. Я плохой папа, я не помогаю детям вообще учиться, в принципе, считаю, что это неправильно, сами пусть разбираются. Но ребенок так просил, что я, значит, сломался. Русский язык. Электронный формат вопросов. Вопросы задаются по принципу англоязычному, как-то по-русски не знаю, это называется multiple choice, когда тебе предлагаются вопросы, там 3-5 вариантов ответа. Ты просто должен ткнуть пальцем, опять же, в экран смартфона, чтобы он сгорел, понимаете? Это ребенок, младший класс, октябрен. Ткнуть пальцем в экран смартфона и выбрать правильный ответ. Значит, вопросы по русскому языку сформулированы так, что я честно скажу, я не смог ответить почти ни на один. Это их формулировал какой-то сумасшедший филолог. Назовите это, выберите третий суффикс пятого спряжения шестого склонения. И 5 вариантов ответа. В итоге я, измучившись, сказал ребенку тычь наугад. Вот. Мы получили какой-то там усредненный ответ. Это ужасно. Вместо того, чтобы пиши там жиши с буквой И, дети писать рукой не умеют. Я говорю об этом, я бы в младшей школе запретил в принципе все формы вот этих вот мэшей и электронных школ и все, что вообще. То есть в части образования и домашней работы. Ребенок в младшей школе должен уметь читать, писать, писать очень важно рукой. Вот. Говорить, знать таблицу умножения. Знакомство с электроникой должно начинаться, наверное, со средней школы, там, с пятого класса. Вот. Ну, это вот мои, так сказать, рассуждения как родителя, не как преподавателя. Возможно, преподаватели со мной поспорят и скажут, что без вот этой вот системы multiple choice второклассник не выживет. Что-то мне подсказывает в глубине души, что это неправда. Спасибо.
2: Да что ж, в таком случае переходим к вопросам от слушателей. Капибара, никнейм нашего уже постоянного, тоже слушателя, читателя и зрителя. Но он такой...
1: Читательница.
2: Читательница. Это... Ой, да, Денис, спасибо за уточнение. Но он такой, больше личного характера озвучу. Какие еще традиции существуют в вашей семье? Какие темы вы обсуждаете вместе с детьми? Как, вместе с детьми?
0: Про это я говорить не буду, пролистываем дальше.
2: Да.
0: Лично, я думаю, никому не интересно. Интересно то, что преломляется на людей, на нас. Это какая разница?
2: Угу.
0: Поехали дальше.
2: Угу. Тогда следующий вопрос. Как, по вашему мнению, можно увлекать современных детей и взрослых книгой? Как научить любить читать?
0: Если бы я знал, я бы был счастливым отцом. Не знаю. Не знаю. Самим читать, по крайней мере, чтобы дети видели, что ты сам читаешь. Я пытаюсь детям читать вслух, им неинтересно. Им интересно со мной поговорить, а слушать книжки неинтересно. Потому что они говорят, Алиса, читай, она читает с большим выражением, и она не такая уставшая, как родители. Они говорят, нет, говорят, давай лучше просто поговорим. А вот читать это нет. Не трать свое время. Это плохо. Ну, что делать?
2: Ну, это знаете, как говорят, если человек не любит читать, значит, он еще не нашел свою книгу. Вот такая тоже достаточно избитая фраза, честно говоря.
0: Красиво, но неправда.
2: Ну,
0: я знаю огромное количество людей, которые даже не пытаются найти свою книгу. Они не то, что не любят читать, они практически не умеют. Знаете, я сейчас расскажу. Я раз был гостил у одного известного довольно человека. Ну, хороший человек, он, кстати, образованный такой, в общем, умный, я бы даже сказал. Ну, к вопросу о книгах, просто это разная культура. И вот я, прекрасный дом у него, такой был частный дом большой, прекрасный дом. Меня что-то смущало в этом доме, в гостиной. Все очень красиво, с огромным вкусом сделано. Это было новоселье в частном доме. И тут я понял, что не только чтобы в этой гостиной нет книг, они есть. И некоторые из них довольно интересные. Они там в основном по дизайну книги, там еще какие-то, знаете, такие. То, что называется table book. Вот эти книги, которые лежат на журнальном столике, они там стояли в шкафах. И тут я понял, что эти книги подобраны дизайнером, который делал интерьер этого дома, потому что они прекрасно все сочетаются. И так расставлены, чтобы они сочетались с вазами, хрусталем, там, какими-то фотографиями, элементами декора. Там все очень красиво подобрано. И ни одна из них ни разу не открывалась. Они все по цвету и по форме. То есть мы в советские годы шутили про книжные обои, а вот тебе все то же самое, только хуже. Вот, поэтому я понял, что в этом доме книга не гость. Она не бывала там настоящая, наверное, никогда последний год. Ну, все люди разные.
1: Да. Валерий Александрович, а вот хотел, пользуясь случаем, спросить. Есть такая практика, что человек, беря новую книгу, художественную или там не художественную, читает 30-50 страниц, и после этого понимает, его книга, не его, будет ли он читать до конца. Вот вы, когда беретесь за новую книгу в плане чтения, есть у вас какой-то лимит, или вы там до конца читаете каждую книгу? Или...
0: Ну, я стараюсь читать по рекомендации. Я книги без рекомендаций читаю крайне редко, только по работе. А по работе читаю такое количество нонфикшена, что у меня уже ум за разум заходит исторического. Поэтому художку только по рекомендации, только для отдыха.
2: Итак, у нас есть...
0: Не для работы мозга. Вот честно скажу, что не пытайтесь заставить меня, чтобы я читал какую-нибудь там игру в бисер. Нет, не заставите, не буду. Нет сил.
2: Владимир Ростиславович, у нас есть заключительный на сегодня вопрос именно по теме вашего интервью журналу «Эксперт», озвучу его. автор Екатерина, пишет следующее. Интервью есть, понимание происходящего тоже есть. Вопрос, будут ли изменения в образовании? Педагогов не хватает, зарплаты небольшие, студенты получают бесплатное, платное образование, идут работать не в школы, и никакие договора с ними не заключают. Такой вопрос.
0: Ну, это не вопрос, такое-то высказывание. Ну,
2: да.
0: А что я могу сказать по этому поводу? Да, огромное. У нас очень много педагогических вузов, которые готовят преподавателей школ, систем СПО. Очень много. Другое дело, что огромная текучка. И я надо спросить Сергея Кравцова, министра просвещения, потому что у нас как раз педагогические вузы, как и школы, они входят в систему Министерства просвещения, не Министерства образования. Остальные вузы — это Министерство образования, университеты. Вот надо спросить Сергея, он, кстати, человек, искренне болеющий за отрасль, за эти проблемы, что может старается делать, но, тем не менее, текучка колоссальная, там порядка 30% в первые же годы уходят из школ, меняют работу, становятся там бесконечными менеджерами и администраторами. То есть получается, что государство учило их зря. И зря тратило на это время. Я вот в числе тех, кто не соглашался со мной, читал выступления нескольких ректоров вузов, которые возмущались и говорили, ну как же так, Мединский требует, чтобы было обязательное распределение, это недопустимо, не должно быть обязательного распределения. Каждый должен иметь право получить высшее образование бесплатно. Это общественное благо. И потом работать, где он хочет, или не работать вовсе. Но я считаю, что тут ректор за своей должностью, видимо, либо потерял мозг окончательно. Это я вежливо так скажу. Потому что он не способен прочитать интервью до конца. Вы текст прочитайте, а не ссылку из мессенджера. Я ни разу не сказал там об обязательном распределении. Я говорил только о том, что каждый студент в нормальной системе, а у нас сейчас все-таки капиталистическая система в стране, должен иметь своего заказчика. В лице этого заказчика может выступать, например, компания, которая оплачивает его обучение, соответствующим образом следит за программой. Это нормальная практика. Вы в технологических вузах, химических, нефтяной промышленности обязательно найдете специалистов из крупнейших нефтяных компаний. Они и преподают, и следят за содержанием программы, и дают стипендии, и оплачивают согласно квотам и целевому набору будущих специалистов-инженеров для себя, потому что им не все равно, кто придет к ним работать. Они не хотят их переучивать, либо учить заново. Они хотят, чтобы к ним приходили хотя бы базово подготовленные специалисты. Поэтому если заказчик бизнес, понятная история. Бизнес за тебя платит. Бизнес внимательно следит за твоим образованием. Он имеет право потом тебя по контракту получить как работника. А как иначе? А ты собираешься вильнуть хвостиком? Другим заказчиком является государство. Таким же. Если государство за тебя платит. Приведу пример. Ты курсант, жесткий пример. Ты курсант военного училища. Учишься на летчика или на ракетчика. Вы себе представляете, Денис, сколько стоит обучение летчика? Военного.
1: Ну, огромных денег, конечно. Тренажеры, программы.
0: Гигантских,
1: да.
0: Гигантских денег, военных секретов, допуска к технологиям и так далее. А после этого вы понимаете, что? Чтобы я, типа, вильнул хвостик и сказал, да что ты перехотел быть летчиком в российской армии? Пойду-ка я летчиком в американскую армию, там платят больше. Вы этого хотите? Не хочу быть летчиком, быть гражданским пилотом. Причем в компании British Airways. Вы этого хотите? То есть, если государство тебя оплачивает, ты должен иметь с государством контракт. Формы могут быть разные. Может быть, государство специально выделять какие-то там квоты, количество для общественного обучения тех либо иных профессиях, если государство считает так необходимым, что оно считает для себя важным, готовить специалистов широкого профиля, не знаю, искусствоведов, предположим. И пусть они потом работают, где хотят, потому что государство считает, что искусствовед — это такая вот общественно значимая специальность, это в любом случае хорошо. Но это должно быть решение заказчика. А летчиков оно должно забирать всех. Или пусть этот летчик потом возвращает деньги, которые потратил на государственное его образование, с большими штрафами и санкциями. Если тебя 5 лет учили на военного летчика, а потом ты решил связать свою судьбу с какой-нибудь другой коммерческой компанией, да еще не российской. Ну, тогда и неси ответственность за свое. И только если ты оплачиваешь себя сам, родители, берешь образовательный кредит, как, кстати, во всем мире, вот тогда ты субъект рынка. К тебе нет вопросов. Хочешь, работаешь на радио «Спутник», хочешь, так сказать, работаешь в археологической экспедиции или просто плюешь в потолок, если ты можешь себе это позволить. Хотя это скучно. Поэтому, дорогие ректора, вы прежде чем там что-то выступать, мне просто стыдно читать ваши комментарии, честно говоря. Понятие ректорской мафии, я с ней столкнулся, будучи служа министром, очень хорошо и давно. Это просто отдельные, как говорил один министр образования, мой коллега по кабинету министров, кстати, умный парень очень, он всегда говорил, что собираюсь проводить специальные министерские курсы там, для подготовки лучших первых проректоров. Я говорю, ты не хочешь собрать ректоров? Он говорит, нет, ректоров учить уже поздно, ректор — это Будда. Его ничему обучить нельзя, он только сам может извергать истину. Я шучу, я с колоссальным уважением отношусь к подавляющему количеству ректоров наших выдающихся вузов. Это великие ученые, прекрасные организаторы и прочее, прочее. Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Туркунов, академик РАН, является моим, так сказать, соавтором по учебнику истории, главным редактором. А другой академик, Светило Александр Аганович Чубарьян, вторым главным редактором. Это вот настоящие большие ученые. Но те, кто комментирует интервью, его не прочитав, я что-то сильно сомневаюсь, что этот ректор соответствует занимаемой должности. Пусть пойдет поработает в школу сначала. Вот. Или научится читать лонгриды. Тогда все будет хорошо в нашей системе образования. Не будут называть фамилии. Вот они себя узнали.
1: Да. Угу. Да, Владимир Александрович, а вот вы затронули тему предложения одного из этих ректоров набирать просто всех без отбора. Ну вот я лично категорически не согласен насчет вузов.
0: А это да. А знаете, для чего он хочет? Он хочет получать за это набирать всех без отбора, то есть вообще не работать как ректор, как организатор и как управленец, а государство, чтобы ему платило в рамках бюджетного задания этому вузу по максимуму за каждого отобранного таким делом студента. А поскольку студент этот будет уходить в рынок без распределения, то никто даже не сможет толком проверить. Он эти 4-6 лет, 5 в ВУЗе хоть чему-то там научился. А если он ничему не научился, то мой вопрос, этот ректор на своем месте сидит? Или может ему в Яндекс.Курьером поработать? Того, кто предлагает такие вещи. Я буду всех набирать подряд, и не надо никакого обязательного распределения, и никакого вообще контроля над образовательным процессом. Слава богу, что у нас министр образования человек очень профессиональный и здравомыслящий. Поэтому такая галиматья, так сказать, наше министерство образования никогда не пройдет.
1: Ну, поскольку у нас в мире огромное количество стран, и любое практическое предложение где-то уже опробировано, вот в Италии, например, как мне моя научная коллега рассказывала, действует система, по которой на первый курс набирают всех желающих во многие вузы. А первый семестр они слушают все лекции, имеют право посещать. Соответственно, бедные преподаватели перекрикивают аудиторию, где сидит там 300, 400, 500 человек, ну сколько влазят.
0: А потом постепенно идет отсев. Денис, у меня вопрос. Угу. Это вуз платный?
1: Ну, мне научный руководитель говорил, что это практически в государственных во всех там вузах, в итальянских. Я, как говорится, за что купил, зато и продаю. И после первых экзаменов идет уже жесточайший отсев, остается там каждый 10-й или там каждый 15-й даже. Но я просто с ужасом, я сам преподавал в СПО-системе, в школе и в ВУЗе. Я с ужасом представляю, что там творится на этом первом семестре. И преподавателям, насколько тяжело выступать перед такими аудиториями, где частично не мотивированы, частично не способны, частично просто спящие люди.
0: Случайно там
1: попали. Да, случайные
0: я,
1: люди. Я,
0: как и вы, у меня преподавательский опыт, точно так же, как у вас, с 92 года по 2011. Вот. Я прошел все ступеньки от аспиранта до профессора через преподавателя, старший преподаватель, доцент. Поэтому пусть такие условные ректора свой профессиональный лоббизм, так сказать, держит в рамках. Вот. Мы в теме и понимаем, о чем говорим. Пусть он сам там держит аудиторию случайно набранных 300 человек с улицы. Он хочет, чтобы за них ему платили. Все очень просто. Это вызвано одним. Я наберу огромное количество людей, а государство пусть мне за них заплатит. Вот все.
2: Вот вы говорите про жесткие отборы первый курс, а теперь это еще сложнее с искусственным интеллектом. Если действительно не проверять должным образом студентов, так можно и до выпуска, собственно, дойти.
0: Да, то письменные работы он будет сдавать вам практически идеально. Если он научился делать грамотные промпты, вот, и купил недорогую платную подписку, что-нибудь, вот, то замучаетесь перепроверять это дело.
2: Вот у нас...
0: Ладно, это да. большая проблема. Мы затронули с вами сложную тему. Вот. Я все-таки отсылаю. Собственно, интервью-то оно об истории, на самом деле, о преподавании истории. Это просто журналисты несколько вопросов дополнительных задали по ходу дела. Я, насколько смог, честно ответил. Вот. Но для того, чтобы вот, рассказать об этом поподробнее, спасибо большое, Денис, за приглашение в эфир. Вот. Ну и читайте там журнал «Эксперт» последний. Там у меня в телеграм-канале, по-моему, в Максе есть ссылки на полный текст. Лучше, конечно, на бумаге. На бумаге действительно читается лучше. Я сам стараюсь всегда, если у меня есть возможность там, в самолете, в аэропорту, почитать нормальную газету. Так там раздают, вы знаете, в самолетах и в залах ожидания. Почитать нормальный текст бумажный в журнале это всегда удовольствие. В отличие от этого суетливого дергания на экране смартфона.
2: Ой, тот редкий случай, когда хоть где-то радуешься отсутствию интернета в самолете.
0: Да, слава богу.
2: Точно.
0: Летайте самолетами Аэрофлот.
2: Спасибо большое, Владимир Ростиславович. Владимир Мединский, историк Денис Полянский, ведущий Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
3: Рассказы из русской истории.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Операторы БПЛА и штурмовики прошли боевое обучение на полигоне Московского военного округа. Внуково и Шереметьево отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Лондоне винят Россию в проблемах в Великобритании. Теперь подробнее. Операторы беспилотных систем и штурмовики завершили курс обучения по улучшению боевых навыков на одном из полигонов Московского военного округа. Об этом сообщили в Минобороны. После освоения обязательной программы будущим операторам предстоит сдать выпускные экзамены, а те, кто успешно пройдет квалификационные испытания, вернется в свои подразделения уже на новые должности. Основной упор в построении занятий сделан на взаимодействии военнослужащих между собой во время боя. Расчеты FPV-дронов российской группировки «Север» уничтожили бронетранспортеры М-113 ВСУ производства Соединенных Штатов в Сумской области. Об этом сообщил командир взвода БПЛА с позывным «Аскет». Он уточнил, что эта техника использовалась для переброски личного состава и доставки припасов. Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В расписании рейсов возможны корректировки, а актуальный статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов. Объем инвестиций в Камчатский край по итогам прошлого года увеличился на 15%, что подтверждает сохраняющийся интерес к региону. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов. По его словам, принципиальным отличием текущей инвестиционной политики стала ее социальная направленность. Средства вкладываются не в абстрактные проекты, а в объекты, которые непосредственно влияют на качество жизни людей. В качестве примеров он привел строительство лучшего, по его словам, в стране аэропорта, запуск до конца года прямых рейсов в Китай по наиболее востребованным направлениям и ввод в эксплуатацию современной краевой больницы, которая закрыла многолетнюю проблему жителей. Товарооборот КНР и России по итогам января-мая этого года вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 109,5 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая. Ранее посол России в КНР Игорь Маргулов заявил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь, посол Китая в России Джан Хэньхуэй отмечал, что это партнерство имеет потенциал для роста. Власти Великобритании не могут принять ответственность за провалы своей политики и винят Россию в пробелах государства. Об этом заявил глава рабочей партии Джордж Гэлвей. Он отметил, что привычка перекладывать вину за свои промахи на Россию уже давно укоренилась у британских элит. Среди правящего класса существует особая давняя ненависть к Российской Федерации, которая была задолго до президента Владимира Путина, до большевиков и восходит, по крайней мере, к середине XIX века. Он подчеркнул, что Великобритания столкнулась с проблемами в экономической, социальной, культурной и политической сферах, а премьер-министр страны Кир Стармер в скором времени может покинуть свою должность. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: 7:04 московское время. В эфире «Радио Спутник Экспресса». Екатерина Кирберева, Константин Придыбайлов в студии. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Чуть-чуть осталось. Половину рабочей недели мы уже практически прожили.
5: Да, настолько легче, когда 4-дневная рабочая, да, а не 5-дневная, потом еще 3 дня выходных. Что будешь делать в выходные?
4: Да, я поеду в Ижевск на встречу выпускников.
5: Точно, у тебя же встреча выпускников. Mm-hmm. А в Москве, кстати, будет фестиваль «Времена и эпохи». Это мой просто самый любимый фестиваль, я каждый год. А там реконструкторы. Да, у них костюмированные вот эти вот зоны. И там, например, ты можешь походить, зайти в какую-нибудь католическую церковь там 15 века, пообщаться с рыцарями, там, с какими-нибудь моряками 19 века. И они воспроизводят там не просто костюмы, а еще и быт. Там, знаешь, например, ну вот я помню, мы покупали индульгенцию, смотрели, как куют кольчуги. И вот много-много таких вещей готовят прямо там еду вот эту вот из прошлых эпох. Безумно интересно.
4: Я боюсь реконструкторов.
5: Да, я прям обожаю
4: я
5: вот этот фестиваль. Но там, но там это... организовано, Кость. Там они не дикие, да?
4: Но для меня, ну, странные люди, которые ходят в нарядах там наполеоновских каких-то войск или... Ну, у меня просто чешется, я не знаю, может... Ну, вот если я увижу человека в одежде французской армии времен Наполеона, во мне где-то кровь забурлит, я могу... этого французика-то прирезать, понимаешь?
5: А там у них легальное место, где они, ну вот как, знаешь, эти косплей-фестивали, и там вот легальное место, где они как раз правильно востребованы, упорядочены, то есть они не просто... А это же люди... Да, а это же люди по-настоящему фанаты, то есть они, представляешь себе, они заказывают вот эти вот ткани, например, по старым технологиям, из которых раньше там шили одежду, шьют ее сами теми же нитками, теми же вот... Это потрясающе просто, просто великолепно, обожаю. Вот кто в Москве, обязательно сходите.
4: Не знаю, заплатили тебе за рекламу вот этого мероприятия, шабаш этот?
5: Я много лет, вот он еще до ковида был, потом в ковид несколько, ну, пару лет, наверное, не было, а сейчас опять его возобновили, этот фестиваль. Я настолько
4: наслаждаюсь.
5: Нет, он на всех улицах там Москвы, на центральной.
4: Как хорошо, что я уеду из Москвы на эти дни. Спасибо большое. Ладно, давайте отбивку и новости, поехали. Трамп пригрозил Нетаньяху оставить его одного против Ирана. Вот так он сказал израильскому телеканалу. Звонил он Нетаньяху, говорит: «Беня, я...» Кстати, я не понимаю, почему его Биби называют, вот реально американцы.
5: А я не понимаю, почему никто, кроме Нетаньяху, никто никого не знает из Израиля, кроме Нетаньяху. Вот то, что ты мне рассказал, что у них есть президент, это было для меня прямо открытием.
4: Да, у Израиля есть президент. Ну это, знаешь, когда ты думаешь, что ты занимаешься ерундой какой-то, то вспомни, что у Израиля есть президент.
5: Да.
4: Я сказал Биби, тебе лучше быть осторожным в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана. Пересказал Трамп содержание разговора телефонного с премьером. Да,
5: хороший Израиля. Полицейский, ей-богу. Он такой, вот, Израиль не сказал, что они собираются наносить удар по Ирану, и сказали об этом только очень поздно, когда уже нельзя было полностью его предотвратить, но мы снизили ущерб, который нанес Израиль Ирану. Если бы не мы, то вообще все было бы плохо. Прям интересно посмотреть на лица иранцев, которые такие, да-да, верим, верим.
4: Ну, я вчера от души просто смеялся, когда прочитал новость, и увидел в запрещенном в России Фейсбуке, что прилетела ракета по дому Андрея Макаревича.
5: Ого!
4: Дорогая армия Ирана, военнослужащий иранский, подкорректируйте, вы не попали. Вы ракету или дрон, там я уже не помню, по-моему, ракета, приземлилась не точно в дом Макаревича. Да, выбила стекла, да, там что-то где-то осколками посекло. Но, ребята, друзья, скорректируйте. Надо, чтобы прям вот прямой наводкой.
5: А что он сам говорит? Он как-то прокомментировал, да?
4: Ну, он написал, что как вообще вот это все возможно, как можно с ними разговаривать. Ну, то есть он призывает реально к войне.
5: Ой, какой. Вот мы вчера этого Моргенштерна обсуждали, не обсуждали, уж не помню, успели мы поговорить об этом, что он там принял иудаизм.
4: Вот я процитирую Макаревича, иноагента. «К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша. Нас, по счастью, не было дома. Интересно. Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие?» — написал бывший музыкант в Фейсбуке, запрещенном в России.
5: Мне нет слов. Мне очень сложно. Знаешь, для меня это такая боль, когда ты видишь человека, которые находятся в стане насильников, которые просто устраивают геноцид определенного народа. И он такой, ну можно ли с ними разговаривать? И вот ты смотришь на это и думаешь, у тебя вообще глаза есть, душа есть, мама у тебя есть. Ну вот, то есть какие-то такие общечеловеческие вопросы. У меня это не укладывается в голове. Я не могу с этим, знаешь, примириться и жить.
4: Поэтому, дорогой Иран, подкорректируйте направление. Нужно, чтобы дом Макаревича снесло. Его там нет, все равно, он же сам сказал, нас там не было. И вообще непонятно где. По-моему, он в Германии сейчас обитает.
5: То есть он даже вообще не в стране?
4: Да, он же, как говорится по-русски, ссыкло.
5: Ну, конечно, там же небезопасно, что там сидеть.
4: Они все такие. И иноагент Галкин тоже, который бил в грудь, что он потомственный израильтянин, тоже уже не там. Уже и на Кипре он тоже осел.
5: Так а Морген-то, интересно, он будет там жить?
4: Тоже иноагент.
5: Да, он тоже иноагент, но он будет где-то, где он там, в Эмиратах или где, в теплых странах, в общем, останется? Или все-таки поедет в Израиль, будет там сражаться за израильскую армию? Я думаю, что им нужны сейчас люди.
4: Ну, кстати, пожалуйста, да, должен отслужить. Угу. Интересно будет, да, посмотреть на лица всех тех людей, которые говорили, что вот, там, что-то там про Россию еще. Вообще не жалко, не жалко.
5: Угу. А ты посмотрел с Синяком? Мы вот на прошлой неделе обсуждали. Ты посмотрел эту передачу, интервью?
4: Нет, зачем? Собчак, я психику свою берегу.
5: Ну ладно, бог с ними тогда.
4: Но, продолжая тему Ирана, США и Израиля, спикер парламента Ирана обвинил Трампа в нарушении условий меморандума. Публичные высказывания президента США Дональда Трампа о договоренности с Ираном противоречат согласованным условиям сделки. То есть уже что-то согласовали. Об этом заявил спикер ирландского парламента, один из переговорщиков республики Мохаммед Багер Галибаф. По его словам, Вашингтон не хочет ни диалога, ни перемирия. Ну, как бы к бабке ходить не надо, это
5: факт.
4: И так видно.
5: Да, факт. Ну, знаешь, хорошо, что об этом говорят. Просто вот каждый раз мы берем новости, вот у нас там список какие-то 10 новостей, и настолько они все противоречивы, и настолько они с разных позиций поданы, что тут получается, что как будто бы Израиль ответил на иранские удары, а здесь выясняется, что были вот эти пункты, по которым Иран показывал, что если вы будете бить по Ливану, то мы будем отвечать, и, соответственно, это уже ответный удар, который, ну, вот они эти пункты, вот они согласованные. Я думаю, что Иран все правильно оценивает и правильно себя ведет в этом смысле.
4: Ну, посмотрим, на самом деле, я уже запутался во всех этих переговорах. На мой взгляд, Иран сейчас выглядит победителем во всей этой истории. Осталось только понять, что будет с Арабским проливом, они опять запретили там ходить всем кораблям. И, ну, американцы, как говорится, попали впросак.
5: Арбузский пролив, извиняюсь.
4: Арбуз?
5: Арбузский пролив. Ну ладно, да. Ну знаешь, насчет переговоров, мне кажется, что вообще вот эти все переговоры — это просто фикция. Ну такая, которая информационный шум создает и больше ничего.
4: Не, ну им надо договариваться. Американцы же хотят выйти победителями, но... Как выйти победителями, когда вы проигрываете?
5: Они вообще очень ловко устроились там через океан, никто их не трогает, а то, что где-то на континенте происходит, они такие, потирают руки.
4: Не хватает, да, гражданской войны в Америке?
5: Гражданской, ты думаешь?
4: Да.
5: Ой, не знаю. Меня пугает вообще, конечно, мысль о вот, том, что может начаться, и что там обещают уже из всех утюгов, что скоро начнется.
4: Что начнется? Что обещают? Ну, не знаю, не видел.
5: К 30-му году ты не видел? Mm-mm. Ну, во-первых, что милитаризация и на максимальную мощность заводы всех стран и Америки, и Германии, и Франции, и остальных стран.
4: Но это же против нас будет.
5: Выйдут к 30-му году, конечно. И говорят, что вот собираются, готовятся, стягивают
4: так
5: силы, инфраструктуру.
4: А что бояться?
5: Да?
4: Нечего бояться.
5: Ну, ты такой оптимист.
4: Ну, я оптимист, я верю в наше ядерное оружие, и все.
5: Ну, дай бог.
4: Да, и просто Владимир Владимирович добрый. Вот единственное, что меня в этой ситуации смущает, он слишком добрый. Будь я на месте президента, не дай бог, конечно. Ой, уже все, мир в труху, уже все. Уже бы не было ни... Вместо Киева был бы стеклянный каток.
5: Mm-hmm.
4: Да, абсолютно. Ну, а что там, слушайте, что там нам жалеть? Там все построено советским периодом, ну, там, кроме некоторых зданий. Ну, слушай, они доколебались даже до Булгакова, то есть они снесли памятник Булгакову возле дома, где он там вроде как обитал. Там музей же стоит. Ну, зачем? Ну, то есть, ну, это уж совсем какой-то сюр. А вот вообще я вчера общался с одним историком, интересным. И он говорит, что вообще все нынешние вот эти войны у нас в Европе, а это все связано чуть ли не с первым разделом Речи Посполитой. Да, это все эхо той, вот тех дрязг, той вот, тех споров, той войны и так далее. Оно просто вот таким образом модифицируется. И что вот эта бандеровщина, она вот тогда была зарождена.
5: Но если только в том смысле, что все совсем связано, и что в целом история — это непрерывный такой процесс, который, конечно же, одно вытекает из другого. Но то, что сейчас происходит, я думаю, что это связано уже именно с развитием самого капитализма, что, ну, Первая мировая война, понятно, это передел мира. Вторая мировая война — это борьба социалистической системы с вот этой капиталистической, в которой понятно, кто победил. А потом был разрушен Советский Союз. Ну и сейчас новый, очередной виток.
4: А получается,
5: виток.
4: Не победил?
5: Да.
4: Ты говоришь, понятно, кто победил, а не победил.
5: Да, вот это действительно хорошее уточнение, так и есть. И получается, что вот я, кстати, ролик выложила, когда на прошлой неделе, как США победили во Второй мировой войне, что по факту оказалось, так и было, потому что они себе вот эту часть мира забрали, полностью подчинили, вот так и есть. Да. А сейчас это просто новый виток экономического кризиса, на котором для того, чтобы снова восстановить свою норму прибыли, ну вот опять начинают вооружаться, и единственный выход для них — это война, к сожалению. Грустно.
4: Тем временем в Берлине у Бранденбургских ворот собрались тысячи людей, чтобы выразить недовольство миграционной политикой и потребовать отставки правительства. Многотысячная манифестация против правительства Германии, его миграционного курса проходит в центре Берлина, сообщают наши коллеги из как раз-таки Германии. Участники протеста несут плакаты с лозунгами, призывающими к миру, отказу от поставок ракет «Таурус» и к уходу канцлера Фридриха Мерца. Ну, у Мерса вообще там рейтинги не то что под плинтусом, они уже даже под полом лежат.
5: 24% немцы верят, что правящая коалиция вообще просуществует до выборов 29-го года, а 58% немцев говорят о скором распаде. Тут иммиграционная политика, знаешь, это очень интересная тема, про которую тоже хочется вот прям пару слов сказать. Понятно, почему происходит вообще, в принципе, вот эта миграция. Потому что люди у них не хватает средств, возможностей у коренных немцев для того, чтобы ну, свою демографию поддерживать. То есть у них рождается мало детей. Естественно, на каком-то промежутке времени, там, через 20 лет, новое поколение не рождается, рабочей силы не хватает, экономику обслуживать некем. И начинают вот в краткосрочном периоде это все замещать мигрантами. И просто они это столько лет уже делают. Ладно,
4: вот
5: когда
4: как раз таки, да, краткосрочном,
5: да.
4: Ты сказала.
5: Ну, я имею в виду, знаешь, что ладно, когда у тебя одна волна вот этой вот миграции, ну, например, по каким-то причинам, ну, война какая-нибудь была, да, например, вот там выкосило поколение, а они это делают целенаправленно, то есть они раз за разом снижают заработные платы, уровень жизни рабочих так, что они не могут много детей заводить, а через там 10-20 лет, когда эти дети не выросли, ну, а что делать? Ну, вот мигрантов давайте. И сейчас опять, видишь, вот эта вот риторика началась, как в 30-е годы. На чем один австрийский художник там педалировал, да? Ну, как раз и говорил об этом, о том, что нам нужно рожать как можно больше детей, нам нужно своих рабочих, нам надо свою экономику поднимать, строить дороги. Вот тебе, пожалуйста.
4: Ну, собственно, это же и предлагает альтернатива для Германии, партия, с которой нам вроде как дружить-то хочется. Но опасненько, есть там какой-то такой коричневый флёр. Про миграцию интересно, там у нас чемпионат мира по футболу в Америке начнется буквально в субботу, что ли, или в пятницу, 11 числа начнется этот турнир, четверг 11, вот так вот, запутался в днях. 11 числа в четверг начнется чемпионат мира по футболу, а почему я про миграцию-то вспомнил? Прилетела сборная Сенегала в Америку. На частном самолете, ну, на чартерном рейсе, все, вся сборная Сенегала прилетела, и что сделали безопасники американские, ну, я не знаю, кто это там, какие-то пограничники, ФБРовцы, неважно. В общем, опубликован видеоролик, на котором запечатлена тщательная проверка безопасности сборной Сенегала американскими силами, вот этими вот безопасниками. Они их вытащили из самолета. Каждого досмотрели багаж, заставляли там снимать обувь. В общем, чуть ли не до трусов раздеваться, и это, конечно, выразило такое возмущение у адекватных людей. И они начали спрашивать, извините, а у Криштиану Роналду и Месси вы также будете досматривать или нет?
5: Знаешь, что для меня еще интересно вот в свете этого? Вот ты рассказываешь, и это звучит как сюр, то есть ты думаешь, ну остановитесь, ну не нужно вот так себя проявлять, да, чтобы на вас весь мир смотрел и говорил, ну зачем вы вот так, ну опять же в этом есть какой-то националистический душок.
4: Так они этим вот... и объяснили, что у них вот правила миграционные, а так как сборная Сенегала очень подозрительная.
5: Очень подозрительная.
4: Да, то давайте мы их досмотрим.
5: Они не могут остановиться, понимаешь? То есть вот этот, как бы все разумные люди понимают, что не надо, успокойтесь, остановитесь, не нужно вот некоторых шагов предпринимать, и тогда остальные ваши плохие, отрицательные, неправильные поступки, они будут восприниматься менее остро, но они не могут. То есть они вот на каждом шагу вот эту свою сущность проявляют так или иначе.
4: Ну, они, помимо того, что досмотрели сборную Сенегала, они еще некоторым сотрудникам футбольной федерации Сенегала визы вообще не дали американские, казалось бы. А сборная Ирана, которая все-таки приехала на чемпионат мира, она базируется сейчас в Мексике. Там одного футболиста допрашивали почти 7 часов.
5: Это что-то...
4: Зона свободная от границ, как говорится, зона спорта, чемпионата мира, дружбы, любви и так далее.
5: Ну и да, и мы тут же проводим параллели, там, я не знаю, с российской внешней политикой, с нашим переговорным процессом, с нашей дипломатией, с тем, как наши спортсмены себя ведут, как наши, да даже туристы ведут себя за границей.
4: И мы тут...
5: Ну, по-разному,
4: у
5: да?
4: У нас разные бывают туристы.
5: Ну, я имею в виду, что вот я просто провожу параллели с украинцами, которые постоянно почему-то ругаются с россиянами за границей, и это очень частая история, и вот кто не едет, те обращают на это внимание, хотя, казалось бы, зачем? Ну вот, а от наших такого нет. Хотя я понимаю, что ты говоришь про Тагил, про вот эту, да, историю.
4: Да, да, да.
5: Но тоже я такого давно не видела. Хотя, может быть, я просто в других местах была.
4: Ты просто, да, не отдыхаешь там, где Тагил!
5: Тагил!
4: Тем временем Пентагон внес в реестр китайских военных компаний, не поверишь, Alibaba, тот самый AliExpress, а также технологическую компанию Baidu и производителя электромобилей, популярных достаточно в России, BYD. Теперь американцам запрещается инвестировать в попавшие вот в военные списки компаний. А приобретение аккумуляторов, например, там, которые производит компания BYD, входит в финансирование, интересно?
5: А, ну это, видимо, не инвестиции. Видимо, у них там какие-то совместные проекты, вот в них инвестировать нельзя. Но ты знаешь, вообще вот эти технологические компании, совершенно логично, что они работают так, на оборонку, на военку, само собой. То же самое происходит у всех Microsoft, Apple и прочих Amazon. Это 100% так оно и есть. Поэтому, ну, просто надо вводить ответные санкции, и все. Вот так вот мир разделился, что теперь есть одна сторона, вторая сторона, которые все меньше пересекаются.
4: Но я думаю, Китай не будет никакие санкции вводить. Зачем? Мне кажется, производители и экономика Китая гораздо мощнее Америки, и им вообще пофигу.
5: А вот посмотрим.
4: Ну, мне так кажется.
5: Но они так-то вводят вот эти ответные санкции, и обычно вот эта риторика опять забавная, что Америка и Китай, Америка и Китай. Вот что про ООН, что они там перестали платить взносы, что про санкции, которые типа их торговая война. Но давайте все-таки правильно расставлять акценты. Америка начинает торговую войну, а другие страны отвечают.
4: Возможно. Но есть новость, которая по мне больно ударила. Я, как известный фанат игры Pokemon Go, прочитал с грустью это сообщение. Оказывается, компания Niantic Special, как-то так она называется,
5: Spatial. Niantic, какая прелесть.
4: Ну, Niantic, да, производитель Pokemon Go. Получила доступ к сканам местности, которые создали сотни миллионов игроков Pokemon Go. Эти данные, вероятно, послужили основой для высокоточной навигационной системы, применяемой в военных дронах, сообщает NL Times. Собранные игроками 3D-сканы отображали детали улиц, интерьеров. Вот эта компания Niantic, как она читается, я не знаю, Spatial. Обработала эти данные и использовала их для построения карт там, где сигнал GPS отсутствует или нестабилен, указано в материале. Получается, люди, которые ловили покемонов с включенной камерой на телефоне, они слили данные?
5: Оказались причастными. А вот интересно, к каким странам это имеет отношение? Ну, то есть это же явно не во всех странах. Это куда?
4: Почему не во всех странах?
5: В России? Где это? О каких странах идет речь?
4: Во всех.
5: Но дроны не везде же были применены?
4: Ну, так они же изучают. Тут же новость заключается в том, что люди, которые загружали данные, эти данные обработаны, чтобы дроны в отсутствии сигнала GPS могли учитывать вот эти параметры.
5: А, ну то, что теоретически они могут это использовать.
4: Страна.
5: Ясно. Я подумала, что они уже где-то это использовали, и стало понятно, что это благодаря пользователям Pokemon Go.
4: Но я не брошу играть в покемонов.
5: Все равно его не брошу, потому что он хорош.
4: Да.
5: А Google Maps недостаточно детально показывает?
4: Нет, ты что, они же не снимают там со всех сторон, например, памятники. Ну вот в чем игра Pokemon Go? Вот в Казахстане был в командировке, поигрывал. У нас просто их нет, они ушли из России. России можно не переживать.
5: Может,
4: Pokemon
5: поэтому?
4: Go уже 4 года не работает в России. И поэтому я сливаю казахские, узбекские, кыргызские объекты, но не российские. Так вот, там просто одно из заданий есть, например, там памятник, допустим. Его нужно снять со всех сторон. Ну, типа такое 3D-сканирование сделать.
5: И тогда у тебя покемон появляется?
4: Ну, там определенные плюшки даются. В общем, покемонщики оказались шпионами. Вот так вот бывает. А у нас бывают новости рекламы в эфире «Радио Спутник». Прервемся, и «Экспресс» вернется.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.

0: всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения ПВО российской группировки «Север» с начала июня уничтожили более 20 ударных беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил начальник огневого поражения с позывным «Карта». По его словам, боевое дежурство ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения засекают цель еще на подлете к государственной границе. Отмечается, что современное оборудование позволяет определять маршрут, тип, скорость, а также расстояние до беспилотника. Ликвидация воздушных целей осуществляется с применением FPV-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексов противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Депутат Европейского парламента от Польши Петр Мюллер считает заявление премьер-министра Венгрии Петра Мадьяра о закупках российского газа угрозой устойчивости политики Евросоюза. По его мнению, слова венгерского премьера вызывают серьезные вопросы о реальном намерении некоторых государств-членов объединения отказаться от поставок из России. Депутат призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального энергетического баланса, а также принять меры для обеспечения полного эмбарго на импорт энергоносителей из России в страны ЕС. Ранее Мадьяр признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия превосходит Соединенные Штаты по запасам сланцевой нефти, но ей пока выгоднее добывать традиционную. Об этом заявил руководитель Роснедра Олег Казанов. Тем не менее, работа над развитием сланцевой добычи ведется. По его словам, сейчас выдано 18 лицензий на технологические полигоны. Участки недр, где компании разрабатывают технологии добычи трудноизвлекаемых запасов. В проектах участвуют крупные игроки, а также ряд небольших компаний. Они инвестируют в перспективу и, скорее всего, в будущем вопрос разработки сланцевой нефти в России выйдет на новый масштаб, заключил Казанов. Технологиями искусственного интеллекта можно начинать пользоваться с 10 лет. Об этом сообщил декан факультета искусственного интеллекта МГУ, доктор физико-математических наук, профессор РАН Иван Оселедец. Он также отметил, что нейросети определенным образом развивают у детей воображение и предложил педагогам разработать способы того, как можно использовать искусственный интеллект во благо развития ребенка. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
2: Доброе утро, доброе утро. Это «Экспрессо». Константин Придыбайло, Кирберева Катерина. Мы снова с вами.
3: Доброе утро. Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». И нас ждут теперь российские новости. И тут их как-то много даже вот накопилось-то за прошедшие сутки. Например, новость, которая взбодрит тех, кто пошел в автошколы. Ну или планирует. Оказывается, тут есть документик, лежит он в правительстве, и там написано, что экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе.
2: Мне очень понравилась эта новость.
3: Ужасно.
2: Очень. Тебе не понравилось?
3: Я просто не так давно в автошколе был. Я прошел весь этот ад. Какой еще экзамен по первой помощи? Вы что? Там дай бог эти билеты сдать. Я не сдал с первого раза.

0: Ну, со второго сдал,
1: Не сдал.
0: ничего.
1: С третьего. Серьезно. Ну, это дай бог сдать билеты, понимаешь? А тут еще и первая помощь. И вот, кстати, вопросы про медицину – это самые жуткие вопросы. Но есть один лайфхак. Те, кто сейчас учится в автошколе. Друзья, у вас впереди может быть экзамен в ГАИ. Короче, когда у вас попадается вопрос про медицину, самый длинный ответ правильный.
0: Да. И вот эти, знаешь, ответы все верны. Вот они тоже обычно правильные в тестах, если что.
1: Ну, про медицину такого нет. Но там вот реально, если вопрос касается... Вы там стали свидетелем ДТП, там человек лежит, не знаю, кажется, что у него сломана спина, что делать? И там первый вариант – оттащить подальше. Второй вариант – не знаю, наложить шину на спину. И третий вариант – просто три абзаца. Там не трогать, вызвать скорую, там еще что-то, обложить его там по краю там льдом, я не знаю. Короче, реально… Целый абзац.
0: Выбираешь длинный.
1: Выбирай длинный. Вот дарю лайфхак. Сработало. Серьезно говорю. Даже я скажу больше. Я настолько тупой в этом плане был, что мне мало было автошколы. Я купил еще... мне понравился тиктокер один, препод. Именно вот по правилам ПДД. Я еще купил у него курс.
0: Ух
1: прослушал
0: ты.
1: Этот курс. И там я этот лайфхак услышал. Ух и он ты. Реально работает.
0: Он реально работает. Я сейчас, ну, там определенные переподготовки мне нужно проходить в университете. И там тоже сдаешь тесты по окончании курса. И там еще есть вот эти вот ответы. Все ответы верны. И ты вот это, когда берешь, он,
1: это
0: тоже,
1: страшно.
0: Он тоже обычно работает.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что, ну, первая помощь. Во-первых, эти билеты есть. Ну, вопросы в билетах есть. Во-вторых, ну, нужно оставить все-таки это профессионалам.
0: Может быть, там какая-то практика нужна. Вот тут пишут, что 140-150 тысяч жизней в год владение этими навыками может спасти. Я думаю, что это... Я думаю, знаешь, что это связано, ну, во-первых, с тем, что у нас идет СВО, так или иначе. И это может пригодиться, потому что все-таки наша страна сейчас...
1: Слушай, ну, это разные вещи.
0: Разные.
1: Ну, я проходил несколько раз вот эти курсы тактической медицины, но... Тебе, наверное, ну, не надо знать, что там в результате... Хотя оно все примерно одинаково.
0: Ты вот проходил,
1: что
0: ты
1: там
0: знаешь какие-то вещи.
1: Повредил там, что здесь повредил. Там жгут наложить, здесь жгут наложить.
0: Ты знаешь какие-то вещи, ну хотя бы знаешь элементарные, но вот, допустим, я не проходила, я не в курсе. И что, ну я не знаю, там элементарно, что рану надо зажимать выше, чем она у тебя есть, ну... Не все это знают.
1: Дмитрий Балинов пишет. Билеты элементарщина. Вы сейчас мне больно делаете, о-о-о. Дмитрий. Все четко и понятно. Нет. Навык первой помощи обязателен. Стаж без аварийного 26 лет. Дмитрий, вам вопрос из билетов. Вы едете в горку. С горки едет машинка. Кто кого должен уступить?
0: Всегда тот, который с горки, уступает тому, кто в горку. Потому что тому, кто в горку, ему сложнее, поэтому он приезжает первым.
1: Ждем ответа от Дмитрия. У нас вот так экспресса превратилась в викторину.
0: Но вот эти вопросы, они нетипичные. И особенно, ну, я имею в виду нетипичные для жизни, потому что ты не всегда...
1: Почему? Я вот еду в деревню.
0: Односторонняя там, да?
1: У меня две горки.
0: Я просто знаю, что тому, кому тяжелее, его надо пропускать. А тяжелее предполагается, что тому, кто вверх едет. И вот там такая логика в этих билетах.
1: Ну, давайте посмотрим, как ответит наш слушатель и зритель Дмитрий. Что еще из интересного? Тут новость, которая, на самом деле, меня отчасти порадовала, а отчасти нет. Мы же все говорим про искусственный интеллект, вот продолжая тему образования, хотя ПДД — это все-таки какое-то как бы доп. Образование, да? Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки из-за использования ИИ. Университет обязали восстановить ее и выплатить 60 тысяч рублей. Как установил суд, любые отчеты подобных программ носят вероятностный характер, а потому окончательное решение остается за человеком-экспертом. Перед защитой работы студентка трижды отправляла текст на проверку через вузовские системы. Первая загрузка показала, что текст на 41, почти 42% сгенерирован нейросетью. Вторая попытка 70%. Третье – 12 потенциального ИИ-контента, что полностью укладывалось в допустимые рамки. Суд решил, что она права.
0: Для меня это очень грустная новость. Я не разрешаю студентам вообще никакой ИИ-контент. Они мне тоже... Вот прямо сейчас у нас защита курсовых идет.
1: Много ИИ?
0: Все, Кость. Но Опа. Я тебе серьезно говорю, вот три группы, не ИИ, а это видно очень просто, что те, кто полностью все генерирует, у них процент оригинальности оказывается 98% вот такой. И учитывая то, что никогда в жизни студенты не писали с такой оригинальностью курсовые, никогда такого не было, то ты сразу видишь, что вот эти 98, 93, это явно искусственный интеллект.
1: 98 — это оригинальность?
0: Да, представляешь? То есть вообще ничего не списано, ниоткуда.
1: Ну, такая, молодцы! Да. Радоваться надо. Да. Умненькие, пишут сами.
0: Это ИИшка. А те, у кого, например, 40% заимствований, ты понимаешь, что ребята там поработали, откуда-то взяли. Реально вот так вот
1: оно
0: и есть.
1: То есть все качнулось в обратную сторону, да?
0: Да.
1: Получается, нас... если человек списал, то он списывал сам.
0: Да. Но это, для курсовых, для первокурсников это нормально списывать. То есть ты берешь какую-то информацию, адаптируешь ее, ну и у тебя там получается более низкий процент оригинальности. И вот у них там тоже есть такой раздел «Сгенерированный контент». Я им говорю, что ноль. Вообще вам запрещаю никакого сгенерированного. И если бы ко мне пришли и сказали: «Катерина Сергеевна, а почему вы нашим студентам запрещаете? Вот 12% — это нормально». Но все-таки здесь экспертом выступает педагог. Ну вот как здесь пишут, да, что эксперт должен принимать решение. Вот эксперт и принимает.
1: Я прям вообще в ужасе сейчас нахожусь.
0: Ну просто это...
1: То есть получается, вот раньше нас ругали за то, что списывали, а сейчас ты говоришь, что это хорошо.
0: 50% может быть...
1: Списанного?
0: Да.
1: Это, ну, это норма какая-то, или да. ты лично для себя решил?
0: Нет, это норма. Это то, что указано в положении о курсовых университета.
1: Половину можно списать?
0: Да, до 50% это нормально для Обалдеть. Студентов. То есть у них там цитаты какие-то, источники, законы, цифры, которые они прям таблицы откуда-то берут. Не знаю, там с сайта Центрального банка вот у нас в экономике. Берешь и молодец.
1: Обалдеть.
0: Хорошо, что ты сумел с этим поработать.
1: Мне кажется, искусственный интеллект, он помогает студентам. Ведь, понимаешь, сложность еще и написания промпта. Я думаю, все равно они же читают. Они же тире эти дурацкие убирают. Или они все завалены тире?
0: Там дело не в тире. Там вот просто сейчас искусственный интеллект, он же развивается. И они начинают эти чаты делать таблицы определенного вида. И ты по этой таблице сразу видишь, что там слишком много каких-то сопоставлений, каких-то... Вот это надо видеть.
1: Короче,
0: это,
1: слишком
0: знаешь,
1: умно
0: нужна...
1: для студентов
0: это
1: там первого, второго курса.
0: Это нужна насмотренность определенная. И сами цифры, которые в этих таблицах указаны,
1: Ужас.
0: Они просто выдуманы, то есть их нет.
1: Вот, а тут Эко пишет: подождите, вчера Катерина сказала, пусть пользуются ИИ. Главное — цифры перепроверять. Или это про домашку только?
0: Это про все. Это и про курсовые, и про домашку. Но когда мы с вами... Я не против того, чтобы пользовались, и все вот эти работы, я их зачитываю. То есть нет такого, что я им все говорю, нельзя этим пользоваться. Я как раз им говорю: ребят, вы просто проверьте, потому что если я вот сейчас открою этот сайт, а там этого нет, ну, я вас отправлю перепроверять все. Потому что, извините, но рано или поздно может произойти такое, что вы там станете каким-то важным банкиром, какие-то ваши враги-злопыхатели пойдут проверять ваши дипломы, курсовые и прочие из университета, и окажется, что у вас диплом ваш просто списан ИИшкой, и этих цифр не бывает. Вам его аннулируют, вам это надо, вам это не надо. Да.
1: Ну, вот так вот оказывается, да. Тем временем, уж продолжая тему образования, оказывается, более 300 тысяч человек в России проводят психологические консультации, что не имея профильного образования, заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров.
0: Что там за консультации? Прямо интересно.
1: Большинство таких, в кавычки берем, экспертов, окончили лишь двухнедельные курсы по психологии, а многие раньше занимались эзотерикой или каким-то народным целительством. Неквалифицированные психологи могут нанести серьезный вред клиентам, однако специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования не предусмотрено. И я аплодирую стоя. Я как человек с образованием психолога, с высшим образованием психологическим, я в ужасе просто от того, что происходит в этой сфере. В
0: Ты
1: ужасе.
0: Прям по своему направлению пошел.
1: Да.
0: Сюда, к
1: психологу. Я просто в шоке, что происходит. Люди, которые 20 лет там делали ногти, реснички, неважно что, это тоже хорошие, важные профессии, наверное. Потом они идут на какие-нибудь Наверное. Курсы, и через 2 недели они такие: я начинаю свою практику.
0: Это знаешь, на что похоже? На тех, которые похудели, и такие: все, я буду фитнес-тренером. И вот то же самое, прям буквально. И тут у них то же самое. Они решили какую-нибудь свою проблему психическую, там, с тревожностью или еще с чем-нибудь.
1: Нет, они решили свою проблему, я не знаю,
0: финансовую, да?
1: С чувством собственного величия, скорее. И вот это, конечно, у меня волосы, оставшиеся на голове, шевелятся от вот таких людей.
0: Напомни мне, как эффект Даннинга-Крюгера, когда ты слишком некомпетентен, чтобы оценить степень своей некомпетентности. Вот здесь то же самое. То есть ты такой выходишь в инфопространство и такой, я психолог,
1: да.
0: А тебе настоящие психологи говорят, да ты дурак, ты
1: да.
0: не психолог.
1: Да, так оно и есть. И это, конечно, это пугает. И люди, которые этим занимаются, они вредят. И за это нужно наказывать. Тут Шифти спрашивает, какое направление психологии ближе? Я был фанатом Фрейда, ну, ближе
0: Вау.
1: К неофрейдизму.
0: Вау.
1: Да, поэтому... Ну, и гештальт-терапия, да, тоже. Гештальт и неофрейдизм — мои направления любимые.
0: Надо же. А я думала, что КПТ самое научное считается сейчас. Ну, то есть я понимаю, что использую для разных людей разные вот эти инструменты, но я думала, что КПТ самое научное, нет?
1: Об этом можно вечно спорить.
0: Ну, да.
1: И вот, все.
0: Я-то не психолог, я просто
1: единственное,
0: так.
1: что точно можно сказать, и это подтвердили даже психиатры. Mm-hmm. Как часто надо ходить в отпуск? Вот как ты думаешь?
0: Я думаю, 2 раза в год. А ты?
1: Я не хожу в отпуск. Я не устаю.
0: Я вижу.
1: Я просто не высыпаюсь несколько дней.
0: Костя такой с дёрганным глазом. Я не устаю.
1: Да, я не знаю, солнце просто, видимо, ярко светит.
0: Да, да, как ты просыпаешься? Куда просыпаюсь?
1: Да, да, да, куда высыпаюсь? Врач-психиатр сообщил, что регулярные и небольшие отпуска помогают нейтрализовать эмоциональную нагрузку и легче справляться с стрессом. По словам вот этого психиатра, короткие, но частые перерывы дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год.
0: А, то есть надо по 3-4 дня и несколько раз.
1: Ну вот у нас,
0: раз.
1: Например, пятница, суббота, воскресенье будут выходные. Считается за мини-отпуск?
0: Считается. Я смотрю вот в интернете, сейчас так много всяких глэмпингов у реки, сейчас еще погода чудесная, и прям хочется вот так провести время. Очень хочется, да.
1: А в палатку взять? Или нет? Не в твоем стиле?
0: Ну, ты знаешь, меня расстраивает, что там мыться нельзя нормально, вот это с комфортом жить. Нет, мне это как-то не очень.
1: Ну, ладно. Ну, ладно. Тем временем, действительно, да, регулярные небольшие отпуска помогают психологически нам работать. Не
0: вот
1: знаю,
0: смотри
1: раз...
0: про тебя, Кость. Некоторые трудоголики думают, что без них на работе что-то остановится, сломается, но работа никогда никуда не денется. И в отпусках важна не длительность, а регулярность. Ну вот это, да.
1: Так я не устаю просто на работе, я же не трудоголик. Mm-hmm. Я просто не устаю. Мне нравится моя работа. Вставать рано, есть вопросики, но летом легче. Летом всегда... Все дается легче. Что еще из интересного у нас есть? Каждый пятый россиянин самостоятельно определяет рабочий график, говорят. Понимаешь?
0: Что-то какой-то ля-ля.
1: Фейк, да?
0: Вот что-то не верю, да.
1: Возможность самостоятельно регулировать рабочее время есть у большинства работающих россиян.
0: Прямо у большинства.
1: По данным исследования, 21% сотрудников полностью управляют своим графиком. 31% могут менять его по согласованию с работодателем. Понимаешь?
0: Даже я не могу, ну, даже я, в том смысле, что у меня работа все-таки более или менее свободная. То есть я не с 9 до 6 работаю, и то. Там, в 7 утра будь на экспрессе, там,
1: ну,
0: еще какие-то совещания, заседания.
1: Ну, ты же можешь там договориться, например.
0: Нет. Ну, куда я договорюсь? У меня, например, пары поставлены в университете.
1: Перенести.
0: Здрасте.
1: Ну как?
0: Расписание.
1: Так можно же двигать.
0: Нет.
1: Нет?
0: Ничего нельзя
1: двигать. Можно было двигать, когда я
0: Но у тебя, видишь, роскошные условия.
1: Эх, шикуем. Не, ну на самом деле я отчасти согласен, можно менять график. Ну я вот работаю везде и всегда удаленно.
0: Ну каждый пятый, я вот в это не верю. Ну кто? Во-первых, у нас большинство специалистов в России, это кто? Водители, учителя? Ну есть же вот эта статистика.
1: Водители?
0: Что... Да, ну кто у нас больше всего? Каких
1: водители?
0: Да, каких профессий больше всего в России?
1: Серьезно?
0: Да, водители, учителя.
1: А что они возят?
0: Самые распространенные, наверное. Самые распространенные профессии в России. Потом, ну кто у нас? Ну на заводе, понятно, ты вообще ничего не поменяешь. На предприятиях, которые промышленные, тоже ничего не поменяешь. В общепите ничего не поменяешь. В магазинах ничего не поменяешь, кто работает. Кто может менять, какие каждый пятый? Не знаю, чепуха.
1: Ну, ты меня, конечно, удивила, что водителей у нас много.
0: Да, это Высшая школа экономики. Я еще в каком-то 20-м, что ли,
1: прикольно,
0: году проводила исследование и выяснила, что это самая распространенная профессия в России.
1: Короче, водители возят учителей.
0: Учителей.
1: Все понятно.
0: И, да.
1: Тем временем, еще одна новость, связанная с работой. Если температура в офисе превышает 28 градусов, можно потихонечку с работы сваливать. Но на самом деле это не совсем так. Если 28 градусов в офисе, то рабочий день должен сокращаться на час.
0: Mm.
1: Если 29-30 градусов, то на 2 часа. А если больше 30, то аж на 4 часа.
0: В общем, для работодателя дешевле установить кондиционер, чем отпускать своих работников на 4 часа раньше. А работникам хорошо, они пришли, там прохладно в офисе. Сидишь, все работаешь, кофе пьешь, красота.
1: Ну, а работаешь, кофе пьешь, да. Главное, что работаешь.
0: Ну, это вот эти люди, которые сами график себе устанавливают.
1: Но ведь, понимаешь, кондиционер, если установить, это будет война.
0: А, включи-выключи?
1: Одному холодно, другому жарко. Включите кондиционер, выключите кондиционер. Включите кондиционер, выключите. Меня здесь дувает, хочешь кондиционер, садись на мое место.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: это
0: да.
1: Вот все. Это же как с этим жить? Это война в офисе будет гражданская.
0: В колпаке те, кому холодно, могут сидеть, как в замках раньше. Там же холодно было. Вот они спали в колпаках, в этих пижамах, в
1: да,
0: халатах.
1: Да,
0: знаешь,
1: да,
0: вот
1: да, да.
0: Можно в офисе так же.
1: В колпаке таком. Еще одна новость, которая меня, если честно, удивила и порадовала. Российский агропром переходит к технологическому суверенитету. Оказывается, внезапно, на мой взгляд, Россия обеспечивает себя зерном почти на 170%. То есть мы едим,
0: себя, и
1: еще аж 70% остается. Рыбой, внимание, рыбой на 123 практически процента. Мясом и продуктами из мяса на почти 102%. Об этом рассказала Оксана Лут, министр сельского хозяйства. Ты вот ощущаешь, что у нас много рыбы и зерна?
0: Я думаю, что у нас, ну, зерна, да, здесь нет вопросов, а вот с рыбой и мясом, мне кажется, что значительная часть экспортируется, что просто у нас не остается. Хотя, когда мы говорим о спросе и о потребности, имеется же в виду платежеспособный спрос, то есть вот сколько смогли купить, столько, значит, и надо было. А то, что там цены, например, запредельные на какую-нибудь красную рыбу, ну, извините, не вписались в рынок.
1: Ну вот Григорий Эл как раз-таки спрашивает, почему рыба такая дорогая? Вот давайте спросим наших слушателей. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните, чувствуете ли вы наш продуктовый суверенитет.
0: А я могу объяснить, почему рыба такая дорогая, как и, кстати, многие продукты. Все дело в том, что у нас рынок-то мировой, он не ограничен внутренними рамками, и поэтому компании, которые там рыбу производят или еще какие-то продукты, они принимают решение, куда им выгоднее продать. И когда выгоднее, оказывается, продать за границу, они продают туда. На внутреннем рынке остается меньше этих товаров, соответственно, цену можно поднимать, и вот вам результат. Ну, то есть это не всегда связано с тем, что издержки очень высокие. Далеко не всегда.
1: А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте. Чувствуете ли вы технологический пищевой суверенитет?
2: Вы у меня спрашиваете?
1: Да.
2: Нет, пищевого суверенитета я не чувствую. Вот я бы хотел по поводу правил сказать дорожного движения.
0: Ну, а, это вы писали?
2: Нет, я не писал. Я вот...
1: Ну, давайте, у нас вопрос-то про продукты, но так и быть, про ПДД немножко поговорим. Да, говорите.
2: Ага. Ну, по поводу ПДД могу сказать, что как бы медицина для водителей противопоказана по одной простой причине, что даже профессионалы не всегда справляются со своими обязанностями, не говоря уже про тех, кто за рулем. И статью за непредумышленное убийство никто не отменял. Она как была, я учился в 85-м году прошлого века, так она и осталась. И если вы сделаете человеку что-то не так, то любой родственник сможет вас засудить, И в лучшем случае вы будете платить алименты тому человеку, которого покалечили своим непрофессионализмом. Либо сядете в тюрьму.
1: Все так, вот все так.
2: Ситуация.
1: Спасибо, спасибо большое за звонок. Кстати, да, вот я забыл про эту сторону медали.
0: Но... Сейчас еще гаджеты, которые очень сильно отвлекают водителей, и мне кажется, что из-за них много аварий происходит.
1: Да, постоянно, мне кажется. Но вернемся-то к продуктам нашим.
0: Продуктам.
1: Я все хочу узнать, чувствуете ли вы наш бушующий продуктовый суверенитет, пищевой, может как-то так назвать его. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира, у нас есть звонок. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Подмосковья. Сейчас наш Минсельхоз ведет борьбу, возвращает якобы незаконно отданные земли под дачные участки. Вот. Что я хочу по этому поводу сказать? Что суверенитет продуктовый, он должен на всех уровнях быть одинаковым. Что сельское хозяйство в промышленных масштабах, значит, сеет там картофель, морковку, еще что-то такое. Что фермеры, которые выращивают свои продукты экологически чистые. Что садовые участки и огородные. Мы тоже, отдельно взятая каждая семья, решает свой продуктовый суверенитет.
0: Да,
3: хотелось
0: конечно.
3: Бы к Минсельхозу обратиться, чтобы они учитывали все интересы. А не гипотетически сейчас вот 2 гектара, значит, фермеры должны, ну, делить. А эти участки большие были поделены еще на маленькие под садоводство и огородничество. Так вот, Минсельхоз сейчас пытается эти участки забрать. Это неправильно.
1: То есть вы попали, да, под эту программу? Вас забирают?
3: Да, именно так сейчас в деревне Леоново ведется судебный процесс, пытаются, значит, забрать землю. Дело в том, что деревня 30 лет назад развалила колхоз, и я так полагаю, что, наверное, они пишут жалобы в Минсельхоз, чтобы как бы эти земли забрали. Зачем фермерам 2 гектара? Вы понимаете, это тоже не промышленный масштаб, то есть я как раз ратую за то, чтобы Минсельхоз обратил внимание на это, что на каждом уровне, что огромные большие агропромышленные предприятия решают суверенитет продуктовый, что фермеры решают продуктовый суверенитет, что маленькие садовые и огородные участки. Мы тоже на своем уровне решаем свои проблемы.
0: Это
3: и
0: правда.
3: Еще очень важную вещь хочу сказать. Вот смотрите, это даже повлияет на демографическую ситуацию. Когда у дедушек и бабушек будут возможность внуков привести к себе на участке, я думаю, молодежь будет намного больше рожать, потому что они знают, будет прекрасно, что есть маленький садовый участочек, куда могут привести своих внуков.
1: Здесь я абсолютно согласен. Больше. Россия должна быть малоэтажной, земли у нас хватает. Спасибо большое за звонок. Ну, я надеюсь, может быть, кто-то услышал из Минсельхоза по поводу вот этих земельных участков. Есть такая история.
0: Мне, кстати, знаешь, что очень понравилось, длится. Как вот этот с маленькими фермерами решен вопрос в Китае. Ну, решен, не решен, но, в общем, существует там такая практика, что если ты выращиваешь на своем участке что-то, то ты можешь через платформу аналог Авито, ну, или там какого-то маркетплейса, продать свой продукт. То есть ты яблоки вырастил, вот у тебя там 3 сорта яблок на одном дереве будет, когда ты сможешь прям продать в одной упаковочке, и у тебя из любого города могли бы заказать. Представляешь, как здорово. И ты знаешь, что заказываешь у Константина.
1: Ничего себе, но я жду урожай кабачков, так что никуда не отвертитесь, когда они попрут, как мне
0: далеко не уходить,
1: обещают. Но на самом деле, подводя итог, я покупаю только российские продукты, иногда еще белорусские продукты, а вот от импорта...
0: А ты следишь прям?
1: Да.
0: Я просто смотрю, что, например, редиска, она не российская, меня так удивляет, мы что, редиску свою не можем вырастить.
1: Это сезонные вещи, которые там произрастают быстрее,
0: а
1: наша редиска чуть позже. Экспресс заканчивается сегодня, приятного всем аппетита, кто за завтракает российскими продуктами. Катерина Кирберева, Константин Придыбайло. Завтра вернемся. Пока.
0: Пока.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Мост в Чангаре поврежден после ночной атаки ВСУ. Движение перекрыто. Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. Эксперт рассказал, сколько лет действуют результаты ЕГЭ. Теперь подробнее. Мост в пункте пропуска в Чангаре между Крымом и Херсонской областью поврежден после ночной атаки ВСУ. Движение там перекрыто. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На месте работают профильные службы. Водителей просят использовать альтернативные маршруты через Армянский и Перекоп. Минобороны информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, 140 украинских дронов. Мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Пострадавшего госпитализировали. После оказания помощи его переведут в городскую больницу Белгорода. Расчет саперов 92-го саперного полка российской группировки войск «Север» за сутки обнаруживают и уничтожают до 200 опасных боеприпасов ВСУ на Сумском направлении. Большинство из них ликвидируют на месте, а остальные – на специализированных полигонах. Об этом сообщил командир взвода с позывным «Рысь». По его словам, бойцы группировки успешно выявляют и нейтрализуют как сбросы с беспилотных летательных аппаратов типа FPV, так и противотанковые и противопехотные мины, оставленные украинскими боевиками. Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает ПВО. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Он отметил, что также работают мобильные огневые группы. Военные уничтожают вражеские беспилотники различными средствами, в том числе и стрелкового оружия. Временные ограничения введены на воздушном пространстве московского аэропорта Домодедово. Авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Отмечается, что в расписании возможны корректировки. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Жуковском. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Киевский режим с начала этого года достиг нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению. За прошедшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. Тем самым тяжелым по трагическим последствиям стал преднамеренный удар по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в ДНР, в результате которого погибли 8 человек. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Брянской областях. Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны 4 года. Следующие за годом их получения. Об этом рассказали юристы. Если срок действия результатов истек, то абитуриенту необходимо будет пересдать ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления. С прошлого года для участников специальной военной операции действует важное исключение. В течение этого 4-летнего срока приостанавливается на весь период участия в спецоперации. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, всех, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас Ай, как просто. Привет.
5: Доброе утро.
4: Все как обычно. Слушать нас можно 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Обязательно ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, подпишитесь на нас в Максе. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Не пропустите ничего любопытного. Будьте в курсе всего самого важного, значимого и интересного. Вот, знаешь, и вот когда в выходные попадают на рабочие дни, иногда у меня, как было, вот, например, понедельник отдыхал, такое ощущение, что какая-то целая эпоха мимо прошла. Потому что я вот сейчас...
5: Новости летят сумасшедше просто. Ты вообще
4: в рабочие дни. В рабочие дни как-то вот
5: во все, Леш. Это твое ощущение просто. У меня точно такое же. Я на выходные ухожу и такой... полетело.
4: Ну, может быть, с выходными ощущение какое-то другое. Просто потому что... Ну, типа, у всех же выходные. Ну, вот и все. А вот когда пропускаешь в рабочий день, вот этот, в общерабочий, такое ощущение, ты как в какой-то в другой мир приходишь. Оказывается, и Урана с Израилем новый обмен ударами был, и про
5: это
4: решение Е3. Да, само собой. Но когда оно все равно проходит, такое ощущение, что ты прям вот вылетел. Но начать с другого предлагаю, потому что совместное заявление было опубликовано стран Великобритании, Германии и Франции совместно с Зеленским о том, что Украина получит дальнобойное вооружение. То есть да. То, о чем очень долго, очень длительно просили, против чего, кстати, один американский президент в принципе в позу-то вставал. Вот про нового президента я не помню, но, я так понял, его особо и не спрашивают.
5: Слушай, новый президент нам обещал за сутки закончить конфликт, но что-то оно... Что-то какие-то сутки такие странные.
4: Может, он по какому-нибудь по венерианскому или меркурианскому времени живет? Где там сутки длятся по несколько лет?
5: Только скоро все мы будем жить по календарю мая, и окажется, что не 2012, а 2026.
4: Да-да-да, там просто сдвиг был такой за счет високосных годов. Но в любом случае, вот это решение принято, и на фоне всего, что в принципе в последние месяцы происходит, и на фоне заявлений очень таких вызывающих, которые себе Зеленский позволяет, ну, правда, звучит пугающе. Или как? Или что? Потому что, ну, по факту это все будет в рамках вот этих всех привычных уже поставок, то есть, по идее, ничего нового по форме, но по содержанию, вот, да.
5: Если вот так вот это вот все рассматривать, то все идет весьма закономерно, да, если рассматривать геополитически, то это продолжение той самой империалистической политики. Банкам и финансовому капиталу они выдают кредиты, они выдают деньги, и им нужны максимально быстрые проценты с этих денег. Угу. А самое беспроигрышное — это ВПК. Но я здесь повторяться не буду, я об этом говорю каждый раз, потому что я считаю это важным, потому что понять, как работает империализм и почему он тесно связан с финансовым капиталом, всякими биржевыми сводками и Уолл-стрит, это понять важно. Если говорить по существу, то есть о последствиях того, к чему все это приводит. Но давайте вспомним 2022 год. Сперва было табу на тяжелое вооружение. Да, я не буду напоминать, что там с 2015 года еще при Обаме поставляли всякое вооружение, хотя, казалось бы, вы зачем вооружаете как бы страну, то есть чего вы пытаетесь добиться, чтобы на нее не напали, но в итоге она сама, эта страна, ведет агрессивную риторику и сама прям призывает, ну давай, Русня, а вот сейчас мы вот так вот тебе, сейчас мы тебе вот это вот в Крыму там перекроем, а что ты сделаешь, ну давай. Конкретная агрессивная политика. Но с 2022 года, после начала СВО, все пошло какими-то немеренными темпами, эскалация, все те противоречия, которые до этого накапливались, они начали взрываться. Например, первые ПЗРК и ПТРК, да, то есть «Джавелины» и «Стингеры» в США были отправлены. Я напоминаю, что «Стингеры» — это то, что использовалось еще и в Афганистане, причем они отправляются, знаешь, их как-то даже не считают. То есть там очень смешно было, во времена войны в Афганистане они отправляли «Стингеры», которые потом оказались у Ирана, с которыми уже воевал Израиль, да, такая утилизация вооружения. Гаубицы отправили, артиллерию, да, то есть весной и летом 2022 года. Потом ЕС выделяет первые транши на закупку еще большего вооружения. И Россия как бы говорит, ребятки, ну это что-то как-то уже перебор. А этим ребяткам вообще плевать. С 2023 года они говорят, а давайте танки, самолеты отправим. И этого им показалось мало, все эти Абрамсы, Леопарды, да, помнишь, как тогда Абрамсы горели, их еще на Поклонной горе выставляли, да. То есть они там медийный удар понесли, они такие, ах, вот вы как, русские, вы еще и отбиваться смеете. Ну тогда мы вообще прям на Украине и не в военное производство развернем, это инвестиции хорошие. Поганые Нидерланды и Дания отправила истребители F-16 на Украину. Ну, во всяком случае, обещали, потом отправили. Rheinmetall анонсировал, что вот немецкая экономика, она как бы затерпела, мы ничего сделать не можем, поэтому мы строим завод на Украине. Строительство продолжается. Ну и 2024 год, они уже начинают производство оружия прямо на Украине. Запускается этот самый завод Rheinmetall. Инструктора НАТО повсюду на Украине. Как мне рассказывал, допустим, военный, который, ну, он получил травму на Украине, сейчас он как бы демобилизован, он не воюет, да, у него позывной Леон. Он говорит, я там вообще русской речи, ну, или там украинской речи не слышал, да. Поляки, английский
4: это
5: язык.
4: Это распространенные слова и на передовой, и чуть дальше там, да, что по-славянски там не разговаривают.
5: Потом дальше пошли, а давайте-ка мы сделаем самое крупное учение НАТО по уничтожению России, гипотетическому, прямо со времен Холодной войны. Угу. 90 тысяч военнослужащих едут в Украину, многие из них там потом остаются. Это я все еще говорю про 2024 год. Но тут американцам показалось, ну и западникам, и этого мало. Теперь Байден разрешает в 2025 году удары атакамсами прямо вглубь России. Помните, как эта новость повсюду была? Мерц снимает вообще все лимиты по дальности, говорит, можете бить прямо вглубь России. Производство боеприпасов в Европе тоже наращивается, и к концу 2024 года с 300 тысяч снарядов в год до 2 миллионов, да, ну и, конечно, правильные люди-то на этом заработали. Ну и Макрон уже в 2025-2026 годах сперва просто анонсирует, потом официально закрепляет 50 тысяч солдат, да, готовность отправить на Украину 50 тысяч военных. Сейчас у нас что происходит? Молдова, которая полностью уничтожена Санду, людей лишают гражданства, все политические оппоненты пересажены. Они начинают, ну, заявляют о производстве вооружения, которое они и так отправляли. Плюс еще кредит этот размораживают в 26-м году. Недавно было после, в том числе и проигрыша Орбана, да, когда снизилось давление наше российское через газовую трубу на Европу. Ну, эскалирует конфликт просто, подонки. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, все равно дойдет до ударов по каким-то странам по типу Румынии, потому что они поставляют вооружение и это большие проблемы. И это эскалация конфликта. Потом они, конечно, будут кричать, о боже, Россия опять на нас напала, но вы сами эскалируете. Вы вместо мирных переговоров вы только наращиваете и наращиваете вооружение. Поэтому я не верю в Зеленского, да, вот в это письмо. Я не верю ни во что это. Я знаю, что в любом случае, я вот сегодня делал сводки с фронта, сел за несколько месяцев, разобрал все, что произошло, да. Порядка 85% территории, которая наша, оно сейчас освобождено, плюс еще сейчас в Сумской области есть продвижение и прочее. Я думаю, что это будет предметом переговоров, но в любом случае, оставшаяся часть Украины, мирного решения уже никогда не будет. То есть эта война просто так не закончится. Преобразование в ЧВК Украина, которая будет всю жизнь. Ну, вот как, знаешь, там, как Куркское, вот это вот небольшое мини-поселение в Турции, также и у нас будет вот такая вот ЧВКшная история под боком в виде Украины. И они будут наращивать вооружение просто до бесконечности, и со всем этим нам жить. И то, что сейчас они разрешают более дальнобойными ракетами бить по России, там и так уже по Крыму, ну, прилетело недавно, машинист, ну, поезда погиб, да, но они планируют бить по нашим НПЗ, потому что сейчас им нужно Россию с точки зрения энергетики обесточить, чтобы нельзя было продавать ресурсы. Но вот просто сумасшедшие поехавшие психопаты, из-за которых разгорается Третья мировая война, и нас может ждать только одно – горячая фаза. Потому что весь этот империализм, спасти нас, наверное, может только разрушение Уолл-стрит со всей их финансовой системой. Это единственное, что может спасти нас. Ну, я имею в виду, как биологический вид. От большого побоища.
4: У меня к тебе вопрос такого рода, не мой вопрос, но он звучит много часто, ну, сам тоже над ним задумываюсь, приведет ли вот что-то как-то, я не знаю, или, может быть, какое событие должно произойти, что гипотетически Россия бьет не по Румынии или там, ну, при всем уважении, опять же, к Румынии, при всем уважении, а вот действительно по одной из вот этих стран Е3.
5: Я думаю, что такой вариант событий невозможен, потому что мы не Иран. Потому что у нас, у наших элит, у них там недвижимость, у них там дети учатся, да, как бить-то? У тебя там дети живут и учатся, а ты что, будешь атаковать, что ли? Ну, нельзя, там, партнеры. Так-то мы бы уже давно, я думаю, и Старлинки бы к чертям собачьим пожгли. И могли бы, на самом деле, закон... Но я могу быть неправ, но это мое видение ситуации. Каждый раз, как какого-нибудь чиновника не задержат, вон, у одного там полгода назад задержали, забыл, к сожалению, фамилию, освещал в новостях, там, соответственно, парень спалился просто перед испанской, перед испанскими антикоррупционными ведомствами, которые русских кошмарят, да, спалился, что у него там денег очень много, там какие-то виллы, ведет разгульный образ жизни, и наша элитка, соответственно, все это дело спонсирует. У них двойные гражданства у семей, у них едут рожать в страны с сильным паспортом, ну, ничего не будет, потому что мы в этом плане не Иран. Мы встроены в мировую экономику, и если деньги нашей элиты там, значит, это уже не наша элита. Поэтому я думаю, что они будут все эти решения саботировать до последнего. И я здесь никакого варианта, к сожалению, не вижу. Потому что пока мы встроены в мировую капиталистическую систему, ну, ничего, к сожалению, не будет в этом плане. Вот. Потому что элита не хочет. Я тебе скажу так. Моя оценка, опять же, это то, что я вижу. Но большинство просто сидят и ждут, пока мы проиграем, пока придет к власти какая-нибудь либеральная шобла, поставит во власть какого-нибудь своего либерала, который у нас развернет ту же самую историю, и они точно так же будут жить и кайфовать. Потому что что будет там через 10, через 20, через 40 лет, упаси бог, им плевать. После нас, как говорится, хоть потоп. А они будут сидеть, кайфовать здесь, наворовать денег и сидеть в Монако, там, попивать коктейли на берегу какого-нибудь моря, делать восхождение на Эверест, записывать ролики, как Вика Боня, о том, как они о Россиюшке-то переживают, но не задавать самых главных вопросов, а кто бьет по России, и за кого горит Туапсе, и сидеть дальше так же попивать, потому что у них там свои, да, принципы в этой жизни. Вот и все.
4: Ну, я так обобщать, конечно, не стану, хотя...
5: Я не хочу обобщать, извините, да,
4: ну, ты прав. Звучит как обобщение просто, да.
5: Это и есть обобщение. Я считаю, что если 60% наших чиновников ублюдки, а 40% хорошие, честные люди, то я могу в целом говорить обо всех, и если вы считаете, что большая часть блогеров ублюдки, а я блогер, да, но вы можете спокойно обобщать, я к этому обобщению отношусь нормально, потому что я-то для себя знаю, что я не такой, да, и все, и я думаю, что люди, ну, как бы не должны, если там какой-нибудь честный депутат Госдумы вот этот эфир слушает, я думаю, он как взрослый человек должен понимать, что большинство действительно сволочи, и он с ними работает, он это знает, и он должен понимать, что вот обобщение это на самом деле нормально. Мы говорим про целую категорию граждан. Бывают и честные капиталисты, но он буквально один на 100 миллионов человек, и этот один человек это скорее исключение, подтверждающее правило, и он не заставит меня к капитализму относиться по-другому, потому что видите ли, он честный человек, который все сделал своим умом. Так что это, наоборот, будет неправильно акцентировать внимание на хороших людях. Большинство, ну, сволочи.
4: Ну, слушай, ну это абсолютно неправда. Другое дело, что яркие и вот эти вот подлые и мерзкие как раз поступки, они привлекают внимание больше. А в остальном, я не знаю, ну, правда, но зато, да, зато вот по одному негативному примеру создается клеймо на всех остальных. Вот, и ты говоришь, и я абсолютно убежден, значительная часть тех, кто нас слушает, смотрит, с тобой согласится, хотя статистики в этом смысле ни у кого не будет.
5: Но понимаешь,
4: что нагнать вот этого ужаса можно очень легко и быть
5: да
4: при
5: не
4: этом...
5: ужаса.
4: Но это ужас, это демагогический, стандартный, банальный ужас. Я абсолютно убежден, если провести реальный вот пересмотр-осмотр, выяснится, что вот того, что ты называешь сволочами или прочим, подавляющее меньшинство просто вот так, да, ты к ним внимание-то... привлекаешь.
5: Сейчас,
4: и ты лично,
5: я,
4: в целом, да.
5: Я даже гуглану статистику. Понимаешь, почему я так рассуждаю? Ты прав, конечно, надо исходить из статистики, но политика в мире устроена таким образом, что политикой занимаются не люди, которые будут жить в последствиях принимаемых политических решений.
4: Это справедливо.
5: Политикой занимаются профессиональные политики, что я считаю неправильным, и нормального общества, вот прям вот идеального общества нам с этим не построить. До 2022 22 года, вот если говорить о статистике, да, самые крупнейшие покупатели элитной недвижимости в мире, как ты понимаешь, не в России, это как раз-таки русские. Каждая четвертая сделка с премиальной недвижимостью приходилась на граждан России. Это данные проекта «Декларатор», да, то есть это Transparency International, я знаю, к ним можно относиться со скепсисом, но другой статистики у нас нет. При этом это только официальные сделки. Большинство считает, что на самом деле их намного больше. Смотри, де юре в России с 2013 года почти 500 госслужащих, только по предварительным подсчетам, это те, кто официально оформились, владели квартирами и домами в Европе. То есть силовая администрация и верхушка. Опять же, вспомнить расследование инагентов. Да, они там еще, помимо реально установленных фактов, еще сверху накидывают кучу чуши. Но сам факт того, что владеют люди элитной недвижимостью, игнорировать нельзя. Вот.
4: Но смотри, ты вроде сейчас сказал две вещи, которые между собой напрямую не соединены. Но почему? Вместе получается. Ну, ты сказал, что статистика по продаже недвижимости людям с российским гражданством.
5: Это только те, кто официально покупает.
4: Я абсолютно здесь согласен. Сами. Ну просто смотри, как получается. Опять же, никого никак не оправдывая. Но ты сказал один факт, другой не связанный с этим факт. А вывод сделал такой вот. И опять же, демагогический вывод, вон опять же, я абсолютно убежден, с ним все согласятся, подпишутся, назовут сволочами и даже не задумаются.
5: Ну а так оно и есть.
4: Нет.
5: Почему?
4: Ну, потому. Потому что ты фактически, формально ты не объяснил. Ты вот на эмоциях сыграл. И подменил немножечко понятие. Я при этом абсолютно с тобой в этом смысле по большинству согласен.
5: Смотри, включая вот с начала 2022 года западные страны, то есть коалиция, которая называется РПО или как-то так, это Большая Семерка и их союзники, заморозили или конфисковали активы только подсанкционных россиян на более чем 58 миллиардов долларов. Угу. Это яхты, предметы искусства и недвижимость.
4: Так.
5: Ну, это 58 миллиардов долларов. Это же просто
4: прекрасно. Фантастические
5: суммы. Это только те, кто
4: подсанкционные. Я согласен абсолютно.
5: Потому что это не показатель наличия зарубежной недвижимости?
4: Это показатель наличия у определенного количества россиян определенного имущества за рубежом. Под санкциями не только госслужащие. Я вот к чему.
5: Но если у них есть такая недвижимость, значит, они как бы себе могут это позволить. Значит, это люди, которые занимают серьезные должности и определяют дела России.
4: Нет, или просто люди с большим количеством денег.
5: Но здесь мы... А ты считаешь, что большие деньги могут быть у честного человека?
4: О, это сейчас демагогия прям совсем. Нет. Абсолютно.
5: Все вот у кого состояние больше миллиарда долларов, я ни одного честным человеком не считаю. Я считаю, что это все вору. Вот если у человека опять больше миллиарда долларов недвижимость... Нет, я тебе серьезно говорю.
4: И опять это никак не связано с исходным тезисом. Ну, я опять же, я выгляжу как, не знаю, защищающий, а я просто говорю, что ты напрямую ушел от исходного тезиса, и не более того.
5: Почему? Исходный тезис мой заключается в том, что большинству, ну не большинству, но многим людям в России, причем пусть их даже будет самое минимальное количество, пусть это будет 0,01%, но это самые богатые люди России. Самые богатые, значит, обладающие самой большой властью и определяющие судьбу страны и принятие решений внутри страны, с которыми будут вынуждены все считаться.
4: Я понимаю, опять же, на эмоциональном уровне я полностью за такие же слова.
5: Причем эмоции? Давай вот именно по цифрам говорить все-таки. 58 миллиардов долларов.
4: Ну хорошо. Люди, которые владеют состоянием большим, я к ним неважно как отношусь, но вряд ли эти люди непосредственно принимают решение. Косвенно, без проблем, соглашусь. То влияют на принятие решения? Без проблем, я согласен. Но ты вот пытаешься вот в одну как бы воронку впихнуть не своронящиеся.
5: Я считаю, что решения в любой стране принимают те, у кого есть бабки.
4: Да, но это каждая селедка рыба, но не каждая рыба селедка. Но не все решения принимаются теми...
5: Я считаю,
4: теми...
5: что все, у кого вот, давай возьмем цифру активов, да, там полных с недвижимостью, со всеми делами. Вот если у человека есть миллиард, я считаю, он не может быть честным по определению, да, опять же, смотря что считать воровством, но я и Билла Гейтса считаю человеком, я реально считаю, что Билл Гейтс хуже Гитлера. Вот без преувеличения, я не преувеличиваю сейчас, я не ради красного словца это говорю, я считаю, что Билл Гейтс хуже Гитлера. Потому что один там просто приходил войной, и у людей была возможность отбиться, второй с помощью своих махинаций с вакцинами ковид и прочих финансовых инструментов, но при этом он вроде бы честный человек, во всяком случае формально. Мы можем давать ему оценку, мы можем говорить, что там конфликт бизнес-интересов, но это все предметы расследования. Я его считаю преступником. И по сути,
4: единственное, за что, это за факты. На эмоциях вот,
5: я
4: с тобой
5: говорю,
4: согласен.
5: Факты. 58 миллиардов.
4: Твоих слов, людям, у которых половина извилины, вот так достаточно. И все, понеслась. Но все-таки давай по фактам. Есть?
5: Ну, по фактам. 58 миллиардов. Это много или мало?
4: Кстати, Transparency International, тобой упомянутый иноагент. Я не знаю, кому, кто как скажет. Для меня много, да.
5: Ну, то есть это 58 миллиардов, выведенных из страны, потому что это как раз-таки недвижимость, которая принадлежит людям под санкционным. Это только то, что удалось установить, это только то, что уже доказано, и там многие расследования идут. И вопрос заключается в следующем. Как ты считаешь, люди, которые владеют зарубежной недвижимостью, и которые вывели свои активы из России, будут ли они заинтересованы, в ударах по территории страны, да, даже если она является прямым поставщиком оружия Украины, будут ли они заинтересованы в том, чтобы что-то строить в России? Ведь это, получается, нужно активы тратить в стране, в которой ты жить не собираешься. Иначе зачем им зарубежная недвижимость, если они собираются там жить в России и строить в ней свою жизнь?
4: Ну, что-то строят ведь. Делали, что-то делают. У меня нет
5: однозначного
4: ответа.
5: Это уже как раз-таки другие люди.
4: Ну, как другие? Смотри, сразу раз и другие.
5: Ну, так они строят как раз-таки тоже для извлечения прибыли. Большинство застройщиков, это в том числе тоже, берешь кредит, отстраиваешь что-то, хотя они, по сути, просто посредники, которые нужны.
4: Ну, как вся экономика во всем мире, к сожалению, последние лет 2000 работает.
5: Да, я про это и говорю. И именно это, такое устройство экономики, приводит нас к капиталистическим противоречиям, которые заканчиваются большой войной и большой бойней.
4: Но пока справедливо, сейчас да.
5: Ну, но Россия при этом как бы могла бы более эффективно принимать решения в отношении других стран, если бы не люди внутри страны, заинтересованные в том, чтобы как бы это все прекратилось.
4: И с этим согласен. Ты как-то пропускаешь мой главный аргумент.
5: Хорошо,
4: давишь, опять
5: главный
4: же, на демагогию, на эмоции, в том, что если нет конкретных цифр и конкретных имен, то это звучит как, ну что, наговор.
5: Во-первых, я сказал, клевета. Это мнение. Нет, я сказал, что это мое мнение. Клевета — это если бы я сейчас конкретного чиновника обвинил в наличии
4: сейчас,
5: зарубежной недвижимости,
4: напомню,
5: а у него бы ее
4: назвал,
5: не было.
4: Всех назвал.
5: Нет, я не всех,
4: всех,
5: а большинство. Я сказал большинство.
4: Нет,
5: большинство.
4: Ты сказал, если большинство, значит, могу распространять и на всех. И
5: да,
4: пусть
5: это,
4: они говорят на меня и даже не обижаются.
5: Ну да. Но таким образом, смотри, так мы вообще ни о чем не можем рассуждать, потому что я должен конкретно с каждым именем говорить. И я тебе произнесу имя, например, там, Роман Абрамович, его покупка Челси. Да, а ты мне скажешь другое имя человека, который там, допустим, Галицкий. Хотя Галицкий уже не подходит, но какого-нибудь другого человека, который
4: там
5: что-то строит в России.
4: Там просто два Галицких есть. Я надеюсь, ты имел в виду того, который...
5: Конечно, Сергея, безусловно. Вот. Понимаешь, то есть тогда получится, что мы вообще ни о чем не можем рассуждать. Поэтому я и уточняю, что это мое мнение. И у нас взамен статистики есть пример Ирана. Ирана, который себя вообще ни в чем не ограничивает.
4: А ты полагаешь, у иранских элит не было никаких ни капиталов, ничего. Да, ну тогда мне с тобой не о чем говорить. И дети у них нигде не учились. И
5: были,
4: не ездили никуда.
5: Ну, во-первых, смотри, надо смотреть, в какое время учились. В период обострения с Америкой точно не учились. В период, ну, тем более их всех оттуда в том числе и погнали, да, ну, не только иранских, а всех вообще арабских. Но, в целом, да, я считаю, что так. То есть мы можем найти какого-нибудь одного чиновника, другого, у которого, может быть,
4: одного
5: что-то там
4: другого.
5: Где-то за рубежом было. Но это будет не большинство, это будут не те люди, которые определяют политику.
4: Ну, нельзя так, нельзя. Ни там цифр нет, ни там.
5: Значит, заблуждаюсь, но вот не могу спорить со своим видением
4: ситуации. У меня вообще нет
5: статистики,
4: я за то, чтобы говорить по фактам. Давай небольшой перерыв сделаем, обязательно продолжим, но через несколько минут после рекламы новостей.
0: Стас разберется. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
6: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
6: кажется, что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
3: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: 8-800-700-0065.
1: Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Производство дронов для нужд фронта в Сахалинской области планирует выпускать 5000 беспилотников в месяц. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В компании уже трудоустроены 17 ветеранов СВО. Для расширения производства дополнительно создается еще 50 рабочих мест. В регионе реализуется более 70 сценариев применения МБПЛА. Область занимает лидирующие позиции в стране по применению беспилотных авиационных систем в народном хозяйстве. Экипаж глубоководного обитаемого аппарата АЭС-30 со спасательного судна «Георгий Казмин» отработал в Авачинском заливе на Камчатке поиск и спасение экипажа условно-аварийной подводной лодки, которая лежала на глубине около 50 метров. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте. Сначала аппарат искал стенд макета на дне, после чего выполнил стыковку и отработал действия по выходу людей из аварийного отсека. Экипаж подтвердил, что готов решать свои задачи в море. Политические силы Армении, недовольные итогами парламентских выборов 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде 19 июня. Об этом заявил Центр избирком республики. Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число места за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов, не прошедших в парламент сил. Абхазия нацелена на запуск полетов в зарубежные города и допускает запуск зарубежных направлений из международного аэропорта Сухума. Об этом заявил глава республики Бадр Гунба. Сегодня осуществляются рейсы приоритетно только в российские города, однако республика не исключает возможности запуска других зарубежных направлений, как только для этого будут созданы наиболее благоприятные геополитические условия. Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июня возобновляет прямые рейсы по маршруту Владивосток-Санкт-Петербург. Перелеты будут выполняться из Владивостока 3 раза в неделю по пятницам, субботам, воскресеньям на крупных пассажирских лайнерах с 2 рядами проходов между кресел. Время в пути составит 8 часов 35 минут. 12 московских видеоигровых компаний примут участие в крупнейшей выставке цифровых развлечений в Китае. Столичные разработчики и создатели и издатели проведут серию переговоров с зарубежными коллегами и представят компьютерные и мобильные видеоигры российского производства. Победители отбора получат оборудованное место на коллективном стенде московского кластера видеоигры и анимации и смогут провести B2B-встречи с компаниями из лонг-листа выставки. Им также предоставят трансфер до места проведения мероприятия. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Разберется?
4: Стас разберется.
5: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Давай к международным чиновникам перейдем.
6: Слушай, я бы в заключение предыдущей темы все-таки сказал бы, что мне удалось найти интересный момент. Оказывается, у Маджштаба Хамини тоже есть это имущество за рубежом.
5: Неужели?
6: Да, и прикол еще в том, что Иран сказал, что будет конфисковывать зарубежную недвижимость, но только у тех, кто сотрудничает с Израилем или США. То есть как-то странно получается, что если ты нормально... Ну, хотя, в принципе, наоборот, логично. Да, то есть если ты
5: Интересного есть. И закон 23-го года, и 19-го, и расследование начала нулевых. Я понимаю, что очень хочется вот так вот прям, эх, вот у нас все плохо, в Иране-то как и они молодцы. Давай читать все подряд тогда. А если нет... Ну, будьте добры, статистику.
6: Слушай, но факт все равно остается фактом, что мы с красными линиями регулярно затягиваем. Не то, чтобы я бы радовался каким-то жестким ударом.
5: Ты сейчас про Иран говоришь. Последнее иранское предупреждение, когда бьют по пустым базам. И ты сейчас про красные линии. Ну, давай сравнивать сравнимое.
6: Слушай, ну, по пустым базам сейчас-то, когда там на юге Ливана противоречие обострилось, они как бы бахнули, причем нормально.
5: Ты сейчас прям новостями говоришь, прям сводками.
6: Ну да, но они же бахнули.

0: все равно.
1: Куда бахнули?
0: Ну, обострение, как сказать.
1: Это тебе Иран сказал?
0: Да.
1: Ну вот, хорошо.
0: Ну а что тогда вообще уже ничему верить?
1: Ну подожди, почему российскому Минобороны ты вот начинаешь вот это, а иранская Минобороны... Ребят, ну давай объективно. Либо-либо. Либо всем, либо никому.
0: Ну, потому что в случае с Россией я вижу регулярную эскалацию конфликта, когда поставляют еще более дальнобойное вооружение, так. А у нас каких-то симметричных
1: Иран,
0: ответов нет.
1: Иран, отжали Сирию, отжали Ливан, начали бить. Ну, то же самое. Какие были ответы у Ирана? Ну, я опять же, давай мы перейдем к другим
0: Сирию
1: темам.
0: Сирию отжали красиво. Ну, ладно,
1: красиво,
0: давай перейдем.
1: Красиво, естественно, и здесь красиво, и там красиво. Все потихонечку красиво отжимают. Поверь мне, у Китая красиво отожмут. Но там вот почему-то вот мы будем по-другому относиться, да?
0: Да.
1: Ну вот, да.
0: Да
1: и
0: нет,
1: коррупция
0: все равно...
1: в Китае — это другое, правда?
0: В Китае за коррупцию смертная казнь. Если сделают
1: один раз
0: у нас...
1: в 10 лет?
0: И что? А что? Зато при этом случай гремит на всю планету, и остальные чиновники несколько раз подумывают.
1: Да ничего никто
0: гремит
1: не подумает.
0: Гремит постоянно.
1: А, ну гремит, потому что показать смертную казнь, в особенности, я вот помню, где... Кто-то, какой-то блогер, что ли, снимал просто так и засек какую-то смертную казнь у себя на заднем плане. Что-то такое. Это, да, видосики красивые.
0: Нет, это про этого, как его, Логана Пола.
1: Не-не-не,
0: это в Японии
1: немножечко
0: было.
1: Другое, это немножечко другое. С Логаном Полом это отдельно. Давай, правда, к международным чиновникам. У нас
0: Погнали.
1: Тут, значит, грубо говоря, в ООН грозит новый генсек. И тут в свете всего разного, что про ООН говорится в последнее время... Вопросы возникают, опять же, разные. Сергей Лавров поделился своими комментариями, своими мыслями, обозначил, естественно, что ключевое достоинство, ключевая вообще вещь в будущем генсеке – это быть независимым и не идти на поводу каких-то отдельных государств, отдельных международных организаций, насколько это сегодня возможно. И сразу тоже напоминают, что по уставу ООН, генсек ООН – носит некий арбитражный характер, то есть какую-то роль судьи должен, что ли, занимать. А вот, к сожалению, по последним годам что-то оно как-то не получается. И это даже, кстати, не только в адрес лично Гутерреша, нынешнего генсека, критика.
0: Беспристрастного судьи.
1: Да
0: Гутерреш,
1: да хоть
0: черт
1: какого-то
0: поганый,
1: судьи.
0: По-другому не скажешь.
1: Так а помимо того, что черт поганый, так еще и понимаешь, что реалии такие, что где-то этого черта поганого еще и не спросят даже. Вот.
0: Ну, а если спросят, то он ответит как надо. Я не считаю, что там есть...
1: А Гутерреш, он португалец же, да?
0: Да, я не считаю, что, в принципе, в таких структурах, как ООН, при нынешней стадии нашего противостояния, возможен независимый человек. Он будет либо пророссийский, либо прозападный. Но с вероятностью 99% он будет прозападный, просто потому что у них тупо больше денег. Да? То есть, как там все это происходит? Закидают грантами какие-нибудь организации, которые с генсеком ООН связаны, и он будет им обязан и должен будет принимать нужные решения, чтобы не потерять вот это вот все грантовое финансирование. Так что у меня здесь прогнозов хороших нет. Конечно, Лавров молодец, что ездит, там договаривается. Безусловно, это все надо делать. Да, вот он встречался с этим, с кандидатом в генсеке. Но я думаю, все равно выберут того, кто будет отстаивать их интересы.
1: Ну, допустим, ну, вот вообще в целом какие-то, я не знаю, ну, просто маловато по теме сказал. Я понимаю, что это не про олигархов рассказывать, но все же.
0: Ну, ООН. Про олигархов я как бы больше читал и больше знаю, конечно.
1: Читал, а про генсека он не читал?
0: Нет. Ну, а он ничего не решает, это не так интересно. Не, я больше про МОК читал.
1: Про МОК? А что там? Он просто в связи с выборами прошлогодними?
0: Да нет, ну, вообще, в том, что Бах черт поганый.
1: Да половина
0: Желаю
1: там
0: ему
1: этих...
0: разбиться на машине. Но Бах еще имеет наглость во всем нас обвинять и терпеть от Израиля. Поэтому настолько двойные стандарты они выбешивают. Гутерреш, ну, обычная марионетка Запада.
1: Гутерреш, марионетка Запада, ну да.
0: Я
1: да.
0: его знаю Гутерреш. Ну, потому что меня ассоциируется со словом Гуталин.
1: Я пытаюсь вспомнить... Нет, в квадрате шпрактиш это из немецкого, и все-таки ударение на предпоследний. Я к тому, что какое-то будущее-то вот этой у единой-то организации есть, потому что и российскими политиками, и лидерами говорится, и западными лидерами, ну и делается, тоже говорится. Все как-то вот растекаются по своим региончикам, создают какие-то свои организации. Вот.
0: Может быть, ее постигнет судьба Лиги наций.
1: Но... В каком смысле? Что просто свернется и что-то новое появится?
0: Рано или поздно. Ну, слушай, я думаю, сейчас будет большая бойня. Вот, очень большая бойня, Третья мировая, и после этого, вот как всегда, да, когда уже кто-то победит, кто-то проиграет, скажет, слушайте, ООН не работает, нам нужна новая организация с более демократичным устройством, новые сверхдержавы будут там все определять, и какие-то другие страны будут признаны самыми крутыми, и вот.
1: И дальше-то что?
0: Дальше-то что? Все по новой, пока будет капитализм, все будет по новой. Дальше опять, вот все, мы начинаем новую глобальную экономику, либо планета будет поделена на секторы, новая холодная война между какими-то сверхдержавами, пока одна из них не проиграет, а потом мир еще 10-20 лет хорошо поживет, но уже будут более демократичные механизмы выработаны, и следующая мировая бойня случится уже намного-намного позже, потому что капитализм затянется.
1: В этом плане, вот правда, кстати, мне понравился комментарий на тему того, даже, ну вот, допустим, будет пророссийский генсек ООН, неважно какой он, учитывая, что сама организация, ну вот, лишается авторитета. Более того, очень занятная вот эта история, мне очень нравится эта история, с тем, что Америка перестала финансировать определенные структуры ООН. Про Германию вообще прекрасный инцидент, наверное, не знаю, случай вот произошел буквально пару недель назад, когда было голосование в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и Германия впервые, когда выставляла свою кандидатуру, не была поддержана, проиграла. А Германия — это второй плательщик ООН. Вот в этом смысле, ну, логично было бы предположить то же самое, что Трамп тогда подумал, и кто-нибудь из Германии, не знаю, Мерц или кто там следующий будет, скажет, а что нам там делать? Мы им платим. Они нас
0: да
1: не
0: и Китай
1: выбирают.
0: Тоже недоволен. Китай тоже недоволен. Но это на самом деле неправильно, потому что вообще
1: извини,
0: ООН...
1: Извини, пожалуйста, я имел в виду именно вот с точки зрения, извини, денег, бабла.
0: Да, и это очень плохо, потому что вот эти вот инициативы ООН, там на самом деле очень много хороших всяких было. То есть пострадают из-за этого люди в бедных странах, в том числе и африканских, потому что мы не будем... Ну, точнее, ООН на наши, в том числе, деньги, и на китайские, и американские, не будет развертывать всяких гуманитарных миссий, которые там были. Да, конечно, неэффективно распределяли средства, но это было хоть что-то. А так больше людей, конечно, там будет умирать, и это плохо. Но, с другой стороны, и поддерживать организацию, которая не рассуждает по международному плану и праву, и там все занимаются конформизмом, постоянно нализывая друг другу причинные места. Но в этом тоже смысла немного. Так что это вот такое вот диалектическое противоречие неразрешаемое.
1: Так будущее-то какое в этом смысле?
0: Я думаю, что хана это... ООНу.
1: Нет, это...
0: Кирдык.
1: Хотел сказать, это само собой, да. Но все же, в каком-то... Есть понимание, в каком направлении-то все это движется? Потому что, я не знаю. Вот мне очень нравился аргумент, который международные юристы у нас в эфире высказывают. Например, Кира Сазонова. Всем рекомендую передачи по четвергам и регулярно приходит в Изоленту тоже. Которая говорит, что международные законы, другими словами, более умными, естественно, они есть. Они работают многие годы. Лучше не придумано.
0: Лучше
1: и, скорее
0: не придумано.
1: Всего, придумано не будет. И на это просто руками развести, и что,
0: да,
1: страшно становится?
0: Да, я же говорю, это неразрешимое диалектическое противоречие. Нет, прикол заключается в том, что Трамп хочет создать организацию конкурента. То есть это тоже вот такое вот диалектическое противоречие.
1: А ты веришь в
0: нее? Да, конечно.
1: Веришь в трамповский этот совет мира?
0: Слушай, ну я верю не в то, что он будет лучше, чем ООН.
1: Извини, пожалуйста.
0: Не в то, что он там будет что-то решать. Я верю, что Трамп будет дискредитировать ООН и следующая администрация Соединенных Штатов для того, чтобы создать своего конкурента, который более будет заточен на извлечение прибыли. То есть, понимаешь, все вот эти вот африканские нахлебники, они просто не хотят работать. Надо исключить вот эту гуманитарную миссию. И превратить ООН, оптимизировать, да, точно так же, как оптимизируется американское здравоохранение сейчас и все остальное, надо точно так же оптимизировать
1: тоже.
0: И ООН. Ну и образование, и все остальные вот эти вот, скажем так, направления надо также оптимизировать. Капиталисты, чем больше человек капиталист, тем лучше он умеет оптимизировать. То есть урезать все социальное, что они делают, в пользу того, чтобы просто зарабатывать бабки. Поэтому в фонд мира я верю. Не в то, что это будет хорошая организация. Организация будет на самом деле наиболее, ну, на самом деле, вообще абсолютно бесполезная, она будет просто очередной финансовой прокладкой для извлечения прибыли. Но будет медийная кампания, будут в СМИ рассказывать о том, как это важно, как ООН себя исчерпал, как фонд мира Трампа будет налаживать конфликты и прекращать их за сутки по всей планете.
1: Хорошо
0: и
1: сказал, налаживать конфликты.
0: Да. И страны будут платить туда взносы. То есть я это так вижу.
1: Согласен, но это вообще жизнеспособная конструкция, учитывая, что Трамп рано или поздно, ну, как, в смысле рано или поздно, уйдет с поста президента.
0: Так там другие ребята придут.
1: Конечно.
0: И они также будут зарабатывать. Кто-то понесет ответственность, полетят головы.
1: Я сейчас больше, знаешь, про Совет мира. Он без Трампа просуществует хоть там, не знаю, какое-то время?
0: Но я думаю, что Совет мира будет существовать очень долго, что это будет американский проект, который будет, ну, опять же, если у них получится его создать, тут будет зависеть уже от деятельности ООН. Но как я вижу развитие дальнейшей ситуации, да, ну, то есть, если вот так вот прогнозировать на десятилетия, постепенно все страны Европы, они будут больше нацифицироваться, больше вооружения, уже крупномасштабный конфликт всех между всеми, и, соответственно, когда экономические предпосылки будут, то одна из стран, я думаю, что это будет Германия. Вопрос, почему это всегда Германия, это потому, что у них нет своей нефти. Поэтому они вынуждены захватывать кого-то. Они сейчас напроизведут кучу вооружения, а воевать-то как? Если нефть из России они больше не покупают, и им нужны ресурсы, значит, только захватить. Точно так же, как они в свое время захватывали Судеты, и почему они пытались дойти до Кавказа. Ну, вот знаменитая Сталинградская битва, это же как раз-таки противостояние, чтобы они нефть не захватили, и НПЗшечки сжигали. Ну, мы сами свои, для того, чтобы им не
1: план
0: досталось.
1: План целый был, да-да-да, большой, серьезная операция.
0: Да, то есть идея заключается в этом. И ООН тогда потеряет вообще всякий смысл, и здесь под шумок Трамп, может быть, еще больше продвинет свой фонд мира, хотя, скорее всего, уже не он будет президентом, а его продолжатель, который скажет, вот план президента Трампа был правильный. В отношении самого Трампа в этот момент будут вестись расследования, которые растянутся на десятилетия, а фонд мира потихонечку скажет, а вот мы способны решать конфликты. И вот как вот оно там все сложится дальше, я не знаю, но то, что пытаться создать такую организацию они будут, я в этом уверен. Но тут может быть как вот с ЧВК американскими, да, преобразуют этот фонд мира в какую-то другую организацию, если у них не получится сделать. То есть, если не получится максимум прибыли отжать, то они преобразуют ее в какую-нибудь другую структуру, которая будет какими-нибудь конкретными инициативами заниматься, может быть, даже гуманитарными, но на которых будут пилиться просто огромные бабки. То есть, вот какие варианты я вижу. Но ООН, да, постепенно будет терять весь смысл, как только все европейские страны начнут уже там воевать между собой.
1: Ну вот из твоих слов очень, знаешь, боязно, что рабочий механизм — это создавать конфликты, а потом их утихомиривать. Даже при том, что все будут прекрасно это понимать, выглядит очень здраво. Ну, в смысле, очень реалистично.
0: Да не будет никто понимать. Понимать-то никто не будет.
1: Имеется в виду... Да как это нет? Все будут прекрасно понимать, просто сидеть будут и... Да, нас уже...
0: Нет, если ты имеешь в виду страны, то да.
1: Конечно,
0: но
1: да, я
0: не опять же, какие-то люди. Да, с помощью СМИ можно зазомбировать себе просто стадо идиотов, которые будут бегать и тебя отстаивать, которым можно просто объяснить, что вот эта страна, она недостойная, там интерменши живут, и они должны быть завоеваны. Потому что, ну, массовые люди, вот они как-то... вот просто, как это сказать, обыватели, которые хотят, чтобы вот просто вот они сейчас кого-то убили, и все у них стало хорошо. Да, вот просто вот этих убейте, и все будет хорошо, у вас экономика расцветет. Большинство людей можно так зазомбировать. Хочется, конечно, верить, что мы живем в эпоху, когда знания доступны всем и каждому, можно зайти, почитать, разобраться, но для большинства людей агрессия, ненависть к чему-то, это попытка заткнуть и внутренние конфликты, такие душевные, да, интеллектуальные, и возможность вот поверить, ну вот надо просто этих убить, я сейчас вот на себя усилия сделаю, мы убьем кого-то, кого нам скажут, и все будет хорошо. Просто я думал, что в цифровую эпоху все это изменилось, но беседуя с людьми в реале, читая, ну, смотря блогеров и их посты, я понимаю, что это вообще не так, да, вот эти 10-минутки ненависти от иноагентов, того же самого Максима Каца или Майкла Наки, я понимаю, что нацизм жив, и мне нацизм, в принципе, стал понятен, да, понятней, потому что, ну, как вот люди могли на такое отважиться, такое вот совершить. Но теперь я это намного лучше понимаю, потому что все это завернуто в интеллектуальную обертку для, ну, для тупых, которые не способны Тут же речь идет даже не об интеллектуальных способностях.
1: Все так правда.
0: Ну,
1: да.
0: Тупых я их называю условно, да. Главная проблема в том, что эти люди не способны поставить собственные убеждения под критический анализ, потому что они считают, что все, вот они совершенны, они все в мире познали, а признать, что ты в чем-то ошибаешься, это самое, вот на самом деле, главная беда вообще человечества в том, что мы не способны признавать вот свои ошибки, что мы вот просто не можем сесть и посмотреть, а вот правильно ли я делаю. И даже, знаешь, я здесь не буду себя как-то отстранять, я думал, что я вот там все правильно делаю, а в какой-то момент выясняется, что ты там, допустим, в семье все неправильно делал, да, и ты такой вот садишься, просто осознаешь это и понимаешь, что тебе это казалось, причем ты-то вроде умнее, чем они, ты все это как бы там проанализировал, рефлексировал, прорабатывал, а потом оказывается, что все равно нет, что ты сам себе создал мир, который вообще объективной реальности не соответствует. И большинство людей, вот они просто не способны понять, что они несовершенны, что они, так скажем, вот эти... В этом плане, конечно, религия... Все-таки нельзя не признать ее плюсов, да, то, что там вот это вот, я раб Божий, кто-то снимает с себя ответственность, а кто-то наоборот вот так вот это все осмысляет. Ну, короче, сложная такая история, что-то я опять вот это вот все так вот
1: скомканно сказал. Да нет, хорошо, отлично все пошло, да. Мне кажется, вообще прекрасно.
0: Ну, короче, я считаю, что большая бойня, возможно, большая бойня будет, мы к большой бойне идем, и потом, когда происходит большая бойня, высвобождается огромное количество энергии, которую каждый попытается поставить себе на службу, у кого-то что-то получится, у кого-то нет. Но Фонд мира, я считаю, что это достаточно глобальный проект, о котором еще заговорят, и, ну, безусловно, США, они как капиталистическая держава, то есть я действую в логике капитала, здесь нет каких-то идей о мировом господстве Трампа или о чем-то таком. Просто это будет еще один инструмент извлечения прибыли со всей планеты в пользу республиканских, консервативных элит. Вот и все. По-другому я никак на это смотреть не могу.
1: Давай успеем, может, про Иран с Израилем. Я понимаю, что тема большая, но вот в данном случае, потому что и косвенно уже прозвучало, новое обострение, снова обменялись ударами, и вот тоже пафосно рассказали о том, что все операции завершены на данный момент, цели достигнуты, Трамп уже бесится. Кстати, уже не первый раз про него, по крайней мере, по соцсетям, по интернетам гоняют, что он, информацию гоняют о том, что он недоволен поведением Нетаньяху. Нетаньяху говорит, что вот предотвратили аж ни много ни мало ядерный удар.
0: Слушай, они и поведением Зеленского были недовольны. Ну, по поводу ядерного удара, это просто смешно, это просто нелепость. Да. Они вечно всем недовольны, но делают-то они по-другому. Если бы за их словами следовали какие-то действия, ну, недоволен, останови все поставки оружия Израилю. Но нет, он скажет, я недоволен, что-то Нетаньяху не то делает и продолжит делать. Это опять же, знаешь, когда два гопника тебя избивают, но один из них хочет тебе там показаться как бы хорошим, да, хорошим полицейским.
1: Хороший полицейский, он такой. Полицейский, моя любимая тактика, да.
0: Да, он такой, да не, ну типа как бы хорош там, ну что ты его так жестко там, не кошмарь и прочее. Вот, и поэтому я думаю, что Трамп бы мог все эти войны прекратить. Вообще вот просто...
1: Но это вручную от того, что ты чуть выше рассказал, и я с тобой абсолютно согласен, что вот это какой-то новый центр поднимания смуты и устранение смуты по своему собственному этому рычажочку. Это вот оно прям вот наглядно, литерали, как говорят в английском языке, в американском.
0: Вот, мне интересно, ты сможешь назвать хоть один конфликт за последние 70, там, допустим, лет, чтобы в нем не было американского вооружения? Вот просто, мне кажется, таких нет.
1: Я думаю, могу.
0: Даже за 100.
1: А, подожди. Ну, без американского вооружения, ну, никак, потому что так или иначе вооружены. Но без американского интереса я прям убежден. Футбольная война Сальвадора и Гондураса никак не была связана с американским присутствием.
0: 11 сентября тоже как бы США было невыгодно, но маджахедов-то кто создал? Бен Ладена-то кто создал? И какое вооружение использовалось?
1: Все факт. Все по фактам.
0: Ну вот да, то есть уберите одну страну, ну сейчас уже нет, потому что в Европе развертывается вооружение, просто оно будет дороже, не такое эффективное, но они уже остановиться не смогут. Но в целом только Америка. А хотя нет, все равно убирайте Америку, убираем поганые старлинки, и никто никого, ни по кому стрелять не сможет, потому что тупо не будут знать куда.
1: Провода тянуть будут, да.
0: Ну, провода — это, опять же, дольше, да, это геморройнее и не так выгодно будет. А сейчас-то можно что там? Оружие поставил, утилизировал, постреляли, что-то инфраструктуру какую-то разрушили, логистические цепочки противника нарушили, теперь не так удобно ресурсы продавать, да, почему они по НПЗшкам бьют. И все. Поэтому, ну, действительно, если вот убрать бы всю эту финансовую историю США, но, опять же, дело не в стране, а в том, что
1: в элитах,
0: люди...
1: Да?
0: В элитах, безусловно. Ну, то есть я против среднестатистического американца вообще ничего не имею.
1: Не знаю, не знаю, что здесь сказать, добавить. На данный момент инициатива на чьей стороне? Вот, условно говоря, все идет как без каких-то вот вывертов и финтов, которые могли бы кого-нибудь удивить.
0: Смотря за кого ты. Если ты за американские элиты, все идет просто отлично. Сейчас накапливается вооружение, выделяются бабки, потом все это вооружение будет утилизировано, и еще больше вооружения произведено, и на все это выделено еще больше денег. Для американцев, для России, для всех остальных стран, конечно же, все очень плохо, потому что перекрыт Ормузский пролив, и скоро начнется кризис энергоресурсов, и все взлетит в цене. Пока не взлетает, потому что, ну, некоторые надеются, что Трамп все разрулит. Некоторые надеются, что Иран падет, другие надеются, что Иран победит, и все будет на его условиях, он будет продавать проход через Ормузский пролив абсолютно всем.
1: Иран вообще отлично устроился экономическими мерами, заблокировал Ормуз, 2 лямчика с корабля. Нормально.
0: Да, но я бы это воспринял, как, знаешь, кинуть какого-нибудь самого крутого авторитета района. То есть вроде бы ты при бабле, теперь ты можешь себе позволить там отличные развлечения, в баре посидеть, там на стриптиз ходить. Но этот человек, которого ты кинул на бабки, он просто так никого не прощает. Он может к тебе даже прийти, договориться на какое-то время, а сам будет искать варианты тебя устранить. То есть ты все время под угрозой находишься. Так что, ну, я бы не сказал, что они очень хорошо устроились.
1: Так ведь после нас хоть потоп.
0: Ну...
1: А сейчас ты прекрасно расписал весь список доступных возможных иранских развлечений для иранских элит. Сидят нормально. А кого там бомбят, в кого там ракеты... Я к тому, что получается, если следовать твоим словам, всех все устраивает?
0: Ну, нет, никого ничего не устраивает. США ничего не устраивает. Они попытаются Иран уничтожить. В любом случае,
1: а Иран...
0: потому что у них есть
1: почему,
0: нефть.
1: Почему? А, зато США на этом продают вооружение.
0: Ну, они продают вооружение, да. Но при этом у них есть еще внутриполитическая борьба, и многие всем этим делом недовольны. Американские компании нефтяные не понимают, что им делать. То ли наращивают производство, но если они сейчас нарастят и вложат
1: что
0: в это бабки...
1: Что им скажут, то и сделают.
0: Нет, такого нет.
1: Нет, я имел в виду, какие будут инсайды, вот в этом смысле, а не в том плане, что возьмут под козырек то, что им будет сказано.
0: Инсайдам тоже слепо никто не верит, они могут не подтвердиться.
1: Ну да, только Трамп вовремя нужное количество миллиардов вливает в теле.
0: Опять же, только потому что те решения, которым вливает, он эти решения принимает.
1: А я именно об этом и говорю. Давай еще один небольшой перерыв сделаем, рекламные новости, обязательно продолжим.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ предотвратило теракт в колонии в Ульяновской области. Движение через пункт пропуска Джанкой на границе с Крымом перекрыто. Дорогая энергия вынуждает промышленность Германии уходить за рубеж. Теперь подробнее. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. Уточняется, что сторонник запрещенной в России международной террористической организации в канун праздника Курбан-Байрама планировал совершить убийство сотрудников исправительного учреждения. Отмечается, что мужчина руководствовался мотивами религиозной ненависти и вражды. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями о приготовлении к совершению теракта. Украинские войска концентрируют удары по мосту в районе Чингара на границе Херсонской области с Крымом, чтобы создать проблемы для передвижения людей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он информировал, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских беспилотников. Сейчас движение через Джанкой снова перекрыто. Водителям советуют ехать по двум маршрутам из Мелитополя в Армянск. Первый через Новоалексеевку, Новотроицк и Чаплинку. И второй через Новоалексеевку, Чкалово, Асканию, Нову и Чаплинку. Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропортах Геленджика и Краснодара из-за временных ограничений, введенных в ряде районов Краснодарского края. Об этом сообщает Росавиация. Актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Филькиной грамотой назвал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет условия по прекращению военного конфликта на Украине, которые лидеры стран Евротройки предложили России. Ранее главы Франции, Германии, Великобритании и Владимира Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи, среди прочего, прочих условий стала также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил. Россияне менее чем за год работы сервиса по оплате таможенных пошлин через систему быстрых платежей совершили в нем почти 13,5 тысяч операций на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей. Об этом рассказали в национальной системе платежных карт. Благодаря скорости проведения платежей через СБП минимизируются риски, связанные с изменением курсов валют, а клиенты получают более простой и удобный способ оплаты таможенных операций. Сейчас к сервису подключено уже 23 банка, а средняя сумма перевода меняется в зависимости от периода. Сейчас она составляет около 200 тысяч рублей. Дорогая энергия вынуждает промышленность Германии уходить за рубеж. Об этом заявили в правой оппозиционной партии «Альтернативы для Германии». Кроме того, в стране невозможно полноценно развивать индустрию искусственного интеллекта, поскольку эта отрасль также требует очень больших объемов энергии по доступным ценам. Депутаты партии считают это поразительным, если сравнить ситуацию с предыдущими десятилетиями, когда капитал постоянно притекал в ФРГ, потому что инвестировать в страну было выгодно. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжим. Стас разберется на «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе нам еще можно позвонить, не только подписаться на наш Макс-канал «Радио Нижний подчеркивание Спутник», но и 95-95-912, телефон московский 495. Если о чем-то есть спросить, если о чем-то есть рассказать, с удовольствием вас выслушаем. Про Иран с Израилем что-нибудь еще дополним или дальше? К следующему
5: косяку? Они постоянно так обсуждаем.
4: Тогда давай про психологов без дипломов. В очередной раз и по новой, но по старой тоже, разгорается вот это движение в рядах про законотворцев против психологов без диплома государственного образца. Значит, Ян Ландратов, уполномоченный по правам человека в России, рассказал о том, что есть обращение, о том, как семьи рушатся после того, как люди обращаются за консультациями. Ну, вот это называется блогеры-психологи, но я вот чуть расширяю уж, я думаю, никто на меня здесь не обидится. Не первый год эта ситуация разворачивается. Государство всячески хочет в хорошем смысле слова зарегулировать эту сферу, чтобы психологи, работающие с вот этим вот с ментальным здоровьем, имели дипломы государственного образца. В прошлом году был законопроект, собственно, который все это дело утверждает, что все должны пройти государственное перепрофилирование. Это, естественно, вызвало море недовольства тех, кто уже работает с какими-то там корочками, что-то там, где-то там, как-то там. А популярность вот этих онлайн-психологов, блогеров, как называет Ландратова Яна, блогеров-психологов, ну, все-таки никуда никак не уходит. Можно это вообще победить? Или человек, ну, правда, будет доверять тому, кому он доверяет? Вот мне кажется, если ты будешь давать советы по психологии, тебе будут верить просто не глядя.
3: Ну, это факт.
4: Ты просто не будешь, я так понимаю, давать их, потому что у тебя все-таки есть понимание, к чему и что это. Но как с этим, ну, правда,
3: слушай, бороться? Если когда-нибудь разорюсь, и мне все-таки срочно понадобятся деньги, я пойду и в психологию, и куда угодно совершенно. К сожалению, простите, это суровая правда. Так оно устроено, так устроена эта жизнь.
4: Но давай тогда,
3: хочешь жить, умей вертеть. Да никто не хочет работать. Понимаешь, никто не хочет работать, а тут вот дома сидишь, всякое рассказываешь, несколько книжек прочитал и рассказываешь. Ну, конечно, потому что образование – это долго, это дорого. И причем еще, знаешь, парадоксально, но люди с реальными дипломами, они не конкурентоспособны. Ну, это вообще, знаешь, такая тоже вилка, потому что чем больше ты знаешь, чем больше ты понимаешь, тем больше ты знаешь, что ты ничего не знаешь. Ты вообще уже ничего не понимаешь. Больше нюансов появляется, да, больше каких-то вот подробностей, вот таких вот мелочей, на которые ты обращаешь внимание. Я вам скажу так. Психологи, фитнес-тренеры, там эндокринологи тоже без дипломов. Это максимально распространенная история. И от этого люди реально страдают. Да, то есть, когда ты тренируешься у человека, просто мы вот недавно вспоминали с женой, как вот она пошла к тренеру, но это давно было, лет 10 назад, да, а у нее и то уже проблемы с коленом были, и вот эти вот проблемы усугубились, потому что ей еще тренер говорит, ну, она вот ей пишет, жена говорит, вот, мне типа больно вот это вот упражнение делать, дискомфортно, и тренер говорит, ой, что ж вы все такие слабые, ну, и в итоге там колено добили, потом лечиться пришлось, то есть, даже такие случаи были. Было такое, что вот почему она операцию делала, да, потому что общалась с эндокринологом, причем там тип вроде как даже, ну, с дипломом такой грамотный был, а он ей сказал, вот тебе после родов там надо пресс качать. Она начала пресс качать, и у нее там чуть внутренние органы не выпали, поэтому нам пришлось на операцию срочно ложиться. И такого очень много на самом деле, вот именно психология, потому что там вообще абстрактные, размытые понятия, и ты там, ну, фиг разберешься, то есть чушь тебе городит, не чушь. У меня вот, допустим, бывало такое.
4: А вот тут, извини, пожалуйста, а вот тут как раз ключевой механизм есть. Слушай, у нас звонок есть, я предлагаю послушать, потом продолжим, я к этому моменту прямо вернусь. Доброе утро, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста, и прошу.
5: Здравствуйте, Стас, здравствуйте, Алексей, Евгений.
3: Доброе.
5: У меня такой полушуточный вопрос сегодня. Недавно смотрел, ну, клип сам вышел давно, клип иноагента «Монеточки», у мамы есть секрет, где там различные женщины-либералы представлены, как они одновременно воспитывают детей и якобы борются за правильный режим. Вот. И подметил, что они все страшные, как смерть. Вот туда же, как и Тамара Эйдельман, и вот женщины в этом клипе. И вот смотришь на нашу, скажем так, на женщин, которые занимают нашу позицию, пророссийскую позицию, там та же Панченко, та же Поклонская, да, вот, та же Мизулина, вот, и очень красивые девушки. Я вот хотел спросить, ну, опять же говорю, вопрос немного такой полушутливый, на ваш взгляд, является ли какие-то комплексы из-за внешности, следствием того, точнее, причиной того, что человек становится либералом.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Да, это на самом деле не взаимосвязано. Я вам скажу даже наоборот. Как правило, либеральные женщины, они более красивые, потому что либеральная идеология, она тебя подводит к тому... Не, Шульман и Эйдельман — это исключение, да? Да. Я имею в виду, что женщины, которые либеральной идеологии больше придерживаются, они вкладываются в свою внешность, потому что они собираются ее продавать. Просто они потом, достигнув успеха в этой среде, они об этом и не распространяются. Я просто к своему, как бы я тоже человек, поймите, да, я подписан на парочку порно-актрис, в том числе и российского толку, вот, и я даже подписался на платную группу, но не то, типа там OnlyFans, да, я косарик один раз заплатил, и все, и там рассматриваешь все, что хочешь. Вот, и они даже пишут иногда политические посты, особенно они ненавидят Милонова, да, потому что они там за сексуальную свободу и все такое. И, ну, вот в основном про Милонова из-за его громких заявлений. И, в принципе, я вам могу сказать, что женщины либерального толку, как правило, красивее. Вот, потому что, повторюсь, они вкладывают бабки во внешность.
4: Ну, ладно, ладно, ладно.
3: То есть это экономически обусловлено, это логично, да. Но вот то, о чем вы говорите, это просто такие вот самые видные, да, скажем так, самые видные представители всех кланов. Вот, они просто на слуху, на виду, и никак с политическими взглядами внешность в этом плане она не связана.
4: А помнишь, я не могу, просто серия такая в Саут-Парке была про красивых-некрасивых детей. Красивым все в жизни так принесут и отдадут.
3: Да.
4: А вот некрасивый будет работать, будет играть на фортепиано, будет изучать, будет хорошо учиться и так далее, и так далее, и так далее.
3: А вот прикол еще в том, что если ты это можешь совместить, если ты как бы тебе там и с внешностью более-менее повезло, и ты еще готов работать, то тебе всего этого будет достичь легче.
4: Да, да. Но, с другой стороны, и стимулов меньше будет. Об этом-то и была та серия, что красивую обувь, вот этот самый сын продавца обуви, будет просто так подкидывать просто симпатичным девушкам, которые рано или поздно просто поймут, что вот если у них с юных лет определенные части тела выдаются, так и зачем стараться?
3: Ну, да,
4: я пересказываю серию Саут-Парка.
3: Да, а что, создатели Саут-Парка гении, ну так оно в жизни и есть, это правда.
4: Вот. Тогда, вот на самом деле, жалко, что позвонивший, не сразу я ему догадался этот вопрос спросить.
3: Но Шульман, конечно, мега уродливый, да, я вообще в шоке, она прям похожа на деда. Про Эйдельман я даже говорить не буду, но это вообще, это как будто, знаешь, это мутант какой-то, это вообще не должно жить, это дискредитирует всю человеческую расу.
4: Вот, я хотел к этому как раз и спросить, потому что коллеги подсказывают, но есть вот страны целые, ну, где, в принципе, людей... Мы, ну, к красивым относим намного... Ой, я очень аккуратно говорю. Относим намного реже. Вот, условно говоря, есть стереотип, что немки не самые симпатичные.
3: Немки мега стрёмные. Я вообще в шоке был, когда по Кёльну гулял просто страхолюдины. Мы это обсуждали, что вообще ни одной красивой бабы там за всю поездку не видели. А если красивую видишь, она по-русски будет с тобой говорить.
4: Ну вот, да.
3: Ну, у нас просто, видишь, у нас славяночки просто суперкрасивые со всех, так сказать,
4: приучили,
3: средины,
4: да?
3: Святой Руси.
4: Приучили,
3: да, я не думаю,
4: красоте.
3: Что приучили. Да я не думаю, что приучили.
4: Приучили, так, что вот мы теперь вот такие... так вот на остальных смотрим, и эх, вы не дотягиваете, да?
3: Ну вот, если бы, допустим, ты говорил с моей женой, она бы просто тебе объяснила, что там всех баб сожгли красивых.
4: Вообще отличная тема, прекрасно, нисколько не сомневаюсь.
3: Я не знаю, насколько это правда.
4: Отличный аргумент, я его лично запомню. У нас еще один звонок. Доброе утро, мы вас слушаем, телефон 95-95-912. Представьтесь, пожалуйста, и прошу.
6: Здравствуйте, меня зовут Ольга.
4: Здравствуйте.
6: Стас, я вас поддерживаю полностью в отношении психологии и в том числе в отношении того, что сказали про нашу власть. Вот по поводу того, что они просто, ну, не хотят сделать то, что должны были бы сделать. И их доход, на самом, вернее, как воруют они или нет, очень легко ведь определить, сравнить доходы с расходами.
3: Вот. Mm-hmm. И если бы, ну, это правоохранительные... стандартно, да.
6: Да, и если бы правоохранительные органы были, перед ними была поставлена такая задача, то они бы очень легко бы определили. Вот,
3: ну, знаете, тут еще надо доказать. То есть они же определяют, они же работают, но это ну, просто понятно. Доказывать очень долго.
6: Вот, и еще по поводу психологии. Я считаю, что вы тоже правы в том плане, что психология — это такая штука, она основывается не на наличии диплома, а на доверии человека к тому, к кому он пришел. Очень часто по рекомендациям приходит к человеку. Никто не спрашивает у него диплом, а спрашивают, насколько он действительно помог в каких-то ситуациях. Вот, например, если бы вы взялись работать как психолог, я бы, например, рискнул к вам обратиться, потому что, судя по тому, как вы рассказываете, как вы выходили из зависимых состояний, это очень сложно, и то, что вы смогли из них выйти, это вообще супер.
3: Да я не знаю, смог ли. Спасибо большое, но вы как-то меня это комплиментарно слишком.
6: Потому что держаться это тоже сложно. Окончательно выйти это невозможно, считается, но когда человек держится долго, он социально адаптирован, это вообще класс. Вот.
3: Спасибо. Я буду всем рекомендовать только одно. Вот я буду часами разговаривать с людьми и говорить, занимайтесь спортом. Потому что единственное, что помогает.
6: Ну, не только. Вы знаете, вам идет доверие еще по вашей позиции честной, как вы говорите честно по отношению к власти, к тому, что происходит. Вот. То есть вы не прячетесь за как бы то, что правильно говорится, вот вас, ваш напарник останавливает, я так понимаю, у него задание, чтобы вы лишнее не ляпнули. Вот.
3: Вы зря так думаете. И на самом деле-то по итогу спора, допустим, про Иран, я вот начал тоже гуглить, и Леша, ты прав как раз оказался. Так что...
4: Леша всегда прав, Ольга, запомните, пожалуйста, и запишите.
3: Запишите.
4: Просто если я не прав, я не буду об этом говорить.
6: И вот психологу доверяют в том числе, если он честен, не только в плане психологии, но и в плане по жизни. Если психолог, например, идет по улице и пинает там собаку или кошку, ему...
4: Ольга, плевать. Можно я вам вопрос задам? Извините, я люблю перебивать. Вот вы обратитесь к врачу, который хам, который пинает кошек, но который вам вылечит все, что угодно, быстро, дешево, доступно, удобно и легко?
3: Кстати, сложный вопрос.
6: Пойдете к ним? Не бывает таких врачей.
4: Нет, вы уходите от ответа, Ольга. Я вам задал вот
6: Почему
4: вилочку.
6: Я не ухожу? Не бывает таких врачей хороших.
4: Вы это если уходите
6: хороший
4: от ответа.
6: Если хороший врач, он никак не ведет себя. Нет, не ухожу.
3: Ну, а если вы путаете
4: личное и профессиональное. Вы путаете личное и профессиональное. Хороший человек не профессия. Это давно сказано было.
6: То, как человек относится к животным, это продолжение его отношения к людям. Я не верю в хорошее отношение к людям, если он плохо относится к животным таким образом. Не верю. Я
4: Хорошо.
6: Не буду верить такому
4: вот,
6: врачу.
4: Давай. Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Да.
3: Да. Так, вы хотите
4: отвечать? Да, да, все уже, там много всего про психологию хорошо было сказано, да.
3: Да, но как-то это вот, Ольга, спасибо большое, мне очень приятно, что вы обо мне такого высокого мнения, вот.
4: А вот мне, кстати, извини, мне подсказывают сразу, просто чтобы Ольге не так сильно обидно было. Очень любил животных Гитлер. Очень любил.
3: Ну, это популизм был, это он об этом снимал.
4: Все равно.
3: Слушайте, ну смотря как относиться к Гитлеру, я не считаю, что Гитлер...
4: Давай вот сейчас у нас опять мы с тобой начинаем заходить. Единственное...
3: Гитлер — это экономика.
4: Полицаемо. Да, ну,
3: оно
4: а Гитлер сам не виноват.
3: Но...
4: Да.
3: Он виноват, мы не снимаем с него личной ответственности.
4: Давай к психологии обратно.
3: Говоря о том, что Гитлер просто сам зло воплоти, я просто как бы наш человеческий род
4: Даже
3: люблю.
4: В Саут-Парке он был воплоти.
3: Я понимаю, но все-таки, если один человек смог вот так вот всю планету раскочегарить, то грош цена той системе, которую мы
4: Это не означает, что человек при этом какой-то ни при чем.
3: Нет, ну это он как бы сволочь, личную ответственность никто не снимает. Но и говорить о том, что немецкая экономика и немецкий народ не виноваты, тоже не стоит. Они на все это повелись.
4: Причем ты-то их подвязываешь? Никто не говорит, что они не виноваты. Все виноваты.
3: Мне кажется,
4: конечно.
3: Говоря Гитлеров... Ну ладно, короче, не суть важна. Да. Еще он вегетарианцем был.
4: Вот, вообще прекрасно. Не может быть такой человек злодеем. Ну вот,
3: справедливо. Так,
4: значит, смотри, мы тебя записываем в депутаты в будущем и в психологи.
3: Отлично.
4: А тарологом ты стал бы? Если бы
3: Слушай, я вообще люблю Таро. То есть я, конечно, понимаю, что это чушь собачья, но это весело пораскладывать.
4: Да. Ну, а за деньги.
3: Особенно, когда тебе. Я за деньги и хотел раскладывать, но особенно, когда тебе когда человек, который тебе это раскладывает, он верит, и ты еще искренне удивляешься.
4: Ну да.
3: У меня вот есть друзья, у которых есть девушки, да, как бы странно это ни звучало, и они любители, я там прихожу к другу в гости, у него Таро всегда с собой, он еще там, знаешь, кичится, у меня Таро от Алистера Кроули,
4: вот,
3: я такой, ну
4: вот.
3: Погнали.
4: Да, ты представляешь, кстати, доказуемо или просто так рассказали? И как это было, про кого-то шутили? А, ладно, нет, это другая, это шутка про волшебную палочку из Хогвартса.
3: если ты веришь в Таро, у тебя многое будет сбываться, потому что ты сам будешь это все подгонять под это, интерпретировать, как эти пророчества Ванги. Да, у меня мама до сих пор уверена, что подлодку Курск Ванга предсказала, да. И вот это вот все. То есть ты можешь вот так вот интерпретировать, если ты просто хочешь верить. Я как бы во всю эту чушь не верю, поэтому на меня она не работает. Но если бы я верил, то я бы самовоспроизводил вот эти вот тарические, тарологовские истории, как бы, и сам бы провоцировал ситуации, при которых это происходит. И я, кстати, раньше верил в молодости, и потом, анализируя свою жизнь, я понимал, что я сам провоцировал ситуации.
4: Давай тогда это подвяжем под тему-то, собственно, под проблему. Если у человека нет никаких бумажек, дипломов и прочего, он называет себя...
3: Он работать не может.
4: Нет, подожди, но он же хороший. Он подкармливает собак. Он регулярно показывает, как он котяток гладит, как он бабушек через дорогу переводит, как
3: я
4: он...
3: Я люблю гладить кисок.
4: Ты ПК-ведущий, я тогда тоже скажу. Что еще? Что еще? Ну, короче, вот этот полный набор всего правильного и хорошего у него есть. Ну, дайте ему работать психологом. Я утрирую сейчас, если вдруг кому важен этот самый спойлер.
3: Ну... Может быть, а кому ты обращаешься, дайте, кто ему не дает? Ну, вот вроде как раз и дает.
4: Нет, я ему-то как раз и предлагаю давать и работать. То есть вот не нужно... А примеры, вот перед тем, как перейти на звонок, я хотел такой предложить, что ведь на самом деле, вот ты говоришь, помогает, если помогает, значит, и хорошо, да? По-моему, так что-то прозвучало? Нет. Или какой был у тебя тезис был прямо перед этим?
3: Не-не-не, я говорю, что оно просто работает, но оно не помогает.
4: Не-не-не-не, вот перед самым этим первым звонком я просто хотел пример привести, такую вещь, что мы же все-таки, когда идем к врачу, к медику, нас волнует, чтобы у него было образование, чтобы он был вот по-современному образован. Более того, мы имеем право покритиковать врача, ну как имеем, и моральное, да и любое право, если он, допустим, оперирует какими-то древними понятиями, и требовать, чтобы лечение было современным. Тут я еще раз прорекламирую одну из лучших передач на радио «Спутник», «Большим и маленьких», суббота, 12 часов, там, правда, про детское здоровье, но столько вещей к взрослым применимо. Потому что, ну вот, а почему психолог тогда, условно говоря, если он помог, успокоил, то и молодец.
3: Слушай, я вот на самом деле вот так вот, как могу сказать, допустим, я работал с психологом, мне не особо помогло, но когда я работал по общим проблемам, но когда я работал с психологом по РПП, мне помогло. То есть, и они оба были с дипломом, но иногда бывает такое, что психолог тебе не подходит. Я вам скажу так. Мне ни один врач не помог там, за полгода-год работы хотя бы на сотую часть так, как мне помог врач, который сделал мне нос, и я стал снова дышать. Поэтому, ну вот, здесь как бы измеримо. Вот то, что у меня жизнь изменилась после того, как я починил перегородку и начал дышать нормальной жизнью, у меня лицо даже немного изменилось, потому что изнутри там какие-то отеки, там, ну вот это вот какая-то ерунда, оно чуть-чуть более симметричным стало, а то у меня нос вообще кривой был, да. Это в жизни только было видно, на камере не очень. Вот это вот изменило мою жизнь. Поэтому лучше ходить, наверное, к врачам, которые чинят что-то в организме, и здоровье – это счастье, тебе никакой психолог не понадобится. С другой стороны, если вам надо разговаривать, то разговаривайте. Я за все современные методы, если они помогают.
4: Вот, ты понимаешь, я тоже вот эту вещь, как бы ее вот прям следую, исповедую. Если есть результат, то добиваться его, наверное, можно, ну, почти практически любыми путями. Если человек дает результат, но с другой стороны, ты правда понимаешь, что человеческое, наверное, тоже все-таки важно.
3: Да, но главное, чтобы человек понимал, что именно он хочет, чтобы это были его личные хотелки, а не что-то, что там навязано обществом.
4: Справедливо, справедливо. А да, если мы говорим про психологов, то это втройне справедливо. Это же человек должен реально понимать какую-то проблему, а не ощущать, что ему ее навязали. Ну, навязали, он ее услышал, прочитал или опять же где-то наговорил. С другой стороны, да, есть эта критика в адрес врачей, наверное, тысячу лет, о том, что они как-то, они не излечивают, они лечат, то есть не результат, а процесс.
3: Да, я скорее за медикаментозную историю. Вот я, кстати, тут знаешь, что узнал? То, что я, вот, допустим, использовал одно время семаглутид, а его сейчас, оказывается, рассматривают как вариант лечения алкогольной зависимости. Возможно, он мне тоже помог. Вот я год без алкоголя, и, как я говорил, почти год не собираюсь к этому возвращаться. Но я за медикаментозную историю, просто по болталке с психологом, они без медикаментов не работают.
4: Все справедливо, да. Пойдем к следующему.
3: Нет, стороны, у меня вот с друзьями мы тоже спорим по поводу психологов. Она прям сторонник. Ну, потому что ей помогала. И она меня даже сейчас заставила к психологу пойти. Вот, кстати, я в очередной раз нарушил слово, не зарегистрировавшись. Надо сегодня зарегистрироваться на сервисе и уже назначить сеанс. Так что, может быть, изменю свое мнение, не знаю. Но у меня психолог с дипломом будет хороший.
4: Ну, в принципе, ну, в смысле, с дипломом вот этого, опять же, государственного образца, потому что там же еще хитрость была в том, что заграничные, по-моему, никак. По-моему, надо, будьте добры, что-то наше. Но, опять же, здесь влезать в дела не буду. А вот с этими, опять же, не знаю, с теми, кто в соцсетях деятельность разводит, какие-то им последствия, причины, какие-то им санкции возможны, применим. Потому что большинство из них-то может сидеть...
3: Зона нужна для психологов.
4: Ну, да, ну, сидеть они могут за границей и вести свою просветительскую деятельность еще откуда-то. И найдется, кстати, куча людей, которые расскажут, что они реально им спасли жизнь, помогли и все такое прочее.
3: Ну, что теперь поделать? Пусть работают. И некоторые вещи их просто нельзя победить, и не стоит тратить время на то, что ты изменить не в силах.
4: Это какая-то философия пошла. Ну, не в силах ты изменить перелом ноги. Ну, ты же пойдешь его лечить.
3: Да, но это не значит, что вся страна... Это не значит, что вся страна должна объединиться в том, чтобы тебе вот этот перелом ноги устранять. Смотри, я как отношусь? Я считаю, что у нас есть проблемы намного более насущные, носящие более массовый характер. То есть мне, ну, вообще все равно там на людей, которые там вот, ну, которых меньшинство. Если там 0,001% от чего-то страдает, то как бы ради бога популизмом занимайтесь, говорите об этом. Но меня вот интересует... больше, скажем так, пролетариат. Да? Это та проблема, которую надо решать. Потом уже, когда решим проблему большинства населения, именно финансовую и классового неравенства, ну, я имею в виду как человечество, ну, в целом, тогда уже можно всеми этими мелочами там и прочим заниматься, ну, как бы вот и все. То есть у меня сегодня такой вот философский исключительно настрой. Я просто чем больше как бы вот, ну, узнаю, тем больше я вообще понимаю, что все немного тщетно.
4: Ну да, да. Просто другое дело, как это...
3: Просто, знаешь, и под конец эфира я вот так вот окно открываю, все, Леха, попрощай. И вышел просто у него.
4: Да, это вирусный контент будет, конечно. Я больше твел к тому, что обещали же, да, там, что коммунизм, к какому году, к 80-му, квартиру каждой семье, какому, к 2000-му?
3: Ой, слушай, а смотря что считает, знаешь, вот как бы коммунизм-то, по сути-то, у нас есть права.
4: Я не про другое хотел сказать. Я имел в виду, что даже если это достижимо, то за это время не будет ли прав... Опять я чуть не выговорился. Про упущена ситуация с психическим здоровьем. Ну, грубо говоря, люди и понавыгорают, и в окно опять же понавыходят.
3: А это все следствие капитализма, как раз-таки. Завышенных ожиданий, удовлетворения низменных потребностей человека. Я вот, знаешь, что вот просто скажу?
4: 30 секунд.
3: Да, подобно тому, как Рэй Брэдбери предрекал, что книги будут сжигать, но оказался неправ, потому что мы просто сами перестали читать. Как будто бы и социализм нам по большей части построили, все механизмы, которые нам нужны были, чтобы отстаивать права, а мы сами от них отказались, сами ничего не изучали, ничего не знаем и погрязли в низменных пороках. Вот такая вот депрессивная сегодня история, ребят.
4: Но это пока на несколько минут после новостей точно будет лучше.
0: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
7: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950

0: до 700 миллионов рублей, что даст возможность возместить затраты. Стремление Украины ускорить вступление в Евросоюз вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами. Об этом пишет издание «Политика». По его данным, Киев хочет открыть до конца лета не один, а сразу несколько переговорных кластеров. Ранее журнал «Экономист» сообщал, что страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к Союзу из-за ее коррумпированности. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрис Кубилюс признал, что не все страны ЕС хотят видеть Украину среди участников международной организации. Филиппины прорабатывают вопрос внедрения российской платежной системы МИР, изучая опыт соседних стран, заявил посол Республики в Российской Федерации Игорь Байлин. По его словам, этот вопрос обсуждается с 2022 года и остается сложной темой, поскольку мировая экономика привязана к доллару, и перевод денег электронным способом осуществляется через систему SWIFT. Платежная система МИР на данный момент работает более чем в 10 странах. Среди государств Юго-Восточной Азии российские карты с ограничениями принимаются во Вьетнаме, Лаосе, Мьянме. Еще три страны – Индонезия, Малайзия и Таиланд – выражали заинтересованность во внедрении системы. Почти 30 морских акваторий одобрены для купания в Приморье, в том числе на островах Владивостокского городского округа. Об этом сообщает правительство региона. Акватории ежегодно проверяются Роспотребнадзором на соответствие качеству воды. Среди рекомендованных для купания во Владивостоке – бухты и островов Русские, Поповы, Рейники, а также пляжи в Находкинском, Партизанском и Лазовском округах. Европейская федерация армрестлинга оштрафовала украинских параармрестлеров на 250 евро каждого за отказ слушать гимн Российской Федерации на церемонии награждения после победы россиянина Андрея Гаврилова на чемпионате Европы. Соревнования проходили 14-15 мая в Будапеште. В протоколах федерации Гаврилов указан как нейтральный спортсмен, однако после его победы был продемонстрирован флаг России, а на подиуме звучал гимн страны. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
3: Давайте продолжать. Стас разберется. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Наш телефон 95-95-912. Можно позвонить, можно рассказать, можно поделиться. А вот у нас прям сразу звонок и есть. Давайте сразу и послушаем. Представьте, пожалуйста, и прошу.
4: Доброе утро, Вячеслав Ялтин.
3: Вячеслав, доброе утро.
4: Я вот утром прочитал новость, что разработчики Pokemon Go передали 30 миллиардов сканов местности американскому военному подрядчику. Вообще, насколько это правда? Ну, как вы считаете? Потому что понятно, что такой полуслух. Вот. И по поводу психологов могу откровенно заявить, человек с психологическим образованием, даже двумя, так сказать, вот, что на самом деле у психологов, наверное, стоит их контролировать в плане, чтобы действительно ну, бакалавры и магистры занимались этими вещами. Потому что это серьезная вещь. И действительно каждому человеку стоит найти своего психолога в том плане, потому что, ну, вы вот не знаете, да, и в том дело, что какие-то там глупые и так далее, но дело в том, что там существует 4 основных подхода и около 1000, наверное, всяких разных, и действительно каждому человеку может какой-то не подойти.
3: Вот. Спасибо. Спасибо большое.
5: Ну да, кто-то концентрируется на настоящем, кто-то считает, что все проблемы из детства, кто-то еще, там действительно подходов огромное количество. По поводу Pokemon Go, ну, это новость не свежая, это достаточно давно было, и то, что роботы-пылесосы, все сканы могут храниться на сервисах, ну, и компании...
3: Давай я тут буквально скажу, просто 6 июня была эта публикация о том, что предположительно помогало сканирование вот этого Pokemon Go причем исключительно игроков из Нидерландов, оно помогало разрабатывать технологии военных беспилотников. Все со словом «предположительно», потому что американская контора Niantic Spatial, наверное, Spatial, она получала вот эти самые...
5: Spatial, да.
3: Spatial, Шпатель, короче говоря, да. Нянчик-шпатель, вот так. Отрицали, что использовали данные напрямую, но продвинулись.
5: Они пошли через подрядчиков.
3: Да.
5: Ну, то есть, да, они типа... Ну...

0: мы сами ничего не передавали, мы продали какой-то другой компании, которая уже продала США, то есть, опять же, используется сеть вот таких вот прокладок. Прокладки — это вообще главное слово 21 века, да, но отнюдь не из-за женского цикла определенного толку, а как раз-таки за счет того, что и все финансовые схемы, все бабки воруются через прокладки. Нет, это не полуслух, Вячеслав, это как бы как раз-таки факт уже установленный, с которым никто не спорит, но никто не виноват, да, как бы совершено ужасное, но никто не виноват. Так что я бы вот пошутил по поводу Руслана Соколовского, иногента и экстремиста, и храм на крови, так что, что он теперь полностью благодаря нему просканирован. Вот. А вообще, получается, что самые безопасные места, если вдруг начнется крупная заварушка, они будут там, куда люди с Pokemon Go не доходили, да, в частности, там Алтайский край. Но вообще гениальная история, прикинь, просто создать игру и под предлогом этой игры заставить население само массово сканировать всю местность, и вроде бы и населению весело, потому что Pokemon Go играют, должен признаться, к своему стыду, тоже играли. Мы с пацанами ходили и ловили Пикачу, вот, по Красногорску. Так что отчасти там и сканы, к которым я, так сказать, имею отношение, тоже, получается, есть. Что печально, вот так вот и стал предателем
1: поработал,
0: Родины,
1: понимаешь? Поработал на американское
0: поработал на иностранную разведку, да, можно в резюме это вписать. Но как бы шутки шутками, а ситуация-то вообще, на самом деле, нехорошая. И роботы-пылесосы, и все остальное, все эти данные, они могут быть, и я скажу даже больше, они будут использованы агентами на иностранных спецслужб при составлении разного рода планов, и, в принципе, нас спасает только их криворукость в этом плане, потому что ЦРУ — это вообще самая криворукая организация на планете, но факт остается фактом, все это у них есть. Касательно психолога, я вам могу сказать, что ни один психолог мне не помогает так, как спортивные тренировки, то есть, если мне кто-то и помогает эмоционально разгрузиться, то это несколько раундов работы на лапах или на груши, да, между которыми ты все время уменьшаешь время перерыва, время отдыха. И эти, ну, две, а сейчас уже для меня и полторы минуты, хотя в идеале минуту надо отдыхать между раундами, а ты в них, ну, вообще у тебя мозг освобождается, происходит полная перезагрузка, потому что ты физически настолько утомлен, выдыхаешься, вот. Допустим, у меня сейчас, мне нейросеть прописывает тренировки именно беговые, потому что я хочу все-таки полумарафон пробежать, может быть, даже этой осенью. И нейросеть, она мне вот прописывает тренировки, там, постоянно уменьшая отдых или увеличивая уровень наклона во время полутора минут, когда я между беговыми интервалами отдыхаю. И, конечно, в эти минуты ты вообще-то ни о чем не думаешь, все проблемы, они уходят на второй план, поэтому вот именно спорт, я считаю, намного эффективнее психологов, во всяком случае для меня лично. Потому что от психологов, от работы с ними, может быть, я просто еще не нашел своего, но извините, сколько денег это стоит. Как-то не хочется искать.
1: Чем больше, тем лучше, скажут тебе психологи. А еще ты бегаешь неправильно, еще будь добр, тренера себе найди, кроссовки за 800 миллиардов евро и так далее.
0: Ну, во-первых, по поводу кроссовок, 30 тысяч рублей, но это все-таки здоровье. Если уж на психологов мы не жадничаем, то на кроссовки Nike Zoom, которые с очень крутыми технологиями, я себе боксер тут купил найковский, так это вообще у меня жизнь даже изменилась. Но, понимаешь, в чем прикол? Сейчас в эпоху нейронок я, допустим, как делаю? Я просто записываю видео со своим бегом и отправляю нейронке, она мне координирует технику. Ну, поверь, делает не хуже, чем тренер, потому что, кстати, в тренере ты тоже не можешь быть уверен на 100%. Он может быть классным специалистом, но он просто, допустим, там тебя считает конченным, да, и такой, ну, все, ладно. Иногда вот проще там что-то, ну, не доходит вот до человека какая-то спортивная вещь. У меня просто так было с моим первым тренером по боксу, он делал абсолютно все, что чтобы я ушел с секции, вот. Потом уже, когда у меня стало получаться, он там каким-то уважением проникся, то, что вот я добился. Ну, для меня целью было в молодости его уважение тоже достичь. Ну, ладно. Я просто говорю про то, что спорт, он лечит намного лучше всех этих психологов, можно найти что-то свое. Например, кстати, там тот же самый большой теннис. Ракетка, конечно, тоже стоит 20-30 тысяч, ну, и кроссовки нужны хорошие, но зато можно играть на корте, и вы знаете, кстати, на каком-нибудь сайте по типу профи, я вот себе нахожу тренера, который со мной играет, и это стоит 1500 в час. То есть вполне себе. Ну, короче, я вот сторонник спорта, да, опять же, сейчас вот люди, которые там в психотерапии скажут, что я там не разобрался в теме, но я просто говорю про своему личному опыту. Мне психологи не помогли так, как помогали тренировки.
1: Хорошо. Хорошо. Что еще? Кстати, все-таки от блогеров, от психологов к еще одной темке, которая вскользь у нас была озвучена. Давай про вирусный контент поговорим. Я не знаю, насколько тебе эта тема интересна, но очень часто видишь, как публикации... А вот нет, нам не подсказывают звоночки. Давай сначала, наверное, все-таки звонок, а потом уже, если как и что. 95-95-91-2 это наш телефон. Телефон московский, 495. Будь здоров, поэтому доброе утро. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Мое имя Илья.
1: Здравствуйте, Илья.
2: Я из Москвы. Да, хочу вопрос задать Станиславу. Станислав, как вы знаете, все знают, прошел экономический форум в Петербурге. Угу. Вот на прошлой неделе завершился. И там было высказано мнение. Я хочу узнать ваше мнение об этом мнении. Сейчас я процитирую.
0: Ага.
2: Да. Значит, было сказано так, что Россия готова хоть сегодня продолжать прокачивать газ в Германию, если это захочет страна немецкая. И вот я хочу сейчас в режиме диалога с вами, да, чтобы меня не отключали.
0: Да.
2: Потому что, да, Станислав, как вам вообще вот эта вот, в принципе, сказанная вещь, да, вот?
0: Нормально. А что плохого-то? Значит, если они будут покупать плохого? Наши ресурсы, мы сможем воздействовать на их политику и экономику, в теории.
2: Хорошо. Тогда второй вопрос. Накануне экономического форума Германия сказала, что сейчас будет делать специальные двигатели для ракеты, чтобы уже непосредственно точечно бить по большим городам в России. То есть, понимаете, происходят эти вещи, они поставляют, значит, Украине ракеты, снаряды и так далее, чтобы пассивно воевать с нами.
0: Да, и поэтому этом, надо сказать, ребятки, да. Мы вам будем продавать, но вы от этого отказываетесь, а мы вам скидку на газ.
2: Ну, вы знаете, это, в принципе, звучит, скажем так... То есть непосредственно страна хочет воевать с Россией, но при этом мы должны как-то с ними еще вести какие-то переговоры. То есть,
0: это жизнь. С подонками приходится вести переговоры, к сожалению. Они не хотят воевать, да, народ немецкий-то не хочет. Но из-за того, что у них победили те структуры, которые спровоцировали ситуацию отказа от наших ресурсов, мы потеряли на них влияние, и эти структуры стали сильнее. И нужно использовать газовое давление для того, чтобы ослабить эти структуры и заставить их отказаться от военных планов в отношении России. То есть предложить им скидки на газ, чтобы им было выгоднее опять свои поганые баварские автомобили производить, у которых поворотники не работают, вместо того, чтобы производить вооружение. Потому что это все закономерный процесс. Но это я вам говорю, как вот, по логике делается, как было бы, наверное, правильно.
2: Понятно. Все, благодарю вас.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я бы единственное дополнил, да, что, во-первых, это была цитата Владимира Путина. Во-вторых, она была сказана на встрече с журналистами западных изданий. И, в-третьих, он комментировал наличие вот этого самого последнего оставшегося Северного потока. И его слова были по большей части о том, что вот запуск этого самого потока — это вопрос суверенитета Германии. То есть это Германии нужно прийти к тому какому решению и нажать кнопку. И вот, честно, есть небольшое сомнение, что вот одно решение с другим, вот эти ракеты дальнобойные и запуск газопровода или возвращение газопровода, что они как бы будут одним и тем же человеком приняты. Поэтому тут все-таки выбирают или ты абсолютно правильно говоришь.
0: Решат, но если мы их подсадим,
1: то
0: мы сможем как бы влиять на это. Это зависимость энергетическая, технологическая. Оно и то как бы хорошо. Поэтому, сперва им начинаем северные потоки поставлять. Они впадают от нас в зависимость. Те люди, которые занимаются производством чего-то и зависят от наших ресурсов, они будут лоббировать наши интересы. Это именно так делается. Никто не вербуется, да, не надо там ходить разведкам, ФСБшникам, КГБшникам с кем-то встречаться. Просто надо, чтобы вам было, чтобы ваши бабки зависели от нас. Так и США как бы делали. Если бы США мыслили категориями «мы против коммунизма и все коммунистическое мы отрицаем», то они бы нас в холодной войне бы не победили, я думаю.
1: Я тут, знаешь, единственное, тебе мог бы готов сказать такой аргумент, который можно привести. Ну вот, качали им газ. Привело это к чему-то? Не привело.
0: Ну, проиграли, но это не значит, что не надо было дальше пытаться.
1: Я имею в виду,
0: тем более, что других вариантов
1: да,
0: нет.
1: Что стопроцентной связи, стопроцентной гарантии того не будет.
0: Стопроцентной вот. Гарантии нет ни на что. Разве что на то, что большинство психологов — это выброс денег. Вот это вот я 100% даю.
1: Ну, опять же, не все, не большинство, не всех денег. Опять же, мы возвращаемся к тезису, если помогает, то и, наверное, уже неплохо. Но вот к этим, ко всяким, к блогерам, к контенту, тому самому вирусному, про что я хотел спросить. Значит, в очередной раз озадачились какой-то темой, что какой-то дядечка случайно опубликовал видео, которое, на котором он выключал камеру, оно стало вирусным, его посмотрел миллиард человек, и вот сразу пошли все вот эти эксперты, знатоки и аналитики по вирусному контенту. Все знают, как этот вирусный контент сделать, сделать его гарантированно, могут единицы. У тебя есть какие-то свои?
0: Никто не может сделать вирусный контент.
1: Я оговорку
0: вообще.
1: Сделал, да, все-таки, да. ну вдруг. Я все-таки, знаешь, тоже считаю, что если достаточно вложиться в продвижение, то ролик все равно стрельнет.
0: У тебя стрельнет, есть... но вопрос
1: да,
0: как
1: да,
0: бы
1: да,
0: никакой.
1: Да, конечно,
0: не
1: конечно.
0: Вирусный контент невозможно целенаправленно именно продумать и создать. Это всегда история абсолютно случайная, неконтролируемая, и вот так вот получается. Но есть, конечно, какие-то студии, но они тоже не дают стопроцентной гарантии там, для продвижения бизнеса, который делают.
1: Есть какие-нибудь аргументы, а какие-нибудь факторы, которые важнее всего учесть, на твой взгляд?
0: Потому что... Я не особо имею опыт в создании вирусного контента. У меня было пара мемов со мной. Но, конечно, платформа, то есть распространять это.
1: У меня в свое время, я понимаю, что ни дня без рестлинга, мы, собственно, подкаст записываем очень давно, и как-то внезапно собственно, с собеседником из Тюмени выяснили, что вообще из ниоткуда году в 2014-15 какие-то бешеные показы на той площадке, где мы тогда хостились, показал подкаст совершенно про никому не то что важного известного рестлера, Кофи Кингстона, если кому-то интересно. Угу. И он там собрал что-то раз в пять больше, и мы сидели, думали, что там могло быть. Ничего не придумали. Вот правда, может зацепиться все что угодно. Коллеги,
0: да.
1: коллеги
0: в основном это нишевая история, кстати, обрати внимание. То есть нишевая. Что-то, что уже популярно, оно редко становится, ну, вот
1: у
0: эта вот тема суперхайповая.
1: У него вся популярность через 5 лет пришла. Более того, тоже, опять же, вот коллеги, которые сайтом занимаются, показали статистику, что один, вот эта передача легендарная, 7 утра в воскресенье, собирает определенные просмотры, а вот повтор, вот когда я был в отпуске, он вдруг бах и стрелил, там тоже цифры какие-то были в 10-15 раз выше по посещениям страницы, больше, чем обычно. Как это регулируется, где это лежит, я не знаю. Но вот я все-таки верю, что какие-то масоны есть, рептилоиды есть, телеканал вот этот всем известный тоже ничего не врет, и все продумано, все предусмотрено. Вот. Но большим корпорациям продавить свою точку зрения и свой какой-нибудь ролик, чтобы его посмотрели сотни тысяч, мне кажется, все-таки проще. Его и в контент покажут, его и там тебе просто пропихнут и разрекламируют, кто нужно, и хочешь не хочешь, а ты захочешь.
0: Да, но это смотря что считать вирусным, да, на мой взгляд, вирусный это там 100 миллионов просмотров, оно вот что-то залетело. Но опять же, вирусный контент, там 10-секундный ролик какой-то или там ролик хотя бы на минуту, какой-то отрывок из подкаста, какое-то событие, где что-то происходит в кадре. Да сейчас вообще, учитывая просмотры контента, в принципе, то, что сегодня считается нормой просмотров, раньше это уже было нифига себе вирусное. То есть все вот эти вот ролики, да, которые там, как они... Это фиаско, братан. Вот они раньше там 100 тысяч просмотров у ролика. И ну, он берется, форсится где-то.
1: Вот. А тут, знаешь, такой момент, это как в телевизионном есть. Есть рейтинг, а есть доля. Те 100 тысяч просмотров от общего числа смотрящих сколько. И от общего числа просмотров за день. Мне кажется, вот эти 100 тысяч, они были существенно большим куском, чем сейчас. Просто сейчас тупо смотрят больше. Ну, тупо в смысле вот.
0: Да, да, да. То есть, но при этом все знают. И тот мем, он идет настолько в народ, что все его начинают цитировать, и все знают, как вот эти вот мемы из советских фильмов. А бывает такое, что я смотрю просто какая-нибудь... Что-то недавно я смотрел, оно начало вируситься в ТикТоке и в Рилсах, хотя это достаточно старая какая-то история. Что-то какие-то отрывки из старых фильмов, еще
1: да,
0: откуда-то,
1: да,
0: знаешь.
1: Да, да, да, да. Но это тоже к разговору, что вот ну, это где-то полгода назад или даже год назад было просто реально разрывало эти короткие видео, когда речь из этих Гитлера переводили на английский язык, и их смотрели и пытались еще серьезно обсуждать, и удивлялись, что Там что-то вот как бы находится, а там речь поставленная. Ну, как поставленная.
0: Ну, слушай, почему Гитлер, как бы я не удивлюсь, потому что это популизм.
1: Резонансная фигура, да-да-да.
0: Ну, потому что резонансная фигура и популизм, и мы привыкли, что это зло воплоти в массовом сознании, а тут он что-то говорит, и вроде бы люди такие, слушайте, а это грамотно, как бы это адекватно. Ну, потому что популизм, он так работает. Навал еще тоже когда-нибудь будет цитировать так.
1: Извини, я тут просто вот его внесенную в списки экстремистских материалов книгу сам не читал и не планирую, но огромное видел количество комментариев о том, что книга-то на самом деле отвратительно написанная. Что это как человек несет бредни, которые записывают четыре разных других человека, которые не понимают и вот этот первоисточник, и поэтому вот, а между тем, ты посмотри, какая легенда,
0: аж переиздают. Адольф был тупой и стремился в интеллектуальную среду, но не получилось, зато в популизме он смог.
1: То есть,
0: с интеллектуальной точки зрения там
1: днище. Вот я даже не про это, я про то, что он и в форме, вот мне даже интересно в этом смысле посмотреть, форма подачи. Ну, как сказать, путанная, неясная и очень такая ограниченная. Но вирусная, да, вот это в негативном смысле слова. В
0: историческом нормального смысле. Человека Адольфом не назовут, так что...
1: Я пытаюсь вспомнить, какие были еще люди под именем Адольф.
0: Адольф был автор такой, французский писал, кстати, культовый, но только у него фамилия писалась, имя писалось по-другому, Адольф через PH.
1: Ну да, и так тоже. Ладно, что еще у нас в 3 минутки? Что-нибудь легонькое, наверное, да? Нет? Что у нас там еще есть? Ну, про Apple, наверное, уже не очень спрашивать. Там надолго будешь рассказывать, да?
0: Про Apple очень надолго.
1: Да, про стажеров мы, по-моему, говорили на ту неделю. Ну, ладно, вот, короче говоря, новую историю, короче, якобы придумали зумеры и миллениалы. Что такое Whimsy? Слышал, видел, читал, какая-то новая эстетика эскапизма, уйти от проблем, устроив себе немножечко такого игрового, детского в своей одежде, в своем поведении. Такая вот ерунда. В словах еще тоже, в лексике. Как уйти от злых новостей и при этом сохранить разум, но и не улететь полностью в куда-нибудь в другую тематику?
0: Ну, это просто придумали термин для вещи, которые уже давным-давно существуют. Да, многие люди, они как бы позволяют у себя остаться чуть-чуть детскому. Допустим, весь панк-рок об этом, да, там даже песни есть, помню, у экстремистской группы. «Оставайся 16-летней всегда». Вот, и оно на самом деле как бы
1: ты
0: нормально.
1: Ты думаешь, там 16-летний это с детством связано?
0: Да нет, там это связано со своим образом мысли, да. Да еще и Оскар Уайльд говорил, что проблема мужчин в том, что телом мы дряхлеем, а душой остаемся молодыми.
1: Да, еще Оскар Уайльд говорил, половина цитат в интернете — это ложь.
0: Нет, это точно его цитата, потому что я даже помню, из какой-то книги, по-моему, это из тюремной исповеди, которая запрещенная, кстати, в России.
1: С коллегами как раз обсуждали, даже есть целый термин, называется, короче говоря, про цитаты, которые приписывают Черчиллю, Оскару Уайльду,
0: да, про Оскара Уайльда такое есть, но вот про Оскара Уайльда скажу, что я просто много его произведений читал, и мне кажется, я могу отличить, вот где реальные такие, потому что у него все цитаты, его, все его, весь его юмор, он строится на парадоксальности, как правило.
1: Как вот. И у Бернарда Шоу, как и у половины юмористов.
0: И у Марка Твена.
1: Марк Твен, кстати, тоже один из популярных, из лидеров популярных цитат, которых он не произносил, но ему приписывают.
0: И никто из них рядом не стоит с Владимиром Ильичом Лениным.
1: Да, справедливо.
0: Который говорил много цитат про современный интернет и, по сути, описал его полностью.
1: Да, да. Ладно, тогда что еще? Ну, ничего нового не придумано, но вот это вот отстранение, уход, это не мальчишество, это не вот детскость, это не попытки.
0: Да, но иногда можно этим позаниматься. Да мы часто как-то начинаем стесняться. Меня вот, допустим, до сих пор, так скажем, стебут из-за того, что я с рюкзаком хожу, а это типа не солидно. Я вот иногда прихожу на какое-то мероприятие, я тебе клянусь, я там единственный человек с рюкзаком, а все остальные с какими-то чемоданами убогими, ну просто вот вообще чемодан, его же не убрать просто за спину. Я на них смотрю, как на лохов, а они на меня, как на лохов.
1: Сам с рюкзаком тоже хожу. Но
0: рюкзак — это топ.
1: Никаких этих ущемлений не испытываю, не ощущаю.
0: Нет, я ощущаю.
1: Время, к сожалению, подходит к концу. Давай прощаться до завтра. Завтра на час позже. Не теряйтесь. Всем большое спасибо, кто смотрел, кто слушал, кто комментировал, кто дозвонился. Вот, Алексей Красильников меня зовут. Всем хорошего дня.
3: Стас разберется.

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. В подмосковной Балашихе подорван автомобиль, водитель погиб на месте. Киев боится срыва членства в Евросоюз по политическим причинам. В Казахстане утвердили концепцию развития туризма на комплексе Байконур. Теперь подробнее. Подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в подмосковной Балашихе утром во вторник. Об этом сообщили в Следственном комитете. Взрыв случился, когда водитель сел в машину. Он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Момент взрыва есть на видео в Макс-канале «Радио Спутник». Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда. Программа визита предусматривает обширный комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества между высшими судебными инстанциями двух стран в рамках союзного государства. Особое место отведено экспертной дискуссии. Состоится круглый стол с участием судей и представителей научного сообщества по вопросам использования научных технологий в рамках уголовного судопроизводства. Киев обеспокоен тем, что его заявка на вступление в Евросоюз может быть снята с повестки дня, в том числе из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции, которые должны пройти весной следующего года. Об этом пишет «Политика». Брюссель, в свою очередь, обеспокоен темпами проведения реформ в Киеве. Также беспокойство у Киева вызывает предложенное ранее Францией и Германией ассоциированное членство для Украины. Уточняется, что Киев не отвергает франко-германские идеи, но хочет более твердых гарантий относительно того, к чему это в итоге приведет. Рейд, направленный на проверку соблюдения требований миграционного законодательства, прошел в Петербурге в здании, которое находится на капитальном ремонте, и иностранцы, занятые в работах, в попытке избежать полицейской проверки, прыгали из окон и прятались в подвалах. В итоге в полицию доставлено 12 человек, которых ждет выдворение из России. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Всего правоохранители проверили 80 человек, в том числе 59 иностранных рабочих. Число бюджетных очных мест в Сахалинском государственном университете в кампусе Сахалитех вырастет на четверть. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Студенческий городок на 1500 мест включает 3 корпуса, заселен студентами и преподавателями. Они проживают в жилых блоках, спроектированных по комфортной схеме. Строительство научно-образовательного центра общей площадью почти 89 тысяч квадратных метров планируют завершить в конце следующего года. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 45%. В Казахстане утвердили концепцию развития туризма на одном из ведущих космодромов мира комплексе Байконур. Об этом до 2030 года. Срок получения разрешения для иностранных туристов сокращен до 10 дней. Об этом рассказали в Министерстве туризма и спорта республики. Для инвесторов были подготовлены проекты по реконструкции и использованию переданных Казахстану стартовой площадки Гагарина, монтажно-заправочного комплекса и стенда динамических испытаний, обладающих высоким туристическим потенциалом, но требующих модернизации и значительных вложений. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Все больше и больше.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 9 июня у нас, 10:04. Лучшее радио страны, «Радио Спутник», продолжает свое вещание. И лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» начинает свое вещание во вторник. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем.
4: Доброе утро. Доброе утро. 9 июня, и меня переполняет радость, конечно, переполняет. Ну, во-первых, ну, печаль, с одной стороны, а с другой – радость. Время летит стремительно, это печально. Просто, ну, как-то оно свистит мимо тебя, и все. Может быть, надо как-то разнообразить жизнь, и тогда будет запоминаться лучше. Но послезавтра чемпионат мира по футболу стартует. Там, конечно, у них бардак серьезный и какие-то дикие совершенно... скандала. Я просто сегодня с утра смотрел разные новости. Значит, сборная Испании прибывает в Мексику. Ну, Мексика встречает Испанию, естественно, оркестром этих сомбреро, там, пляски, значит, веселье. Ну, потому что как-то родственная страна, все болеют, и там
3: язык,
4: любят футбол.
3: Опять же, да.
4: Да, ну, понятно, да, культурно там, и так далее. Хотя сборная Мексики тоже хороша, у них своя есть. Она там, я думаю, тоже покажет себя, там, хорошая команда. Вот, и в США, значит, встречают сборную Узбекистана с собаками. Значит, встречают, да, с досмотром, чуть ли там не сканером залезают там, в интимные места. Всех, значит, руки вот так вот на ширину плеч, ноги это, каждого сканируют. Собаки, багаж в сторону, значит, то же самое со сборной Сенегала происходит. Вот, то есть, ну, вообще, то есть, знаешь, такое впечатление, добро пожаловать к нам тут в этот, наше гетто. Вот. Ну, это, видимо, миграционная политика американская так работает, наверное. Вот. Ну, и кроме этого, там, значит, серьезный скандал, еще один. Значит, там есть арбитр из Сомали, Омар Абдулкадир Артан. Он лучший арбитр Африки. И его, естественно, ФИФА там, ну, вот, судить этот самый, его депортировали. За что, непонятно. Ну, видимо, за то, что он из Сомали просто. Потому что Сомали страна сложная, у американцев сложные с ними отношения. Ну, и ФИФА как-то даже, ну, а чего? Ну, там же ФИФА же обычный этот приз мира Трампу вручил. Инфантино разработал специальный, да, и первым получателем Трамп. Ну, вот ФИФА утерлась и сказала, ну, что ж, ну, нельзя так нельзя, да, заменим тогда. А это лучший арбитр, значит, Африки, там, вот самородок какой-то. Вот, жалко, обратно его из Майами. Всего доброго, до свидания. Футбол, какой футбол? У нас вообще тут вон сейчас финал баскетбола, у них там Нью-Йорк Никс играет, там в Нью-Йорке беспорядки.
2: Так было интересно, что Трамп аж заснул немножко. Да,
4: Трамп там наелся этого самого картошки из пакетика и уснул там. Ну, Трампа там, значит, обгудели, как говорится. Вот, ну, не закидать не закидали, но протестующие были в больших количествах, в общем. Нью-Йорк демонстрировал жителям Нью-Йорка, ну, не жители, а активисты, видимо, такие антитрампские, прямо у Трамп-Тауэра, который там рядом с Мэдисон-Сквер-Гарденом, где играли. Ну, в общем, Никс проиграли, но 2-1 они ведут. Любопытно это. Для США в Нью-Йорке очень любят баскетбол. Баскетбол действительно, и это команда их любимая, которая вот прям как московская «Динамо» давным-давно ничего не выигрывала.
2: Да, не самая удачливая, правда, я хотел сказать, команда-то, да.
4: Да, правда, наш результат, он трудно победим, вот, но они тоже там давно. Вот.
2: Хотя у них такие вот новости играли, что «Мама, не горюй» там, да,
4: в свое время. Да, ну, в любом случае, главное не победа, а участие. Вот. Так что так вот, такие, ну, вот спортивные новости, но это все-таки ожидание чемпионата мира. Я думаю, что чемпионат мира, он во многом будет и такой вот отчасти политизированный. И в этом смысле тоже интересен. Я думаю, что много будет на что посмотреть. Единственная беда, конечно, что разница во времени у нас с ними. Вот. И из-за разницы во времени матчи начинаются в не очень удобное время. Ну, то есть, они идут примерно так. В 12 ночи первый, потом в 3 ночи, и потом в 6 утра третий. Вот, и можно посмотреть все и идти на работу. Очень удобно. То есть, в 8 все заканчивается, спать, да, уже менять режим. Хотя, в общем, тоже почему нет.
2: Но я еще читал...
4: Творческая интеллигенция, она так и живет.
2: Это да. Сразу после ночного клуба на футбол, а потом на работу. Ну и нормально. Я еще читал,
4: вместо ночного клуба.
2: Это недопустимо. В США проблема еще с заполнением стадиона. Там сейчас я прочитал, что обратились к общественным организациям, чтобы они распространяли билеты, потому что полупустые стадионы не очень хорошую картинку будут создавать, как на товарищеских матчах в Европе перед сезоном приблизительно. Там сейчас такая ситуация с продажами билетов. А в Мексике наоборот, как у них модно говорить, sold out. Ну, все билеты проданы, и там чуть ли не на ушах друг у друга люди будут сидеть, чтобы только посмотреть все это дело. Казалось бы, две соседние страны, да, и какое совершенно принципиально разное отношение к тому, что в Америке называют сокер. В принципе,
4: ну, конечно, это не самый там популярный
2: десятый спорт, вид спорта,
4: женский,
2: да, по популярности.
4: Вот, и... Но надо сказать, что у них при этом огромное количество, просто безумное какое-то количество супер колоссальных стадионов. больше 100 тысяч, у них много стадионов, и я тут недавно набрел на инфографику. Кстати, звоните нам, друзья, 495-95-95-912, а то опять скажете потом, что мы обсуждаем то, что вы не хотите, чтобы мы обсуждали, или мы обсуждаем то, что надо обсуждать. Мы можем обсудить все, что хотите, и Абрамовича можем, и Зеленского. Вот он там в Лондоне, кстати, у него скандал был, ему шузы на платформе не разрешили надеть на фото, на фотографирование с лидерами. У него истерика была. Ну ладно, так вот, набрел на инфографику, и из 10 крупнейших стадионов в мире, вот, там, по-моему, чуть ли не 9, ну или из 20, ну, в общем, большая часть – это американские стадионы, которые, причем даже не стадионы как бы команд высшего дивизиона, там, НФЛ, футбола американского, а студенческие стадионы, то есть студенческий футбол.
2: МЛС,
4: не НФЛ. Не, не МЛС, это Major League Soccer, МЛС. Это футбол, в смысле, имеется в виду американский футбол.
2: А, американский футбол.
4: Все, да, это стадионы для американского футбола, там, по 120 тысяч, значит, какие-то безумные совершенно студенческий спорт. Вот такой вот там. Звонок у нас, слушаем. Поэтому их я к тому, что их заполнить, конечно, будет непросто.
2: Они будут играть на стадионах именно для американского футбола.
4: Ну, конечно, а на чем их там еще?
2: У них же МЛС еще отдельная лига есть.
4: Ну, они универсальные. Там, на самом деле, ворот поставил, да и все.
2: Ну, да.
4: Ну, поле
2: перекрасить. Те же 90 метров, да.
4: Да, да, он, собственно, ничем не отличается. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, меня зовут Юлия, я из Санкт-Петербурга. Вот такую тему вы, по-моему,
4: очень приятно. Здравствуйте.
5: Не обсуждали. Да, просто я тут задалась темой, вернее, моя дочь, захотели с молодым человеком купить себе отдельное жилье. И что у нас в Санкт-Петербурге творится? Ну, город коммуналок, понятно. Эти коммуналки скупают. Делают из них студии незаконно, перепланировка, потому что это незаконно, мокрая зона, выделение там туалета. Продается это все на официальных сайтах, Домклик, Яндекс.Недвижимость, ну, в общем, все, везде. Эти разделенные коммуналки числятся как студии, где-то они. По документам это все проходит как комната или доля. Но дело не в этом, дело в том, что это же перепланировка неофициальная. Внизу живут люди, над ними эти коммуналки, где полдома вот так вот разбито. И, ну, это кошмар. И коммуналки в городе не уменьшаются, людей, живущих коммуналок, а увеличивается. Вот мне бы хотелось, чтобы занялись внутренними проблемами страны по-настоящему, не просто обсуждать, как, извините меня, куда там Трамп посмотрел, что-нибудь там, кто там чего там сделал, а именно то, что затрагивает каждого живущего в нашей стране проблемы. Не общие глобальные.
2: Скажите, пожалуйста, а да, вот... это понятно. А вы в какие-нибудь проверяющие органы обращались? Я не просто так спрашиваю, просто у меня есть опыт личный перепланировки
5: квартира,
2: и покупки коммунальной квартиры. Дослушайте, пожалуйста, меня, да, если можно. У меня личный опыт перепланировки и переноса мокрых зон и все, чего можно, есть, прям личный. И я вам скажу, что чтобы это сделать... Ну, не знаю, 10 проверяющих организаций ко мне проезжало.
5: Я
2: причем
5: знаю,
2: добровольно, их никто не вызывал. Они прям сами приехали. Вот.
5: Знаете,
2: то есть там контроль
5: сказать?
2: Жесточайший.
5: Когда вы лично свою квартиру перепланировку делаете, это одно. А когда коммуналку там из 10 комнат...
2: Не-не-не, я коммуналку перепланировал, и вы меня
5: лично
2: не услышали.
5: Лично для себя? Под продажу?
2: Ну, под себя, конечно.
5: Под себя. Большой вопрос. А здесь идет, извините меня, надувательство людей. Откровенное.
2: Да, подождите, так я вот еще раз вам говорю. А вы в какие проверяющие органы обратились? Подскажите мне, пожалуйста, чтобы решить этот вопрос. Мне просто интересно. Кто вам отказал в контроле над такой ситуацией?
4: А не очень понятно, а в чем, собственно, вы видите проблему?
5: Если это все зарегистрировано официально на всех порталах, которые продают эти квартиры, и написано, что документы проверены. По документам это
2: ну,
5: идет.
2: Раз
4: а в чем,
2: это,
4: в чем, подождите, а в чем проблема-то, не очень понятно? В чем, извините, секунду. Ну и что?
5: Да.
2: Я тоже не вижу
4: проблему. В чем проблема? Не очень понятно. А почему
5: проблема?
4: Нет?
5: Проблема... Ну, во-первых, город якобы освобождается от коммуналок. По факту нет. Во-вторых, люди покупают.
4: Это частная собственность. Это квартиры принадлежат людям.
2: В центре коммуналок
4: практически они находятся в их частной собственности. Ну, захотел, кто-то перепланировал там и перепродает.
2: Согласовал и поехал дальше.
5: Это не согласовано. Вот именно, что
2: не согласовано. Обратитесь к проверяющим организациям.
5: Вы меня не поняли.
4: Давайте еще раз объясните.
5: Официально, как комната. Так. В продажных документах фигурирует комната в коммуналке. Вы поняли меня? Так. Но там сделана перепланировка, и людям ее продают за несколько миллионов, как студия. Понимаете?
4: И что?
5: И это продается официально.
4: Ну, допустим. А в чем проблема-то, я не понимаю?
5: Ну, хорошо.
4: Я спрашиваю вас, в чем здесь проблема? Ну, не хочешь, не покупай. В чем проблема-то? Не очень понятно.
5: Ну, это можно так на каждое преступление говорить. Не нравится, не ешь. Если тебе...
4: Нет, ну подожди, а в чем преступление-то здесь? Ну, допустим, я не разбираюсь в коммуналках. Ну, допустим, у меня есть сарай. Я его переоборудовал, значит, там, я не знаю, в студию для видеозаписи. И продаю этот сарай, которым я зарегистрирован, как сарай, как студию для видеозаписи. Человек приходит, посмотрел, ну, нравится ему, купит, не нравится, не купит.
5: Это большая разница.
4: Налог там не платится или что? Я не очень понимаю. Если налог, то это в налоговую, значит, это тогда надо нарушение искать такого плана. Просто если они продают как комнату, а на самом деле как бы не комнату.
5: Это по всему городу и официально продается, делится дома без капремонта на студии, которые эти комнаты потом могут провалиться. Если нету электричества, то нету воды и канализации. Ну, в общем,
4: как, это что нужно сделать?
5: Для вот,
4: я не очень понял, в чем проблема, но давайте подумаем, что нужно сделать.
5: Пригласить депутата, который заведует нашей этой структурой города, в студию, и пускай он эту проблему объяснит и раскроет. Потому что человек маленький, против этой системы ничего не сделает, жаловаться. Знаете, это своей работы хватает, своей жизни, чтобы еще ходить по сутам и жаловаться.
4: Понятно. Ну, нет, но в любом случае вы позвонили, проблему обозначили.
5: Да.
4: Да, понятно. Хорошо, спасибо. Я надеюсь, вас услышали. Я не понял, в чем проблема, но это я не понимаю. Я тут как бы не возьму на себя смелость здесь разбираться, пытаться. Мне
2: там просто началось, звонившая начала с одной проблемы, а закончила совсем другой. То есть началось с того, что неправильно, не согласованно перенесли мокрые зоны. Да, это есть такая вещь, но ты просто физически этого не можешь сделать, потому что тебя не зарегистрирует никто. А закончила тем, что потолки провалятся куда-то там, потому что капитальный ремонт не сделан в доме. Это вообще разного масштаба и уровня проблемы.
4: Если там какие-то нарушения есть, то, я не знаю, факты коррупции или чего-то, но это, наверное, надо смотреть на каждый отдельный случай. Если, конечно, может быть, общая какая-то там законодательная, я уж не знаю, лазейка, которая приводит к массовому обвалу потолков в Санкт-Петербурге. Это, наверное, вопрос городской администрации, в первую очередь.
2: Я в центре живу всю жизнь, с детства, с рождения. Я хочу сказать, что, конечно, дом с капитальным ремонтом и дом без капитального ремонта, это ты сразу смотришь. То есть ты приходишь что-то покупать, там, снимать, арендовать, первым делом ты спрашиваешь риэлтора, был капитальный ремонт, когда, в каком году, или не было никогда. И все, это разные отношения, разные цены. Все разное, тебе это никто не скрывает, это все нормально абсолютно. То есть ты просто делаешь свой выбор, да и все. А то, что про студии она говорит, это тоже нормально. У нас весь город в студиях и новые дома. Там 27 метров квартира квадратных. Это законно или нет? Ну, раз законно, значит, можно продавать, покупать. Кому-то нравится, кому-то хочется. Я не знаю, я не вижу в этом большой, честно говоря, проблемы. Но мы ее озвучили, как говорится.
4: Дали возможность, да. Просто тут тоже претензии. Вот тут вот в чате какой-то идиот пишет, что Петр включает дурачка, ему легко ругать Трампа, ругать какое-то начальство, значит, он боится. Я не очень понимаю, какое здесь начальство я должен ругать. Я вообще не понял, о чем речь. Что касается содержания нашей программы, наших программ и вообще нашего радио, ну вот оно такое. У нас есть редакционная политика, и есть темы, которые нам интересны, мы их обсуждаем. Безусловно, есть и местные издания. Я думаю, что, например, питерские и радио. Там вот есть у нас «Спутник» в Санкт-Петербурге, можно туда написать. Есть масса изданий, которые занимаются вопросами недвижимости, проблематикой этой специализированных. Есть, наконец, органы власти, у них тоже есть свои. Нельзя требовать от всех, чтобы они делали то, что вы считаете нужным. Потому что, ну, если есть, допустим, спортивный канал какой-то, телевизионный или какой-то иной, ну, не надо от него требовать, чтобы он, значит, решал проблемы уборки территории в каждом отдельно взятом населенном пункте. Вот. Ну, то, что позвонили, спасибо. Мы, опять же, мы сами призвали любые вопросы задавать, поэтому здесь никаких проблем нет. Хорошо. Заслушали. Вердикт, ничего не поняли. Ну, что делать? Бывает.
2: Ну да, еще большая просьба, вот даже если вы прям реально у вас есть какая-то проблема, вы сформулируете ее заранее, суть проблемы, где кто что нарушил, по вашему мнению. И вот такой закон, вот здесь нарушение закона, тогда будет хотя бы понятно. А так это получается, ну, какие-то умозаключения, на которые очень сложно отвечать, правда. А, так, значит, Игорь Д. спрашивает у нас, вы звоните нам, если что. Доброе утро, нет ли у вас впечатления, что абсолютно все дроны по Санкт-Петербургу запускаются с территории Прибалтики и Финляндии, а коалиция Эпштейна, проводящая учения в этом как раз в данном регионе, уже ожидает удара по этим странам, чтобы появился повод для начала полноценной войны с нашей страной. Ну, по-моему, вещи не очень связаны.
4: Это вот ощущение у Трофима есть у меня.
2: Не, у меня не ощущение, у меня есть это визуальный контроль, поскольку вижу, откуда летит, там просто больше лететь неоткуда. Вот. А так, конечно, ну, я думаю, что наши военные знают, откуда что летит, и координаты знают, и видят все.
4: Ну, может, и не знают, там же... Я вот интересовался этой темой. Во-первых, дроны сейчас летят довольно далеко. То есть они, при том, что они не обязательно летят по прямой, они могут лететь там в облет и так далее. А версии были, что запускаются, например, с каких-то кораблей, которые находятся в море, или действительно с территории этих стран, там где-то какими-то, значит, при попустительстве властей, которые могут либо действительно не знать или не видеть, либо просто делать вид, что они не знают, не видят. Может быть, с территории Польши, например. Ну, там, к примеру, условно, там, вариантов может быть масса. Может быть, из территории этих стран, да. Тут сказать сложно. Как говорится, не пойман, не вор. Ну, опять же, мы все понимаем, что, конечно, западные страны, европейские страны, они заняли классную для себя позицию. Они участвуют в боевых действиях косвенно. Да, но как-то они, значит, вот сами ничего за это не получают, плохого я имею в виду, им как бы очень удобно, то есть они могут подливать огонь, масло в огонь сколько угодно, эскалировать сколько угодно, запускать там чего сколько угодно, а как бы если что, они не при делах, пусть там гибнут украинцы и русские, а, значит, и летит все именно по этим странам. Ну, вот мне кажется, что здесь, конечно, справедливость должна в каком-то смысле восторжествовать, потому что, ну, уже этот беспредел терпеть, наверное, тяжеловато становится. Мы только что было заявление, вот, по-моему, Дания, да, там сказала, что они на своей территории готовы все это производить. В общем, они все там готовы как-то, но вот они как-то
2: просто дистанционно. Понимаешь, им за это ничего не будет, да, условно.
4: Да, а дистанционно им очень-очень хорошо. Ну, а что, классно, Россию ослабляют, свои вопросы решают. У них там, значит, вот эта вот солидарность, они там все демонстрируют. Для избирателя тоже отличный посыл. Мы вот тут единым фронтом. Там, дошли уже до того, что в мой день рождения, 14 июля, в день взятия Бастилии, который, как известно, иногда проходит впустую, вот, в параде на Елисейских полях примут участие, значит, уже украинские, там, чуть ли не военные, там, совместные экипажи этих «Миражей» там будут летать, там, значит, вот, все это будет посвящено Украине. Ну, то есть, видите, это и политическая, и военная демонстрация для нас. Ну, на мой взгляд, я не сторонник лично каких-то таких радикальных действий, но мне кажется, надо как-то их приводить в чувство, в общем, убедительно. Не ядерным оружием, конечно, но тем же орешником, на мой взгляд, вполне бы по какой-нибудь там Дании, Швеции, Финляндии, там, по кому-нибудь. Надо для примера им как бы показать, как это бывает, чтобы было. Ну, посмотрим.
2: Ну, хотя бы по островной территории какой-нибудь, да, чтобы видно было, что у нас есть намерение полное. Минута у нас до перерыва. Ирина Че, здравствуйте. Вопрос ведущим. Как в зарубежной прессе освещают ситуацию вокруг Тайваня и вообще, что там сейчас происходит? Мало информации в наших СМИ по этой теме. Так, Ирина, а там учения, ну, очередные учения китайские, и, в общем-то, особо ничего не происходит. То есть, не такого, чтобы там... прям война началась, нет, китайцы проводят, ну, такие, как сказать, это разведку боем, учения в дальней своей морской зоне, и, в общем-то, ничего такого радикального там не происходило и не происходит. Бывало и жарче, как говорится, когда они ракетами над Тайванем стреляли туда-сюда пару лет назад. Вот, нет, сейчас там просто они в поход пошли вокруг островов, и поэтому ничего и не пишут особо, что там ничего не происходит, вот. Как что-то ну, будет, да. Я думаю, мы узнаем.
4: Мы узнаем, да, наши СМИ обязательно это будут освещать. И, в общем, здесь, мне кажется,
2: вот то, что сегодня Чонгарский мост вывели из эксплуатации, вот это да, это серьезно уже. То есть они бы ударили по нему второй раз, ударили, как говорят, весьма успешно, Чонгарский мост перекрыт, и по нему движение остановлено. Будут пытаться его восстановить, я думаю, восстановят по-быстрому. Но, тем не менее, мы уходим на новости, на рекламу, вернемся через несколько минут.
0: За 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
1: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
1: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
4: По средам в 9 вечера на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Более 34 тысяч человек остались без электричества после атаки ВСУ на энергетический объект в Брянской области. Восстановительные работы почти завершены. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Благодаря действиям аварийно-восстановительных бригад подача электроэнергии почти восстановлена полностью. Работы продолжаются. Сгорание двух частных домов произошло из-за падения обломков БПЛА в поселке

0: категории россиян. Полный список можно найти на сайте правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. Высказывание президента Финляндии Александра Стуба об отсутствии якобы существующей угрозы нападения России на страны Балтии лишает аргументов сторонников военной эскалации на Западе и будет для них самым ужасным из возможных сценариев. Об этом пишет немецкое издание. Отмечается, что большая часть элиты на Западе слишком занята самовосхвалением в военной сфере, чтобы даже на мгновение задуматься и осознать отсутствие реальной угрозы со стороны России. Пропавшую девочку второй день ищут в Нижневартовске. Уточняется, что ребенок отпросился погулять на озеро и не вернулся. Мать обратилась в полицию. Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства исчезновения ребенка. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди россиян на экскурсионные программы для путешествия по Сербии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там указывают, что Сербия укрепляет позиции одного из самых удобных европейских направлений для отдыха. Российских туристов посещение страны не требует визы. Кроме того, стабильный интерес к направлению поддерживается наличием прямой перевозки Air Serbia. При этом у некоторых операторов динамика выглядит значительно выше среднерыночной. По данным некоторых компаний, спрос на отдых в этой стране в этом году вырос на 61% по сравнению с прошлым годом. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
2: Как раз как эта вся группа зашла.
3: Давайте мы пойдем на радиоэфир. Дорогие друзья, рады вас приветствовать. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента живьем». К нам присоединяется Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества», эксперт Народного фронта. Дмитрий, еще раз доброе утро. Мы вышли в радиоэфир под ваш рассказ про поднявшего хвост кота Ларри, или как его там зовут.
2: Всем доброго утра. Пусть она будет добрым, действительно.
4: Да, будем.
3: Да, ну давайте я Порошенко сразу закину. Бывший, я не знаю, экстремист, видимо, он не бывший, он бывший президент, экстремист, террорист и нехороший человек Петро Алексеевич Порошенко выступил с заявлением, напомнил об ударах по Санкт-Петербургу дронами, сказал, что до 140 штук, значит, могло лететь туда. И обещал, что Украина в состоянии будет до 1000 дронов по Ленинграду, Ленинградской области и Санкт-Петербургу запускать. И это, с его точки зрения, сильно, значит, сужает окно возможностей для России, ну, как бы намекая на то, что пришло время России идти на условия Украины, сдаваться и, наверное, перечитать письмо Зеленского и понять, что неправильно на него президент наш среагировал. Как вы можете это прокомментировать? Есть ли вообще какая-то защита? Действительно, производство, многие западные страны обещают повысить уровень производства этих дронов. Вообще от них как системно можно защититься? Ну, вот в Москве более-менее вроде бы нормально, да? А такое нельзя где-то сделать, чтобы во всех регионах так было? Или там просто количество больше летит?
2: Ну, смотрите, в идеале, конечно, защититься нельзя, потому что защищающийся находится в заведомо невыгодной позиции. Однако максимально минимизировать, так вот сразу странное сочетание, вот эту проблему действительно реально можно. Для этого есть соответствующие силы, средства, то есть в том числе и ударные дроны, ПВО, и системы различные, и единое радиолокационное поле, которое у нас присутствует. У нас пока не хватает, наверное, полноценных оргштатных мероприятий, которые бы позволили координированно на огромной территории, у нас огромная территория, в данной ситуации это недостаток, то есть которая требует, скажем так, большого количества вот именно отвлекаемых сил и средств, то есть РЛС, МОП, комплексов ПВО и тому подобное. Сейчас нам надо это собрать в некую быстро реагирующую систему датчиков, которые определяют систему анализа принятия решения, во многом автоматизированную. Мы это сейчас делаем, то есть не буду я вдаваться в подробности, работа ведется. То есть мы очень быстро к этому делу адаптируемся.

0: Вот. И, соответственно, уничтожение этих систем. Возможно, в какой-то мере повлияли потенциал переговоров с США, что вот-вот Трамп все-таки надавит и заставит прекращать этот конфликт со стороны Евросоюза. Но мы как увидели, на Трампа, простите за мой французский, кладут все, включая Нетаньяху. То есть Трамп вообще перестал быть какой-то вот силой, которая что-то решает. Соответственно, ну, нам надо возвращаться, мы уже вернулись к тому, что все будет решаться не путем переговоров, а на поле боя. И через какой-то момент мы это решим. Мы уже несколько раз проходили через подобную ситуацию. Вспомните удары Хаймарсов, когда мы с ними знакомились. Это было очень болезненно. Гибли люди, инфраструктура, штабы. Сейчас именно волна дронов. Угроза это на самом деле тяжелая, потому что посмотрите на американцев. То есть достаточно локальные у них базы в Персидском заливе, очень защищенные различными типами систем ПВО, включая там систему предупреждения о пусках ракетных и так далее. Их размолотили просто-напросто. Теми же дронами, той же баллистикой и тому подобное. Вот, причем в хлам. И американцы оттуда убежали практически. То есть оттянули свои корабли, оттянули свои силы, сами залегли в бункеры, типа «гори оно синим огнем, пламенем». Вот, мы сейчас боремся с аналогичной угрозой, такого же уровня, в общем-то, потому что, ну, против нас действительно большое количество этих беспилотников летит. Но мы боремся, нужно время на адаптацию. И тут надо просто понимать, идет война, и поблажек тут никому не будет. Не, особенно это касается, понятно, не народа, потому что народ-то у нас давно воюет. Это касается тех элитариев, которые нас считают, что мы договоримся, начнем жить по-старому, не начнем. Уже не начнем. Это началась вот третья мировая, пусть цикличная, многолетняя. Ну, мне вот кажется, там больше на 30-летние войны похожи, европейские. То есть идет перестройка мира, очередной исторический цикл 250-летний. Тут никуда не денешься. То есть вот эти пики войны мы, ну, должны будем пройти. Тем более малый цикл, 80 лет он прошел с предыдущей войны.
1: Да, это достаточно такой серьезный момент. Просто я сейчас смотрю цифры сегодняшние, какие-то вообще беспрецедентные. 140 с лишним дронов на Курскую. Вот сейчас написали более 150 беспилотников в Белгородскую. То есть то, что у нас раньше было в день, грубо говоря, по всем регионам вместе взятым, сегодня какой-то такой особо выдающийся день, они по каждому региону засылают столько, сколько раньше по всей стране засылают. То есть только в два региона уже 300, но и дальше продолжают лететь и по Москве сегодня, и по всему. То есть это требует больших ресурсов, и мне кажется, что Порошенко-то как раз он в данной ситуации, ну, с одной стороны, говорит правду, что у них сейчас практически безразмерные ресурсы с точки зрения
0: Ну,
1: дронов-то получается.
0: ресурс, с одной стороны, безразмерный, с другой стороны, немножко непонятно, почему, допустим, личный дом Порошенко до сих пор цел, почему цел центр банковый или еще что-то. Многие говорят, знаете, что это цели не военные, тратить на них боеприпасы – это бессмысленно. Я просто напомню, 41-й год, наши бомбардировщики ДБ-2 и Илы пошли на Берлин, отбомбиться по Берлину. Это была военная акция или политико-психологическая? Нужно ли было так рисковать, чтобы показать, что мы можем до вас долететь? Американцы, кстати, то же самое сделали после Перл-Харбора. То есть они вообще летели в один конец. То есть вопросы того, что их элита не ощущает именно воздействия, то, что у нас летит на Питер одновременно секретарь НАТО приезжает в чистеньком костюмчике на незапыленный Киевский вокзал, на чистеньком поезде, который прекрасно мы знаем, как он окрашен и как он едет. И вообще, почему он едет. Вот, когда они бьют в этот же момент по нашим поездам, то есть тут вопросы как бы все-таки того, что надо переходить к адекватным ответам, полумеры тут, попытки договориться явно уже не подходят. По-всякому. И нас, да, сейчас вдавливают и объясняют, что, ребята, мы будем давить еще больше. Опять-таки, вот если дроны летят по Питеру и залетают в Финляндию, посчитайте просто дальность, возможно, у этих дронов, то есть места запуска. Мы уже прекрасно знаем, что и фуры эти опубликованы, и откуда. Хотя выкладку по дальности того же Лютого мы давали, как не соврать, месяца полтора или два назад, когда тоже задались вопросом, а как они залетают так далеко?
1: Ну да, здесь
0: То
1: в
0: есть
1: эфире прямо
0: сколько бензина
1: обсуждали этот
0: забрать,
1: вопрос.
0: столько забрать. Но законы физики и аэродинамики никто не отменял.
1: Да.
0: Есть предел.
1: Да, ну тут надо отдать должное, что если условно в условной Лапенранте стоит условная фура, из которой вот это дело пускают, то тут до Питера по прямой меньше 300 километров. То есть тут
0: вот именно.
1: Долетит все, что хочешь вообще. Тут даже Хорнет долетит, по большому счету, если так задуматься. Самая страшная сейчас, кстати, штука. В их руках, потому что она очень сильно управляемая. Вот. И, конечно, да, а фуру эту никто не увидит, потому что она зайдет в Финляндию, там нет таможни. Вот тоже надо понимать, многие об этом не задумываются. Я просто в Финляндии многократно был и границы там пересекал в разных направлениях. Когда фура приходит паромом из Ростока в Ханка, ее в Ханка никто не досматривает вообще. Она просто выезжает с парома и попадает на территорию Финляндии. Что у нее внутри? Известно это только тем, кто ее загружал.
0: Но это не наши проблемы.
1: Это понятно. Это я не как оправдание, вот, а как элемент понимания.
0: Фактически, угу. Ну, давайте рассуждать так, что позитива-то здесь мало, потому что мы только говорим, к сожалению, не отвечаем. А так, какая нам разница, чей там беспилотник был? Прилетел он оттуда. Это подтверждено многочисленным видеосвидетельством. Значит, кто виноват? Тот, откуда он прилетел. Если вы не способны защитить свою границу, давайте мы ее будем защищать. Пустите нас на вашу территорию, мы будем там сбивать вот эти плохие. И тут по-разному повернуть можно, понимаете? То есть вопрос в том, что когда вас бьют под правой щеке, наверное, не очень правильно подставлять левую. Вот в этой ситуации. И надеяться, что кто-то хочет там предотвратить войну. Ну вот зачем Америке предотвращать эту войну? У них же все в шоколаде. Они ее начали. Спровоцировали, да? Они получают с этого дела большие деньги, они получают большой дивиденд. Какой? Мы истощаемся. Это факт. То есть они делят наши рынки, они нас выперли из Европы по полной, они в профите. Китай. Китай что-то плохого получает от этой войны? Нет, не получает. Посмотрите любой ролик, вот недавно показывали, там новые беспилотники F-18. Они с пульта радиомастер управляются. Чей пульт радиомастер? Китайский. Чьи моторы стоят? Китайские. Китай продает в обе стороны, там подороже, тут подешевле, но тем не менее от этой войны профит получают все, кроме нас и, в общем-то, Украины. Но Украина, она не самостоятельное государство. В принципе своем уже.
1: Да.
0: То есть народ профита не получает, профит получают определенные люди.
1: Да, какой выход из этого, из всего должен быть? Я, честно говоря, не очень понимаю сейчас.
0: В данной ситуации выход только один – это капитуляция именно украинского режима. Потому что если мы остановимся по принципу Кореи, у нас уже не получится. Ни ментальность не та, ни цели не те. Вот, то есть, если сейчас будет перемирие, оно, в общем-то, всем нужно, но это будет пролог к следующему акту марлезонского балета, может, не через год, может, через 3, через 5 лет, но акты же были разные. Остановились мы под Дебальцево когда-то, то есть, не стали продолжать движение вперед.
1: Угу.
0: Вот, потом начался 22-й год, там остановили. То есть каждая эта остановка нам в итоге обходится дороже. Поэтому, если когда-то, ну не знаю, мне кажется, я что-то просто личное мнение высказываю стороннее, без какой-либо критики. Просто сейчас такая перестройка мира началась, которая тогда была неявная. Перетрясывание рынков, технологий, что сейчас может быть возникнуть ситуация, что каждый сам за себя в данной ситуации. Мы это видим не только по поведению Соединенных Штатов, но и внутри самого Евросоюза. То есть пока, скажем так, они еще сконцентрированы. Кто мешает тому, чтобы возник очередной исторический конфликт между французами и немцами? Они сейчас конфликтуют по промышленной тематике, по оборонной тематике. Вот, поляки что-то свое вспомнят. Тут достаточно, Европа же это родина всех глобальных войн исторических.
1: Ну, по большому счету, то да, абсолютно точно, абсолютно точно. Давайте к Крыму немножечко сходим сегодня. Значит, вторая часть марлезонского балета. Опять удар по Чингарскому мосту. И говорят, что, ну, то, что писали официальные источники, что мост был перекрыт и сейчас на ремонте. То есть, все же они добились хотя бы и частично, и локально, но своего добились. Чингарский мост, кто не знает, это мост, соединяющий Крым и трассу Новороссия. которая находится на континентальной части нашей страны. И там, ну, на самом деле, вариантов попасть в Крым не так много. То есть это либо ты морем попадаешь через Азовское море, либо ты попадаешь через Крымский мост, либо ты попадаешь через Чангарский мост, либо через Крымск, ой, господи, как он там называется-то, Крымск, да? Нет, или как он, город Арп, ну, неважно, в общем, с другой стороны тоже там есть, но там одесское направление не самое приятное сейчас, нерабочее, скажем так. Так вот, они бьют по мостам. И это уже не первая такая акция, начиная с Антоновского моста. Трасса, как они заявляют, трасса Новороссия под огневым контролем, ну, с помощью хорнетов вот этих вот, по ней теперь ничего не едет. По Крымскому мосту каждый день пытаются они проводить всякие разные акции, ждут, не дождутся, когда мы там начнем горюче-смазочные материалы, как они сами говорят, провозить. Но и по морским нашим перевозкам тоже осуществляются постоянные теракты. Что с Крымом в итоге и какие перспективы у нас? Потому что они гордо рапортуют, что Крым все, и ждут восстания на территории Крыма.
0: Не, ну они выполняют классическую операцию по изоляции района боевых действий. Назовем сейчас в данной ситуации Крым это район боевых действий. Делается с помощью более дальних и управляемых беспилотников. Опять-таки, возвращаясь к тому, как они управляются. То есть негласный уже закон, увидел летаблу со Старлинком, сразу ее сбивает у наших ребят. Вот. И именно система управления, которая позволяет им вот именно осуществлять такого рода атаки, назовем. Так, то, что у нас, допустим, мы Старлинг не используем. Ну, какой-то момент использовали для полетов на Украину, но его, грубо говоря, подключали. То есть двойное назначение этой системы было понятно. Все вспоминаю давний, очень давний, по-моему, 22-го года рассказ, как раз я рассказывал про Старлинг, его боевое применение на телеканале «Звезда» в открытом эфире. Mm-hmm. Вот. И пояснял, что это система, с которой нам будет невероятно трудно, если не невозможно бороться именно в случае его военного применения на различных беспилотных системах. И мне там прям сказали, да брось ты вот ты еще вот это, мы красуха его задавим, да это вообще фигня, этот Маск, мы тут его, пусть свои батуты делает. Вот он сейчас делает нам батуты. Вот, поэтому лучше быть пессимистом, чем оптимистом в этих делах. Что нам делать, самый главный вопрос? Назад отвоевывать малое небо, другого пути нету, потому что, ну, технически говоря, что мы не собьем эти спутники? Ну, во-первых, если мы собьем спутники, тогда могли сбить в те времена, тогда бы американцы не дернули. Сейчас начнут дергаться. Второе, как мы собьем 10 тысяч спутников? То есть они будут менять быстрее, чем мы будем их сбивать. И плюс закроем орбиту. Реальных систем противодействия у нас нет. Пока нет. Я думаю, что все это разрабатывается. Это не ведро с гвоздями на орбите, а что-то типа, может быть, лазерных систем или еще каких-то. Вот. Но бороться с такой распределенной сетью невероятно сложно. А это очень важный элемент управления. Значит, что нам делать? Создавать свою. Мы ее создаем. У нас уже аналогичные спутники проекта «Рассвет» летают. То есть бюро 1440, наши, как их называют, Илона Маски, уже туда отправили. То есть у нас оттестированы различные системы. Но Илон Маск впереди планеты всей. Он переплюнул европейцев с их OneWeb'ом и нас, соответственно. То есть он занимает первое место, включая что... И гребет, кстати, большие деньги на этом. Прямо очень большие. Потому что Пентагон это тоже прочувствовал, когда иранский конфликт был, вот недавний. Американцы, они же не стесняются что-либо копировать, как и китайцы. Они содрали фактически иранский шахет или нашу герань, вот назвали эту систему «Лукас», воткнули, она абсолютно такая же, воткнули в нее сверху «Старлинг», как мы делали, и начали воевать против Ирана. Вот, и Илон Маск, увидев это, поднял им тариф. Сказал, погодите, тарелка летает? Летает. Значит, у вас летная подписка, она, по-моему, там 25 тысяч долларов стоит. Вот Пентагон поерепенился и денег заплатил. Вот, в итоге Илон Маск получил плюс дохода к своему IPO, ну, несколько сот миллионов долларов. Mm-hmm. Вот, только за счет того, что американцы будут использовать Starlink, ну, в их версии военной называется Starshield, куда введен протокол определенный, и сеть управляется как бы сотрудниками Пентагона. Но по подписке управляется, она же модная, эта подписка. Вот. А нам в Крыму что делать? Отвоевывать небо, строить свою систему ПВО, то есть автоматизированную. Так же, как вот украинцы делают. Ставить свои системы, как сказать, маркетплейсы делать. У нас делается это тоже. То есть маркетплейс, который связан, допустим, с нашими воинами, производителями различными и тому подобное. То есть быстрее шевелить булками. То есть вот что самое главное, успевать за инновациями. Потому что, согласитесь, кто быстрее и лучше сделает, допустим, логистику, менеджеры Wildberries или просто
1: Ну
0: какие-то
1: да,
0: там штампы?
1: кстати, Дмитрий, вот интересно, мы обсуждали тут тоже у нас в эфире, это закон Клинтона и Клинтона-Гора в свое время, который проходил с боями, с дикими, после чего американская армия очень резко ускорилась, когда они приняли закон о том, что сначала Пентагон обязан все, что можно взять с гражданского рынка, то, что производится массово, а потом уже персонально заказывать под армию свое. То есть, если есть гражданская логистика, Пентагон обязан использовать гражданскую логистику, а вот если ничего на гражданском рынке аналогичного нет, тогда уже надо заказывать под себя, потому что это долго и дорого. Вот. Соответственно, это гениальный закон-то на самом деле. То есть, ты используешь то, что есть, а потом уже под себя там
0: спорно,
1: что-то делаешь.
0: Спорно. Я вам объясню, почему спорно. Допустим, есть такая штука, когда, допустим, обслуживание, то есть изделие полного цикла, допустим, жизненного цикла, на определенных этапах его обслуживают, эксплуатируют военные, а обслуживает производитель. Да? Ну, к примеру, самолет в обычных условиях, там летчики летают, техники обслуживают, а там вместо ТЭЧ эта функция выполняет, допустим, завод-производитель. То есть его сотрудники приезжают. Тут бабах, началась война. И сотрудники завода должны ехать в зону боевых действий. Так получается. В советской системе была система ТЭЧ. Вот. Поэтому тут нужна все-таки золотая середина. Использовать знания технологий из мирного сектора, да, нужно. Потому что, ну, мы видим, это они более, скажем так, современные, наверное. Так вот появилось. Использовать систему финансирования нужно, опять же, возвращаясь к Пентагону, то есть они вот, ну, каким образом осуществляется закупка? Я просто утрированно сейчас скажу. То есть Министерство обороны, неважно чье, ставит техническое задание и заказывает, допустим, производителю А, производителю Б. То есть, по сути, это дает им деньги определенные после эскизного там проекта защиты. Вот это, в общем-то, американцы сказали, да, это венчурное финансирование. Давайте все делать по этому принципу и сократим вот эти все барьеры. То есть они сейчас переходят именно на такой тип финансирования. Это их подтолкнули сотрудники Кремниевой долины, которые у них, кстати, в штате состоят. То есть сотрудники там Андурила, Microsoft, там Google, они в погонах. То есть они их призвали на службу, сказали, все, теперь ты полковник. Ведь это, кстати, очень многое значит. Призовите менеджеров Wildberries также на службу, чтобы они не машины Валберис использовали, а систему логистики, то есть логику, понимаете? То есть выстроены вот эти протоколы.
1: Так про это и речь, про это и речь. Про это и речь, чтобы можно было это использовать.
0: То есть да. Тут вещи очень многие эффективные
1: вот, кстати,
0: есть.
1: Кстати, 40 секунд у нас до конца, да, да, мы сейчас уйдем скоро на рекламу и на новости. Вчерашняя новость, вот все хихикали, серьезная вещь. Помните, была замечательная игра Pokemon Go? Где люди бегали, покемонов ловили. Так вот вчера компания, хозяйка этой игры, передала, внимание, 30 миллиардов снимков локаций, в том числе закрытых и военных объектов, компании Palantir для создания 3D-карт и атак беспилотных летательных аппаратов, потому что там люди своими руками, включая закрытые военные заводы, ловили этих покемонов и все фотографировали на камеру, выдавали все вместе с тропинками, с дорожками, с подъездами, подвозами. И вот вчера это было официально все передано компании. 30 миллиардов локаций. Не локаций, а фотографий.
0: Не
1: Уходим
0: только.
1: На новости.
0: Я еще...

0: Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты старшему лейтенанту Рашиду Алиеву приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 150 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки. В Калужской области запустят роботизированный выпуск конструктивных элементов автомобиля. Подмосковный пенсионер перехитрил мошенников. Теперь подробнее. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более чем 150 беспилотниками. 7 мирных жителей пострадали, об этом сообщили в региональном оперштабе. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали регион. Противник совершил 8 обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Количество инцидентов на транспорте в России по итогам прошлого года сократилось на 4,8% по сравнению с 2024-м. Аналогичная тенденция сохраняется и в первые месяцы текущего года. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. Гулин отметил, что транспортная система становится все более современной и технологичной, и акцент сделан на рискоориентированный подход и профилактику.
2: За последние 5 лет количество плановых проверок мы снизили на 63%. И с каждым годом их становится все меньше. На этот год у нас запланировано только 200 плановых проверок. При этом количество проверок по индикаторам риска с каждым годом растет. Например, в области железнодорожного транспорта и гражданской авиации уже сегодня проверки по индикаторам риска составляют 70%. При этом эффективность проверок 100%.
1: Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил о необходимости постоянно совершенствовать работу службы и принять все меры, чтобы гарантировать безопасность перевозок. Глава правительства также поручил усилить контроль за перевозками детей в летний сезон. Роботизированное производство конструктивных элементов для легковых автомобилей запустят в Калужской области. Об этом рассказали в Фонде развития промышленности. Производство наладит выпуск автомобильных подрамников. Это элемент, служащий опорой и связующим звеном между кузовом и системой подвески, а также предназначенный для закрепления двигателя и трансмиссии. Мощности предприятия позволят выпускать порядка 250 тысяч подрамников в год. И компания также планирует поставлять готовую продукцию на автомобильные конвейеры в Калуге и Нижнем Новгороде. В Зеленограде 88-летний пенсионер перехитрил мошенников. Злоумышленники позвонили мужчине и предложили урегулировать вопрос с ДТП, в которое якобы попала его внучка. Они потребовали 3 миллиона рублей. Он заподозрил обман, немного поторговался и согласился на 400 тысяч. Затем сообщил о случившемся в полицию. В итоге передачу муляжа денег мошенникам проконтролировали правоохранители. Они задержали 20-летнего петербуржца, который должен был получить посылку, и 19-летнего жителя Подмосковья, который снимал происходящее для сообщников. Кадры от правоохранителей можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир на лучшем радио страны «Радио Спутник». Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. У нас в гостях Андрей Аркадьевич Климов, координатор российского парламентского евразийского диалога, доктор экономических наук, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия». Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Ну, давайте начнем с козырей. Григорий Эл задает вопрос, на который можно вообще всю программу построить нашу на одном вопросе, честно говоря. Есть ли у вас предложение, какой у России образ за рубежом? Предположение, извините, конечно же, какой у России образ за рубежом? Положительные и отрицательные отзывы есть у ваших коллег? Да я бы еще добавил к этому, а какой образ мы бы хотели построить?
5: И за каким рубежом, я бы тоже еще
3: добавил. За каким рубежом, да. Много вопросов, много.
4: Давайте на эту тему я вам расскажу историю вчерашнего дня, буквально вчерашнего дня. Ну, Петр знает, что мы дружим с Игорем Бутманом. И у нас с ним лет 5 назад возник проект, который, кстати, продолжается, называется он «Jazz Diplomacy». Смысл его в том, что мы приводим на концерты к маэстро представителей очень разных государств, причем это не просто люди с улицы, и это не музыканты как раз, это не деятели культуры, это парламентарии, партийные функционеры, бизнесмены, дипломаты. То есть это серьезный круг людей. И вот, кстати, вчера как раз я на открытии московского фестиваля джаза позвал с собой вместе приехавших к нам на беседы представителей, ну как вы сказали, депутатов Европейского парламента, действующих, подчеркиваю, депутатов Европейского парламента. Они большей частью были из Германии. И вот мы оказались там, в концертном зале Чайковского, и на самом деле вот это открытие, это был большой такой театрализованный вечер, посвященный памяти Утесова. Все на русском языке, подчеркиваю. Они по-русски не говорят. Я как мог переводил, но сама атмосфера зала, то, что было на сцене, работа маэстро, его коллектива, произвели такое впечатление, что на выходе я встретился с другими людьми. То есть я с этими же людьми был. Вот, причем, повторяю, они-то все в основном из Германии, а там были эти песни военных лет, и я переводил, о чем эти песни и в связи с чем эти песни. Причем значительная часть присутствующих, ну, там был, среди прочего, внучатый племянник первого кайзера Германии, так что, сами понимаете, и там тоже, в общем, хватало людей аристократических корней. Я имею в виду в данном случае не Бисмарка Александра, а депутатов Европейского парламента. О чем это я? Значит, все вместе происходило в течение 2 с небольшим часов. Люди после этого проехались с удовольствием на нашем метро от станции Маяковского, так сказать, до там более центральных частей Москвы. Вышли довольные, вышли с пониманием того, что Европа заблудилась, вышли с пониманием того, что в России все гораздо лучше, чем у них и чем думают о России, понимаете? Тут не надо было никаких капитальных вложений, никакой пропаганды там через радио, ТВ, соцсети. Повторяю еще раз, речь шла не о рядовых гражданах. Речь шла о людях, которые в своих политических партиях играют очень весомую роль. Аналогичные картинки я наблюдал на питерском форуме несколько дней подряд. Там вообще в общей сложности за последние там дней 5, я пообщался более чем с 10 действующими депутатами Европейского парламента, не считая всех остальных контактов. И таким образом я вам могу сказать, что без особой социологии, без каких-то там замеров, тем более без ориентации на антироссийскую печать, мейнстримную, западную, я вам могу сказать, что отношение к нашей стране в целом, оно либо нейтральное, либо нейтрально-позитивное в целом. Но пропорции, от них никуда не убежать. Вот то, что отрабатывает за кулиса, то, что отрабатывает вот это вот государство, так сказать, невидимое никем, значит, полуподпольное, вот это, конечно, действительно свое влияние оказывает и подпадает под это влияние примерно, ну, где-то десятая часть жителей нашей планеты. Большей частью они проживают, конечно, в странах Европейского Запада, в США, там, Великобритании, вот в таких местах, Канада, там, Австралия, да, и некоторые бывшие колонии этих государств. Ну и часть, к сожалению, заблудившихся в потемках представителей властных структур ближнего зарубежья. Они до сих пор по инерции тянутся туда, где ничего, кроме ада, давно уже не существует. Поэтому мое личное восприятие существующей ситуации такое – расслабляться, конечно, не надо, но мы все делаем правильно. И я вот слышал до этого эфир, который говорит, да, у нас огромное количество трудностей, их не скрывая. Некоторые трудности носят институциональный характер, потому что мы не готовились ни к каким войнам на самом-то деле, понимаете? В отличие от наших врагов, которые делали это на протяжении 30 лет фактически. Они хотели победить нас, и они продолжают хотеть победить нас. Вот те же немцы в ужасе от того, что их там коллеги и руководители этой страны готовятся все к какой-то войне. Они понимают, что они в этой войне погибнут просто. Вот. Так что поводов для пессимизма у меня нет, но поводов на расслабляться и перестать, так сказать, совершенствовать то, что мы делаем, тоже нет. Ну, доклад закончен.
5: А как вы относитесь к тому, что вот на сегодняшний день, ну, фактически западные страны, европейские страны, вот с представителями, которыми вы общались, они ведь в войне-то участвуют, вот, но да. Никаких потерь, угроз для себя не несут. И вот мне даже представляется, что они когда говорят про 2030 год, это они как бы пытаются сами себя успокоить, что вот мы тогда будем только, вот, может быть, воевать. А сейчас мы будем воевать руками украинцев, чужими руками и так далее. Не считаете ли вы, что пора их как-то тоже более активно, может быть, пригласить поучаствовать в этом путем нанесения ударов по их территории?
4: Ну, нанесение ударов по их территории – это все-таки прерогатива высшего политического руководства и генерального штаба, как минимум. Как минимум. Mm-hmm. А что касается таких, как я, наша задача сделать так, чтобы вот эти люди, с которыми мы имеем возможность напрямую общаться, все-таки поскорее отодвигали от власти тех и сами как-то все-таки восстанавливали суверенитет своих собственных государств. Сделать это непросто, но, например, 5 лет назад это было сделать невозможно. И еще один важный момент. Я никакого особого секрета не раскрою, но кроме очевидных идиотов, русофобов, вот в той же самой европейской части Запада или в Западной Европе с прилегающими к ним, значит, малосуверенными государствами опереточными, вот это все вместе, да, а там остальные-то, включая, кстати, и военных, и их ученых, и их политиков. Еще раз повторяю, я сейчас не о политических шулерах и жуликах, и там кривляках всяких, и комедиантах, а вот о тех, кто при деньгах, при власти реальной, при там командных полномочиях. Они-то что хотят сделать? Они хотят под прикрытием разговоров о некой волне большой сейчас быстро-быстро намыть себе денег на военных заказах, на разного рода историях, связанных с военным строительством, с логистикой военной и так далее. Деньги немалые. Откуда берутся деньги? Из бюджета. В бюджете там денег немного. Ни в Европейском Союзе, ни в Великобритании, ни в США. Поэтому деньги подпечатываются, национальные дефициты увеличиваются. И все это перекладывается на плечи их собственных избирателей. Вот, собственно говоря, что происходит. А там происходит очевидное совершенно разворовывание остатков западной цивилизации. Они раньше разворовывали, ну не то, что разворовывали, раньше они были на кормовой базе своих колоний, и таким образом они разграбили Азию, Африку, Латинскую Америку более чем на 1 квадриллион долларов нынешним исчислением. Вдумайтесь, 1 квадриллион. Прожрали все это, понимаете? Колоний, в общем-то, нет в старом смысле слова. На неоколониализм не все клюют. И начинают они обжираться, значит, за счет собственного электората. Они теперь конкретно совершенно перешли на эту ниву. Прежде всего, конечно, пожирают Восточную Европу, но уже и перешли, так сказать, к питанию собственного населения. Я не знаю, когда дойдет это до собственного населения, кое-где уже доходит. В Великобритании, по крайней мере. Ну и в некоторых странах Европейского Союза. В Армении, как показала, значит, ситуация нынешняя, не все еще прозрели. Кто-то хочет быть кормом. Ну, что я тут скажу? Значит, мы не можем сделать всех разумными людьми. Это не входит в задачи Российской Федерации. Поэтому будем, еще раз повторяю, продолжать. Порох надо держать сухим, вы правильно говорите. Насчет жахнуть точно не ко мне вопрос. И надо вообще жахнуть поосторожней. Потому что если большая война и случится на Европейском театре военных действий, то с моей личной точки зрения, скорее всего, это произойдет не по великой чьей-то стратегии, а по совпадению целого ряда событий, которые будут иметь необратимый характер. Мы к этому должны быть готовы, и мы в состоянии снести там все, об этом неоднократно говорил наш президент, но боюсь, как бы это все не произошло по аналогии с 1914 годом. Вот эта угроза существует, она возрастает. Это правда.
5: Угу. Трофим.
3: Да. Да, не, я просто задумался, думаю, что а как вот бороться-то тогда? Да, задумываться-то не надо, конечно, но я все-таки задумался, потому что Андрей Аркадьевич наводит на мысли его рассказ. А как вот мы только что обсуждали, да, они, в смысле, европейские наши нетрадиционные партнеры, сидят там спокойненько за украинской ширмой и, прекрасно себя чувствуя, через Украину воюют с Россией. Абсолютно на 100%, зная, что им за это ничего не будет. То есть они уверены даже на 146%, что им за это ничего не будет. И вот как в такой ситуации жить-то с ними? Мы-то участники были.
4: Я вам скажу, опять-таки, я сейчас высказываю сугубо личную точку зрения. Это не точка зрения, так сказать, моих коллег и прочее. Значит, на самом деле у тех, о ком вы говорите, есть два варианта. Только два. Первый. Мы их похороним, потому что они на нас нападут. Причем похороним тотально. Не одного кого-то, а просто все. Там все сгорит в адском пламени. Вот дождутся, что называется, да? Там не будет специальной военной операции. Там будет то, к чему мы были всегда готовы. А мы готовы были всегда, значит, дать сокрушительный удар по всему НАТО и всем, кто к ним примажется, понимаете? Угу. Без разбора. Без беспилотников обойдется. Не хочу никого пугать, но для этого у нас есть все силы и средства. А вот второе, что их может ожидать, это в лучшем случае отстранение от власти с позором их собственными, так сказать, гражданами. Я просто не думаю, что это случится завтра или послезавтра. Или, ну, бывало такое. Мы историю Европы знаем, там гильотины включали для правящего класса. И потом вся Европа кровью умывалась там, в течение там, сотни лет, например. Да? То есть некое подобие гражданских войн, а европейские гражданские войны – это жуть, конечно, сплошная. Вот это, кстати, боятся многие европеоиды, как я их называю. Они там не все башку-то потеряли. Вот. Промежуточные варианты, наверное, какие-то есть. Мы, как люди цивилизованные, тамошним варварам предлагаем все-таки одуматься раньше, чем их там или собственные виллы покарают, или что-нибудь сверху прилетит. Причем там, вот я вас уверяю, да, в правящем классе, в нынешнем правящем классе Европы, которая находится к западу от России, там есть твердая уверенность, что при Трампе им помогать не будут в случае большого какого-то военного недоразумения с Российской Федерацией. Там это хорошо понимают. Отсюда и годы это называют такие. Они все-таки хотят, чтобы что-то, если и произошло, то тогда, когда вместо Трампа будут кто-то, ну, более подходящий к их нынешним кураторам из Вашингтонского болота. Вот, собственно, и все на самом деле. Угу. Кто-то думает, вот есть такие, я просто знаю таких, да? Кто-то думает, я вот сейчас денег натырю у европейских налогоплательщиков или американских налогоплательщиков и отправлюсь жить, например, в Сингапур. Один такой, значит, в Стамбуле спрашивал меня, значит, так сказать, ну, понятно, что это было не на трибуне разговор. Вот. А вот если я потом, говорит, в Стамбул, извините, в Сингапур перееду, вы же не будете обстреливать Сингапур? То есть, понимаете, они сейчас о чем думают-то, да? Угу. То есть деньги взять, ноги сделать, и, ну не все же там, 500 миллионов жителей Евросоюза в Сингапур переедут. А вот эти собираются. Просто лица их даже знаю. Такие вот ребята. Да, поэтому, ну, с кем мы с кем работаем? Надо понимать, с кем мы работаем. Это вампиры, да. Что делать? Вот с вампирами надо, если находишься, там, чеснока побольше, кол осиновый иметь, там, еще что-нибудь. Вот. Ну, и все-таки не забывать, что наше дело – это безопасность нашей страны и процветание нашего народа. Все остальное, слава богу, к нашим прямым обязанностям не относится.
3: Это да. Андрей Аркадьевич, не могу не спросить, мы упомянули уже, вернее, вы упомянули Петербургский международный экономический форум, одно из главных экономических событий в мире. Судя по тому, что писали даже в недружественных странах, следят внимательно, особенно за пленаркой и за выступлением нашего президента, прямо наизусть учат. Как вам в этом году само мероприятие и смыслы, оформление? Потому что было очень все оригинально в этом году сделано, на мой взгляд. Что вы выделите и что для вас стало важным на этом форуме?
4: Видите, я приезжал туда не освещать форум. значит, и не организовывать его.
3: Но прошлись хоть по галереям-то, по залам.
4: Ну, смотрите, по залам там поневоле пройдешься, потому что мероприятия происходят в разных частях этого комплекса огромного. Угу. Но я вам скажу, у меня было примерно так. Около 60% моих встреч деловых, ради которых, собственно, я приехал в командировку туда, проходило на территории исторической части Санкт-Петербурга. Ну, так просто удобнее по многим-многим uh-huh. причинам. И начиналось это все там не позже 8 утра, а то и раньше, заканчивалось после полуночи, как правило, значит, каждый день. Были мероприятия на площадках, особенно там, где я был выступающим, или каким-то образом был связан с тем, что там происходило. Там, понятное дело, в основном занимаешься тем, ради чего ты там находишься. Разумеется, был на пленарном заседании. Но вот чем хороши такие форумы, кроме встреч плановых, невольно встречаешься с людьми, которые, допустим, вместе с тобой ожидают начала пленарки. Или вместе с тобой стоят где-нибудь там на солнышке, хотя оно было очень таким жарким, это солнышко, но тем не менее, там в очереди, например, за прохладительными напитками. Или там еще в какой-нибудь очереди, там очереди появлялись иногда. Или там даешь советы каким-нибудь людям. Ну, вот я не в порядке, так сказать, самопохвалы. В разных ситуациях встречался со всеми, кто из зала задавал вопросы или участвовал в беседе с нашим президентом. Я специально не искал этих встреч, но, видимо, когда занимаешься общим делом, эти встречи происходят сами собой. И даже если ты их не готовишь, и на них не записываешься. И вот эти разговоры в кулуарах, они имели, конечно, огромное значение. Но плюс к тому, у меня очень много знакомых среди губернаторов российских, среди членов российского правительства, среди работников администрации президента. И это тоже очень важно на этом фоне, в этой атмосфере, по этим поводам обмениваться друг с другом, там, иногда просто короткими репликами, но когда знаешь друг друга, а некоторых я знаю лет по 15-20, вот, например, там был... Очень известный сейчас во всем мире наш министр экономического развития Максим Решетников. Мало того, что мы с ним из одного города, так мы еще и заканчивали один и тот же экономический факультет Пермского государственного университета. Как вы догадываетесь, я раньше заканчивал, потом он заканчивал. И более того, я был у него еще и сенатором, когда он был пермским губернатором. Ну вот нам иногда достаточно трех слов друг к другу, чтобы понять, что делать на ближайший год, понимаете? И вот таких встреч было очень много, поэтому я благодарен тем, кто это организовал. Я знаю этих людей. Им трудно пришлось. Я знаю, в какой обстановке это делали. Я видел, как пытались все это сорвать, подорвать, запугать, разогнать, испортить, изгадить. И несмотря на все это, получился, по-моему, лучший форум, так сказать, на планете Земля, который происходил в июне 2026 года. Что там будет дальше создано, не знаю. Я примерно понимаю, там, как работает какая площадка, на разных бывал, вот, но правда, получилось хорошо.
3: Да, замечательный в этом году был форум. Следующий 30-й, кстати, юбилейный. Готовимся, настраиваемся. 30 лет уже идет. Идет все это дело.
5: Долго, да. Я помню, как когда только начинались. Я тоже, да, как-то
4: помню, как это начиналось. Есть чем сравнить, что называется.
5: Да. Андрей Аркадьевич, как раз вы упомянули, что свою экономическую научную степень, как экономист...
4: Свою степень я не упоминал, доктор экономических наук.
5: Прошу прощения, доктор экономических наук, да, образование вы упомянули, а мы упомянем степень. Как доктор экономических наук, как бы вы оценили экономическое положение нашей страны и перспективы на ближайшие, ну, допустим, обозримое будущее, год-два?
4: Вот, знаете... Все познается, конечно, в сравнении. С моей точки зрения, ну, есть чем заниматься у нас в этой сфере. Я сейчас не буду времени, я смотрю просто на секундомер. Есть чем заниматься, правда. И специалисты это хорошо понимают. И не думайте, что кто-то вот прям, знаете, сидит там, на тормоз просто жмет и все. Там есть свои резоны у каждой из сторон. Наша задача – балансы. Здесь не потерять нужное, потому что мы все-таки находимся в особой ситуации. Помимо специальной военной операции, против нас ведется тотальная, это хочу подчеркнуть, глобальная гибридная война. Это не только Украина. Вот. И в ней мы побеждаем, причем все с большим, так сказать, успехом. И за нами следит без преувеличения весь мир. Потому что когда мы победим, в чем у меня нет сомнений, то мир преобразится от этого еще больше, причем в сторону, которая нас больше будет удовлетворять, чем состояние дел, допустим, на февраль 2022 года в мире. Но что касается сравнительных характеристик, я бы отметил следующее очень коротко. Мир в долгах, как в шелках. На этом фоне Россия, базируясь на собственных ресурсах, собственных возможностях и на нашем укрепляющемся суверенитете, живет, ну, практически без долгов, знаете ли. И при этом еще движется вперед. И при этом темпы нашего роста точно совершенно превышают темпы, например, роста нашего населения. Чего нельзя сказать о многих других странах. Так что здесь, еще раз повторяю, больше осознанного оптимизма, но только деятельного. Не надо говорить о хорошем или плохом, надо что-то делать, чтобы было лучше, чем было, чтобы плохое не лезло в наше будущее. И так все будет у нас хорошо.
3: Будем на это надеяться. Спасибо большое. Андрей Аркадьевич Климов был у нас в гостях. Мы сейчас прощаемся с Андреем Аркадьевичем, уходим на новости, на рекламу. И через несколько минут вернемся, и с нами будет Александр Сладков, как вы давно просили.

0: Итоги парламентских выборов в Армении. Контекст. Повторные голосования, давление на оппозицию, задержание несогласных, угрозы, нарушение электорального кодекса. Нынешние выборы в самой Армении называют самыми грязными и нечестными в истории. Лидер партии «Гражданский договор», премьер Никол Пашинян, заявил о победе, когда ЦИК подсчитал лишь 10% голосов. Экс-президент Роберт Качарян уверен, что такие слова до подведения официальных итогов давление на избирком и узурпация власти. К тому же потом цифры поменялись. По результатам волеизъявления граждан, политсила Пашиняна набрала 49,81%. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно формировать правительство и назначать удобных для премьера министров. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, выборы состоялись в условиях вмешательства Запада и грубого попрания Ереваном демократических принципов и процедур. Она отметила жесткие репрессии в отношении оппозиционных политиков. Выборы проходили на фоне разворота Еревана в сторону ЕС. В 2025 году в Армении был принят закон о начале процесса ее вступления в Евросоюз. Пашинян говорит, что продолжит курс на евроинтеграцию, не разрывая связей с ЕАЭС. Однако состоять и там одновременно не получится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Два мирных жителя погибли, четверо ранены в результате ударов ВСУ в Херсонской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в Скадовске удар БПЛА по легкому автомобилю унес жизни мужчины 1988 года рождения, а в Великой Кардашинке при детонации мины погиб мужчина 81 года рождения. Превращение Украины в криминальную империю стало апогеем деятельности Запада по поддержке очагов напряженности в мире. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИДа Петр Ильичев. Он отметил, что организованные украинские преступные группировки занимаются незаконным оборотом наркотиков, на которые приходится до 45% их противоправных действий, мошенничеством, торговлей оружием, людьми и органами. Супружеская пара в Херсонской области получила на двоих 25 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. Супруги признаны виновными в госизмене и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого

0: Или можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Россия и Алжир находятся в постоянной координации по вопросу борьбы с терроризмом и ситуации в Сахельском районе. Об этом сообщил посол в Алжире Алексей Соломатин. Он добавил, что там действуют террористы, происходят теракты, и как Россия, так и Алжир заинтересованы в том, чтобы не позволить терроризму распространяться в этом регионе и в Африке в целом. Минобороны ранее сообщили, что незаконные вооруженные формирования предприняли попытку госпереворота в Мали. Подразделения африканского корпуса не позволили совершить госпереворот. Ворота не допустили массовой гибели гражданских. Российские интернет-пользователи в среднем тратят более 27 тысяч рублей в месяц на покупки товаров через интернет. Чаще всего россияне покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику, путевки, железнодорожные авиабилеты, а также электронику. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Изолента «Живьем» на радио «Спутник». Трофим Татаренков в городе Герои Санкт-Петербурге, Петр Лидов в городе Герои Москва находится. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, обсуждаем насущное. Ждем нашего гостя следующего, как появится, сразу анонсируем. Ну, а пока, я не знаю, что, продолжим вопрошать и отвечать, либо можем поговорить о каких-то новостях, либо, не знаю, может быть, там посмотреть. Нет, там есть был какой-то вопрос, по-моему, от наших зрителей.
3: Сейчас посмотрим, по-моему, на все вопросы успели сегодня ответить. Да. Вопрос есть Сладкову. Время в новом...
2: Ну, давайте его подождем.
3: Да, в чью пользу играет. Хороший, кстати, вопрос. Хороший вопрос, потому что мы привыкли жить в парадигме того, что время играет на нас, работает на нас, и поэтому мы воюем медленно, никуда не торопимся и так далее. А сейчас так вот создается такое впечатление, что они начинают уже воевать медленно, потому что у них летит куча дронов, они бьют по нашим НПЗ, они абсолютно уверенно блокируют, пытаются блокировать Крым, и говорят, ну а давайте теперь мы вас подушим в наших военных объятиях, посмотрим, на кого теперь играет время, в чью пользу. Вот. И вот у нас уже бензин по 70, по 75 в некоторых регионах, а в некоторых по талонам и так далее. И что изменилось-то, понимаешь, вот в данной ситуации, что где кто просчитался?
2: Что... Ну, на мой взгляд, я бы не согласился с тобой, потому что, мне кажется, это временная история, и насколько они смогут ее поддерживать в этом режиме, большой вопрос, потому что, конечно, меры будут предприняты, и были, как уже вот Дрозденко правильно сказал, были у нас и такого рода проблемы. Любая проблема, она, конечно, остается, если ей не заниматься, ее не решать. Вот. И я не думаю, что вот эта их логика... Ну, то есть, у них есть логика своя, они, еще раз, они там побеждают все по полной программе. Вот. Но мне кажется, что это все-таки не настолько трагичная ситуация.
3: Для ситуация нас, совершенно, да, не трагичная, но тут вопрос-то был именно в том, что а сейчас на чьей стороне время? Ну, тут я говорю, что это...
2: Нет, это, да, это позиция украинской стороны, они сейчас, ну вот я Порошенко приводил цитаты, он именно об этом и говорит, что время теперь играет на них, и что Россия вынуждена сейчас будет, чтобы избежать вот этого, ну, колоссального количества дронов, которые полетят на наши регионы там, в ближайшее время по 1000 штук в день, чтобы этого избежать, вынуждены будет пойти на условия Украины, собственно, принять их, там, перечитать письмо Зеленского, ну и так далее. Вот, и совсем согласиться, что, мягко говоря, не соответствует тому, что было сказано президентом. Так что, ну, есть такая вот точка зрения. Александр Сладков к нам присоединяется. Мы его видим сейчас. Я так думаю, что должны быть. Да, Саш, привет. Сейчас привет, его Саша. Выведут в эфир. Да, Александр Сладков, ну, не надо, наверное, представлять. Особо военный журналист. Один из самых...
3: Легенда.
2: Авторитетных. Легенда, ну, и так далее. Но, да, он не любит, когда такое говорят.
4: Ну, блин, тут тоже ребят.
2: Видимся мы не так часто.

0: часто. Поэтому, Трофим, давай, может быть, с твоих вопросов, там, может быть, вот этот вопрос про ТЭЦ нам...
1: Да, вопросы про ТЭЦ зададим, а потом и про время. Это два, наверное, ключевых вопроса, которые сейчас есть. Смотри, вопрос следующий. Задает нам наш зритель, что мы били по энергоинфраструктуре всю зиму, а почему до сих пор украинские ТЭЦ не стоят в руинах? То есть там подстанции какие-то, дизеля, эти трансформаторы, которые заменяемые теоретически, это все здорово, там ЛЭПы, которые поднимаемые обратно. А вот ТЭЦ, которые практически невосстановимые, они до сих пор стоят и работают. Про АЭС ничего не говорим. То есть как это все было и почему так? Почему вот электричество-то работает и все в порядке там? Твое мнение.
2: Ну, это же вопрос очень простой. Если мы имеем в руках невареное свежее яйцо, разбиваем его, появляется новое. Снова разбиваем, появляется новое, снова разбиваем. Если мы останавливаемся, то вот оно, яйцо, оно свежее, целое перед нами. Так и здесь советская система обеспечения электроэнергии, которая легко восстанавливаемая, которая в замкнутых циклах действует, предусмотрено восстановление. Мы перестали бить. Перестала ломаться система энергоснабжения. Вот и все. Снова начинаешь, она выходит из строя. Потом начинаешь, потом останавливаешься, она действует. Вот она действует сейчас. Потому что мы перестали бить. Вот и все. Почему? Ну, это вопрос не ко мне уже. Но если это специальная операция... то мы, наверное, намекнули, так же, как ударили по сараю, испытывая ракету, демонстрируя ее силу, величие, точность, неуловимость для вражеской ПВО. Ну все, демонстрация, она же не убивает. Ну как, перед тем, как выстрелить в человека, стреляют в воздух. Даже в уставе караульной службы обозначено, что ты должен сначала предупредить, потом выстрелить в воздух, а затем поражать уже нарушителя границы поста. Вот и здесь все то же самое происходит. Мы свидетели тому.
1: Угу.
2: Ну, когда будем стрелять по объекту, тут я не знаю, честно говоря. Если мы не стреляем по цели, то как она будет поражена до конца-то? Просто как ее поразить? Если мы не стреляем по ней.
1: Да.
2: А почему тут вопрос не ко мне? Тут, наверное, вопрос к организаторам всего процесса. Я созерцатель профессиональный. Могу только сказать, что происходит, почему тут мне сложно.
1: Я так понимаю, Саша, что та же история и с мостами. Да, мы видим сейчас, что Чингарский, он не совсем Чингарский, но под Чингаром мост, по нему второй раз уже бьют, и он сегодня был закрыт. Мы видим, что есть какие-то... Причем там бьют хорнетами, насколько я понимаю, этими 5-килограммовыми ерундой. Вот, соответственно, тем не менее, по мосту сейчас движение было ограничено, сейчас закрыто некоторое время. Вот. А наши вопросы с мостами, в общем, тоже так же и решаются. Возможно ли через Днепр... по твоему мнению, просто ты это знаешь, ты там в этом варишься постоянно. Возможно ли, как с Антоновским мостом разобрались, они, причем не мы, также разобраться с остальными 25 мостами через Днепр, который там есть? Или это нереальная задача?
2: Вы слышали, что была объявлена мостам война? Мосты на Украине, если им будет объявлена война, с ними начнут воевать, бить по мостам, то мы сразу ощутим дефицит подвоза техники, дефицит подвоза боеприпасов, крупных баз. Партии боеприпасов. Сейчас я секундочку, пожалуйста.
0: Да, да, никаких проблем.
1: Видимо,
0: сейчас мы секунду подождем, Александр, что-то там, видимо, отключилось, или надо что-то сделать, но мы пока подождем. Напомним, что можете задавать нам вопросы в «Изоленте плюс». Александр Сладков у нас в эфире, военный журналист. Вот мы. Давайте я зачитаю, это у нас в чате. И у меня тоже тут.
1: Ничего. Видимо, что-то случилось. Бывает.
0: Ну, здесь есть пара комментариев у нас в чате Рутюба. Ну, давайте вот Саша вернулся, сейчас мы тогда продолжим с ним разговор.
2: Поэтому, если мы, допустим, объявляем войну комбригам украинским, вот комбригам именно, помимо всей боевой деятельности, мы говорим, мы командирам бригад объявляем войну, начинаем охоту, стрельбу, поражение, разведку. Ну, тогда комбригов меньше становится. Если мы объявляем войну топливозаправщикам украинским, у нас же космос, у нас же Юрий Гагарин в 61-м году в космос полетел.
1: Да.
2: Вернулся. Вот, у нас потом целые космические программы, потом мы, ну, я лично рассказывал, вернее, передавал интервью людей, которые говорили, мы из космоса видим номера машин.
1: Да, было.
2: Если нам нужно, да. Ну, марку сигарет, которые человек курит, доставая пачку, вот мы видим. Мы видим в космосе, допустим, наши системы, если вражеские видят там гигантское ядро, к примеру, то мы видим шарик от пинг-понга. Это же есть все, ну, в архивах-то. Значит, мы видим, как по дороге едет топливозаправщик. Бац, мы его поразили. Бац, следующий поразили. Бац, следующий поразили. Ну, как бы, если объявляется война там какому-то, каким-то объектом, значит, мы начинаем бить по этим объектам, они исчезают, они теряют свои свойства, ну, свойства, которые мешают нам воевать. Вот и все. Ну, что тут, тут элементарно, Ватсон? А вот почему нет? Тут я не знаю.
1: Да. Следующий вопрос задает у нас наш зритель Григорий Л. Вопрос Александру. Время в новом витке конфликта на СВО в чью пользу теперь играет? То есть раньше мы говорили, что мы медленно воюем, потому что нам это очень выгодно, и, собственно говоря, меньшие потери и большие расходы у наших врагов. А сейчас вот Порошенко заявляет, что вот теперь, ну, экстремист и террорист.
0: Ну да, он, Порошенко, я не знаю, может быть, ты не слышал, он исходит из того, что у нас сейчас будет 1000 дронов по Ленинградской области каждый день, и в этой ситуации мы уже будем диктовать, когда будут переговоры и так далее, потому что Россия просто
1: они.
0: Не справится.
1: Мы, в смысле,
0: ну
1: они.
0: Да, я его цитирую, да.
2: Не, ну смотрите, они подходят к огромной скале. И говорят, я приказываю тебе, скала, отодвинуться на 200 километров южнее. Скала, нагнись. Ну, скала, естественно, думает, что ж такое-то, господи, кто там пищит? Так же, как они нам разрешали парад, ну, проводить, не проводить. Ну, пускай тогда нам прикажут отступать. Пускай нам прикажут не брать населенные пункты. Пускай нам прикажут тогда не ну, бить по тем целям, по которым мы все-таки бьем, наносим удары. Но это же декларировать они могут, что хотят. Суть-то в чем? Суть в том, что для каждого действия нужно либо время, либо моментальное нажатие на спусковой курок. Если мы готовимся к чему-то, конечно, нам нужно время, конечно, нам выгоднее. Сегодня они накачиваются боеприпасами, и время играет на них, потому что они сейчас подготовятся и будут наносить удары. Если мы используем это время тоже для подготовки, а нам об этом не сообщают, вот, то для нас выгодно. Это все риторика, ну, громкая, как в пустом зале. Эхо идет, а смысл-то? Если мы готовим какой-то рывок, то значит, мы тоже используем это время. Ну, мы же не знаем, просто-напросто.
0: Это правда, но риторика, вот все эти письма Зеленского, вот эти вот их победоносные выступления, как ты считаешь, они им помогают, ну, я не знаю, мобилизовать население внутри страны, поднять боевой дух войск и так далее? Ведь мы же по-прежнему не видим массовых сдач украинских военнослужащих. Вот я помню твой репортаж из-под Мариуполя, когда там они выходили, сдавались. Ну, вот это из крупного, по-моему, последнее, что было.
2: И последний репортаж, когда на Азовстали, когда...
0: На Азовстали, заводе... да, я имею в виду это. Да, да, да, это я имею в виду.
2: Когда на заводе Ильича 2000 сдались они, это было чуть раньше, и там около 300 тысяч раньше, да. Суть не в этом. Суть не в этом. У нас сейчас, я выйду на улицу и... подойду к людям разных возрастов, разных социальных групп и попрошу их пройти к микрофону и дать, ну, три варианта, три признака нашей активизации, нашего тяжелого положения, три признака активизации противника. И нам уже эксперты-то особо не нужны, потому что жители приграничных территорий, жители, ну, которые активно себя ведут в поиске информации на поле политическом, военном, то есть люди, которые живут той информацией, которую им представляют, они всегда скажут: так, нас обстреливают, блокируют район боевых действий, в которых мы проводим активно свои маневры наступательные, там снабжение ведем. Это что, хорошо? Подождите. А вот то, что в Крым ни железная дорога, ни сухопутная, ни воздушная не действует. Это вообще что такое? А когда нет бензина в Луганской Народной Республике – ноль. В Донецкой Народной Республике – ноль. Ну, я Запорожье и Херсон, я не знаю. Это вот что за признак? То есть мы наступаем, отступаем. Понимаете? Но это же все на поверхности лежит. Мы не знаем только почему. Но я знаю точно. Вот бригада, в которой я нахожусь, Невского, добровольческий корпус, рядом части, инженеры, штурмовики действуют, готовятся на полигонах. Там не прекращается трудовая деятельность боевая. Они ведут снабжение своих частей, идет работа штабов, передовых пунктов управления, командных пунктов. На 100% отвечаю за все слова свои. У нас были тяжелые ситуации всегда. Я приводил примеры. В Чечне, когда нам была объявлена фугасная война. Страшно было за калитку выйти. Страшно было в городе Грозном перебегали улицу под прикрытием двух пулеметов, проспект имени Ленина. Ныне этот самый, как Ахмад Хаджи Кадырова.
0: Кадырова.
2: Да, вы понимаете, мы боялись выезжать за ворота, потому что фугас мог настигнуть и в садах на Ханкале, и по дороге в Аргун, и после Аргуна в Шали, а уж потом в ущельях эти обстрелы, эти нападения. Перерезание горла в кадре кинокамеры боевиков, потом трансляция этих страшных фильмов. Было такое. Но делали же, шли вперед. Мы воевали, защищали населенные пункты. Оперативники, несмотря на гигантскую опасность войны в населенных пунктах, действовали. Чеченская милиция потом подключилась. Чеченские специалисты и военные, и оперативники, чекисты. И всеми силами мы же справились. Была такая тяжелая ситуация. В Афганистане то же самое. Я вот тоже приводил пример. Посмотрите Саланг. Он усыпан сожженной техникой советской. Заедьте в Паншер. Паншер усыпан сгоревшей советской техникой. Были нападения. Были наши операции там. но закончились. Все равно люди делали свое дело. Вот огромное количество подбитой техники после Чирикара перед Джабель-Сараджем, перед перевалом Саланг, с левой стороны, там, где горы. Посмотрите в Гордезе, где стояла прославленная 56-я бригада. Там целое скопление подбитой техники. В Кандагаре, там, где стояла 70-я мотострелковая бригада, там то же самое. Но делали дело. А что, во время Великой Отечественной войны нас не бомбили? А что, Высоцкий не пел, и моя помощь в победе, мой песок и дырявый кувшин, когда они зажигалки тушили детьми. Было, но что, надо выдерживать. Просто понимаете, у нас попытка страну оставить в покое, а тот, кто это касается, те давайте. Но это как бокс. Все в зале уверены, что тебя не вызовут, капу в рот не сунут, руки не забинтуют и не сунут в перчатки. И не пригласят на ринг. Все это рассматривают как борьбу гладиаторов. Так и у нас. 80% мельпомены нашей то же самое. Боятся даже произносить слово СВО. Да. Потому что мы приучили общество быть в стороне. Мы бережем людей. А сейчас пытаемся пригласить их хотя бы в лагерь сопереживание, даже не соучастие, сопереживание. А то, что касается военных, ребята, я же на контракте сейчас, я вам говорю, что в бригаде Невского, в соседних полках, бригадах Министерства обороны бьется. Ни о каком там страхе, сомнении. Почему те люди, которые видят перед собой противника, увидел, уничтожил, объект обнаружен, захвачен, освобожден, зашли закрепляющие отряды, дальше пошли штурмовики. Ну, там же воюют, там же нормально действуют все. Колонны у нас ходят, говорят, что сжигают любую машину. Да фиг там. Наращиваются маневренно-огневые группы. Кстати, маневренно-огневые группы, они доминируют в поражении, даже в больших тылах. А это люди, это не техника, это люди. Мы-то стараемся, чтобы у нас были беспилотники-истребители, которые поднимаются и сбивают вражеские беспилотные летательные аппараты, которые мчатся на скорости 200 км в час. Порой даже не хватает скорости, стараются ПВОшники, наши ребята, на встречных курсах действовать. Это все мастерство, это все, лихость, основанная на профессионализме, понимаете?
1: Да.
2: Вот.
1: Да. Да. Спасибо, Саш, спасибо огромное.
0: Спасибо большое. По реакции в комментариях видим, что, во-первых, и мы тебе благодарны за этот монолог. Очень, очень круто, и действительно этого не хватает. Вот, мы прощаемся с радиослушателями. Александр Сладков был у нас в эфире, военный журналист. Мы вернемся, соответственно, завтра.

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Севастополе продолжают отражение атаки ВСУ. Поезда из Крыма во вторник планируются по расписанию. В Балтийском университете рассказали про новый кампус. Теперь подробнее. Военные в Севастополе сбили уже 8 дронов ВСУ, атаковавших город днем во вторник. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Работа по уничтожению вражеских беспилотников ведется из различных средств поражения, в том числе и стрелкового оружия. Глава города попросил покинуть открытые пространства. Все поезда из Крыма во вторник планируются с начальных станций маршрута и по расписанию. Составы в Крым будут идти до своих обычных конечных станций. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Накануне дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. После этого график движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен. По последним данным, с опозданием следуют 4 поезда «Таврия» из Крыма. Наемник из Грузии, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России. До января текущего года он принимал участие в боях против военнослужащих Российской Федерации в составе Грузинского национального легиона. Он признан террористической организацией, запрещен в России и других подразделениях ВСУ. За это наемник получил более 3 700 000 рублей. Два медика в Кировограде на Украине ставили военнообязанным фальшивые диагнозы за 11,5 тысяч долларов для получения заключения о непригодности к службе в ВСУ. Об этом сообщили в Госбюро расследований. Им предъявлено обвинение в служебном подлоге. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких услуг в стране колеблется от нескольких тысяч до 10 тысяч долларов. Европейские политики думают, что могут бесконечно выезжать на достижениях предшественников, но санкции против того же Китая только осложняют будущее европейцев. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. Он также отметил, что у нынешнего руководства ЕС странное головокружение от давних успехов тех европейских политиков, которые долго строили и в итоге выстроили Евросоюз, Шенгенской зоны и зоны евро. ЕС, напомню, продолжает вводить односторонние ограничительные меры против китайских компаний и финансовых структур из-за нежелания Пекина присоединиться к выполнению антироссийских санкций Брюсселя. Новый кампус Балтийского федерального университета в Калининграде, построенный по принципу «город в городе», рассчитан одновременно на 6,5 тысяч студентов и 600 преподавателей. Об этом рассказал ректор вуза Максим Демин. Что касается областей наук, которые будут изучаться в этом кампусе, это все, что связано с человеком физическим, человеком технологическим и с человеком социальным, пояснил ректор. Отмечается, что новый кампус станет уникальным интеллектуальным пространством будущего и задаст новую планку университетского образования в России. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты первого, вторник, 9 июня, 26-й год. Всем здрасте, дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев, Лесо Хабалов в студии. Всем салют, Лесо, привет.
3: Всем привет, Алеша, привет.
2: Так, приметы наших дорогих пращуров. Значит, во что верили, что делали сегодня? Сегодня Федорин день. Федора домовница. Значит, что особенного? Святую Феодору считали покровительницей домашнего очага, отсюда и народное прозвище домовница. Домовница. Не домовой, а домовница, обратите внимание. Но при этом сегодняшний день напрямую связан с домовым. сегодня ни в коем случае, мы обычно говорим с того, что надо делать, а вот сегодня начнем с того, что не надо делать. Значит, сегодня ни в коем случае нельзя убираться дома.
3: Убираться нельзя.
2: Убираться нельзя.
3: Удивительно, домовница, да. Казалось бы. Я уже думала наоборот, нужно прибраться.
2: Нет. Значит, почему? Потому что считали наши предки, что его, во-первых, нельзя тревожить уборкой, а во-вторых, ты можешь вынести его как бы из дома.
3: Ну, ясно. Сегодня не прибираемся.
2: Нет, запомнили.
3: А у меня, кстати, в планах уборка сегодня, причем очень
2: нет.
3: Капитальная после работы.
2: Нет. Значит, на завтра откладывай все.
3: Ну, хорошо.
2: Но если, так сказать, для тебя это важно, во что верили наши предки. Если не важно, то можно, в принципе, убираться и ничего
3: да,
2: не...
3: Да, я теперь буду прибираться и переживать. Лучше уже на завтра отложу.
2: Да, вот так мы оправдываем свою лень обратить внимание.
3: Это предрассудки тогда получается в моем случае.
2: Значит, что делать? Да, не прибираться, это точно совершенно. Что делать? Поставить за печку горшочек каши, молоко и несколько монет. Это привлечет благополучие и достаток в дом.
3: И тараканов, возможно.
2: Возможно. Значит, испечь пироги с картошкой, квашеной капустой, грибами или зеленью. И угощать и домочадцев, и соседей. Это верили, что это, так сказать, будет благоприятствовать хорошему урожаю.
3: Очень вкусно. Кстати,
2: вкусно, да.
3: Поесть.
2: Так, оставить кусочек свежего хлеба птицам. Можно сегодня и подать милостыню окружающим. Добро, сделанное в этот день, возвращается, створится, привлекает достаток.
3: Отлично. Вот ну, это мы сделаем, сделаем обязательно. Нам слушатель пишет, я уже прибрался.
2: Ну все, ну что, иди ищи теперь домового.
3: Иди ищи и завлекай. Или можно милостыню кому-нибудь отдать.
2: Ну да, ну типа да, компенсировать помочь. Каким-то образом, да. Значит, для того, чтобы в доме водились денежки. Что делали наши предки? Сегодня, именно сегодня, 9 июня. Нужно положить на подоконник кошелек с мелочью, а сверху стакан воды, заряжаем воду. Может быть, кремы кто-то может поставить.
3: Почему
2: какие-то.
3: Мелочь? Мне кажется, бумажные лучше сработают.
2: Ну, потому что раньше все-таки бумажных, это же совсем древняя традиция. Я думаю, что бумажных еще не было. И поэтому, ну, металл есть металл. Что такое бумага? Бумага, так сказать, это же не те дни.
3: А металл больше притягивает.
2: Ну, конечно. Да.
3: Я с блокнотиком, я записываю.
2: Да, утром выпить, да, значит, положили в стакан, поставили стакан с водой на кошелечек с монетами, и надо выпивать эту воду в течение дня и одну монету закопать под деревом. Ух, сложно как будто бы, да? Сложно. Значит, а если...
3: Хорошо, что у меня во дворе почти не ходит вообще людей.
2: Да,
3: так что если я там что-то буду закапывать,
2: да.
3: Мне кажется, их это особо не... Хотя вот в настоящее время... Нет, я не закапывайте ничего по деревьям. Я сейчас подумала, это чревато. Ну, потому что всякие разные ситуации могут быть. Мало ли, что вы там закапываете.
2: Монетку.
3: Придут.
2: Но монетку надо закопать под
3: Но это же надо потом доказать. А вдруг там что-то другое найдет? Нет,
2: как будто бы ты не веришь в наши правоохранительные органы, и они, значит, сразу будут тебя принимать, если ты стоишь под деревом, что-то копаешь, и тебе не надо рыть в метро,
3: всяко
2: лесо.
3: Всяко может быть.
2: Метро не надо рыть, можно просто чуть-чуть там земельки откинул.
3: Я все равно стою на своем, я никому Хорошо. Не рекомендую, дорогие слушатели, Хорошо. Не закапывайте ничего, пожалуйста, под деревом.
2: Так, еще хорошая история про детей. Надежда на потомство. Значит, у кого-то не получается, значит, не как детки. И вот предки наши верили, что если сегодня смастерить соломенную куклу и спрятать ее за печью, то это будет способствовать скорейшей беременности.
3: Интересно.
2: Вот так. Да. Вот, так что так.
3: Солому надо еще найти, конечно.
2: Ну, надо, конечно. Хвастаться тоже еще сегодня нельзя. Вот, а эти вороны часто каркают к ухудшению погоды, к дождю или буре. Обильная роса утром, понятно, лишь шумит, без ветра будет дождь. Дятел сильно стучит тоже к дождю. Цветки жимолости потеряли аромат. Это перед засухой. Нюхайте жимолость. Нюхайте жимолость. Можете предсказать, значит, этот засуху. Понятно, да? В общем, не прибираемся. Соломенные куколки, так сказать, для беременности, для зачатия прячем за печкой и закапываем монетку, на которой стоял стакан воды, воду выпили, монетку одну закопали под дерево, тогда будем богатыми, богатыми всем, да?
3: И помогаем нуждающимся.
2: Да, вот это хорошее.
3: Это самое главное,
2: конечно,
3: мне кажется,
2: да, конечно.
3: Что можно сделать.
2: Сложилось впечатление, что приметы читали кот Базилио или Лиса Алиса. Ну да, они тоже закапывали. Но закапывал-то Буратино. закапывал Буратино, и таким образом, а Базилио и Лиса Алиса его на это сподобили. И обманули, конечно же.
3: Ну вот, чем мы сейчас занимаемся. Не обманываем, мы рассказываем.
2: Наши правоохранители в приметы не верят, уверен, пишет нам. Ну, почему вы так думаете? Ну, верят в приметы, наверняка.
3: Ну, вот меня все-таки поддерживают в плане того, что лучше ничего не закапывать.
2: Я однажды, знаете, видел, поделюсь сейчас, и все, и будем переходить к анонсу главной новости. Значит, в суде я увидел, в суд, и там комната, где вот сидят помощники суда, там судьи, ну вот где, так сказать, не администрация, как это называется, ну помощники, короче говоря.
3: Ну так.
2: И у них в суде стояла лягушка для привлечения денег. Вот это мне показалось очень иронично. Знаешь, такие есть обереги, тоже китайские игрушки,
3: да,
2: лягушка.
3: Да, я поняла, с монетками.
2: Трёхлапая,
3: да,
2: совершенно верно, да, с круглыми монетками, да. И квадратными, и дырочками внутри. И вот в суде, для того, чтобы привлекать какое-то, так сказать, тоже благополучие и деньги, в суде, значит, стояла эта лягушечка. Так что, не знаю, мне кажется, верят в приметы. Так, погнали. Значит, большая тема, которую мы анонсируем, а в час подробнее с экспертами разберем ее. Сегодня речь пойдет о легализации, кого бы вы думали, работников.
3: Да, Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек за 2026 год.
2: Да,
3: ну, то есть продолжает, да, бороться с теневой занятостью.
2: В России оценивается вот этот вот серый рынок труда в 5,3 миллиона человек, 5 миллионов 300 тысяч. Значит, о чем идет речь? Ну, вы уже догадались, да? В том числе, может быть, даже в первую очередь о самозанятых.
3: Ну да,
2: те, которые самозаняты, но при этом работают. Таким образом, можно сказать, оптимизируют. А можно сказать, уходят от налогов. Тут кому как, если вы самозаняты и используете эту схему, вы можете сказать, оптимизируют. А вот государство говорит, что вы уходите от налогов. Вы уходите от налогов, и это, так сказать, и может повлечь за собой
3: какие-то последствия. Вот прочитала статистику. Больше всего серых работников сейчас в стройке, торговле и перевозках. Но, кстати, возможно, этот круг шире гораздо, потому что самозанятые сейчас, их действительно очень много.
2: Реснички, ноготочки.
3: Ну вот возможно, кстати. Ну хотя реснички, ноготочки сейчас зачастую оформляют их все-таки.
2: Кто? Нет, я имею в виду в том числе девочки, которые самостоятельно.
3: Сами на себя работают. Да. Да, возможно.
2: Вот им что делать? Это коснется оптимизация вот эти вот реснички, ноготочки? Вопрос. Значит, строительство, ремонт, торговля, логистика и грузоперевозки. И лидер у нас по неучтенным работникам или работникам, которые находятся в серой зоне, это Северокавказский федеральный округ. Наиболее высокие темпы. А, простите, пожалуйста. Да, ну, так было. Наиболее высокие темпы обеления рынка труда, то есть там в большей степени борются эффективнее.
3: Обеление,
2: да. Обеление рынка труда демонстрируют субъекты Северокавказского федерального округа. Вот там, вот, так сказать, идет борьба. В большей степени. А так по всей стране. Ну, в общем, узнаем. Значит, 42% серых работников сами заявляют о готовности полностью или частично обелить доходы в 2026 году. 42% серых работников. Вот, за серыми приходят черные, как мы помним.
3: Для них, может быть, это и хорошо, потому что пенсия, больничные, это все появится у них?
2: Ну, да, наверное. Хорошо. В общем, эту тему мы подробнее разберем в час по Москве, а мы к другим актуальным новостям. Погнали.
3: Погнали. Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном через 2-3 дня. Вот такое интересное заявление он сделал.
2: Насколько я помню, сегодня только попалось, кто-то посчитал, сколько раз за вот с момента начала боевых действий на Ближнем Востоке Трамп допускал или говорил о подписании мирного соглашения. Что-то порядка 40 раз. Я не помню, или 37, или 38.
3: 37, но сейчас он уже очень уверенно это
2: сделал. Юбилейный 38-й раз Трамп говорит о подписании мирного соглашения с Ираном в ближайшее время.
3: А меня, знаешь, заинтересовала очень фраза. Ну вот, вот цитата. «Мы находимся в финальной стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой, которая не позволит иметь Тегерану ни в какой форме и ни в каком виде ядерное оружие». Вот, вот эта фраза, она меня больше всего зацепила.
2: А тебя должна была зацепить фраза. И Армуз Амурский пролив будет открыт незамедлительно.
3: Так это тоже важнее. Но это вообще, конечно, это такое громкое заявление. Как он это все планирует сделать, большой вопрос.
2: Откроется сразу после подписания, которое может произойти через 2-3 дня, говорит Трамп.
3: Ну, 2-3 дня, это уже примерно в пятницу, мы можем это обсуждать, слушайте нас.
2: В какую пятницу?
3: В эту пятницу.
2: Я бы ничего не обещал в этом смысле. Вот ты, так сказать, не рекомендуешь закапывать монетки, а я думаю, что история с монеткой в большей степени вероятна, чем ближайшая пятница. Хотя могу и ошибаться.
3: Нет, но пятница наступит так или иначе.
2: Да,
3: сидеть
2: да,
3: мы тут
2: вот
3: будем так или иначе да. что-то рассказывать. В любом да. случае. А вы уже слушаете, произойдет это или не произойдет. Вот о чем я говорю.
2: Ну да, тут, то есть тоже такие какие-то, да, это же тоже что-то связано с приметами какими-то, да, верованиями. Это же не про логику, не про что-то рациональное. А заявления, так сказать, президента Трампа, вот они как раз попадают под эту логику такой полумистической какой-то, знаешь, такой приметы, что-то это, не знаю, посмотрим.
3: Но мне нравится, с какой уверенностью он делает все свои заявления. Вот мне не хватает такой уверенности, надо учиться.
2: Да. Согласен. Но иногда уверенность, это я сформулировал, кстати, а потом где-то нашел подтверждение с этим, вот этой своей формулировки, что уверенность важнее правильности.
3: То есть?
2: Это значит, что если ты делаешь что-то уверенно, на уверенном, как принято сейчас говорить, да, то это важнее того, правильно это или неправильно.
3: Ой, это меня... Нет, ладно.
2: Что?
3: На телеканале меня научили примерно чему-то такому, но я
2: да.
3: потом расскажу в личной беседе.
2: Нет, ну это все это. А студентам, например, я тоже говорю про уверенность. Это же важно там для ведущих. Если не уверен, играй в уверенность.
3: Ну,
2: играй
3: да,
2: в
3: да,
2: уверенность.
3: Да,
2: как
3: да.
2: будто ты как
3: да,
2: будто
3: так
2: уверен.
3: И есть. Все правильно.
2: Так, идем дальше. На атомной электростанции Акую отработали репетицию загрузки ядерного топлива. Мы помним, да, так сказать, это строит Россия, Росатом в Турции. Так вот, там специалисты успешно провели операцию по загрузке 163 имитационных тепловыделяющих сборок в корпус реактора первого энергоблока.
3: Это масштабное учение.
2: Ну да.
3: да.
2: Репетиция перед запуском. Перед запуском. Ну, важно. Значит, запланирован, я напомню, пуск энергии на Акую на осень-зиму этого года. Но об этом говорили тоже вот в начале
3: да,
2: июня.
3: Да, я так поняла, уже переносились сроки
2: да.
3: как-то раз.
2: Да.
3: Поэтому сейчас... Но вот главное, чтобы они не торопились по этим срокам, а сделали все правильно, потому что важное сооружение. Здесь ошибиться и торопиться нехорошо.
2: Ну, вообще, это правда, вот это любопытно. То есть, смотрите, 163 вот этих ИТВС, да, имитационных тепловыделяющих сборок, 163. Они полностью повторяют характеристики ядерного топлива по конструкции, массе и габаритам, но не содержащие ядерных материалов. Но вот насколько, вот прикинь, насколько важна работа, что не просто один там, о, все, норм, работаем, ребят, погнали. Нет, нет, нет. Это все очень щепетильно, скрупулезно, точно, очень так, ну, любопытно на самом деле.
3: Да, мне тоже было интересно почитать об этом. Мне кажется, это больше все-таки мужская такая тема, но даже мне было интересно об этом
2: мужская
3: почитать,
2: тема,
3: как это работает.
2: Как ты, почему? Что-то мужское? Загрузка какая-то или что? Или что?
3: Но женщины в загрузках не так хорошо разбираются, вот в таких ТВС и прочее.
2: Ну, зато женщины, как тут они назывались, как они, можно сказать, женская тема, потому что речь идет об имитационных тепловыделяющих сборках, понимаешь, может быть, почему?
3: Ну, ладно.
2: Нет?
3: Причем здесь имитация женщины, почему?
2: Мне кажется,
3: так сразу
2: нет. Имитационные тепловыделяющие сборки, это сказать, что-то на женском могло быть, как будто бы. Не знаю. Я бы вообще не
3: может
2: привязывал.
3: Может быть, а может и не быть.
2: Да.
3: В общем, это хорошо. И демонстрация, мне кажется, того, что Росатом все-таки это достаточно надежный партнер.
2: Да, вот да. хорошо. Ну, интересно просто сказать, вот сложность, в очередной раз понять сложность, важность этого запуска, что это не просто так. Так, идем дальше. СМИ раскрыли, что-то заголовок нас говорит, СМИ раскрыли, зачем ЕС заставил Зеленского написать письмо Путину.
3: Путину.
2: Европейские лидеры побудили Зеленского написать письмо, об этом утверждает антидипломатика, такое, так сказать, издание. А по мнению журналистов этого издания, Европа финансирует Украину и заинтересована в продолжении конфликта. Значит, именно Европа спонсирует Киев и финансирует ее деньгами и оружием. Именно Европа хочет, чтобы война продолжалась, и говорит Зеленскому написать письмо таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска продолжать работу. тогда получается непонятно. Тогда получается, они вот добились своей цели.
3: Да, я тоже. А? Двусмысленное мнение, то есть двусмысленное впечатление об этой статье. Заголовок один, а пишут совсем другое.
2: Ну, наверное, да. Наверное. Ну, в общем, вот антидипломатика пишет ровно об этом. Так, что там у нас еще есть? Так, МВД, да? МВД. Успеем? Успеваем. Нормально.
3: Продолжает сократить число самокатов в Москве.
2: Ты на чьей в этой холивор, в этой священной войне, на чьей стороне, самокатчиков или антисамокатчиков?
3: Ну вот смотри, я читала, и опять же, двоякое такое мнение у меня.
2: Не, подожди, пока без чтения. Тебя раздражают самокатчики на улицах или нет?
3: Меня раздражает то, как они водят этот самокат, что они летают, ну, ездят на одном самокате по несколько человек. Но да. Сама я люблю кататься на самокате, но в апреле как раз 2 числа, 2 апреля они начали работать, я чуть не попала в аварию, хотя езжу максимально аккуратно.
2: На самокате или
3: на... Ну, это самокат, правильно?
2: Да.
3: Сим.
2: Вот да, да, да.
3: Да. Абсолютно случайно все случилось. Теперь боюсь на них вставать. И еще больше их боюсь. Но в целом на них классно кататься. Я не знаю, за или против. Я за безопасную езду.
2: МВД просит, значит, СОДД, Центр обработки вот, дорожного движения, правильно я его расшифровал? Да, Центр организации, не обработки, а организации, конечно. А дорожного движения снизить квоты на количество прокатных самокатов из-за роста числа аварий. Короче говоря, количество аварий растет все время, связанное с этими самокатами. Ну и вот предлагают рассмотреть целесообразность снижения квоты, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в 26-м году.
3: Но при этом, смотри, вот статистика, которая меня заинтересовала. В письме приведена статистика по количеству дорожно-транспортных происшествий со средствами индивидуальной мобильности, которые произошли в Москве с января по май.
2: Простите, пожалуйста, с января?
3: Так вот, с января по май.
2: В январе, значит, никто не ездит на самокатах
3: вот,
2: в Москве.
3: Вот, да, очень
2: и в феврале
3: странно.
2: Тоже не ездит в Москве.
3: Да, и, возможно, тогда какой смысл сокращать финансирование, потому что если мы ведем статистику с января по май, как здесь указано в этой статье, значит, это собственные личные средства.
2: Не знаю.
3: Да и подожди, но даже если личные, ну а как они будут ездить на них в январе?
2: Нет, речь идет все-таки о кикшеринговых сервисах, о тех самокатах, которые город сдает в аренду.
3: Это ну, смысле, да, город... но вот здесь есть и такая статистика.
2: Не знаю. В результате аварии один человек погиб, между прочим, 320 пострадавших. 320 пострадавших. В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершили наезды на пешеходов. А причем все они пользовались арендным транспортом.
3: И в 26% случаев водители были младше 18 лет.
2: Да. Здесь, ну, мне самокаты нравятся. Несмотря на то, что у меня старший, например, упал двойной перелом руки. Все, поллета ходил в гипсе.
3: Ну, вот я и говорю, да,
2: на
3: они
2: своем,
3: мне нравятся.
2: На своем.
3: Это...
2: Мы ему подарили самокат на день рождения. Значит, я пару раз всего лишь арендовал самокат. Мне нравится. Но, и я понимаю, что это ну, классный вид транспорта. Он разгружает и улицы. Ну, например, да, доехал на метро, если там ехать не на автобусе, например, на самокат встал и поехал себе с ветерком. Классно, здорово.
3: Ну, это классно,
2: значит,
3: да.
2: Но при этом я понимаю, что, наверное, может быть, нужно как-то вот к дорожному движению ну, в большей степени обращать внимание. Но мы строим дороги постоянно. Все время мы строим дороги, и хорошие меняем на новые. Но, может быть, как-то предусмотреть и в том числе, так сказать, вот какие-то полосы, там, не знаю, для самокатчиков.
3: Так они же есть, эти полосы для самокатчиков, их огромное количество для самокатчиков,
2: да.
3: Для велосипедистов.
2: Прямо огромное количество.
3: Ну да, по крайней мере, в центре. Я не знаю, как там за пределами, простите, но в центре их много. У меня претензия к людям, которые на огромных скоростях ездят, не видят, куда они вообще едут, просто несутся.
2: Но на огромных скоростях все-таки на этом, мне кажется, не поедешь, там стоят какие-то ограничения.
3: До 20, по-моему, можно разогнаться, какая-то такая скорость, но все равно некоторые едут очень быстро и по несколько человек, они вообще не видят, куда едут.
2: Значит,
3: такие мне не нравятся.
2: Значит, в Москве сейчас 60 тысяч электросамокатов для аренды.
3: Кстати, вот тоже цифра меня немножечко удивила. Мне казалось, больше все-таки самокатов. Будто бы для такого количества людей, проживающих в Москве, не очень большая.
2: 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов. А почему мы действительно... Ну, ладно. Короче говоря, МВД предлагает Москве сократить. Посмотрим, так сказать, Да. Чем обернется? Еще успеем рассказать про одну новость, любопытнейшая. Посчитали количество счастливых людей в нашей стране.
3: Да, и более трети россиян счастливы, больше 30% жителей страны переживают преимущественно положительные эмоции. Мне интересно, как социологи это посчитали?
2: Ну, а
3: у меня никто
2: людей
3: не спрашивал, например. Ну, сколько людей
2: ты
3: не спросили?
2: Нет, по тебе все видно.
3: Так,
2: вот
3: может,
2: они
3: А что видно по мне?
2: Что ты счастлива, что ты счастлива и испытываешь преимущественно положительные эмоции.
3: Так может, они в бар куда-нибудь пошли в пятницу вечером?
2: Нет, но это в ЦИОМ. В ЦИОМ чаще всего звонками. Там надо посмотреть, как они проводили социологию, чаще всего звонками. Значит, но дело-то не в этом. Дело в том, что все выносится в заголовок самое хорошее. И мы должны, наверное, обратиться к тому, что более трети россиян счастливы. Но если мы задумаемся об оставшихся двух третях, которых большинство, тогда получается, что почти 70% в России несчастливы.
3: Да.
2: Ну, если всего лишь треть счастлива.
3: Еще а четверть испытывают тревогу, 22% настроены сдержанно.
2: А 18% бурно реагируют на происходящие события. Так что вот это о двух, значит, две трети нашего населения с вами не то чтобы счастливы, вот так вот можно сказать.
3: Порадуемся за тех, кто счастлив.
2: Да. Ну вот я же говорю, поэтому тебя и не спросили. Ты, так сказать, испытываешь положительные эмоции. Реклама новостей, будем продолжать.

Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
5: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Полный список можно найти на сайте правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. Жителю Белгородской области грозит до 15 лет заключения за публичное оправдание терроризма и попытки склонить знакомых к вступлению в украинское военизированное формирование. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ совместно с коллегами из регионального УМВД. Польша не направит на Украину вооружение, закупленное на средства кредитной программы Европейского союза «Сейф». Об этом рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косинник-Камыш. Программа представляет собой механизм выдачи странам ЕС долгосрочных кредитов под низкий процент для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий. Он также подчеркнул, что фонд поддержки вооруженных сил Польши, который финансируется из программы «Сейф», только закупки для вооруженных сил Польши. Всего 79 полностью разрушенных или частично пострадавших после атак ВСУ объектов культурного наследия Курской области внесены в Белую книгу. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн. К ним относятся храмы, памятники архитектуры, исторические сооружения, а также воинские захоронения. Глава региона добавил, что в приграничье всего под ударом и под угрозой уничтожения находится более 1000 объектов.

0: аэропорта, запуск до конца года прямых рейсов в Китай по наиболее востребованным направлениям и ввод в эксплуатацию современной краевой больницы, которая закрыла многолетнюю проблему жителей. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 12.33. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев, Лесу Хабалова в студии. У нас есть несколько новостей, которые хотели бы обсудить. Первая такая, ну, как будто бы неоднозначная. Вот Лесу говорит, мне не нравится эта статья.
3: Да.
2: Давай
3: да.
2: Сначала расскажем, в чем дело, а потом ты скажешь, почему тебе не нравится.
3: Россия за год потеряла почти 280 миллиардов рублей в результате борьбы с ВИЧ. Мне уже не нравится заголовок.
2: Это правда, да. Так, ну, расскажем, что об этом кто у нас сообщает. Роспотребнадзор свидетельствует. Значит, суммарное экономическое бремя ВИЧ-инфекции в прошлом году в нашей стране было оценено почти в 280 миллиардов. Значит, это правда, ну, обращает на себя внимание. Потому что в одном предложении есть борьба с ВИЧ.
3: А в другом есть...
2: Не-не-не, и здесь же, и в этом же предложении есть ущерб.
3: Да, то есть этих людей, как мне показалось, это выглядит так, будто этих людей еще и обвиняют в том, что они болеют. В общем, мне не очень нравится то, как рассказывают нам здесь об этом.
2: Ущерб от борьбы с ВИЧ, да, составил 280 миллионов. Ущерб от борьбы с чумой 20 века. Георгий Викулов с нами на прямой связи, кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог. Георгий Христович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Разъясните нам, пожалуйста, значит, ущерб от борьбы с ВИЧ.
4: Ну, во-первых, не борьба с ВИЧ, а в данном случае подмена понятий. Есть такое направление научное – экономика здравоохранения. Uh-huh. Это не в буквальном смысле экономика всего здравоохранения, а это макроэкономический расчет. В данном случае 280 миллиардов, большая часть этих затрат на борьбу с ВИЧ-инфекцией – это косвенные потери экономики. Uh-huh. Поэтому есть такой термин, как бремя. То есть то, что государство недополучает вследствие того, что люди находятся в момент, когда они могли бы работать, да, и приносить экономическую пользу стране, находятся в госпитале, находятся на лечении, соответственно, физически не могут выполнять какую-то работу. Это 65% этой суммы, 181 миллиард из этой суммы, это косвенные потери экономики. Прямые медицинские расходы, это там порядка 83 миллиардов. Но у нас страна большая, все-таки население большое. Надо сказать, что вот эти прямые медицинские расходы, они как раз и включают в себя закупку препаратов, сопровождение, дополнительное обследование, которое проводится по медицинским показаниям. Но и есть прямые немедицинские расходы. То есть прямые немедицинские расходы – это выплату пособий, допустим, там, пенсии, связанных там,
2: с инвалидностью. Все справедливо. Просто вот смотрите, значит, понятно, да, в статье есть расшифровка, в том числе того, о чем вы подробно рассказали, да, вот те самые косвенные экономические потери, имеется в виду как бы недополученная выгода государством. Значит, понятно, что если человек умирает, то государство, он не тратит деньги и не приносит деньги в экономику. Нет, не приносит. Мертвый человек для экономики, так сказать, не интересен. А инвалидизация тоже, так сказать, он в меньшей степени работает, значит, меньше отчисляет налогов, а еще и государство там в виде льгот, дотаций, пособий, так сказать, тратит на него еще дополнительные деньги. Это все понятно. Но если мы посмотрим по-журналистски, вот смотрите, мы все знаем, если кто не знает, то, пожалуйста, текст, контекст, подтекст. Значит, вот текст. Россия за год потеряла почти 280 миллиардов рублей в результате борьбы с ВИЧ. Это все заголовки. Значит, контекст. То, о чем мы уже сказали. Вот эти косвенные там и прочее, недополученная выгода. Подтекст-то какой? А вот обычный человек.

0: Мы слишком много тратим на ВИЧ-больных. Вот какой подтекст, нет?
1: Это неверное журналистское умозаключение. А я вам отвечу как врач, как ученый, как инфекционист, иммунолог и вирусолог. Если мы сравним цифры, чтобы вам было понятно, да, ну, как бы сравнение, оно позволяет сопоставить масштаб бедствия. Вот на ОРВИ и грипп, знаете, сколько в год тратит Россия?
0: Думаю, гораздо больше.
1: Более триллиона рублей тратит на ОРВИ и грипп. И так сразу немножко качели сместились, да, то есть
0: да, фокус, да, да.
1: Да, так вот немножко, да, всего лишь. Потом надо понимать, что ВИЧ-инфекция, вы говорите, очень много мы тратим. У нас ВИЧ-инфекция вышла за пределы, соответственно, декретированных групп. Все слои общества вовлечены, ну, за исключением практически только перинатальную передачу мы смогли предотвратить, и это достижение России последних 15 лет. А так у нас практически в любом возрасте встречается. Если пациенты получают лечение, средний возраст увеличился, потому что пациенты стали дольше жить, соответственно, принимая лечение. Говорить о том, что мы очень много тратим, это неверно. Тратим мы столько, сколько необходимо, сколько заложено в национальных федеральных рекомендациях, и столько, сколько нужно для того, чтобы... Соответственно, люди не передавали инфекцию дальше.
0: Очень важно, что вы об этом сказали. Мне даже кажется, вот я задам тогда в виде вопроса, Георгий Христович, а достаточно ли это денег? И судя по, ну, по тем цифрам и данным, значит, по приросту ВИЧ-заболеваемых, по распространению ВИЧ-заболеваемых, кажется, что надо тратить больше. Кажется, нет, что тратить вопрос. Надо больше для того, чтобы, ну, там, купировать вот эти... Ну, там некоторые регионы просто... Мы как делали программу, я не помню, ну, там, пару месяцев назад. Когда начинаешь смотреть данные по регионам некоторым нашим, просто за голову хватаешься. Да, это невозможно представить. У нас мало внимания почему-то уделяется этой серьезнейшей проблеме. Ну, и кажется тогда, что этого недостаточно, вот этих трат 280 миллиардов.
1: Ну, это вопрос не ко мне, почему недостаточно внимания. Это вопрос к Минздравам соответствующих регионов и к депутатам, которые представляют интересы граждан. Это первое. Второе, чтобы сказать, много или мало, нужно оперировать конкретными цифрами. Да? Соответственно, есть тарифы, региональные тарифы, федеральные тарифы, они отличаются. И важно подчеркнуть, что в стоимость лечения входит определенный объем. Там, допустим, если мы говорим про лекарственные препараты, закупочная стоимость. Причем многие препараты используются в том числе российские дженерики. Они достаточно высокоэффективные появились, и это тоже прорыв, потому что это уменьшило стоимость лечения одного пациента. Важно подчеркнуть, что стоимость очень сильно варьирует, и ведомство не публикует точную стоимость, потому что она очень сильно зависит от того, стартовая схема, сложный пациент, в какой стадии заболевания, какой объем ему помощи требуется, амбулаторный, стационарный. От этого сильно зависит стоимость лечения. Поэтому я бы не предлагал и призывал бы не спекулировать на эту тему, а оперировать конкретными фактами.
2: А вот мне еще, знаете, что интересно, что будет с этой финансовой составляющей, то есть вот с конкретной цифрой потерь, которую мы сейчас озвучили, если Россия все-таки перейдет на более широкое тестирование, например, населения страны, не на лечение уже постфактум, а если как-то будут предупреждать чаще, рекламировать?
0: Ну, имеется в виду, да, может быть, так сказать...
1: Ну, я не открою Америку и напомню вам, вы же журналист, а я вам еще раз повторяю, что я как ученый, врач, инфекционист, иммунолог и вирусолог напоминаю вам, что в Российской Федерации одна из немногих стран нашей планеты имеет тотальный госпитальный скрининг. Все люди, которые госпитализируются, обязательно сдают анализ крови на антитела к ВИЧ. Это первое. Второе, у нас есть этот скрининг. И это важно подчеркнуть. Лечение, оно обязательно нужно, потому что если лечение не будет проводиться, как была парадигма, например, 30 лет назад, лечение не сразу начинали, а ждали снижения иммунного статуса. Сейчас парадигма во всем мире, лечение начинается сразу, как только выставлен диагноз. К сожалению, не все пациенты, соответственно, обращаются за медицинской помощью. И большая проблема убедить человека, что он должен получать лечение. Потому что без лечения, к сожалению, остаться живым в ближайшие, допустим, 10-15 лет практически невозможно. То есть лечение обеспечивает, в принципе, продолжительность жизни человека, сопоставимая с обычным человеком, даже при наличии такого грозного диагноза. Это в связи с тем, что появились современные эффективные препараты.
0: Я бы просто чуть вот расширил этот вопрос. Действительно, так сказать, а можем ли мы рассматривать эту сумму, мы как налогоплательщики, значит, что если отсюда взять и действительно переместить на профилактику этого заболевания, ну, не знаю, на распространение информации дополнительной, на раздачу контрацептивов.
2: Так я об этом и говорю. Да, так много сказать, блогеров рекламируют не пойми что, потом. А вот здесь они бы рекламировали, например, сдайте лишний раз этот анализ. Или
0: пользуйтесь
2: средствами, контрацептивами, да, средствами защиты.
0: Да.
2: Но такой рекламы я, например, не вижу ни как журналист, ни как человек в принципе.
1: Это вопрос еще раз к Минздраву и к Роспотребнадзору. Точно не ко мне. Это первое. Второе, эти затраты включают в себя в том числе профилактические программы. Третье, нужно понимать, что скрининг – это отдельное, это не стоимость лечения. Скрининг проводится у любого пациента, который госпитализируется с любым диагнозом, там, плановая или экстренная госпитализация, и в любое, по любому профилю, если он в стационар помещается, ему обязательно проверяют 4 инфекции, включая антитела к ВИЧ.
0: Это да. Значит, вот смотрите.
1: И это отдельная, соответственно, отдельная статья расходов, которая предусмотрена.
0: Георгий Христович, вот за полминуты ответьте нам, за счет чего удалось снизить в России количество новых заражений? Прошлый год, типа там за последние 10 лет, чуть ли не рекордный, минимально рекордный прирост.
1: Ну, это смотря как считать, но в целом здесь зависит от того, в целом это связано с большим охватом терапии, более активным госпитальным скринингом, если коротко.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. Кандидат медицинских наук, директор НИЗ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов был с нами на прямой связи и помогал нам разбираться в этой, конечно, непростой теме. Ну, как бы вот ученый говорит, что типа все норм. Вот, да, правильно я услышал? Ты?
2: Я услышала, да, что все нормально, что это такая статья, такие заголовки, а на самом деле на другие заболевания тратится гораздо больше.
0: Но тут дело-то даже да, не в тратах, а в профилактике. Все, друзья, пауза, и к следующей новости будем переходить.

0: Будущее мировой энергетики, актуальные вызовы и долгосрочные тренды обсудили политики и главы международных энергокомпаний на энергетической панели Петербургского форума в этом году. Старт экспертной дискуссии был задан ключевым докладом ответственного секретаря комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игоря Сечина. Звучит, так сказать, следующим образом. Начало конца или конец начала? Что осталось на дне ларца Пандоры? Какое будущее ждет отрасль? Разбираться в этой теме сложно, и тоже будем разбираться вместе с заместителем председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
1: Алексей, добрый день.
0: Да, давайте разбираться в метафорах в древнегреческой мифологии. Сечин сравнил развитие мировой экономики с мифом о ящике Пандоры. Как вот вы, так сказать, да, прочитали эту метафору?
1: Да, на самом деле все достаточно просто. Вся западная политическая и экономическая мысль все время придумывает какие-то новые поводы для того, чтобы создать, как бы это там в терминах ни звучало, спекулятивный капитал, и спекулятивный капитал зарабатывает на спекулятивном капитале. У нас постоянно возникают какие-то новые воздушные пузыри, которые якобы привязаны к окружающей нашей жизни, да, то у нас была зеленая экономика, да, и мы все дружно там бежали, инвестировали в углерод и углеродоемкие технологии, да, то сейчас у нас появился искусственный интеллект, который спасет всю планету. Между тем, как бы на базу, на основу всего этого существования и вообще на основу существования нормальной человеческой жизни, которая нужна любому гражданину, любому человеку, это тепло, свет, еда, а основой этого лежат энергоресурсы, к сожалению, все почему-то забывают и более того начинают гнобить, а вместе с тем и не вкладывать деньги, да, и поэтому у нас очень удивительная история, да, то есть создаются какие-то новые отрасли, в которые идут на биржу, да, туда вкладываются какие-то безумные деньги, непонятные, точнее, понятные финансовые группы являются бенефициаром этих прибылей, а по сути дела в базовую энергетику, которая дает энергию, да, для существования всех этих активов, никто не идет, никто не вкладывается, и все считают, что это нечто плохое.
0: Но здесь просто от вас вот что, вы как... как-то, так сказать, описали, и понятно почему, аргументированно описали ситуацию, ну, так сказать, если еще не критической, то, так сказать, с пессимистическим взглядом. А если мы вспомним ту самую греческую мифологию, то на дне ларца Пандоры была надежда. Надежда там была на дне ларца Пандоры.
1: Надежда у нас есть, понимаете, надежда остается, как бы это ни было удивительно, надежда в тех людях, в тех компаниях, которые до сих пор добывают нефть, которые вкладывают деньги в технологии добычи нефти, в технологии добычи других энергетических ресурсов, ядерных ресурсов, да, которые создают энергоэффективные технологии и создают энергию. То есть, по сути дела, как бы это надежда, да, безусловно, это надежда, но по факту это основа. Да, и базис всего существования мира, ну, как бы не хотели нам и в средствах массовой информации, и везде представлять о том, что есть нечто новое, что будет крутым и создаст что-то хорошее.
0: Но вот и Сечин, и президент Путин на форуме говорили о том, что мировая экономика является заложником решений, принимаемых в интересах технологических, военных и финансовых корпораций. Вы тоже, так сказать, говорите примерно ровно об этом же. Действительно ли так это?
1: Ну, а мы же прекрасно видим, что конфликты, которые раздуваются и расширяются у нас сегодня по всей планете, интересанты там не люди, да, не какие-то там, я не знаю, народности, да, а интересанты, как правило, мы видим даже по тем же самым биржам, что удивительным образом, да, в последние там годы акции крупнейших военно-промышленных компаний Запада выросли. То есть они видят потенциал, они видят расширение рынка. Да, безусловно, есть целые объединения технологических компаний, да, которые создают весьма странные продукты, непонятно для чего нужные, но они, опять же таки, да, навязывают. Ну, мы сами все знаем, что мы без телефона и без всех приложений, которых нам уже там наложили, мы жить уже не можем, а насколько они важны для существования и вообще для выживания, ну, мы прекрасно понимаем, что с телефоном сыт не будешь. Вот, поэтому да, как бы это ни звучало немножко уходя в теорию заговора, но на самом деле оно так и есть.
0: Значит, обсуждали на панели в том числе, и понятно, так сказать, ситуацию в Армузском проливе, это напряженность, вызванная боевыми действиями. Вот давайте попробуем спрогнозировать, что ли, какие-то долгосрочные последствия. Сегодня, кстати, еще была новость, да, мы вот в предыдущей получасовке говорили, Трамп говорит, что мы вот в 37-й раз, кстати, Трамп говорит о том, что мы близки к заключению договора с Исламской Республикой Иран, и после, значит, подписания этого документа через 2-3 дня Армуз откроется. Но это же не, ну, как бы не охватывает ситуацию в целом, потому что последствия, они, конечно, будут долгосрочными, но люди просто будут делать выводы, так сказать, на основе того, что уже было и закончилось.
1: Люди, господин Трамп все время говорит, что будет вот сейчас, вот до, и что будет после, а когда наступит этот момент, он, кстати, никогда не говорит.
0: Да.
1: Проблема в том, что Армузский пролив и кризис в Армузском проливе показал зависимость, в первую очередь, мировой экономики от надежных поставок энергоресурсов.
0: Угу.
1: И от того, что есть интересанты, которые могут в любой момент обрезать миру, да, поставку жизненно необходимых ресурсов. И о том, что весь наш замечательный Ближний Восток, по большому счету, как был, так и есть некая большая проблема, на которой всегда будут возникать какие-то те или иные конфликты, опять же, в чьих-то интересах. Кстати, господин Трамп благополучно зарабатывает, да, и на поставках оружия, и, как бы это ни было удивительно, на поставках нефти, которую у них пока еще есть, но плавно выходит на плато. Поэтому здесь в первую очередь нужно говорить о том, что проблема Армуза какова? О том, что там слишком много участников вокруг и государств, да, есть, я всегда говорю, разумная альтернатива, Игорь Иванович тоже сказал, есть Северный морской путь, который контролируется одной державой, которая может обеспечить надежную поставку энергоресурсов в любую точку мира. И, наверное, нужно больше ориентироваться на тех, кто гарантированно может поставить энергоресурсы без особого внимания на позицию Америки или так называемого коллективного Запада.
0: Вот в этом контексте давайте тоже поговорим про Китай. На энергопанели тоже, так сказать, подробно разбирали положение Китая в мировой системе энергоснабжения, энергобезопасности. Значит, вот согласны ли вы с оценкой, что Китай, прошу прощения за жаргонизм, как бы вывез эту ситуацию, но справился. Просто справился и оказался наиболее подготовлен к тем рискам, которые возникли вот из-за Ближнего Востока и Армуза?
1: В отличие от Европы, у которой, наверное, тоже был шанс исправиться и выжить, да, Китай находится в дружеских отношениях с Российской Федерацией, да, соответственно, в том числе и поставка энергоресурсов из России, да, это база и основа для Китая, как для одной из крупнейших мировых держав. Китай создавал запасы, Китай диверсифицировал экономику, Китай не обращал внимания на крики зеленых о том, что уголь это плохо и нужно его уничтожать. То есть базовое, взвешенное, вы правильно сказали, что именно вопрос энергобезопасности, да, то есть диверсификации ресурсов, надежности поставок, стабильности границ, это вот ключевой момент, который позволил Китаю подготовиться, фактически подготовиться к одному из мировых кризисов. Видимо, и в этом-то проблема господина Трампа, который, к сожалению, надеялся, видимо, что результат Армузского кризиса будет виден на всех мировых экономиках, в том числе и на Китае, но с Китаем это не получилось во многом из-за российских поставок энергоресурсов.
0: Про Индию тоже давайте скажем. Индии тоже уделялось достаточно внимания на форуме. И Сечин говорит, что Индия является одним из ключевых драйверов роста глобального энергопотребления. Вот тут, так сказать, как выглядит эта динамика?
1: Достаточно все просто. Если мы видим, что Китай все-таки экономика уже сформировавшаяся, да, с точки зрения там доступности личного и домохозяйств, да, к энергоресурсам, то в Индии рынок достаточно большой, достаточно огромный, формирующийся, и доступность энергоресурсов, начиная от бензина, угля, заканчивая там сжиженными углеводородными газами для приготовления пищи, она очень низкая. Население очень большое, и по большому счету мы даже не знаем, больше там сейчас населения, чем в Китае, или меньше. И на самом деле это перспектива, то есть это тот новый азиатский тигр, который, в принципе, наверное, будет вести в том числе и всю мировую экономику с точки зрения формирования рынка, потребления рынка сбыта.
0: У нас остается 2 минуты, поэтому два вопроса объединю, постараюсь объединить в один. Значит, естественно, осталось нам поговорить с вами про Россию, про положение России, про будущее в России, в мировой энергетике. И в этой связи можно, так сказать, вот упомянуть, например, ОПЕК+, да, который тоже сейчас претерпевает изменения. И дальнейшее все-таки развитие мировой энергетики зависит от коллективных каких-то надстроек, ну типа ОПЕК+, или каждый должен рассчитывать на свои силы, и каковы они у России?
1: Знаете, в любом случае в мировой системе, в рамках мировой политики, я бы, конечно, считал, что в первую очередь нужно рассчитывать на собственные силы, потому что никто к нам не придет и никто не поможет. Но, безусловно, те дружественные организации, да, те дружественные объединения, которыми мы находим общий язык и мы можем выступать совместным фронтом, да, пусть там это военная терминология, да, они способствуют в том числе и балансировке рынка и созданию комфортных условий. Ведь у ОПЕК+ нет задачи там повысить цену, да, там безумно и заработать на всех там до 500, там, я не знаю, тысяч рублей за баррель, да. Вот, глобально снизить. ОПЕК на сегодня формирует единственную адекватную повестку, да, которая говорит о том, что для добычи энергоресурсов должна быть адекватная цена. Поэтому мы ее и поддерживаем, чтобы, собственно, вы же имели возможность доступа к энергоресурсам. Потому что энергоресурсы не достаются бесплатно. А Россия как была, так и есть одним из надежных и крупнейших поставщиков энергоресурсов в мире. И возможности как-то влиять без нас, ну, к сожалению, нет. Можно там пытаться договариваться,
0: пора заканчивать.
1: Но вариантов не будет. Россия крупнейший игрок, и ее слово на энергетическом рынке сильное.
0: Спасибо огромное. Дмитрий Гусев, зампредседатель наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер», был с нами на связи.
2: «Десять заповедей знают все, но не все им следуют».
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15:00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Киевский режим усилил террористическую активность в Северо-Западном федеральном округе. Более 35 тысяч человек стоят на учете фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Израиль нанес удар по крупнейшему городу юга Ливана. Теперь подробнее. Российская группировка войск Днепр нанесла поражение украинским формированиям в ряде населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Киевский режим усилил террористическую активность в Северо-Западном федеральном округе, стремясь нанести максимальный ущерб экономическому потенциалу и обороноспособности России. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
5: С 2023 года в округе более чем в 3 раза возросло число преступлений террористической направленности. Причины наращивания противником количества диверсионно-террористических нападений и стремления нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре.
4: Александр Бортников отметил, что необходимо выработать адекватные меры реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты. Кроме того, нужно активизировать работу по профилактике терроризма, прежде всего в молодежной среде. Рейсы в Тобольск и Читу открыли из аэропорта Горно-Алтайска. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. Полеты еженедельные. В Тобольск они будут совершаться с авиакомпанией ЮВТ Аэро, в Читу с перевозчиком Ир Аэро. Летом также увеличат число рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск. Новые маршруты повышают транспортную доступность республики и позволяют ознакомить с регионом еще больше жителей страны. Сегодня Горно-Алтайск принимает прямые рейсы из 15 городов России. Более 35 тысяч человек, среди которых ветераны боевых действий и члены семей бойцов, состоят на учете Фонда защитники Отечества по Донецкой Народной Республике. Об этом рассказала руководитель республиканского филиала фонда Марина Словарова. Она добавила, что за прошедшие 3 года в филиал фонда в ДНР было направлено около 146 тысяч запросов, связанных с юридической помощью, вопросами реабилитации, трудоустройства и оформления необходимых документов бойцам, ветеранам боевых действий и их семьям. Защитники Отечества – это организация, созданная в 2023 году, основной целью которой стало адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. Израильская авиация нанесла мощный удар по Тиру, крупнейшему городу на юге Ливана. Об этом сообщил источник в ливанской службе скорой помощи. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются в густонаселенном квартале города, который подвергся ударам поздно вечером в понедельник. По состоянию на данный момент там погибли 9 человек, еще 28 получили ранения. Ранее армия Израиля предупреждала о намерении атаковать Тир и призывала жителей покинуть город, включая христиан. Кварталы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
0: 4:02. Продолжаем прямой эфир. 9 июня сегодня и 26-й год. Ну, мало ли, кто-то забыл уже, кто-то запутался сегодня, какой июнь. 9-е. В этом смысле июнь классный месяц в этом году, потому что первое число началось с понедельника, и поэтому можно легко, так сказать, не запутаться в датах,
6: кстати, да.
0: Днях, недели, да, и прочим. Это удобно всегда. Всегда радуешься этому.
6: Ну, еще вторник. Рановато, кстати, забывать, в каком году мы находимся. Все такое. Ближе к пятнице.
0: 6 месяцев прошло от этого года. Конечно, уже можно и подзабыть, уже и подзабыть можно, запутаться. Так, к нашей основной теме, которую мы анонсировали, речь пойдет о заявлении министра Котякова по легализации, внимание, речь пойдет о легализации работников в 26-м году. 1 300 000 человек хотят легализовать. За легализа. Да, будем у нас...
6: Интересно, как это будет происходить на практике, как они будут это делать. Я, кстати, почитала в статье, говорится о том, что в целом о том, где мы работаем, какие у нас доходы, это все где-то известно. Сейчас я буду это искать, хочу найти, зачитать. Мне не открывается ссылочка.
0: Не знаю почему. Значит, что ты хочешь сказать? Речь идет о том, напомним,
6: общий объем. О том, что у них есть способы контролировать, и я хочу рассказать, как это будут контролировать.
0: Угу. Открылось у тебя?
6: Открылась, сейчас буду искать.
0: Ну, ничего, мы тебе не мешаем, нормально, мы пока тут этот. Ну, я шучу, конечно. Значит, речь идет о том, что общий объем нелегальной занятости — это почти более 5 миллионов человек, 5300. В 2025 году при плановом показателе в 775 тысяч, легализованных, да, региональные межведомственные комиссии смогли обелить около миллиона граждан. То есть они перевыполняют план. Перевыполняют план. Если должны были 775, а получилось больше миллиона, значит, молодцы.
6: Примет, ну и вот, как говорил уже Алексей ранее, мне кажется, это тоже можно повторить. Среди серых занятых 42% планируют в 2026 году полностью или частично легализовать свой доход. Угу. А мне, кстати, интересно тоже, как они узнали о том, что они планируют это сделать. То есть, может быть, они уже подали свои документы как раз на оформление.
0: Так, да. Значит, по данным экспертных опросов, наибольшая доля скрытой занятости – это сезонные графики и гибкие так называемые графики. Ну, понятно, да, о чем речь. Грузоперевозки и логистика, сама занятые там есть? Ну, конечно, есть. Ну, конечно, что ему устраиваться на фирму, если у него своя, там, не знаю, грузовая машина.
6: Да, ну и сезонная работа, это, скорее всего, официанты, наверное, да?
0: Ну, официанты, туризм и прочее-прочее. Розничная торговля. 26% и 30% то, о чем мы говорили, строительство и ремонт. Это как бы главная отрасль, где выявляется вот эта самая серая занятость. Но тоже, наверное, понятно, потому что речь пойдет, наверное, даже не столько про большие какие-то стройки, сколько про ремонты.
6: Кстати, вот он добавляет, что режим самозанятых оформлен у 14 миллионов человек, и в части случаев есть подмена трудовых отношений. Тоже мне интересно,
0: но это что, значит, что имеется это у тебя, в виду. Ну, что ты оформлен как самозанятый, но при этом ходишь на полный день в офис и уходишь от налогов. Если так, ты будешь платить со своей зарплаты в качестве самозанятого 6, то при 6% налогов самозанятым быть выгодно. Многие люди, даже в нашей с тобой сфере, среди журналистов много таких, которые оформляют себе самозанятые и, так сказать, заключают договор с, ну, не знаю, с телеканалом, с продакшеном или с радио.
6: Но
0: для
6: в этом
0: того,
6: случае
0: чтобы
6: самозанятый же тоже платит.
0: Экономил. Конечно, платит, но и платит
6: просто,
0: меньше.
6: Просто платит меньше. Вот
0: да.
6: Оно что.
0: Если он
6: интересно.
0: Устроится на, ну, как бы на то, что называется, на полную ставку, да, в компанию в какую-то, то, конечно, налогов он будет платить больше, а получает, соответственно, что меньше. Ну, вот как бы такая схема есть. И, собственно, с этим и хотят разобраться. Налоговый орган. Да, что есть у тебя? Нашла ты?
6: Вот не нахожу. Я, наверное, приходила опять по ссылкам.
0: Да.
6: Для изучения. И не нахожу, но я все равно хочу найти. Сейчас пока мнение экспертов, может быть.
0: Давай, послушаем.
6: Да. Экономист, председатель Союза цифровой мир Валерий Корнеев сейчас нам расскажет о процессах обеления в российской экономике и действиях властей.
7: В первую очередь борьба с дроблением бизнеса. Те предприятия, которые раньше платили налоги оборота до 60 миллионов, сейчас они дробятся, чтобы упасть ниже 20 миллионов. Достаточно большая часть российского малого и среднего предпринимательства пытается уйти от налогообложения. И вся эта история, она базируется на постоянных попытках нашего правительства обелить максимальное количество людей. То есть самозанятые были для этого придуманы и разные другие варианты. И для того, чтобы как можно больше людей вышли в легальное пространство и стали легальными предпринимателями и платили налоги. Но когда начали подзакручивать гайки, в частности с увеличением НДС, то, естественно, бизнес начал пытаться уходить от этого в виде дробления бизнеса и опять расширения работы, подмены трудовых отношений на гражданско-правовые.
0: Просто мы, когда вот только появился этот режим самозанятых, я уже много раз об этом говорил, мы это, так сказать, вот преподносили как большое благо для нашей страны. Но потому что ты оформляешь, если раньше вообще ничего не платил, понимаешь, что теперь оформил, у тебя, так сказать, если хоть какие-то гарантии, ты платишь 6% налога, и как бы всех это устраивало. Значит, власти, понятно, разделяют добросовестных самозанятых, создающих, которые реальный продукт, ну, те же самые реснички, пластические ноготочки, например, да, и фиктивные, которых компании иногда принудительно переводят на этот статус ради экономии на, вот, опять же, на страховых взносах и налогах, ну, в частности, вот, НДФЛ. Нашла? Нет.
6: Нет, не нахожу.
0: То есть налоговая служба полностью автоматизировала процесс поиска нарушителей. Ты об этом хотела рассказать?
6: Да, и тут прям было очень интересно, как это происходит, но, к сожалению, я...
0: Если самозанятый получает выплаты от одной и той же компании ежемесячно на протяжении более 3-6 месяцев...
6: Это не то.
0: Единственный источник дохода, если 100% чеков этого самозанятого, сформированы на одного и того же заказчика, он попадает, то есть как система вычисляет, да?
6: Да.
0: Если полгода ты получаешь от одного, это, да, от одной и той же компании доход, если 100% твоих денег от одного и того же заказчика, если у компании находится более 35 человек со средним доходом от 35 тысяч рублей, это тоже, так сказать, привлекает внимание этой самой системы. И еще одна тема – это привлечение экс-работника в качестве самозанятого менее чем через 2 года после его увольнения. Это тоже привлекает внимание, но это прям прямое нарушение закона, оказывается. Но теперь за этим следит автоматика.
6: Вот еще, да, Минтруд вычисляет по официальным данным различных ведомств, какая доля людей трудоспособного возраста официально работает, вовлечена в обучение, уход за близкими, занимается развитием своего дела.
0: Угу. Значит, мониторинг спящих самозанятых. Из зарегистрированных в России 14 миллионов, 3,5 миллиона человек не зафиксировали ни одного чека за последний год. Значит ли это, что они не работают или они не фиксируют свои доходы? Вот вопрос. В 26-м году ФНС начала выборочный анализ по личным картам таких граждан. Если по карте идут регулярные поступления третьих лиц, но чеки в налоговой не фиксируются, это квалифицируется как незаконное предпринимательство. Хотя тоже, конечно, но вот поняла, да, историю эту. Значит, ты оформила самозанятый, но при этом говоришь, что я ничего не получаю, но какой-то доход тебе приходит.
6: И из этого какого-то дохода?
0: Вот вопрос, так сказать, это доход какой-то или тебе просто за красивые глаза, не знаю, там что-то какие-то эти еще, но там родственники переводят подарки какие-то. Вот как эта система, мы же говорим про автоматику, будет ли это учитываться
6: интересно.
0: Или не будет?
6: А мне еще, знаешь, что стало интересно в процессе изучения этого вопроса? Вот, может быть, что важнее, штрафовать работодателя, например, или создавать какие-то условия, при которых работодателю будет все-таки выгодно платить налоги?
0: Ну, и так, конечно. И кнут, и пряник, мы знаем, рабочая схема. Значит, для тех, кто работает на себя, многоточки эти, таксисты, репетиторы, дизайнеры, ничего не поменяется. Ну, ставка налога 4% с
6: физлицами. А вот таксисты разве на себя работают?
0: Ну, например... Многие, да, конечно, оформляют самозанятого. Да.
6: Так они же платят какой-то налог, мне кажется, чуть ли не каждый
0: они
6: день.
0: Оформляют
6: это
0: отношения,
6: наверное,
0: свои. Угу. Они оформляют отношения, ну, с компаниями. Ну, кто-то, так сказать, поступает, за откуда заказчики. Вот. Так что так. Вот так, у нас есть еще мнение, правильно?
6: Да. Да-да-да, у нас есть еще одно мнение. Это карьерный консультант, автор книг по карьере и поиску персонала Ильгиз Валинуров,
0: да,
6: расскажет о том, какие отрасли экономики показывают активный рост и перспективы для молодых специалистов для трудоустройства.
8: Если говорить про что будет развиваться в России в ближайшие годы и десятилетия, это промышленность, производство и агросектор. В этих отраслях точно будет потребность в сотрудниках. Кроме этого, никуда не исчезает IT. Что-то, что можно делать дома на компьютере или даже с телефона, во многом заменяется искусственным интеллектом, и я бы на этом акценты не делал. Если вы начинаете строить карьеру, я бы рекомендовал сразу в крупные компании, там возможности для карьерного развития гораздо больше, если это крупные холдинги с десятками дочерних предприятий. Проще попасть в малый бизнес, в небольшие компании. С точки зрения развития карьеры, лучше попадать в крупный бизнес.
6: С точки зрения развития карьеры лучше попадать в крупный бизнес.
0: Ну,
6: сказать,
0: да.
6: Правильно?
0: Ну, понятно почему. Потому что
6: да,
0: для бизнеса...
6: Очевидно,
0: для
6: не
0: всегда так было очевидно.
6: Почему
0: что...
6: не всегда?
0: Ну, потому что если у тебя, например, в малом бизнесе доход, ну, я не знаю, как он, не хочешь там называть цифры, да, какие-то.
6: Нет, ну,
0: значит,
6: условно.
0: Если в малом бизнесе, да, получаешь типа 150 тысяч рублей, то у тебя, так сказать, головной боли, мягко скажем, головной боли, чтобы не спускаться ниже в этих болевых ощущениях, значит, и проблем. Гораздо больше, чем ты можешь пойти и получать 100, там, типа 150 тысяч где-то на какой-то позиции в компании или там 100 тысяч рублей. И ты не занимаешься малым бизнесом. Вопрос, хорошо это или плохо. Но, то есть... Пока ты там будешь расти, у тебя будет 150, потом 170, потом 180, потом 200, и все, там есть какой-то потолок, выше которого ты не прыгнешь, то все-таки бизнес и развитие своим собственным бизнесом позволяло бы тебе в нормальных условиях, имеется в виду в отсутствии санкций, в отсутствии ключевой ставки, расти еще выше и выше этих денег. Так что тут такой вопрос сложный. Хорошо, ну, в общем, обеление, да, происходит, и Минтруд будет легализовывать 1 300 000 вот этих самых самозанятых. Если вы самозанятый, имейте в виду просто, да, ну, так сказать, докажите, что вы не уходите от налогов, а производите честный и нужный в стране и нам всем продукт. Все, с многоточием остаемся и переходим к следующей теме. Неожиданное предложение от замсекретаря Общественной палаты России.
6: Да, в Общественной палате предложили отменить дипломные и курсовые работы.
0: Из-за активного использования искусственного интеллекта.
6: Да.
0: Якобы не студенты пишут искусственный интеллект.
6: Ну, что интересно, там говорится о том, что студенты якобы все чаще пишут их с помощью нейросетей, а преподаватели точно так же все чаще проверяют их, да, тоже при помощи искусственного интеллекта. И, да, как показывает практика, вчера мы как раз обсуждали, иногда ошибаются, потому что бывает такое, что студент пишет самостоятельно эту дипломную, плачет, старается, а в итоге ИИ показывает, будто бы писал ИИ, искусственный интеллект.
0: Ну или наоборот, студент через ИИ написал курсовую, а преподаватель плачет, ругается, понимаешь ты, значит, но при этом, да, выясняется. А член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко с нами на прямой связи. Ольга Васильевна, здравствуйте, рады вас видеть и слышать.
9: Добрый день.
0: Да, ну как вы относитесь к этой инициативе? Нужны нам дипломы и курсовые, если их все равно там в каком-то большом количестве случаев пишет искусственный интеллект?
9: Ну, я бы сказала так, о том, что в инженерных направлениях, инженерных специальностях подготовки обязательно нужны. Строительство, любые машиностроения, станкостроения, горное дело. Там, где требуется знание теоретических материалов, расчетов, да, необходимо делать расчеты определенные, там, сопроматы, это теоретическая механика. Там обязательно нужны курсовые работы. Это и опыт построения конструкции, и опыт расчетов различных, там, на прочность, на жесткость, на долговечность и так далее. И дипломы для инженерных специальностей – это тоже часть вот таких курсовых работ. Но вместе с тем, да, когда говорят о том, что давайте мы выполнять проекты, и защищать проекты. Надо понимать, что проекты должны выполняться не просто там студентом или группой студентов, и быть итоговой такой большой работой междисциплинарной. Они должны выполняться непосредственно под, на мой взгляд, под заказ конкретного заказчика, предприятия, организации, которая формирует тему и которая вместе с дипломником, по сути дела, ведет эту работу.
0: Ольга Васильевна, вот простите, что перебиваю. Да. Ольга Васильевна, вот смотрите. Значит, просто о том ли мы говорим? То, что вы сказали, понятно, безусловно, технические специальности. Я гуманитарий, заканчивал гуманитарное образование. Но у меня есть друзья мои близкие, одноклассники, с кем мы по-прежнему дружим, которые, значит, учились на инженеров и точно так же защищали дипломы и курсовые. Некоторые из них, не все, но занимались тем, что у вас, у технарей называлось стеклением, да, стеклением. Ну, да. Лампу там, мы знаем, как это все делалось. На листочке этот ватман раскладывали, лампой светили и все перечерчивали. Они делали это своими руками, значит, без искусственного интеллекта, но тоже как бы уходили от самостоятельной работы. И в принципе, уходить вот от самостоятельной работы в образовании – это наша такая какая-то особая тема. Ну, шпаргалки там и прочее. Я знаю просто страны некоторые, да, где есть университеты, где просто неприлично Но неприлично пользоваться шпаргалками. Если ловится шпаргалкой, тебя вообще, так сказать, выгоняют из университета. А у нас как-то к этому, ну, мы как бы все понимаем, там, подмигиваем друг другу и прочее, прочее. Может быть, пересмотреть вот этот самый подход, когда мы, пытаясь там обмануть, или искусственный интеллект, или стеклением, да, занимаемся, и это, так сказать, вот как-то подход пересмотреть. А как его пересмотреть в таком случае?
9: Стекление – это, в общем-то, в большей степени о плагиате, а не об искусственном интеллекте.
0: Да.
9: Вот, но, тем не менее, в гуманитарных науках, в экономике, в юридических науках сейчас искусственный интеллект использовать сам Бог велит. Угу. Потому что накопленные базы, но в то же время верификация той информации, которая предоставляет искусственный интеллект, она же собирает и черную, и сбор, мусор, угу, так называемый, и чистую информацию. Вот верификация – это другой вопрос, более сложный. Поэтому мы пока еще и не говорим об использовании искусственного интеллекта в плане законодательном. Да? То есть вот законом закрепить можно его использовать или нет, потому что пока не знаем, как определить чистый от мусора, белый от черного, так скажем. А то, что пересмотреть подходы необходимые, уже наступило время. Да, мы с вами отмечаем всегда то, что студенты разучились разговаривать, разучились общаться. Поэтому вводить устную часть какого-то экзамена, ну, как защита диплома, в принципе, это же устная часть. Угу. В принципе, надо. Но я бы говорила...
0: О, что-то у нас со связью.
6: Так, я думаю, Ольга Васильевна сможет
0: и
6: подключиться,
0: не
6: может,
0: знаю,
6: попозже.
0: Ли мы просто
6: а
0: или
6: мне
0: нет,
6: было интересно задать вопрос, как все-таки они определяют, что действительно диплом сгенерирован искусственным интеллектом. Вот
0: ну,
6: она
0: вот
6: сейчас говорит о том, что,
0: да, Ольга Васильевна, да.
6: Да, что они не до конца научились разбираться пока что.
0: Ну, конечно, да, вот снова, да, Ольга Васильевна, да-да. Вы снова с нами, слышите нас?
9: Да, я слышу.
0: Ага. Ну вот вопрос действительно, а как разбираться?
6: Да,
0: вот
6: мне
0: то,
6: очень
0: про чем
6: интересно,
0: вы говорили,
6: а
0: про верификацию.
6: Да, как вы все-таки, как преподаватели, определяют, диплом сгенерирован искусственным интеллектом или нет?
9: Ну, есть, видимо, определенные метки. Я не знаю, я не пробовала определить. Но, тем не менее, те, кто занимается искусственным интеллектом, безусловно, скажут, что вот это сгенерировано. Плагиат и искусственный интеллект – это разные вещи.
0: Да,
9: я начала говорить, когда прервалась связь, но повторюсь еще раз. Конечно, надо искать новые пути. Один из них может быть и государственный экзамен по специальности, который объединяет там часть вопросов по всем предметам, которые проходили за весь период обучения, по специальности именно. Это может быть и государственный экзамен, включающий наши ориентиры, духовно-нравственные ценности, скрепы там, по истории, по политэкономии, как я сдавала, допустим, да, сейчас это другие предметы, основы государственности. Но, тем не менее, цель-то получить гармонично развитого профессионала, поэтому и гуманитарная составляющая, духовно-нравственный экзамен должен присутствовать для определения профессионального роста, да, там, то, что это специалист высшим образованием, и экзамен по специальности. А дипломные работы, курсовые, кстати, решает каждый преподаватель, каждый вуз сам по количеству курсовых работ. А вот дипломная работа, как итоговая государственная аттестация, она тоже может определяться вузом самостоятельно. Это может быть тест, это может быть письменная работа, а может быть диплом, как у инженера, там на 15 листах с использованием и компьютеров, и, возможно...
0: В расчетах, да, искусственный интеллект, да, без...
9: Да, вполне возможно, здесь ничего страшного нет.
0: Спасибо большое, Ольга Васильевна.
9: На мой взгляд, надо предоставить возможность... такую автономию, да, нашим образовательным организациям самим
0: определять,
9: по каждой специальности, как поступать.
0: Спасибо большое. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко была с нами на прямой связи. Ольга Васильевна, всего доброго. Самый крутой способ проверки экзаменов у меня был у одного из ведущих философов нашей страны, к сожалению, он ушел от нас, Владимир Иванович Купцов. Он брал четырех студентов, Не было, ну, в смысле, билеты заранее выдавались. Значит, двое задают вопросы, двое отвечают. А потом, наоборот, двое, те, кто отвечали, задают вопросы тем, кто, значит, отвечал.
6: Вот я как раз хотела сказать, что я сдавала экзамены устно, и, наверное, это самое лучшее из всего, что может быть. Потому что
0: ну,
6: ты...
0: а технари ну... как ты устно проверишь?
6: А, ну да, кстати, да. У гуманитариев точно. Ну, это самое лучшее, что может быть.
0: Так, коротко тогда, в качестве такого, ну, как бы банчика это называется у новостников.
6: Да.
0: Да, значит, новость о том, что...
6: В Госдуме предложили оборудовать все детские площадки кнопками вызова службы 112. Угу. Если ребенок поранился или потерялся, можно нажать на кнопочку, и сразу все решится.
0: Значит, сколько... Любая кнопка, которая появится, будет нажиматься по делу и без дела.
6: Вот.
0: Просто любая кнопка.
6: Я сначала обрадовалась, когда прочитала это предложение. Думаю, ну вот, что-то дельное, наконец-то.
0: Да.
6: А потом наш прекрасный шеф-редактор, у которого ребенок сейчас очень маленький, она как раз и напомнила мне о том, что маленькие дети тыкают абсолютно во все, да, и будет всякое хулиганство.
0: Раньше в дверные звонки звонили, убегали.
6: А
0: ровно, ровно потому, что они просто были, эти дверные звонки, понимаешь? Ровно потому, что были. Вот, а теперь будет, конечно, еще кнопка.
6: Но все равно, в любом случае, мы рады хорошим предложениям.
0: Мы рады хорошим предложениям от Государственной Думы. Да, хороший итог. Все, Лесок Абалов, Алеша Тимофеев, пока.

0: Кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Южное» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. У него множественные осколочные ранения. Он в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Ранее Развожаев информировал, что военные сбили 20 украинских беспилотников в ходе отражения третьей за вторника атаки в районе Ласпи под Севастополем. После падения дрона загорелся лес. На месте работают экстренные службы. В СУ совершили 4 атаки беспилотниками на «Энергодар». Повреждены здания и генераторы медсанчасти. Люди не пострадали. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Основные удары пришлись на здание по проспекту Строителей, где был атакован магазин, дизель-генератор кафе. Произошло возгорание. Пострадало остекление и фасад здания. Оборудование выведено из строя. США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора спецпосланника американского лидера Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера с Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, переговорщики от Штатов оперативно проинформируют Россию о содержании разговора с главой киевского режима, если там были новации, требующие передачи Москве. Песков также добавил, что посреднический процесс Штатов по Украине стоит на паузе, но Вашингтон в контакте с Москвой и Киевом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет переговоры о вхождении его партии и гражданский договор в общеевропейскую политсилу Европейская народная партия. Об этом пишет западные издания. Отмечается, что официальное решение еще не принято, также не утверждены никакие сроки. Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Депутатов избирали на 5 лет. Партия премьера не смогла набрать половины голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число места за счет мандатов для нас меньшинств и перераспределение голосов, не прошедших в парламент сил. Российское военно-историческое общество создаст совет блогеров-просветителей для продвижения и совершенствования учебников истории. Отмечается, что общество доступно для такого сотрудничества с блогерами,

0: телевизионная программа «Интервью».
1: Здравствуйте, это Валерия Лабузная, и мы на «Радио Спутник». В рамках современной нейробиологии считается общепризнанным, что чтение влияет на мозг. В процессе чтения формируются новые нейронные связи и стимулируются разные нейронные кластеры. Ученые делают вывод, что регулярное чтение поддерживает интеллект в продуктивном состоянии, а определенные техники даже могут помочь при когнитивных нарушениях. О влияниях чтения на наше сознание мы поговорим сегодня с Денисом Андреевым, экспертом в области быстрого чтения и развития интеллекта, который уже 13 лет возглавляет школу, носящую имя его отца, школу быстрого чтения Олега Андреева. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Валерия, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Ну, сегодня уже не первый наш разговор, и обычно мы говорим о чтении, так скажем, с такой утилитарной точки зрения, что чтение действительно стимулирует интеллект, позволяет нам развиться как-то в карьере или в учебе преуспеть. Но сегодня хотелось бы поговорить о том, что вообще-то чтение – это своего рода такой тренажер для ума, и вот спросить вас как эксперта, где здесь связь и как, собственно, это работает?
2: Ну, активный интеллект – вот что является залогом успешного существования на любом этапе жизни, да, особенно в преклонном возрасте, более того, можем сказать. И дело в том, что, как показывает сегодня практика, именно активность интеллекта, именно активная мозговая деятельность запускает все процессы в организме человека. И активный мозг – это гарантированно другое качество вашей жизни. Более эффективные процессы вообще, даже физиологические, протекающие на уровне организма. И я уже не говорю о ментальных возможностях, поскольку сегодня… Ну, вот я регулярно обращаюсь к Наталье Бехтеревой, это один из самых известных наших ученых, представитель целой династии Бехтеревых, да, которая в своих трудах пишет, что если вы хотите возродить, скажем так, свои когнитивные способности, поставьте перед вашим мозгом сверхзадачу. Например, начните учить китайский язык в 60 лет, как вариант. То есть, по сути дела, сегодня достаточно мало исследований, да, которые иллюстрируют вот эту прямую и очевидную связь между когнитивной активностью, интеллектуальной активностью, да, и физиологической активностью организма. Но, тем не менее, все сходятся только в одном. Чем выше активность вашего интеллекта, тем более качественные процессы в целом совершаются и сопровождают эту деятельность, включая и физиологию организма.
1: То есть получается, что ясный ум – это еще и какой-то,
2: да,
1: даже физический тонус.
2: Это другое качество вашей жизни, совершенно.
1: Интересно,
2: верно.
1: Я, кстати, не ожидала. Я думала, да, наверное, соображал, как-то лучше работает, но то, что ты даже физически можешь себя лучше почувствовать, это интересно.
2: Ну вот у нас же 7 золотых правил техники быстрого чтения. Они касаются работы с текстом. Но последнее правило, 7-е, говорит: читать ежедневно 2 газеты, газеты целиком, не статью, не страницу, а газеты.
1: Я не помню, когда я видел газету.
2: Один журнал и приблизительно 100 страниц любого текста, да, книжного, неважно, художественный это, научно-популярный. Потому что этот объем поддерживает ту высокую активность, которую мы задаем интеллекту, задаем уму на наших занятиях. И мы просто, что называется, активизировав его, не даем остановиться чтением текста. Самый простой инструмент и доступный, самое главное, сегодня любому человеку. Понятный, удобный, а самое главное – так необходимо, если мы какую-то новую сферу осваиваем. Тут.
1: Ну, мы еще поговорим о том, насколько вот регулярно нужно практиковаться и сколько на самом деле нужно читать, чтобы быть в тонусе. Но хотелось бы сразу обозначить. На интеллектуальные способности наши работает на их улучшение только обычное чтение или быстрое чтение тоже?
2: Ну, вообще лучше просто читать, да, чем не читать совсем. Но если мы говорим о технике быстрого чтения, то, конечно, это совершенно другой уровень активности вашего интеллекта.

0: Потому что, ну, по сути дела, если говорить простыми словами, обычное чтение можно сравнить с тем, как вы берете в руки какой-то текст, подносите его глазам и дальше наблюдаете, как перед вашими глазами проплывают слова, какие-то данные. Ну и как показывает практика оценки скорости чтения на первом занятии, которую мы проводим уже, я напоминаю, школа Олега Андреева существует 56 лет уже, да, в прошлом году 55 лет юбилея отмечали. Показывает только одно, что большинство людей, просто читая, да, ну не утруждают свой мозг ничем. Они просто наблюдают за тем, как перед их глазами проплывают какие-то данные,
1: как
0: какие-то
1: пейзаж
0: слова.
1: За окном.
0: Да, совершенно верно. Ну и это нельзя назвать работой интеллекта. Это, не, это что-то другое, как... В свое время говорил Олег Андреевич, автор нашей методики, все что угодно, только не чтение. Наш процесс, он переводит работу сознания при восприятии книжного текста на более высокий уровень, потому что обычный человек, беря в руки книжную страницу, видит, ну, слова, написанные на бумаге. А умеющий быстро читать, беря в руки книжную страницу, видит не слова, он видит информацию в этом тексте. Он, вот этот моментальный анализ, который доступен мозгу любого человека, по выявлению конкретной информации протекает моментально, мгновенно.
1: Такое структурирование.
0: Да, и уже это, да, дает совершенно другие ощущения и понимание того, что происходит в тексте, как он построен, какая информация в нем есть, какие смыслы в нем заложены, как это можно... практически использовать. Весь этот комплекс задач нашей методикой решается одномоментно, моментально, сразу же, как только вы берете в руки текст. Но это совершенно другой уровень активности интеллекта в принципе, да, потому что наша методика, техника быстрого чтения в школе Олега Андреева, априори предполагает совершенно другой принцип работы интеллекта на максимальной мощности. На максимальном уровне, с использованием, по сути дела, всех внутренних ресурсов, которые есть в распоряжении, я напоминаю, мозга любого человека, Света Архипова, которая установила мировой рекорд скорости чтения, зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса, которая прочитала 47 страниц за минуту 55 секунд, 2 секунды на страницу. Это была обычная школьница, старшеклассница. Да, у нее... есть определенные способности интеллектуальные были к чтению текста, но, по сути дела, мозг одинаков у всех. И мы считаем это просто непростительно, что называется, не использовать те ресурсы, которые есть в руках, что называется,
1: у каждого человека,
0: да.
1: Я вот сейчас вас слушала, сравнила бы, наверное, с какой-то такой вот неспешной прогулкой и, на самом деле, профессиональным спортом вот эти два процесса.
0: Ну, вы знаете, чтение по нашей методике тоже может быть неспешной прогулкой. Mm-hmm. Все зависит от целей и задач, которые вы ставите при чтении текста. А я напоминаю, что любой человек может освоить нашу методику. В ближайшее время это будет очно в Москве. 22 июня у нас очередной... Он называется «Экспресс-курс для школьников». 2 недели, в будние дни занятия идут подряд. Ну и, по сути дела, это самый простой способ сегодня обрести интеллектуальную уверенность для каждого юного человека. И также будет моя группа, она будет в июле, 7 числа, она уже рассчитана на взрослых людей, там уже целый месяц, 2 раза в неделю, по вечерам. Каждый может освоить наш курс. Но я могу сказать, что вы не представляете, насколько это удивительно, когда вы действительно переключаетесь в новый режим работы, и вы понимаете, что это действует, это работает, это действительно дает вам очевидное совершенно преимущество. Звоните прямо сейчас в школу Олега Андреева 8 800 707 27 28, 8-800-707-27-28. Вся информация на сайте полностью fastread.ru. fastread.ru. Напоминаю, что у нас есть разные варианты обучения.
1: Вы знаете, мы действительно не один раз уже говорили и сегодня упомянули, что метод, вот эта методика быстрого чтения, это научный метод, который существует уже там полвека. Но я тут решила сама, так скажем, прошерстить интернет и нашла там действительно отзывы ваших учеников, которые прошли курс 10, 17, 25 даже лет назад. И многие пишут, что полученные навыки им помогают вот даже спустя такой продолжительный время. А сколько вообще держится этот результат?
0: В основе техники быстрого чтения лежит теория деятельности и теория установки. Дело в том, что наша методика создавалась еще в Советском Союзе, да, когда к созданию любого процесса подходили монументально, глобально. И, конечно же, мы, когда разрабатывали курс, Олег Андреевич обратился к основам формирования новых навыков интеллектуальной деятельности. И в нашей работе мы, во-первых, даем информацию о неких нейрофизиологических процессах, протекающих в коре головного мозга, отчасти в том числе и потому, что сами в свое время проводили соответствующие исследования. Mm-hmm. То есть, например, артикуляцию мы определяли, снимая, делая киносъемку глоточных модуляций, сделали учебный фильм для факультета психологии Московского государственного университета. Движение глаз при чтении изучали в лаборатории зрительного восприятия Института психологии Академии наук СССР. Николай Иванович Жинкин, это главный профессор, один из ведущих специалистов факультета психологии, участвовал в создании глобальной методики подавления артикуляции. То есть мы сделали все для того, чтобы наш курс был максимально академическим. И самое главное, что мы даем конкретную информацию человеку о том, как работает его мозг, каким образом формируются новые навыки интеллектуальной деятельности, каким образом формируются привычки. Но самое главное, почему, собственно, наша методика продолжает работать даже спустя долгое время. Потому что мы даем конкретные работающие рекомендации по тому, сколько нужно отработать материала для того, чтобы закрепить соответствующий прием как навык. Mm-hmm. Более того, ведь наша методика – это вообще процесс создания новых навыков интеллектуальной деятельности, которые люди осваивают с удовольствием, поскольку они видят результат от своих усилий. Но очень важно и другое. Важно отдельные элементы курса, которые мы обсуждаем на занятиях, закрепить как систему.
1: Чтобы это автоматически работало?
0: Чтобы, да, добиться того, чтобы вся совокупность приемов техники быстрого чтения применялась на практике, работала без сознательного контроля. Как говорил Олег Андреевич в свое время, техника быстрого чтения – это освобождение сознания от технической стороны процесса чтения. Ведь мало того, что человек, если берет в руки лист текста, да, мало того, что он видит информацию, он сразу же понимает, что там написано. То есть он осознает смысл раньше, чем прочитал слова. Mm-hmm. И это уникальное свойство мозга человека, которое позволяет, в отличие от так называемых якобы нейросетей, хотя это большие лингвистические модели, совершенно по-другому работать с текстом и, самое главное, видеть смысл. То есть мы не только даем новые правила работы с текстом, да, но и объясняем, что нужно сделать, а самое главное, в каком объеме чтения для того, чтобы эти правила дальше работали всю жизнь. Ведь однажды научившись управлять велосипедом, снова же учиться не надо. И точно так же касается многих видов деятельности. Плавать, например, mm-hmm. да, управлять автомобилем. Да. И мы опираемся на вот этот механизм формирования новых навыков. И объясняем, во-первых, а во-вторых, добиваемся на занятиях того, чтобы этот навык был не только закреплен, но и действительно был доведен до уровня навыка. А следовательно, работал дальше автоматически и уже, что называется, без какого-либо сознательного контроля.
1: Ну вот как раз в тех же отзывах я прочитала, что вот хвалят результат больше всех тех, кто говорит, я еще сам занимался, я попрактиковался, я поддерживал вот эти навыки, и у меня все хорошо. А много вообще надо самому потом заниматься после курса?
0: Ну, вообще, если мы говорим о школьниках, то это 2 недели, и этого достаточно. А здесь же еще вот в чем дело. Дело в том, что если мы говорим о детях, то там не нужно преодолевать старые навыки чтения, старые привычки, которые, надо сказать, иногда очень сильно давлеют, да, над взрослым человеком. И поэтому 2 недели ребенок полностью перестраивается. Особенно если вы, ну, что называется, подхватите вот этот вот механизм и дальше будете давать книжки, а не подсовывать так называемые гаджеты, да, поддерживая.
1: Зачем подсовывать? Они
0: сейчас
1: сами их берут.
0: Сейчас по-прежнему даются список литературы для чтения на лето. Да? И когда ребенок видит, что он может прочитать его за неделю, хотя на это дается 90 летних дней, но это совершенно другой разговор и совершенно другие ощущения.
1: Поэтому, свобода.
0: Да, поэтому, да, как еще мы любим утверждать, быстрое чтение – наша методика для ленивых учеников. Потому что если вам лень тратить много времени на выполнение домашних заданий, ведь это же оперативность в работе интеллекта. Неважно, это чтение текста, это обработка любой информации, это работа с компьютером, это изучение новых объемов данных. Не имеет значения совершенно область, в которой вы работаете.
1: Высвобождает временные ресурсы, получается.
0: Совершенно верно, да.
1: Давайте
0: это
1: напомним
0: дает
1: координаты.
0: Возможность больше времени потратить на то, что, может быть, является вашим истинным увлечением, да, если чтение – это какая-то необходимость сегодня, например, в учебной жизни. Да, школа Олега Андреева работает все лето. Я напоминаю, мы работаем без перерыва. Каждые 2 недели новый экспресс-курс техники быстрого чтения. Школьники с 10 лет. Ближайший курс очный с 22 июня в Москве. Мы находимся в центре Москвы, рядом с метро Трубная. Там буквально 30 секунд идти. Курс идет ежедневно, 2 недели подряд. Для всех, начиная с 10 лет, но никакого ограничения возраста нету. А вот я как раз буду вести курс для взрослых. Он 2 раза в неделю. Начинается 7 июля тоже в Москве. Очный по вечерам в 19:00. Звоните в школу Олега Андреева прямо сейчас. 8 800 707 27 28. 8 800 707 27 28. Информация также полная на сайте fastread.ru.
1: Ну, хотелось бы вот об этой регулярности практики поговорить несколько шире, потому что я вот вычитала тоже, якобы это научные такие выводы, что даже 6-10 минут чтения в день могут существенно снизить уровень стресса, нормализовать сердечный ритм и уменьшить мышечное напряжение. А вы мне сказали только что, что чуть не 100 страниц надо читать, это уже много. И как это работает для техники быстрого чтения?
0: Ну, 6-10 минут чтения в день, мы говорим о полном погружении, да? Для нашей методики, ну, вообще, наш курс предполагает чтение 100 страниц за 25 минут. Это скорость быстрого чтения, которую осваивает любой взрослый человек. Это я говорю о курсе, который с 14 лет, именно классический курс техника быстрого чтения, поскольку с 10 у нас не быстрое чтение, я напоминаю, никакого быстрого чтения для детей нету. Есть развитие и доведение до нужного уровня навыков интеллектуальной деятельности, которые должны быть у ребенка в соответствующем возрасте. Один набор навыков для 10-11 лет, другой набор навыков для 12-13 лет. Ну вот, если мы говорим практически какие, да, 10-11 лет ребенок должен складно пересказать прочитанное. В 12-13 лет ребенок должен сформулировать главную мысль, причем не размышляя, а он ее должен видеть, так же, как мозг взрослого человека видит конкретную информацию и смысл в тексте. То есть мы доводим до нужного уровня навыки для каждого возраста.
1: То есть как ступенечки такие закладываете?
0: Ну, по сути дела, да, потому что есть еще два курса для взрослых, как раз которые закончила Света Архипова. И...
1: Так или иначе, это вот как это сказывается все равно на интеллектуальных способностях, хочется понять. Вот эти вот. И вот мы говорили даже про мышечный тонус. Действительно, если ты 100 страниц за 25 минут прочтешь, это еще и повлияет на твое какое-то состояние, сердцебиение.
0: Но, скорее всего, в этой новости речь идет о чтении художественного текста главным образом, да, потому что работа с учебной, научно-популярной, технической литературой предполагает все-таки более активную работу сознания. А художественная литература, как раз напротив, предполагает полное переключение, полное погружение в текст. И надо сказать, что вот этот аспект нашей методикой, ведь иногда мне говорят, а вот как вы предлагаете быстро читать художественную литературу?
1: Да.
0: Ведь такого же не бывает.
1: И я задавала этот вопрос. Я помню.
0: Нет, мы не предлагаем, мы предлагаем, во-первых, каждый вид текста читать так, как он того заслуживает. Да, и художественная литература, конечно же, читается быстрее, чем обычный человек, но читается совершенно по-другому, с учетом так называемой эстетической стороны вопроса, да, погружение полное в смыслы, в ситуации, в события текста, угу, которые описываются в художественной литературе,
1: и образность,
0: а этому помогает то, что мы целенаправленно подавляем артикуляцию при чтении. Проговаривание предполагает речь слуховой этап работы с текстом, который мешает явно и ярко, красочно представлять себе то, о чем вы читаете. В отличие от человека, умеющего быстро читать, который, как только берет в руки текст, он тут же погружается целиком и полностью в события читаемого. Он тут же начинает то, что называется, жить содержанием текста, да, а не быть как бы сторонним наблюдателем. Я думаю, что многие испытывали этот момент, когда вы прям, вас книжка захватывает.
1: Да, конечно.
0: Да, когда вы
1: конечно
0: действительно полностью углублены в процесс чтения.
1: Путешествие.
0: Вот это может происходить просто по мановению волшебной палочки, а именно по вашему мысленному приказу. То есть вы сразу же включаетесь в события, сразу же ваш мозг рисует яркие и образные картины, сразу же вы ощущаете вот этот синтез коммуникации, которая возникает, когда вы и слышите звуки, и чувствуете запахи, и ощущаете прикосновение
1: ветерка.
0: Ветерка, да. Вот. И, безусловно, вот это погружение, полное отстроение от забот нашей текущей жизни, естественно, полностью успокаивает вашу нервную систему, да, когда вы отстранены. Это, по сути дела, сравни медитации, да, отдельные элементы которой сегодня, кстати говоря, современной наукой изучены, и польза с точки зрения работы деятельности мозга, да, и настройки работы сознания, безусловно, с точки зрения науки медитативных погружений. Но чтение, по сути дела, это та же самая медитация, только медитация не без мыслей в голове, да, как обычно очистите свой разум, остановите поток сознания и стопроцентное психологическое спокойствие, да, вот это цели и задачи медитации. А здесь как раз напротив, да, вы погружаетесь в некое медитативное состояние, которое сопровождается определенными событиями, благотворно влияющие на ваше сознание, а как следствие и на физиологию. Помните, да, мы говорили, что активная интеллектуальная деятельность влияет на физиологические показатели. Вот
1: да,
0: это явная иллюстрация моих слов, которые были сказаны в начале передачи. 10-минутное чтение нормализует сердечный ритм, расслабляет мышцы и вообще приводит в порядок всю вашу нервную систему. Поэтому, как показывает практика, лучше читать, поскольку это тренирует разум и позволяет вашему мозгу...
1: Я вот захотел сразу уже почитать, и это потому что развивает интеллект. Давайте напомним еще раз, как узнать про ваш курс.
0: Да, очередной курс начинается 22 июня очно в Москве для школьников, 7 июля очно в Москве для взрослых. Звоните 8 800 707 27 28.
1: Я надеюсь, мы всех сегодня заставим любить чтение снова. Итак, я напомню, с нами был Денис Андреев, эксперт в области быстрого чтения и развития интеллекта.
2: Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре 3 часа дня, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Регионам разрешили запрет продажи вейпов. Дмитрий Медведев призвал поддерживать бизнес, который помогает ВСО. Дмитрий Песков рассказал, почему Россия пока не поздравляет победителей парламентских выборов в Армении. Об этих и других темах подробнее далее. Государственная Дума приняла закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в России. Об этом заявил Вячеслав Володин.
2: Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание, они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью, но с другой стороны обогащают тех, кто их продает. И эти решения на основе обращений граждан принимаются в интересах людей и страны.
1: Председатель Государственной Думы подчеркнул, что законопроект о наделении регионов России правом вводить полный запрет продажи вейпов на своей территории основан на обращениях граждан, родительских сообществ и представителей образовательных учебных заведений. Он отметил, что тема опасности вейпов неоднократно поднималась ранее, и в ходе опроса 74% граждан выступили за полный запрет их продажи. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Он выразил признательность всем, кто принимает в этом участие. Медведев подчеркнул, что российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Помимо этого, заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что вопреки любым попыткам изолировать и разрушить Россию, страна остается сильной и конкурентоспособной. Совет безопасности Организации Объединенных Наций достиг дна в ходе заседания по трагедии в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. По его словам, те люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим и отрицали очевидные факты, выглядели жалко. Особое внимание Василий Небензя обратил на поведение постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, который пустился в диспут на предмет того, были ли это дети. Россия предпочитает дождаться официальных результатов выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Депутатов избирали на 5 лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов, не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы – блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочеряна. Интеграция в рамках СНГ сталкивается с мощным идеологическим и санкционным давлением, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что оппоненты не гнушаются использовать откровенно террористические методы. По его словам, эта жесткая обстановка не разъединила, а еще сильнее сплотила страны СНГ. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, рад вас приветствовать.
4: Добрый день.
3: Первое, с чего хочется начать, так это с... Ну, может быть, действительно можно проследить такую тенденцию повышение ставок. Если мы будем говорить и про Евротройку, с которой совсем недавно у Зеленского состоялся ряд встреч, разговоры вокруг дальнобойного оружия. И, честно говоря, еще год назад и мы с вами в этой студии сидели и обсуждали то, как отдельные европейские лидеры аккуратно, прощупывали почву, но не спешили Зеленскому разрешать носить удары, скажем, по территории России с применением дальнобойного оружия. Открещивались от этой истории. Сейчас, я так полагаю, да, Европа идет противоположным курсом. Может, я ошибаюсь. Хочется ваше наблюдение на этот счет услышать.
4: Ну, понимаете, вообще-то европейские, американские лидеры там чуть ли не с 22-го года говорили о том, что они, ну, следят за тем, чтобы Украина не наносила поставленным ими оружие, там удары выпили, то ли там ограничивают как-то, но совсем не ограничивают Украину в ведении боевых действий своими собственными силами. Значит, то есть, в принципе, как это, опять-таки, была политическая игра. Да? Мы можем наносить удары, можем не наносить удары. А вот, в конечном итоге мы же тоже стали наносить удары более глубокие, более массированные там, и так далее. Все это происходит не просто потому, что тогда не хотели, а сейчас захотели. Кроме всего прочего, не только на Западе, но и у нас арсеналы там, ракетные и все остальные не были рассчитаны на подобного рода войну. Значит, то есть все исходили из того, что такие войны, как ведет сверхдержава с каким-то региональным противником, они заканчиваются быстро, как, допустим, там американо-иракская, как бомбежки Югославии и так далее, просто ввиду несопоставимости потенциалов. Значит, а межконтинентальная ядерная война, она не предполагает, что вам понадобится большое количество тактического вооружения, потому что некому будет воевать просто после обмена ядерными ударами в полную мощь ядерных арсеналов. Значит, а тут ситуация сложилась совершенно по-новому. Формально, вроде бы, это война России и Украины, а неформально это война России и всего Запада. То есть фактически идет мировая конвенционная война. И, естественно, количество вооружений требуется сразу же на порядок больше. Соединенные Штаты ровно с тем же столкнулись в Иране. Они вместе с Израилем, значит, прекрасно считали там, насколько у Ирана хватит ракет, там, как они заблокируют его те самые ракетные города, чтобы туда нельзя было доставать дополнительные боеприпасы, сколько они уничтожат установок, там, да, они, может, где-то чуть ошиблись, может, не ошиблись, но понятно, что в целом, если бы это была бы война Соединенных Штатов и Израиля только против Ирана, они бы ее бы спокойно выиграли, несмотря там, на весь героизм иранского народа и проницательность иранского руководства. Просто в силу несопоставимости потенциалов. Но они вдруг обнаружили, что ракеты у Ирана не кончаются. И никогда не кончатся. То есть их может стать чуть меньше, в залпе чуть больше, но они не кончатся. И они прекрасно понимали, почему. Потому что Россия, Китай стали точно так же поддерживать Иран, только не так громко, как они поддерживали Украину. То есть та же самая элемент мировой конвенционной войны, да, только с Украиной ведет война в Европе, а здесь идет война на Ближнем Востоке. Но это одна и та же война. Разные фронты одной и той же войны. Точно так же, как война Тихоокеанская США с Японией была элементом Второй мировой, и Великая Отечественная война была элементом Второй мировой. И еще с десяток войн тоже были элементами Второй мировой войны. Ввиду этого понадобились более мощные арсеналы. И чем занимались все последнее время Соединенные Штаты, чья вот сейчас управляемая ракета поступила на вооружение Украине, ну, буквально в последние недели. Чем занималась Европа, чем занималась та же самая Украина, чем мы занимались? Все наращивали производство. После того, как производство нарастили, значит, вы получили возможность наносить систематические удары вглубь территории. Опять же, понимаете, если вы нанесли удар одним беспилотником куда угодно, хоть по статуе свободы в Нью-Йорке, ну, там, написали про варварство людей, уничтоживших красивый памятник. Еще другие написали, что памятник вообще ничего из себя не представляет, и давно его надо было уничтожить. Но от этого Соединенным Штатам, по большому счету, ни холодно, ни жарко. Ни экономика не подорвана, ни моральный дух не упал, только злость появилась. А вот если вы системно долбите Нью-Йорк на протяжении там, 2 или 3 лет, превращая его в развалины, значит, немножко другой результат, но вам же надо иметь соответствующее количество вооружений или же выпускать их с достаточной скоростью, чтобы иметь возможность системно долбить Нью-Йорк на протяжении года, двух, там, трех. Значит, вот сейчас, опять-таки, мы по ситуации в нашей армии видим, что количество вооружений резко выросло. Значит, количество боеприпасов резко выросло, доступных к применению. Причем не только количество отдельных видов, но и вся номенклатура значительно расширилась. Угу. Значит, но то же самое происходит и у противника. Посмотрите сейчас перечисление тех беспилотников, ракет, которыми они наносят по нам удары, а они практически почти не повторяют наименования, которые мы слышали в 2023 году. Те же самые скальпы, штормшедо, атакам лежат на складах на Украине, почти не применяются. При том, что они там есть, то есть они поставлены, они, эти арсеналы их не исчерпаны до конца, и поставки происходили после того, как они прекратили их активное применение. То есть они лежат, они там для чего-то накапливаются или, по крайней мере, не расходуются. А сейчас преимущественно наносятся удары другими вооружениями. Да? То есть у них тоже расширилась номенклатура, увеличилось количество, появилась возможность системно наносить удары по тылам. Потому что ну, куда они сейчас бьют? Они бьют фактически по всему Северному Кавказу, там, включая Краснодар, включая даже там, Нижнее Поволжье, там, вплоть до Волгограда. Они бьют по всем новым территориям, они бьют по всему пограничью. Но, допустим, в Петербург, так они пытались по нему ударить и в 23-м году. Там, более успешно, менее успешно пытались наносить удары и в 24-м, и в 25-м. Сейчас они стали наносить их чаще и больше. Значит, за Урал они тоже Екатеринбург пытались достать первый раз не в этом году, а году в 23-24. Значит, туда прилетали дроны. Сейчас их стало просто прилетать больше, значит, и чаще. Вот. И это ощущается поэтому. Да? Значит, так появляются такие у нас дроны стали лететь, и ракеты, и больше, и чаще. Значит, если там раньше, допустим, какие-то там бомбежки Одесского порта, там Днепропетровска, Запорожья, происходили по очереди, там, в лучшем случае, раз в неделю или раз в две недели. Сейчас мы начинаем практически каждый день, вообще не обращаем внимания. Это так, обыденность. Там пожары в Одесском порту, по-моему, вообще не потухают. Один залили, другой начался. То есть мы к этому просто привыкли, поэтому не замечаем. На самом деле интенсивность нарастает с обеих сторон. И мы об этом все время говорили, кстати, что, потому что у нас тоже есть некоторые люди, которые считают, что Запад, в принципе, не может там больше наращивать интенсивность противостояния. То есть, что, когда мы говорим, что там у них схлопывается экономика в Европе, еще, люди это представляют так, как будто вообще все заводы перестали работать, да, и все вообще перестало сразу же в один момент выпускаться.
5: И народ голодает, недовольный. Да.
4: Ну, может быть, и голодает. То есть, опять-таки, что такое голодающий народ? В то время, как кто-то умирает с голоду, значит, у кого-то жемчуг мелкий, да?
5: Вот. Это точно.
4: Значит, то есть, на самом деле, мы же даже по Украине видим, что там наладить какой-то там ремонт бронетехники и производство тех же самых дронов, может быть, не полной номенклатуры, но с простейших их модификаций, можно буквально в сараях. И при полностью убитой экономике. Но учитывая, что такие, допустим, гиганты, как европейский Airbus, многие другие, там, Rheinmetall, другие оружейные компании, они работают. Да? Значит, более того, они только начали получать военные заказы, то есть они сейчас на подъеме находятся. Учитывая, что все это еще никуда не делось. Да? Значит, понятно, что, допустим, ну, на данном этапе Европа, Соединенные Штаты даже с совместными усилиями выпускали вооружений меньше, чем мы, в единицу времени. Значит, а расходовали больше, потому что у них был не один конфликт. У нас он был один, а у них был не один. Но, тем не менее, понятно, что они тоже наращивают, или пытаются наращивать эти вооружения. У них есть свои проблемы, но отходные проблемы есть или будут и у нас. Мы тоже не можем бесконечно наращивать производство вооружений, потому что это требует не только дополнительных площадей, которые там можно всю Сибирь заводами застроить, да? Это требует еще квалифицированных людей. То есть не просто людей, которых тоже не всегда хватает, да? А людей, получивших определенную квалификацию. Ну вот Запад в свое время, пострадавший от выноса производства в так называемый третий мир, да? значит, он сталкивается все-таки с нехваткой рабочих кадров для своих военных заводов. Поэтому задачи, которые они перед собой ставили, там резко нарастить производство, они тоже исходили из опыта Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты забросили деньги и тут же буквально через полгода начали лепить как пирожки не то что там танки или пушки, а авианосцы.
3: Угу.
4: А вы сейчас не получается. Деньги есть, заводы построить можно, рабочих нет. Квалифицированных рабочих просто не хватает. И вот этот самый умерший Детройт и другие промышленные центры Соединенных Штатов сейчас им, кстати, отливаются этим эхом, да, когда военно-промышленный комплекс не может быстро нарастить обороты. И европейский тоже. Но это не значит, что он не может наращивать их постепенно. То есть чем дольше идет война, почему, опять-таки, я считаю, что не бывает этих самых политиков или там, штабов, которые хотят затянуть войну. Потому что у нас же тоже там были люди, по крайней мере, которые говорили, что это наша такая великая стратегическая идея затянуть войну как можно подольше. На самом деле таких не бывает, потому что чем дольше длится война, тем больше шансов у вашего противника найти против вас аргументы. В том числе и за счет наращивания собственного производства. Сейчас не получается, завтра получится. Поэтому, ну, я, честно говоря, не вижу стратегических изменений в поведении Украины или Европы. То есть они изначально говорили, что они будут бороться фактически на уничтожение России. Они изначально говорили, что они видят эту войну как войну на истощение. Они и изначально говорили, что они будут стараться наращивать количество ударов и постараются принести войну в каждую точку России. То есть, ну, они еще это не выполнили, но стараются в этом направлении. Да? Они изначально ставили задачи, причем эти задачи озвучивались, значит, резко нарастить военное производство. Оно резко не получилось, но оно все равно самое, так сказать, наращивается. И мы это в результате ощущаем не только на фронте, может, даже не столько на фронте, потому что они давно потеряли надежду победить нас на фронте и сделали акцент на террористической войне. И поэтому мы это ощущаем как раз вот в прифронтовых регионах, куда проще долететь беспилотником в большом количестве, где есть крупномасштабные цели, которые сразу же отражаются и на информационном пространстве, и на моральном состоянии людей, и на армии. Потому что если долбить по трассе Новороссия, то это не только горючее для армии, это понятно, что это и для людей не только в том самом Новороссии, но и в Крыму сразу же возникают проблемы с передвижением, там, и так далее, и с доставкой товаров, в том числе там, и продуктов. Значит, и опять-таки это отражается на моральном духе сразу же того же самого населения. Вот. И на информационном пространстве тоже отражается, потому что опять-таки люди начинают сразу спрашивать, а чего это вдруг? Откуда это у них появились? Ну, почему вчера не было, а сегодня есть? Почему, значит, вчера они не могли сюда попасть, а сегодня могут попасть?
3: Вот. Понимаете, ну, опять же, человек... настроение с противоположной стороны,
4: у людей же, да, у людей существует определенная инертность мышления. То есть, если вот вчера противник был не способен наступать, значит, он не способен наступать никогда. Если вчера он не дотягивался сюда, то он и сегодня не должен иметь возможность дотягиваться. Это для человека это абсурд, как это вдруг он сегодня может дотягиваться. Если мы побеждаем в войне, он вчера не дотягивался. Да? Значит, хотя они, человек совершенно спокойно воспринимает там, заученную в детстве информацию, что вот мы в 1941 году отступали до Москвы, потом наступали до Берлина. Значит, как это так получилось, он даже не задает себе вопрос, почему в 1941 году почти самое, там, на окраинах Москвы стояли, но фронт проходил в районе современного аэропорта Шереметьево. Значит, потом до Берлина дошли, даже дальше, до Эльбы. То есть почему так меняется стратегическая ситуация. Вот. А на самом деле, пока война не закончена, все работают на победу. И пытаются для того, чтобы работать на победу, в первую очередь надо наращивать военное производство. Это опять-таки мы тоже с детства знаем. Нам с детства рассказывали, что Т-34 лучший танк Второй мировой войны, не потому что он лучше по всем показателям, там, на нескольких танках стояла там, и лучше оптика, и лучше были условия работы экипажей в танках, там, и подвесска другая, там, и так далее. И можно спорить о том, что было там, в военных условиях более эффективно. Нет, но по массовости производства, то есть по соотношению цена-качество. Значит, Т-34 могли произвести на порядок или больше, чем те же самых «Пантер». А размен шел 1:2. И понятно же, когда «Пантер» уже не было, Т-34 еще ездили тысячи. Вот. Вот, в принципе, по такой схеме работает и любая военная компания. Чем больше вы можете произвести техники, вооружений, снарядов там, и так далее, тем больше у вас шансов, что вы победите. И до тех пор, пока война не закончилась, значит, до тех пор, пока вы не заняли территорию противника, это продолжается, потому что до сих пор еще никто не смог бомбардировками выключить военную промышленность. До тех пор еще никто не смог бомбардировками выключить военную логистику. Есть идея, что с применением ядерного оружия, причем не точечным, а массированным, то есть когда идет, начинается глобальная ядерная война, что тогда удастся выключить военное производство и логистику. Например, американский генеральный штаб в 70-е годы, вернее, как у них там, комитет начальников штабов, да, вот их аналитики просчитывали развитие событий в ходе мировой войны следующим образом. Значит, советские танковые армады прорываются к Атлантическому океану и на Ближний Восток, значит, сметая все на своем пути, потом останавливаются, потому что за счет обмена ядерными ударами выключается производство, и они просто теряют возможность продолжать организованные военные действия, так как не получают необходимые расходные материалы. Вот. И война таким образом заходит в тупик. Значит, ну, если еще остается кому воевать при этом. Да? Значит, ну вот, посмотри, идея, что можно массированным ядерным ударом выключить экономику и выключить логистику, существовала, она никогда не была проверена. А обычными бомбардировками можно бомбить сколько угодно. Значит, но для того, чтобы надежно выключить логистику и эту самую и экономику, надо бомбить одни и те же точки буквально каждый день. Потому что все это моментально восстанавливается. Значит, более того, люди будут пытаться переносить куда-то, прятать все это. Ну, вот как Иран построил свои эти самые ракетные города в скальных массивах. А идея-то не иранская, она еще немцы в этом самом, в Третьем Рейхе прятали производство глубоко в шахты, под землю, для того, чтобы не достала союзная авиация, не разбомбила. И эти заводы работали до последних дней и выпускали все, что требуется. Даже так, Рейх в 44-м году лишился последних источников нефти в Румынии. И воевал себе спокойно. Производил синтетический бензин. Да, он был хуже там, по тем временам, по крайней мере. Значит, да, с этим были трудности. Гражданская техника практически горючее не получала. Там какие-то автомобили вообще ездили на дровах. Но для войны хватало. То есть это, опять-таки, это показатель того, что даже война такого масштаба, которая требует огромного количества горючего буквально, да, даже она просто простыми бомбардировками она не выключается, тыловое сопротивление, то есть работа тыла.
5: Но говоря про Иран, я так полагаю, даже если дойдет до высадки условного спецназа, о котором последний раз вот описали журналисты, мол, якобы Трамп рассматривает этот вариант, но учитывая здесь уже особенности культуры, менталитета, политического строя и прочего, ну, аятоллу тоже, знаете, точечным ударом американцы ликвидировали, но при этом-то режим не рухнул, а наоборот.
4: Совершенно правильно. Американцы, у них получилось в Венесуэле, да? Потому что там соратники Мадуро решили, что им проще договориться с американцами. При этом, насколько американцы снизили свои требования, мы не знаем, но явно снизили, потому что режим остался тот же, внутренние дела Венесуэлы не лезут, но в свою очередь Венесуэла перестала торговать нефтью с врагами Соединенных Штатов. Да, или с теми, кого, с кем Соединенные Штаты считают, торговать не надо. Да. Значит, они рассчитывали на такой же вариант в Иране, но выяснилось, что, допустим, там корпус стражи Исламской революции взял ситуацию полностью под контроль, а перебить их всех не получается. Опять-таки, точечными ударами. Можно убить одного, 10, да? Значит, они рассчитывали, опять-таки, на то же, о чем часто у нас говорит население. Давайте убьем Зеленского, хорошо, будет другой. Убьем второго, третьего, они все испугаются и сразу сдадутся. Ну вот они бы ранее убили одного, второго, третьего.
5: Ну как и Израиль и никто, с Хамасом до
4: и
5: этого.
4: Никто, да. И никто не испугался и не сдался. Да, Израиль также воюет с Хамас, десятилетиями воюет. Уже Организации целые исчезли, с которыми Израиль воевал, переименовались уже другие организации. А война продолжается все так же. Они убивают, а приходят новые. Здесь, да, можно рассчитывать на то, что там, где-то в конкретной ситуации, значит, в какой-то стране, значит, там, часть элиты будет склонна к капитуляции. Но для этого надо иметь эту часть элиты, которая будет именно склонна к капитуляции, у которой интересы лежат именно в пространстве сдачи и договоренности с победителем. Значит, если в Венесуэле Соединенные Штаты смогли убедить в этом часть элиты, то больше я таких примеров особенно не знаю. Даже в Сербии, да, там, где первоначально значительная часть элиты перешла фактически на сторону Запада, чем дальше, тем больше они Запад не любят. Они, с одной стороны, пытаются в него интегрироваться, потому что у них нет другого варианта сохранить свою экономику. Ну, они со всех сторон окружены территориями ЕС, и чем упорнее война ЕС против России, в том числе санкционная, тем тяжелее им сохранять свою экономику, не будучи членом ЕС. Поэтому, с одной стороны, хотят туда интегрироваться, а с другой стороны, для них Запад – это эсхатологический враг, потому что он требует признать независимость Косово, значит, требует отказаться, по сути дела, от сербских национальных корней там, и так далее. И ну, в результате этого Сербия до сих пор находится в таком промежуточном состоянии. Она не является полноценным союзником России, но она полноценно не ушла на Запад. Поэтому даже там они не смогли полностью решить свои задачи с опорой на местные элиты или с опорой на местные прозападные силы. Опять-таки, эта проблема решается в том случае, если в вашей стране большое количество людей культурно, ментально, там, личными связями какими-то там, бизнес-связями заинтересованы в конкретном сотрудничестве с конкретными странами. Поэтому России, допустим, было так тяжело сразу перестраивать политику с западной ориентации на восточную. Россия на протяжении десятилетий была, вела европоцентричную политику, вполне, кстати, разумную политику, значит, потому что она пыталась вырвать Европу из-под влияния Соединенных Штатов, значит, причем, опять-таки, из-под влияния экономического, она не пыталась там решать какие-то сложные политические проблемы. Но, в общем, получилось так, что традиционные ценности или, скорее даже, традиционное чувство родства, да, между европейцами и американцами сыграло свою роль, и европейцы решили, что вместе с американцами они более верно победят Россию, чем получат какие-то бонусы от сотрудничества.
5: Прервемся на новости, Ярослав Владимирович. Друзья, оставайтесь с нами, продолжим.
0: Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин встретился с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым в Кремле. Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин постоянно уделяет внимание вопросам развития науки и образования в России. Путин и Фальков обсудили установку сибирского кольцевого источника фотонов. Министр отметил, что такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов, а также привлекает молодежь и исследователей со всего мира. Кроме того, Фальков отметил, что работа в этом направлении находится на финишной прямой. Первый научный эксперимент будет проведен в сентябре, не позднее октября. Он будет связан с новым полиэтиленом. Переговорщики США оперативно проинформируют Россию о содержании разговора с Владимиром Зеленским, если там были новации, требующие передачи Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает журналист Барак Равиц со ссылкой на источник. Пресс-секретарь президента отметил, что американская сторона пока не доводила до России детали состоявшегося разговора. Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций планирует ввести запрет на транзакции с 31 российским банком. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо этого, по ее словам, предлагается ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. Также фон дер Ляйен сказала, что 21-й пакет санкций ЕС может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и впервые рыбный промысел. Определенные возможности для возобновления культурного диалога России и Соединенных Штатов существуют, однако построение двусторонних отношений придется начинать с чистого листа. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ранее на полях Петербургского международного экономического форума состоялась панельная дискуссия «Россия и США. Диалог культур». Среди спикеров от Соединенных Штатов, председатель комиссии по изящным искусствам Родни Мимс-Кук-младший, продюсер Стивен Мао, режиссер Стивен Сигал, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Швыдкой указал на то, что диалог проходил в достаточно сложном контексте, который связан с недавними заявлениями государственного секретаря США Марко Рубио. Авиасообщение между Пермью и Грузией возобновлено во вторник. На рейсы Батуми выкуплено 92 места из 100, сообщили в краевом Минтрансе. Самолеты из Перми в Батуми обратно будут летать все лето, дважды в неделю. Перелет занимает около 3,5 часов. Напомню, авиасообщение между Пермью и Батуми было прервано в июле 2019 года. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.

0: была такова, что следующий пакет санкций в отношении Российской Федерации должен ударить по простым гражданам РФ. И что мы видим? Цитирую фон дер Лейн. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала войны. Таким образом, Европа остается закрытой для всех, кто участвовал». Вот, Ярослав Владимирович, на ваш взгляд, подобные решения, подобные шаги, ну, наверное, в любом случае не останутся без как минимум реакции со стороны нашего МИДа и прочих ведомств?
1: Ну, это, собственно, их не беспокоит. Даже наоборот, я думаю, что они поддерживают любую реакцию, особенно максимально жесткую со стороны МИДа России в целом. Потому что, ну, вот я просто не успел до перерыва закончить мысль, но санкции работают, четко работают в одном направлении. Максимально разрывать связи между Россией и Европой. То есть они уже, кажется, разорваны и так максимально. Дальше, в общем, углублять этот разрыв, чтобы там и большей части населения не было, не возникало вообще мысли о возможности поехать в Европу, даже просто отдохнуть, в музей сходить. Работает это по принципу, чем меньше у вас людей в стране как-то связано, допустим, с Европой, тем меньше у вас людей заинтересованных, и в Европе тоже, заинтересованных в том, чтобы восстановить нормальные взаимоотношения. Но если вам все равно. Вот вам же все равно, какие у нас отношения с Мадагаскаром, правда? У вас там ничего нет, вы ничего не планируете. Значит, и для большинства населения точно так же. И даже все равно, есть он на карте, нет, какая там у него политика, кто там у власти и так далее. Люди об этом даже не задумываются.
0: Вот, но есть география, Ростислав Владимирович.
1: Ну так вот, европейские, тут дело не только в географии. Можно найти страны, чья политика нас весьма волнует, хоть географически не от нас дальше Мадагаскара. Ну, да? Здесь проблема заключается в том, что Россия долгое время выстраивала европоцентричную политику. Вполне сознательно, вполне разумно. Значит, и в результате огромное количество населения в России, значит, либо имела в Европе бизнес, либо имела в Европе друзей, либо имела в Европе собственность, либо ездила в Европу регулярно отдыхать, там, и так далее. Привыкла к Европе. То есть съездить в Европу было как съездить в Козельск. Даже наоборот. В Козельск ездили значительно меньше, чем в Европу. Это было нормально. Дети там учились, и не только, как у нас любят говорить, дети там олигархов или чиновников. Учились большое количество людей, обычных, детей обычных граждан России в Европе. У людей завязывались какие-то там личные связи, контакты, интересы, совместные какие-то истории возникали, начиная от истории любви, заканчивая историями научного сотрудничества, значит, и культурного сотрудничества. И все это в результате приводило к тому, допустим, моментальный разрыв связи был болезнен. И многие люди его болезненно и перенесли. Причем не те, кто уехал, потому что они не могли жить в государстве, которое воюет с соседями. Но в других государствах, которые воюют с соседями, могут жить. Да? Значит, а те, которые вполне себе лояльно остались в России, значит, никаких претензий не предъявляют, но болезненно переносят это, или перенесли, или переносили этот разрыв, потому что это меняло их условия их жизни. Люди не любят менять условия своей жизни. Они привыкают к своему району, к своей квартире, к обычному ритму, к своей работе. Они не любят ничего менять.
0: Как человек это сейчас внутренне... говорит, выход из зоны комфорта.
1: Да, человек внутренне консервативен. Значит, европейские политики нынешнего поколения, те, кто сейчас находится у власти, значит, заявили и заявляли много раз. Не собираются воевать с Россией вечно. Ну, по крайней мере, столько, сколько понадобится, чтобы Россию победить в войне на истощение. Но политики же не вечны. И более того, если, допустим, канцлер Германии может оставаться канцлером ровно столько, сколько побеждает его партия на выборах, хоть 100 лет подряд, если проживет, то, допустим, президент Франции имеет право только на 2 срока по 5 лет. А следующий может изменить внешнюю политику. Ну, то есть следующее поколение политиков может изменить внешнюю политику. Для того, чтобы у них не было шансов изменить эту политику, надо создать условия, внутренние условия, внешние условия, для того, чтобы другая политика не имела точки опоры ни в своем обществе, ни в российском. И вот когда вы разрываете все связи,

0: Даже если у кого-то возникает желание где-то договориться, а на что опираться? Ну вот какое-то время, даже до сих пор еще мы говорим, ну смотрите, был же дешевый газ, вам же было удобно, там экономика развивалась, всем было хорошо, мы покупали ваши товары. Теоретически не в полном объеме, но к этому еще можно вернуться. Ну, не в таком объеме, но где-то там наладить сотрудничество, получать взаимное удовлетворение. Но это пока. Значит, количество людей, которые пришли к выводу с Европой, мы в ближайшие десятилетия ничего нормальное, значит, не сообразим и переориентируются на Восток, которые начинают, кстати, ездить в китайские музеи, значит, завязывать с китайцами бизнес, находить в Китае друзей там, и так далее, следить за китайскими модами, ездить на китайских машинах, дальше становится все больше и больше. И люди к этому привыкают, общество к этому привыкает. И через некоторое время разворот к Европе будет тоже достаточно болезненно восприниматься. Нет, ну если он будет плавным, там, незаметным там, и так далее, то никто сильно не пострадает, вот, если он не будет таким резким, как был до этого. Значит, при этом, заметьте, Европа не разрывает связи с Китаем. Соединенные Штаты, там, которые со всеми воюют, тоже ни с кем не разрывают связи. А выяснилось, что они даже с нами не воевали. А сейчас с Ираном не воюют. Сейчас уже Израиль воюет с Ираном. Соединенные Штаты уже опять миротворцы. Я боюсь, что через некоторое время то же самое будет с Китаем. То есть Тайвань будет воевать, Филиппины будут воевать с Китаем. А Соединенные Штаты уже в лице следующего президента, а может, еще и в лице этого, будут говорить, а мы вообще за мир, и давайте мы вас помирим сейчас. Да? То есть они оставляют себе пространство для маневра. Они могут потом приходить в Пекин и говорить, ну, у нас же с вами есть о чем говорить. Значит, там, давайте, зачем вам Иран, зачем вам Россия, давайте мы с вами договоримся.
1: На наши текущие контакты, если простите, что перебил, с американской стороной, это тоже пространство для маневра со стороны американцев?
0: Ну, это вот. И с нашей стороны, со стороны американское пространство для маневра. То есть там, где у нас есть контакты, да, мы сохраняем пространство для маневра все. С американцами мы играем практически в одну и ту же игру. Мы пытаемся переубедить американских союзников в том, что значит, с Америкой не так выгодно, как с нами, пытаются убедить в этом же наших союзников. А европейцы сейчас, да, они пытаются полностью вычеркнуть Россию, потому что Китай от них далеко, да, и у них нет с Китаем тех противоречий, которые есть у Соединенных Штатов. У них даже с Ираном нет этих противоречий. Они выступали против разрыва отношений с Ираном, против разрыва договоренности обамовских, с Ираном там, и так далее. У них единственный свет в окошке – подавить Россию, потому что, втянувшись в конфронтацию с Россией, мы с вами об этом говорили, понеся потери, они могут компенсировать свои издержки только за счет трофеев, полученных от разгрома России. Других вариантов у них нет. Поэтому для них это четкая задача, и они на нее ориентированы. Поэтому они пытаются максимально сделать эту политику глубокой, долговременной и необратимой. То есть, когда избирается следующий президент, приходит к власти другая политическая сила, избирается другого премьера, значит, они пытаются изменить внешние политические ориентиры и сталкиваются с тем, что местное общество этого не хочет. Оно говорит, не надо нам ничего менять, у нас все и так хорошо, у нас с Россией никаких контактов нету. Значит, у нас никаких интересов там нету. Наоборот, мы хотели бы тоже уже, даже на уровне, что мы хотели бы что-нибудь там загробастать. А вместе работать нам уже неинтересно. У нас все совместные проекты давно закрыты. У нас есть альтернативные. Опять-таки, смотрите, мы нашли альтернативные рынки сбыта для своей продукции. Но да, те европейские предприятия, которые уцелели и работают, они тоже нашли себе альтернативных партнеров. Да, какие бы интересные предложения им сейчас не были бы сделаны, вы сами прекрасно понимаете, что 10 раз подумают руководство, собственники предприятия, акционеры, менеджмент, менять партнера или не менять, тем более в сложной политической ситуации. А 10 партнеров не может быть. Вам не надо, чтобы вам одну и ту же продукцию поставляло 20 разных самых предприятий. Вам нужен один стабильный поставщик.
1: Минимизируя риски, да.
0: Да, против чего все время боролись американцы. Они боролись против стабильности поставок из России. И они смогли эту стабильность разрушить. Они показали, что вот видите, вот вам война, и вот вам значит, разрыв с Россией, и вот вам нет поставок. Значит, опять-таки, люди планируют на годы вперед. Они находят новых партнеров, они с ними начинают работать. После этого им неинтересно восстанавливать связи с Россией. У них уже все хорошо. У тех, кому, может быть, было интересно, уже предприятия умерли, да, потому что они не нашли себе других партнеров. Вот. Поэтому сознательно европейские политики углубляют эту санкционную политику, которая и им же тоже приносит серьезный вред. Потому что для них важно не чтобы выжило побольше предприятий, а чтобы выжили только те, которые не будут контактировать с Россией, у которых не будет ничего общего. Именно поэтому они, мы удивляемся, ну а чем там виновато искусство, да, чем виновата наука, зачем они рвут эти связи, тоже такие в ущерб себе.
1: Угу.
0: Ну хорошо, но там наш певец мирового класса у них не выступит. Не приедет ни наш балет, там, наш симфонический оркестр, там, не появится у них наша музейная коллекция, они не посмотрят, да, они же пострадают. Нет, это серьезная, долговременная стратегическая цель. Ничего хорошего из России не может быть, там вообще ничего нету.
1: То есть это попытка новое поколение воспитать европейцев, которые будут спокойно жить.
0: Старое перевоспитать, новое воспитать.
1: Ну, да.
0: Вы это самое ходили там в этом самое в магазин, покупали европейскую одежду, сейчас покупаете китайскую, потом будете покупать иранскую или индийскую и так далее. Вы к этому привыкаете, вы привыкаете к брендам, вы привыкаете к определенному там, формату, к модам там, и так далее,
1: да.
0: Там, к мельчайшим различиям, вы привыкаете к этому. И потом вам надо сделать усилия над собой для того, чтобы себя же переформатировать. А обществу надо сделать десятки миллионов таких усилий, сложить их в одно, для того, чтобы опять-таки переформатировать себя. И возникает вопрос, опять-таки, политикам надо давить на общество, объяснять, зачем это, почему там и так далее. А у вас впереди 4-5 лет, а потом вас, может быть, переизберут. И вам надо сейчас соответствовать ожиданиям ваших избирателей, которые вот-вот будут за вас голосовать или против вас. И зачем вам напрягаться и рассказывать им о каких-то зияющих в перспективе высотах, если достаточно просто плыть по течению? И большинство политиков именно так и поступает. И опять-таки не потому, что они такие плохие, потому что а зачем менять, если народ всем доволен? Ну, моя же задача, чтобы народ был доволен, да, как политика.
1: Значит, телега
0: вот народ доволен, что менять? Значит, и таким вот образом создается так называемая преемственность в политике. Да? У вас есть внутренняя экономическая, социальная база, которая выступает за эту политику, ни за какую другую. Им ничего и менять не надо. Ну и все, оно ничего и не меняется.
1: Зачем тогда вся вот эта, если позволите охарактеризовать действия европейцев, суета вокруг поиска переговорщика с Российской Федерацией? Это активно обсуждается последний месяц и последние недели особенно. Да, что это? Попытка в ультимативной форме каким-либо образом надавить, навязать условия, но в то же время позиция по России тоже понятна, и она не меняется. Тогда к чему?
0: Смотри, так это же зеркальная наша позиция. Мы заявили свои условия, и как только там возникает Зеленский, говорит, так я тут хочу там с Путиным встретиться, он говорит, ты условия знаешь, да? Ну и встречайся, когда условия выполнишь.
1: Ну, с этим понятно.
0: Они говорят ровно в чем-то то же самое. Они перечисляют те же условия, которые перечисляли 3 года назад. И говорят, мы сейчас хотим с Россией разговаривать, но вот наши условия. И условия у них не понимаются. И где там они суетятся с поиском переговорщика? Если бы они хотели бы найти переговорщика, они бы сказали бы, ради бога, хотите Шрёдера? Да, пожалуйста, получите вашего Шрёдера, только вместе с ним там приедет Урсула или еще кто-нибудь. Это и есть компромисс. Вы ему доверяете, а мы ему не доверяем, мы доверяем другому переговорщику. Поэтому их будет 2, пожалуйста, общайтесь. Никаких проблем.
1: Даже, но если, условно, даже тот Шрёдер будет вернувшись, он вряд ли сможет те нарративы, которые представляет Россия, воплотить в жизнь.
0: По поводу Шрёдера, это как, ну, не могу сказать, что это была полностью шутка, да, это был намек на то, что если вы хотите разговаривать, то вы должны быть адекватны задачам, да, то есть вы должны понимать в таком случае своего оппонента, то есть не надо к нам приезжать с попыткой нас убедить в том, что мы должны сдаваться. Приезжайте с нами искать компромисс, как Шрёдер. Да? Значит, но понятно, что прислать вы можете не только Шрёдера, более того, Шрёдер сейчас не занимает никаких постов, да?
1: Ну, да.
0: Вы ему должны выдать полномочия, а потом, когда он вернется с каким-то результатом переговоров, вы должны эти результаты утвердить. Все равно же утверждать будете вы, а не Шрёдер. Да? То есть он не может подписать что-то, договориться о чем-то без вашего утверждения. Поэтому никаких проблем в поисках переговорщика нет. Никогда. Проблема заключается в нежелании договариваться. и в невозможности для нынешних европейских политиков договориться с Россией. Точно так же, как Зеленский не может с Россией договариваться, потому что для него это коллапс всей жизни. Да? Он за вот период 19-26 успел совершить такое количество преступлений, что договоренность с Россией для него в принципе невозможна. Точно так же и для европейских политиков, потому что, ну, допустим, мы им претензии серьезные предъявить не можем, значит, или даже не хотим, потому что для нас важнее договориться, значит, а не доказывать, что там Урсула или еще кто-то косвенно виновны в том, что Зеленский запускал по нам дроны, там, или какие-то там генералы там, и так далее. Значит, но внутри своих стран они произвели гигантские разрушения, вполне сопоставимые с тем, какие Зеленский произвел на Украине. И, опять-таки, Зеленский же тоже боится не столько нас, потому что от нас он бы сбежал бы там в Соединенные Штаты еще куда-то. Угу. Он боится, опять-таки, предъявления претензий со стороны, собственно, бывших украинских граждан, даже тех, которые сбежали в Европу. Потому что они явно не получили, большинство из них не получило то, что они хотели. Причем не только те, кто сейчас нищенствует, но и те, кто сохранил миллионы или даже миллиарды долларов. Они все обеднели, они все потеряли влияние. Значит, они, ну, в том числе, как и в Европе находятся, там на птичьих правах их в любой момент могут объявить коррупционерами, там кем угодно, значит, в тюрьму посадить.
1: А олигархи, уже сидящие в тюрьме, которые тоже, ну, зуб точно Зеленского.
0: Тем более олигархи, которые сидят в тюрьме, да, и эти тоже. Значит, ну, об этих можно, кстати, подумать перед бегством. Они могут из тюрьмы не выйти. А вот те, которые уже сидят в Европе, это проблема. Значит, точно так же для европейских политиков. Есть народы их государств, которые с изменением политики, значит, зададут вопрос, если мы вернулись к тому же, с чего начинали, но вернулись на худших условиях, угу, зачем было начинать и продолжать так долго? Зачем вы нас так долго, значит, опускали по лестнице благополучия, чтобы потом немножко приподнять? Какой в этом был смысл? И, опять-таки, в том самом, в западных обществах разрушение экономики, там, снижение уровня жизни служит вполне достаточным основанием для уголовного преследования. То есть вас преследуют за то, что вы, находясь на высоком государственном посту, не смогли или не пожелали, значит, защищать интересы страны. Тем более, что доказать, что у всех у них были личные интересы, это не проблема. Так у них реально были личные интересы, и с этих денег они еще и кормились, которые выделялись на войну, кормились дополнительно там, к своим официальным зарплатам, получали вполне себе коррупционный доход. Угу. И при желании любая следующая власть это докажет. И они будут вычеркнуты из политики, даже если их не посадят. Но вот представьте себе, вы, значит, распоряжались не миллиардами, десятками миллиардов долларов, евро, там, или ваша подпись стоила бешеные деньги, целые государственные бюджеты, одна ваша подпись стоила. И да, вы с этого имели, там, конечно, не сотни миллиардов, но свои пару миллиардов евро вы имели. И вы привыкли к определенному уровню жизни, к определенной влиятельности даже. Угу. Значит, к тому, как, что к вам относятся как, ну, практически как к небожителю.
1: Тем более к хорошему быстро привыкаешь.
0: И вдруг, да, все это меняется. Да, вы не под мостом. Да, вы, в принципе, живете нормальной жизнью там, среднего немца, испанца, француза. Вас даже в тюрьму не посадили. Вас просто немножко презирают, и вы уже больше не небожитель, а просто, кстати, средний человек с испорченной биографией. Это весьма травматично для людей честолюбивых. Они же все люди честолюбивые. Они же не случайно пошли вот, самое, в политику, делали там карьеры и так далее. Вот, поэтому для них очень сложно, практически невозможно отказаться от той политики, которую они проводят. Вот они и пытаются сделать ее бесконечной. То есть не позволить ее изменить даже. Вот приходит Орбан, да, там, или приходит Трамп в Европе какой-нибудь. Угу. Значит, пусть даже в 10 странах в классе пришли Трампы. И пытаются развернуть политический корабль, не получается. И ладно, если бы у них впереди было бы там десятилетие, может быть, и получилось бы. Но у них через 4-5 лет выборы, Если у них не получилось, то ну и то, подумаешь, пришел такой же, еще даже хуже. Что-то там, какие-то там склянки, банки бил, значит, звон был, а результата не было. Давайте уже пусть приходят старые, те, по крайней мере, были понятны и не слишком сильно суетились. И все, он теряет власть. То есть, чем больше вы осложняете эту вот проблему разворота политического, тем больше шансов, что ваша политика останется неприкосновенной. И даже, опять-таки, люди, которые будут приходить к власти, у которых будет возникать идея ее изменения, они же 10 раз подумают, а стоит ли в это впрягаться? Это же каторжная работа без видимого позитивного результата, который может еще привести к негативным для меня последствиям.
1: Даже на уровне культуры. Самый яркий пример, ну, конечно, скандал на Биеннале. Прекрасно помним. Хотите пригласить Россию, ну, значит, лишим финансирования, потому что в конечном итоге все равно вот эти нарративы поступают из Брюсселя. На этом заканчиваем. Спасибо вам большое, Ярослав Владимирович, Ростислав Ищенко, ведущий Денис Воробьев. Будь для вас. Всего доброго. До свидания.
2: Спорим с Ищенко.

0: Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты, старшему лейтенанту Рашиду Алиеву, приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр науки и высшего образования доложил президенту о сроках масштабного эксперимента. На госуслугах появится тревожная кнопка. 21-й пакет антироссийских санкций впервые может затронуть рыболовную отрасль. Об этих и других темах подробнее далее. Первые эксперименты на специализированном источнике синхротронного излучения СКИФ планируется провести не позже октября этого года. Они связаны с новым полиэтиленом. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
2: В чем уникальность СКИФа? Он относится к поколению 4+, собственно, это самое последнее поколение. И главная его характеристика – сверхмалый диаметр свечения. Такого рода установки, в первую очередь, они важны для исследований в области фундаментальной науки. Но их прикладное значение сложно переоценить. Сейчас большая работа проводится компаниями. И фармацевтические компании, и нефтехимические компании. С тем, чтобы наибольшую пользу принести нашей промышленности и экономике.
1: Специализированный источник синхротронного излучения находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. На СКИФе планируют изучать структуру различных органических и неорганических веществ, а также решать вопросы, связанные с генетикой, фармакологией, биомедициной, геохимией, авиастроением и космосом, энергетикой и нефтегазовой отраслью. Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, который вводит тревожную кнопку на госуслугах, а также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае своей халатности. Пожаловаться на мошеннические действия граждане смогут через сайт госуслуги. Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут оперативно проинформированы о том, что человек стал жертвой преступников. Если мошенники похитили деньги, а оператор вовремя не заблокировал подозрительный номер или не прекратил пропуск звонка, он обязан возместить ущерб. Для получения выплаты понадобится постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена. В рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, торговые ограничения с Белоруссией будут приведены в соответствии с новыми ограничениями. Помимо этого, Евросоюз хочет ограничить импорт автозапчастей, руд, ряда драгоценных металлов и химикатов. Около 300 культурных площадок от музеев и библиотек до парков подготовили праздничную программу «Ко дню России» во всех округах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства столицы. Программа подготовлена в рамках проекта «Лето в Москве». Программа, посвященная году единства народов России, раскроет культурное и этнографическое богатство нашей страны. Там можно будет услышать русские народные песни, якутские напевы, традиционную музыку жителей Кавказа и других регионов, добавили в пресс-службе. Также в праздничный день на улицах города пройдут литературно-музыкальные вечера в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс» радио «Спутник». Узнавайте последние новости самыми первыми.

0: Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Четыре минуты четвертого, вторник, 9 июня. Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Несколько новостей в ближайший час. Много чего интересного. Начнем с юбилейного 37-го заявления Трампа о примирении с Ираном. Поздравляем всех нас с этой датой. Надо сегодня запомнить. 9 июня, 37-й раз. 37-й раз Трамп заговорил о скорой сделке с Исламской Республикой. На этот раз речь идет о финальной стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой, которая не позволит иметь Ирану ни в какой форме, ни в каком виде ядерное оружие. И Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, говорит, что сразу после заключения сделки откроется Армузский пролив. Это может произойти через 2-3 дня. 2-3 дня, не больше. Ну, может быть, чуть-чуть, но не намного. Не больше года, может быть. Ну, в общем, о новых каких-то вводных или новом контексте, или, в принципе, что нового, так сказать, вот в этом 37-м разе, узнаем у политтехнолога, руководителя Дубравский консалтинг, Павел Дубравский с нами на прямой связи. Павел Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, приветствую.
2: Давайте выяснять, значит, чем 37-й раз отличается от 36-го, 35-го и предыдущих.
3: Ну, наверное, он более чем 37 раз менее интересен, чем это было в первый, второй, может быть, третий раз. Поэтому здесь, да, я бы сказал, что, опять же, мы слышим те же самые обещания, которые были 2 недели назад, и что самое главное. Я просто напомню, что сделка-то почти была завершена в январе этого года, а потом началась американо-иранская война. И близки были также к подписанию, и Трамп об этом заявлял. Но согласно Нью-Йорк Таймс, именно Биби Нетаньяху говорил его все-таки вступить в эту военную операцию, что самое главное, даже показывал потенциал. Планы на сухопутные операции.
2: Ну, значит, а я бы отметил вот что. Вот вчерашние новости, несколько, которые, ну, как будто бы отличают от предыдущего. В воскресенье началась и закончилась специальная военная операция Ирана против Израиля. Трамп прокомментировал. Трамп прокомментировал, значит, и сказал, ну, хорошо, вы там запустили ракеты, ну, типа, ничего страшного. Что само по себе обращает на себя внимание.
3: Ну, во-первых, он сказал, что недели и две останутся, на самом деле, что это перемирие, скорее всего, не больше 2 недель продлится, это очень важно тоже учитывать. А во-вторых, мы здесь видим еще конфликт, по крайней мере, в публичной плоскости между Трампом и
2: Нетаньяху. Это правда, да, это тоже как бы элементы нового контекста, да. И еще один из таких элементов, это заявление, по-моему, Аракчи, или, в общем, иранский МИД вчера заявил, что они прекратили удары по Израилю по просьбе Трампа. Я тоже такого вот там за последние 2 месяца, ну, не помню, чтобы, значит, Иран ссылался на США и говорил, что по просьбе главы там Белого дома, да, они вот больше не будут, ну, в смысле, на какое-то время.
3: Это действительно новый формат, и это, наверное, единственное положительное, что мы можем увидеть за последний месяц. Конечно, Трамп умеет удивлять. Никто не исключает, что через неделю или через две будет заключена сделка между Ираном и США. Но вопрос, во-первых, на каких условиях, а во-вторых, надо же смотреть на предпосылки и стоимость именно этой сделки. А она, как мне кажется, для именно американской нации будет достаточно высокой, это раз. Во-вторых, лично для Трампа и для республиканской партии, потому что я напомню, что рейтинг Трампа одобрения всего 36-39%. 9%, а некоторые опросы дают 33%. Это антирекорд за обе каденции, за оба срока. Хотя второй срок еще даже, ну, к середине, по сути, не подошел. И, наверное, самое важное, это что это бьет по республиканской партии, у которой сейчас есть тоже проблемы с рейтингом. Она в среднем на 4-4,5% отстает от демократической партии.
2: А вот скажите, но все-таки к 250-летию, но до него остается чуть меньше месяца, удастся договориться вот с вашей точки зрения?
3: Этого никто не знает, и прогноз тоже не буду давать, потому что слишком много переменных. По американской стороне я вижу, что интенция такая присутствует. Трамп действительно пытается подписать эту сделку, он пытается договориться. А даже, как вот заявлял его офис в лице Венца и в лице Марко Рубио, они договорились, что уран, который все-таки, как вот эта сторона делегации признает, есть у Ирана, уран будет передан Соединенным Штатам Америки для там, дальнейшей эксплуатации или ликвидации. А поэтому я скажу так, что вот намерение у США есть, а вот вопрос, согласится ли Иран, это большой вопрос.
2: Но давайте предположим тогда, у нас получается два сценария, согласиться или не согласиться. Ну, как бы, если мы будем исходить из готовности Трампа. Значит, а если не согласиться, то что? Можем ли мы с вами...
3: Продолжение.
2: Да, но вот продолжение в каком масштабе, вот в чем вопрос. Кажется, что для Трампа это, конечно, принципиальный вопрос, эти 250-летия, и действительно и падение рейтинга, и все на свете. Вот Америка готова, с вашей точки зрения, на эскалацию, ну, там, в масштабирование ударов и по мощности, и по количеству?
3: Америка разная. Одно это избиратели, причем они отличаются от штата к штату, а другое делает администрация президента. Все-таки иногда у них бывают противоречивые интересы. Более того, социология это фиксирует, что больше 74% американцев выступают против любой сухопутной операции. Больше 63% американцев в целом осуждают военную кампанию в Иране и не понимают, из-за чего она началась. Более того, больше 75% американцев считают, что экономические проблемы связаны с американо-иранской войной напрямую. То есть цены на рост по бензину, по ЖКХ, вообще по стоимости жизни, что самое главное, что продуктовая корзина стала меньше и при этом стала стоить дороже. А продуктовая инфляция для США это большая редкость на самом деле. То есть инфляция бывает, даже в 2023 году 4%. И вот по идее в среду опубликуют бюро по статистике новый доклад по инфляции, скорее всего она будет больше 4%. Поэтому американцам в этом плане, конечно же, хотелось бы, чтобы 250 лет США они прошли в более спокойной, миролюбивой обстановке, цель которой именно сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на внешней проблеме под названием Иран для администрации Трампа.
2: И еще, а если мы, так сказать, вот теперь посмотрим на ситуацию со стороны Ирана, ну, кажется, что в рамках этого противостояния нет ничего лучше, чем насолить там Трампу и в очередной раз там ткнуть его там в президента Соединенных Штатов носом в эту, значит, бессмысленную, как будто бы войну, да, то есть не идти таким образом, показать свою вот, ну, как бы суверенность, там, независимость, готовность к продолжению. Значит, а при каких условиях Иран может согласиться на сделку?
3: Вы знаете, я не иронист, мне здесь сложно рассуждать именно с позиции вообще Ближнего Востока и тем более уж Ирана, поэтому я бы на США сосредоточился.
2: Но просто, так сказать, вот все равно же наверняка там есть какие-то предположения. И имеется в виду, дело ли только в деньгах, условно, в репарациях, которые являются одним из пунктов этого соглашения?
3: Я думаю, что гарантия безопасности и, возможно, стремление Ирана специально потянуть время для того, чтобы союз между Израилем и США стал послабее. Потому что, по крайней мере, во внутренней политике США мы видим, что отношение к израильским деньгам, к произраильскому лобби очень сильно поменялось. А недавние опросы, по-моему, на «Нью-Йорк Таймс» были опубликованы, впервые с 70-х годов фиксируют большую симпатию по отношению к мусульманской или арабским сторонам, которые присутствуют на Ближнем Востоке, против проеврейской и произраильской. Конечно, потом вышли опросы, которые говорят паритет, буквально там, условно, там 45% и остальные неопределившиеся. Но уже тенденция очевидна. Мы видим, что американское общество достаточно негативно относится к этой военной кампании и, наверное, с радостью встретит любое подписание.
2: Ну и коротко попрошу вас тоже охарактеризовать американо-израильские отношения. Мы тоже, так сказать, видим, что там происходит раскол, и это все специально, ну, там, намеренно опубличивается. Действительно, Трамп хочет, по крайней мере, медийно там дистанцироваться от Израиля, этому там свидетельствуют и новости, о телефонном разговоре, и вот эта борьба с израильскими шпионами, значит, в Соединенных Штатах и прочее, прочее. А здесь чего ждать вот в этих отношениях?
3: Публичной сепарации я на самом деле не вижу. Почему? Потому что одни заявления, вот эти, они были в прошлом году летом, когда Иран потом начинал свои военные операции. Трамп также осуждал даже матом публично, высказывался в адрес Нетаньяху на уровне, что же он творит, как так можно. Я ему сейчас позвоню. Тут вопрос именно в действиях. И по действиям я думаю, что Трамп это последний произраильский президент вообще в истории Соединенных Штатов Америки. А следующие президенты, что со стороны республиканцев и демократов, будут совершенно иначе относиться к этому союзу.
2: А внутри Израиля имеется в виду, а для Нетаньяху, так сказать, вот как тоже...
3: Решают внутренние проблемы за счет внешней политики.
2: Ну да, это да. Спасибо вам большое, Павел Дубравский. Спасибо. Политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг, был с нами на прямой связи. Продолжаем прямой эфир. Елена Караева в студии, моя коллега. Лена, здравствуйте.
4: Добрый день,
2: Алёша. Обсудим чудовищную историю. Значит, во Франции изнасилование несовершеннолетней девочки привело к масштабным протестам, насколько я понимаю.
4: Убийство 11-летней девочки привело не к протестам, привело к тому, что французское общество увидело, во что оно превратилось. А протесты, о которых пишет в том числе и наша пресса, 60 тысяч человек на всю Францию. В Париже 2900 перед человек, женщин, главным образом, которые собрались перед Министерством юстиции. Министр юстиции, глава Минюста Жераль Дарманен, значит, сделал свою «mea culpa», как говорят, ну, латине не говорили, да, значит, признал ответственность за то, что его ведомство, грубо говоря, ну, провалилось в том, чтобы защищать детей. Почему оно провалилось? Потому что у его ведомства, значит, какое-то неправильное программное обеспечение, мало денег и все такое прочее. Значит, на самом деле проблемы носят многолетний, многодесятилетний и системный характер. И пока французские...
2: Проблема, что вы имеете в виду, проблема?
4: Проблема с педофилией, с насилием над детьми, с тем, что голоса детей никто не слышит, с тем, что их демонизируют, с тем, что говорят, что да вообще они придурки, о чем они, так сказать, что они там щебечут. Проблема защиты прав детей во Франции, хотя, собственно, эта страна стояла в конце 40-х годов, я не ошибаюсь, собственно, поэтому было и 1 июня признано днем, Международным днем защиты детей.
2: Да, но это
4: детей.
2: Левые там эти движения.
4: Неважно, это носит международный характер.
2: Как там организация
4: демократических
2: женщин.
4: Неважно. Важно то, что в середине 40-х годов, сразу после окончания войны, француженки, честь им хвала, сказали, что детей нужно защищать. Ну, собственно, пришло время. И, значит, спустя, соответственно, сколько там, 80 лет, выяснилось, что у Франции не получается защищать детей. Значит, почему во Франции не получается защищать детей? Значит, есть две причины. Причина номер один. В 68-м году, как известно, были волнения, значит, там студенты кричали, значит, защитим невозможное, желайте реальности, значит, требуйте этого невозможного, значит, и так далее, и так далее. В том числе проблема заключалась в сексуальной разнузданности, которая в 68-м году была признана нормой. Это раз. Второе.
2: Как-то вы ловко так.
4: Неловко, но просто это так и есть. Гедонизм.
2: Make love, not war. В общем, там это в Америке кричали хипари, у которых, ну, это тоже там сексуальная революция, она примерно
4: да,
2: из
4: того. Но идеологи студенческих волнений, в том числе Даниэль Кун-Бендит, в Америке не могли бы сказать, что, вы знаете, я работала воспитателем детского сада, и меня дети очень возбуждали. Далее. А он об этом пишет в мемуарах. И это во Франции выходит, и более того, он не становится ни рукопожатным, он становится депутатом Европарламента и все такое прочее. На протяжении десятилетий педофилия считалась, как сказали бы французы, marque de fabrique, то есть товарным знаком принадлежности к высшим богемным и политическим слоям общества. Это тоже нужно понимать. Потому что разоблачения, от которых Франция, значит, каждый раз вздрагивает, они шли на протяжении последнего десятилетия исправно и регулярно. Например, дочь одной известной дамы написала книжку, в которой рассказала, как ее насиловал ближайший друг президента Миттерана, ей было 14 лет, как мама на все это смотрела и говорила, в общем, все в порядке. И как с этим писателем, ну, сделать было ничего нельзя, его звали Габриэль, до сих пор он жив, и никаких
2: последствий. А как этого зовут, которого тоже 14 лет, который приставал к девочке в 14 лет, которого мы недавно защищали с вами, но как его...
4: Он не приставал к девочке в 14 лет, это был Патрик Брюэль, ей было 16, это раз, во-вторых, она сама к нему пришла, это два, и три, во Франции существует возраст согласия.
2: 15.
4: Да.
2: А в России 16.
4: Да. Значит, это тоже важно. Значит, второй важнейший момент – это системный характер носит, и в этом есть абсолютная такая вот принадлежность к высшим словам политического истеблишмента, потому что один из ведущих политтехнологов, который сделал Макрона президентом, Оливье Дюамель, на протяжении десятилетий насиловал своего приемного сына, который был, в свою очередь, биологическим сыном Бернара Кушнера, основателя «Врачей без границ», министра, бывшего министра иностранных дел в правительстве Саркози и так далее и тому подобное. Короче говоря, дорогие радиослушатели, эта проблема не носит спорадического характера 70 тысяч нерассмотренных исков. Проблема во Франции с сексуальным пороком такого рода носит системный характер. То есть она вписана в ДНК определенных социальных, политических и артистических слоев. И вы с этим сделать не сможете ничего, потому что все силы французской юстиции, вместо того, чтобы выслушивать 11, 10, 12, а то и 5-летних детей, брошены, чтобы расправиться, например, с Жераром Депардье, которого, так сказать, там в чем-то обвинили. И секунду, я закончу,
2: да,
4: позвольте мне.
2: Да, пожалуйста.
4: И с Патриком Брюэлем дела в обвинении в изнасиловании совершеннолетних, 30-летних, а то и 40-летних женщин сейчас рассматривает большая следовательская бригада.
2: Ну, не знаю, я, так сказать, вот посмотрел, но все равно там тысячи уголовных дел, ну, просто для справедливости.
4: А суды-то где? Я понимаю, дел...
2: Суды, да, там это, по-моему, 5 тысяч в прошлом году осужденных за сексуальное насилие
4: на 67 миллионов. И на 13 тысяч исков. Значит, смотрите, какая история. У французов с сексом очень, скажем так, с сексуальными отношениями очень тяжелые отношения. Я не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, значит, сообщения и огромные судебные процессы, которые касаются изнасилования, например, в общем, зрелых женщин, а то и жен, мужьями, которые нанимают специально людей. Была прекрасная, чудовищная история, на самом деле, Жизель Пелико, которая на протяжении десятилетий муж опаивал, а потом сдавал в аренду мужикам, которых, так сказать, он подписывал вот на все на это. Понимаете, это общество, которое разлагает. Вот есть декаданс. Но мы думаем, декаданс – это что такое бархатное, и женщины с мундштуками такие все из себя.
2: Лилия Брик голой встречала с мундштуком, так сказать, этих гостей.
4: Но это она была взрослой женщиной, она это делала по согласию. А речь идет об 11-летних детях, к словам которых не прислушивается. Я напомню, что 2 недели или 3 недели назад на то, что происходило в Париже, и тоже на протяжении долгих лет, в детском саду никто не обращал внимания.
2: Почему вышли в этот раз все-таки на улицу? Значит, есть... я не в курсе этой истории. Расскажите. У нас в России, где тоже существуют, так сказать, эти преступники, и мы знаем, и точно так же их сажают, и тоже количество преступлений ежегодно измеряется тысячами. Массовые протесты, ну, таких на 60 тысяч я не вспомню, но я вспомнил, когда люди все-таки выходили на улицу. Тогда речь шла о мигрантах. Значит, вот когда мигрант совершает подобное преступление, это может послужить таким спусковым крючком к какому-то такому социальному протесту. А во Франции, ну вот конкретно в этом случае, в случае убийства этой 11-летней, там
4: было...
2: мигранты или...
4: Дело в том, что
2: там же задержали, по-моему, да?
4: Приходящие обстоятельства чудовищные. Она была лучшей подругой дочери человека, который ее убил.
2: Кошмар.
4: И более того, почему, собственно, люди возмутились? Потому что против него было подано три иска по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. А девочке самой младшей было чуть больше 10 лет. Это нужно понимать. И эти иски никто не расследовал, не рассматривал, его не допрашивали. И люди, конечно, просто когда это увидели, они сказали: «Дарманен, а что ты делаешь?» Жераль Дарманен, ну, имеется в виду глава Минюста. «А что ты делаешь? Что делают твои прокурорские, получающие колоссальные зарплаты? Что делают твои правоохранители, которые получают гигантские деньги?»
2: Это беда. конечно,
5: и так далее, и так далее.
2: Там же это же не только там правоохранительные органы, это все. Я помню, например, вон, это тоже это несколько лет назад был, может быть, 10 лет назад, когда осужденный за педофилию и отбывший наказание устроился в одно из детских учреждений. Вот это было тут в Москве. Но это же это речь даже не о правоохранительных органах, а как бы о работе всей системы.
5: Но во Франции это носит, еще раз повторяю, системный характер. Я объясню еще раз, почему. Угу. Потому что Россия не выбегает при каждом удобном случае на авансцену и не кричит, что она мать демократии, а также прародительница всех прав человека и всего самого лучшего. Во Франции это происходит на абсолютно бытовом уровне. Угу. Более того, туда вовлечены высшие круги тех самых парижских гостиных, о которых мы здесь часто говорим. И третий важнейший момент. Не будем забывать, что параллельно во Франции уничтожают... Вот да, такие вот парадоксы случаются. Уничтожают мужчин, которые имели неосторожность кого-то схватить совершеннолетнюю за коленку. Вот это происходит, что таково политическое решение. Да. Я добавлю, и это тоже очень важно, колоссальную роль в избрании и вообще в продвижении такого рода идей играет запрещенное, как экстремистское во Франции, ЛГБТ-движение, потому что легализация однополых, беззаконных, на мой взгляд, браков,
2: против которых французы миллионным маршем вышли на улицу.
5: Тем не менее, это не помогло. Да. Это не помогло, потому что Оланд был обязан ЛГБТ-лобби, запрещенному у нас избранию на пост президента. Так вот, во Франции это носит чудовищный, патологический, это раковая опухоль, разъедает общественную ткань социума.
2: Спасибо. Большая такая история. Есть еще что говорить, но время, к сожалению, прямого эфира ограничено. Хотя тема, конечно, более чем сложная и более чем актуальная для каждой страны мира.
5: Для каждого родителя, как я думаю, мы с вами родители. И у нас, конечно, мороз по коже от того, что мы читаем и видим.
2: Это правда, да. Спасибо большое, Елена Караева, студия «Радио Спутник».

Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, микрофона Дарья Гущина. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал масштабы России одновременно и вызовом, и силой страны. Медведев назвал обеспечение связанности территории такой силой огромной страны. Он отметил, что в мире не так много государств, где эта задача является столь же сложной, как в России. Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что проблема касается не только центра России, где многое делается для обеспечения связанности территорий, но прежде всего безбрежных пространств России. Германия планирует выделить дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, средства пойдут на снабжение ВСУ партии из 50 тысяч дальнобойных боеприпасов. Немецкое издание ранее сообщило, что Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу. По данным издания, Чехия закупает для Украины артиллерийские боеприпасы по непубличным каналам доставки. Издание также указывает, что в 2024 году около половины используемых Украиной крупнокалиберных боеприпасов было поставлено благодаря этой инициативе. Более 7 тысяч заявок подали родительские комитеты на конкурс Российского общества знания, сообщили пресс-службе просветительской организации. Как отметили в «Знании», самыми активными участниками конкурса стали родители из Республики Татарстан. Они направили более 1000 предложений по развитию воспитательного пространства в своем регионе. На втором месте – родительские комитеты из Краснодарского края. От них на конкурс было подано 812 заявок. Кроме того, в третьем сезоне впервые к конкурсу присоединились родительские комитеты дошкольных и профессиональных образовательных организаций. Исполнители из Китая и Турции примут участие в 12-м международном фестивале искусств Петра Ильича Чайковского, который пройдет с 26 июня по 5 июля в подмосковном Клину. Об этом сообщил заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин. По его словам, участие зарубежных артистов станет одной из составляющих международной программы фестиваля, которая традиционно объединяет музыкантов, актеров и творческие коллективы из разных стран. В программе 6 масштабных концертов различных жанров на Большой Поляне, выступления в Сестрорецком парке, а также образовательные и просветительские проекты. Среди постоянных участников фестиваля – ведущие музыканты и драматические актеры, оперные и балетные артисты, известные оркестры и театры, а также звезды академической и джазовой сцен. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: 15.33, продолжаем прямой эфир. Лесохабал, меня зовут по-прежнему Алеша Тимофеев. Еще раз всем здрасте. Три новости есть в ближайшие полчаса, которые мы обсудим. Начнем. Мы сегодня о ней коротко говорили уже. Про
5: самокаты говорили, да. Мы
4: про предложение.
5: Про предложение, чтобы уменьшилось количество самокатов, чтобы их меньше стали спонсировать.
4: Угу. Расскажем. Значит, МВД

0: и, может, зимой еще гонял. Но, честно говоря, сомнительно.
1: Я не видела такого на самом деле. Мне кажется... Не знаю.
0: Короче, давай скажем, да, выросло в более чем в 2.5 раза количество ДТП с вот этими самокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности до 306. До 306. И в 26% случаев водители...
1: Были младше 18 лет.
0: Да. Да. Один человек погиб, 320 пострадали. Ну да, ну то есть 306 ДТП и 320 пострадавших. То есть больше одного человека.
1: Это такая серьезная. Так, а в 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов совершили наезды на пешеходов.
0: Председатель общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов» Владимир Соколов с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, так сказать, наверное, вы за эту инициативу, да? За сокращение количества самокатов в столице.
2: Мы за то, чтобы меньше людей погибало, то есть получало травмы. И только за это. А каким это образом достигнуть, это уже второй вопрос. И сейчас правительство всерьез взялось за этот второй вопрос, насколько я могу судить. А что будет выбрано, зависит от эффективности предлагаемых мер. Вот, например, оставить, допустим, вместо 60 тысяч электросамокатов на Москве сейчас у них, оставить их 20 тысяч. Ну, что это приведет? Это не приведет к безопасности. Тот, кто смог заплатить за аренду, ну, представить паспорт, конечно. То есть человек, который уверен в себе, он может взять в аренду неограниченное число раз и по времени тоже, наверное, найдет возможности. А нас интересует больше всего безопасность. Угу. Вот с точки зрения безопасности мы считаем, что скорость – это главное препятствие достигнуть планового показателя 0 погибших.
1: Вот мне тоже так кажется, потому что какой смысл снижать количество самокатов? Те, кто ездят и нарушают какие-то правила дорожного движения, они так и будут это делать. А вот скорость снижать — это действительно очень отличное предложение.
0: И здесь же еще вот какая история. Значит, общее количество этих СИМ, средств индивидуальной мобильности, 60 тысяч самокатов, 16 тысяч велосипедов, 4 тысячи электроскутеров, 250 механических велосипедов. Значит, итого получается больше 80 тысяч. На 80 тысяч средств индивидуальной мобильности у нас 306 аварий. На 80 тысяч... Значит, средств 306 аварий.
1: Но, кстати, ты знаешь, это очень интересная статистика. Мне кажется, аварий все-таки больше, так.
0: Но это зафиксировано еще раз, да, число ДТП.
1: С января по май.
0: Да, ну хорошо. Но на 80 тысяч 300 ДТП.
1: Это очень маленькое количество, да.
0: Не слишком ли маленькое количество, чтобы делать как бы большие выводы?
2: Ну, вы правы, без сомнений, надо большими цифрами руководствоваться. Вот. Но, к сожалению, вот те цифры, которые были названы, они, так сказать, внушают доверие, потому что те, кто занимается этим поручением, на Центр безопасности дорожного движения, они очень скрупулезно относятся к каждому ДТП и, в общем-то, борются как за то, чтобы признать его не подлежащим учету на правила дорожного движения. Потому что, например, наезд на тротуаре не всегда является нарушением ПДД. Если тротуар был отделен от проезжей части кустами или деревьями, то это, в общем-то, событие, которое расследуется участковым инспектором. Ну вот, ну, это мелкие как бы штрихи. Но главная эта проблема в том, что научить безопасности нельзя или только с первого класса, как, в общем-то, занимаются люди. Урок физкультуры посещают точно так же. Надо посещать уроки, которые являются обеспечением для жизни окружающих и самих носителей, так сказать, пожеланий там.
0: Справедливо, Владимир Сергеевич. Но тут еще, видите ли, вот вы возглавляете общественное движение «За права пешеходов». А ведь самокатами кто пользуется? Ну, пешеходы и пользуются. Но
2: да,
0: пешеходы.
2: Вот эти, вы знаете, у нас вот почему такое разделение, значит, есть, если союз пешеходов, значит, это люди, которые не имеют автомобиля, например. Ничего подобного. Это люди, которые имеют автомобиль, но они считают себя

0: готовыми для того, чтобы безопасно проехать. Более того, они более осторожны при каких-то ситуациях, которые могут привести к дорожно-транспортному происшествию.
1: Угу.
0: Потому что, вот, например, среди 300 человек, которые получили травмы, там очень много электросамокатчиков.
1: Угу.
0: Вот. И именно электросамокатчики с тяжелыми травмами здесь, в общем, часто появляются в такой статистике. Потому что недостаточно опыта, наличие прав на автомобиль не подтверждает опыта вождения. 25 километров – это очень высокая скорость. У нас есть национальный стандарт механические транспортные средства. Там предлагается 8 километров в час. Но это стандарт будущего, хотя он принят, но он не вступает в силу, соответственно, с законодательством, пока не понадобится. Но суть в том, что неадекватно наказанию, в общем-то, разрешение.
2: А знаете, что еще интересно? Уже самокаты, простите, что перебиваю, они не сколько лет, интересно, в Москве, в регионах, ну, уже несколько лет точно. И вот несколько лет...
0: 17-го года.
2: Ну вот, вот. И, кстати, с момента их появления в новостях постоянно говорится о том, что хотят как-то контролировать эту ситуацию, о том, чтобы огромное количество аварий. Но почему-то ничего не происходит. Вот мне, кстати, стало интересно, сейчас действительно задумалась, а почему ничего не меняется? Значит,
1: во-первых, да, пожалуйста, да, Владимир Сергеевич.
0: Вы знаете, на самом деле происходит много чего.
1: Да.
0: Например, ответственность водителей электросамокатов, она... повышен. Только надо поймать, так сказать, и наказать.
2: Главное поймать. Менее,
0: да, как его поймать, это второй вопрос. И тем не менее, и средства массовой информации стали больше уделять внимание, потому что у правительства есть задача обеспечить безопасность дорожного движения. Она всегда была, можно сказать. Да, она была всегда, но сейчас... выделены специальные средства для того, чтобы и обучать людей, и фиксировать нарушения дорожного движения, потому что в Москве, конечно, достаточно камер для фиксации, а вот в других регионах это проблема. Значит, если их не контролировать, то у нас может показаться, что уже все хорошо. Но на самом деле пока такого нет.
1: Да, спасибо. Но помимо этого, так сказать, нельзя сказать, что ничего не происходит. Во-первых, вводятся законы, появились новые дорожные знаки.
2: И вот я сейчас вспомнила, ограничения сделали.
1: Ограничения,
2: то есть, да, снизили
1: совершенно
2: скорость
1: верно. Не было понятия такого СИМ. А оно, так сказать, вот законодательно введено. И в связи с этим появляются новые нормы. Штрафы, ограничения и прочее, прочее. Хорошо, хоть, так сказать, мы ушли от просто запретить, понимаешь ты? Хотя еще не ушли. По-прежнему кто-то считает, что нужно запретить.
2: Ну, хорошо, что проблема остро стоит. Это то, что
1: хорошо,
2: нужно обсуждать все-таки.
1: Хорошо, что проблема остро стоит.
2: Да.
1: Председатель общественного движения за права пешеходов, Союз пешеходов Владимир Соколов был с нами на прямой связи. Продолжаем.
2: И тема, которая для меня тоже очень остро стоит.
1: Да.
2: Но правда, потому что в России почти 300 тысяч человек называют себя психологами, но работают без профильного диплома.
1: Это
2: ужасно.
1: А почему для тебя остро?
2: Ну, потому что я не люблю несправедливость. И эти психологи, особенно блогеры-психологи, очень сильно меня раздражают, потому что у меня есть какие-то знакомые.
1: Смотри.
2: Так я не смотрю, но у меня есть какие-то знакомые, приятельницы, например, которые смотрят на это все, а потом что-то мне рассказывают с умным видом, понимаешь, или ссорятся со своим там мужем, например, из-за того, что этот есть самый популярный психолог, бородатый такой. Он в итоге даже не психолог. Я не буду называть его фамилию, наверное, не нужно здесь делать ему лишнюю рекламу, как раз все побегут его смотреть. Но он такой бред несет про то, что мужчина что-то должен. Но это же все вообще психолог, психотерапевт, это такие разные вещи. В общем...
1: Давай скажем новости. Да. Значит, более 300 тысяч человек в России проводят консультации, не имея образования. Об этом говорит вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. Большинство таких коучей, психологов окончили курсы по психологии двухнедельные. А раньше некоторые из них занимались эзотерикой, значит, народным целительством.
2: Вот так это самое ужасное.
1: Сниму, точка, порчу, да, точка. Значит, с нами на прямой связи психолог, кандидат культурологии, писатель Татьяна Шаврова. Обсудим с ней эту новость подробнее. Здравствуйте, Татьяна.
3: Добрый день.
1: Да, вы как долго учились на психолога?
3: Я на психолога сначала училась 2 года, но это было мое 3-е высшее образование. А потом еще у меня было много, я много раз доучивалась. Ну, не по 2 недели, а по 5 месяцев. 1 раз 8 месяцев у меня было обучение на профайлера. То есть там одно основное, которое дает диплом, и повышение квалификации.
2: Профайлер – это очень интересно. Я люблю детективы, и я сейчас недавно закончила серию читать книг, но это, наверное, не так уже важно.
1: Давайте,
2: да,
1: к
2: там
1: новости,
2: как раз
1: да.
2: Профайлеры. Но, наверное, хотелось бы мне спросить, вообще откуда такое огромное количество человек? Как вы думаете, 300 тысяч психологов? Это, как они могут вообще практиковать?
3: Это мода. Это просто как бы психология, которая вышла из медицины в массы с помощью социальных сетей и превратилась в вселенское зло. Ну, кроме шуток. Потому что для того, чтобы делать контент в социальных сетях, разные люди, психологи, даже в том числе часто люди с образованием и даже с высшим, вынуждены дробить психологически сложные термины на мелкие единицы. И в итоге каждая домохозяйка в мире, не только в России, в мире, может за 5 минут узнать нарциссическое расстройство личности. Ну, то есть психологи дипломированные тратят на это там порядка 2 сессий, чтобы понять, что у человека действительно это есть. А любая домохозяйка 5 минут. Да, ну то есть это такое дробление, популяризация психологии, потому что есть запрос на это большой очень.
1: А когда ставят диагнозы на расстоянии, вот это там по телевизору, ну там сюжет какой-то посмотрел, и все, и сразу тоже
2: а еще
1: всем все,
2: вот... все
1: понятно, знаете, вот это вот все-все, да все понятно.
2: И все вокруг манипуляция, что не скажи, манипуляция.
3: Да. Да. Или абьюз, почему?
1: Абьюз, да. Еще, да.
2: Газлайтинг.
3: Харассмент. Может быть абьюз.
1: Да, слушайте,
3: сплошной газлайтинг.
1: Но
3: да.
1: Это же было всегда так. Просто раньше они не называли себя как бы, просто раньше не было аккаунта и соцсетей. Вот не было. А так, ну, что нового в нашем времени? Ничего, кроме аккаунта и соцсетей и аккаунта в них, где ты можешь подписаться психолог. А так все советы, все те же самые давали советы, все те же самые ставили диагнозы.
2: Но раньше подружки ходили, может быть, а сейчас горе-блогеру идут.
3: Раньше было лучше. Раньше, знаете, многие знания родятся в печали.
1: Да.
3: Особенно, когда это знание очень нетвердое.
1: Угу.
3: И на самом деле всю психологию современную можно свести коротко. Есть хорошие люди и плохие. Вот плохие люди, с ними не надо иметь дело. А с хорошими можно.
2: Татьяна, а как отличить?
3: Что, простите?
2: Как отличить хорошего от плохого? Как вообще отличить психолога, да, без образования, от психолога с образованием? Вот как мне понять? Помимо того, что да, я могу диплом попросить, но мало ли что там за диплом тоже.
3: Вы понимаете, вы можете попросить диплом, и он вам ровным счетом ничего не даст, потому что на свете огромное количество людей с дипломами, которые при этом... Даже там будут хорошие оценки, но этот человек... Ну, смотрите, вам для примера скажу. У меня есть диплом юриста-международника. Это мое первое образование. Я магистр международного торгового права. Закончила МГИМО. И закончила его без троек. Могу вам положить диплом юриста. Если вы попробуете взять у меня юридическую консультацию при этом, я вам искренне сочувствую, потому что я этим не занималась с тех пор, как получила диплом, ни одного дня.
2: Ну вот, а что, и что тогда делать? Как разобраться, с кем я имею дело?
3: А разобраться, включив голову, не один, а профессиональный психолог никогда в жизни не будет давать радикальных советов и вообще не будет давать советов. Ну, то есть вот эта история «а ты сделай вот так» ни психологи, ни коучи, чья репутация испорчена еще больше, чем репутация психологов, не имеют права дать совет клиенту. Их задача – довести клиента вопросами и размышлениями самого клиента до того, чтобы клиент осознал, что происходит, а не сказать, да вот ты там пойди туда и сделай так-то. Это первое, чего не делают психологи. И второе, если вдруг психолог вам предлагает заодно разложить таро, нарисовать натальную карту, посмотреть ваше астральное, я не очень в этом разбираюсь, ну что-то астральное, там астральное тело, ауру, вот в этот момент можно прямо бежать начинать.
2: Mm-hmm. Ну, а вот на государственном уровне, я понимаю, что вы психолог, но мне стало интересно, на государственном уровне как это контролируется? Откуда 300 тысяч человек взялось?
3: Ну, потому что, во-первых, дипломы бывают разные. Бывают дипломы, бывают сертификаты. Uh-huh. Вот, например, дискредитировавшие полностью себя коучи, у них вообще нет диплома коуча, у них есть сертификат. Ты можешь быть сертифицированным коучем или им не быть. Ну, то есть, при этом существует огромное количество частных учебных заведений, которые за 2 месяца, 3 месяца, кто-то за год выдает дипломы не к государственному образца, но это корочка, uh-huh. на которой написано диплом. И формально этот человек может сказать, у меня диплом, вот, 25 дипломов. Можно, конечно, спрашивать диплом, но гораздо лучше слушать то, что говорит человек. И, понимаете, даже самое профессиональное...
1: Но ведь ты уже, когда пошел, когда ты его слушаешь, ты уже заплатил ему денежку.
3: Нет, ты сначала выбираешь ведь, правда?
1: Ну, а есть в этом смысле...
2: Нет, ну а выбираем мы-то по описанию. То есть есть описание этого психолога, психотерапевта, а дальше уже...
1: Но типа посмотри его контент и на этом
3: нет,
1: основании делай вывод
3: сарафан.
1: Или что?
3: Только сарафанное радио. Mm-hmm. Выбирать себе психолога нужно только спросив по-честному знакомых. Мне психологи все разные, да, там подросткам нужен один психолог, там, mm-hmm. они все тоже бывают разные. Если у человека высокая тревожность, ему, например, нужен КПТ-психолог, да, который работает именно с тревожностью.
1: Пора заканчивать. Такая,
3: чума, он, mm-hmm. вот, то есть просто спросить знакомых, чтобы были рекомендации. И потом проверить, есть ресурсы, по которым можно проверить просто через поисковик, проверить психологов. Там будут отзывы, там будет мнение, да. Там будет фотография человека.
2: Спасибо
1: большое.
2: Большое.
1: Спасибо. Да. Кандидат культурологии, писатель и психолог Татьяна Шаврова была с нами на прямой связи. Любопытная следующая история. Значит, отталкиваемся от слов юриста, который говорит, что суды могут принимать во внимание стоимость игровых аккаунтов, включая персонажей, скины и другие виртуальные активы. Ну, знаете, да, в играх покупают там себе всю. Для меня это всегда было, так сказать, большим вопросом. Зачем это делать, если можно играть так? Ну, есть такая тема. Там покупают в Counter-Strike автоматы, ножи, там скины какие-то. Это я знаю. И в танках там танки тоже каких денег стоят. И на самом деле это большая отрасль, то есть можно смеяться
2: очень большая,
1: сколько
2: да.
1: угодно, а денег там просто несусветное количество и растет от года к году. Значит, теперь выясняется, что это все можно делить при разводе.
2: Очень необычная, да, интересная новость. Юрист, судья в отставке Владимир Комсолев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Да, доброго дня.
2: Расскажите, пожалуйста, как такое вообще возможно? То есть появилось какое-то количество прецедентов, да, судя по всему, раз это стало актуально?
4: Ну, на сегодняшний день, да, появляется по первой инстанции судебное решение. Ну, однако, к этому я бы отнес критически. С какой стороны? Ну, вот разделить, если в правом поле сегменте действовать. Мы, когда что-то себе делаем, что-то себе покупаем, пусть вот персонаж в игре, будь то там какая-то вещь, ну, собственно говоря, и тот, кто является объектом, это является объектом индивидуального. То есть мы под себя это там затачиваем, под себя покупаем, ну, естественно, это для личного использования, индивидуального. Поэтому, ну, у нас семейный кодекс определяет как раз вещь семейной, ну, личного использования и так далее. Поэтому в данном контексте можно изначально распределить. Я думаю, что и вышестоящие суды, собственно говоря, с этим согласятся и дадут по итогу рассмотрения по данной категории дел именно такого подобного рода разъяснения, касаемо, что есть личное и неличное. Что касаемо раздела, в данном контексте, там же есть суммы, которые тратятся достаточно большие, и, возможно, это там кредиты и так далее. Вот здесь, в данном случае, в контексте, эти обязательства можно рассматривать как в чью пользу, соответственно, они отнесутся. То есть обязательства, которые подлежащие разделу.
1: А там же еще бывает, знаете, что он в стоимость увеличилась. То есть он купил его там за X, а через год это стоит там X плюс 5. И вот они...
4: Может, тоже возможно такой вот вариант, который подлежит разделу или нет. Но все-таки, если мы склоняемся к тому, что по первой инстанции суды, допустим, относятся к этому как подлежащий раздел, на мой взгляд, то это объект, опять же, являющийся там, допустим, как интеллектуальной собственности или как личная вещь для личного использования, которое было, то, что его подражание произошло, ну, это, безусловно, так же, как, например, одно дело, если мы говорим о картине как объект использования. Да. Здесь мы говорим о том, что, например, зубная щетка, которая была, стоила там год назад, например, там, ну, одну стоимость, а с учетом там каких-то еще моментов, она могла удорожиться, ну, в силу тех или иных обстоятельств. Ну, она же не будет являться как индивидуально, лично использована. Ну, в данном случае так же персонаж, так как объекты, которые вот именно виртуального содержания, также, на мой взгляд, именно вот с правового обоснования, как вот если полагаться на Верховного суда позиции, не подлежит разделу. Почему? По одной простой причине.
1: Персонаж... В 10 секунд. Вот,
4: да. Так вот, итоговое. На мой взгляд, обязательства, которые возникли в виде там, кредитов и так далее, можно половину этих денежных средств взыскать, как его стоимость, которая будет потрачена из
2: общих. Спасибо. Юрист, судья в отставке Владимир Комсолев.

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани, в Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В отдельных районах Краматорска и Славянска объявили обязательную эвакуацию. Франция запретила въезд в страну еще одному израильскому министру. Врач дала рекомендации школьникам, как завтракать перед экзаменом. Об этих и других темах подробнее далее. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в некоторых районах Краматорска и Славянска в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в подконтрольной Киево-Донецкой областной администрации. Министерство развития общин на территории Украины в конце 2025 года заявило, что с июня прошлого года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской области, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской области эвакуировано почти 147 тысяч человек. Меморандум между Россией и Восточно-Африканским сообществом находится в высокой степени готовности к подписанию. Об этом заявила заместитель директора Департамента партнерства с Африкой МИД России Мария Калиновская. Дипломат подчеркнула, что подписание меморандума о сотрудничестве между Россией позволит создать план действий и запускать новые конкретные проекты, которые будут взаимовыгодными. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что глубоко обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке и призвал соблюдать режимы прекращения огня в Ливане, Иране и секторе Газа. Генсек ООН также призвал избегать любых шагов, которые могут подорвать продолжающиеся дипломатические усилия. Кроме того, Гутерреш выразил обеспокоенность решением Израиля закрыть переходы в сектор Газа и вновь призвал немедленно открыть их для быстрого, безопасного и беспрепятственного прохода гуманитарной помощи по всему полуэксклаву. Франция запретила въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, известному своими радикальными взглядами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Глава МИД Франции напомнил, что израильский министр активно выступает за аннексию западного берега реки Иордан, создание там поселений, колонизацию сектора Газа и экономический крах палестинской автономии. В мае Франция приняла аналогичную меру в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за жесткого обращения с участниками гуманитарной флотилии «Сумуд». Горький шоколад и творог помогают не отвлекаться на голод во время экзамена и избежать резких скачков сахара, рассказала врач-эксперт цифровой клиники Марина Камолова. По словам врача, сложные углеводы расщепляются медленно, обеспечивая мозг стабильной энергией, а белки и жиры дают долгое чувство насыщения. Овсяная или гречневая каша с яйцом, а также тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы помогут закрыть вопрос голода на 4 часа, добавила Камолова. Телебашни российской телевизионной радиовещательной сети включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь Дня России 12 июня. Вместе с поздравлениями на башнях в Брянске, Кызыле, Махачкале, Симферополе, Твери, Улан-Удэ, Ярославле и Грозном появятся триколоры герб России. Государственная региональная символика, изображение Спасской башни Московского Кремля и Дмитровской башни Нижегородского Кремля будут показаны на башне Нижнего Новгорода. Приливы, воздушные шары, фейерверк и салюты светят в цвета триколоры вечернее небо Нальчика, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну вот, накануне подвели итоги парламентских выборов в Армении. Сердце еще долго не успокоится по той причине, что Никол Пашинян, действующий премьер, судя по всему, получил свой третий срок, но получил срок скандал. Так что очень много подозрений в фальсификации итогов голосования. Причем, я подчеркиваю, это два разных вопроса. Честность выборов, включая то, как проходит предвыборная кампания, и подсчет голосов, да, когда происходит, ну, откровенное жульничество, мошенничество и так далее. Не я первый, скажем так, учитывая, что сегодня уже вторник, обвиняю Пашиняна в фальсификации голосования, но я не обвиняю, я просто наблюдаю. Есть признаки, наличие которых свидетельствует косвенно о фальсификациях, да, о том, что выборы были, ну, так или иначе, украдены. Причем это не какие-то законные хитрости, да, это вот, как я уже сказал, напрямую мошенничество. Признаки косвенные, но вот в случае с Арменией я насчитал как минимум 4. И я еще не беру предвыборную кампанию, к ней мы позже перейдем. Какие 4? Первое. Если партия власти получает результат официальный, который сильно превышает ее рейтинг по социологическим опросам, это косвенный признак фальсификации. Та же ситуация, вот именно это, с партией «Гражданский договор Пашиняна». Ей опросы давали там от 25 до 38 примерно, да, не доходя до 40. Объявленный результат 49 с лишним, почти 50%. Первое. Второе. Экзит-полы. Это опросы на выходе с избирательных участков. Ну вот по ряду экзит-полов, независимых армянских же, партии оппозиции, правда, даже не 3, а 4 суммарно, набрали больше мандатов, чем партия Пашиняна. То есть выборы он с этой точки зрения проиграл. Конечно, экзит-полы ошибаются, всякое бывает, но это еще один косвенный признак. Третий признак. Очень высокая явка. Аномально высок. 59, ну почти 60% граждан Армении с правом голоса приняли участие в голосовании. Для сравнения, 4 года назад было на 10% пунктов меньше. И с учетом того, что в Армении не такая система выборов, как в Молдавии, например, там почти везде, кроме России, если находишься, можешь проголосовать. С Арменией все сложнее, но, тем не менее, явка очень большая, причем она резко выросла уже к концу голосования. То есть это выглядит как то, что, чувствуя проигрыш, да, чувствую, к чему дело идет, был организован вброс бюллетеней голосов за партию власти. И, наконец, четвертый признак. Это вот не заметить было невозможно, потому что итоги выборов были изменены сразу после их оглашения. По первоначальному заявлению армянского аналога ЦИК, когда было подсчитано 100% голосов, в парламент проходили 3 оппозиционные партии, включая партию «Процветающая Армения». Это, скажем так, ну, карманная партия одного очень авторитетного бизнесмена, Гагика Царукяна, владелец заводов газет пароходов. Он, самое главное, не враг сам себе, то есть у него бизнес во многом завязан на Россию, поэтому он уход Пашиняна на Запад и ссору с Москвой не поддерживает. Но вот по первоначальным данным она все-таки преодолела порог в 4%, это избирательный барьер, и прошла в парламент. А по уточненным данным не преодолела. Да, нет 4%. Почему? Потому что ЦИК решил иначе округлять, как он заявил, до тысячных. Вообще вот довольно наглое и безапелляционное заявление, да, что вот мы тут немножечко подсчет голосов изменили, у нас по-новому вышло так. Этот результат будет оспариваться, будет суд, будет пересчет, поэтому итоги выборов, собственно, и подвешены в воздухе. А почему принципиально так позиция с этой самой «Процветающей Армении»? Потому что те мандаты, которые повисли на партиях, не преодолевших избирательный порог, они перераспределяются между теми, кто в парламент попал. И если вот эти вот оппозиционные мандаты распределить в том числе в пользу партии власти, у Пашиняна будет в парламенте не просто большинство, достаточное для избрания премьера, у него будет конституционное большинство, то есть для того, чтобы изменить конституцию. Ему это нужно просто позарез. Почему? Потому что то, что он себе надумал, и движение на Запад, и разрыв с Россией, да, и капитуляция перед Азербайджаном-Турцией окончательная, да, там, касающаяся касающаяся даже того, чтобы изображение горы Арарат отовсюду убрать. Вот по многим причинам конституцию нужно менять. Да? Причем в Армении получить конституционное большинство в парламенте проще, чем во многих других странах. Там обычно для этого нужно 2/3 голосов, кое-где 3/4. А в Армении 3/5, то есть 60% плюс. И вот сейчас по той химии, которую навел армянский ЦИК, да, по его математике выходит, что это конституционное большинство у Пашиняна есть. И Пашиняна поздравляют на Западе, Зеленский даже прыгает от радости. Евросоюз доволен, просто счастлив. Если бы Пашинян был пророссийским политиком, его бы в Евросоюзе, да везде, обвинили в узурпации власти, в краже голосов, подтасовке результатов. Сейчас вывели бы НКОшники западные Майдан в Ереване, да? Если бы все то, что произошло, произошло при Пашиняне, пророссийском политике или любом другом премьере Армении, но пророссийском. Какие выводы из всего этого можно сделать? Ну, первое. Если Пашинян все-таки пойдет на изменение Конституции, есть большие сомнения в законности и в легитимности этих изменений, учитывая, что результаты выборов очень похожи на подтасованные. Это означает, что Армения вступает в период кризиса политического. Возможно, протесты, да, локальные, возможно, какие-то другие стычки, возможно, желание Пашиняна задавить недовольных окончательно. Вероятно. Далее, вот то, что я хотел бы отметить особенно. Главной партией оппозиции сейчас стала партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Она набрала там около 23% голосов, причем, кстати говоря, сулили ей поменьше. То есть она перед выборами мобилизовала электорат. И вот эта партия, она в Армении из крупных, самая пророссийская и самая русофильская. Ну, тем более Карапетян, он имеет российское гражданство, его в Армении называют российским бизнесменом, и он по этой причине не смог бы баллотироваться, претендовать на пост премьера. По конституции им должен быть только человек с одним армянским гражданством. Но ему даже в избирательной кампании не дали полноценно участвовать. Он сидел под домашним арестом. И в день выборов были, ну, скажем так, массовые рейды на его сторонников. И изначально это выглядело, ну, довольно странно и глупо. Ну, глупо такие маски-шоу обычно при норме устраивать в день голосования, потому что кампания уже прошла. Это, можно сказать, участие в кампании на стороне оппозиции, но со стороны власти, да, потому что люди, увидят такое, могут пойти и на зло против власти проголосовать. В общем, итоги выборов неизвестны. Если проиграл, сильно подставишься, если победил, репутацию испортишь, если очень нужно, да, вот всех загнать, задушить, хотя бы пару дней можно подождать. Но нет, это было именно в день выборов, накануне выборов. Почему? Ну, вот я думаю, что власть, исходя из того, что она будет результатов фальсифицировать, заранее нанесла удар по организационному комитету тех, кто может вывести людей на улицы на протесты. Но подчеркнуть я бы хотел не это, а то, что партия с однозначно пророссийской, русофильской позицией и с новыми, относительно новыми лицами для армянской политики, гораздо лучше выступила и гораздо больше понравилась избирателю, чем партия, состоящая из старых элит, скажем так, национал-патриотической ориентации. Они к России тоже относятся нормально, да, я имею в виду Альянс Армения, где лидер Роберт Кочерян, то есть бывший президент как Армении, так и Нагорного Карабаха. У него блок такой был именно национал-патриотический, но люди старые, в плане уже примелькавшиеся, и у электората к ним есть определенные претензии. И вот новые, именно четкие, пророссийские, без всяких этих вот экивоков, да, то есть мы там не за Запад, мы не за Россию, мы за Армению, а вот четко, да, что геополитический выбор Армении — это Россия, вот эта партия набрала гораздо больше, гораздо лучше выступила, чем, скажем так, традиционная оппозиция, которая была основной оппозицией в парламенте Пашиняну, ну, вот в этом, в уходящем составе. Ну и четвертое. Мне кажется, что Пашинян доказал, что ради власти, да, ради осуществления своих мечтаний он пойдет вообще на что угодно. границ у этого человека нет. Массовые репрессии, вот, пожалуйста, мы их сейчас наблюдаем. Фальсификация голосования, тоже пожалуйста. А что было до того, да, был отказ от армянских национальных корней, символов, от всего того, что армяне, как говорили, им свято и дорого, да, то есть Карабах. Арарат, Эчмиадзин, отвратительная абсолютная свара с армянской апостольской церковью, да, у Пашиняна, опять же, то есть он ничего не боится, он абсолютно нагл и может в этом плане далеко пойти по накатанной. Накатанная какая? Подальше от России, поближе к НАТО и к Евросоюзу. Естественно, Россия будет защищать свои интересы, поэтому последствия этих выборов, они еще позвучат. Как в российско-армянских отношениях, да, так в попытках оспорить результаты голосования со стороны армянской оппозиции, ну и вообще. Будут многочисленные периодические скандалы, связанные с фамилией Пашиняна. Это, к большому сожалению, с нами, судя по всему, надолго. Это то, что касается Армении. Перейдем к другому нашему соседу, к Украине. Разумеется, на минувшей неделе у Владимира Зеленского была очень важная встреча с тремя европейцами. Премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все трое рекордно непопулярны в своих странах как лидеры. И что же сделала эта компания на четверых? Кстати, вот мне особо понравилось, что сначала они без Зеленского все это обсуждали, а потом у Зеленского еще был такой частный закрытый прием конкретно у премьера Британии. Британия, даже если теряет какие-то нити контроля за ситуацией, всегда старается показать, да, что на самом деле ее роль особо существенна. Но не роль Британии нас волнует. Нас волнует заявление о том, что европейцы будут помогать пускать для Украины как средство ПВО, так и дальнобойное оружие. Это первое. А второе, был, ну, скажем так, конечно, до ультиматума это прямо не дотягивает. Ультиматум содержит четкую конкретную угрозу, да, а у них просто соглашение о производстве ракет и средств ПВО. Но они выкатили требования к России. Вы эти требования знаете. Эти требования все знают. Это такой промежуточный вариант между Зеленским, который чувствовал себя королем мира, и нынешним. Да? Когда Украина требовала просто прекратить боевые действия, да, и дальше обсуждать, сколько денег Россия Украине выплатит за все то, что было. Да? Они сейчас требуют опять этого. То есть заморозка конфликта по линии фронта, дальнейшее обсуждение без какой-либо надежды на то, что Украина признает территориальные потери. Они хотят с европейцами, это тоже ультимативное требование, обсуждать, сколько вот как раз Россия должна выплатить Украине денег для того, чтобы были разблокированы российские активы и сняты санкции с Россией. Ну вот как бы, собственно, и все. Да, это требование к нам. Останавливайтесь. А иначе, а вот что иначе, как бы угроза, можно сказать, тает в тумане. Ну, я думаю, да, что Зеленский довольно сильно вдохновился вот этой тактикой, когда раи беспилотников осуществляют атаки на российские объекты, вот то, что было, например, в Санкт-Петербурге, то, что происходит на юге России, на трассе Новороссия, которую беспилотники постоянно пытаются перерезать. Вот эффект от этих действий, да, его вдохновил, и к нему вернулась, скажем так, вот прежняя наглость. Что будет теперь? Теперь, я думаю, он попытается опять заручиться поддержкой президента США. У Зеленского уже был как раз сегодня телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером, то есть переговорщиками Трампа. Они должны довольно давно были прилететь на Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но вот как-то вот все не прилетают. И Зеленский рассчитывает, что он уже скоро встретится с Трампом, потому что во Франции саммит большой семерки, Трамп там будет, и Зеленского Макрон тоже тоже пригласил. То есть встреча с Трампом не подтверждена, но Зеленский ее добивается, чтобы попытаться еще раз, да, показать, что вот же я, да, Дональд Фредович, вы говорили, у меня никаких козырей нет, а я вот нашел. Опять же, с этими беспилотниками. Поэтому давайте не будете на меня давить, не будете от меня ничего требовать, а будем все вместе давить на Россию. То есть то, что реализовывалось при президенте Джо Байдене. Кстати говоря, глава МИД России Сергей Лавров недавно совсем, несколько дней назад, сказал, что война Джо Байдена потихоньку становится войной Дональда Трампа. Таким образом, он прокомментировал речь секретаря США Марка Рубио в Конгрессе, в которой про Россию, ну, было несколько тезисов, которые все широко цитировали, как то подготовка закона о новых антироссийских санкциях, подготовка неких мер помощи Украине и ни слова о том, что США как-то собираются давить на Зеленского, на Киев, скорее напоминание, да, о том, что они предупреждали, мы отойдем от урегулирования в случае, если у нас ничего не получится, в случае, если мы не будем услышаны. Что значит ничего не получится? Если помните, был такой дух Анкориджа. Вот дух Анкориджа предполагает, что на Зеленского Трамп и его команда давят. Но я не вижу признаков этого давления. Да, они были сначала, сейчас закончились. Наоборот, я вижу признаки некого приободрения. И, возможно, это связано с той текучкой кадров, которая сейчас происходит в команде Трампа. Я не утверждаю, что он специально убирает условно, ну, не пророссийских, да, но нормально относящихся к России политиков и функционеров, назначая таких прямо агрессивных ястребов. Это не с Россией связано, как мне кажется. Это скорее связано с Ираном. Для Дональда Фредовича было большим ударом, что его, оказывается, многие политики, функционеры, избиратели любили в том числе за обещание прекратить все войны с участием Америки. Да? Или те войны, которые начались из-за того, что США над этим долго и плотно работали, как ситуация с Украиной. А теперь, после агрессии против Ирана, после того, как на эту войну было спущено с непонятными целями, да, и с непонятным итогом, как подсчитано, 105 миллиардов долларов, он зачищает свое окружение от тех, кому иранская авантюра не понравилась, от тех, кто посмел Трампа даже критиковать, и наоборот, приближает ястребов, потому что ястребы его в случае с Ираном во всем поддерживали. Правда, они в рамках США в целом меньшинство. Я неоднократно рассказывал, что по всем опросам, да, по всем исследованиям, это нападение на Иран – самая непопулярная война в истории Соединенных Штатов. Но так или иначе, она влияет на кадровую политику и влияет в нежелательную для России сторону. Все увольнения и назначения я брать сейчас перечислять не буду, по той простой причине, что, ну, это не громкие фамилии, это чиновники, скажем так, на уровне зама, да, или главы управления, но известные таким прагматичным подходом России, а сейчас туда назначаются ястребы, да. Либо не ястребы, а люди, ну, скажем так, со стороны применительно к профессии, но близкие лично к Трампу, его друзья, партнеры, сотрудники, бывшие и так далее и тому подобное, как, например, с национальной разведка произошла, да, вот недавно. Ушла Тулси Габбард, точнее, вот сейчас, по-моему, находится в процессе ухода, у них там такая пересменка, да, сложная. Но вот она, знаете, немного есть американских политиков, которые мне искренне нравились, вот она мне нравилась тем, что, будучи такой, знаете, мажоркой, наследной принцессой демократической партии из штата Гавайи, у нее отец там такой статусный политик, она не боялась рубить правду матку. И про демократов, когда в демократической партии состояла, и про Байдена, про Трампа нельзя сказать, что она это делала в открытую, но в тех докладах, в тех документах, которые были обнародованы или передавались в Белый дом, согласно источникам, национальная разведка США, не путать ЦРУ, выступала и против агрессии насчет Ирана, и против, скажем так, любой поддержки Украины и против конфликта с Россией. А сейчас США потихоньку возвращают на старую колею стараниями. ястребов, стараниями Конгресса, стараниями госсекретаря Марко Рубио, но и по той причине, что Трамп стал очень непопулярным президентом. То есть многие в том же Конгрессе республиканцы от него, так сказать, отдаляются по той причине, что скоро выборы, они надеются их выиграть, либо наоборот не надеются, понимают, что это срок их последний, и можно жить в свое удовольствие. И если раньше очень хотелось Трампу козу завернуть, то вот теперь и заворачивают примитивно. Ирану, Украине, России, то есть часть партии просто взбунтовалась против президента, да, и тоже тянет потихоньку Америку в ястребиную сторону возвращает, а Трамп этому не противодействует особенно. У него прокрастинация, да, от всего, что связано с Украиной. Вот он занят Ираном, потом будет заниматься выборы, у него много личных обид и вендет внутри Америки и в Европе тоже, да, и Украина пусть идет своим чередом, как я понимаю сейчас его позицию. А своим чередом это значит, что этим будут заниматься, ну, люди типа того же самого Марко Рубио, который всегда был ястребом, и только из карьерных соображений, да, чтобы вот занять такой высокий пост перед Трампом, частично перенял его риторику. А сейчас возвращает к своей довольно антироссийской и не могу сказать, что проукраинской, да, потому что хвалить Украину и поддерживать в США по-прежнему политически невыгодно, да, но в плане конкретных действий, скажем так, если американцы должны были развеивать бесплодные надежды Зеленского, то теперь они, по сути, его подбадривают. Не могу сказать, что к массовым ударам по России, но к сопротивлению, как минимум. А это значит, ну, что это значит? Значит, продолжаем, все зависит только от нас. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе.

знать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Ирану был бы невыгоден выход из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Среди причин он указал прежде всего на то, что в этом случае Тегеран практически закрыл бы для себя возможность опираться на договор, в частности, на его 3-4 статьи, при реализации своих планов в области мирной атомной энергетики. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на саммите стран Юго-Восточной Европы в Софии подтвердит поддержку дипломатических усилий по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Там уточнили, что Фидан представит президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана на саммите процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе в среду. Петербургский международный юридический форум в этом году пройдет под девизом «Время быть в праве», сообщили в Министерстве юстиции России. Деловая программа форума включает в себя более 100 мероприятий. Они выстроены вокруг 8 тематических треков, посвященных актуальным вопросам в сфере права. А ключевым событием форума станет пленарное заседание на тему «Международное право. Привилегия первых или право равных». Также на форуме состоится совещание министров юстиции, пройдут стратегическая сессия «Право 2050» и сессия 1905 «Революция и реформы. Уроки истории». Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» готовит масштабную провокацию против Православной Церкви Молдавии с отъемом храмов в пользу государства. Об этом заявила бывшая глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах. По словам политика, прихожане хотят оставаться в молдавской митрополии. Дезертир ВСУ стрелял из автомата своего дома в Нижинском районе Черниговской области. По данным полиции, злоумышленник задержан и помещен в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни возобновляет полеты, сообщила компания-оператор воздушной гавани. Иран вечером 8 июня снял летные ограничения после обмена ударами с Израилем, которые включали отмену всех рейсов и закрытие воздушного пространства на западе Ирана. Федерация шахмат России в вопросе деятельности на территории новых регионов подчиняется Конституции и законодательству России, заявил исполнительный директор организации Александр Ткачев. В марте спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях Луганской Народной Республики, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
1: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Айк Халатян, руководитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив Республика Армения. Добрый день.
6: Добрый день.
1: И, конечно, мы позвали вас, чтобы обсудить итоги выборов в Армении. Они очень важные. Некоторые называют их судьбоносные. Кстати, называют так не только в Армении, но и в России, в которой с напряжением и большим вниманием следят за выборами в Армении, за выборами в этой стране. Были сделаны некоторые заявления и комментарии со стороны президента, то есть наблюдают все и простые россияне, и политическая, конечно, элита, ну и, конечно, люди, которые связаны там с производством, с бизнесом взаимным, двухсторонним. И у меня вот такой вопрос, как вы сами оцениваете эти итоги? Были ли они ожидаемы? То есть была ли ожидаема, ну, с одной стороны, победа, да, Пашиняна, а с другой стороны, все-таки он не добился поставленной перед собой же цели получить конституционное большинство.

0: силы, которые обслуживают интересы других держав, ну, подразумевалась Россия. И не случайно, что даже еще в прошлом году во время визита в Брюссель министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, ну, судя по тому, как потом на общей пресс-конференции заявила Кая Каллас, ответственная за дипломатию ЕС, фактически попросила показать им такую же помощь, как была оказана в Молдавии молдавским властям Майи Санду. Хотя тоже интересно, что сам Мирзоян прямо не называл Россию, но Кая Каллас прямо называла, против кого хотели помощь.
1: Ну, Мирзоян даже использовал такой термин, как «мы не дадим вмешиваться в нашу политику иностранным агентам», имея в виду россиян. Но он, конечно, должен был, как министр иностранных дел, следить за своим языком, но он почему-то этого не сделал. Но давайте дальше обсудим.
0: И, кстати, вот эти выборы на моей памяти, не только я беседовал с коллегами, это, наверное, первые выборы с таким беспрецедентным внешним участием в выборах Армении. В Армении были очень такие конфликтные выборы, когда приводили к поствыборным процессам всего остального, но вот такого прямого и открытого участия внешних игроков не было. Вот армянские власти все время говорят о России, но если мы посмотрим, то до высказывания России, причем Владимир Путин на все честь с Николом Пашиным 1 апреля просто попросил, предложил, чтобы всем участникам были созданы равные права, а не так, чтобы кому-то льготы. Но если мы посмотрим, Европейский Союз прямо заявил о своих симпатиях, кого он поддерживает на этих выборах, и при этом якобы должен был бороться с другим вмешательством. Да, это очень похоже, когда кричат «лови вора», сам вор кричит «лови вора». Американцы сначала устами вице-президента Венса, потом Марк Рубио, потом даже Дональд Трамп открыто поддержали. Турция поддержала Николу Пашиняна.
1: Ну, Рубио даже прилетал в Ереван, да, накануне выборов. Да.
0: Причем на час, даже из аэропорта не вышел, но надо было просто
1: показать. Ну, что ты подписал.
0: Да. Азербайджан прямо поддержал. После этого только Россия высказала свое мнение по выборам. И я думаю, что не будь Иран занят так своим этим конфликтом с США и Израилем, вероятно, даже Иран бы что-нибудь да и сказал про выборы. Поэтому вот Никол Пашинян вот начал эту опасную игру, когда внутриполитический процесс в Армении стал фактически частью геополитического противостояния. Об этом сейчас очень многие армянские эксперты говорят, что вот эта политика приведет к очень серьезным рискам и проблемам для самой Армении. Как бы потом сам Никол Пашинян не пытался бы исправить и нормализовать ситуацию, потому что фактически он сам себя поставил перед выбором. Вот сейчас он говорит о том, что он сразу после выборов, когда не дожидаешь даже подсчета там, хотя бы половины бюллетеней, сам себя провозгласил победителем, он говорит, ну, мы будем сохранять наше членство в ЕС, но при этом будем как бы готовиться к европейским стандартам. Тут стоит вопрос, если ты хочешь нормализовать отношения с Россией, тогда тебе придется пойти на какие-то шаги в сторону России. А это означает, что ты будешь нарушать те обязательства, которые ты дал другим внешним игрокам, ведь они же тебя поддерживали как раз под этим соусом антироссийским. Поэтому вот этот риск, вместо того, чтобы сделать все, чтобы избежать вот этого геополитического противостояния, сам Пашинян Армению сделал частью этого противостояния. И, кстати, об этом и вице-премьер Аверчук недавно заявил на полях Петербургского экономического форума о том, почему, чем обусловлены подходы России к Армении.
1: Было немало наблюдателей, я так понимаю, из стран СНГ. Они фиксировали какие-то нарушения, потому что, ну, ожидать этого от наблюдателей из других стран вряд ли приходится. Но то, что мы даже видели по той картинке относительно арестов накануне прямо выборов оппозиционеров, угрозы от того же Мирзояна, кстати, который говорил...
0: Ну, не только там, он, там почти
1: в объем,
0: все отметились.
1: В чьи-то головы, он так грубо как-то в объем в чьи-то головы, там, понимание, что такое суверенитет. Но смешно, конечно, при такой позиции внешнеполитической, но, тем не менее, вот роль других наблюдателей из России, из СНГ.
0: Ну, кстати, это вы правильно заметили. На моей памяти впервые, когда наблюдатели СНГ в какой-то стране выборы ставят под сомнение. И это, с другой стороны, это понятно, потому что, опять же, мы не случайно все время аналогии с Молдавией проводим. Мы же там тоже видели массовые нарушения, грубейшие нарушения, на которые Запад посчитал, что это все в рамках демократии. Хотя, мне кажется, после румынского президента, когда победителя первого тура просто сняли с выборов, потом оказалось, что по неправильному обоснованию, что он никак не был связан с Россией, но от этого результат выборов как-то не изменился. Поэтому это все было ожидаемо. И, кстати, с Молдавией другой интересный момент очень. Вот власти очень сильно разгоняли тему, что из России должны приехать, хотят граждане Армении, живущие в России, приехать, проголосовать. Потом даже одно прозападное СМИ провело расследование, выяснило, что в этом году даже меньше из России людей приехало в Армению, чем в прошлом году, но это не остановило. Но тут другое интересно. Когда в Молдавии на референдуме не живущие в Молдавии люди вместо живущих определили, как должен быть внешний политик,

0: Киркукс, это считалось правильным, нормальным, демократическим. В случае с Арменией почему-то те же самые СМИ, политики считали, что нет, а как так получается, почему это не живущие в стране люди должны определять якобы вместо живущих в стране, какой внешнеполитический или политический курс у них должен быть.
1: А имеющие гражданство в России смогли голосовать в посольстве там?
0: Нет, еще в начале 2000-х избирательное законодательство Армении изменено.
1: Надо приехать.
0: Да, за пределами Армении могут голосовать только дипломаты, сотрудники международных организаций. Все остальные граждане Армении могут проголосовать только в Армении по месту своей регистрации.
1: Пашинян не достиг своей цели, то есть он не получил конституционного большинства, но вот некоторые обозреватели говорят о том, что он не сможет единолично назначать судей конституционного суда, ряд высокопоставленных чиновников, объявлять референдумы и утверждать многие международные соглашения. Но, тем не менее, Пашинян и раньше не обладал в парламенте этим
0: конституционным. Намного более уверенное большинство.
1: Но вот я и хочу сказать, он ухудшил свои положения в парламенте или улучшил?
0: Смотрите, тут по-разному можно подходить. С одной стороны, конечно, его цель была конституционное большинство, получить или близко к этому количеству мандатов, которое могло бы помочь ему провести новую конституцию без референдума. Этого ему не удалось. С другой стороны, самой важной для него задачей являлось сохранение власти, воспроизводство власти. Этого он добился. Это тоже все-таки надо признать, потому что уровень раскола в обществе, противостояния в обществе настолько высокий в Армении, что действующая власть понимает, что потеря власти – это очень чревато очень серьезными последствиями, если они вдруг потеряют власть. Мы даже во время этой предвыборной кампании видели, как, несмотря на все эти репрессии, запугивания граждан, особенно в городах крупных, с какими постоянными инцидентами сталкивался Пашинян, вот когда видел реальные отношения.
1: Да, даже с народом у него стычки, причем да. Очень грубо говорил там кого-то, тебе в туалете шею свернут, вот за то, что, по-моему, за то, что это вопрос о том, что не ссорьтесь с Россией, и какая-то критика в его адрес. Но это настолько грубо.
0: Ну, не только этот инцидент. Там была пожилая женщина, врач, ее брат без вести пропал во время 40-летней войны, или беженка из Арцаха, которая с ребенком ехала, вот это тоже очень большой резонанс вызвал, потому что, ну, для Армении все-таки не принято. Даже посчитаем, если ты мужчина, ты прав, ты видишь молодая женщина или женщина с ребенком, что ты на нее кричишь? Он потом сам понял, что это очень негативно было воспринято в обществе. Он якобы выступил с такими, в кавычках, извинениями, оправданиями, но при этом все подконтрольные ему СМИ продолжали вот эту травлю этой женщины на почве того, что она из Арцаха и всего остального.
1: Поэтому... А что это теперь, грех, что ли, что из Арцаха кто-то, это что теперь негативное? Раньше это было наоборот, если житель Карабаха, он как бы пользовался особым уважением, пиететом общественным, а теперь это что, чуть-чуть...
0: Тут я все-таки бы не поставил так отдельно, вопрос в другом. Мы видим, что этот человек не может жить без конфликта. Роберт Кочаян, второй президент, как-то сказал, я с ним согласен, что такое ощущение, что он подпитывается энергией от конфликта, ему все время нужен конфликт.
1: Ну, да.
0: И даже в 2018...
1: Ну, есть такой типаж.
0: Да. Даже в 2018 году, когда у него было подавляющее большинство и реальная поддержка подавляющего большинства общества, мы видели, что он искусственно создавал конфликты с оставшейся частью общества, потому что как бы он без этого не может жить. Поэтому в этом случае он всегда будет видеть в беженцах из Арцаха нелояльный себе электорат, людей, которые всегда будут помнить, что именно из-за его политики они потеряли свою родину, были вынуждены покинуть свою историческую родину, где их предки жили тысячелетиями. И то же самое, кстати, с многими армянами, живущими в Республике Армения, которые тоже не могут этого простить. И другой момент – это как бы российские армяне. Хотя я могу сказать, что в диаспоре, вот в отличие, например, от той же Молдавии, в Армении нету такого разделения, чтобы сказать, вот западные, живущие в Америке или во Франции армяне, как-то по-другому настроены, да, к Пашиняну и его политике, а вот живущие в России армяне – по-другому. Наоборот, я могу привести из своей практики пример. Один из лидеров Дашнак Цютюн в Франции, Мурат Папазян, это один из тех людей, которому Пашинян запретил въезд в Армению. Но, так как он очень влиятельный человек во Франции, Эммануэль Макрон лично за него попросил, и Пашинян вынужденно опять разрешил этому человеку въезд в Армению. Он его обвинял в том, что во время визита в Париж, типа, он организовал акции протеста против меня. Я это почему рассказываю? Потому что, давая даже мне интервью нашим коллегам, он прямо говорил, что, говорит, я гражданин Франции, все остальное. Но я вам советую не портить отношения с Россией, потому что Франция вам не поможет, когда будет кризис с Турцией или с Азербайджаном. Франция вам даже при желании не сможет оказать реальной помощи. Я это говорю, потому что вот этого нету разделения. Есть категория людей, которые не готовы простить Пашиняну все эти ошибки, которые случились, считают, что нынешняя политика еще больше рисков создает геополитических, внешнеполитических. А есть категория граждан, и существенная часть которой, в принципе, готовы жить, не думать о том, что будет завтра, им главное, что будет сегодня, и не слишком задумываться о последствиях.
1: Мне кажется, что повторяется тот старый такой трюизм политический за границей, вот вы сказали, нам поможет.
0: Запад нам поможет.
1: Да, Запад нам поможет, теперь ЕС нам поможет. Ну вот ЕС, да, хорошо. У меня вот в связи с этим вопрос. А правда в Армении вот все верят, что ЕС так вот ждет с распростертыми объятиями Армению? Есть же примеры других стран. И, ну, уже вроде этот оселок, чтобы, значит, поймать на него большое количество там сторонников, тех, кто его избирает, казалось бы, на этих людей должно быть отрезвляющим, да, эффектом то, как вот сейчас ЕС ведет к другим партнерам. Ну, я так, наверное, заострю этот вопрос. Россия вводит сейчас санкции на какие-то продукты сельского хозяйства. Никакие, да, довольно большую группу продуктов. И, может быть, это еще вот надо посмотреть. Смотреть, я думаю, что Москва будет изучать поведение Пашиняна. Почему очень пристально, не так, как раньше. Вряд ли ему сейчас будут спускать его антироссийские жесты, риторику и действия. Но введенные санкции могут ужесточаться, могут смягчаться. Однако Пашинян заявляет, что вот мы выйдем на рынки Европейского Союза. И кто-то может и поверить, а как на самом деле, нуждается ли Европа в продукции из ЕС, когда она сокращает дотацию собственным фермерам?
0: Это сложный вопрос, объясню почему. Потому что, к сожалению, и это присуще не только Армении, я должен заметить, это не армянская специфика. В современном мире очень многие люди, к большому, к сожалению, потеряли такую способность критического анализа. Да? Вот вы сказали... Были много примеров, мы знаем тоже. Взять пример соседних Грузии. Я вот в интервью армянским коллегам часто этот пример привожу. 5 лет с 2007 по 2012 год, это еще до войны 2008 года, Россия вела полное эмбарго на импорт грузинских товаров. У них был договор об ассоциации, все остальное. Очень хорошее, да, хорошее отношение с Европой. Вот те же таможенные пошлины сняты, которые сейчас Пашинян пытается... заявить людям, что вот снимут таможенные пошлины на наши товары. Стоит вопрос, а почему же грузинская продукция не смогла закрепиться на очень таком выгодном, богатом рынке ЕС?
1: Несмотря на снятие тарифов.
0: Да. Почему почти все грузинское вино, почти весь боржоми идут в Россию? Тут традиционный рынок, вот как для армянской сельхозпродукции, армянского коньяка, российский рынок традиционный. Другой быстрорастущий рынок для Грузии – это Китай, с кем у них тоже есть соглашение об ассоциации. Но опять повторю, ну, даже при желании не удается закрепиться в Европе. Потому что есть очень много непрямых барьеров. Это и сертификация, и все остальное. Но люди не хотят в это думать, потому что им всегда кажется, что вот хорошо там, где нас нет. Вот в Европе хорошо, вот сейчас нас примут. Все думают, что они завтра будут жить, как Германия. Это, к сожалению, работает. Поэтому... Пашинян, вот когда пошли первые ограничения с российской стороны, сначала пытался своих избирателей убедить, что ну, это все временно, вот я сейчас после 7 июня поеду в Москву, договорюсь, все это отменят. Потом, когда он увидел, что позиция России не меняется, Россия уже хочет, как вы уже сказали, конкретных шагов, будет смотреть на конкретные шаги, он уже вынужден был пытаться убедить общество, что ну и даже если Россия не снимет эти ограничения, вот Европа нам поможет. Опять же, вот я с коллегами беседую в Армении, им кажется, что ну окей, что в России думают, что армянская экономика там полностью рухнет от этого. Я говорю, нет, непонятно, в России тоже понимают, что да, будет вред, понятно, что экономика не рухнет, грузинская экономика же тоже не рухнула, но будут серьезные проблемы у армянской экономики. И самое главное, вот Пашинян говорит о помощи ЕС. Ну, допустим, ЕС оказывает помощь Армении. У ЕС же ресурс же не безграничный, он ограниченный. И желающих получать эту помощь много, в первую очередь Украина. Я говорю, а теперь посмотрите с точки зрения России вот на это же происходящее. Чтобы помочь Армении, ЕС придется урезать помощь Украине. То есть России все равно от этого пользу будет определенно. Ну, даже если... Хотя я очень сильно сомневаюсь, конечно, что, учитывая важность Украины, вот этого конфликта для Запада, для Европейского Союза, Армении будут выделены большие средства за счет Украины. Поэтому тут очень сложная ситуация, и людям надо об этом подумать. К тому же все-таки надо учитывать, что сельскохозяйственный сезон только начинается, вот этот экспорт фруктовых ягод и всего остального, абрикосы и других. Поэтому многие крестьяне даже до конца и не представляют возможные последствия. Хотя вот клубнику я был, там клубника уже проблема. Она очень дешево в Армении сейчас стоит, потому что невозможно экспортировать. Да, в этом году это выгодно для граждан будет обычно.
1: Ну, клубника ранний, да, такой продукт, а да. еще впереди.
0: Не, ну это для этого года, но у этих же фермеров есть кредиты в банках, все остальное, которые они должны будут выплачивать. И тут встает вопрос, вот в целом, как это все отразится на отрасли. Вот кризис вот в этой отрасли, а он не только в этой отрасли, там и другие предприятия, легкой промышленности, пищевой, которые, они же тоже вот как бы все вместе идет, такой комплексный кризис ожидается.
1: Скажите, а на что, собственно, Пашинян рассчитывает вот в перспективе? Вот сейчас он там выиграл выборы, ну, не с тем результатом, который хотел. И тем не менее, он продолжит вот эту свою политику сидения на двух стульях, да? Он и член ЕАЭС, он и говорит о том, что да, наш вектор как бы, да, основных наших устремлений – это Европейский Союз. Но он что, продолжит эту линию? Вряд ли он от нее отойдет. И какова будет реакция оппозиции? Причем не только, я сейчас не только беру реакцию оппозиции на итоги выборов. Наверняка там захотят оспорить, и все это мы увидим. Но я имею в виду, какой следующий угол атаки оппозиции на Пашиняна. И еще один частный вопрос. Ну что, Карапетяна, который вот, партия которого получила такой, в общем, неплохой результат, 23%, даже больше, и он вернется в тюрьму?
0: Ну, начну с конца. Мне кажется, он продолжит уголовное преследование. Тем более он уже обещал, вот это я о чем говорю, что даже несмотря на свою победу, сразу после выборов он обещает вот уничтожить всех своих политических оппонентов. И он не обращает внимания даже на то, что более трети граждан Армении фактически выразили поддержку этим политическим силам. Он считает, что эти все голоса куплены, это все как бы обслуживающие интересы иностранных государств, политический деятель, их надо уничтожить, раздавить и все остальное. И тут мы сталкиваемся с тем, на мой взгляд, что, вероятно, от него требуют это его партнеры иностранные в лице Запада и Турции с Азербайджаном, считая, что те политические силы, которые ориентированы на сохранение союзных отношений с Россией, представляют из себя для них угрозу, и их вопрос надо, пользуясь моментом, окончательно решить. Вот вы сказали, продолжить ли сидение на двух стульях. Он бы, конечно, и хотел, тем более должен все-таки признать, что и сама российская политика, и не только в отношении Армении, долгие годы вот это позволяло. Вот, с одной стороны,
1: ну, да, смотрели,
0: получать экономические
1: глаза,
0: да, дивиденды от
1: можно
0: России.
1: Можно было этом, бы и раньше, конечно.
0: Да, но... На несчастье Пашиняна очень резко изменилась внешнеполитическая обстановка. Вот я сказал про слова Верчука на Санкт-Петербургском форуме. А что же он говорит? Он говорит, смотрите, говорит, для нас ЕС – это уже не только экономический союз, там, конкурирующий экономический союз, да, для ЕС. Это фактически он превращается в военно-политический союз, который прямо заявляет о том, что Россия – враг, и Европейский союз готовится к войне с Россией. Говорит, на этом фоне, что в Армении ожидают, что мы продолжим им оказывать финансовое содействие, чтобы они готовились, присоединились к организации, которая готовится к войне с нами. Это как бы абсурдно звучит. В этих условиях и Европейский союз от Армении будет требовать четко определить свою позицию. Поэтому тут уже на двух стульях сидеть даже при желании не получится. Потому что если ты хочешь стать членом ЕС, а ЕС даже до вступления от всех стран-партнеров требует присоединиться к антироссийским санкциям, вот, прекратить авиасообщение с Россией. Вот в чем корень-то проблем, вот, например, с Грузией? Вот многие считают, что нынешние грузинские власти пророссийские. Нет, я не считаю их пророссийскими. Но они считают, что уничтожать собственную экономику в угоду требованиям Брюсселя – это безрассудно и бессмысленно. Они не хотят идти. Они часть санкций европейских применяют, но считают, что другие санкции, которые от них требуют, они нанесут только им урон, но при этом России никакого урона. И это уже вызвало проблемы между Брюсселем и Грузией. То же самое отношение Сербии с Европейским Союзом. И тут стоит вопрос, а что, кто-то думает, что для Армении будет сделано исключение, да, что там, для Сербии, Грузии и для других партнеров не было сделано, для Армении нет. Поэтому вот эта возможность сидеть на двух стульях, по мне, не будет, потому что фон изменился очень резко.
1: Ну вот это интересная ваша мысль. Действительно, чтобы определяться со стульями, скажем так, придется Пашиняну в любом случае уже под двойным давлением. Этого будет требовать определенности в курсе политическом и экономическом Москва, и это будет требовать Брюссель. Каждый разновекторно, но тем не менее. И, кстати, когда вы говорили о финансовой поддержке, я бы добавил еще один фактор. Это фактор Венгрии. А потому что теперь Мадьяру тоже надо будет что-то заплатить за его, ну, пусть частичную лояльность. У него там есть свои установки в отношении Украины, которые не разделяют Брюсселя. Но в целом это не Орбан. В целом...
0: Эти не можешь же не поддержать.
1: И ты уже не можешь Мадьяра не поддержать. У нас уже очень активна Словакия. То же самое надо что-то давать Сербии, если хотят как-то сохранить их. Пока не очень активное, но все-таки движение в сторону ЕС. Это все требует средств. Вы правильно сказали, бюджет Брюсселя не резиновый. И у меня вот вопрос такой, в принципе, об оппозиции. Как вы думаете, если Пашинян действительно будет проводить после выборов вот такую жесткую политику в отношении оппозиции, практически речь идет о зачистке, да? А как будет реагировать оппозиция? Будет ли она активно сопротивляться? И вообще мы до этого видели какую-то разрозненность в оппозиционных силах в Армении. Она, наверное, существует и сейчас. Но как вы думаете, какие могут быть ответные шаги оппозиции в Армении?
0: Выбор арсенала оппозиции ограничен. Это уличные акции протеста, попытка защитить свои конституционные права, потому что если раньше можно было бы надеяться на то, что Пашинян, опасаясь международного давления, критики со стороны европейских структур, себя будет ограничивать, хотя все последние годы мы видели, что вообще никакой критики в его отношении. Был даже случай 2 или 3 года назад, когда одновременно в Грузии шли протесты, акции протеста, и в Армении. В Армении намного более жестко подавляли эти акции протеста оппозиции, при том, что в Грузии власти вынуждены были защищать парламент, и в это время применили силу, когда пошли протестующие на штурм, но при этом жесткая критика грузинских властей и полное оправдание действий Пашиняна. Поэтому всем понятно, что в угоду внешнеполитическим приоритетам Запад закроет глаза на любые репрессии, как он уже делал и сейчас вот это. Поэтому возможности сопротивления у оппозиции ограничены, но, знаете, когда тебя загоняют в угол, встает вопрос о том, что останешься ли ты на политическом поле вообще или вообще на свободе, люди будут делать все. Тем более, я не знаю, Самвел Карапетян, но вот если вспомним Роберта Кочана, в 2018 году, когда против него уголовное дело возбудили, многие считали, что это заранее было возбуждено, он был не в Армении в этот момент, с расчетом на то, что он испугается, не приедет в Армению, и фактически и волки будут сыты, и овцы целы, как бы власть возбудила, а он не приехал. Но мы видели, что он приехал, он не испугался. Поэтому, я думаю, нынешних оппозиционных лидеров трудно напугать, они уже через столько прошли.
1: Айк Халатян, руководитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив Республика Армения, отвечал на мои ваши вопросы и комментировал недавние выборы в Армении. Спасибо.
2: Визави с миром. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве 5 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Государственная дума приняла пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В Министерстве иностранных дел России считают, что в ядерной пятерке образовалась тройственность. Стала известна программа Петербургского международного юридического форума. Об этих и других темах подробнее далее. Государственная дума приняла предложенный правительством второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, в него вошли порядка 20 инструментов противодействия онлайн-преступникам, в их числе маркировка зарубежных звонков, а также самозапрет на вызовы из других стран.
8: Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляется не с территории Российской Федерации, то есть это международные звонки. Если мошеннический сценарий загружен в информационную систему, а кто-то из участников, оператора или банка не среагировал, и мошенническая схема была реализована, предусмотрен механизм компенсации гражданам финансовых потерь от мошеннических действий.
7: Дмитрий Григоренко напомнил, что год назад вступил в силу первый пакет мер против кибермошенников, и они уже дали результат. Так, по данным Министерства внутренних дел, за первые 4 месяца года количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий сократилось на 30%. Обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия, которая прошла в апреле-мае в Нью-Йорке, показала, что в ядерной пятерке нет не только единства мнений по целому ряду принципиальных вопросов, но и образовалась некая тройственность. Так считает посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов. С одной стороны, он подчеркнул, что это Россия и Китай, с другой – Франция и Великобритания, и особняком держались США. По его словам, наиболее ярко это проявилось при обсуждении американской инициативы. Она предусматривает начало многосторонних переговоров по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и ядерному разоружению. Программа Петербургского международного юридического форума 2026 включает в себя более 100 мероприятий. Деловые сессии, завтраки, презентации, заседания, лекции и другие форматы делового общения выстроены вокруг 8 тематических треков. Они направлены на обсуждение самых актуальных вопросов в сфере права. Ключевым событием форума станет пленарное заседание на тему «Международное право. Привилегия первых или право равных». Также в рамках форума пройдет Международный молодежный юридический форум, в ходе которого студенты-юристы и молодые специалисты обменяются опытом, получат новые знания и возможность для дальнейшего развития профессиональных компетенций. Менять управленческую команду в Белгородской области, сформированную предыдущим губернатором Вячеславом Гладковым, не планируется. Она продолжает работу в полном составе, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев. Напомню, президент России Владимир Путин принял 13 мая отставку губернатора Белгородской области Гладкова. В РИО губернатора региона был назначен Шуваев. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете Радио Спутник. Теория заблуждений.
9: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Радио Спутник. Мы начинаем программу «Теория заблуждений». На прямой связи со студией автор, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мое почтение. Добрый день.
10: Приветствую.
9: Ой, Армен Сумбатович, знаете, вот после трагедии в Старобельске и заседания Совбеза ООН после, по инициативе российской стороны, все это видели, было интересно почитать, как в западных соцсетях люди отреагируют на жалкое письмо Зеленского президенту нашей страны. И знаете, вот громче всех высказываются как раз те, кто уехал. Говорят, мол, да, остановите убийство наших детей, склоняйте Россию к миру. Ну, это вот тоже, вот, казалось бы, уже избитая байка. Но, знаете, вот прямо перед нашим уже с вами эфиром я читаю следующее. Дрон ВСУ ночью ударил по глэмпингу в Луганске. В момент прилета компания отмечала девичник в одном из домиков. Две девушки получили тяжелые ранения, а это официальное сообщение главы Луганской Народной Республики Пасечника. Вот, знаете, исходя из названия программы, Армен Сумбатович, как вот здесь в таком случае сходятся вот эти две реальности, когда одни, вот те, кто поддерживают так яростно Украину, говорят о том, что да, останавливайте убийство наших детей, но ведь учитывая позицию Украины и их желание восстановить границы, мы же тоже помним, до 91-го года, потом до 2014-го, они же тоже, ну, исходя из их заявлений, считают этих детей своими. Ну, слушайте, вот как в мире таких противоречий о моральности существовать и реагировать?
10: Ну, они считают этих детей своими только в пафосных речах. А так это для них русня, ватники, колорады, орки и остальные все вот эти определения, которыми они засыпают свое собственное информационное пространство. Им наплевать абсолютно на всех этих людей, как было наплевать с 2014 года, когда на Донбассе, собственно, все началось. Для них, я, может быть, тайну для кого-то открою, но чем меньше людей будет, тем лучше. Они же требовали в том числе лишить их избирательного права. Ну, чтобы они не мешали правильно голосовать обычным украинцам. Ну, а потом, видите, игра другая началась. На этом можно паразитировать и орать, немедленно остановить убийство детей. А кто убивает-то? У меня вот есть вопрос очень простой. Вот кто сейчас является страной-террористом, которая постоянно, в формате буквально уже теперь каждый день, осуществляет террористические акты? Ну, здесь же ответ-то может быть очень простой, но от него надо уходить всеми способами. Поэтому надо орать о том, что русские устраивают ГУЛАГ, гибнут люди, немедленно остановите, призовите международное сообщество. Что я вот, кстати, тоже не понимаю, а где это международное сообщество было, когда убивали людей в секторе Газа? Чего его тогда никто не призывал никуда? Где было международное сообщество, вот эта потноглазая сволочь коллективная, когда убили детей в Иране? Что же тогда-то никто ничего не говорил? А тут прямо вот поток. Так и у нас есть подобная же рода публика, которая говорит, что в Старобельске действительно погибли дети, это колоссальная трагедия, но при этом они не говорят, кто их убил. То есть это вообще не звучит. Но это вот, я не знаю, это все равно, что, понимаете, сказать... В Дахау, конечно, были совершены ужасающие преступления. Там и евреи, и гомосексуалисты, и кто там только не пострадал, только мы не знаем, кто это сделал. Ну вот, я думаю, что человек, который вот это произнес бы, да, ему надо было бы уже сразу выписать льготный билет в скорбный дом. И все это понимают. Но здесь, опять же, в случае с Россией они этого не видят. Если видят, то боятся признаться даже сами себе. А тем самым русские, собственно говоря, выносятся на положение ниже, чем евреи в Третьем Рейхе. Я так напоминаю, что тогда в Европе, несмотря ни на что, все-таки находились какие-то гуманисты, которые что-то пытались сказать. Иногда даже получалось что-то сделать. Сейчас просто по нулям. Сейчас во всем виновата Россия. Давайте требовать от России, чтобы она остановилась. А от этого что, украинский террор, он куда-то уйдет? Ну вот мы много раз слышали за эти годы, что, значит, Россия подло клевещет. Никакой героизации выродков из запрещенной в Российской Федерации организации УПА нет и быть не может. Позор путинским пропагандистам, позор Киселеву, Симонян, Соловьеву, Куликову, Гаспаряну. Теперь обратите внимание, Польша орет уже сколько? 2 недели.
11: Да, уже побольше. Израиль там уже возмутился тоже, да.
10: Ну так и... То есть получается, что в сухом остатке вас не обманывали, да? Вот все эти годы мы говорили правду, мы это все показывали, демонстрировали. Ну, через какое-то время, даст бог, наступит и осмысление той террористической деятельности, которую в формате, опять же, каждый день ведет Украина. Россия тщательнейшим образом все факты фиксирует, документы копятся. В нужный момент... Для большого коллективного Запада, когда они захотят все-таки что-то признать, это будет очень-очень болезненная история. Гораздо более, кстати, болезненная, чем события 1941-45 годов. По той лишь причине, что тогда-то они участвовали официально, вполне себе. А сейчас они делают вид, что не являются стороной конфликта. Ну, для них есть плохие новости, они являются. Вот выражаясь языком Федора Михайловича Достоевского, они и убились.
11: Пока, правда, это на уровне изъятия ордена Белого Орла. Это возвращаясь к Польше и реакции на то, что происходит, героизации нацизма и прочего.
10: Это я вообще не понимаю, коллега. Вот это я вообще не понимаю. Вот смотрите. Значит, первым из украинских президентов, который был награжден орденом Белого Орла, был Виктор Ющенко, который сразу после этого подписал указ о признании нацистов из УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации, участниками национально-освободительной борьбы. Этот же президент присвоил звание Героев Украины Бандере и Шухевичу. Несложно догадаться, что почему-то Польша никогда не требовала отозвать у него орден Белого Орла. Вторым кавалером этой награды польской был террорист Порошенко, который сразу после этого подписал указ о том, что 14 октября будет праздноваться День УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации. Хотя день этой мрази можно вот любой абсолютно придумать. Он не имел никогда исторических отношений ни к какому 14 октября. На этот счет вообще есть воспоминания нациста Шухевича. Я, конечно, понимаю, что селюковые придурки никогда в жизни о них не слышали, но тем не менее они есть. Больше того, они хранятся в службе безпеки Украины. Это я им так на колочку даю, но вдруг захочется пойти и прочитать. Больше того, перед... Нет, не перед. 14 октября 2018 года террорист Порошенко, отмечая торжественно День УПА, запрещенная в Российской Федерации организация, лично спел первый куплет походные песни УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации. Получилось на редкость неудачно. Террорист Порошенко не сумел выучить первый куплет. Он сбился в 3 из 4 строчек. Ну, это показатель, да? Обращаю внимание, что поляки не требовали отнять у него орден Белого Орла. Больше того, что Ющенко, что террорист Порошенко многократно отказывали полякам в желании провести эксгумацию жертв Волынской резни. Прекрасно понимал и тот, и другой, что они там найдут. И какая будет реакция Польши по этому поводу. А вот с Криворожским ЗЮСом они что-то решили бодаться и пытаются отнять у бедолаги кокаинового вот эту очередную побрякушку. Вы тогда будьте последовательны, вы у всех тогда это отнимаете. А чем он хуже-то тех? Ну, он похоронил Мельника, ну и чего? Такого же ублюдка, как, извините, те, кого хоронили во времена Ющенко. В Ивано-Франковске он есть, между прочим. Ляхи, видимо, не в курсе. Целое мемориальное кладбище нацистов из 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС Галичина.
11: Угу.
10: И больше того, если им так интересно, я могу и адресочек шепнуть, это не является тайной. И фотографии можно предоставить, так сказать, в эксклюзивное пользование полякам. Ну, в качестве, так сказать, нашего вклада в их просвещение по сложным историческим вопросам. Поэтому я не понимаю претензий к Зеленскому. Если бы ко всем, тогда да. А так они нашли себе, значит, вот этого горемыку, и вот они на него там кидаются. Не то, чтобы я его защищал, по мне пусть он сдохнет, чем быстрее, тем раньше. Но слушайте, ну все-таки, ну должна какая-то логика быть. Тем более, он вам даже разрешил эксгумацию провести, ну пусть маленькую, пусть скромненькую, пусть предварительную. А чего вы ее не проводите? Вы 35 лет это требовали. Теперь вам, наконец, сдали, и вы ушли в тину. Вместо этого вы хотите отнять у него орден. Так он, если вы отнимете у него орден, он еще с большим усердием приволочет остальных. Там же есть кого привести. Ну, например, Бандера, ну, да. Организатор террористических актов против сановников Речи Посполитой. Ойген Коновалец, создатель украинской организации украинских националистов, организация запрещенная в Российской Федерации. Именно он, по сути дела, и санкционировал проведение тех самых террористических актов. А Бандера-то был только, по большому счету, вдохновителем и исполнителем. Но на том еще этапе надо было спрашивать, конечно, мнение полковника Коновальца. Ветерана, кстати говоря, сечевых стрельцов. Еще эпохи Симона Петлюры. Да много кого можно привести. Там я, по моим прикидкам, еще человек 150-160 легко наберется. Самый прямо вот такой отпетый мрази, который вот на дне ада лежит. Вот таких вот там еще есть. Вот человек 150-160. Вот он их всех может привести. А ему надо же от чего-то отталкиваться. Ну, если русский опыт ему противопоказан, я имею в виду опыт Российской империи. Опыт Советского Союза ему ненавистен. А от кого ему тогда как бы энергию-то вдохновляющую брать? Только от нацистов. Поляки сами виноваты, а нечего было глаза закрывать на протяжении стольких лет. Они не знали о том, что в охране Зеленского ходят люди с нацадлером, просто окрашенным в жовто-блакитные цвета. Они не знали, что личная охрана ЗЮСа носит шеврон 3-й танковой дивизии войск СС «Мертвая голова». Правда? Они это были не в курсе. Они не слышали никогда вот этот экстремистский лозунг «Слава Украине!». Все эти подзигулечки по любому торжественному и не очень поводу поляки не видели. А тут прямо пробуждение. Спящая царевна проснулась без всякого поцелуя. Сама вдруг напялила тапочки на ногу и пошла разбираться с гномами, которые ее должны были охранять. Я охотно вот в эту сказочку готов поверить, безусловно.
11: И это на фоне все-таки последовательной политики, когда все-таки могилы нацистов еще раньше скрывали, уничтожали, чтобы как раз предотвратить эту самую героизацию. Вот к чему пришли в итоге.
10: Ну, к сожалению, не только, друг мой, не только. Иногда эти могилы даже восстанавливали. Причем я говорю исключительно про территорию Российской Федерации. Я не беру там шпроты всякие, иванаталинские, васюки, это все понятно. Я беру Российскую Федерацию, где в 90-х годах взяли и сделали мемориал павшим норвежским эсэсманам, где есть мемориал испанцам, солдатам 250-й так называемой синей дивизии. У нас ее почему-то голубой называют, но, видимо, авторы этого определения страдали дальтонизмом, или они никогда просто даже не видели фотографий военнослужащих этого подразделения. У нас же это тоже было. Вот, просто не в таком формате и не так пафосно, но тем не менее. А сразу после войны, да, много чего было уничтожено и правильно. Я считаю, мало, что могилу этого упыря Теодора Эйки, создателя и первого командира 3-й дивизии войск СС «Мертвая голова», всего лишь бульдозером сравняли с землей. Mm-hmm. Я бы похлеще поступил.
11: Еще интересная деталь, как Зеленский...
10: Это не экстремизм, бога ради. Это просто вот плата народа вот этому палачу.
11: Армен Сумбатович, вот тоже какое-то двуличие. Как Зеленский мог принять этот орден Белого Орла, учитывая, что так-то он считался орденом Российской империи? А у нас же все, что, извините, причислено к Российской империи, все уходит во все эти тоже списки украинские, мы с вами обсуждали, и писатели, и, значит, высшие деятели наши, руководители, цари, императоры. Все это российская агрессия, по их мнению. Но я помню, мы тоже обсуждали это все.
10: Да Зеленскому абсолютно наплевать на статут ордена, на его историю, вообще на фалеристику. Это ж как Сорока, ему нужно все блестящее. Если вы его наградите, я не знаю, медалью Грибоедова, он и ее примет. Ему абсолютно пофигу. Ему же главное, чтобы вот... Это, знаете, такой вот аналог Пергюнта. Все, что случалось славного на свете, считал он делом рук своих. Вот если есть где-то какая-то награда, премия, диплом, почетная грамота, холодильник финский хороший, красные революционные шаровары, ЗЮЗ заберет все. Вы что думаете, он там будет сидеть, разбираться с историей всех этих наград? Я вам могу на своем примере сказать, что у меня же был большой опыт общения, в том числе там вот с самыми такими отпетыми селюковыми националистами. Это еще там в конце нулевых было. Да они вообще об этом ничего не знают. Они были так удивлены, что у меня есть книги по украинской наградной системе. Они даже не знали, что вообще такие существуют. Знаете, а тем не менее. А чего вы от этого хотите? В школе он не учился. В университете он играл в КВН. Откуда там будут знания? Ну, я не знаю, это с таким же успехом можно ожидать, что, я не знаю, лапша домашняя вступит с вами в полемику. Вот это в той же плоскости. Абсолютно. Никто там ничего не знает. Для них это вообще там все забытое какое-то далекое прошлое. Там есть несколько человек действительно, которые глубоко в теме. Ну, например, террорист Белецкий. Mm-hmm. Потому что он закончил ИСТФАК Харьковского государственного университета, и он писал диплом по, извините, украинскому национализму. Вот этот действительно подкованный, там, знающий все, там, с этой точки, ну как знающий, знающий с украинской, да, точки зрения эту историю. Подлинный она ему не нужна. Еще там есть несколько таких, но это не ЗЮС. Дело ЗЮСа – это воровать. Вот ЗЮС знает, кто такой Миндич. Знаете, кто такой Цукерман. Вот. А вот эти все ордена, они ему интересны только в виде вот пополнения багета. И все. Он совершенно по-другому к этому относится. Ну, и у нас же тоже есть вот такие деятели, которые вот падки на все. Они лауреаты всех премий, кавалеры всех общественных наград. На каждой свадьбе жених и на всех похоронах покойник. У нас же такие тоже есть. ЗЮС – это же звезда международного масштаба. А наша – это такая внутрироссийская история. Это никакой тебе зарубежной деятельности быть не может. А ЗЮСа-то раскручивают постоянно, конечно, ему надо получать. Странно, что он только там Белого Орла получил. Вообще, по моим прикидкам, он должен потребовать от поляков все медали и награды. Вот, нечего прохлаждаться. Он, в конце концов, их защищает от наших азиатских хорд пархатых большевистских казаков. Он же сам так говорит. Ну, заслужил же.
11: Слушайте, там список-то приличный, если мы за все годы соберем. Но это ладно, это опустим. Слушайте, меня параллельно, честно говоря, да уже не удивляет позиция европейцев, которые говорят, что теперь надо бы нам подпортить жизнь простых россиян. Потому что до этого, помните, риторика была? Ну, это ж делили тогда хорошие русские, плохие русские, что тут вот надо делить. Сейчас, видимо, пошли уже ровно противоположным путем, учитывая и 21-й пакет санкций, и желаемый запрет на въезд на территорию ЕС всем военнослужащим Российской Федерации.
10: А туда кто-то стремится? Я что-то пропустил? Я просто не слышал от военнослужащих российской армии о желании немедленно поехать в Варшаву. Ну, то, кроме как на танке. Вот. Или там для организации комендатуры. Это да, это я слышал. А все остальное нет. Слушайте, ну было изначально же понятно, что эта модель, Она, кстати, была и в Третьем Рейхе тоже. У нас просто многие об этом не знают. Что сначала было деление. Вот есть как бы хорошие русские и плохие. Плохие – это те, кто занимался антифашистской деятельностью тогда. Это именно русская эмиграция. Там такие тоже, кстати, были. Не так много, как членов правых организаций, но тем не менее все-таки находились. Потом стали делить, значит, это хорошие русские, это отвратительные советские. Потом из советских вычленили, ну, более-менее хороших. Это там прежде всего те, кто отправился в РОА. Это не путать с армией Власова, РОА, потому что это в основном там роты пропаганды. И кто там учился там в Даббендорфе, вот эти вот все, в УСТРАУ, курсы пропагандистов. Вот это были хорошие советские. Ну, а потом выяснилось, что и среди них тоже хороших нету, потому что у меня, например, вот последнее поступление в личные закрома, книга «Власовское движение в свете документов», там чудесный последний документ, это доклад статс-секретаря Остминистериума доктора Тауберта Рейхсляйтеру Розенбергу. И там написано, что Власовское движение национал-социалистично. Оно вообще не ставит перед собой вопрос борьбы с евреями и просто представляет вот это дословная цитата, жидкую настойку из большевизма и либерализма. То есть эти тоже оказались не true. Поэтому нынешним-то, в общем, не надо ничего придумывать. Вот можно брать, тем более, далеко-то не надо ездить. Если они там гужуются в Соединенных Штатах, ну, в Колумбийском, в Стэнфорде, эти все замечательные книги-то есть. Ну, собственно, я ее читал в электронном, ну, как не в электронном, в виде ксерокопии. Это было еще там 25 лет назад. Это я просто вот сейчас по случаю купил уже оригинальную бумажную версию 50-го года, нью-йоркское издание. Так что у них-то есть образец, они и именно этим и будут заниматься. Потом все это закончится тем, что здесь вообще хороших нету. То есть если раньше были bad guys, это там опять же, ну все, кого я упомянул, да, там Дмитрий Константинович, Маргарита Симоновна, Владимир Рудольфович, Дмитрий Евгеньевич, Армен Сумбаш, мы были все в санкционных списках, да, мы знали. Bad guy, but baby I don't care. А теперь в результате оказалось, что все гадкие. И мы на этом фоне уже даже не такими мерзкими выглядим. Ну, если все отвратительные.
11: Ой, ну, слушайте, ну а тогда история с тем, чтобы внутреннюю-то смуту посеять, она проваливается? Ну вот если они к такой идеологии переходят. Ну давайте к этому вопросу тогда уже после перерыва вернемся и продолжим обсуждение. Друзья, далее новости, оставайтесь с нами.
2: Теория заблуждений.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, микрофона Дарья Гущина. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. ВСУ за сутки потеряли 1330 военнослужащих и 537 беспилотников. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдом предупредил о распространении противникам от его имени ложных сообщений об эвакуации и экстренных решениях. Он призвал ориентироваться на его официальные страницы в мессенджерах, в соцсетях и на официальные источники информации. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками. Он подчеркнул, что нужно активно объяснять гражданам недопустимость обсуждения важных вопросов по телефону с лицами, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности. Ранее Госдума приняла закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году. Число судов, проходящих через Ормузский пролив, значительно увеличивается, утверждает американский министр энергетики Крис Райт. Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через 2-3 дня. При этом он также утверждал, что блокада США в Ормузском проливе полностью приостановила все поставки в Иран и из Ирана. Аграрии Фалешского района Молдавии выйдут 12 июня на акцию протеста с использованием техники. Они требуют прекратить дискриминацию со стороны властей и восстановить поддержку малых и средних фермерских хозяйств. Также фермеры требуют предоставления прямых выплат за гектар зерновых и масличных культур, недопущения увеличения налоговой нагрузки в связи с повышением НДС до 20% на сельхозпродукцию, а также возмещение акцизного налога на дизельное топливо, которое используется в сельскохозяйственных работах. Роспотребнадзор передал Туркменистану российские тест-системы для диагностики лихорадки Эбола, сообщило ведомство в канале на платформе «Макс». Там добавили, что переданные средства диагностики – это новейшая разработка Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Она позволяет выявлять вирус Бундибуджио, ставшего причиной текущей вспышки болезни в странах Африки. Еще больше новостей на канале «Макс» «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
6: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспарян. Армен Сумбатович, продолжаем. Вот буквально 10 минут назад, смотрю, Зеленский снова отчитался. Спасибо Эстонии за поддержку Украины. Во время встречи наградил премьер-министра орденом князя Ярослава Мудрого второй степени. Это самое главное, это вот такой подзаголовок. А дальше уже все, деловая программа и прочее. Поэтому, говоря о блестяшках, которые для них не имеют никакого смысла, значения и прочего, это вот вы прям максимально в точку. Но будем немного о другом. Арман Сумбатович, когда начинается вот это, назову это суетой, вокруг возможного переговорщика от лица Евросоюза с Российской Федерацией. Письмо это несчастное Зеленского. Вот такие ультимативные условия для ведения переговоров. Слушайте, а учитывая вот такую позицию Европы, размещение заводов по производству БПЛА, дальнобойные ракеты, там абсолютное наплевательское и безответственное отношение, когда происходит прямой террор со стороны Украины, там по школам и прочим гражданским объектам. К чему вот эта линия? Это можно назвать отдельной линией, там, дипломатии, или как это описать, Арман Сумбатович?
7: Ну, Европа настраивается на войну, правда, они так до сих пор не объяснили, как они собираются воевать с ядерной державой. К сожалению, ответ на этот вопрос мы

0: мозгов у этой публики. Кого вы отправите от Германии? Нет ни одного человека. От Франции кого? От Испании, от Италии. Я там про младые европейские страны, там восточноевропейские, да, бывшие соцлагеря, вообще не заикаюсь. Это просто одни калеки интеллектуальные. Но тема есть, на ней давайте спаразитируем. Сколько раз уже там Каллас выдвинули и задвинули обратно на профсоюзную работу. Меркель там и все остальные там. Ну, с кем там разговаривать? Сборище рахитов политических. Тем более, что у меня ощущение, что они напротив ищут как раз самые там непопулярные какие-нибудь кандидатуры, чтобы русские точно отвергли. После этого можно было честно сказать, ну вот видите, мы же хотели, мы же предлагали. Ну вот как они себе представляют переговорный трек с Меркель? После откровений экс-фрау канцлерин по поводу минского формата. То же самое, кстати, относится к Штайнмайеру, старому хорьку, если он, конечно, еще там что-то может с этой точки зрения. Это большая очень сложность. Отсутствие системных, серьезных политических фигур вообще в Европе. Их по большому счету, их можно сейчас, вот серьезных политиков, пересчитать по пальцам двух рук. А остальное это либо менеджеры, либо коммивояжеры глобализма, либо просто идиоты, как, например, в Аргентине глава государства. Ну, там же все понятно, и его же именно по этой причине Трамп очень любит. У него вообще тяга к таким вот персонажам экстравагантным. Поэтому какой здесь может быть переговорный процесс? А самое главное, а на чем он будет базироваться,
1: Не,
0: переговорный
1: ну
0: трек?
1: да, даже если Шрёдер приедет, ну а толку-то?
0: Вот мы тут перейдем сейчас ко второй
1: А,
0: части
1: ну
0: этого
1: да,
0: вопроса. А на чем он будет базироваться? Ну а что, сейчас есть международное право? Кто его соблюдает? Какое государство вот за последние 4 года готово выйти и сказать, мы соблюли международное право? Это кто? Ну это только если африканские какие-то государства. Все. Европа нет. Соединенные Штаты нет. Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия нет. Вот как вы собираетесь заключать, там, я не знаю, резолюцию этого переговорного трека? Каким образом? Для этого надо, наверное, вернуться к исходам. Нужно вернуться, наверное, к тому, что было потеряно Организацией Объединенных Наций. А там извините, с этими людьми, с Гутьерышем. Но я бы ему не доверил даже сборку мухоморов, потому что и тут бы, наверное, что-то бы пошло не по плану. Наверное, пожрал бы, отравился бы, потом бы мы были бы виноваты. Но это же абсолютно безнадежная с этой точки зрения публика. Но телодвижение надо делать, вот они делают хорошо, вот они там предлагают России. Параллельно заводы БПЛА, параллельно территории европейских стран открываются для того, чтобы атаковать и убивать русских. И это все под разговор о мир. Знаете, это мне напоминает клятвенное обещание алкоголика не пить, который держит при этом в руках бутылку водки. А так он вас заверяет, что не-не, я сейчас как стеклышко, я в полной боевой форме, верьте мне. А стоит вам отвернуться, он возьмет и осушит эту бутылку. Да, кстати, я должен покаяться, я пропустил новость, оказывается.
1: так.
0: Сегодня первый день раскопок Волынской резни. То есть 9 месяцев они телили эту тему, и сегодня вот наконец-то они начали. Ждем результатов, затаив дыхание.
1: Вы думаете, это будет ярко освещаться?
0: Ну, я надеюсь, что хотя
1: Возможно.
0: бы польское радио хоть на 10 минут забудет свои обязанности проклинать Россию. Может, они хоть что-нибудь расскажут? Что они там найдут, я прекрасно понимаю. Потому что я видел эти документы по жертвам Волынской резни. Меня интересует, извините, пожалуйста, женщины, за цинизм. Меня интересует только способ, которым умерщвляли поляков. Какой процент из обнаруженных тел будет раскроенный топорами черепа? какой процент будет насажен.

0: на вилы младенцев и так далее. Меня только с этой точки зрения интересует. Все остальное нет, я прекрасно понимаю, что там было. И, кстати, еще один привет полякам. Они же там ничего не сказали по поводу Гуньки, который в канадском парламенте подзигушечки исполнял в присутствии Зюса и вот этого Трюдо, олигофрена врожденного. А между прочим, Гунька входил в кампф-группу СС Байерсдорф, сформированную на базе 14-го добровольческого... Нет, 14-й добровольческой гренадерской дивизии войск СС «Галичина». И несколько деревень они там пожгли, кедрени фени. Польские, между прочим. Специально вот это подразделение создавалось для карательной операции. Да, конечно, она была не такого масштаба, как условно «Зимнее волшебство», «Цыганский барон». Это недосягаемые вершины. Но люди-то погибли в результате их деятельности. Россия тогда сразу назвала, кто есть этот клоп старый, к сожалению, живой. Ну и что, поляки? Сделали вид, что к ним это не относится. Ну, пускай теперь копают. Мне в этом случае вспоминается Стивенсон. Копайте. Угу. Может быть, вы найдете 2-3 желуди. Их любят такие свиньи, как вы.
1: Не в бровь, а в глаз, Армен Сумович. Ну, что-то,
0: как
1: знаете...
0: Я, это
1: да, понятно, нет, ну, вспомнили в максимальных весту. Я просто к тому, что, ну, знаете, сейчас, наверное, наивно полагать и ожидать какого-то каких-то шокирующих подробностей, вот так бы я сказал, широкого освещения сего события. Но хотя, кстати, учитывая вот эту историю с УПА, с Мельником, ну, может быть, действительно это станет.
0: Да не, они уже передумали. Польшу уже лучше все, пока не вспоминать уже, о преступлениях нацистов из УПА против поляков. Это заявил польский премьер-министр Туск. УПА, запрещенная в Российской Федерации организации. Все. Видимо, там Брюссель на проводе. Нам надоело это слушать. Давайте как бы. Управляемая демократия, она такая. Ничего не поделаешь.
1: Ну, понятно, да. Ну, слушайте, в таком случае, вот, кстати, хотел всегда вас спросить, когда мы говорим о странах, ну, я мягко буду выражать, странах периферии, о Литве в данном случае конкретно, ну, и вообще о государствах, которых, ну, знаете, с экономикой особо не очень, но при этом вот они готовы, знаете, вот в числе первых нарываться на прямой конфликт с Россией. Тут и Молдавию можно вспомнить, всю Прибалтику, понятно. Но вот у нас сегодня, что предлагают обсудить? Значит, учение вблизи Калининградской области. Ну, не дает покоя Калининградской области. Ну, в этом году особенно, а так уже больше 10 лет об этом постоянно твердят. Но все-таки, если мы посмотрим именно на эти страны, Армен Сумбатович, откуда такая тяга и рвение к вот таким вещам, который сложно написать даже одним словом?
0: Знаете, у сэра Уинстона Черчилля, которого мы с вами поминали сегодня, mm-hmm. незлобивым тихим словом, после его отставки в 1946 году журналистка спросила, как он оценивает перспективы государства Индия. Черчилль на нее посмотрел и сказал, Индия – это не государство, Индия – это территория. Вот то же самое относится к Трибалтийскому вымиратству. Это не государство, это лимитрофы. Что есть лимитроф? Да? Это пространство между просвещенной, большой, красивой Европой, с силиконовыми губами, со всем прочим, и нашим абсолютно, значит, здесь тоталитарным ГУЛАГом, финно-монгольской деспотии и так далее. В чем состоит задача лимитрофа? Побыстрее героически погибнуть, но выкроить для, так сказать, силиконовой Европы пару-тройку часов, пока наши, значит, азиатские орды будут обгладывать этот труп, громко чавкая. Все, никакой другой задачи перед лимитрофом никогда не ставилось. Советская власть в 1940 году упразднила это историческое недоразумение, вернув эти территории в состав большого цивилизованного государства. К сожалению, потом пришел меченый генсек, все пошло прахом, и мы снова получили лимитроф. И на протяжении 35 лет главная задача жизни вот этого пространства – это максимально досаждать России. Вот это мал, клоп, но вонюч. Это вот про них. Потому что государственность-то они получали не выстрадав ее в какой-то там, понимаете, там 30-летней народно-освободительной борьбе. Государство они получили просто потому, что пришли аферисты к власти на руинах Российской империи. Милюковы, Гучковы, Львовы, Керенские и все прочие. Вот Лиметрофы чухнулись в этот момент и обрели вот ту самую независимость. Так, извините, они и в конце 80-х годов тоже ведь ее не выстрадали, правда? Это кукурузу, это наш углубитель консенсуса. Дал им это, вот они и вернулись к истокам. Для них это святая задача. Что касается Калининграда. Ну, поскольку, понимаете, напасть с тыла на Москву шпротам и Васюкам пока проблемно, ну, в силу ряда, так сказать, географических сложностей, а Калининград, он вот здесь, то надо, с одной стороны, максимально, значит, эту историю раскручивать и при этом не забывать ритуально, ежедневно орать, что мы чувствуем... Вот мы в России чувствуем дух Анкориджа, а эти чувствуют дух Сувалкинского коридора. Причем, если вот в России аромат Анкориджа – это вот не у всех любимый парфюм, ну, вежливо говоря, да, то для вот этого аппендикса непонятного – это главный запах, который они оберегают всеми силами. Поэтому, если вдруг наступит какой-то день страшный, постный, я не знаю, там Россия будет занята, там, ну, я не знаю, каким-нибудь фестивалем или чемпионатом мира, когда ничего не будет слышно в сторону, значит, Трибалтийского вымиратства, они обязательно на бис будут орать про вот этот пресловутый Сувалкинский коридор. Они даже не понимают, что выросло вообще поколение, вот уже, вот, например, в нашей стране молодые, они даже вообще не понимают, что это такое. Это мое поколение, да, там последний комсомольц, последний, там кто это все запомнил. Значит, слова Жукова по этому поводу, слова Сталина, рыдание перед расстрелом Павлова генерала и так далее. Молодые вообще не понимают, что это. Для них Сувалкинский коридор, это там, я не знаю, какой-нибудь, может, модный кофейный напиток, настойный на миндале и инжире.
1: Ну, Армен Сумбатович, ну, не настолько же. Или настолько, уж простите.
0: Да именно настолько. Но я же вижу, вот я же общаюсь с молодыми. Ты вот употребляешь какие-то вещи, которые, ну, тебе очевидны абсолютно. А они тухнут, то есть они, ну, какая-то из них часть, она просто боится спросить, что это такое. Вот, и они просто тухнут. На самом деле, это же большая проблема. Мы же об этом не говорим. Понимаете, если бы вот у нас бы, да, как вот в Прибалтике, ежедневно бы стонали бы и скулили бы. Вот если бы у нас, например, Мария Владимировна Захарова, начиная каждую программу на «Спутнике» и заканчивая ее упоминанием Сувалкинского коридора, тогда, наверное, да. Я думаю, что сотни тысяч людей полезли бы, посмотрели, что это такое. А у нас же этого нету в политикуме вообще. По большому счету. Мы единственное, что сказали, что если вы там рыпнетесь, фраера дешевые, то вы можете получить ситуацию, которая вам, по большому счету, должна быть известна из школьного курса. Проблема вся в том, что это гениально построенная фраза, она этим дуракам дала только подучую, а наши не поняли вообще, о чем идет речь. В принципе. Потому что какой школьный курс? Что там Прибалтика какая-то? У нас же многие так истории относятся в стране. Ну, это объективно. Да, как полиграф и Шариков. Конгресс, немцы какие-то голова пухнет. Вот, это для этих там есть действительно там рэперные точки. Советско-германский договор о ненападении. Сувалкинский коридор. ГУЛАГ с Берией и Абакумовым. Ну, хотя бы с Берией. Вот, для них это да. Но это же не останавливает, понимаете, это же вот, я не знаю, это мечта импотента при виде молодой Памелы Андерсон. То есть очень хочется, но не можется. Вот прямо вот есть желание, да, но не получается ничего. Но зато можно покричать вокруг Калининграда. При этом я уверяю, что если, в принципе, в Калининград приволочь орешник и навести его на Вильнюс и сказать, слушайте, у нас вообще плохое сейчас настроение, а? Вот давайте вы не будете его... лишний раз теребить, то будут сразу вопли, что пришел, значит, пьяный орк и пугает нежную литовскую, там, латвийскую, неважно, какую белоснежную баллонку, вместо того, чтобы купить ей сахарную косточку. Это же мы знаем, как это все происходит.
1: Показывают мне, значит, тут совсем недавно книжечку очень занимательную, и называлась она, если память не изменяет, «Советская оккупация Прибалтики».
0: Вот, ну, у меня, знаете, их сколько?
1: Да, понятно, да. Ну, вот как бы одна из современных изданий, значит, с территории, собственно, одной из прибалтийских стран. Советская оккупация, понятно. С другой стороны, вот я понимаю, параллельный процесс еще Молдавии, когда вот настолько можно спокойно говорить об интеграции с Румынией, не, ну понятно, удобно, когда, чтобы в Евросоюз там вступить, это надо столько процедур пройти, а тут можно как бы с Румынией слиться, и ты вроде как уже и в НАТО, и в Евросоюзе, и круто, и замечательно. Но слушайте, а разве это не придает вот как раз те смыслы, которые они отстаивали на протяжении вот этих вот десятилетий. Слушайте, ну вот это вот неужели в головах подавляющего большинства простого населения этих стран никак не резонирует? Я уж мягко очень выражаюсь. Ну да.
0: Ну, друг мой, вы, вероятно, там не имели чести быть в этой стране. Вы
1: не доводилось. Такой страшный вопрос не доводился не задавали. Да.
0: Вот, я, поскольку там бывал многократно на гастролях и честно заработал персону нон грата и соответствующий штамп в паспорте, я вам могу сказать, что там вообще что-то с чем-то с этой точки зрения. Ну вот представьте, да, обычное село, например, живут рядовые крестьяне. Главная достопримечательность села – это то, что на этой земле, вот конкретно в одной из избушек, родился будущий лидер партии социалистов и президент Молдовы Игорь Николаевич Дадон. Казалось бы, да, вот если у вас вот уродился такой великий сын Бессарабии, вы должны, ну, памятник ему нельзя при жизни поставить, но изба – это дом-музей, водить туда бойскаутов, играть свадьбы, деревья. Все должно быть вот подчинено, да, вот этому туристическому маршруту. Здесь был Дадон. Теперь внимание. Значит, все это родовое село, которое, с одной стороны, гордится тем, что они родили Дадона. Дадон гулял с их буренкой. Дадон, значит, доил козу Зойку. Здесь Дадон первый раз получил пощечину. Тут Дадон первый раз поцеловал девочку. Так вот, это все село в полном составе провело референдум и объявило о своем желании немедленно присоединиться в Румынию. И никто там ни про какого Дадона не вспоминал. Это вот локальная очень история. Но она вот, понимаете, это как вот Лев Толстой, как зеркало русской революции. Да? Вот этот вот случай, он отличным образом описывает умонастроение вот в этой Бессарабии. Просто у нас же, когда вот речь заходит про Молдавию, это о чем всегда будет идти разговор? Ну, фрукты, безусловно. Смуглянка-молдаванка, которую никто не видел, но все любят. Да, такой летучий голландец любви. И еще, значит, Будулай, главный советский цыган Михаил Волонтир. Не важно, что он был русофобом, это наплевать. Главное, что он был. Все. Больше никто ничего там не знает про эту Молдавию. А люди там испокон веков были, ну, такие своеобразные. Вообще, вот это вот место... Юг Российской империи, а он же считался югом, что Одесская область, да, что, соответственно, Бессарабия, там всегда все было весело и затейливо. Вообще это место, это идеальная съемочная площадка для фильмов «Кустурицы», чтобы было весело, остроумно, музыкально, смешно, а главное – бестолку. Потому что достичь там какого-то толка, достучаться там до людей, это невозможно. Даже если они будут у вас на зарплате, они все равно выкроют момент, именно в миг, когда вы не ждете подвоха, и у вас под носом устроят айнане свое. А вы будете стоять и думать, да что ж такое-то, а? Ну хорошо же сидели, да, ну вроде нормальные люди, ну... И все равно вот так вот было.
1: А так все начиналось, да, хорошо?
0: Слушайте, ну вот там же есть эта знаменитая история. Они все пытаются отыскать этот украденный миллиард из бюджета. Теперь уже, значит, плакиша осудили. А вы знаете, что среди основных организаторов были люди, главные пророссийские деятели, сидевшие в Москве на зарплате? Именно они были кассирами, то есть они распределяли, кто какой кэш через какую секретаршу получит. Вот, понимаете, мы это когда в Москве начали рассказывать, на нас люди смотрят, говорят, мужики, вы чего, ну так не может быть. Я говорю, до тех пор, пока эти фамилии не прозвучали в суде. После этого у нас люди в Москве, мы опять же встречаемся, разговариваем, они говорят, это как? Ну они же у нас там 20 лет работают, ну они же тут клялись всеми куполами Сретенского монастыря, что они русские. Это они здесь могут клясться в чем угодно. Они туда приедут и начинается. Ай-на-не. Играй гитара семиструнная. Поэтому для Молдовы это тоже нормальная практика. Рассосаться в Румынию. В надежде, что Ники Шордан придет и даст им благолепие и процветание. Ага. Это тоже очень такое прикольное времяпровождение. Да? У Трансильвании попросить процветание.
1: Ну, знаете, кроме фонетики, здесь больше, наверное, ничего созвучного не дойти, раз уж вот так вот мы будем подводить итоги текущего эфира.
0: Это нечитаемая игра слов будет.
1: Ну, такая. Арбат Субач, спасибо вам огромнейшее за этот огненный фееричный эфир. Как всегда, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник», программа «Теория заблуждений». Я ведущий Денис Воробьев. Всего доброго, до свидания.
2: Теория заблуждений.

0: Итоги парламентских выборов в Армении. Контекст. Повторные голосования, давление на оппозицию, задержание несогласных, угрозы, нарушение электорального кодекса. Нынешние выборы в самой Армении называют самыми грязными и нечестными в истории. Лидер партии «Гражданский договор», премьер Никол Пашинян, заявил о победе, когда ЦИК подсчитал лишь 10% голосов. Экс-президент Роберт Качарян уверен, что такие слова до подведения официальных итогов давление на избирком и узурпация власти. К тому же потом цифры поменялись. По результатам волеизъявления граждан, политсила Пашиняна набрала 49,81%. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно формировать правительство и назначать удобных для премьера министров. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, выборы состоялись в условиях вмешательства Запада и грубого попрания Ереваном демократических принципов и процедур. Она отметила жесткие репрессии в отношении оппозиционных политиков. Выборы проходили на фоне разворота Еревана в сторону ЕС. В 2025 году в Армении был принят закон о начале процесса ее вступления в Евросоюз. Пашинян говорит, что продолжит курс на евроинтеграцию, не разрывая связей с ЕАЭС. Однако состоять и там одновременно не получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Израиль заявил о подготовке к мощной атаке на Иран. В России стартовал 6-й сезон конкурса управленцев «Лидеры России». Определился чемпион страны по плаванию на короткой дистанции. Об этом и не только. Подробнее далее. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля Ельзамир назвал недавние удары по Ирану подготовкой к более мощной атаке, подчеркнув, что Цахал готов ее осуществить. По его словам, Израиль перехватил направленные против него угрозы и нанес быстрый и мощный удар по Ирану. 6-й сезон конкурса управленцев «Лидеры России» «Команда» стартовал в мастерской управления «Сенеж», сообщили в пресс-службе президентской платформы «России – страна возможностей». Ректор мастерской Андрей Бетин добавил, что в финал конкурса вышли 280 команд. В общей сложности 1400 управленцев из 70 регионов России. Помимо оценочных испытаний, для финалистов организована деловая и образовательная программа от ведущих управленцев в сфере науки и образования, также встречи с членами наблюдательного совета конкурса. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2036 году 450-летия основания Самары. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указом устанавливается, что финансирование праздничных мероприятий будет осуществляться за счет средств региона и внебюджетных источников. Также органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 450-летия основания Самары. Карту Калининградца начнут запускать поэтапно в этом году, когда Калининградская область отметит 80-летие, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что ранее в регионе не было подобного цифрового сервиса. Карта будет действовать по аналогии с тройкой в Москве. При разработке своей карты Калининградская область сотрудничает со столицей. Главная задача сервиса состоит в том, чтобы стоимость различных услуг была снижена именно для жителей региона, отметил Беспрозванных. Полиции, властям и охотникам японского города Уцуноми удалось поймать медведя, который с субботы появлялся в разных частях города, из-за которого пришлось закрыть все 94 начальных и средних муниципальных школы, сообщило агентство Киода. С утра субботы поступило 25 сообщений от очевидцев о появлении медведя в торговом квартале, жилых районах и около станции. В понедельник власти заявили о прекращении работы всех муниципальных начальных и средних школ. По данным Министерства окружающей среды Японии, в прошлом году число пострадавших от нападений медведей достигло 238 человек. Из них 13 погибли, что стало рекордным показателем для страны. Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию и во второй раз за соревнование обновил рекорд страны. Результат Корнева составил 21,06 секунды. Вторым стал Даниил Косенков, третьим – Василий Кукушкин. В понедельник в полуфинальном заплыве Корнев показал время 21,12 секунды и установил новый рекорд России. Он превзошел достижение Владимира Морозова – 21,27, установленное в 2019 году. Чемпионат России проходит в Казани и завершится 11 июня. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Давайте признаемся, что мы давно не слышали эту заставку. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Да.
2: Да. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня. Вот Петр Лидов, да, подключается. Привет всем.
3: Всем привет. Петр, привет.
4: Здравствуйте. Да, здрасте. С возвращением, Дмитрий Ильич. Я нормально.
2: Все как будто бы у нас... Это, знаете, какая-то перекличка, и все как будто бы с непривычки уже
4: обновляются. Не узнают друг друга и не знают, что делать.
3: Кто здесь?
2: Вы кто? Мужчина. Мужчины, вы кто? Ой, ну что, как вообще ваша поездка, расскажите?
4: Великолепно.
2: Прошла.
4: Самолеты туда, на Сахалин, самолеты летают большие. Я как сели, 8 часов проспал, меня под руки вынесли оттуда. Красота, да. Запрыгнули в автомобиль, отъехали на речку возле города Южно-Сахалинск, и там ловили рыбу. К нам приходил медведь, нас есть не стал. Говорят, сожрал кого-то на следующий день или покусал, я не знаю. Вот. А так хорошо, но было холодно. Прилетели, было плюс 5 на речке, там ветер во все стороны дует, костры жечь невозможно, надо все время вокруг него бегать, чтобы в тебя дым не дул. Вот. Ну, хорошая компания, свежий воздух, запасы еды, огненной воды и всего остального. Отлично провели время. Я даже рыбу поймал такую. Называется сима. Это какой-то местный лосось. Очень вкусная, доложу я вам. Вот.
2: Ну, медведь, это дело опасное.
5: Как вы ее готовили, Дмитрий Юрьевич?
4: Рыбу. Никак, я ее домой привез. Мне ее надежно упаковали. Я ее не сожрал, да. Дементий ехал ловить.
5: Прям там же и сделали.
4: И там другое съели, там еще поймали. Вот. Дементий планировал поймать тайменя. Поймал вот такого.
2: Маленького.
4: Но все равно это начало, так сказать.
2: Нет, начало положено, действительно. Улов все равно был, да?
4: Да.
2: И вообще для рыбака главное удовольствие.
4: Ну, с погодой не повезло, вот единственное. А так отлично, в палаточках 3 дня жили и 3 ночи. Красота, гоняли на моторных лодках, ловили рыбу. Здорово.
2: Ох,
5: а
2: ну
5: про
2: что?
5: Медведя, Дмитрий Юрьевич, пару слов. Ты говоришь, к вам приходил медведь, а то он, вы его слышали, видели или просто потом рассказали,
4: следы.
5: Что он приходил?
4: Следы. Сначала пришли люди, спросили, к вам медведь не приходил. Мы сказали, нет. Они говорят, ну, вон следы там, посмотри. Вот.
2: То есть не слышали?
4: Ну, у нас этот электрогенератор жужжал, у нас прожектор на столбе висел. И, в общем, медведю, наверное, было. Народу много, 3 медведя. Мы были неинтересные. А так, говорят, они там присутствуют.
2: Ну да.
4: Опасно.
2: Опасненько. Да. А тигры еще
4: там? У нас ружье было, нет. Наверное. На Сахалине тигры не
2: нет?
4: живут.
2: Нет? А, ну это поближе будет.
4: Там даже волков нет.
2: Вот. Ну да. Амурский тигр, я имею в виду, это поближе у нас, да.
4: На Амуре, да.
2: Там, ну,
5: ну да,
2: да.
5: Остров.
2: Ну,
5: слушайте. Как же они там заведутся, понимаешь, волки? Это надо как-то... Из рыб.
4: Говорят, если замерзает море, то по льду перебегают. Бывают там единичные экземпляры, а так не живут, нет.
5: Ну, то есть им надо все равно парой перебежать, чтобы завестись.
2: Ну, либо уже девушке бежать, да. Уже готовой.
5: Да. Из семьи.
2: Сейчас у нас из семьи от этого...
5: Из стаи. Скорее.
2: Абьюзера убежать.
5: Нет, ну а там вожак-то у них по-любому абьюзер. Конечно, как там по-другому.
4: Конечно,
2: по-другому не бывает.
4: Да. Негодяй, да.
2: В общем, друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Напоминаю, у нас идет трансляция. Группа ВКонтакте «Радио Спутник», телеграм-канал, рутуб-канал, кому где удобнее. На Макс подписывайтесь, не забывайте, чтобы быть в курсе. Неважно, что у вас со связью и какие вообще, да, там, где вы находитесь. К новостям переходим.
4: Конечно.
2: Ну, пока вы были на Сахалине, когда вы вернулись?
4: Вчера ночью.
2: Да. Вот тем более. Значит, действительно, в Армении состоялись выборы, но Россия ждет официальных результатов для того, чтобы, соответственно, направлять, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну, были там уже, да, как бы вопросы, почему не поздравляете, но ответ совершенно логичный. Что скажем по поводу ситуации в Армении и того, как это происходило?
4: Никаких сомнений нет, что там победил гражданин Пашинян. Получит ли он там большинство голосов в парламенте, это другой вопрос. Ну, что? Что тут можно сказать? Поздравим армянский народ. И это его осознанный выбор, данный персонаж. Угу. Что дальше будет? Ну, сами посмотрите. Для нас, в моем понимании, в этом ничего хорошего нет. Ну, вот так получилось. Петр, что скажешь?
5: Ты знаешь, у меня нету никаких оснований так думать, ну, практически, кроме внешних каких-то проявлений наблюдений. Но мне почему-то кажется, что и заявление Пашиняна, что из ЕАЭС его просто так не выгонишь, потому что там голосование, значит, голосуют все, и консенсусом принимаются решения подобного характера, значит, Армения может это решение всегда заветировать. Вот, до, ну, объективно, до статуса члена Европейского Союза там тоже сильно далеко. Скорее всего, есть возможность вот какое-то ассоциированное членство там получить, вероятно. Но, на мой взгляд, мне почему-то так кажется, что Пашинян человек мудрый. И он очень вежливо всегда, доброжелательно, и причем с двух сторон общается с нашим президентом. Мне почему-то кажется, что он будет проводить политику... Ну, то есть, грубо говоря, он должен был спозиционировать себя как стремящегося в Европу, но проводить будет политику, направленную в том числе и на отношения и с Россией, и там со всеми остальными. Вот мне кажется так.
6: Посмотрим. Там рядом есть еще такая страна Турция, которая десятилетиями стремилась в Евросоюз и что-то уже больше не стремится. Как так получилось, что
2: Турция...
6: Ну, при
2: этом нормальные с нами совершенно отношения, страна НАТО при этом.
6: Да. Куда, как так получилось, что их туда не взяли? Непонятно. Ну, Армению наверняка возьмут. Замечу, если я правильно помню, там 3 миллиона человек населения в Армении. В общем-то,
5: в России почти столько же.
6: Да, да. На зло России Европа может их кормить, в моем понимании, бесконечное количество времени. Посмотрим.
2: Будем наблюдать. Официальные наши лица тоже уже там высказались, и официальный представитель МИД Мария Захарова тоже о том, как эти выборы проходили. Но давайте дождемся, правда, ну какой-то должен быть результат выборов, вот там, да, двоеточие. Раз, два, три. Посмотрите, почитайте. Посмотрим. Ну да, дождемся. А интересные рассуждения начались у гена... Нет, как его правильно зовут-то? Боже мой, я забыла, да, генсек ООН. А у него заканчиваются у Гутерриша полномочия 31 декабря текущего года. Ну, в общем, до конца этого года он занимается тем, чем он занимается. Большой вопрос. Что он делает, но, значит, уже есть рассуждение, каким должен быть новый генеральный секретарь.
6: Неужели еще лучше, чем этот?
2: Безусловно. Ну, тут, знаете, Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, ну, он говорит совершенно правильные вещи. Естественно, что новый секретарь должен обладать беспристрастностью, независимостью и быть преданным уставу организация. И вот хочется в этот момент при всем уважении к нашему министру сказать, что вы так смотрите в это светлое будущее, которое не факт, что будет таковым.
6: Ну, не будет, конечно. Ну, да. А что еще сказать? Ну хотелось бы, ну, вот этот проявил себя вот так. Угу. А хотелось бы, чтобы был лучше. Ну, нормальное желание, нормальное. Но это же организация, которую возглавляет вовсе не товарищ Сталин, который там это испепеляющим взглядом на всех посмотрел, и все сделали так, как он хочет. Угу. Оно ж не так организовано. Многие, наверное, не помнят, что когда эта самая Организация Объединенных Наций только создавалась, товарищ Сталин туда прописал Российскую Федерацию, Советский Союз, не понят, Российскую Федерацию, Украину и Белоруссию. Чтобы у нас там было 3 голоса. Почему? Ну, потому что дальше все будет развиваться весьма и весьма специфическими путями. А тут еще накладывается, кто их кормит и поет, а это американцы. Ну, соответственно, кто заказывает музыку-то. Плюс всякое это хамство американское. А мы ваших представителей в США не пустим. Мы визы не дадим, и вы не будете там присутствовать. Ну, так что там про какого-то Гутерриша говорить, когда оно все вот такое вот. Это оно давно, на мой взгляд, организация давно перестала быть беспристрастной. Это раз. Давно она не решает никакие вопросы справедливым и разумным путем. А все только под дудку США. Самые примитивные примеры. Вот обстрелы Запорожской АЭС, например, которые ведут украинские нацисты. Хоть кто-то, хоть где-то возмутился, что посреди Европы обстреливают ядерную электростанцию. Тишина гробовая. МАГАТЭ не знает, кто это стреляет. ООН вообще наплевать, что там у вас происходит. Ну, если верить этим нашим бывшим братьям, так это мы сами все обстреливаем. Никто даже разбираться не хочет. А уж, казалось бы, посреди Европы взорвать атомную электростанцию. Нет. Вот.
2: Ну, вот у меня возник сейчас такой вопрос. Понятно, что это по отношению. Ну, хотя, может быть, здесь надо анализировать, правда вообще там зайти на сайт этой организации, да, поизучать какие-то новости и их статьи. Но вот я так думаю, в отношении России, Украины все понятно, да, ну, как бы мы почему и говорим, что как будто бы организация ничем не занимается, по той причине, что мы не видим результатов этой деятельности. Но вот если глобально смотреть, а что организация сегодня делает? Ну, и нужна ли ООН тогда?
6: Я считаю, нужна, да. Нужна? Но я считаю, что в этой форме доживает, так сказать, последние дни. Вот в этом виде она уже никому не нужна. Надо все по-новому перепридумывать. Штаб-квартиру расположить в таком месте, чтобы все могли туда ездить без этих ваших кривляний. Дадим визы, не дадим визы.
2: В России?
6: Можно.
2: Да?
6: Ну, тут это, вот хотелось бы что-то
2: тоже
6: нейтральное.
2: Дадим, не дадим. Да, да, да. А есть ли такое место нейтральное?
6: Сложно. Не знаю. Сложно. Ну, хотелось бы.
2: Да, хотелось бы.
6: Точно так же, как хорошего сказал. Кереша.
5: Если позволите, тут это самое. Я много провожу времени с Кирой Львовной Сазоновой, и просто несколько таких ремарок. Во-первых, ООН, во-первых, Гутерреш, я согласен, что он, конечно, не выдающийся какой-то государственный международный деятель. Но тем не менее, он, в общем, он скорее ничем не отличился, вот так вот, чем все провалил. Угу. Никакой. Он находится в очень непростой ситуации, потому что, ну, конечно, в Совете Безопасности поляризация полная. С одной стороны, мы с Китаем, с другой стороны, там, все остальные. Вот. Но, справедливости ради, ООН – это единственная, пожалуй, такого масштаба международной организации, где Россия не просто играет одну из важнейших ролей, но еще имеет право вето. Это очень важно. И в Совете Безопасности мы свою позицию регулярно доносим, в том числе вот и по темам, связанным с преступлениями украинских нацистов, Небензя там постоянно выступает. То есть, как платформа, это, в общем, нормальная история. Ну и в конце концов, все-таки тут у нас есть ощущение, что ООН вот должна взять что-то сделать, а ведь эта организация устроена иначе. Она, это вот, ну вот собрались мы втроем, и у нас разные точки зрения, но мы решили, дайте, у нас будет организация, мы в нее будем там приезжать, назначим независимого директора.
2: Высказываться, и писать письмо.
5: Ну да, и мы там вот высказываемся, но она ведь не имеет никакой наднациональной силы, она не может приказать никому, у нее нет таких даже ресурсов-то близко. Даже если о каких-то идет миротворческих силах, то все это принимается исключительно консенсусом. То есть Совет Безопасности должен весь проголосовать, и вот, например, санкции против Северной Кореи, когда были приняты, они были приняты именно всем Советом Безопасности тогда, включая Россию. Сегодня это невозможно, потому что, конечно, никакие санкции ООН не будут приняты против нас, потому что мы их можем заблокировать вместе с Китаем, да и сами по себе. Но то же самое
2: относится
5: к США и Великобритании.
2: Ну, а, например, трагедии в Стробельске, ну, то есть вот они там сказали,
5: что от ООН
2: надо
5: требует?
2: Как бы...
6: Ну, это озвучивается, но дальше...
5: Ну, это озвучивается. Выходит господин Небензя и на весь мир докладывает в Совете Безопасности, не где-нибудь, а в высшем органе Совете Безопасности докладывает. То есть, это не то, что там, значит, какая-то, скажем так, страна небольшая представила свой некий документ, он там в канцелярии погиб. Нет, это транслируется на весь мир, это, в общем, все видят и так далее. Дальше, если мы хотим... значит, ну, какую-то резолюцию принять, то есть порядок. Вот, например, резолюция, которая блокируется, вернее, как она не блокируется, а принимается просто против, голосуют США и Украина, да, вот традиционно, которая осуждает нацизм. Ее из года в год, значит, вот мы каждый раз выносим, это наш политический инструмент, мы ее выносим, за нее голосуют все страны, кроме двух. Вот. Мы этой историей пользуемся. С точки зрения коммуникации мы говорим, что вот смотрите, оправдывают нацизм только две страны в этом мире, догадайтесь, какие. Ну и так далее. То есть там есть механизм. Это не то, что там не дают принять эту резолюцию, пожалуйста, она принята, но страны воздержались. То есть это все-таки организация, состоящая из государств, и у каждой равный голос там еще. Вот что интересно. То есть у какого-нибудь Палау и у США, по большому счету, если в США не были, ну, допустим, у Канады там, да, или, я не знаю, у Казахстана, у них вот равные голоса. С этой точки зрения, ну, это просто и их бессилие, это отражение того, что мир, слава богу, многополярный. Вот, и никто ни с кем не будет договариваться. Есть достаточно сильных игроков, которые не позволяют одним сделать одно, а другим сделать другое.
6: Я бы еще чуток добавил, что оно работало до тех пор, пока был некий, так сказать, даже, наверное, незадокументированный консенсус, что можно 90-е делать, годы. А что
5: вот
6: делать,
5: был консенсус.
6: Да. А что делать нельзя. И вот все, когда началось ничем не спровоцированное и не одобренное ООН нападение на Югославию под руководством США, вот тогда все развалилось. Почему? Ну, приготовьтесь. Это мы имеем дело с результатами развала Советского Союза.
5: Да, 100%.
6: И такая деятельность ООН, и война на Украине – это все последствия развала Советского Союза. Спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Хорошо постарался, расхлебывать будем
2: еще
6: долго.
2: Ну, а тогда другой момент. Если действительно Организация Объединенных Наций, вот такая, какая она есть сегодня, доживает последние дни, Дим Юрьевич, то...
5: Нет, я не думаю, что она доживает последние дни, это, мне кажется.
2: Ну, вот просто если рассуждать...
5: А чем заменить ее? Советом мира Дональда Трампа,
2: где
5: никто, кроме несчастной Малайзии, не сдал по миллиарду.
2: Дурачок, да.
5: Или сколько там, 200 миллионов, понятно.
2: Мы тоже были готовы.
5: Мне не хочется обижать никого. У нее большое будущее, эта организация, конечно. Но а какая альтернатива? Это организация, которая все страны... Это платформа.
2: Так мне кажется, проблема в том, что ее не сегодня не видно, а вообще не будет видно пока.
5: Так ее не видно не потому, что она плохая. Это потому, что, ну, грубо говоря, мы не мы такие, жизнь такая.
2: Потому что люди такие, политики.
6: Нет баланса. Нет баланса, нет страха в Соединенных Штатах, что они вот что-то сделают, и за это им прилетит. Вот нет страха, поэтому они так беспредельно себя ведут. Как только появится некий баланс, нет, мы не это имели в виду, мы так не хотели, извините, давайте договариваться опять. Вот только так.
5: Да, именно так, потому что сейчас США, ну, совершенно игнорируют любые нормы международного права, да и собственного своего там и так далее. Я просто думаю, что вот Иран их слегка приводит сейчас в чувство, конечно, но это уже совсем другая история, как говорится.
2: Давайте об этом поговорим, как раз об этой другой истории. Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном через 2-3 дня, но не читая, наконец-то, и, между прочим, некоторые журналисты сделали за нас какую
5: работу. День не проходит без этой новости, мне кажется.
2: CNN посчитали, за более чем 2 месяца Трамп 37 раз говорил о скорой сделке с Ираном. 37 за 2 месяца. Ну, то есть это где-то каждый второй день, даже чаще. Каждый второй день он говорит, что вот-вот мы сейчас все подпишем.
6: Вот принято ругать политиков, что они такие все склизкие, они такие вот все вообще...
2: Нет, этот прямолинейный.
6: Как там Черчилль говорил, что политик – это тот, кто даст прогноз, а потом толково объяснит, почему. Почему так не получилось? А этому вообще на все плевать. Вот он никаким боком не политик. Несет не пойми что. Я не знаю, я такого никогда
2: ладно,
6: не видел.
2: Политик не политиком, а натворил-то вон сколько всякого.
6: Да. Ну, им расхлебывать еще и расхлебывать. Иранцы молодцы, что сказать.
5: Справедливости ради, если посчитать начатые вот эти вот мощные проекты Дональда Трампа, то я думаю, что 80%, а то и 90% они просто окончились полным провалом. Ну, давайте вспомним, там была Канада.
6: Даже не начались.
5: Гренландия, Гренландия была. Было строительство какого-то курорта там в Газе, значит. Вот это было, ну, понятно, что война против Ирана.
6: Отъем Панамского канала.
5: Отдельно. Да. Отъем Панамского. Да, у него единственное, что Мадуро вот там вроде. Но там вроде, я так слышал, что договорились все-таки. Вот, так сказать, это все, вся эта операция, это было скорее постановочной историей.
6: Конечно.
5: Но тем не менее, вот...
2: В смысле, куда Мадуро денут теперь?
5: Ну, куда-то денут, не знаю. Пусть будет сидеть. Нет, он договорился, видимо, с другими Трамп. Людьми, которые работали с Мадуро, и они согласились его отдать. Вот.
6: Да ладно, забирай.
5: Вся эта внешнеторговая политика с этими тарифами, ну, тоже как-то Совет мира. Ну, вот если посчитать, мне кажется, это интересное было бы упражнение, посмотреть, как у него дела вообще.
2: Мне кажется, в американских учебниках истории все равно он будет таким великим, деятельным правителем. Да?
5: Значит,
2: вопрос ведь как? Вопрос как преподнести? Значит, ну, торговая война и какие-то санкции в отношении там, Китая? Ну, смотрите, добился там своих, да, значит, условий, добился.
6: У меня вот есть любимые примеры с детства. Я страшный любитель анекдотов, я их знаю огромное количество, и примерно с 3 класса я даже помню, кто мне их рассказывал и про что. Ну, вот про все сказки, знаешь, что там в Советском Союзе за анекдоты сажали, я ни разу такого не видел, а в школе непрерывно рассказывали так называемые политические анекдоты. Всем было всегда плевать. Я вел внимательное наблюдение. Что рассказывают о советских вождях? Вот Ленин, дедушка Ленин. Он такой смешной, хитрован. То Митку поест с Феликсом Эдмундовичем, то отверточку на Кировском заводе притырит, то еще чего-то. Товарищ Сталин – это такой мрачный, суровый остряк, вот именно мрачный, очень умный. Товарищ Брежнев еще был, он такой дедушка, немножко уже выживающий из ума. Ну, говорит плохо, там, забывается, всякие такие, значит, вот физиологические именно какие-то приметы. А вот Никита Сергеевич Хрущев, он во всех анекдотах дурак, вот просто дурак. Не, ну, только нецензурным словом еще можно назвать. Везде он дурак. А нам все время рассказывают, что он какую-то оттепель организовал, там что-то хорошее делал. А вот в памяти народной вот так остался. При этом в учебниках-то вы можете писать все, что угодно, как про Трампа. А в памяти народной останется таким, какой он есть. Вот.
2: Ну, а Трамп какой? Анекдот про Трампа, давайте придумаем.
6: Он не политик, вот ключевое, он не политик, он бизнесмен, по всей видимости, очень сильно успешный, mm-hmm. все-таки миллиардер. Ну, бизнес в политике не работает. Я beautiful deal. У него кругом прекрасные сделки. Все у него превосходное, красивое, золотом облитое, обваленное в бриллиантах. Еще раз облитое
2: и
6: золотом.
2: И с надписью Трамп.
6: Да, всё. Да, да. У него, кстати, это Трамп, это Плаза, там да. Везде Трамп написано.
2: Везде, да.
6: Вот. Но он не политик. Он вообще, по-моему, не понимает, как это делать. Тактика все время одинаковая. Я как прыгну на вас, угу. запугаю, а потом как отпрыгну, и вижу, забоялись и сделали все на моих условиях. А потом Конгресс раз и все отменит. Ну, это ж вообще, это ж даже не то, что люди не испугались, а внутри-то у тебя что происходит? Что там с выборами в Конгресс будет и что с тобой, Атас? Ну, смотреть интересно, да. Если бы его не было, было бы скучно.
2: Нет, если бы сейчас был Байден, было бы, наверное, да, скучнее. Мы бы продолжали думать, сколько раз там Байден упал, идя, да, по трапу или что-нибудь да, такое. Да. Это уже было настолько не смешно и даже уже настолько не грустно, что просто как-то, ну, неинтересно как раз.
6: Ну, что, потом. Прекрасный пример, как работает демократия. Вот вы его выбрали, ну, наслаждайтесь теперь. Что ваши вот эти вот так называемые свободные демократические выборы – это гарантия того, что к власти придет самый умный, самый образованный, приведет с собой мегакоманду и все наладит.
2: Еще, а нет. Какой выбор, когда всего два кандидата? Ну вот если даже так на это посмотреть.
6: Никакого, да.
2: Да. Никакого. Либо вот один, либо вот второй, ну и...
6: Смотреть интересно, повторюсь.
2: Ну да,
5: нет,
2: мы наблюдаем.
5: Там больше кандидатов. Ладно. Изначально, там разные
2: партии. Нет, ну изначально-то
5: там,
2: да, но
5: там есть... Нам правильно
6: рассказывают.
2: Да,
6: там
2: мы
6: они...
2: просто про тех плохо знаем всегда.
5: Нет, там еще по партийным этим они же идут. То есть у них там внутрипартийная есть еще гонка до этого. Так что там довольно интересно.
2: Давайте новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
6: Да.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей в год до 2029 года. При этом недополученные доходы бюджета России составят 251 миллиард рублей. Это следует из материалов к законопроекту, внесенному в Государственную Думу. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС и зафиксировать его на нынешнем уровне, цитата, «чем дольше, тем лучше», конец цитаты. Министр финансов России Антон Силуанов позднее сообщил, что соответствующий текущий порог выручки надо зафиксировать как минимум на 3 года. Число детей, которые заболели в летнем лагере в Красноярском крае, выросло до 16. Один из них госпитализирован с кишечной инфекцией. В спальном корпусе, где они проживали, на 7 дней введен карантин, сообщает прокуратура региона. Ранее региональное главное следственное управление Следственного комитета информировало, что в детском лагере под Ачинском 4 подростков в возрасте 10-11 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие в медпункт. Детям оказана необходимая помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Евросоюз хочет уговорить партнеров по «Большой семерке», включая Канаду и Великобританию, отсрочить повышение потолка цен на российскую нефть, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. На текущий момент он составляет $44 за баррель. Польша поддержит вступление Киева в Евросоюз, несмотря на героизацию Киевом членов украинской повстанческой армии, признанная в России экстремистской и запрещена. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что Украина сможет вступить в Евросоюз лишь, цитата, «на условиях, которые будут безопасными и выгодными для Польши». Конец цитаты. В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров украинской повстанческой армии, запрещенной в России экстремистской организации, Андрея Мельника и его супруги. При этом, согласно позиции польской стороны, сторонники армии в 1939-45 годах совершали массовые убийства польского населения. В России за 4 месяца выявили более 33 тысяч гектаров в рамках проекта «Земля для стройки», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего с начала проекта выявлено более 203 тысяч участков. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
6: Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Друзья, всем еще раз большой привет. Призываю подключиться к нашим трансляциям.
7: Немедленно
6: лайки тоже поставить.
7: И на все подписаться, да.
6: В ВК, Рутуб. Слушайте, на такое количество вещей надо сегодня подписываться. ВК, Рутуб, Телеграм, Макс.
8: Караул.
6: Еще что-нибудь точно.
8: Я думаю, что мы в этом смысле самый гибкий, продвинутый и быстро адаптирующийся к новым сложностям народ в мире.
6: Я согласна.
7: Со времен Советского Союза. Да.
8: Ну, наверное, да.
6: Нет,
8: ну, включите нам еще что-нибудь.
6: Сейчас в какой-то момент меня раздражало, знаете что, вот я помню, это когда сначала мы все сидели, ну, вот появилось, да, ВКонтакте как-то активно, там народ сидел перед этим, там Васьки еще, потом мы все куда массово пошли, какой-то Вайбер, наверное, был.
7: Был, да.
6: После Вайбера вот в запрещенной, значит, принадлежащей экстремистской мете WhatsApp, с WhatsApp в Telegram. Вот я помню, вот особенно меня раздражало с WhatsApp в Telegram переходить. Он тогда еще не был настолько, ну, раскрученный, да, и технически усовершенствованный. Но вот этот вот момент, думаю, да ё-моё, ну и Вайбер, и, значит, и WhatsApp, это сколько можно. И тут это ВКонтакте умирает в том плане, да, в плане каких-то общений, хотя там сейчас на платформе много чего нового сделали. А теперь Макс. Я, наоборот, сторонница того, что давайте все как-то мы вот где-то...
7: Что-то одно.
6: Да, да. Ну,
8: определимся. Вот Татьяна перечисляла сейчас, рассказывала о своем пути. И я понял, что мой путь, он вообще другой, абсолютно. То есть он даже не повторяет ни одной из этих, кроме ICQ вначале. Я пошел вообще по другой ветви развития такого эволюционного. Смысл-то в том, что встретимся мы все в Максе.
6: Это самое главное. Начинали.
8: Нет, у меня тоже был экстремистский Фейсбук в большей степени, потом был экстремистский Инстаграм, там
6: да,
8: еще что-то такого плана.
7: Да,
8: то есть,
7: да.
8: Я потому
6: в
8: я
6: в Твиттере я недолго сидела, я как-то мне не пошло.
8: Твиттер тоже был.

0: если ты должен заново доказывать все. И это здорово, потому что те, кто у нас добился успеха, некоторые там еще на уровне этого самого ЖЖ остались, там и потерялись. А да. мы все перешли.
1: Они до сих пор, вот... по-моему, все, кто сидели в ЖЖ, мне кажется, они там же и остались. Хотя, не знаю, читаю сегодня ЖЖ, хотя, Дима Юрьевич, вам виднее, кто там остался.
2: Я там не участник, я все время... Ну, у меня свой сайт изначально, там, с 2000 года уже, так сказать, зарегистрированный, поэтому мне там всегда хватало. Я на все это смотрел с недоумением. Зачем вы бегаете? Надо все свое. Но там свои плюсы были. Там же в основном народ что-то писал, сочинял какие-то тексты.
1: Но сейчас это меньше актуально, да, люди вот клипы, все... видюшки, вот это вот все надо.
2: Ну, все скатывается в идиотию, да. потому что вот в этом самом ЖЖ там были серьезные люди с весьма высокими литературными дарованиями. Там интересно было читать, это все-таки подразумевает уровень. А то, что сейчас, ну, это полная какая-то подростковая идиотия, загажено просто все. Во ВКонтакт залезешь, что он мне непрерывно выдает: поставьте себе импланты всех зубов всего на 4 шурупах в Перми. Спасибо. На кой черт мне ваша
0: Пермь? Потому что, Дмитрий, большие данные, обработанные искусственным интеллектом, идентифицируют тебя как пермского пенсионера. Но с деньгами.
2: Что это такое вообще? Я их выключаю неделями. Не интересует. Нет, оно все равно сует. Это, я так подозреваю,
0: сует. А вы подумайте.
2: Программисты, да. Всего на 4 шурупах заменим вам все зубы. Я уже даже сомневаться начал.
0: Заинтересовался.
1: Во, а это так и работает.
0: А ведь действительно, всего 4 шурупа, а?
1: Недорого. Едем, что тут рукой подать в целом, да, на выходные.
0: Пробовать надо, Дмитрий Юрьевич. Едем в Пермь.
2: Согласен, да. Выезжаю.
1: Какой Сахалин? Уж до Сахалина, если доехали, до Перми, то вообще... Так, про ТикТок забыли. Ладно, все, это мы бесконечно. Слушайте, там, правда, такой список, это перечислять все 30 минут можно.
2: Застрелиться, да.
1: Так, ну что, давайте немного еще про то, что у нас в стране происходит.
0: В самом начале.
1: Точно.
2: Да, они первые были.
1: А я там не сидела. Я слишком маленькая была для
0: того. Там сидеть-то сложно, там зашел один раз, нашел реально одноклассников, изумился и ушел.
2: Нафиг они нужны, да.
1: Не, помню, родители в одноклассниках сидели, причем в разных комнатах сидят, и что-то там друг другу, значит.
2: Нет, ну это интересно было поначалу кого-то найти. Да, интересно, да. Потому что, ну, раньше-то, а как ты найдешь? Вот все разбежались, связи оборвались, а тут такое интересно было, да.
1: Ой, ну подождите, может быть, одноклассники еще вернутся в нашу жизнь.
0: Так они здесь, они, может, еще не то, что их нету.
1: Не уходили.
2: Да, никуда не делись. Да.
1: Давайте, раз про одноклассников заговорили, вот у меня тут есть подборка новостей, связанных с детьми, учебой, ну, в общем, туда. А, вот с какой новости начинаем. В Госдуме предложили оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112, ну, для того, чтобы было более быстрое реагирование в том случае, если что-то угрожает жизни и здоровью ребенка.
2: Ну, я по привычной дорожке. Как там в ближайшем околотке планируется увеличить количество личного состава, который будет непрерывно патрулировать, количество автомобилей, количество бензина, обслуживающего персонала в гаражах? Как там? Уже все вот в этой вот там все предусмотрено, да? Отвечаю: нет. Но мы заботимся о детях. Мы везде поставим кнопки. Ну, поставьте, кто там будет приезжать-то, если... Сколько там некомплект? 40% личного состава, да? Ну, поставьте, да. Все, посмеемся все вместе. Хотелось бы все время вот фамилии этих персонажей.
1: Я могу зачитать, если вы с ним потом не поругаетесь.
2: Не буду я с ними ругаться, но граждане
0: лучше
2: должны знать,
0: лучше не надо зачитывать,
2: чем...
0: а то они обидятся сейчас, потом будут звонить.
2: Да, чем занимаются избранники и с каким результатом? Повторюсь. Кто приезжать-то будет? Вы считаете, что улицы кишмя кишат милиционерами, которым нечем больше заняться, кроме как метаться по детским площадкам?
1: Нет, а у меня даже другой вопрос. Если я представляю, что это какая-то кнопка, ну, во-первых, любой ребенок, он же, ну, дети не всегда ходят, во-первых, они, ну, иногда приходят с родителями.
0: Я вам скажу, слегка нетрезвый взрослый, с большим удовольствием.
1: Да. Во! А я по-другому думала. То есть, во-первых, как эта кнопка должна выглядеть? Ее должны, наверное, все видеть. А если все видят эту кнопку, то значит, вот, ну, человек, который потенциальный преступник, ну а что ему тогда это мешает сломать, а потом, извините, приступить
2: немедленно
1: ко всем своим...
2: Немедленно рассказываю анекдот. как едет поезд, вдруг

0: кто-то стоп-кран как дернул, все с полок попадали, ужас. Милиция прибегает в тамбур, там пьяный мужик стоит. Вы что вообще творите? Зачем дернул? Угу. Ну, захотелось.
1: С интересно
0: вас,
1: было.
0: С вас штраф 100 рублей, он, на тебе 300, я еще два раза дерну, не приходи. Вот так и это будет.
1: Ну, хочется всегда, чтобы предлагались какие-то идеи, которые можно реализовать.
2: Ну казалось бы, ведь хорошая формулировку мысль, в Госдуме мысль. Предложили.
1: Она, ой, это бы, да, это заезженная, конечно,
2: работает
1: такая, да.
2: На, ну, скоро выборы, не будем забывать об этом. Вот, работает, наверное, на имидж депутата, который это предлагает, мы знаем.
0: Упоминаемость, да.
1: Нет, да, я знаю, почему заголовки такие. Журналисты не выносят как раз фамилию этих депутатов. Ну, то есть вот там,
2: ну,
1: один
2: правильно.
1: Человек,
2: ну,
1: предложил.
2: В Госдуме,
1: да,
2: предложили,
1: фамилию...
2: это вопрос, где предложили. Это законопроект. Законопроект, там, который прошел какие-то первые стадии согласования. Или не прошел. Или это просто идея, высказанная депутатом во время,
0: скорее,
2: значит,
0: всего,
2: интервью вот на лестнице. А вот было бы неплохо, а вот знаете, там... И, к сожалению, эти идеи часто высказываются, но тут уже, наверное, журналисты немного слишком начинают их активно выносить в заголовки.
1: Нет,
2: и, в общем,
1: ну,
2: ты
1: знаешь,
2: большинство этих идей
1: стороны...
2: никуда дальше не двигаются.
1: Каждую такую идею, правда, не надо обсуждать, а при этом, ну, если, ну, не знаю, какая-то обратная связь, вот мы специально фамилию не называем,
2: нет, нет,
1: то есть мы цитируем,
2: да,
1: человеку
2: обсуждать
1: не...
2: норм, нормально абсолютно, ну, да, обсудить, да. Единственное, что надо не создавать впечатление, что это вот-вот уже будет принят такой закон.
1: Не-не-не, это все на стадии,
2: как правило, именно это и является основным выводом, который делает большинство граждан. Они видят этот заголовок, я просто по общению с собственной мамой часто это наблюдаю, она вот такое прочитает и говорит: вот, вот наконец-то, давно пора уже поставить кнопки на всех площадках. Слава богу, что через месяц они появятся, думает она. Угу. Я объясняю: мама. Ну и дальше то, что вот я вам только что рассказывал.
1: Угу. А я сталкивалась с другим, что потом, ну, то есть предложил или там просто сказал, да, один депутат, а вот этот заголовок в Госдуме предложили, остальных депутатов бесит, потому что они ничего не предлагали, а это тогда позиционируется,
2: да, да, да.
1: Что мы,
2: ну,
1: тут
2: там,
1: все коллективно,
2: да,
1: приняли решение.
2: Да, и там бывают очень смелые идеи, скажем так, прямо, да, яркие, да, бывают, да, очень мысли у них.
0: Вот, да, вот это тоже отличное, да, везде по кнопке поставить. В подъезде, в квартире, в ванной, везде кнопка должна быть.
1: Нет, ну если она будет правда помогать, то, конечно, пусть ставят, но все остальное тут, мы уже сказали по этому поводу.
0: Тут,
1: да,
0: бы еще определиться, а вот телефоны есть. Например, можно позвонить в полицию, чтобы приехали. Там видно, кстати, что это ты звонил, и если за ложный вызов, ты еще и ответишь. Угу. У пожарных, например, у них нормативы отрабатывают, вот, поступает вызов. Все как прыгнули в машину, как помчались, примчались на место, а там ничего не горит, а стоит товарищ офицер с секундомером. А все как эти, я не знаю, там, настоящие бойцы, выпрыгивают из машины, раскатывают рукава, ну, все, уложились. Да,
1: а у меня, кстати, один раз только в своей жизни я вызывала полицию, потому что у меня был какой-то очень пьяный, значит, сосед возле подъезда. И я вот что подумала, когда я вызывала, значит, ну, там 112, да, значит, набираешь. Но ты довольно долго объясняешь, что происходит.
0: А как? Ну, а как ехать?
1: С одной стороны, да. А с другой стороны, я подумала, а если это какой-то вот супер ЧП, у меня условно есть 5 секунд на то, чтобы вот этот вот сигнал, значит, в массу
0: это
1: отправить.
0: Хороший вопрос, да.
1: То как,
0: да,
1: в этой ситуации быть?
0: Для начала хотелось бы это... А вы точно засекаете, откуда звонят? Угу. Вот у вас как там этой триангуляции какой-нибудь? Вы точно видите, откуда звонок поступает? Потому что если человек через 5 секунд не может говорить, а вы все равно знаете, откуда он позвонил, туда точно примчится экипаж. С какой скоростью примчится? Расскажите, пожалуйста. Ну, на всякий случай, там, я уж не помню там... Точную цифру, ну, до 80% преступлений раскрывается по горячим следам. Поэтому в Америке там как только шухер, там сразу прилетает десяток полицейских машин, из которых выскакивает 20 сотрудников и бегают, кого-то ловят, душат и всякое такое. У нас такое есть? Нет. А почему? Хотелось бы узнать. Где патрули-то? Люди боятся безобразничать. Знаешь, это как ситуация с городовыми в императорской России, когда они стояли на перекрестках. И друг друга видели с саблями, что характерно, с шашками. Если что, там тебя в чувство быстро приведут. Свистки, безобразие какое-то. Он свисток. Все услышали, прибежали к нему. Сам вид полицейского граждан как-то это дисциплинирует. Не надо здесь вот откровенно безобразничать. Плюс прибегут и приведут в чувство. Угу. Это хорошо. Ну, так и тут. Количество патрульных машин, количество экипажей, с какой скоростью они приезжают, как определяют место происшествия и пр, и др. Это не про кнопку. Это несколько про другое. Вот когда оно работает, вот тогда кнопки можно ставить. Вот.
1: Давайте еще активно обсуждают сегодня, но в целом это такая, да, наболевшая тема, предложение со стороны члена общественной палаты. Он говорит, давайте отменим все вот эти вот курсовые, потому что слишком активно пользуются искусственным интеллектом, ну и как бы толку в этом нет никакого. Ну, понятно, что это тоже на стадии диплом-то. Все комментария, но, ну и дипломы, угу. да, ну, как они называют? Дипломная работа, да.
2: Дипломная работа.
1: Да. Вот, давайте отменять, ну, поскольку нет в этом смысла, да, из-за того, что активно пользуются искусственным интеллектом. Вот я тут не знаю, на чьей я стороне, но я думаю, что в каждом поколении есть свой способ списать и что-то, ну, недоделать. Я помню, что это был просто поиск в интернете, когда ты вот, да, копипастишь какой-то текст, ну, и, соответственно, если ты его не переделываешь, то, да, у тебя плагиат получается. До этого в школе какие-то там готовые домашние задания были, списываешь, переписываешь, вот тебе идет. Ну, то есть у каждого
0: время
1: это
0: такого не было, нет.
1: Но у вас все равно были какие-то шпаргалки, ведь тоже нет.
0: Это само собой.
1: Рода.
0: Но всякие курсовые работы. Как поступал я?
1: Да?
0: Перво-наперво я шел к преподавателю с тетрадкой, задавал вопрос, какие темы надо раскрыть, как именно, угу. На что я должен обратить внимание. Подходил не менее 2 раз. Меня, естественно, все помнили, что я толковый курсант. Угу. Я интересуюсь предметом. Но на занятиях я сидел в первом ряду всегда, заливисто хохотал над шутками преподавателя, меня опять все знали, все видели, при этом я был командиром.
1: Выгоняли?
0: Я был командиром взвода, я сам себя назначил, шучу,
1: хорошо.
0: Но я был командиром взвода, поэтому я с педагогами постоянно общался, и таким образом я четко понимал, про что мне писать надо, как писать. Я это пишу я хорошо, без ошибок, получалось отлично, красный диплом не дали только потому, что там люди в Чечне служили, а я все-таки здесь сижу, поэтому им нужнее. Никаких проблем. Чё там хитрого-то? Ёлы-палы. Объемы материала для человека, у которого нормально развитый интеллект, ну, мягко говоря, скромные. Чё там не выучить-то? А дети у вас уже все лжецы и обманщики, которые пользуются какой-то фигнёй, а вам лгут. И обществу лгут, и себе лгут. И растут гнусными тварями. Ну, а теперь самое главное, какой же способ есть борьбы с искусственным интеллектом? Примитивный. Вот пришел сдавать экзамены, тащи билет, а дальше я, как педагог, буду, во-первых, задавать тебе наводящие на двойку вопросы, это раз, а во-вторых, спрашивать я тебя буду не по билету, а по курсу, который ты освоил, и очень быстро пойму. Там никаких хитростей нет, очень быстро пойму, выучил ты или нет. И сейчас вот эти малолетние дебилы, они с помощью искусственного интеллекта что-то делают, а потом они пойдут работать врачами, полицейскими, чиновниками и всеми остальными, будучи лжецами. Ну, это крайне нечестные люди. Не имея никаких профессиональных знаний и навыков, о, искусственный интеллект кругом, понимаете? Прекратить
1: всё. Мне кажется, преподаватели должны тоже уметь им пользоваться и, наоборот, учить, ну, таким образом.
0: Ничего там, вот
1: отличать.
0: Так не работает. Нет, это категорически не работает.
1: Ну, хорошо, отменили
0: билеты, отвечай.
1: Ну, ну, описать, излагать свои мысли. Это же тоже надо. Одно дело я вот как-то...
0: А как
1: да,
0: же?
1: Там...
0: Писать ручками вообще, без всяких этих кривляний. Тексты печатные, еще чего-то там. Если вы лжецы, то лжеца надо немедленно выводить на чистую воду. Всю эту фигня, все эти сказки. Вот знаешь, это как в нашем детстве появились калькуляторы электронные. Можно ли пользоваться электронным калькулятором? Конечно, можно. Но только с определенного, так сказать, уровня владения математикой. Можно, да. А в первом, втором, третьем классе нельзя, там яблоки и морковки руками считать надо, и никак по-другому. И дальше, примерно до 10 класса пользоваться нельзя. Решай вот так, все. глупость все это. Но это временное явление и достаточно скоро прекратится.
1: Мне кажется, им надо уметь пользоваться уж, если мы хотим куда-то двигаться. Не знаю, Петр, что скажешь?
0: Чем пользоваться? Ты знаешь, ты пишешь...
1: Ну вот сказать... я забила что-то. Надо не просто вот тоже скопировать, да, это, а обработать эту информацию,
0: наш
1: которая для меня...
0: Наш любимый пример, Татьяна, про Николая Васильевича Гоголя, который родился в Саратове и непрерывно его посещал.
1: Да, если поэтому надо
0: дурак,
1: перепроверить.
0: Без
1: гроша, да.
0: Что значит перепроверить? Что значит перепроверить? Я вот знаю, что он родился не там. Мне не надо это перепроверять. Кто перепроверять-то будет?
1: Ну,
0: ты
1: студент,
0: общалась
1: студент.
0: С электронным болваном, а он тебе ответит: «Ой, вы правы, точно, он родился не в Саратове». Как ты с таким инструментом можешь работать? Я сейчас все переделаю. Он не в Саратове родился. Хлоп, в Пензе. Очень хорошо.
1: Рядом
0: как,
1: часа
0: что
1: на
0: перепроверять? Что знает этот человек, который к нему обращается, получает подобные ответы, а потом он их перепроверяет? Ну, что это так бы? Нет.
2: Мне кажется, вот знаете, в чем еще есть дело? Наверное, в общей системе нашей, которая, в общем, подразумевает следующее. Написал диплом, сдал, получил там какую-то галку, неважно, кто прочитал там, не прочитал, неважно, суть в том, что ты сдал. Я думаю, что к этому обращается член общественной палаты, считаю, что вот, ну, там действительно, я помню, у меня, я учился, ладно, не буду говорить где, чтобы никого не обижать, но один мой товарищ написал в своей дипломной работе следующее: тому, кто прочитает эту строчку, я поставлю ящик армянского коньяка. Тогда это было, в общем, довольно прилично, он мог себе позволить. Но...
0: Заявка, да.
2: Заявка, да. Никто не обратился, естественно. Вот. И, собственно, ящик коньяка так и лежит где-то там, вот в этих, наверное, там каких-то хранилищах документов, неразыгранный. Здесь, мне кажется, если есть действительно, ну, настоящий нормальный научный руководитель, который вникает, который действительно оценивает твои знания не по объему текста, не количеству сносок, да. там, ссылок да. или цитат великих, вот, а по твоим знаниям, который проводит защиту диплома не формально, а именно вдумчиво, прочитав хотя бы там, ну, частично этот материал, зная его там и так далее. Вот мне кажется, здесь еще вот в этом вторая часть решения этой проблемы, а не только в студенте. Да используй искусственный интеллект, ради бога-то. Ты скажи, в чем твоя мысль, пожалуйста, конечно, а почему он не должен его использовать? Найти действительно какие-то интересные факты, выстроить логику, проверить их, ну и так далее. Но это надо оценивать. А вот кто будет оценивать?
0: Я предлагаю еще вспомнить о том, что совсем недавно, когда еще никакого искусственного интеллекта не было, а правильные алгоритмы уже изо всех сил работали, появилась система под названием антиплагиат, которая начала шерстить диссертации и выявлять, что там просто, я не знаю, десятками страниц скопировано у других, воткнуто в свою, а человек, приготовьтесь, получил научную степень. Как это так? То есть это тоже жулик
1: помню,
0: и вор.
1: Я помню, я через эту программу свои дипломы.
2: Ну, там и он жулик и вор, и те, кто это проверял, тоже такие же. Потому что никто это не проверял, никто это не вникал, сдал там, и нормально тебе. Вот диссерт, и все, давай. И уважаемый человек, там все такое.
0: Ну, мы помним, как совсем недавно дипломы вузов продавали в подземных переходах, и все нормально было. Люди некоторые, у меня есть знакомые, до сих пор с ними живут, и никто их никак не проверяет и не смотрит.
1: Нет, у меня знакомая была, она вот поступила так же, как Петр рассказал, но там только было другое. Она всегда училась очень хорошо и была на хорошем счету у преподавателя. Ну и, видимо, там потом уже такой внутренний бунт был, и она начала писать там какую-то курсовую, но в конце написала, ну, какую-то фразу из разряда там «я блондинка» и такая вот край. Ну, что-то там такое, да, как бы.
0: А
1: ее
0: прочитали.
2: То же самое.
1: Нет. Пятерку поставили,
2: да
1: и все.
2: Ну, как,
1: никто не читал, да.
2: В этом-то и дело,
0: скорее всего,
2: же действительно формальность.
0: Училась.
2: В этом член общественной палаты прав. Формальность, ну, зачем не заниматься? А в искусстве, в использовании искусственного интеллекта ничего плохого нет, если с умом этим пользоваться.
0: Стамеска. Это стамеска, инструмент просто-напросто. Да,
2: конечно.
1: Так, ну, у нас с вами минута ни туда, ни сюда осталось. Давайте тогда две
2: минуты. Ну,
1: давайте
2: пожелаем кому-нибудь чего-нибудь. Вот Дмитрий
1: Юрьевич,
2: например, у него сейчас будет Хазин. А, окей.
1: Астрологические боты начали заменять тарологов.
0: Это вообще для меня это странно. Астрология – это та же самая астрономия, то есть это математика. Движение механизма. механизмы движения планет, кто в каком доме находится, ретроградный Меркурий или еще не совсем. То есть это чистая математика. С появлением компьютера оно ускорилось вообще в миллион раз.
1: Ну, я сама слышала.
0: Ну, там другое смешное. Да. Я как сейчас помню, как в журнале «Наука и религия» опубликовали гороскоп Сталина. Везде видно.
1: А это к науке или к религии?
0: Гороскоп бред пошел. Сумасшедшего,
2: никому, как ты понимаешь,
0: не может. Да, ну и там кровавый убийца. Здесь вот видно, тут вот видно. Потом выяснилось, что он не в эту дату родился, а гороскоп точный, да.
1: Нет,
0: да.
1: Но это посыл того, что сейчас все вот эти вот нами любимые специалисты, тарологи, нумерологи, астрологи лишаются своих работ. Оно и к
0: нет,
1: лучшему может быть.
0: Искусственный интеллект приходит им на помощь.
1: Вот.
0: Да.
1: Нет, а я читала наоборот, что активно, то есть, ну, искусственный интеллект теперь спрашивают, у меня такая дата рождения, да. Значит, предскажи
0: он
1: мне будущее.
0: Выводит,
1: он
0: да.
1: все вываливает, они говорят, ну
2: а
1: все,
2: в глаза
1: к тарологу
2: посмотреть
1: можно
2: не
1: идти.
2: Может. Вот
0: да.
2: в чем проблема.
0: И 2,5 триллиона рублей уходят искусственному интеллекту. Ужас.
1: Подождите,
0: ужас. Людей
1: еще, давайте статистики дождемся 26-го года. Вдруг
0: только
1: все-таки
0: пожалеть тарологов, да.
1: На еду тратят снова нормально. По
0: расклады таро то же самое, да. Там тоже все прочитывается.
2: Не знаю, сколько лет они существуют, но как-то справлялись. Я думаю, переживут и искусственный интеллект.
1: Да переживут. Вот кого искусственный интеллект не сможет
0: забороть, да.
1: Ну что, мы с вами прощаемся, мы с Петром, а Демьюрич остается и
0: спасибо.
1: Действительно продолжает вести второй час
0: счастливо.
1: С Михаилом Леонидовичем Хазиным.
0: Счастливо.
1: Да, всем пока-пока.
3: Узнать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум 2 раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. Студия Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава крымского парламента назвал мотивы киевского режима при ударе по мосту в Херсонской области. Немецкая оппозиция считает, что Киев должен выплатить репарации. Российский музей представил проект «Сербия». Об этих и других темах подробнее далее. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал тактикой негодяев удары ВСУ по мосту в районе поселка Чунгар на границе Херсонской области с Крымом. По его словам, киевский режим раздражает, что Крым стал символом успешной интеграции региона в состав России. Напомню, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту. На границе с Крымом движение через пункт пропуска Джанкой было временно перекрыто. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме, а вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских беспилотников. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала Киев выплатить репарации Германии за подрыв газопроводов «Северный поток», который стал актом государственного терроризма. По ее словам, благополучие ФРГ десятилетиями строилось на импорте российских нефти и газа. Однако эта бизнес-модель была, цитата, «умышленно разрушена» действиями нынешнего немецкого правительства, перешедшего к антироссийской военной риторике. Конец цитаты. Вайдель отметила, что в случае прихода ее партии к власти в Германии после досрочных выборов, которые, по ее мнению, могут состояться уже в следующем году, партия намерена немедленно начать прямые переговоры с Москвой. Удмуртскому городу Глазов присвоят статус проектной площадки, где будут отрабатываться самые передовые технологии в области воспитания и обучения, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. 9 июня он посетил с рабочей поездкой Удмуртскую республику. Министр отметил, что в Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени Короленко создана качественная инфраструктура, а также большое внимание уделяется обучению естественно-научным предметам. Депутат Верховной Рады Украины Георгий Мазурашо зарегистрировал проект закона, который предлагает сажать сотрудников военкоматов в тюрьму на срок от 5 до 12 лет за незаконное лишение свободы или похищение людей в ходе мобилизации. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Бахрушинский театральный музей совместно с Роскино представил выставочный проект «Россия. Земля талантов» в Сербии, сообщил РИА Новости в пресс-службе музея. Проект реализуется в рамках программы «Кино-театр», направленной на популяризацию отечественной театральной и кинокультуры. Особое место в экспозиции занял раздел, посвященный Михалковым-Кончаловским. Зрители увидят материалы, связанные с Андреем Кончаловским, Натальей Аренбасаровой, Марией Михалковой-Кончаловской и Егором Кончаловским, в том числе фотографии со съемок фильма «Авиатор». Кроме того, в числе материалов выставки были представлены фотографии Константина Хабенского. В постановках «Белая гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера», «Контрабас», «Утиная охота» и моноспектакли «Не покидай свою планету». Также там представлены сценические образы Ирины Пеговой в различных спектаклях. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте. У микрофона...
3: Добрый вечер.
2: Дмитрий Пучков и Михаил Хазин. Дмитрий Юрьевич, у меня к вам вопрос, на который я ответить не могу.
3: Поделюсь для начала, что я практически неделю просидел в сахалинских лесах, сутки туда, сутки обратно, 3 дня в лесах, от медведей отбивался. Поэтому я что-нибудь могу не знать из последних событий.
2: Я не про сплетни, да, потому что когда вы отбивались от медведей, я, соответственно, бегал по городу Санкт-Петербургу, вот, но не на форуме, как некоторые могли бы подумать, а совершенно по другому мероприятию. Я там был в субботу, в воскресенье и в понедельник.
3: Так. Вот.
2: Значит, что я хотел спросить? У меня вопрос, ну, как бы такой носит социально-философский характер. Как экономист я понимаю, что по итогам этого кризиса, который уже начался, но который как бы только-только вступает в свою, так сказать, активную стадию, будет исчезать средний класс. Угу. Все западное общество было построено на этом среднем классе. И мы даже там обсуждали, да, экономику полевых командиров и прочие разные такие веселые истории. Но мне вот очень интересно, я пытался в этом разобраться, но мне трудно. Как себя ощущает человек, у которого не просто потерян доход, но который понимает, что это навсегда? Вот вы же в 90-е годы в большом количестве сталкивались с такого рода феноменами. И вот я поэтому хотел спросить вот, ваше мнение по этому поводу.
3: Ну, там не совсем так. В 90-е годы у нас никакого среднего класса не было. Хотя, наверное, это был советский средний класс, которого всего лишили вообще работы, перспектив, вообще всего просто. Ну, это тяжелейшее психологическое состояние для людей. Есть малая часть, которая, ну, как боксер на ринге. Упал, встань, поднимись, продолжай. Упал, встань, продолжай. Ну, так, во-первых, так голова работает далеко не у всех, чтобы вот переть, так сказать, вперед. А все остальные нет. Это глубочайшая прострация и нежелание делать вообще ничего. А в чем смысл? Ну вот зачем дергаться? Вот что, к чему, чего? Когда работники научно-исследовательских институтов убыли в челноки возить там какое-то тряпье из Турции, а другая часть села в ларьки продавать это тряпье, а их в этих ларьках, начитавшихся братьев Стругацких и всего остального, прогрессоров, так сказать, а их там вместе с ларьками и с тряпками сжигали, мало того, что убивали, заживо сжигали, это все вообще очень и очень печально. На психику давит со страшной силой. И вывести людей из этого состояния, ну, в моем понимании, проблематично. На это нужны многие годы. Это очень сильно заметно было. Я уж много раз говорил, что к концу 90-х годов у нас, ни у меня, ни у кого из моего окружения никаких сомнений не было в том, что русский народ, ну, мы всех подразумеваем, жителей России, он утратил волю к жизни, он больше не хочет жить. Поэтому ничего не делает. Он вот это вот приводил когда-то такой пример, что вот когда на мясокомбинат привозят баранов, то бараны страшно боятся, там кровью пахнет, они очень боятся, их там выгрузить и отправить туда, куда надо, невозможно. Но на мясокомбинате живет специально обученный козел, которого никто не режет, не душит, а он идет туда, куда надо, а бараны, поскольку они бараны, они за вожаком идут на бойню совершенно спокойно. Это козел, это советская интеллигенция, которая увела свой народ на убой. Ну так вот, к концу 90-х у нас ни у кого не было сомнений, что в стране кранты, потому что народ утратил всяческую волю к жизни и сопротивлению. Ну, потом, дальше все, наверное, знают, что произошло, да, мне это каждый раз пеняют, когда на некую личность указываешь и говоришь, что это лично он оттащил страну от края, все тут, не, а, вы, понимаешь, выслужился, тут лизнул там и прочее, ну, это объективно так, а сам народ, повторюсь, он все впадает в прострацию, и если нет буйных вожаков, то вот как за козлом все и пойдут, известно куда. И, на мой взгляд, неважно, у нас это или не у нас. При нынешнем, так сказать, это, при нынешних масштабах и техниках оболванивания населения, там никто и не вякнет. У нас-то что? Мы не живем все в отдельных домах. Мы не живем богато и не жили никогда. Но даже если коснется того, что накоплено сейчас, Ну, это очень печально для людей будет. Как-то так.
2: Ну, вот, собственно, у меня еще был второй вопрос, почему я его еще вам хочу задать. Угу. А как известно, в Соединенных Штатах Америки главный инструмент подготовки населения к чему бы то ни было, кто друг, кто враг, да, чему надо учиться, да, че, в конце концов, что пить по вечерам, это Голливуд. Угу. Вот что на эту тему сейчас говорит Голливуд?
3: Я бы еще вдогонку сказал, что этот самый средний класс на Западе, как нам объясняли классики, он образовался тут только по причине гигантских социальных достижений Советского Союза.
2: Это
3: что
2: правда.
3: Вот у этих вот так, во-первых, не все, наверное, в курсе, что железный занавес придумали на Западе, опускали железный занавес на Западе, чтобы тамошние пролетарии не видели, что происходит в Советском Союзе.
2: И как сейчас,
3: ну, а теперь
2: происходит? Сейчас вот тоже
3: да,
2: самое.
3: Да, да. А теперь Советского Союза нет, и никакой средний класс больше никому не нужен, даже без катастрофы. Он просто не нужен. Больше не надо никого там сдерживать, какие-то эти противовесы создавать. Вот. Про что был вопрос, я забыл,
2: Михаил. Вопрос был, как Голливуд готовит население, чтобы эти люди, которых лишили
3: никак
2: всего, ничего-нибудь не устроили.
3: Никак, все испортилось. То есть когда-то давно, когда в 30-е годы прошлого века, когда бушевала Великая депрессия, они из Голливуда сделали так называемую фабрику грез, где показывали непрерывно страшно веселые фильмы, непременно со счастливой концовкой. Потому что американский пролетарий шел в кино вовсе не для того, чтобы посмотреть художественный фильм «Гроздья гнева» или еще там что-то такое, что его нагрузит какими-то проблемами. Нет. Надо было отвлечься от вот этого безумия, которое снаружи, и тотальный мрак. А здесь поют песни, пляшут, в конце все поженились и счастливы дальше. Вот. Тогда было вот так. В настоящее время там все в разнос пошло. То есть, ну, как известно, Голливудом рулит такая серьезная еврейская диаспора. Рулила. А теперь туда пробрались в промышленных количествах гомосеки, которые все это перехватили и все изгадили абсолютно. Сверху донизу изгадили абсолютно все. И тут уже неважно, какая этническая группировка стояла у руля, потому что фильмы делали добрые, веселые, духоподъемные, а осталось, как на смену этому пришла, какая-то беспросветная мерзость, не несущая ничего для человека хорошего. Я как-то это не побоюсь так сказать, что я уже вообще, наверное, практически прекратил смотреть кино для того, чтобы получить удовольствие. Поскольку я на этом деньги зарабатываю, то я вынужден эту дрянь смотреть. Но это дрянь. Вот, ничего сказать не могу. Ну, вот, нету там ничего духоподъемного.
2: Ну, вот смотрите, я вот помню, да, американские боевички, да, 60-е годы, угу. Это «Дикий Запад», это там «Великолепная семерка», ну, там много угу, всего, угу. Да. А 80-е годы – это, ну, точнее сказать, конец 70-х, да, то есть это кризис 70-х годов, о котором у нас мало известно. Это всякая борьба с засильем злобного государства, это там «Три дня Кондора», угу. Да, где злобные ЦРУшники преследуют честных людей с каких-то своих
3: это
2: целей.
3: С вашего позволения, так сказать, воткну примечание. Они государство ненавидят все. В государстве нет ничего хорошего. Все сотрудники, вот эти вот, всякое там ФБР, полиция и прочее, это безусловные гады. Население их боится, с одной стороны. Во-вторых, ну, а с другой стороны, откровенно ненавидит. Конечно, в США это не так, как во Франции, где во Франции перед полицией у населения просто животный ужас. Боже упаси связываться. Если вспомните какого-нибудь Бельмондо, который непрерывно ходит, всех избивает, а Стрит – это вот типичный французский полицейский. Ну, утрируем, конечно, но вот так. С ними чрезвычайно опасно связываться.
2: Термин
3: «карт-бланш»?
2: Да.
3: Да. термин «карт-бланш» придумали во Франции. Это документ, в который ты, как оперуполномоченный, можешь вписать кого угодно, а с набережной Орфевр выдачи нет. Ну, вот, вот, вот так вот и в США. Повторюсь, государственную власть и представителей государства они остро ненавидят. И я подозреваю, есть за что.
2: Я сталкивался с французской полицией ночью.
3: Так.
2: Ну, в 1995 году или 96-м, сейчас уже не помню. Так. Мы решили из центра Парижа пройти пешком на Монмартр. А угу. Там, если идти напрямую, то ты проходишь через веселые кварталы Сен-Дени и, угу. соответственно, пляс Пегаль. Да, и вот, значит, мы угу. шли по угу. этим веселым кварталам. А мы не очень знали... география. А это еще война в Югославии. Там, значит, во всех заведениях зазывали югославы разных видов и форм, которые, значит, нам на русском языке говорили: ребята, заходите. Вот. Так вот, соответственно, в какой-то момент мы попали в драку. Значит, и приехали полицейские. Было очень интересно с ними поговорить. Они нам четко и внятно объяснили. То есть... Очень говорили: вы что, вы с ума сошли? Это же Париж, тут можно драться друг с другом. Можно драться с ними, показал он на югославов, начальник этого самого патруля. Говорит: можно драться с нами. Приходи завтра, кафе такое-то, мы не на службе. Очень я люблю с русскими гулять, они любят это дело, умеют. Угу. Но это же латины, с ними драться нельзя. У них у каждого нож, он может пырнуть. И уехал.
3: Забота.
2: Забота. Да. И уехал. А там еще была смешная история. Значит, поскольку в процессе драки выпал кошелек, а у наших же людей все деньги наличными в кошельке, деньги выпали, их, значит, ветер так разносит красиво. Выбежали проститутки со всех окрестных домов. И, значит, стали собирать эти деньги и давать нам. И когда, значит, этот полицейский говорит: пересчитай деньги. Если хоть одного сантима не хватает, а тогда еще были франки, если хоть одного сантима не хватает, он так на проституток смотрит, говорит: я им покажу. А проститутки так: ой! И мы сразу поняли, что у них старые отношения. Да. И все эти фильмы по французскую полицию, которые конкретно дружат с проститутками.
3: А вот. Как же? Вот. Это же самая лучшая агентура.
2: Конечно, конечно.
3: Как с ними не дружить?
2: Вот. А потом, значит, он пересчитал, говорит: нет, все на месте. Все на месте, говорит этот полицейский. Я вам все равно покажу. Вот. И потом они уехали. Но я зато понял смысл того, что каждому, кто попадает в полицейский участок, сразу дают по морде. Человек должен понимать, что это плохое место.
3: Плохое.
2: Плохое. Да, вот сюда попадать не надо.
3: Не надо.
2: Вот. Ну вот. Так вот, возвращаясь, 80-е годы, 90-е – это вот крепкие орешки. Угу. Это уже такие вот благородные копы или благородные частные детективы, ну вот-вот-вот-вот. Потом это Сильвестр Сталлоне. Ну, они немножко пересекаются, но хорошо. Сильвестр Сталлоне. А сейчас вот эти все боевики – с этими вот стариками, мы это как-то обсуждали там несколько передач тому назад.
3: Да.
2: Вот. Они, соответственно, это же какое-то душераздирающее зрелище. А главное, они всех приучают к тому, что вокруг сплошные бандюганы, и если не найти какого-нибудь человека из старого, из прошлого мира, то никто тебя не спасет.
3: Ну, по мне, это печаль вообще в целом, так сказать, когда людям показывают, что проблемы можно решать с помощью насилия. Разбить морду, отрезать ухо, прострелить башку, руку, ногу. И все это, естественно, высокохудожественно надо показать, правильный свет, глубина резкости туда-сюда, мозги разлетелись красиво. То есть, как-то это зритель внезапно начинает понимать, что это правильный способ решения проблем. Это категорически неверно. Я, по-моему, уже рассказывал, как-то я читал биографию Клинта Иствуда, где Клинт Иствуд играл там роль такого грязного Гарри, там такой Гарри Каллахан, ирландский полицейский, он там с магнумом чудовищного калибра всех безжалостно стрелял. Так вот, он там запарился просто отбиваться от желающих прекратить все это, потому что ваши фильмы пропагандируют культ жестокости и насилия. Но культ жестокости и насилия в конце концов победил, да.
2: Ну, я-то как раз... Почему это меня так как бы интересует? Mm-hmm. Вот почему. И, соответственно, тема полевых командиров. Ведь что такое полевой командир? Полевой командир – это человек, который институционализирует насилие в своей окрестности. Говорит, типа, ребята, вот я никому безобразничать не разрешаю, да. Все безобразия только от меня. А дальше, да. А дальше он начинает, как вор в законе, быть таким арбитром. Да? Вот если вы хотите
3: порезать... Это неизбежно, да.
2: Это абсолютно неизбежно. Да. Он может быть жестоким, может быть менее жестоким, но все равно насилие он должен... применять, потому что, ну как это, государство – это узаконенное насилие, да? Полевой командир – это тоже де-факто узаконенное насилие. Но эти полевые командиры с точки зрения любого банкира, любого как бы нувориша представляют большую опасность, потому что он может прийти в гости.
3: И придет.
2: И придет. По этой причине идеальная конструкция – это их стравить, чтобы они все друг с другом воевали. Вот типичный пример идеальной конструкции. Да, у меня у товарища, другой товарищ, который, значит, ну, как бы накуролесил, да, в начале 90-х, и купил себе в Колумбии такое ранчо, поместье. Там... после побережья такое плоскогорье, и там, значит, пасутся неисчислимые стада. И он там себе купил. И там вокруг бегают банды. Банды бывают трех видов. Это банды наркоторговцев, банды коммунистические, там, Че Гевары местные, и командос государственные, которые, значит, борются с теми и с другими.
3: И с теми, и с другими. Да.
2: Говорит, коммунистических я не видел, наркобанд я тоже не видел, хотя там они там как-то себя проявляли. А командос к нам приехали. Значит, я был в гостях у своего приятеля. Приехали командос. Мы, значит, там устроили вечеринку. Основной вопрос, который волновал командос. Проблема. Коммунистические, значит, партизаны, их уже две недели никто не видел. Он испугался, не откочевали ли они. Потому что если они откочуют, то их обратно возьмут в город, в казармы. А это совсем не такое приятное времяпрепровождение, как, значит, вот гоняться за.
3: Да, да.
2: Ну, дальше там не важно, как это все происходило, но я просто обращаю внимание. Это вот типичный пример поведения олигархов. Да? Есть три опасные группы. Это, значит, команды, это коммунистические, и это свои же собственные, но под сильным начальником. А своих собственных разогнать нельзя, потому что кто охранять будет?
3: Конечно.
2: Да, но надо их чем-то занять, чтобы они не задались вопросом, а почему у тебя много денег, а у них нет?
3: Но там еще рядом есть такая замечательная страна Мексика. Когда-то в Колумбии был такой Пабло Эскобар, который занимался поставками известного вещества в Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты, как обычно, пытаясь с этим бороться, в кавычках, они... Ну, надо его как-то это убить, вот этого. Вот. И поскольку это низкоуровневая организация, убьешь главаря, все остальное рассыпется. Они очень долго пытались Эскобара убить. Сначала требовали его выдать в Соединенные Штаты. Эскобар всем платил деньги, никто его выдавать не хотел. Когда дурное правительство захотело все-таки его выдать, он позвал из леса коммунистических партизан, такие у них там Сендера Луминоса, светоносный путь, они там маоистского толка. Всего за 4 миллиона долларов партизаны вошли в Боготу, захватили здание Верховного суда, перестреляли всех судей, которые там были, сожгли кучу дел, и, в общем, после этого Эскобара уже решили убивать. Убили, но руками, он был глава медельинского картеля, а убили руками картеля города Кали. убивали. Убили, естественно, ни на килограмм это, поставки в США не сократились. А тогда они решили в Мексике на пунктах перехода все эти Тихуаны, Сьюдад-Хуаресы и прочее, Эль-Пасо. А давайте там убьем главарей мексиканских наркокартелей. И руками американцев фактически с их помощью их убили. И тогда поднялось такое, что никто даже предсказать не мог. Потому что освободились должности этих наркобарыг, которые держат пограничные переходы, где просто миллиарды долларов крутятся. Ну и тут, приготовьтесь, внезапно увидев, какие там деньги, и полиция, и тамошние командосы, а что мы, какие-то мы чужие на этом празднике жизни. Там миллиарды баксов, а тут фигня какая-то, а мы что-то там ловить должны. Давайте мы свой картель организуем, какой-нибудь там этот Лос-Сетос и прочее. Давайте свой картель организовали. Здесь полицейские, здесь военные, это мощнейшие структуры, которые в этом грабеже и безобразии участвуют вот на общих основаниях. Оно и там будет так же, потому что, а что смотреть-то, вы тут деньги наживаете, а я почему-то должен быть вот честный. И законы какие-то соблюдать. Вы идиоты, что ли? Мы не такие. Мы тоже будем всех убивать и грабить. И будут, да.
2: Вот. Вот. И вот все дело в том, что это вот вещь, которую я все время пытаюсь объяснить, а мне не верят. Дело в том, что бедным государство не нужно. От государства один вред для бедных. Оно да. ничего не дает, да. а только, значит, сплошные неприятности. Да. Богатым государство тоже не нужно. Они свои проблемы решают сами. Государство да. нужно среднему классу, потому что у них есть какое-никакое активы, джип энд домик, но нету да, собственного да, да. ресурса, да. чтобы его защищать. Значит, нужно государство, которое будет их защищать. Если они ликвидируют угу. средний класс, то исчезает тот слой, который вообще в нем заинтересован. Ну и тогда, естественно, начинают сюда образовываться полевые командиры, которые приходят в гости к богатым и говорят, uh-huh. надо делиться. Вот. И вот я вот никак не могу понять, я думаю, мы это после перерыва обсудим, почему вот эти вот придурки, которые, собственно, олицетворяют собой государство, этого не понимают, что их, с них Нет. же начнут. Вот это вот вещь.
3: Я думаю, понимают. Понимаю, сделать ничего не могут. Это уже, так сказать, объективно идущие процессы, которыми они не управляют и не могут управлять. Поэтому что делать, не ясно. Вот сидим и ждем.
2: Ну, не совсем.
3: Как там у, как его, у доктора Айболита? Мы лежим и умираем. Помните там мартышки? Да. Вот так эти. Давайте прервемся, Михаил Леонидович.
2: Давайте, да.
3: Давайте прервемся.
2: Перерыв.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Казань, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Организации договора о коллективной безопасности. Заседание стартует 10 июня. Лавров, как ожидается, проинформирует на нем коллег об инициативах, которые направлены на реализацию приоритетов текущего российского председательства в организации. Боевые действия для Владимира Зеленского похожи на казино, где на кон ставятся жизни миллионов людей, а обещания мира конвертируются в миллиарды долларов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, в Лондоне Зеленский с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса. При этом она выразила уверенность, что, цитата, «банковой банковать уже нечем, поскольку заложено все на несколько поколений вперед». На Украине предприниматель, который занимается международными перевозками, помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации и вывозил их в Молдавию под видом водителей, сообщает Главное управление полиции в Одесской области. По информации ведомства, предприниматель фиктивно устраивал мужчин в качестве резервных водителей. Информацию о трудоустройстве наносил в государственную онлайн-систему, которая позволяет военнообязанным законно пересекать границу. Мужчины выезжали с Украины вместе с настоящими водителями и не возвращались. Предпринимателю предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, а также неправомерном изменении информации в автоматизированных системах. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения. Челябинская область в 2026 году ожидает, что регион посетят более 2 миллионов туристов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Он отметил, что один из таких заповедников Ильменский, который в 1920 году по декрету Владимира Ленина был одним из первых созданных в России. Кроме того, глава региона рассказал, что в Челябинской области очень много интересных мест, которые можно посетить и увидеть собственными глазами. В том числе город Златоуст, гравюры на стали и горнолыжные курорты. Попугай какаду Кеша из самого большого в России парка птиц, расположенного в Калужской области, будет встречать гостей стенда региона на форуме «Путешествуй», рассказала пиар-директор Центра развития туризма «Калужский край» Полина Дикова. Она отметила, что в делегацию области на форуме входит множество ярких региональных предпринимателей, рестораторы, ремесленники, авторы уникальных сувениров, деятели искусства. По данным Министерства культуры и туризма области, в целом концепция стенда региона построена вокруг образа калужской и тарусской перевити, традиционной вышивки. Международный туристический форум «Путешествуй» пройдет в Москве с 10 по 14 июня. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
8: Возвращаемся в студию. А, Дмитрий Юрьевич, ну вот давайте пофантазируем. Я, кстати, не согласен с тем, что они бы и рады что-то сделать, но не могут. На самом деле могут, но не хотят. Я объясню вам, в чем дело. А если вы посмотрите на то, с какой скоростью растут богатства богатых, то вы увидите, что они растут сильно быстрее, чем падает, ну, как бы уровень жизни бедных. То есть теоретически можно попытаться, ну, условно говоря, в современной финансовой модели деньги, которые получают бедные, чтобы стать средним классом по потреблению, они сразу же перекочевывают в финансовый сектор, больше их уже нету в игре, и по этой причине приходится снова печатать деньги и повторять эту операцию. Печатаем деньги, деньги попадают в бюджет, из бюджета идут на стимулирование спроса, спрос прошел, деньги попали в финансовый сектор, все. И на самом деле сделать так, чтобы деньги из финансового сектора попадали тоже в бюджет, теоретически возможно. Но этого никто не делает.
9: Почему?
8: А, ну, я тут вижу один главный, так сказать, одну базовую причину. Но я могу ошибаться. Причина вот какая. Когда у вас экономика потребления, то главный тот, кто может дать потреблять. То есть тот, кто контролирует деньги. Вот если вы вспомните СССР, то профессия бухгалтера была малоуважаема. Ну, типа, низкооплачиваемые. То есть, нет, были, серьезные люди, там, главные бухгалтера объединений, там, министерств и так далее, но это были, но их были единицы. А в общем и целом бухгалтеры были людьми, ну, в общем, ну, как бы, не то чтобы неуважаемыми, нет, их уважали, но в целом их статус был не очень высок. А сейчас банкир-то, да, я даже помню момент, как это произошло, поскольку мы с вами уже помним, на начало 90-х, когда банкиры вылезали из бухгалтеров, из финансистов, вот отсюда. А люди еще не понимали, что там... А потом уже стало понятно, да, что если ты там устроил дочку операционисткой, то все, да, значит, жизнь состоялась.
9: Удалась.
8: Да, удалась.

0: это актив. То есть, если мы эту систему разрушаем, то банкиры перестают быть главными. Им это не нравится. Они хотят продолжать всех контролировать через рост долга. И по этой причине они категорически возражают против того, чтобы у них отбирали вот эти вот богатства. Это же эффективные богатства, это рост долга. Ну, то есть, что такое там капитализация, там, у, там Илон Маск, там, сейчас вот он выйдет на IPO, и у него будет там триллион долларов. Это же
1: и
0: не
1: станет триллионером.
0: Триллионер. Да. Это же не живые деньги. Это же капитализация. То есть, у него есть пакет акций, который оценивается в триллион. Правда, его нельзя продавать, потому что как только ты его начнешь продавать, тут же цена резко упадет, потому что иначе ты его не продашь. Такого количества денег ни у кого нет. Вот. Так вот, эти люди не хотят терять власть. И поэтому проблема бедных, проблема исчезновения среднего класса, она из экономической превращается в, даже не просто в социальную, в политическую. Потому что власть – это политика. И при этом сразу же возникает целая куча тонкостей. В том числе, кто самый, какая самая страшная угроза для банкира? Вот чего они боятся больше всего? Войну они не боятся. Они сами не воюют.
1: Да.
0: Более того, война – это место как счастья, потому что государства начинают брать в долг у банкиров. Это же просто вот, ну, вот это счастье. Вопрос. Чего же больше всего банкиры боятся? Они больше всего бонапартизма. Бонапартизма. Что придет такой молодой генерал со своим там, батальоном. Ну, у него как бы генерал, у него немножко больше, но вот таких вот верных у него батальон. Да. И он придет в банк и скажет банкиру: деньги. Давай, помните, как в «Брат 2», да? Деньги. Давай. И ты не можешь ему ничего возразить, потому что на всех, во всех выходах стоят его ребята с пушками. И что тут сделаешь? И надо отдавать. Дальше можно объяснять, что вот, что-то не завезли, что контрагенты кинули, в кассе ноль. Ну, тогда будут использованы разные подручные средства, малоаппетитные, которые мы не будем сейчас напоминать нашим слушателям. Вот с этим же... И вот меня потрясает, что они этого не понимают, что надо чуть-чуть поделиться, чтобы снять проблему. Вместо этого они сами идут фактически под нож.
1: Может, они считают, что вот сейчас вот еще чуть-чуть, а там уже прекратим, да. Вот сегодня нет, завтра да, нет, но все-таки лучше послезавтра, и вот так вот. Это же, как мне кажется, это чисто человеческое. А нас не тронут, а лично меня пронесет, а я не такой. Как это не такой? Как есть известная присказка: не умничай, поумней тебя есть, а в крестах сидят. Так вот и эти умничают, проскочим, еще чего-нибудь. Ну, ситуация-то безрадостная, я полностью согласен.
0: Ну вот, и при этом, соответственно, ну, я же, вот, в отличие от вас, я эту всю ситуацию видел только там в кино, в книжках, да? Вы ее видели, так сказать, в натуре.
1: Ну, и... многие видели, да.
0: Ну, многие, не только, нет. Я просто говорю, что я не видел, да. Ну, и по этой причине я не понимаю, как можно игнорировать вот эту вот ситуацию. Ну, вот аналогом, значит, вот этих вот богатеев в 80-е годы были цеховики. Вот они знали точно, что бандитов надо бояться.
1: Ну, тогда бандитов не было, тогда были воры, все цеховики по дворами трудились.
0: Под дворами, да, а воры под КГБ. Да. Давайте смотреть правде в глаза.
1: Ну, в КГБ деньги не носили, нет.
0: В КГБ тогда деньги не носили, да. Вот. Но сейчас они сваливаются в нашу же ситуацию 90-х годов. И вот меня поражает, насколько они этого не понимают. То есть они, видимо, искренне убеждены, что у них денег столько, что никаких нет проблем. Я напоминаю, что, значит, министр финансов

0: Соединенных Штатов Америки, Бессент, тут неделю тому назад сказал о том, что он конфисковал $1 миллиард, находящихся на криптосчетах Иран. Это замечательная вещь, потому что это означает фактически, что они контролируют криптокошельки.
1: Конечно.
0: Кто-то скажет, да нет, это невозможно, у биткоина открытый код, туда-сюда. Ребята,
1: детский сад.
0: Если АНБ умеет вскрывать содержание криптокошельков, то в этом случае вам не нужно ничего, они просто блокируют транзакции. То есть у вас как бы вроде бы есть... Но сделать вы с этим ничего не можете.
1: Да.
0: Кто-то скажет, у меня холодный кошелек, туда, разумеется. Вы можете с этим холодным кошельком сидеть до скончания века. Но как только вы его включите, тут же, значит, загорится красная лампочка у кого-то.
1: Да.
0: И даже не на компьютере АНБ, а у искусственного интеллекта внутри компьютера. И он вам все заблокирует. Более того, сразу же выйдет срочная группа тревожная, которая, значит, будет вас ловить. Потому что они
1: я
0: точно...
1: Я помню, не так давно в солнечной Австралии среди тамошнего преступного элемента распространился некий мессенджер, который, там братва друг другу передавала, он строго секретный, специально, чтобы от мусоров затаиться, никто ничего не видит, никто ничего не знает. В общем, они все там вели секретную переписку в этом мессенджере, а в конце концов выяснилось, что это австралийские менты с помощью американского ЦРУ сделали специально и им вбросили, чтобы они там понаписали всякого. Всех, естественно, посадили, как нетрудно догадаться, ну, кого было за что сажать. То же самое все эти черные интернет, темный, там, Тор, еще, это где малолетние идиоты резвятся. Он для чего? Ну, он для всяких серых схем под контролем государства. Какие-то эти биткоины, вы что, на полном серьезе считаете, что ли, что спецслужбы не имеют туда доступа и не видят? Оно, с одной стороны, надо этим самым спецслужбам, потому что надо как-то подпольно продавать оружие, наркотики, наживать с этого деньги, которые пойдут на добрые демократические дела, безусловно. Ну да, и вам там в углу где-то разрешают резвиться до тех пор, пока не появится интерес, настоящий интерес. После этого ничего вы оттуда не вынете никогда, как будто бы у вас ничего и не было. Отнимут все подчистую, потому что им нужнее. А у вас, как баранов на стрижку привели, вот, хорошо, если не съедят, да.
0: Ну, вот этот вот банкир, да, у которого, пускай у него там личных денег 2 миллиарда, хотя по большей части это капитализация его акций, которые находятся где-то в каких-то компьютерах, там, в каких-то там хранилищах и т.д. и т.п. Но он что, этого не понимает?
1: Я считаю, повторюсь, что это чисто человеческое. Мы проскочим, нас не коснется. Это чисто человеческое, когда ты сам себя убеждаешь, что ничего плохого вот лично с тобой случиться не может. С кем-то, да, с тобой нет. Вот так, наверное.
0: Ну вот меня это на самом деле поражает. Кто-то говорит, надо хранить дома золото. Я вот так себе и представляю. Ты хранишь у себя золото, и в этот момент к тебе приходят, значит, полевые командиры, которые начинают говорить, я это золото замаскирую. Да. А у них там паяльники, утюги.
1: Это
0: вещи...
1: Криптоанализаторы, да.
0: Криптоанализаторы, да.
1: Мне в этом аспекте все время интересно другое про золото. Ну, хорошо, запас ты там 10 килограмм условных, да. Ну, наверное, ты его тратишь. Собираешься, да, оно же тебе нужно не для того, чтобы лежало там в подвале закопанное, а для того, чтобы на это жить. Ну, расскажите, пожалуйста, куда вы пойдете со слитком, например, или с монетой?
0: Это надо монетку.
1: Это же...
0: Черный рынок
1: есть всегда. Это как средние века, где Ну, золото использовалось только в государственных расчетах. Не стоит корова столько денег, чтобы ты с золотой монетой ходил. И вот ты пойдешь на рынок, я не знаю куда, с золотой монетой. Люди, которые золото у тебя скупать будут, они имеют хорошие преступные связи. И они сразу на тебя покажут пальцем, вот этот вот у него есть. И вот уже последствия, вот к тебе придут. Да. Вопрос, а зачем ты его копил, зачем ты его прятал, как ты им расплачиваться будешь. Ну, это же не смешно просто.
0: Это не смешно. Вот и вот то, что этого не понимают, вызывает у меня просто дикое совершенно удивление. Просто дико. Вот, кстати, сейчас никакие не нужны утюги и паяльники. Приходит милый доктор, делает тебе совсем не больный укол. И ты где-то минут 20 рассказывает, честно отвечаешь на все вопросы, которые тебе задают. Более того, у тебя даже не будет последствий для здоровья. Ну, только не будет у тебя уже.
1: Про нынешние не знаю, но совсем недавно доктор нужен был специальный, потому что подохнуть от этого было очень-очень просто. Это специфические лекарства. Но наука не стоит на месте. Наверное, уже что-то хорошее изобрели, да. Более эффективное. Хочешь, не хочешь, все расскажешь, да.
0: Ну вот. Так вот, вот у меня, соответственно, имеется абсолютное непонимание того, как эти люди... Ну, собственно, меня-то это все интересует, потому что вот мне говорят, вот, как бы, лидеры Евросоюза хотят нам объявить войну. Я на это немедленно задаюсь вопросом. А какая у них цель? Какой у них образ победы? Мне говорят, надо нас победить. Я говорю, вот тут есть маленькая тонкость. Вот в части образа победы. Он на самом деле совершенно не в том, чтобы победить нас в войне. Это невозможно. Их образ победы состоит вот в чем. Это на самом деле использование тех самых паяльников, да, для работы с некоторой частью российской элиты, которая свои авуары, а иногда и детей, и внуков, держит там. То есть она фактически говорит следующее. Ребята, если вы сейчас не сдадите страну вместе с тем человеком, которого мы сегодня не называли, который спас ее в начале 2000-х, то в этом случае мы у вас отберем все. А война нас не волнует, потому что воевать будем не вот сейчас. Воюют русские против русских. Просто те русские, которые там называются украинцы, и это идиотизм. Потому что те, которые настоящие хохлы, они практически не воюют. Они в лучшем случае стреляют в спину тем русским, которые воюют на той стороне фронта.
1: Да.
0: А вот, соответственно,
1: это их национальное, да.
0: Да. А вот, соответственно, есть еще целая куча раз, поляки будут воевать. Хотя в Польше уже есть люди, которые говорят, не надо. Да? Ну, вообще, если говорить об уровне самосознания польского народа, он очень высок. То есть они очень хорошо понимают, что реально происходит. Но есть еще целая куча разных придурков, которые готовы за этих воевать, за банкиров, включая своих, немцев, французов, ну и так далее. И вот, соответственно, к сожалению, вся как бы коммунистическая пропаганда, которая, как сейчас выясняется, говорила чистую правду, она как-то вот утратила свою эффективность. Хотя говорят, что в последнее время стали появляться люди, которые стали к этой теме возвращаться. Но вот это вот отсутствие трезвого взгляда, в том числе на них. Вот мы понимаем, что они сами рушат тот суп, на котором они сидят, но при этом они дурят еще и наших вот этих вот, ну, как бы наших там спорно, да?
1: Да им деваться-то некуда. Нашим-то куда деваться? Напомним, как говорил Збигнев Бжезинский, если деньги вашей элиты лежат в наших банках, то это, наверное, уже не ваша элита. То, что обезжиривать в первую очередь будут чужих, и это никаких сомнений не вызывает. Да, отнимут все. Движимое, недвижимое, вообще все.
0: И эти тоже не понимают. эти
1: да,
0: тоже,
1: да, в общем-то, правильно сделают. А не надо там ничего покупать было. А зачем вы там покупали? Вон на Алтае покупайте или на Сахалине. Да, вот там нормально
0: про Сахалин,
1: свою страну
0: про Сахалин. У нас еще да. осталось там 6 минут. Дмитрий Ильич, про Сахалин. Расскажите нам, как там?
1: Там хорошо. Как? Мне понравилось. Там было холодно, к сожалению,
0: какая
1: плюс
0: на
1: 5 градусов.
0: На острове погода.
1: На острове нормальная погода. Он какой-то жутко травяной край. Там такие лопухи растут. Прям это, чувствуешь себя незнайкой, потому что ну, это общество гигантских растений, какие-то сумасшедшие совершенно лопухи. И это, как мне сказали, они 2,20 вырастают в среднем. Покруче нашего борщевика. Борщевик там вообще вот стволы засохшие с руку толщиной, гигантское что-то, трава какая-то несусветная. А так, ну, вроде средняя полоса, а вроде и нет, не похоже. Рыба всякая проживает в реках. Реки, правда, мелкие, такие каменистое дно, мелкие, поэтому там моторные лодки только на водометных двигателях, mm-hmm. без пропеллера, без этого, без винта, иначе все обломаешь. Но носятся, мое почтение, там через всякие пороги туда-сюда. Я поймал здоровенного лосуся, не буду показывать какого, вот, но только одного. Местные специалисты... А, таймень, Дементий попал, тайменя поймал, но вот такого так, совсем маленького, да. Он надеялся выточить килограмм на 20, наверное, но не получилось. Местные специалисты сказали, что когда холодно, рыба, она просто ничего не ест. Ей тоже холодно, она теряет аппетит, поэтому как-то так. Неактивно.
0: Маленьких рыб... интерес к жизни.
1: Да, маленьких рыбешек много наловили, всех съели, естественно, очень вкусные, вот, очень вкусные. Лететь далеко, одна беда, туда 8 часов лететь, но зато самолет большой, этот импортный, который там Airbus или кто-то, я уж не помню. Спать можно 8 часов, я продрых, пока туда летел, я всю дорогу проспал, обратно тяжелее, пересадка в Москве, потому что только из Москвы, а потом в Питер я уже как тряпочка домой прибыл, ничего не соображая, вот, полеты вот эти, они все портят, так я считаю, пора телепорты уже разработать.
0: А по морю вы как бы там не ходили? Рыбу морскую
1: нет,
0: не ловили?
1: Нет, сейчас холодно. Ну, да. Говорят, что там обнаружились внезапно. Для меня тоже странно, но внезапно обнаружилось, что где-то рядом там резвится тунец, и народ ездит, ловит тунцов. Тунцы какие-то там, ну, как обычно, килограмм по 200, то есть они огромные, просто как кабаны какие-то подводные.
0: Я ловил тунца, вот, но вот, так, вот я покажу, вот такого, такого. Вот, несколько штук поймал на этом самом, на Тенерифе, между островами Тенерифе и это самое. Вот. Ну вот, и, соответственно, ну, он был маленький.
1: Угу. Вот. Но съедобный.
0: Но вкусный. Вот. А источники там есть или они только на Курильских островах? Теплые, горячие.
1: Наверное, есть, но я не видел. Медведи там есть. Вокруг лагеря ходил медведь, наоставлял следов, а когда улетели, он еще и кого-то там сожрал, говорят. Я не видел, участия не принимал, не то покусал, не то сожрал. В общем, медведи лютуют, надо с собой возить ружье, у нас ружье было, естественно, с собой, у нас там электрогенератор всю ночь урчал, прожектор наверху висел, и, в общем-то, вот. Прохладно, я доложу, в палатках спать, но у нас были с собой... тепловые приборы, которые нагоняли теплый воздух. Я немедленно вспомнил Советскую армию, где у меня были валенки, ватные штаны до груди, такие ползунки, мега-куртка, шапка какая-то зверская. Зимой спать, в машине спать невозможно, холодно становится сразу никак. Никакая одежда на морозе не согреет, если не двигаешься. Ну, а дрова рубить все время невозможно. Вот, но новые технологии, спальные мешки, доложу. Я первый раз забрался в новый спальный мешок, очень хороший, очень просто, греют очень хорошо.
0: А, как бы,
1: в общем, сплошное удовольствие.
0: Может быть, медведи просто было холодно, и он тоже хотел в палатку.
1: Возможно, но я свой мешок никому бы не отдал, даже медведю.
0: Понятно. Ну, как бы, что тут можно сказать? Жаль, что мы с вами не пересеклись в городе Петербурге.
1: Да.
0: Вот.
1: Но я хоть убежал от этого, от ПМЭФа, это от МЭФа, было да. хорошо. Тут же дурдом, это ж как его, как это, у десантника выходной, как у лошади свадьба. Морда в цветах, а противоположное место в мыле. Так для местных, ну это ж невозможно. Все перекрыто туда, эти дорогие гости сюда.
0: А вот это вот вещь, которая на меня произвела неизгладимое впечатление. Я приехал в Питер днем в субботу, это последний день. МЭФа обычно в этот день, ну, как бы активность такая, потому что все в субботу вечером, вечеринки там туда-сюда, гости ездят. Пустой город, Дмитрий Ильич, вообще пустой. Правда,
1: ну, слава богу.
0: Ходил слух, что они все разбежались в пятницу, как только, значит, начальник произнес речь, они все тут же разбежались, потому что обещали налет. А налет был в ночь с пятницы на субботу. Вот. Может быть, поэтому. Ну, впрочем, ладно, бог с ним. В общем, мы с вами оба рады, что не попали на это грандиозное мероприятие.
1: Все живы-здоровы, несмотря на налеты, мы этому тоже рады. Хотя налетом пора положить конец уже. Сколько уже можно. Пора. Спасибо, Михаил Леонидович.
0: До свидания всем.

0: кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, столько же в Уфе, Челябинске и Перми. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, чем закончилось обнаружение подозрительного предмета под автомобилем в Москве. Армянская оппозиция заявила, что выборы в парламент прошли с нарушениями. Российских спортсменов допустили до международных соревнований с флагом и гимном еще в одном виде спорта. Об этих и других темах подробнее далее. Подозрительный предмет был обнаружен под автомашиной на юго-западе Москвы. Он был проверен и обезврежен. Пострадавших нет, сообщает Следственный комитет России. По данному факту проводятся следственные и процессуальные действия. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американский вертолет, который ранее упал у берегов Омана, был сбит Ираном, и Штаты обязаны будут на это ответить. Как ранее сообщило Центральное командование вооруженных сил США, вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Оба пилота были спасены примерно в течение 2 часов. Их состояние оценивается как стабильное. Парламентские выборы в Армении прошли с тотальными нарушениями, заявил пресс-секретарь, возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, партии и предвыборного блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян. В частности, она напомнила, что после 19 часов по московскому времени, когда должны были закрыться избирательные участки, на нескольких из них все еще проводилось голосование военнослужащих, которых привезли туда якобы намеренно. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про возможное участие бывшего вице-президента Камалы Харрис в президентских выборах США. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Харрис подумывает о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2028 году. Но некоторые бывшие сторонники относятся к этому без энтузиазма, несмотря на ее известность и опыт в качестве второго лица государства. «Команда мечты», — написал Дмитриев в соцсети X. Почти 1500 заявок от ученых из 52 стран было получено за 3 сезона национальной премии «Вызов». Международный статус позволяет привлечь в Россию талантливых исследователей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что поддержка российских ученых способствует популяризации науки и повышению престижа этой профессии. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица объявил о начале съемок фильма по мотивам повести «Последний срок» советского и российского писателя Валентина Распутина. Он уточнил, что идея его картины в том, что во время морального распада общества через образ матери возвращается и проявляется сила семьи и всего того, цитата, «что было стоящего в прошлом». Конец цитаты. Будущий фильм получил название «Чуружанка», что означает «жительница Чуруга». Международная федерация парусного спорта допустила российских юниоров до участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте Всероссийской федерации парусного спорта. В турнирах с национальной символикой смогут принимать участие российские спортсмены до 23 лет включительно. Также Международная федерация отменила все санкции в отношении спортсменов из Белоруссии. Сборная России, составленная из игроков до 21 года, обыграла олимпийскую команду Ирака во втором из 2 запланированных товарищеских матчей по футболу. Встреча прошла в турецком Манавгате и завершилась со счетом 1-0 в пользу россиян. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как у нас с вами происходит это по вторникам вечерами, мы с вами починяем примус, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Вы пока не жаловались, может быть, не передавали. Слава богу, я очень рад. Спасибо вам большое за отсутствие жалоб. Сегодня не исключение, но, опять же, печальный недосмотр. Почему это происходит только в первый раз? Сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Турко, главный редактор всего большого издательского дома «Альпина Паблишер», да, или как называется?
3: Не, правильно, да? Я сейчас одной части еще. Издательского
2: хорошо.
3: «Альпина».
2: Хорошо, «Альпина Паблишер», да. Ладно, «Альпина Паблишер». Ну, кроме всего прочего, еще и профессор Высшей школы экономики и так далее, и так далее, и многие другие
3: титулы. Кандидат наук, но не профессор.
2: Ну, ладно, ну, ладно.
3: Думаю, мимо проходили просто школу.
2: Сереж, привет.
3: Привет.
2: Сереж, привет. Говорить мы будем про писательство, про издательство, про то, куда мы все это дело вот у нас сейчас идет. Тем более, что у нас есть такой приятный ежегодный повод в виде 6 июня, дня рождения нашего всего яркого солнца русской литературы и поэзии Александра Сергеевича Пушкина и дня, собственно, русского языка. Но вспомним мы, наверное, все-таки не Александра Сергеевича Пушкина, которого вспоминали все, а испытывая некие там какие-то воспоминания, сантименты от моей прошлой работы в Россотрудничестве, я бы вспомнил с вами Чингиза Айтматова. Чингиз Айтматов – это величина первой, так сказать, первого порядка в Киргизии, ну и в русскоязычной литературе, безусловно. А русская литература, как недавно Кустурица нам объявил, как русская культура на Питерском международном экономическом форуме является неотъемлемой частью европейской культуры и так далее, и так далее. Так вот, Чингиз Айтматов – интереснейший совершенно персонаж, несколько цитат из которого я вам приготовил специально. Вот у него на «Нонфикшн Москва» в 2006 году, сам Чингиз Айтматов, к сожалению, скончался в 2008, была презентация его романа «Когда падают горы». И там он сказал следующее. «Когда спрашивают, на каком языке я думаю, то даже не знаю, что ответить. Оба этих языка для меня, как правая и левая рука, это дар истории, дар судьбы. Хотя писать на русском для меня лучше с практической точки зрения. С него быстрее делают переводы на японский, немецкий и другие языки». Дальше. «От русского языка мы не должны уходить. Это будет невосполнимая потеря». Это такой интересный привет в адрес людей, которые в Киргизии в том числе пытаются сейчас иногда, изредка, и слава богу, что их давят, этих людей, честно вам скажу, проводить какие-то языковые патрули, бороться там с русским языком и так далее. Чингиз Айтматов великий, на самом деле, писатель, замечательным русским языком. Было много рассуждений о том, насколько его писателем сделали его переводчики, например, госпожа Дмитриева, которая переводила его ранние произведения. Но судя по тому, что дальше сам Чингиз Айтматов начал писать просто прямо на русском языке, и качество его литературы никак не упало с тех пор, как его переводили на русский язык, то есть мы можем все-таки сделать довольно уверенный вывод, что Чингиз Айтматов сам по себе был выдающимся писателем. Но с точки зрения многих националистов, в том числе и в Киргизии, в Кыргызстане, как сейчас принято говорить, он фигура противоречивая. О нем говорят, в том числе, как, ну, почти, не используя эти самые слова, конечно, национал-предатели, поскольку он все-таки выбрал писать на русском языке, хотя всегда отстаивал киргизский язык и приоритет киргизского языка еще в позднем Советском Союзе, говоря о том, что вот каждая нация имеет право развивать, продвигать и так далее свой национальный язык, но, тем не менее, русский – это язык большой литературы. Чем он киргизским националистам не мил. И с этой точки зрения для вот этих самых, вот этой самой национально озабоченной публики в Киргизии, в Кыргызстане, это человек на разрыв шаблона. Потому что, с одной стороны, а кто еще может представлять собой киргизскую культуру, киргизскую литературу, как не Чингиз Айтматов, это первой величины человек. А с другой стороны, человек, который пишет на русском языке в первую очередь. Вспоминаем сейчас украинцев, горестно вздыхаем. Но первый же вопрос, собственно, который я Сергеевичу Турко хочу задать. Скажи, пожалуйста, дорогой, а вот русскую классику сейчас вообще издают? Или все-таки это такой, знаешь, аттракцион? Вот,
3: русскую классику не только издают. Русская классика сейчас...
2: Ну, Айтматов это русская классика?
3: Смотри, давай определимся по понятиям, да? русская литература – это та, которая написана на русском языке, первично.
2: Вот. Так, да, согласен.
3: То есть, грубо говоря, если Чингис Айтматов пишет на русском языке, он при этом становится русским писателем, будучи при этом киргизом. То есть мы определяем, и в издательстве, мне кажется, вообще культурные люди все понимают, по носителю языка. На каком языке ты пишешь, на каком языке ты думаешь, той культуре ты в каком-то смысле принадлежишь. И, безусловно, ты очень хорошо затронул эту тему и употребил Кыргызстан. Это то, что мы, мне кажется,
2: я
3: должны...
2: Я сказал Киргизия и я Кыргызстан.
3: Я понимаю, да, но да. Это как бы некое издевательство, считаю, над русским языком, когда мы принимаем языковые обычаи других стран. Мы же не говорим... Лондон. Говорим Лондон.
2: Ну,
3: хотя
2: говорим,
3: там будет
2: да,
3: Лондон.
2: Правильно, да. Да, да.
3: А, ну, как бы у нас другой язык. У нас буква «и» не принято. И не надо это
2: да,
3: говорить.
2: Да, мы же
3: при всем уважении. При всем уважении, да, ко всем народам.
2: Да.
3: Но это такое свойство империи. Это хорошее свойство, когда русская культура помогала и пестовала, по сути, все национальные культуры. И мне кажется, что если бы не советский проект, да, то вряд ли бы многие народы нашей бывшей империи Советского Союза имели бы такую литературу, по крайней мере, в широком смысле слова, да?
2: Сереж, извини, сразу цитата в добавку к тому, что видишь, то, что сейчас Айтматову многие национально мыслящие киргизские вот эти товарищи, националисты, имею в виду, простить не могут. Это его статья «Человек между двумя языками». Газета «Советская Киргизия». Я сейчас должен говорить голосом Левитана, который работал в нашем здании. «Советская Киргизия». 17 сентября 1967 года. Родной язык – это мать, перед которой существуют определенные обязанности. Вместе с тем невозможно развивать духовную культуру наций без активного использования достижений более высокоразвитых культур. То есть он говорил о русском языке, русской литературе, русской культуре как более высокоразвитой культуре по отношению к киргизской. Как такое можно простить, собственно, главному киргизскому писателю? Ужас какой!
3: Можно считать так, а можно считать, что это как раз помощь в развитии культур
2: да,
3: всех безусловно. Народов.
2: Да, конечно.
3: Мне кажется, в этом вообще никаких споров
2: да,
3: нет. А отвечая на твой вопрос, именно русская классика сейчас какое-то возрождение имеет.
2: Так.
3: Очень популярные и «Горе от ума», и Достоевский, который тоже наше все, и Толстой.
2: Ну, слава богу, там авторские права не надо очищать.
3: Это да, но не поэтому. Люди-то покупают не потому, что это сильно дешевле, это не дешевле.
2: А староизданного не хватает, что ли?
3: Я вообще любитель староизданного.
2: Но вот это вот листаешь,
3: да,
2: и пахнет,
3: да, это бумага, вот да. На Алибе где-то купить, значит, да. Эти самые коммунистические штуки да. И так далее. Что запах, это высокая печать, это интересно. Но молодое поколение не покупает, им хочется в современном оформлении. И возникает такая вещь, что, как бы, грубо говоря, новое прочтение. То есть, как бы книга выглядит современно, ты читаешь старый текст, проникаешься редким для современной литературы качественным языком, без избыточности. Без каких-то длиннот, без натужного экспериментирования с какими-то формами. Ну, условно, не Пелевин, да? Просто обычный, хороший русский язык. И мне кажется, что за этим спросом идет, вот, сидит такая тяга к качественной литературе.
2: Ты сейчас сказал, что есть некое возрождение, да, русской литературы, если я правильно тебя понял.
3: Ну, падения особого
2: да?
3: не было, но
2: ренессанс
3: я вижу прям,
2: да?
3: Да, продажи хорошие
2: очень. Часто говорят, у меня здесь починял примус со мной многие, в том числе и писатели, писатели руками, которые пишут тексты прямо, да, вот не то, что мы с тобой сейчас разговариваем, которые говорили, что... Некое возрождение литературы происходит в кризисные моменты истории Отечества. Сейчас у нас идет война, специальная военная операция. И страна проходит через испытания, народ проходит через испытания. И с этим они связывают то, что русская литература... Поэзия уж точно, потому что такое количество поэтов, которые собирают, ну, ну не стадионы, но залы точно. Совершенно такого я не упомню, да, с каких-то там времен еще там оттепели... Хрущевский, может быть, да, Евтушенко, Ахмадулина и так далее. Вот сейчас снова это происходит. А с чем ты это связываешь? Почему это так?
3: Ну, я пока не знаком с тем, что такая популярность у поэтов именно фронтовых-то получается, да?
2: Ну, в том числе.
3: В том числе. Дай бог, если из этих поэтов вырастет какой-то новый Твардовский, дай бог. Потому что, конечно, тяжелые времена должны создавать какие-то великие произведения. Но самый парадокс, мне кажется, что в России сложно вспомнить, когда у нас не было тяжелых времен. В целом, если глобально. Понятно, что это некая акцентуация,
2: особый случай. Кто-то сейчас тебе расскажет про благословенные 90-е.
3: Нет, я помню прекрасно 90-е годы. Да,
2: это был сарказм, извините.
3: Как бы нового мира, но это... Да,
2: когда все было жестко, да. Плохо, но литература была дофига.
3: А литература была дофига, но если, вот грубо говоря, после 90-х годов, давай вспомним, прошло, по сути дела, почти больше 30 лет.
2: Так. Да? Ну, говорят, сытые 2000-е, нулевые.
3: И какие великие произведения кинематографа, литературы в это время были созданы? Ну, очень сложно представить. Кино,
2: слушай,
3: брать
2: всегда
3: массовое,
2: вот это
3: очень
2: манипулятивный
3: сложно.
2: Вопрос, который меня в тупик меня ставит.
3: Я говорю про то, что времена, когда тяжелые, особенно тяжелые, особенно иногда и даже пробиться сложно писателю, да, в советское время было. Но каким-то образом там возникали гениальные произведения. Вот я сейчас с тобой вспоминал и Тарковского в том числе, да, которого не очень-то любила номенклатура.
2: Хорошо, брат.
3: Брат два, хорошо, редкий случай.
2: Сколько я просто сейчас уже испытал вдохновение, но я думаю, что если я напрягусь, то я что-нибудь еще таки вспомню.
3: Может быть, может быть.
2: У нас такой с тобой, мне кажется, пессимистичный взгляд такой.
3: Ну, вы возраст, во-первых, не молодой.
2: Шам-шам,
3: немножко.
2: Да, шам-шам.
3: Вот, но я очень хорошо, очень рад тому, что сейчас люди читают русскую классику, потому что, видимо, русская классика действительно всегда находится ответ на вопрос, который и сейчас происходит. Про смысл жизни, такие они душевные такие, да, постоянные душевные метания какие-то, да, то есть русский человек, он же не четко идет к какой-то цели, да, его постоянно куда-то там несет, он постоянно в сомнениях. И вообще русский человек, он такой сомневающийся, он вообще греховный, он считает, что он всегда все делает плохо, ему чуть скажешь что-то, да, он всегда винится.
2: И Обломовщина, в этом... гончаровщина.
3: Да. То есть это не тот героизм, который вот со знаменем на корабле покорять новые миры, что-то в этом, вот такого прям. Слушай, мало у нас. Мало.
2: Напомню, Сергей Викторович Турко, главный редактор Alpina Publisher, сегодня у нас в эфире, просто вдруг вы не забыли, я вам еще дам телефон, по нему не поверите, можно дозвониться. +7 495 95 95 91.2. 91.2, прям как наша частота в Москве. Дозванивайтесь, и мы послушаем ваши замечательные, интересные мысли. Так вот, Сеевич, ну смотри, вот мы с тобой, конечно, зашли, по моей воле, извини, злой, в художественную литературу, но основной профиль все-таки твоего издательства, который ты редакторство, где. Это все-таки деловая литература. Для меня это еще отдельный большой вопрос. Потому что для меня, прости бога ради, вот я сейчас понимаю, что мы с тобой там в это время уже знакомы, но тяжелых предметов у тебя нет под рукой. Но для меня деловая литература это что-то смешанное с инфо-цыганством, с каким-то хитрованством и прочим, попытки продать курсы личностного роста, вот вся вот эта вот история. При чем здесь вообще литература?
3: Мы не только деловой литературой занимаемся, мы этим занимались давно, продолжаем, но в основном мы занимаемся, скажем так, не художественной литературой широкого профиля, который что-то дает людям какие-то новые знания. Деловая остается. Значит, я как выросший человек из деловой литературы, я там учился, диссертацию защищал и так далее, значит, могу сказать, что это прикладная литература для руководителя, которая учит ему решать его какие-то конкретные вопросы. Инфо-цыгане там есть, они там появились где-то, наверное,
2: так, с 2010 года.
3: Ну, вы же публикуете. И это стало, тоже. Мы не публикуем.
2: Да
3: ладно? Да, серьезно. Вот, значит, и это пошло где-то, значит, с момента широкого распространения соцсетей. Когда появились платформы, когда люди стали рекламировать свои услуги, что они могут вот решить очень быстро ваши любые организационные проблемы, грубо говоря, за 1-2 тренинга. И после вот этих людей появились и книги, и так далее, пошла вся эта движуха. Это было кульминацией в виде такого явления, как бизнес-молодость в свое время. Вот, слава богу, сошло на нет. Да, но тем не менее, такие люди, типа там Тони Робинс, они появляются, которые говорят, собирают стадионы, что-то там накачивают, значит, лидерская накачка, такое все люди.
2: Да такие... сектанты они, к чертовой матери.
3: По сути дела, да.
2: Ну, абсолютно.
3: Жень, это пошло из Америки, где, естественно, церковь хочет развиваться дальше, да, уже паству не хватает, и надо куда-то выходить еще. И вот эти деловые авторы американские, очень многие, это бывшие проповедники. Это видно по их риторике. Ну, это просто такой, пошли дальше, развивать новый рынок, понимаешь, это как бы новая ниша.
2: Тогда следующий вопрос. Я просто не хочу, чтобы у нас с тобой превратился в галимую джинсу Альпины. Нет, извини, не в этот раз. Поэтому вопрос, наверное, к отрасли. Хорошо, вот тебе приходят какие-нибудь инфо-цыгане, приходят еще какие-то там левые чуваки. Как ты графоманов из них отсеешь? Или издательства берутся за издательство любого графомана?
4: Нет, нет, конечно,
2: лишь
4: нет.
2: Бы это прибыль приносило.
4: Конечно, нет. Сейчас, к сожалению, так получилось, что число пишущих людей...
2: Рыцари в белых доспехах такие.
4: Ну, да? Близко к этому, объясню. Значит, число пишущих людей в наше время, оно очень близко к числу читающих людей. То есть, грубо говоря, если раньше, чтобы написать книгу...
2: То есть, сами пишут, сами читают.
4: Не совсем так, но близко. То есть, грубо говоря, раньше, лет 100 назад, во-первых, грамотных людей было мало. Допуск издательства имели единицы. Печатные машинки стоили дико дорого. Ну, это был прям был ценз такой, имущественный во многом, образовательный ценз.
2: Слушай, да? Я тогда богатый
4: сейчас
2: человек,
4: может
2: у меня
4: каждый.
2: Три печатные машинки.
4: Да, ну,
2: у меня была. Они просто красивые.
4: Они красивые,
2: я,
4: да.
2: Я на них не печатаю, сейчас, но они например, красивые.
4: Каждый сейчас может написать что-то? В ложе где-то еще?
2: Нет.
4: Может?
2: Нет. Я пример. Нет, не может.
4: Вот, и часть из них... считает свою писанину, да, достаточно гениальной, и они атакуют издательство. И я вспоминаю сейчас цитаты из Умберто Эко, где издатель, главный герой, говорил, что табличка прямо, мне кажется, в издатель собирается вся глупость мира. Mm-hmm. То есть, как бы все приносит, да, и такой фильтр стоит, да. Как определить? Ты просто смотришь, во-первых, специалист ли человек в теме. Это достаточно просто. Второе, немножко почитать, сразу понятно. Это словоблудие, это просто поток мыслей или это какие-то идеи? Потому что грамотный автор...
2: Вкусовщина.
4: Нет, нет, нет, нет. Грамотный автор сможет тебя заинтересовать. Как питчинг. Четко вначале сказать, я решаю такую проблему, эта проблема тебе, наверное, знакома, у тебя она есть, и я знаю ее решение. Вся нехудожественная литература так построена. Автор определяет проблему, заинтересовывает этой проблемой читателя и продает ему какое-то решение. Причем это решение может не только деловым, грубо говоря, условный Харари, условный Даймонд, условный Тофлер тоже продает решение.
2: И сейчас, я главное, знаю, не произнеси имя какое-нибудь, который иноагент или
4: нет,
2: что-нибудь.
4: Нет, это все...
2: Экстремист там,
4: это
2: да, сейчас мы об этом тоже поговорим сейчас, да.
4: Это все такие патриархи, скажем так, литературы, которые...
2: Харари, кстати, абсолютно лютый русофоб, говорят.
4: Возможно. Я не в курсе, но идея интересная. И он эти авторы все предлагают, или там Хантингтон наш любимый, да, международник, да, он предлагает образ, он скажет, а вот я объясню вам, почему происходят войны? Из-за чего страны на тех же границах постоянно конфликтуют столетиями? Я объясню модель. Я расскажу это исторически. И он продает решение, и ты после прочтения книги у тебя возникает новая картина мира. Ты иначе смотришь на какую-то проблему от хорошего автора.
2: Хорошо. Вот смотри, договориться с Хантингтоном о том, что ты опубликуешь его перевод здесь, в России, ну, скажем так, 5, 7, 10 лет назад было, наверное, несложно. Сейчас насколько это сложно? Топового автора взять из Штатов или из Европы.
4: Значит,
2: и договориться с ним.
4: Договориться с
2: вот
4: автором.
2: Во всем этом психозе, который сейчас происходит.
4: Значит, давай сориентируем читателей, может, не все, слушатели, может, не все в курсе. Они читают книги, но не в курсе.
2: Ты сказал, что грамотные, значит, они же читатели.
4: Да, но нормально. Они читают, но они не в курсе, как эта кухня устроена.
2: Так.
4: Значит, кухня устроена следующим образом. Издательство российское должно купить права, законным образом, договор с оригинальным правообладателем, то есть издательством, не автором, очень редко автором.
2: Ну или агентом там кем-то, да?
4: Ну, через агента, но всегда с издательством. Условно, там, Penguin Random House, Саймон Шустер, какие-то издательства, да? И вот, допустим, Penguin Random House перестал после начала специальной военной операции продавать права на Россию вообще. Вот, и отдельные авторы могут вытащить свои права русские и продать напрямую. Но это большая проблема. То есть, грубо говоря, мы наблюдаем в прямом эфире, скажем так, да, такую вот культурную блокировку, когда сами американцы сами себе самозапретом не разрешают продвигать свою же культуру. Это же их культура.
2: Они скажут, а мы не дадим. Это с их стороны какое-то идеологическое решение.
4: Это идеологическое решение, которое никаким...
2: Не накажет кто-то.
4: Это
2: там,
4: никто
2: да?
4: не накажет. Есть издательства, которые работают с Россией. И британские, и американские, и французские. И так далее. Никто не наказывает. То есть нет такой санкции государственной. Но некоторые по... причинам там внимания общественности, акционеров, как-то еще решают. Ну вот, если же русские издадут, они же заплатят гонорар, да, это будут деньги, значит, а эти деньги пойдут куда? Налоги, а налоги, значит, идут на СВО и так далее. Вот эта история какая-то абсолютно глупая. А вот они, тем не менее, культивируют уже четвертый год, и поэтому предложение на русском рынке легальных изданий существенно сократилось. А нелегальных изданий русские не делают. То есть это не 90-е годы. А могли вполне, отрасль могла свалиться в этот ужас, когда одну книгу издают 10 издателей с 10 разными переводами, никто никому не платит, в смысле, закон, да? Не свалились.
2: Ты мне вот что скажи, я напомню, Сергей Турко, главный редактор издательства «Альпина Паблишер» сегодня, ты мне скажи, вот мы с тобой сейчас говорим в основном про иностранные какие-то издания, которые мы хотим, вы хотите, не знаю, кто-то хочет, перевести, издать здесь, чтобы их там покупали. У нас... Есть такая теория, к сожалению, в такой, знаешь, в страте либерально мыслящей интеллигенции. Я пересекался с этими людьми, регулярно, к сожалению, пересекаюсь с ними, хоть и проклят много раз, о том, что солнце литературы, оно восходит на Западе. А наша русская литература великая, ну, понимая, что сейчас там деловые издания, мы в первую очередь о них говорим, но тем не менее, есть некое наследие, да, русской литературы, вот оно уже, ну, пора уже этот прах с своих сандалий отряхнуть, вот, и смотреть, так сказать, там, на Запад и прочее, прочее. У нас есть авторы интересные, которые можно издавать, или мы все равно будем смотреть на то, что там Хантингтон напишет?
4: Авторы у нас есть, и... Надеюсь, их будет тем больше, чем больше мы, как русские люди, будем чувствовать в себе уверенность доносить свои идеи до мира. Потому что у нас в этом вот этот наш греховный парадокс, когда мы посыпаем голову пеплом, чуть что.
2: Платите,
4: потому что
2: кажется,
4: у нас же что? У нас Иван Грозный, у нас Сталин.
2: О, терибль,
4: это же ужас.
2: Терибль,
4: да, это уже, ужас. Что мы можем вообще нести миру? И вот именно уверенность – это основная фишка, которая должна быть у народа. Но... Что еще важно? Развитие, объективное развитие культуры, науки, образования, да, которое, по большому счету, было у нас. Мы сейчас будем, конечно, немножко так пенсионерски
2: спичкать. Большой шаг от инфо-цыганства в реальность.
4: Да,
2: понимаешь,
4: да.
2: В чем дело? Рассказывать про достижения науки – это одно. А иметь достижения науки – это другое.
4: Совершенно. А вот рассказывать уверенно, понимаешь, когда человек… Вот чем хорош автор? Он рассказывает себя, он специалист, он сам это прочувствовал, он знает… И он рассказывает про свое дело.
2: Это если ты не графомана нашел.
4: Графоман сразу видно. Он идет в самиздат, и он не продается в целом. Ну, действительно, в нон-фикшене не продаются
2: смотри, Сереж,
4: плохие авторы.
2: А смотри, Сереж, не очень много времени осталось. Но я тебе сейчас, чтобы тебя разозлить перед новостями дать тебе заряд бодрости на следующие полчаса, я тебе скажу, я придумал, как все-таки определить графомана. Любой писатель, который издался... и это принесло деньги, это не графоман. Мы не можем мерить вкусовщиной, графоман это или нет. Любой, извините, уберите ваших детей от радиоприемников, ну и текст, он, если он продается, все, он уже не графоманский. А сейчас мы уходим радостно на этой ноте, на новости вернемся.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
7: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
8: Мне кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Отмечается, что ЕС снова попытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков, в новый пакет санкций против нашей страны. По словам главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года. Польша в первом квартале года выдала в 8 раз меньше рабочих виз иностранцам, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил МВД страны. Кроме того, выдано на несколько десятков процентов меньше студенческих виз, более чем вдвое меньше разрешений на работу, и было обеспечено резкое увеличение числа депортаций. Польское правительство проводит новую решительную избирательную миграционную политику, ключевыми приоритетами которой являются безопасность граждан и ответственный подход к миграции, отметили в ведомстве. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов посетил мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси. Он почтил память жертв нацистского геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе суда. Там добавили, что особой точкой скорбного маршрута делегации стало урочище Ивановщина – место массового уничтожения советских граждан. Евросоюз размышляет над финансированием своих проектов в сфере зеленой энергетики за счет введения экологического сбора для рейсов иностранных авиакомпаний, передают агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. СМИ напоминает, что в настоящее время целый ряд иностранных рейсов из стран Евросоюза и в их направлении освобождены от уплаты такого сбора. Правительство России объявило благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову за заслуги в содействии укреплению обороноспособности и безопасности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Военный оркестр Росгвардии записал на крыше Брянского цирка ролик на песню «Небо славян» группы «Алиса». Он будет опубликован в социальных сетях Росгвардии и цирка в праздничный день 12 июня. В эти минуты в Калининграде проходит товарищеский матч между Россией и Тринидад-Тобагой. В первом тайме наши спортсмены ведут со счетом 2-0. Отличились Мингян Бивеев из Калининградской Балтики и Александр Сильянов из «Локомотива». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас починяет примус Сергей Ильич Турко, главный редактор издательства «Альбина», господи, «Альбина Паблишер», извините. Так вот, мы закончили прошлые полчаса про мои провокационные размышления, про что такое графоман. Наши с тобой литературные вкусы, будь это художественная литература, как сейчас говорят, фикшн, нон-фикшн, без разницы совершенно, это все равно наш с тобой литературный вкус. Другой какой-нибудь человек как-то по-другому оценивает тот или другой текст. Я долго размышлял о том, а как оценить вот этот вот текст, он все-таки профессиональный или непрофессиональный. И есть абсолютно циничный способ оценки, с циничным сюда критерий. Продается или не продается? Звучит это ужасно, я понимаю это. Звучит это неприятно, абсолютно. Да, ради бога, я надеюсь на это. А, не, мы просто собрались сказать, что да, конечно. Но другого критерия, вот, который можно пощупать, исчислить, его просто я не вижу другого.
4: Евгений, намекаешь на Айн Рэнд с ее критерием доллара как всеобщего измерителя?
2: Отвратительный роман. Терпеть его не могу. Чудовищный совершенно дрянь.
4: Ну, почитать, я считаю, стоит, чтобы хотя бы обсудить. Потому что это апологетика капитализма, с которым мы вынуждены как-то жить. Значит. Да. И проблема, я считаю, ты поставил очень верно. Потому что кажется, что если текст продается миллионными тиражами, то значит это
2: писатель.
4: Это писатель. Все. Нет, формально это действительно писатель. Ну, а вот вопрос такой. Ведь сейчас писатели
2: не только...
4: Не только через книги. Нет, не графоман. Вопрос, хорошо. Блог. Кто-то ведет блог.
2: Г.
4: Допустим, Г. Да, блог Г. Да. Вместо, вместе с текстами публикует, естественно, там изображения там, разных частей тела, там, да, как сейчас любят многие блогеры делать, да? Ну, тем не менее, да?
2: Руки, чтобы голова, речь, уши, да.
4: Аудиторию.
2: Да.
4: А, и текст там вообще как бы ни о чем. Но блог дико популярен. Мы можем тоже сказать, ну, это же писатель, это же не графоман. Уже,
2: извини,
4: это уже аналог, там просто не платят, а платит другой стороны.
2: Это уже постмодернизм начинается.
4: Платит рекламодатель. То есть, грубо говоря, конечно... А истина не определяется голосованием. Да, и Джордана Бруно сожгли. Как бы, да, он был прав, но голосованием в духе демократии, абсолютно, да. И Галилея судил, в принципе, суд в рамках научной парадигмы. Научная была научная парадигма. Ну, не научная, парадигма была. Его судили, все было норм для тех времен-то. Вот. Поэтому это очень опасно оценивать уровень текста. По его популярности. Иногда популярность текста будет понятна, и уровень текста, вернее, будет понятен через десятилетия. Иногда после смерти автора. Бывает такое. К сожалению, для автора, но хорошо для
2: культуры. А может же великий текст был создан, который вообще абсолютно вот он пропал и сгнил как бы, да?
4: А таких текстов много.
2: Ну и все. И, как там напоминает, чем это тогда был писатель?
4: Великий Насим Талиб, великий философ, кстати, православный философ. Да. Наверное, единственный гениальный православный современный
2: Чёрный
4: философ
2: лебедь.
4: Мирового. Да-да-да, человек. Который говорит о том, что большинство гениальных произведений мы ценим, да, они действительно гениальные, но мы не видим десятки других, которые не дошли до издателя, которые были не хуже. Это ошибка выжившего.
2: Не судьба, да.
4: Да, не судьба.

0: корешки рукой. Вот все, что мы, так сказать, любим и ценим. Но, тем не менее, я стараюсь считать цифры. Мне некуда девать книги. Выкидывать книги мне, так сказать, воспитание не велит. Отдавать их, ну, в общем, не очень много кому их есть, кому отдавать. Куда там? В больнице, в тюрьме. Куда еще, да?
1: Там уже все есть, да.
0: Вот, там уже то, что читают, там уже есть. Поэтому в цифре, если это будет книжка, которую я буду перечитывать потом уже, да, я ее куплю себе в бумаге, пусть она у меня будет. А так, да, это, в принципе, цифры, текст.
1: Вот вопрос.
0: Внимание,
1: да.
0: Вопрос.
1: Да.
0: Ты можешь сейчас сказать с уверенностью, что я просто вот как раз сейчас я прошу подтвердить тебе мысль, что бумажные книгоиздания становятся постепенно, но неизбежно неким премиальным способом потребления?
1: Гипотеза такая есть, мы и даже в издательстве спорим на эту тему, заменит ли, грубо говоря, запросы через искусственный интеллект какие-то легкие жанры?
0: А про ИИ мы сейчас тоже,
1: да, поговорим. Да, если время хватит, да. Но пока статистика в пользу бумажных книг. Примерно 80-85% дохода книжной отрасли получается с бумажных книг. Очень сильно растет аудиосегмент, и это прекрасно. То есть у людей возникает альтернатива. Но вполне возможно, что это одни и те же читатели. Кто-то человек читает в машине, он слушает аудиокнигу, домой пришел слушать бумагу. Но вот ты сам сказал, если тебе книга понравилась, ты купишь бумагу. А почему? А потому что ты, скорее всего, понимаешь, что цифровая у тебя пропадет.
0: Да ладно.
1: Да ты забудешь этот файл.
0: Да просто я ее не буду
1: потерять бумажную книгу? Надо суметь. А файл потерять? Это дело очень нехитрое.
0: Аудио не могу воспринимать, к сожалению, особенности. Да, я начинаю отвлекаться на что-то.
1: В аудиокниге нельзя сделать пометку. Я еще люблю делать пометку.
0: Отлистать обратно. Это
1: конечно, да, пропустить что-то там.
0: Бери наушники, у нас звонок.
1: Давай.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
2: Добрый вечер, это Сергей Петербург.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
2: Разговор очень интересный, очень актуальный, и, конечно, возникает целый ряд проблем. Прежде всего, если зайти в книжный магазин, посмотреть литературу для детей, юношества и взрослых, ценники просто зашкаливают. И я уже не говорю о тиражах. Вот я перед тем, как вам позвонить, посмотрел приложение издательства «Правда». Полтора-два миллиона на всю нашу советскую страну. И было не купить. Они были достаточно дешевые, 90 копеек, рубль 10 и так далее. Не достать на всю нашу огромную страну, доставали по блату.
1: Такой вопрос.
2: Сегодня изобилие, которое, ну вот, к сожалению, видимо, отражает нашу беспомощность литературы.
0: Давайте скорее ваш вопрос.
2: Я хотел бы, чтобы как-то вот ваш, так сказать, гость пояснил, каким образом вообще вот решается...
0: Ценообразование, да?
1: Да, без
0: спасибо
1: проблем.
0: Большое. Да, давайте.
1: Ценообразование действительно зависит от тиража. И, к сожалению, нам не стоит сейчас ожидать тиражей уровня советских, а советского, потому что в то время была совершенно другая эпоха. Люди начинали поступать
0: в вузы. Во-первых, заказ был, извини.
1: Я говорю про чтение. То есть, грубо говоря, книга была единственным, по сути дела, источником серьезных знаний. Была образовательная революция, возникали вузы, люди с села приезжали в город, то есть была движуха. Да, нужно было много книг. Сейчас знания можно получить не только из книг. В интернете, энциклопедии.
0: Да там, что в интернете пишут?
1: Все-таки, нет, ну, можно посмотреть, видеоформат тоже вполне себе достаточно, если нормальный. Документальный фильм, есть огромное количество разных видов медиа, где можно получить, может, не очень фундаментально, но тем не менее знания. Это раз. Во-вторых, экономика. Да, у нас население стало меньше читать. Я сейчас, по сравнению с советским. Просто хотя бы потому, что, мне кажется, к сожалению, умный человек не есть такой ценз для успеха. То есть можно быть успешным, будучи не но очень тупым. Интеллектуально развитым. Ну, да, грубо. Можно, к сожалению.
0: Может быть умным, но не успешным вообще.
1: Вот. И поэтому человек думает, а что я буду сидеть, читать и так далее, если я, в принципе, мне не гарантирован. Я буду кандидат наук, я буду доктор наук. И что от этого мне будет? Да? Гарантий никаких. Вот, к сожалению.
0: Я тебе по секрету скажу, есть кандидаты и доктора, тоже очень глупые люди.
1: Ну, возможно, возможно. Значит, и дальше про экономику. К сожалению, цены абсолютно объективны. Я сам, душа крови обливается, когда я ставлю цены. Я вижу, рентабельность не выходит. И приходится, скрипя сердце, поднимать. Раньше был уровень

0: цен нормальный, где-то в районе 500. Я вспоминаю старые времена, лет 15 назад книги стоили 300 рублей. Инфляция, простите меня, товарищи. Угу. Инфляция есть. Типография повышает цены на 10-15, а то и 20% в год.
1: А вариант снижать цену, издавая на туалетной бумаге?
0: Очень не хочется. Мы такого не делаем. Это можно сделать, в покет-формате это допустимо, но, тем не менее, все равно не всем людям это подходит.
1: Угу.
0: И я порадуюсь, может, о чем, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, все-таки оно непростое сейчас у нас, да, люди продолжают покупать книги.
1: На ПЭФе видели, оно, наоборот, все лучше и лучше.
0: Да-да-да, ну там лучше, да. А в остальной части страны, наверное, не очень. Но люди продолжают покупать книги. Это очень радует. То есть мне кажется, это пока вера ничем не обоснованная, может, чуйка, что люди все-таки книги воспринимают, читающие люди, как некая обязательная вещь. То есть они от нее откажутся в какой-то последний момент.
1: Слушай, ну говорят, что там большие издательства, мейджоры какие-то, да, у них дела сложно, но более или менее, а вот маленькие вообще издыхают.
0: А маленькие, согласен, им тяжело. Почему? Во-первых, потому что они живут и жили часто на гранты. А источник грантов легко перекрывается. Издательская политика у них сложная. Вообще издательский бизнес, он очень тяжелый, потому что, чтобы разогнаться, нужно иметь большой портфель. Чтобы сделать большой портфель, нужно много инвестиций. А это как венчурное предприятие. Ты вкладываешь в 10 стартапов, один из них выстреливает, бестселлер становится. Остальные могут провалиться. Ты гарантированно заранее не знаешь. Пока ты не нащупаешь свою нишу, не выйдешь на своего читателя, не сформируешь свой костяк хороших авторов, а это не возникает в один момент...
1: Ну вот... Что называется, бизнес решает, да? Потому что, опять же, мы вернемся к тому, что если у нас госзаказ. Но у меня еще один вопрос есть, очень интересный. Вот искусственный интеллект ты упомянул. Я слышал... Ой, слушай, давай, прежде чем я задам, а то убежит вдруг человек.
0: Читатель,
1: давайте, звонок есть, да. Читатель, он же слушатель.
0: Хорошо.
1: Добрый вечер, вы в прямом эфире.
2: Вечер добрый, Сергей,
1: да.
2: Беспокоит.
1: Здравствуйте,
2: Москва.
1: Сергей. Да, давайте ваш вопрос поскорее.
2: Значит, каким образом появляются детские книги? Вы меня извините. Такое впечатление, что это кустари с мониторами их готовят. Понимаете?
0: Я вот детские писатели... книги?
1: Вы про детские, да?
2: Угу. Да, по детским.
0: В смысле, как они появляются? Ну, кто-то написал, а не понял вопроса.
2: Нет, вы почитайте, купите.
0: Ну, читайте хорошие детские книги, и все.
2: Хорошие, только классические книги, понимаете?
0: Ну, нет, нет, сейчас есть хорошие детские книги.
2: Ну, поверьте мне, я слежу за этим.
0: Я тоже слежу.
2: У нас просто разные вкусы.
0: Напишите.
1: А вот,
2: кстати, понимаете, я не графоман, или графоман – это люди особые. Поэтому... С ними очень так аккуратно и осторожно надо.
1: Спасибо. Это вы меня навели, кстати. Спасибо большое. Вы меня навели.
0: Это, по сути, реплика такая была. Крик души.
1: Да, крик души оправданный совершенно, потому что, извини меня, шлака дикое количество публикуется.
0: Ну, если брать любую сферу, вот грубо говоря, возьмем любую профессиональную сферу. Врачей, издатели в том числе. Да? Все они что, профессионалы, что ли? Есть специалисты хорошие, есть водители лучше, хуже. Везде есть кривое нормальное распределение, ну, условно говоря, да? Угу. Поэтому везде, где есть что-то гениальное, будет огромное количество шлака. В том числе как бы и контраст, потому что иначе ты не выделишь это.
1: Смотри, сейчас мы вернемся к искусственному интеллекту. Смотри, я к чему? Я как там многократно родитель, в какой-то момент понял, что я теряюсь в количестве названий каких-то там детских книжек, хотя я понимаю, что вот... Носов, да, там вот Маршаковский, да, вот это все, да, вот это мне понятно, известно и хорошо, явно совершенно. А вот эти вот ноунеймы для меня совершенно, они непонятны, хорошие ли они, плохие ли они.
0: Маршаковский до сих пор самый продаваемый.
1: Да ладно?
0: Да,
1: серьезно?
0: Да, абсолютно,
1: ну,
0: точно.
1: Это прекрасно,
0: да.
1: Это хорошо.
0: Пока не запретили за расчлененочку-то.
1: Вселяет, а что у него?
0: Зайчику отрезали ножки.
1: А-а-а.
0: Это же ужас.
1: Слушайте, мне, кстати,
0: ребенок подумает.
1: Это большая для меня была травма, когда я в какой-то момент задумался. Помните же, да, дорогие радиослушатели, про доктора Айболита, и что принесли ему зайку больного хромого, и он пришил ему новые ножки,
0: он
1: и зайка прыгает снова. А где... Доктор Айболит взял ему новые ножки.
0: Где совместимость, извини?
1: Нет, подожди. Где он взял ему новые ножки?
0: Так.
1: Ладно, да ну ужас какой. Так вот, подожди, давай вернемся к искусственному интеллекту, а то я потеряю мысль. Я слышал такую обидную цифру, что в современном графоманском сообществе, а это огромное количество книг, и я думаю, что в деловой литературе та же самая история, что и в фэнтези, и в чем-то там еще, до 80% сейчас люди пишут через чат GPT и остальные там машины искусственного интеллекта. Угу. Ну, там, в лучшем случае редактируя что-то, чтобы не было служебных каких-то фраз там, и все. Угу. Ты сталкивался с этим?
0: Мы сталкивались с тем, что такие рукописи присылают. Это сразу видно. Видно потому, что человек как бы не сформулировал концепцию. Потому что искусственный интеллект может написать книгу на любую тему. Но достаточно копнуть в бэкграунд автора, кто он такой, где он работал, что он знает. Угу. И сразу понятно. Угу. Может быть, воспользоваться искусственным интеллектом для помощи, редактирования, сборе фактов, факт-чекинге, это не вопрос. Но я, честно скажу, я верю, что искусственный интеллект, он уже пишет книги. И люди читают эти книги. Да? Но, знаешь, быть таким скептиком, типа, ну, искусственный интеллект, это не годится, не надо ему писать книги, надо запретить его, грубо говоря. Но тогда давайте запретим плохим людям, людям писать плохие книги. Потому что искусственный интеллект пишет не хуже, чем плохой физический автор.
1: Да не хуже. Я тебе сейчас пример приведу, извини. Да? Однажды я попросил чат GPT написать мне историю про Карлсона, как бы ее рассказал Дональд Трамп.
0: Ну, он очень хорошо имитирует стиль.
1: Карлсон, да. Отличный парень, просто потрясающий. Живет на крыше. Лучшее место, кстати. Вид шикарный, воздух чистый. Никто так не живет, ну, кроме Карлсона. Он умный, веселый, настоящий победитель. У него есть моторчик, настоящий. Никто не знает, как он работает, но работает прекрасно. Гениальная технология. Может, китайцы пытались украсть, не знаю. Малыш – хороший парень, но, честно говоря, слишком мягкий, надо быть жестче. Фрекенбок – ужасная женщина. Совсем некрасивая. Она хотела контролировать все. Люди не любят такое. Я бы сказал, Фрекенбок, расслабься, но она не слушала. Карлсон любит варенье. Отличное варенье. Я знаю, потому что сам люблю варенье. Никто не разбирается в варенье так, как я. Но Карлсон, он любит его больше всех. Ему нужно варенье, он получает варенье. Это успех. И так далее. То есть... Это хороший текст.
0: Ну, грубо говоря, да, мы наблюдаем в публичном пространстве, по сути дела, ну, такого президента графомана, что ли. И это влияет на массы.
1: Это GPT, это отличный текст.
0: Но стиль он сымитировал гениально. Конечно. И даже если бы не сказал, в чем стиле это написано, можно было задать вопрос читателю, я думаю, большинство догадалось.
1: Хорошо. А ты предвидишь себе ситуацию, когда в какой-то момент у нас будет массив? Наверное, это уже есть.
0: Уже ладно,
1: это уже есть. И слушай, у меня была замечательная однажды беседа с одной чудесной, я их очень люблю, это мои добрые друзья, хорошая очень семья. Мы с ними не то чтобы поспорили, мы дискутировали на тему того, что можно считать литературой, а что нет, именно в преломлении искусственного интеллекта. И есть же интересная история про тест Тьюринга. Наверняка же знаешь, да?
0: Да, ой, сейчас
1: если
0: это любимая тема.
1: Если ты не можешь определить, что это искусственный интеллект, то это литература.
0: Жень,
1: та же, как с графоманом. Та же история.
0: Жень, я тебе скажу такую вещь, что если по результатам теста Тьюринга искусственный интеллект выиграет, то что-то не так в тесте Тьюринга. Вот эта мысль, она должна... Не надо обожествлять какую-то методику. И мы говорим, да.
1: Хорошо,
0: вот...
1: ладно, давай уберем за скобки тест Тьюринга. Но это что-то, что ты определишь, как ты за тест Тьюринга. Вот ты, Сергей Турко, главный редактор Альпина Паблиша.
0: Я
1: вот
0: что-то читаю, я думаю,
1: Тьюринга.
0: Как круто! А потом оказалось, что это написала машина, да?
1: Откуда, да. Вот. А потом вообще не оказывается даже, что это написала машина. Ты даже не узнаешь об этом.
0: Грубо говоря, ну, смотри, во-первых, до сих пор мы спорим, кто написал Тихий Дон, да?
1: Уже не спорим. Почему? Это известный факт, что это был Шолохов. Все. Вроде разобрались уже наконец-то.
0: Есть
1: раз
0: огромное
1: пять,
0: количество.
1: Причем.
0: Дай бог. Вот. Но есть огромное количество.
1: В музей казачества зайди, спроси у чуваков. Да.
0: Нет, я понимаю, нет, это там все понятно. Значит, есть, тем не менее, споры, возникают какие-то источники и какие-то вопросы, кто их написал. Понятно, что тогда не было искусственного интеллекта. Но согласись, когда есть крутой текст, который трогает, да, важно, что он трогает. И по-хорошему, если вдруг машина сможет написать то, что повлияет положительно на человека, то ну и хорошо. Но мне кажется, что гениальное произведение здесь не получится вот по какой причине. Потому что писатель, особенно гениальный, он пишет через свою внутреннюю боль. Особенно русская литература, в которой боли дофигища, да, Достоевский там, и так далее. Он не может не писать. У него изнутри это просто прет, иначе он взорвется. А поскольку у искусственного интеллекта и естественной боли нет, вопрос только в том, что может ли он ее эмулировать? Может ли он сделать похоже на что-то? Ответ – да, он может писать похоже, вот как под Трампа, там, под Хемингуэя, там, да, и даже, наверняка, под Пушкина. Ну, под Пелевина вопросов нет. Вот. Но...
1: Мне кажется, сам текст просто то, что пишет его искусственный интеллект, уже Пелевин.
0: Не знаю, я просто не любитель. Ну, вот. Но это ставит вопрос, вот как «Дознание пилота Пиркса», я думаю, ты в курсе этого фильма, по поводу того, что есть вообще-то суть жизни, что есть человек. И вот это наше обсуждение искусственного интеллекта. Мы первый раз столкнулись с машиной, которая, ну, каким-то образом приближается к нам. И это поднимает очень интересную дискуссию по поводу вообще роли нашей. Это вот, слава богу, что появился искусственный интеллект, потому что мы, люди, наконец-то, надеюсь, задумаемся о том, вообще-то, в чем наша сильная сторона. Потому что до этого мы царь природы, понимаешь?
1: Ты мне скажи следующий вопрос, важный, не очень много времени осталось. Когда у нас появится нормальная литература про новых героев СВО? И новые позитивные примеры.
0: Во-первых, надо отдать должное Захару Прилепину. Который этих людей всячески поднимает и популяризирует. Вот. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос, он глубже, не просто потому, что эти люди что-то пишут там и кто-то их популяризирует. Мы должны для начала осмыслить суть этого конфликта однозначно.
1: Да? Так у нас
0: завершить его, завершить его, поставить точку, как говорят наши внешнеполитические коллеги, да, сказать, что есть победа, объяснить ее людям, и дальше внутри этой победы развивать свою цивилизацию. И тогда будут полезны начала. Те люди, которые
1: смотри, я просто
0: к этому пришли.
1: Сокращу, срежу угол. Да? Ты говоришь про осознать, понять, завершить, я говорю, победить.
0: Давай
1: сократим.
0: Однозначно.
1: Срежем этот угол. Я совсем мало времени, поэтому тебе придется еще починять примус сюда прийти. Еще одна есть вещь, которая меня цепляет в нашей современной литературе, впрочем, как и в кинематографе и так далее, и так далее. Мы довольно долго времени гордились тем, что мы адекватные. Мы говорили о том, что бешеные люди, которые кричат, что меня оскорбило то, что там женщина недостаточно черная в кино, или там недостаточно много ЛГБТ, или еще что-то запрещенного, экстремистского и прочее, и прочее. И вот мы говорили, что какие они смешные-то, да? У нас-то все не так, мы адекватные. Так вот, оказалось, что мы с нашим запретунством, вот это вот здесь кого-то оскорбило, здесь кого-то и прочее, и прочее, и прочее. Сейчас я слышал, что даже в рассказы Дениса Драгунского...
0: Драг нашел интеллект,
1: да-да-да. Да, что это вот про наркотики, поэтому там нельзя, 18+. Зачем это, что это, почему это, как это сказывается на литературе?
0: Ну, в нашей деятельности сказывается просто дополнительными затратами на проверку, но мне кажется, в этом есть большой минус. Государство, конечно, видит, что оно обезопасивает нас, да, что оно заботится и так далее. Я вижу большой минус, что взрослые люди, читатели, рассматриваются как дети.
1: Ну, в пупырку,
0: которых нужно,
1: в пупырку завернуть,
0: не дай бог, он что-то такое увидит. И мы вспоминаем здесь Чуковского. Мы совершенно нормально в детстве читали, мы понимали, что это аллегория, что это как бы такие вещи, да, про зайку, про что угодно. Мы это понимали. И мы выросли здоровыми людьми. А теперь, по сути дела, нас хотят вот от этого защитить, как будто бы нас это повлияет. Но если ты настолько ранимый, что тебя это вынесет мозг, то как ты будешь жить вообще в обществе? Раньше люди в 15 лет командовали полком, там, да, там, и что? Проходили через испытания, ты прошел через испытания, выжил, норм, все хорошо, а теперь тебя должны на одеяле, значит, укутанным всем, значит, не дай бог, значит, чихнешь.
1: С диалами на вате, как там было,
0: это не жизнь, было, понимаешь, а как ты будешь тогда, грубо говоря, вот, завтра война, да, и Михалкова. Как ты вот такой в одеяле?
1: Ну да, я к тому, что очень забавно иногда смотреть на то, как мы кричим заполошно о том, как при проклятой советской власти цензурировали кино и литературу, а потом мы начинаем с наших позиций современных
0: постсоветских. Да, очень хочется не повторять.
1: Цензурировать то, что не цензурировали там.
0: Не повторять плохой опыт, но я понимаю, что там, конечно, перешли все границы, и надо с этим тоже что-то делать.
1: Спасибо большое. Сергей Викторович Турко, главный редактор «Альпина Паблишер». Возвращайся, подчиняй примусов. Еще
0: много. С удовольствием.
1: Спасибо большое.
3: Подчиняем примус с Евгением Примаковым. Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Дагестане прогремели взрывы. Финский политик рассказал, почему зеленские европейские лидеры боятся мира с Россией. Стали известны имена лауреатов ТЭФИ за лучшие роли в российских телесериалах. Об этом и не только. Подробнее далее. Три взрыва предварительно произошли на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте, сообщает региональное главное управление МЧС России. Жильцы домов рядом с местом ЧП эвакуированы, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. Уточняется, что жилые дома находятся примерно в километре от места взрывов. Владимир Зеленский и европейские лидеры боятся установления мира с Россией, потому что это приведет к смене режима в Европе, заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Как отметил политик в публикации в соцсети X, Зеленский не заинтересован в мире с Россией, как и главы европейских государств, которые продолжают тратить время на изобретение новых санкций против России, несмотря на то, что опыт показал, что антироссийские санкции не работают. Он добавил, что продолжение санкционной политики в отношении России показывает степень отчаяния Брюсселя и Европы в целом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций Евросоюза против нашей страны. Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан может быть на год переизбран председателем партии Фидес на конгрессе партии в субботу, заявил директор по связям с общественностью партии Берталан Хаваши. По его словам, на конгрессе в субботу ожидаются предложения по обновлению всей структуры партии. В руководство будут входить представители от каждой из 20 областей. Лидеры фракции в Национальном европейском парламенте, избранный Конгрессом председатель и 4 его заместителя. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий посмертно стал лауреатом Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации «Лучший актер сериала» за роль цыганского барона в проекте «Улица Шекспира», передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Мероприятие проходит в Москве в технопарке НТВ. Награду за Золотовицкого получили актриса Елизавета Юрьева, оператор Эдуард Машкович и режиссер Даниил Чащин. Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом в номинации «Лучшая актриса сериала» за роль в проекте «Old School». Там она сыграла учительницу старой закалки, которая была вынуждена преподавать в современной школе. Сборная России по футболу обыгрывает команду Тринидада и Тобаго после первого тайма товарищеского матча. Встреча проходит в Калининграде. Хозяева ведут со счетом 2-0. Забитыми мячами отметились Мингян Бивеев на 7-й минуте и Александр Сильянов на 15-й минуте. Сборная России проводит третий товарищеский матч в рамках текущих сборов. Ранее команда Валерия Карпина уступила сборной Египта со счетом 0-1 в Каире 28 мая. И разгромила сборную Буркина-Фасо 3-0 в Волгограде 5 июня. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. По мессенджерам «Макс» и «Телеграм». А допрашиваем мы сегодня юриста Бориса Викторовича Чигидина по делу об «Евроклир». Точнее, по решению, по судебному решению, недавно принятому, и всяким интригам, которые, естественно, должны сопровождать любой иск где речь идет о сотнях миллиардов долларов?
3: Ну, начать, наверное, стоит с того, чтобы хотя бы базовые опорные пункты контекста охарактеризовать для той части слушателей, которые, может быть, либо совсем не в курсе этой истории, либо в курсе совсем по верхам. Центральный банк с декабря прошлого года в арбитражном суде города Москвы вел судебное разбирательство против бельгийского депозитария, крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире Евроклир, в котором в силу враждебных действий наших зарубежных партнеров заблокированы наши суверенные активы на сумму 200 миллиардов евро.
2: Кстати, на всякий случай сразу же попробую ответить на естественный вопрос. А почему так долго ждали? Ведь заблокированы были эти активы еще в начале 2022 года, сразу же после начала ликвидации террористической организации «Украина», а иск подали только в конце 25-го. Так вот, насколько я наслышан, там изменился статус блокировки. Если первоначально было заявлено, что вот произойдут такие-то события, и эти активы будут разблокированы, то как раз в конце 25-го Евроклир заявил, что блокирует эти активы вообще бессрочно. А это, по моим понятиям, уже явный беспредел.
3: На той огромной шахматной доске, на которой сейчас идет глобальное противостояние, мы видим, во-первых, не все поля, а во-вторых, не все, что на этих полях творится. Поэтому любые предположения на сей счет сложно охарактеризовать иначе, чем спекуляции. Уверенно можно сказать более или менее только одно. Выбор момента подачи иска, который, безусловно, уже длительное время на момент подачи находился в высокой степени готовности, носил сугубо политический характер.
2: Ну, может быть и так, но вроде бы какое-то изменение чисто юридических обстоятельств этому могло поспособствовать.
3: Как, наверное, многим известно, в середине мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Центрального банка о взыскании с Евроклир убытков в размере эквивалентном 200 миллиардов евро. Буквально вчера состоялось рассмотрение апелляционной жалобы ответчика на это решение, которое было оставлено без удовлетворения, а решение без изменения. Но прежде чем поговорить о том, что это вытекает, я вижу смысл рассказать уважаемым слушателям то, к сожалению, не очень многое, что нам известно о том, как проходил суд. О том, как суд проходил, мы знаем намного меньше, чем хотелось бы, потому что в первом же предварительном заседании Центральный банк заявил, а суд удовлетворил ходатайство о переводе судебного разбирательства в закрытый режим, что, среди прочего, означает запрет на публикацию всех промежуточных и окончательных состоявшихся по делу судебных актов. Поэтому видны широкой публике в большой, можно сказать, распухшей электронной карточке дела только крохи, но и по ним можно сделать несколько интересных выводов. В частности, по итогам первого предварительного судебного заседания определение, вынесенное судом, оно еще находилось в общем доступе, потому что дело еще закрыто не было. Из этого определения мы, в частности, смогли почерпнуть количество представителей на стороне ответчика. Вот попробую угадать, сколько их было.
2: Подозреваю, что ноль.
3: Не угадал совсем, их было ровно 10.
2: Ого. О, звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
4: Да, это Вячеслав, Краснодар. Я на связи?
2: Да, слушаем вас.
4: У меня вопрос такой. Вы, я прошу прощения, вы что же, депутат? Был Сергей Миронов на эфире в «Спутнике» и рассказывал о том, что какие-то проходили слушания по поводу того, что рассматривались налоги на имущих и неимущих, те, которые по процентному отношению, вот тут, допустим, те, которые у нас налоги на 13%, а те, которые были более обеспеченные, ну, будем так говорить, там, я не знаю, больше, чем 3 миллиона получали, они меньше налогов платят, чем те люди, которые там, ну, допустим, 3 миллиона получают за год доходов. И я это услышал, меня это, честно говоря, удивило и, ну, возмутило, это мягко сказать. Вот. Ну, я не могу понять, вы можете объяснить, как?
2: Понятно.
4: Депутат? Было такое или нет?
2: Ну, честно говоря, это не по теме сегодняшней беседы, но кратко постараюсь ответить. Подоходный налог у нас сейчас платится по прогрессивной шкале. То есть до определенного уровня 13%, дальше 15%, 19%. Ну, у меня сейчас бывают годы, когда благодаря разнообразным заработкам я с небольшой части заработка плачу даже 22%. То есть в этом смысле все логично. Больше зарабатываешь, больше платишь. Но дело в том, что кроме прямого дохода физических лиц, бывают доходы косвенные. Например, доходы от различных ценных бумаг и банковских вкладов. Они действительно облагаются по меньшей ставке, в основном для того, чтобы поощрить людей вкладывать деньги через банки, через акции во что-нибудь хозяйственно важное. И действительно постоянно возникает спор о том, следует ли доходы с таких вот ценных бумаг облагать по меньшей ставке, чем прямую заработную плату, или по большей. Есть доводы за и против обоих решений. Спор идет постоянно, и к единому мнению пока не пришли даже специалисты. Есть достаточно серьезная наука о том, как те или иные налоги влияют на хозяйство в целом. И вот даже специалисты по этой науке пока к единому мнению не пришли. Так что, думаю, обсуждение этого вопроса еще продолжится. Более того, подозреваю, что нет единого решения на все случаи жизни. Все зависит от того, как в данный момент развивается хозяйство и насколько оно нуждается в дополнительных средствах. Вот примерно так.
3: Значит, мы остановились на том, что интересы ответчика в доступной наблюдению части представляли 10 поименно перечисленных человек, образцовых патриотов нашей Родины. И это обстоятельство само по себе говорит о том, какое значение ответчик, несмотря на всю свою публичную риторику, этому судебному разбирательству придавал.
2: Ну, что касается патриотизма, то у меня лично нет никогда претензий к адвокатам, защищающим даже явных мерзавцев, просто потому, что задача адвоката всегда найти какие-то смягчающие обстоятельства с тем, чтобы потом, когда обсуждены все обстоятельства дела, уже никто не мог предъявить претензии к точности приговора.
3: Во всяком случае, мы можем уверенно исходить из того, что право ответчика на судебную защиту своих интересов было реализовано в наивысшей всех мыслимых степеней. Дальше, следующий момент, на котором есть смысл остановиться отдельно, хотя по сути он про то же, заключается в дате доверенностей, выданных всем 10 представителям ответчика. Это дата 23 декабря прошлого года, то есть ровно неделя после того момента, когда информация о подаче Центральным банком обсуждаемого иска стала публично доступной. Что эта дата означает? Это означает, что эти доверенности в условиях очень плохо описуемой словами и очень трудно вообразимой извне гигантской внутрикорпоративной бюрократической структуры Евроклир, доверенности были оформлены за совершенно смешное время, абсолютно неадекватное времени корпоративных процедур на этот счет, что означает,
2: что готовились заранее.
3: Готовились заранее, готовились сильно заранее и прекрасно понимали, что их в конечном счете ждет. Первое, с чего работу в суде представители ответчика начали, было заявление ходатайства о прекращении производства по делу. Контексту этого ходатайства, ну такой разумно понимаемый, может быть одним единственным. Это означает, что ответчик настаивал, что у арбитражного суда города Москвы и вообще у судебной системы Российской Федерации нет юрисдикции или компетенции, кому как выражение больше нравится, относительно данного спора. На что следует обратить внимание здесь? Когда довольно много лет назад Центральный банк с Евроклиром впервые вступал в отношения относительно оказания Евроклиром услуг по учету прав на ценные бумаги, составляющие наши суверенные активы, вполне возможно и даже вероятно, в соответствующей договорной обвязке этих отношений предусматривалось и применимое право какой-то иностранной державы, и какой-то иностранный суд или арбитраж в качестве места разрешения споров, но здесь сразу вылезает одно большое важное «но», которое заключается в том, что еще в мирное время, еще где-то в июле или августе, боюсь соврать, 2020 года в арбитражный процессуальный кодекс были внесены дополнения, предусматривающие исключительную юрисдикцию Российской Федерации, ее судов в отношении всех споров, вытекающих из санкционных запретов какого бы то ни было рода.
2: Ну, напомню на всякий случай, что официально коллективный Запад ограничивает взаимоотношения с нами с конца февраля 2014 года, но они официальные ограничения начались на пару лет раньше. Ну, точнее, скажем так, я обнаружил эти ограничения в 2012 году, а, скорее всего, начались они еще задолго до того, просто я не все отслеживал.
3: И в отношении вот этого вот подчеркнутого пренебрежения ответчиком императивной, не подлежащей никакой ревизии нормы нашего процессуального законодательства, следует заметить, что представители ответчика, конечно, делают свое дело так, как считают правильным, и так, как умеют, но, по сути, это позиция прямого отказа нашей стране в суверенитете, о ее судебной системе, в праве, да где-то, пожалуй, и обязанности выполнять свою функцию, что выглядит в высшей степени характерным примером тех отношений и того противостояния, которое мы на глобальной арене не первый год ведем.
2: Кстати, на всякий случай объясню, зачем вообще понадобился Евроклир и прочие зарубежные депозитарии. Дело в том, что ценные бумаги, хотя и называются бумагами, но давным-давно существуют не в виде каких-то текстовых печатных документов, а в виде записей в базах данных. Есть несколько крупных международных структур, ведущих эти базы данных, и им доверяют практически весь мир, исходя из того, что раз к услугам этой структуры обращаются все, значит, она должна быть беспристрастна и не может работать в чью-либо пользу. Ну, оказывается, может.
3: Само судебное разбирательство у нас проходило не быстро и немедленно, примерно столько времени, сколько арбитражный спор в первой инстанции проходить, пожалуй, и должен. Было два предварительных судебных заседания, было два заседания по существу в апреле и 15 мая последнее, по итогам которого было уже вынесено решение. Сторона ответчика в течение всего этого времени разворачивала совершенно неописуемо бурную активность. Здесь, конечно, надо иметь в виду, что все плоды этой активности в так называемые почасовики, то есть счета нанимателю об отработанном времени, скрупулезнейше вписываются. И если не вся, то, по крайней мере, заметная часть этой активности, вот по тем заголовкам вывешенных в сети судебных актов, содержание которых закрыто, насколько можно судить, достаточно значимой целью этой активности было затягивание производства по делу, которое увенчалось заявлением председательствующему судье в последнем судебном заседании, по итогам которого дело было разрешено по существу, отвода. Здесь надо пояснить, что само по себе заявление отвода судье в 99, наверное, процентах случаев, во-первых, является крайне дурным процессуальным тоном. Во-вторых, примерно с такой же вероятностью заявление отвода в последний момент диктуется стремлением выиграть темп еще хотя бы немножечко.
2: Ну, перед смертью не надышишься.
3: Да, и в этом отношении характерны те обстоятельства, которые начали в гораздо более быстром темпе развиваться после даты 15 мая, после того, как решение по существу судом первой инстанции было вынесено об удовлетворении иска. Уже 19 числа, через 4 дня, Центральный банк сделал достаточно неожиданный, с учетом неспешного темпа разбирательства в предыдущие месяцы, ход, заявив ходатайство об обращении решения к немедленному исполнению. 26 мая это ходатайство было судом рассмотрено и удовлетворено. Ответчик его уже успел обжаловать и в этом деле не преуспел. Здесь надо пояснить, что по общему правилу решение обретает свойство исполнимости тогда, когда оно вступает в законную силу, то есть либо после того, как рассмотрена апелляционная жалоба на это решение и отклонена, либо после того, как срок на подачу апелляционной жалобы пропущен. Эта процедура в нормальном режиме заняла бы месяца два, если не все три. Но Центральный банк воспользовался правом, предоставленным ему процессуальным законом, заявить такое ходатайство, после чего события и стали разворачиваться намного быстрее. 26 мая – это у нас таким образом дата, в которую суд подтвердил право Центрального банка приступить к исполнительным действиям, не дожидаясь вступления решения в силу. И уже 2 июня на основании этого определения суда по делу был выдан исполнительный лист. 29 мая суд первой инстанции изготовил решение в полном объеме, то есть мотивированное. Объем его нетрудно себе представить с учетом всего того, всех известных контекстов по делу. Объем наверняка был огромный. И уже 3 июня, на следующий день после подачи исполнительного листа, ответчик подал апелляционную жалобу. Можно было ожидать, что с целью позбивать темпы, потянуть время, эта жалоба будет подана в конце месячного срока, который начинает течь 29 мая с момента изготовления решения в полном объеме, чтобы темп позбивать и время потянуть. Но поскольку исполнительный лист к этому времени уже был выдан, пришлось наоборот спешить, чтобы перенести дело в апелляционную инстанцию поскорее. В тот же день, 3 июня, что для нашего арбитражного процесса не вполне характерно, хотя законом и не запрещено никоим образом, апелляционная жалоба была принята к производству. Назначено ее рассмотрение было очень быстро, на 8 число, на вчера. И вчера же по всем новостным лентам прошло сообщение, что апелляционная жалоба ответчика на решение суда о взыскании с него 200 миллиардов евро рассмотрена, оставлена без удовлетворения, решение осталось без изменения. И таким образом впереди нас ждут крайне увлекательные события относительно телодвижений истца по фактическому исполнению принятого решения.
2: Ну, а каковы эти события и как вообще можно исполнить решение суда относительно зарубежного субъекта, мы обсудим уже после новостей. Так что не переключайтесь.
0: Допрос Вассермана.
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Владей.
10: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Утечка газа могла стать причиной взрывов на газопроводе в дагестанском Кизилюрте, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. Ранее Главное управление МЧС России по республике информировало, что в Кизилюрте произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе. Временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин заявил, что пострадавших в результате инцидента нет. Подача газа прекращена. После ЧП на участке газопровода в настоящее время догорают остатки газа в трубе, уточнили в администрации города. Российский дрон уничтожил в Харьковской области украинскую гаубицу «Богдана Б», сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Стоимость одного такого орудия оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов, рассказал собеседник агентства. Он отметил, что орудие имеет калибр НАТО 155 миллиметров. Гаубица поступила на вооружение в 2025 году. Украинская промышленность выпустила их более 100 единиц. Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на 3 дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила предложение по 21-му пакету санкций Евросоюза против нашей страны. Отмечается, что ЕС снова попытается наложить санкции на патриарха после того, как похожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Тем не менее, остается неясным, все ли 27 стран поддержат добавление его имени в черный список. В переговорах, которые требуют единодушного одобрения, нередко случается так, что определенные имена убирают, чтобы обеспечить консенсус, отмечает Евроньюз. Правительство России выделило почти 175 миллионов рублей из резервного фонда на обеспечение финансовой поддержки жителям Чечни и Дагестана, которые частично или полностью утратили имущество в результате паводков, которые прошли в регионе в марте и апреле этого года. Из числа этих средств более 113 миллионов рублей будет направлено на оказание финансовой помощи жителям, которые частично утратили имущество первой необходимости, и более 61 миллиона рублей жителям, полностью утратившим такое имущество. Одобренный Палатой представителей США законопроект о помощи Украине и санкциях против России поступил в Сенат, сообщил американский Конгресс. В Верхней Палате предстоят дебаты по этому вопросу. До одобрения нормы потребуется техническое голосование и поддержка как минимум 60 сенаторов. Для дальнейшего утверждения законодателями потребуется простое множество в 51 голос. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
2: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макси, Телеграм. А допрашиваем мы сегодня юриста Бориса Викторовича Чигидина по делу Евроклир. И, как я и обещал, Борис Викторович постарается рассказать, каким именно образом может быть исполнено решение московского арбитража. Тут, кстати, в перерыве, пока шли новости, кто-то прислал предложение продать долг коллекторам.
3: Замечательное предложение. Юмор. Юмор не могу не оценить. Значит, эту часть разговора мы, наверное, начнем с воспоминания о том, как еще в прошлом декабре, когда иск Центральным банком был только-только подан, кто-то из высоких чинов Евроклир нескрываемо вибрировал в одном из своих публичных выступлений на той почве, что в российской юрисдикции находится порядка 16 миллиардов евро активов, находящихся в управлении Евроклир. Тут надо оговориться, что речь идет именно об активах в управлении, именно о тех активах, в отношении которых Евроклир выполняет роль так называемого номинального держателя, учитывая их в российской сети депозитариев. То есть это не те активы, которые находятся непосредственно в собственности ответчика и могут быть взысканы на этом основании с него напрямую. Но для того, чтобы перейти к тому, что мы с этим будем делать, нам предстоит заглянуть достаточно сильно в сторону. Весной позапрошлого 2024 года в Штатах был принят закон, наделяющий президента, тогда Байдена, или операторов его автопера, тут уже показания расходятся, полномочиями совершать действия по фактической конфискации наших суверенных активов, замороженных в американской юрисдикции. И распоряжение этими активами в тех национальных интересах, которые президент Соединенных Штатов сочтет наилучшими. Достаточно быстро после этого, именно 23 мая 2024 года, президентом уже нашим был издан указ номер 442, который включил режим, ну, наверное, проще всего этот режим назвать око за око. Что этот режим предполагал в отношении конкретно Соединенных Штатов? В случае фактического посягательства на наши суверенные активы, там указ довольно большой, процедура предусмотрена им, немаленькая, в каких-то местах даже громоздкая, поэтому я только самую суть. Этот указ предусматривал, что имущественную ответственность по той процедуре, которая указом установлена, за конфискацию наших суверенных активов американским государством несут американские юридические лица, физические лица, все лица,

0: Получается, что мы можем дотянуться до большей суммы их активов, чем они до наших.
1: Речь даже не столько об этом, сколько о том, что вот эта вот логика просто напрашивается быть положенной в основу следующего нормативного акта, может указа президента, может федерального закона, это дело вкуса и предмет обсуждения относительно судьбы активов стран, членов, допустим, Европейского Союза, которая может постигнуть та же самая участь, причем даже не обязательно в ответ на конфискацию, а на том основании, которое мы, конструируя эту систему по образу и подобию, но не по зеркальному образцу указа в отношении американцев, можем сюда заложить. Ключевое, что здесь, на мой взгляд, должно быть заложено для эффективности всей системы, это круговая порука всех европейских стран, всех лиц, связанных с этими странами, юридических и физических, и всех находящихся в российской юрисдикции активов соответствующих, в ответ на, в том числе, продолжающееся удержание европейских суверенных, наших суверенных активов в европейской, конкретно бельгийской юрисдикции Евроклир.
0: В общем, если вы Европейский Союз, то страдайте за своих союзников.
1: Совершенно верно. Та самая круговая порука, о которой я речь с самого начала и веду. Что здесь в виду важно иметь? Что за прошедшие годы наши достаточно высокопоставленные деятели исполнительной власти, и центрального, если мне память не изменяет, банка, не раз и не два по разным подходящим оказиям напоминают, что в нашей юрисдикции заперто количество европейских активов, вполне сопоставимое, если не больше, с той суммой, которую сейчас Центральный банк будет взыскивать с Евроклир.
0: Помнится, где-то еще лет 15 назад многие наши экономисты страшно возмущались тем, что мы владеем на Западе гораздо большими активами, чем Запад у нас. Правда, еще десятком лет ранее они возмущались, что Запад у нас владеет гораздо большими активами, чем мы на Западе. По-видимому, сейчас достигнут баланс, по которому эти экономисты никак не могут возмущаться.
1: Первично здесь, я думаю, желание возмутиться, а если оно наличествует, то и повод тоже как-нибудь найдется. Здесь важно отметить, что речь идет не то.
0: Есть звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Ярослав, Москва, беспокою.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел сказать, что одновременно с активами Центробанка в Евроклире заперты ценные бумаги огромного количества частных инвесторов, которые приобретали бумаги на московской бирже. Их бумаги заблокированы в Евроклире ровно потому, что на депозитарии НРД, вот когда были наложены санкции, эти бумаги частных инвесторов заблокированы вместе с активами Центробанка. И при этом, если на Центробанк еще имеются какие-то санкции, то бумаги частных инвесторов заблокированы совершенно беззаконно, потому что все эти частные инвесторы – это обычные люди, которые приобретали эти бумаги на московской бирже в качестве частных трейдеров и ни под какими санкциями не находятся. И Евроклир, так сказать, отказывается вести по ним переговоры, не принимает иски от управляющих компаниях.

0: ведении которых находятся российских управляющих компаний, в ведении которых находятся эти бумаги. Вот если у уважаемого депутата была бы возможность как-нибудь поставить этот вопрос, который как-то заглох и который никто нигде не обсуждает.
1: Ну, депутат было бы может сказать приятно. То же самое, что говорит по этому поводу всегда. Напишите через сайт Государственной Думы на мое имя, а я переправлю этот ваш запрос со своим комментарием тем организациям, которые могут непосредственно заняться этим вопросом. Ну, а не в качестве депутата скажу, что когда решится вопрос с активами Центрального банка, все остальное, скорее всего, будет гораздо легче разблокировать. А теперь вернемся к тому, на чем нас прервал звонок.
2: Ну, я и по теме звонка тоже несколько слов произнесу. Эта грань у обсуждаемой темы действительно есть. Грань достаточно чувствительная для немалого количества инвесторов. Несколько десятков из таких вот пострадавших пытались войти в дело по иску ЦБ к Евроклир третьими лицами. Правда, понимания у судов не встретили. Какие-то советы здесь пострадавшим я давать абсолютно не готов. Могу только в том числе потому, что не могу сказать, что досконально на достаточном уровне детализации представляю тот механизм, который повлек захлопывание активов пострадавших физических лиц. Но в любом случае всем пострадавшим инвесторам могу пожелать или выражу надежду, что после того, как ответчик наш уважаемый будет ошкурен в интересах Российской Федерации, либо тех остатков активов недружественных государств нашей юрисдикции, которые после этого еще не будут распределены, хватит для удовлетворения их претензий, либо такой сценарий я, в принципе, не исключаю, но и Анатолий, как я понял, на него отчасти тоже намекнул. Когда у нас глобальное противостояние дойдет до стадии после нашей победы какого-то более или менее всеобъемлющего урегулирования, вот там вот претензиям соответствующим инвесторов физических лиц тоже должно будет, как можно понадеяться, какое-то внимание быть уделено.
1: Ну, как это? Счастье всем, и пусть никто не уйдет обиженным.
2: В моем представлении вопрос здесь в первую очередь упирается именно в тот объем активов европейских стран, которыми мы здесь сможем эффективно распорядиться. В случае реализации в отношении Европы той же конструкции, точнее схожей конструкции, которая была 2 года назад применена по отношению к Соединенным Штатам. Здесь надо помнить, что речь идет не только об остатках денежных средств на так называемых счетах типа С, которые для резидентов недружественных стран уже 5-й год прочно заблокированы и понемножку прирастают по мере погашения ценных бумаг, и не только о тех ценных бумагах, которые либо по своей природе погашению не подлежат, либо срок погашения у них еще и наступил. Стоит помнить, что у нас еще имеются и остатки активов производственных. Не все же в 2022-2023 году убежали, не все доли в серьезных производственных наших активах были приобретены по сугубому соглашению сторон, но за сущий смешной бесценок. Как минимум, мне припоминается British Petroleum и их доля в Роснефти. Французская тоталька Энерджи, кажется, еще выскочила не полностью. И даже по текущему довольно скучному состоянию нашего фондового рынка, эти доли могут быть оценены в хорошую, пожалуй, 11-значную сумму в долларах, то есть десятки миллиардов. И если наше государство пойдет по пути круговой поруки европейских стран за их, собственно говоря, общее безобразие, то посмотрим, арифметика покажет. Вопрос за политической волей, политическим выбором, политическим решением.
1: Ну, а теперь все-таки вернемся к тому, на чем звонок нас прервал.
2: Ну, собственно говоря, я вернулся к этой теме еще шаг назад. Речь шла как раз о деталях того исполнения, которое у нас, я думаю, впереди и достаточно быстро. Тут надо иметь в виду, что тот темп, которым судебные дела у нас начали развиваться в последние буквально 2-2,5, самые большие 3 недели, позволяют предположить, что ключевые политические решения о том, как мы будем двигаться дальше, приняты. И что факт начала реализации этих решений – дело совсем недалекого будущего. Речь, конечно, запросто может пойти не только о действиях в российской юрисдикции. Вопрос признания и исполнения состоявшегося и вступившего в законную силу решения арбитражного суда города Москвы у нас может быть поднят в достаточно большом количестве более или менее дружественных юрисдикций, будь то, допустим, Гонконг, будь то Эмираты, если они переживут очередную возможную вспышку ближневосточной войны, будь то Южноафриканская республика, где, кстати, по действия по признанию и исполнению решения нашего арбитражного суда в отношении Гугла о взыскании хорошей суммы находится на довольно продвинутой стадии. И, как ни странно, это даже сами Соединенные Штаты, как возможный полигон для подачи таких ходатайств в суды сразу нескольких штатов, я бы не исключил.
1: Но на всякий случай напомню, что по ряду серьезных политических и экономических причин Соединенным Государствам Америки сейчас выгодно максимально обескровить экономику Европейского Союза. Перечислять причины сейчас не буду, я тут уже много говорил на эту тему, но это делает подачу исков в Соединенных Государствах действительно вполне осмысленной, с немалыми шансами на успех.
2: Я могу назвать еще одну причину ко всем подразумевавшимся. Буквально на днях, как на заказ в Бельгии, тамошний суд наложил арест на активы гугловской дочки в Бельгии, миллиарда на полтора, если не $2, тут боюсь соврать, во исполнение состоявшегося, опять-таки, в нашей отечественной арбитражной системе решения в деле о банкротстве российского Гугла, о признании недействительной сделки по выводу вот на эту вот сумму активов материнскую бельгийскую гугловскую компанию. А учитывая, что имеет давнюю и очень сильную почву взаимная неприязнь между европейским истеблишментом и американскими IT-гигантами с одной стороны, а с другой стороны наблюдается как всяческое большое покровительство со стороны американской администрации именно айтишным гигантам, так и чувство глубокого омерзения по отношению к европейским подопечным. И не забывая об известном факторе неабсолютной, но заслуживающей внимания политизированности многих американских судов, причем в регионально-партийном разрезе, я бы не спешил, конечно, утверждать, что перспективы там что-то взыскать фактически сколько-нибудь серьезно, но тут достаточно в нескольких наиболее подходящих контекстных штатах добиться, по крайней мере, факта приема соответствующих наших ходатайств к рассмотрению по существу.
1: Ну, насколько я могу судить, нынешнее руководство большинства европейских стран идеологически близко к демократической партии, соответственно, иски, скорее всего, будут подаваться в тех из Соединенных Государств, где традиционно на протяжении уже десятилетий господствует партия республиканская.
2: Да, я именно это в виду, по сути, имею. И тут важно понимать, что начнется на той процессуальной стадии, когда соответствующие ходатайства взыскателя будут приняты к полноценному рассмотрению по существу. Разумеется, это рассмотрение будет долгим, разумеется, это счет времени там пойдет скорее на годы, чем на месяцы. Разумеется, успех по ряду причин там достаточно сильно не гарантирован, но нужно понимать, что над Евроклир в этом отношении по факту первого же такого случая повиснет хороший такой дамоклов меч.
1: Тут дело еще и в том, что большая часть людей, работающих с большими деньгами, старается на пушечный выстрел не подходить к тем, у кого плохие судебные перспективы. Потому что это может задеть даже рикошетом.
2: Слово «плохие» здесь даже не самые точные. У кого они неопределенные и у кого вероятность плохого исхода, во всяком случае, не нулевая. Но главное, что тут надо иметь, пожалуй, в виду, это что по факту начала такого производства Евроклир начнет очень сильно потрошить в смысле истребования огромного объема чувствительнейшей корпоративной информации, которая в иных обстоятельствах бережется как зеница ока, а тут ее судам нужно будет в императивном порядке под страхом достаточно неприятных процессуальных последствий вывалить в том размере, в том объеме, который будет истребован. И это само по себе, последствие само по себе будет крайне болезненным.
1: Ну, по крайней мере, уже состоявшееся арбитражное решение – это отправная точка множества неприятностей, которые можно устроить не только Евроклир, но и очень многим другим финансовым структурам Европы, чего я им от души и желаю. Но посмотрим, что будет. Ну, а я постараюсь, чтобы в следующий вторник здесь тоже был интересный гость. До свидания.
3: Допрос Вассермана. Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, столько же в Донецке и Пскове. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Жители села Нижний Черюрт полностью эвакуировали в Дагестане после взрывов на газопроводе. Поспреды Евросоюза начнут согласовывать новые антироссийские санкции. Совет Международного союза конькобежцев планирует скоро принять решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии. Подробности далее. Жители всех 250 домов в селе Нижний Черюрт в Кизилюртовском районе Дагестана эвакуировали после взрывов на газопроводе, сообщили РИА Новости в администрации района. Также эвакуирована часть жителей села Гельбов из 60 домов, а всего здесь проживает почти 1500 человек. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, во вторник вечером произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед с последующим горением высотой до 15 метров. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Обсуждение и согласование 21-го пакета антироссийских санкций постоянные представители стран Евросоюза начнут в эту среду. Это следует из повестки заседания. В повестку также включены проекты решений и регламентов Евросоюза, касающиеся ограничительных мер в связи с Украиной и санкционных режимов в отношении Белоруссии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по 21-му пакету санкций, включающие новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, а также дополнительные ограничения в отношении так называемого теневого флота, новые экспортные и импортные рестрикции. Индонезийская государственная судостроительная компания PAL Indonesia изучает возможности сотрудничества с российскими предприятиями в сфере морской энергетики и судостроения. Об этом сообщила директор по производству компании Диана Росса. По ее словам, компания намерена расширять международное сотрудничество для повышения конкурентоспособности национальной морской отрасли и внедрения передовых технологий. Как отмечается в сообщении компании, индонезийская PAL и российская компания Akbar's Shipbuilding Corporation подписали соглашение, предусматривающее обмен информацией и документацией по потенциальным проектам строительства коммерческих и специализированных судов. Соединенные Штаты и Иран свели переговоры о ядерной программе Тегерана к 4 основным пунктам до того, как произошла эскалация между Исламской Республикой и Израилем, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Одним из этих элементов собеседники газеты назвали длительную приостановку обогащения урана Ираном, в то время как США требуют, чтобы Тегеран прекратил обогащение на 20 лет. Иран настаивал на 10-летнем сроке. Отмечается, что американская сторона считает возможным консенсус о приостановке на 15 лет. Совет Международного союза конькобежцев примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на втором в этом месяце заседании, которое пройдет 13 и 14 июня. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. При этом отмечается, что если решение все-таки не примут сейчас, то, скорее всего, российские и белорусские спортсмены следующий сезон пропустят. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы начинаем программу «Теория заблуждений». На прямой связи со студией автор, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мое почтение.
3: Приветствую.
2: Ой, Армен Сумбатович, знаете, вот после трагедии в Старобельске и заседания Совбеза ООН после, по инициативе российской стороны, все это видели, было интересно почитать, как в западных соцсетях люди отреагируют на жалкое письмо Зеленского президенту нашей страны. И знаете, вот громче всех высказываются как раз те, кто уехал. Говорят, мол, да, остановите убийство наших детей, склоняйте Россию к миру. Ну, это вот тоже, вот, казалось бы, уже избитая байка. Но, знаете, вот прямо перед нашим уже с вами эфиром я читаю следующее. Дрон ВСУ ночью ударил по глэмпингу в Луганске. В момент прилета компания отмечала девичник в одном из домиков. Две девушки получили тяжелые ранения, а это официальное сообщение главы Луганской Народной Республики Пасечника. Вот, знаете, исходя из названия программы, Армен Сумбатович, как вот здесь в таком случае сходятся вот эти две реальности, когда одни, вот те, кто поддерживают так яростно Украину, говорят о том, что да, останавливайте убийство наших детей, но ведь учитывая позицию Украины и их желание восстановить границы, мы же тоже помним, до 91-го года, потом до 2014-го, они же тоже, ну, исходя из их заявлений, считают этих детей своими. Ну, слушайте, вот как в мире таких противоречий о моральности существовать и реагировать?
3: Ну, они считают этих детей своими только в пафосных речах. А так это для них русня, ватники, колорады, орки и остальные все вот эти определения, которыми они засыпают свое собственное информационное пространство. Им наплевать абсолютно на всех этих людей, как было наплевать с 2014 года, когда на Донбассе, собственно, все началось. Для них, я, может быть, тайну для кого-то открою, но чем меньше людей будет, тем лучше. Они же требовали в том числе лишить их избирательного права. Ну, чтобы они не мешали правильно голосовать обычным украинцам. Ну, а потом, видите, игра другая началась, на этом можно паразитировать и орать немедленно остановить убийство детей. А кто убивает-то? У меня вот есть вопрос очень простой. Вот кто сейчас является страной-террористом, которая постоянно, в формате буквально уже теперь каждый день, осуществляет террористические акты? Ну, здесь же ответ-то может быть очень простой, но от него надо уходить всеми способами. Поэтому надо орать о том, что русские устраивают ГУЛАГ, гибнут люди, немедленно остановите, призовите международное сообщество. Что я вот, кстати, тоже не понимаю, а где это международное сообщество было, когда убивали людей в секторе Газа? Чего его тогда никто не призывал никуда? Где было международное сообщество, вот эта подноглазая сволочь коллективная, когда убили детей в Иране? Что же тогда-то никто ничего не говорил? А тут прямо вот поток. Так и у нас есть подобная же рода публика, которая говорит, что в Старобельске действительно погибли дети, это колоссальная трагедия, но при этом они не говорят, кто их убил. То есть это вообще не звучит. Но это вот, я не знаю, это все равно, что, понимаете, сказать... В Дахау, конечно, были совершены ужасающие преступления. Там и евреи, и гомосексуалисты, и кто там только не пострадал, только мы не знаем, кто это сделал. Ну вот, я думаю, что человек, который вот это произнес бы, да, ему надо было бы уже сразу выписать льготный билет в скорбный дом. И все это понимают. Но здесь, опять же, в случае с Россией они этого не видят. Если видят, то боятся признаться даже сами себе, а тем самым русские, собственно говоря, выносятся на положение ниже, чем евреи в Третьем Рейхе. Я так напоминаю, что тогда в Европе, несмотря ни на что, все-таки находились какие-то гуманисты, которые что-то пытались сказать. Иногда даже получалось что-то сделать. Сейчас просто по нулям. Сейчас во всем виновата Россия, давайте требовать от России, чтобы она остановилась. А от этого что, украинский террор, он куда-то уйдет? Ну вот мы много раз слышали за эти годы, что, значит, Россия подло клевещет. Никакой героизации выродков из запрещенной в Российской Федерации организации УПА нет и быть не может. Позор путинским пропагандистам, позор Киселеву, Симонян, Соловьеву, Куликову, Гаспаряну. Теперь обратите внимание, Польша орет уже сколько? 2 недели.
2: Да, уже побольше. Израиль там уже возмутился тоже, да.
3: Ну так и... То есть получается, что в сухом остатке вас не обманывали, да? Вот все эти годы мы говорили правду, мы это все показывали, демонстрировали. Ну, через какое-то время, даст бог, наступит и осмысление той террористической деятельности, которую в формате, опять же, каждый день ведет Украина. Россия тщательнейшим образом все факты фиксирует, документы копятся. В нужный момент для большого коллективного Запада, когда они захотят все-таки что-то признать, это будет очень-очень болезненная история. Гораздо более, кстати, болезненная, чем события 1941-45 годов. По той лишь причине, что тогда-то они участвовали официально, вполне себе. А сейчас они делают вид, что не являются стороной конфликта. Ну, для них есть плохие новости. Они являются, вот выражаясь языком Федора Михайловича Достоевского, они и убились.
2: Пока, правда, это на уровне изъятия ордена Белого Орла. Это возвращаясь к Польше и реакции на то, что происходит, героизации
3: нацизма и прочего.
2: Это
3: я вообще не
2: прочего.
3: понимаю, коллега. Вот это я вообще не понимаю. Вот смотрите. Значит, первым из украинских президентов, который был награжден орденом Белого Орла, был Виктор Ющенко, который сразу после этого подписал указ о признании нацистов из УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации, участниками национально-освободительной борьбы. Этот же президент присвоил звание Героев Украины Бандере и Шухевичу. Несложно догадаться, что почему-то Польша никогда не требовала отозвать у него орден Белого Орла. Вторым кавалером этой награды польской был террорист Порошенко, который сразу после этого подписал указ о том, что 14 октября будет праздноваться День УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации. Хотя день этой мрази можно вот любой абсолютно придумать. Он не имел никогда исторически отношения ни к какому 14 октября. На этот счет вообще есть воспоминания нациста Шухевича. Я, конечно, понимаю, что Селюковые придурки никогда в жизни о них не слышали, но тем не менее они есть. Больше того, они хранятся в службе безпеки Украины. Это я так наколочку даю, но вдруг захочется пойти и прочитать. Больше того, перед... Нет, не перед. 14 октября 2018 года террорист Порошенко, отмечая торжественно День УПА, запрещенная в Российской Федерации организация, лично спел первый куплет походные песни УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации. Получилось на редкость неудачно. Террорист Порошенко не сумел выучить первый куплет. Он сбился в трех из четырех строчек. Ну, это показатель, да? Обращаю внимание, что поляки не требовали отнять у него орден Белого Орла. Больше того, что Ющенко, что террорист Порошенко многократно отказывали полякам в желании провести эксгумацию жертв Волынской резни. Прекрасно понимал и тот, и другой, что они там найдут. И какая будет реакция Польши по этому поводу. А вот с Криворожским ЗЮСом они что-то решили бодаться и пытаются отнять у бедолаги кокаинового вот эту очередную побрякушку. Вы тогда будьте последовательны, вы у всех тогда это отнимаете. А чем он хуже-то тех? Ну, он похоронил Мельника, ну и чего? Такого же ублюдка, как, извините, те, кого хоронили во времена Ющенко. В Ивано-Франковске он есть, между прочим, ляхи, видимо, не в курсе. Целое мемориальное кладбище нацистов из 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС Галичина. И больше того, если им так интересно, я могу и адресочек шепнуть, это не является тайной. И фотографии можно предоставить, так сказать, в эксклюзивное пользование полякам. Ну, в качестве, так сказать, нашего вклада в их просвещение по сложным историческим вопросам. Поэтому я не понимаю претензий к Зеленскому. Если бы ко всем, тогда да. А так они нашли себе, значит, вот этого горемыку, и вот они на него там кидаются. Не то, чтобы я его защищал, по мне пусть он сдохнет, чем быстрее, тем раньше. Но слушайте, но все-таки, но должна какая-то логика быть. Тем более, он вам даже разрешил эксгумацию провести, ну пусть маленькую, пусть скромненькую, пусть предварительную. А чего вы ее не проводите? Вы 35 лет это требовали. Теперь вам, наконец, сдали, и вы ушли в тину. Вместо этого вы хотите отнять у него орден. Так он, если вы отнимете у него орден, он еще с большим усердием приволочет остальных. Там же есть кого привести. Ну, например, Бандера, ну, да. Организатор террористических актов против сановников Речи Посполитой. Ойген Коновалец, создатель украинской организации украинских националистов, организация запрещенная в Российской Федерации. Именно он, по сути дела, и санкционировал проведение тех самых террористических актов. А Бандера-то был только, по большому счету, вдохновителем и исполнителем. Но на том еще этапе надо было спрашивать, конечно, мнение полковника Коновальца. Ветерана, кстати говоря, сечевых стрельцов. Еще эпохи Симона Петлюры. Да много кого можно привести. Там я, по моим прикидкам, еще человек 150-160 легко наберется. Самый прямо вот такой отпетый мрази, который вот на дне ада лежит. Вот таких вот там еще есть. Вот человек 150-160. Вот он их всех может привести. А ему надо же от чего-то отталкиваться. Ну, если русский опыт ему противопоказан, я имею в виду опыт Российской империи. Опыт Советского Союза ему ненавистен. А от кого ему тогда как бы энергию-то вдохновляющую брать? Только от нацистов. Поляки сами виноваты, а нечего было глаза закрывать на протяжении стольких лет. Они не знали о том, что в охране Зеленского ходят люди с нацадлером, просто окрашенным в жовто-блакитные цвета. Они не знали, что личная охрана ЗЮСа носит шеврон 3-й танковой дивизии войск СС «Мертвая голова». Правда? Они это были не в курсе. Они не слышали никогда вот этот экстремистский лозунг «Слава Украине!». Все эти подзигулечки по любому торжественному и не очень поводу поляки не видели. А тут прямо пробуждение. Спящая царевна проснулась без всякого поцелуя. Сама вдруг напялила тапочки на ногу и пошла разбираться с гномами, которые ее должны были охранять. Я охотно вот в эту сказочку готов поверить, безусловно.
2: И это на фоне все-таки последовательной политики, когда все-таки могилы нацистов еще раньше скрывали, уничтожали, чтобы как раз предотвратить эту самую героизацию. И вот к чему пришли в итоге.
3: Ну, к сожалению, не только, друг мой, не только. Иногда эти могилы даже восстанавливали, причем я говорю исключительно про территорию Российской Федерации. Я не беру там шпроты всякие, ивано-таллинские, васюки, это все понятно. Я беру Российскую Федерацию, где в 90-х годах взяли и сделали мемориал павшим норвежским эсэсманам, где есть мемориал испанцам, солдатам 250-й так называемой синей дивизии. У нас ее почему-то голубой называют, но, видимо, авторы этого определения страдали дальтонизмом. Или они никогда просто даже не видели фотографий военнослужащих этого подразделения. У нас же это тоже было. Вот, просто не в таком формате и не так пафосно, но тем не менее. А сразу после войны, да, много чего было уничтожено и правильно. Я считаю, мало, что могилу этого упыря Теодора Эйки, создателя и первого командира 3-й дивизии войск СС «Мертвая голова», всего лишь бульдозером сравняли с землей. Я бы похлеще поступил.
2: Еще интересная деталь, как Зеленский...
3: Это не экстремизм, бога ради. Это просто вот плата народа вот этому палачу.
2: Арман Сумбатович, вот тоже какое-то двуличие. Как Зеленский мог принять этот орден Белого Орла, учитывая, что так-то он считался орденом Российской империи? А у нас же все, что, извините, причислено к Российской империи, все уходит во все эти тоже списки украинские, мы с вами обсуждали, и писатели, и, значит, высшие деятели наши, руководители, цари, императоры. Все это российская агрессия, по их мнению. Но я помню, мы тоже обсуждали это все.
3: Да Зеленскому абсолютно наплевать на статут ордена, на его историю, вообще на фалеристику. Это ж как Сорока, ему нужно все блестящее. Если вы его наградите, я не знаю, медалью Грибоедова, он и ее примет. Ему абсолютно пофигу. Ему же главное, чтобы вот... Это, знаете, такой вот аналог Пергюнта. Все, что случалось славного на свете, считал он делом рук своих. Вот если есть где-то какая-то награда, премия, диплом, почетная грамота, холодильник финский хороший, красные революционные шаровары, ЗЮЗ заберет все. Вы что думаете, он там будет сидеть, разбираться с историей всех этих наград? Я вам могу на своем примере сказать, что у меня же был большой опыт общения, в том числе там вот с самыми такими отпетыми селюковыми националистами. Это еще там в конце нулевых было. Да они вообще об этом ничего не знают. Они были так удивлены, что у меня есть книги по украинской наградной системе, они даже не знали, что вообще такие существуют. Знаете, а тем не менее. А чего вы от этого хотите? В школе он не учился, в университете он играл в КВН. Откуда там будут знания? Ну, я не знаю, это с таким же успехом можно ожидать, что, я не знаю, лапша домашняя вступит с вами в полемику. Вот это в той же плоскости. Абсолютно. Никто там ничего не знает. Для них это вообще там все забытое какое-то далекое прошлое. Там есть несколько человек, действительно, которые глубоко в теме. Ну, например, террорист Белецкий. Потому что он закончил ИСТФАК Харьковского государственного университета, и он писал диплом по, извините, украинскому национализму. Вот этот действительно подкованный, там, знающий, все там, с этой точки, ну как знающий, знающий с украинской, да, точки зрения эту историю. Подлинный, она ему не нужна. Еще там есть несколько таких, но это не ЗЮС. Дело ЗЮСа – это воровать. Вот ЗЮС знает, кто такой Миндич, знаете, кто такой Цукерман. Вот, а вот эти все ордена, они ему интересны только в виде вот пополнения багета. И все. Он совершенно по-другому к этому относится. Ну, и у нас же тоже есть вот такие деятели, которые вот падки на все. Они лауреаты всех премий, кавалеры всех общественных наград. На каждой свадьбе жених и на всех похоронах покойник. У нас же такие тоже есть. ЗЮС – это же звезда международного масштаба. А наша – это такая внутрироссийская история. Это никакой тебе зарубежной деятельности быть не может. А ЗЮСа-то раскручивают постоянно. Конечно, ему надо получать. Странно, что он только там «Белого орла» получил. Вообще, по моим прикидкам, он должен потребовать от поляков все медали и награды. Вот, нечего прохлаждаться. Он, в конце концов, их защищает от наших азиатских хорд пархатых большевистских казаков. Он же сам так говорит. Ну, заслужил же.
2: Слушайте, там список-то приличный, если мы за все годы соберем. Но это ладно, это опустим. Слушайте, меня параллельно, честно говоря, да уже не удивляет позиция европейцев, которые говорят, что теперь надо бы нам подпортить жизнь простых россиян. Потому что до этого, помните, риторика была? Ну, это ж делили тогда хорошие русские, плохие русские, что тут вот надо делить. Сейчас, видимо, пошли уже ровно противоположным путем, учитывая и 21-й пакет санкций, и желаемый запрет на въезд на территорию ЕС всем военнослужащим Российской Федерации.
3: А туда кто-то стремится? Я что-то пропустил? Я просто не слышал от военнослужащих российской армии о желании немедленно поехать в Варшаву. Ну, то, кроме как на танке. Вот. Или там для организации комендатуры. Это да, это я слышал. А все остальное нет. Слушайте, ну было изначально же понятно, что эта модель, она, кстати, была и в Третьем Рейхе тоже. У нас просто многие об этом не знают. Что сначала было деление, вот есть как бы хорошие русские и плохие. Плохие – это те, кто занимался антифашистской деятельностью тогда. Это именно русская эмиграция. Там такие тоже, кстати, были. Не так много, как членов правых организаций, но тем не менее все-таки находились. Потом стали делить... Значит, это хорошие русские, это отвратительные советские. Потом из советских вычленили Ну, более-менее хороших. Это там прежде всего те, кто отправился в РОА. Это не путать с армией Власова, РОА, потому что это в основном там роты пропаганды. И кто там учился там в Даббендорфе, вот эти вот все, в УСТРАУ, курсы пропагандистов. Вот это были хорошие советские. Ну, а потом выяснилось, что и среди них тоже хороших нету, потому что... У меня, например, вот последнее поступление в личные закрома, книга «Власовское движение в свете документов», там чудесный последний документ, это доклад статс-секретаря Остминистериума доктора Тауберта Рейхсляйтеру Розенбергу, и там написано, что «Власовское движение национал-социалистично, оно вообще не ставит перед собой вопрос борьбы с евреями». И просто представляет вот это дословная цитата, жидкую настойку из большевизма и либерализма. То есть эти тоже оказались не тру. Поэтому нынешним-то, в общем, не надо ничего придумывать. Вот можно брать, тем более далеко-то не надо ездить. Если они там гужуются в Соединенных Штатах, ну в Колумбийском, в Стэнфорде, эти все замечательные книги-то есть. Ну, собственно, я ее читал в электронном, ну как не в электронном, в виде... ксерокопия. Это было еще там 25 лет назад. Это я просто вот сейчас по случаю купил уже оригинальную бумажную версию 50-го года, нью-йоркское издание. Так что у них-то есть образец. Они и именно этим и будут заниматься. Потом все это закончится тем, что здесь вообще хороших нету. То есть если раньше были bad guys, это там опять же, ну все, кого я упомянул, да, там Дмитрий Константинович, Маргарита Симоновна, Владимир Рудольфович, Дмитрий Евгеньевич, Армен Сумбаш, мы были все в санкционных списках, да, мы знали. Bad guy, but baby I don't care. А теперь в результате оказалось, что все гадкие. И мы на этом фоне уже даже не такими мерзкими выглядим. Ну если все отвратительные.
2: Ой, ну, слушайте, ну а тогда история с тем, чтобы внутреннюю-то смуту посеять, она проваливается? Ну вот если они к такой идеологии переходят. Ну давайте к этому вопросу тогда уже после перерыва вернемся и продолжим обсуждение. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Теория заблуждений. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
5: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам. В 9 вечера на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. 8 мирных жителей пострадали в ДНР во вторник из атак дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что на Донецкой кольцевой автодороге вблизи села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа пострадали 5 работников автодорожного предприятия. Эвакуированные после взрывов на газопроводе жители сел в Дагестане возвращаются в свои дома, сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района. По информации Главного управления МЧС России по республике, факельное горение после взрывов на трубопроводе ликвидировано. Ситуация стабилизируется. Напомню, сегодня вечером произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе Моздок-Казима-Гамед. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Поставки удобрений из России в США в апреле этого года обновили рекорд, подсчитала РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в апреле импорт США удобрений из России составил более 313 миллионов долларов, что на 28,5% больше, чем в марте, и почти на 41% больше, чем в прошлом апреле. Такие объемы поставок стали максимальными за все время торговли двух стран. Самым большим спросом у американцев пользовались азотные удобрения, также США закупали смешанные виды удобрения, фосфорные и калийные удобрения. Конгресс Международной Федерации санного спорта не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований в предстоящем сезоне. Об этом заявил РИА Новости советник президента Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. Конгресс Международной Федерации санного спорта проходил в немецком Берхтесгадене с 8 по 9 июня. Российские спортсмены с 2022 года не допускаются до международных соревнований. До отбора на Олимпиаду 2026 года были допущены 6 российских саночников. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче со счетом 3-0. Встреча прошла во вторник в Калининграде. За матчем наблюдали 27 617 болельщиков. Ранее российская команда в рамках текущих сборов уступила сборной египтян в Каире 28 мая. Матч завершился со счетом 0-1. А 5 июня в Волгограде наша сборная победила в матче с Буркина-Фасо со счетом 3-0. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович, продолжаем. Вот, смотрю, Зеленский снова отчитался. Спасибо Эстонии за поддержку Украины. Во время встречи наградил премьер-министра орденом князя Ярослава Мудрого второй степени. Это самое главное, это вот такой подзаголовок. А дальше уже все, деловая программа и прочее. Поэтому, говоря о блестяшках, которые для них не имеют никакого смысла, значения и прочего, это вот вы прям максимально в точку. Но будем немного о другом. Армен Сумбатович, когда начинается вот это, ну, назовут суетой, вокруг возможного переговорщика от лица Евросоюза с Российской Федерацией. Письмо это несчастное Зеленского. Вот такие ультимативные условия для ведения переговоров. Слушайте, а учитывая вот такую позицию Европы, размещение заводов по производству БПЛА, дальнобойные ракеты, там абсолютное наплевательское и безответственное отношение, когда происходит прямой террор со стороны Украины, там по школам и прочим гражданским объектам. К чему вот эта линия? Это можно назвать отдельной линией, там, дипломатии, или как это описать, Армен Сумбатович?
4: Ну, Европа настраивается на войну, правда, они так до сих пор не объяснили, как они собираются воевать с ядерной державой. К сожалению, ответ на этот вопрос мы не получим, потому что они, видимо, исходят из того, что они будут делать, что хотят, а русские никогда не ответят. Что касается вот этого представителя на переговорах, ну, его сейчас просто не существует. В Европе, в принципе. Но некого отправить. Но нет такого. Понимаете, если в Великобритании собираются изъять с банкнот сэра Уинстона Черчилля. Вот вы понимаете степень поражения мозгов у этой публики. Кого вы отправите от Германии? Нет ни одного человека. От Франции кого? От Испании, от Италии. Я там про младые европейские страны, там восточноевропейские, да, бывшие соцлагеря, вообще не заикаюсь. Это просто одни калеки интеллектуальные. Но тема есть, на ней давайте спаразитируем. Сколько раз уже там Каллас выдвинули и задвинули обратно на профсоюзную работу. Меркель там, и все остальные, там, ну, с кем там разговаривать? Сборище рахитов политических. Тем более, что у меня ощущение, что они напротив ищут как раз самые там непопулярные какие-нибудь кандидатуры, чтобы русские точно отвергли. И после этого можно было честно сказать, ну вот видите, мы же хотели, мы же предлагали. Ну вот как они себе представляют переговорный трек с Меркель? После откровений экс-фрау канцлерин по поводу Минского формата. То же самое, кстати, относится к Штайнмайеру, старому хорьку, если он, конечно, еще там что-то может с этой точки зрения. Это большая очень сложность. Отсутствие системных, серьезных политических фигур вообще в Европе. Их, по большому счету, их можно сейчас, вот серьезных политиков, пересчитать по пальцам двух рук. А остальное это либо менеджеры, либо камевояжеры глобализма, либо просто идиоты. Как, например, в Аргентине глава государства. Ну, там же все понятно, и его же именно по этой причине Трамп очень любит. У него вообще тяга к таким вот персонажам экстравагантным. Поэтому какой здесь может быть переговорный процесс? А самое главное, а на чем он будет базироваться, переговорный
3: процесс? Не, ну да, даже если Шрёдер приедет, ну а толку-то...
4: Вот мы тут перейдем сейчас ко второй части этого вопроса. А на чем он будет базироваться? Ну а что, сейчас есть международное право? Кто его соблюдает? Какое государство вот за последние 4 года готово выйти и сказать, мы соблюли международное право? Это кто? Ну это только если африканские какие-то государства. Все. Европа нет. Соединенные Штаты нет. Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия нет. Как вы собираетесь заключать, там, я не знаю, резолюцию?

0: Не по плану. Наверное, пожрал бы, отравился бы, потом бы мы были бы виноваты. Но это же абсолютно безнадежное с этой точки зрения публика. Но телодвижение надо делать, вот они делают хорошо, вот они там предлагают России. Параллельно заводы БПЛА, параллельно территории европейских стран открываются для того, чтобы атаковать и убивать русских. И это все под разговор о мир. Знаете, это мне напоминает клятвенное обещание алкоголика не пить, который держит при этом в руках бутылку водки. А так он вас заверяет, что не-не, я сейчас как стеклышко, я в полной боевой форме, верьте мне. А стоит вам отвернуться, он возьмет и осушит эту бутылку. Да, кстати, я должен покаяться, я пропустил новость, оказывается.
1: Так.
0: Сегодня первый день раскопок Волынской резни. То есть 9 месяцев они телили эту тему, и сегодня вот наконец-то они начали. Ждем результатов, затаив дыхание.
1: Вы думаете, это будет ярко освещаться?
0: Ну, я надеюсь, что хотя бы польское радио хоть на 10 минут забудет свои обязанности проклинать Россию. Может, их хоть что-нибудь расскажут? Что они там найдут, я прекрасно понимаю. Потому что я видел эти документы по жертвам Волынской резни. Меня интересует, извините, пожалуйста, женщины, за цинизм. Меня интересует только способ, которым умерщвляли поляков. Какой процент из обнаруженных тел будет раскроенный топорами черепа? Какой процент будет насаженных на вилы младенцев и так далее? Меня только с этой точки зрения интересует. Все остальное нет. Я прекрасно понимаю, что там было. И, кстати, еще один привет полякам. Они же там ничего не сказали по поводу Гуньки, который в канадском парламенте подзигушечки исполнял в присутствии Зюса и вот этого Трюдо, олигофрена врожденного. А между прочим, Гунько входил в кампф-группу СС Байерсдорф, сформированную на базе 14-го добровольческого, нет, 14-й добровольческой гренадерской дивизии войск СС Галичина. И несколько деревень они там пожгли к ядрене фени. Польские, между прочим. Специально вот это подразделение создавалось для карательной операции. Да, конечно, она была не такого масштаба, как условно зимнее волшебство, цыганский барон. Это недосягаемые вершины. Но люди-то погибли в результате их деятельности. Россия тогда сразу назвала, кто есть этот клоп старый, к сожалению, живой. Ну и чё, поляки? Сделали вид, что к ним это не относится. Ну пускай теперь копают. Мне в этом случае вспоминается Стивенсон. Копайте. Может быть, вы найдете 2-3 желудя. Их любят такие свиньи, как вы.
1: Не бровь, а глаз, Армен Сумбатович. Но что-то,
0: Это не
1: знаете...
0: я, это Роберт Луи
1: Да, понятно, нет, ну вспомнили в оксимальных вестах. Я просто к тому, что, ну, знаете, сейчас, наверное, наивно полагать и ожидать какого-то... каких-то шокирующих подробностей, вот так бы я сказал, широкого освещения сего события. Но хотя, кстати, учитывая вот эту историю с УПА, с Мельником, ну, может быть, действительно это
0: Да не,
1: станет.
0: они уже передумали.
1: А,
0: Польшу лучше пока не вспоминать о
1: уже все.
0: преступлениях нацистов из УПА против поляков. Это заявил польский премьер-министр Туск. УПА, запрещенная в Российской Федерации организации. Все. Видимо, там Брюссель на проводе. Нам надоело это слушать. Давайте как бы. Управляемая демократия, она такая.
1: Ну,
0: Ничего не
1: понятно, ну,
0: поделаешь.
1: понятно, да. Ну, слушайте, в таком случае, вот, кстати, хотел всегда вас спросить, когда мы говорим о странах, ну, я мягко буду выражаться, странах периферии, о Литве в данном случае конкретно, ну, и вообще о государствах, которых, ну, знаете, с экономикой особо не очень, но при этом вот они готовы, знаете, вот в числе первых нарываться на прямой конфликт с Россией. Тут и Молдавию можно вспомнить, всю Прибалтику, понятно. Но вот у нас сегодня, что предлагают обсудить? Значит, учение вблизи Калининградской области. Ну, не дает покоя Калининградской области. Ну, в этом году особенно, а так уже больше 10 лет об этом постоянно твердят. Но все-таки, если мы посмотрим именно на эти страны, Армен Сумбатович, откуда такая тяга и рвение к вот таким вещам, который сложно написать даже одним словом.
0: Знаете, у сэра Уинстона Черчилля, которого мы с вами поминали сегодня, незлобивым тихим...

0: Словом, после его отставки в 1946 году журналистка спросила, как он оценивает перспективы государства Индия. Черчилль на нее посмотрел и сказал: «Индия – это не государство, Индия – это территория». Вот то же
1: Понятно.
0: самое относится к Трибалтийскому вымиратству. Это не государство, это лимитрофы. Что есть лимитроф? Да? Это пространство между просвещенной, большой, красивой Европой, с силиконовыми губами, со всем прочим, и нашим абсолютно, значит, здесь тоталитарным ГУЛАГом, финно-монгольской деспотии и так далее. В чем состоит задача лимитрофа? Побыстрее героически погибнуть, но выкроить для, так сказать, силиконовой Европы пару-тройку часов, пока наши, значит, азиатские орды будут обгладывать этот труп, громко чавкая. Все, никакой другой задачи перед лимитрофом никогда не ставилось. Советская власть в 1940 году упразднила это историческое недоразумение, вернув эти территории в состав большого цивилизованного государства. К сожалению, потом пришел меченый генсек, все пошло прахом, и мы снова получили лимитроф. И на протяжении 35 лет главная задача жизни вот этого пространства – это максимально досаждать России. Вот это мал клоп, но вонюч. Это вот про них. Потому что государственность-то они получали, не выстрадав ее в какой-то там, понимаете, там 30-летней народно-освободительной борьбе. Государственность они получили просто потому, что пришли аферисты к власти на руинах Российской империи. Милюковы, Гучковы, Львовы, Керенские и все прочие. Вот лимитрофы чухнулись в этот момент и обрели вот ту самую независимость. Так, извините, они и в конце 80-х годов тоже ведь ее не выстрадали, правда? Это кукуруза, это наш углубитель консенсуса дал им это. Вот они и вернулись к истокам. Для них это святая задача. Что касается Калининграда. Ну, поскольку, понимаете, напасть с тыла на Москву шпротом и Васюкам пока проблемно. Ну, в силу ряда, так сказать, географических сложностей. А Калининград, он вот здесь, то надо, с одной стороны, максимально, значит, эту историю раскручивать и при этом не забывать ритуально, ежедневно орать, что мы чувствуем, вот мы в России чувствуем дух Анкориджа, а эти чувствуют дух Сувалкинского коридора. Причем, если вот в России аромат Анкориджа – это вот не у всех любимый парфюм, ну, вежливо говоря, да, то для вот этого аппендикса непонятного – это главный запах, который они оберегают всеми силами. Поэтому, если вдруг наступит какой-то день страшный, постный, я не знаю, там Россия будет занята, там, ну, я не знаю, каким-нибудь фестивалем или чемпионатом мира – когда ничего не будет слышно в сторону, значит, Трибалтийского вымиратства, они обязательно на бис будут орать про вот этот пресловутый Сувалкинский коридор. Они даже не понимают, что выросло вообще поколение, вот уже, вот, например, в нашей стране молодые, они даже вообще не понимают, что это такое. Это мое поколение, да, там последний комсомольц, последний там, кто это все запомнил. Значит, слова Жукова по этому поводу, слова Сталина, рыдание перед расстрелом Павлова, генерала и так далее. Молодые вообще не понимают, что это. Для них Сувалкинский коридор – это там, я не знаю, какой-нибудь, может, модный кофейный напиток, настойный на миндале и
1: Ну,
0: инжире.
1: Армен Сумбатович, ну не настолько же.
0: Да, и, да,
1: Или
0: другой, да,
1: настолько, уж
0: да, да
1: простите.
0: именно настолько. Но я же вижу, вот я же общаюсь с молодыми.
1: Как кошмар.
0: Ты вот употребляешь какие-то вещи, которые, ну, тебе очевидны абсолютно. А они тухнут, то есть они, ну, какая-то из них часть, она просто боится спросить, что это такое. Вот, и они просто тухнут. На самом деле, это же большая проблема. Мы же об этом не говорим. Понимаете, если бы вот у нас бы, да, как вот в Прибалтике, ежедневно бы стонали бы и скулили бы. Вот если бы у нас, например, Мария Владимировна Захарова, начиная каждую программу на «Спутнике» и заканчивая ее упоминанием Сувалкинского коридора, тогда, наверное, да. Я думаю, что сотни тысяч людей полезли бы, посмотрели, что это такое. А у нас же этого нету в политикуме вообще, по большому счету. Мы единственное, что сказали, что если вы там рыпнетесь, фраера дешевые, то вы можете получить ситуацию, которая вам, по большому счету, должна быть известна из школьного курса. Проблема вся в том, что эта гениально построенная фраза, она этим дуракам дала только подучую, а наши не поняли вообще, о чем идет речь. В принципе. Потому что какой школьный курс? Что там Прибалтика какая-то? У нас же многие так истории относятся в стране, ну, это объективно. Да, как полиграф, полиграф и Шариков. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Вот, это для этих там есть действительно там рэперные точки. Советско-германский договор о ненападении, Сувалкинский коридор, ГУЛАГ с Берией и Абакумовым, ну хотя бы с Берией. Вот, для них это да, но это же не останавливает. Понимаете, это же вот, я не знаю, это мечта импотента при виде молодой Памелы Андерсон. То есть очень хочется, но не можется. Вот прямо вот есть желание, да, но не получается ничего. Но зато можно покричать вокруг Калининграда. При этом я уверяю, что если, в принципе, в Калининград приволочь орешник и навести его на Вильнюс и сказать, слушайте, у нас вообще плохое сейчас настроение, а? Вот давайте вы не будете его лишний раз теребить, то будут сразу вопли, что пришел, значит, пьяный орк, и пугает нежную литовскую, там, латвийскую, неважно, какую белоснежную баллонку, вместо того, чтобы купить ей сахарную косточку. Это же мы знаем, как это все происходит.
1: Показывают мне, значит, тут совсем недавно книжечку очень занимательную, и называлась она, если память не изменяет, «Советская оккупация Прибалтики».
0: Вот, у меня, знаете, их сколько?
1: Да, понятно, да. Ну, вот как бы одна из современных изданий, значит, с территории, собственно, одной из прибалтийских стран. Советская оккупация, понятно. С другой стороны, вот я понимаю, параллельный процесс еще Молдавии, когда вот настолько можно спокойно говорить об интеграции с Румынией, не, ну, понятно, удобно, когда, чтобы в Евросоюз там вступить, это надо столько процедур пройти, а тут можно как бы с Румынией слиться, и ты вроде как уже и в НАТО, и в Евросоюзе, и круто, и замечательно. Но, слушайте, а разве это не придает вот как раз те смыслы, которые они отстаивали на протяжении вот этих вот десятилетий. Слушайте, ну вот это вот неужели в головах подавляющего большинства простого населения этих стран никак не резонирует? Я уж мягко очень выражаюсь. Ну да.
0: Ну, друг мой, вы, вероятно, там не имели чести быть в этой стране.
1: Вот не тогда доводилось. Такой страшный вопрос не доводился, не задавали.
0: Да. Вот, я, поскольку там бывал многократно на гастролях и честно заработал персону нон-грата и соответствующий штамп в паспорте, я вам могу сказать, что там вообще что-то с чем-то с этой точки зрения. Ну вот представьте, да, обычное село, например, живут рядовые крестьяне. Главная достопримечательность села – это то, что на этой земле, вот конкретно в одной из избушек, родился будущий лидер партии социалистов и президент Молдовы Игорь Николаевич Дадон. Казалось бы, да, вот если у вас вот уродился такой великий сын Бессарабии, вы должны, ну, памятник ему нельзя при жизни поставить, но изба – это дом-музей, водить туда бойскаутов, играть свадьбы, деревья. Все должно быть вот подчинено, да, вот этому туристическому маршруту. Здесь был Дадон. Теперь внимание. Значит, все это родовое село, которое, с одной стороны, гордится тем, что они родили Дадона. Дадон гулял с их буренкой. Дадон, значит, доил козу Зойку. Здесь Дадон первый раз получил пощечину. Тут Дадон первый раз поцеловал девочку. Так вот, это все село в полном составе провело референдум и объявило о своем желании немедленно присоединиться в Румынию. И никто там ни про какого Дадона не вспоминал. Это вот локальная очень история. Но она вот, понимаете, это как вот Лев Толстой, как зеркало русской революции. Да? Вот этот вот случай, он отличным образом описывает умонастроение вот в этой Бессарабии. Просто у нас же, когда вот речь заходит про Молдавию, это о чем всегда будет идти разговор? Ну, фрукты, безусловно, смуглянка-молдаванка, которую никто не видел, но все любят, да, такой летучий голландец любви, и еще, значит, Будулай, главный советский цыган Михаил Волонтир. Не важно, что он был русофобом, это наплевать, главное, что он был. Все. Больше никто ничего там не знает про эту Молдавию. А люди там испокон веков были, ну, такие своеобразные. Вообще, вот это вот место, юг Российской империи, а он же считался югом. Что Одесская область, да, что, соответственно, Бессарабия. Там всегда все было весело и затейливо. Вообще, это место, это идеальная съемочная площадка для фильмов «Кустурицы». Чтобы было весело, остроумно, музыкально, смешно, а главное, бестолку. Потому что достичь там какого-то толка, достучаться там до людей, это невозможно. Даже если они будут у вас на зарплате, они все равно выкроют момент, именно в миг, когда вы не ждете подвоха, и у вас под носом устроят айнане свое. А вы будете стоять и думать, да что ж такое-то, а? Ну, хорошо же сидели, да, ну, вроде нормальные люди. Ну, и все равно вот так вот было.
1: А так все начиналось, да, хорошо?
0: Слушайте, ну, вот там же есть эта знаменитая история, они все пытаются отыскать этот украденный миллиард из бюджета. Теперь уже, значит, Плакиша осудили. А вы знаете, что среди основных организаторов были люди, главные пророссийские деятели, сидевшие в Москве на зарплате. Именно они были кассирами, то есть они распределяли, кто какой кэш через какую секретаршу получит. Вот, понимаете, мы это когда в Москве начали рассказывать, на нас люди смотрят, говорят, мужики, вы чего, ну так не может быть. Я говорю, до тех пор, пока эти фамилии не прозвучали в суде. После этого у нас люди в Москве, мы опять же встречаемся, разговариваем, они говорят, это как? Ну, они же у нас там 20 лет работают. Ну, они же тут клялись всеми куполами Сретенского монастыря, что они русские. Это они здесь могут клясться в чем угодно. Они туда приедут и начинается. Ай-на-не. Играй гитара семиструнная. Поэтому для Молдовы это тоже нормальная практика. Рассосаться в Румынию. В надежде, что Ники Шордан придет и даст им благолепие и процветание. Ага. Это тоже очень такое прикольное времяпровождение. Да? У Трансильвании попросить процветания.
1: Ну, знаете, кроме фонетики, здесь больше, наверное, ничего созвучного не дойти, раз что так вот мы будем подводить итоги текущего эфира.
0: Это нечитаемая игра слов будет.
1: Ну, такая. Арбат Субач, спасибо вам огромнейшее за этот огненный фееричный эфир. Как всегда, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник», программа «Теория заблуждений». Я ведущий Денис Воробьев. Всего доброго, до свидания.
2: Теория заблуждений.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Ереване и Самаре полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Названа предварительная причина возгорания на газопроводе в Дагестане. Россия призывает Совбез ООН сделать акцент на дипломатическом решении ситуации вокруг Ирана. США, Мексика и Канада работают над мерами по предотвращению вспышки Эбола на чемпионате мира по футболу. Подробности далее. Россия призывает Совбез ООН сосредоточиться на содействии дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана и готова всецело этому содействовать, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также добавил, что Россия не допустит принятия Совбезом ООН мер в рамках комитета по санкциям против Ирана. Небензя отметил, что санкционный комитет прекратил существование после принятия документа в 2015 году об отмене прошлых решений в отношении Исламской Республики, а любые попытки поставить на рельс работу комитета тщетны. Небензи также подчеркнул, что политизация работы Совбеза ООН по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения. Разгерметизация участка трубопровода предварительно стала причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане. Об этом сообщили в Центре управления регионом. Отмечается, что ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий. Во вторник вечером произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе. По данным Главного управления МЧС России по республике, возгорание, которое произошло после взрывов, полностью ликвидировано. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Отправление поездов в Москву и Санкт-Петербург из Симферополя отложено на ночь 10 июня и перенесено из крымской столицы на станцию Керчь-Южная, сообщает компания Grand Service Express. Отмечается, что пассажиров поездов доставят к месту посадки автобусами. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. В результате ранен машинист. Его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Движение по крымской железной дороге было остановлено. Совет Международного союза конькобежцев примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на втором в этом месяце заседании, которое пройдет 13 и 14 июня. Об этом сообщил РИА Новости источник близкой ситуации. При этом отмечается, что если решение не примут сейчас, то, скорее всего, российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон. США, Мексика и Канада тесно сотрудничают в выработке единых мер безопасности для предотвращения вспышки лихорадки Эбола во время предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани. Он также подтвердил, что США отказали в посещении спортивным чиновникам некоторых стран, участвующих в чемпионате мира, и добавил, что Вашингтон соблюдает баланс между гостеприимством и соблюдением мер национальной безопасности. Ранее ВОЗ сообщила о 550 подтвержденных случаях заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. 101 человек умер. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну вот, накануне подвели итоги парламентских выборов в Армении. Сердце еще долго не успокоится по той причине, что Никол Пашинян, действующий премьер, судя по всему, получил свой третий срок, но получил срок скандально. Так что очень много подозрений в фальсификации итогов голосования. Причем, я подчеркиваю, это два разных вопроса. Честность выборов, включая то, как проходит предвыборная кампания, и подсчет голосов, да, когда происходит, ну, откровенное жульничество, мошенничество и так далее. Не я первый, скажем так, учитывая, что сегодня уже вторник, обвиняю Пашиняна в фальсификации голосования, но я не обвиняю, я просто наблюдаю. Есть признаки, наличие которых свидетельствуют косвенно о фальсификациях, да, о том, что выборы были, ну, так или иначе, украдены. Причем это не какие-то законные хитрости, да, это вот, как я уже сказал, напрямую мошенничество. Признаки косвенные, но вот в случае с Арменией я насчитал как минимум 4. И я еще не беру предвыборную кампанию, к ней мы позже перейдем. Какие 4? Первое. Если партия власти получает результат официальный, который сильно превышает ее рейтинг по социологическим опросам, это косвенный признак фальсификации. Та же ситуация, вот именно это, с партией «Гражданский договор» Пашиняна. Ей опросы давали там от 25 до 38 примерно, да, не доходя до 40. Объявленный результат 49 с лишним, почти 50%. Первое. Второе. Экзит-полы. Это опросы на выходе с избирательных участков. Ну вот по ряду экзит-полов, независимых армянских же, партии оппозиции, правда, даже не 3, а 4 суммарно, набрали больше мандатов, чем партия Пашиняна. То есть выборы он с этой точки зрения проиграл. Конечно, экзит-полы ошибаются, всякое бывает, но это еще один косвенный признак. Третий признак. Очень высокая явка. Аномально высокая. 59, ну почти 60% граждан Армении с правом голоса приняли участие в голосовании. Для сравнения, 4 года назад было на 10% пунктов меньше. И с учетом того, что в Армении не такая система выборов, как в Молдавии, например, там почти везде, кроме России, если находишься, можешь проголосовать. С Арменией все сложнее, но, тем не менее, явка очень большая, причем она резко выросла уже к концу голосования. То есть это выглядит как то, что, чувствуя проигрыш, да, чувствую, к чему дело идет, был организован вброс бюллетеней голосов за партию власти. И, наконец, четвертый признак. Это вот не заметить было невозможно, потому что итоги выборов были изменены сразу после их оглашения. По первоначальному заявлению армянского аналога ЦИК, когда было подсчитано 100% голосов, в парламент проходили 3 оппозиционные партии, включая партию «Процветающая Армения». Это, скажем так, ну, карманная партия одного очень авторитетного бизнесмена Гагика Цырукяна. Владелец заводов газет-пароходов, он, самое главное, не враг сам себе. То есть у него бизнес во многом завязан на Россию, поэтому он уход Пашиняна на Запад и ссору с Москвой не поддерживает. Но вот по первоначальным данным, она все-таки преодолела порог в 4%, это избирательный барьер, и прошла в парламент. А по уточненным данным не преодолела. Да, нет 4%. Почему? Потому что ЦИК решил иначе округлять, как он заявил, до тысячных. Вообще вот довольно наглое и безапелляционное заявление, да, что вот мы тут немножечко подсчет голосов изменили, у нас по-новому вышло так. Этот результат будет оспариваться, будет суд, будет пересчет, поэтому итоги выборов, собственно, и подвешены в воздухе. А почему принципиально так позиция с этой самой «Процветающей Армении»? Потому что те мандаты, которые повисли на партиях, не преодолевших избирательный порог, они перераспределяются между теми, кто в парламент попал. И если вот эти вот оппозиционные мандаты распределить в том числе в пользу партии власти, у Пашиняна будет в парламенте не просто большинство, достаточное для избрания премьера, у него будет конституционное большинство, то есть для того, чтобы изменить конституцию. Ему это нужно просто позарез. Почему? Потому что то, что он себе надумал, и движение на Запад, и разрыв с Россией, да, и капитуляция перед Азербайджаном-Турцией окончательная, да, там, касающаяся касающаяся даже того, чтобы изображение горы Арарат отовсюду убрать. Вот по многим причинам конституцию нужно менять. Да? Причем в Армении получить конституционное большинство в парламенте проще, чем во многих других странах. Там обычно для этого нужно 2/3 голосов, кое-где 3/4. А в Армении 3/5, то есть 60% плюс. И вот сейчас по той химии, которую навел армянский ЦИК, да, по его математике выходит, что это конституционное большинство у Пашиняна есть. И Пашиняна поздравляют на Западе, Зеленский даже прыгает от радости. Евросоюз доволен, просто счастлив. Если бы Пашинян был пророссийским политиком, его бы в Евросоюзе, да везде, обвинили в узурпации власти, в краже голосов, подтасовке результатов. Сейчас вывели бы НКОшники западные Майдан в Ереване, да, если бы все то, что произошло, произошло при Пашиняне, пророссийском политике или любом другом премьере Армении, но пророссийском. Какие выводы из всего этого можно сделать? Ну, первое. Если Пашинян все-таки пойдет на изменение Конституции, есть большие сомнения в законности и в легитимности этих изменений, учитывая, что результаты выборов очень похожи на подтасованные. Это означает, что Армения вступает в период кризиса политического. Возможно, протесты, да, локальные, возможно, какие-то другие стычки, возможно, желание Пашиняна задавить недовольных окончательно. Вероятно. Далее, вот то, что я хотел бы отметить особенно. Главной партией оппозиции сейчас стала партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Она набрала там около 23% голосов, причем, кстати говоря, сулили ей поменьше. То есть она перед выборами мобилизовала электорат. И вот эта партия, она в Армении из крупных, самая пророссийская и самая русофильская. Ну, тем более Карапетян, он имеет российское гражданство, его в Армении называют российским бизнесменом, и он по этой причине не смог бы баллотироваться, претендовать на пост премьера. По конституции им должен быть только человек с одним армянским гражданством. Но ему даже в избирательной кампании не дали полноценно участвовать. Он сидел под домашним арестом. И в день выборов были, ну скажем так, массовые рейды на его сторонников. И изначально это выглядело, ну, довольно странно и глупо. Ну, глупо такие маски-шоу обычно при норме устраивать в день голосования, потому что кампания уже прошла. Это, можно сказать, участие в кампании на стороне оппозиции, но со стороны власти, да, потому что люди, увидят такое, могут пойти и на зло против власти проголосовать. В общем, итоги выборов неизвестно. Если проиграл, сильно подставишься, если победил, репутацию испортишь, если очень нужно, да, вот всех загнать, задушить, хотя бы пару дней можно подождать. Но нет, это было именно в день выборов, накануне выборов. Почему? Ну, вот я думаю, что власть, исходя из того, что она будет результатов фальсифицировать, заранее нанесла удар по организационному комитету тех, кто может вывести людей на улицы на протесты. Но подчеркнуть я бы хотел не это, а то, что партия с однозначно пророссийской, русофильской позицией и с новыми, относительно новыми лицами для армянской политики гораздо лучше выступила и гораздо больше понравилась избирателю, чем партия, состоящая из старых элит, скажем так, национал-патриотической ориентации. Они к России тоже относятся нормально, да, я имею в виду Альянс Армения, где лидер Роберт Кочерян, то есть бывший президент как Армении, так и Нагорного Карабаха. У него блок такой был именно национал-патриотический, но люди старые, в плане уже примелькавшиеся, и у электората к ним есть определенные претензии. И вот новые, именно четкие, пророссийские, без всяких этих вот экивоков, да, то есть мы там не за Запад, мы не за Россию, мы за Армению, а вот четко, да, что геополитический выбор Армении — это Россия, вот эта партия набрала гораздо больше, гораздо лучше выступила, чем, скажем так, традиционная оппозиция, которая была основной оппозицией в парламенте Пашиняну, ну вот в этом, в уходящем составе. Ну и четвертое. Мне кажется, что Пашинян доказал, что ради власти, да, ради осуществления своих мечтаний он пойдет вообще на что угодно. Границ у этого человека нет. Массовые репрессии, вот, пожалуйста, мы их сейчас наблюдаем. Фальсификация голосования, тоже пожалуйста. А что было до того? Да, был отказ от армянских национальных корней, символов, от всего того, что армяне, как говорили, им свято и дорого. Да? То есть Карабах, Арарат, Эчмиадзин, отвратительная абсолютная свара с армянской апостольской церковью, да, Пашиняна, опять же. То есть он ничего не боится, он абсолютно нагл и может в этом плане далеко пойти по накатанной. Накатанная какая? Подальше от России, поближе к НАТО и к Евросоюзу. Естественно, Россия будет защищать свои интересы, поэтому последствия этих выборов, они еще позвучат. Как в российско-армянских отношениях, да, так в попытках оспорить результаты голосования со стороны армянской оппозиции, ну и вообще. Будут многочисленные периодические скандалы, связанные с фамилией Пашиняна. Это, к большому сожалению, с нами, судя по всему, надолго. Это то, что касается Армении. Перейдем к другому нашему соседу, к Украине. Разумеется, на минувшей неделе у Владимира Зеленского была очень важная встреча с тремя европейцами. Премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все трое рекордно непопулярны в своих странах как лидеры. И что же сделала эта компания на четверых? Кстати, вот мне особо понравилось, что сначала они без Зеленского все это обсуждали, а потом у Зеленского еще был такой частный закрытый прием конкретно у премьера Британии. Британия, даже если теряет какие-то нити контроля за ситуацией, всегда старается показать, да, что на самом деле ее роль особо существенна. Но не роль Британии нас волнует. Нас волнует заявление о том, что европейцы будут помогать выпускать для Украины как средство ПВО, так и дальнобойное оружие. Это первое. А второе, был, ну, скажем так, конечно, до ультиматума это прямо не дотягивает. Ультиматум содержит четкую конкретную угрозу, да, а у них просто соглашение о производстве ракет и средств ПВО. Но они выкатили требования к России. Вы эти требования знаете. Эти требования все знают. Это такой промежуточный вариант между Зеленским, который чувствовал себя королем мира, и нынешним. Да? Когда Украина требовала просто прекратить боевые действия, да, и дальше обсуждать, сколько денег Россия Украине выплатит за все то, что было. Да? Они сейчас требуют опять этого. То есть заморозка конфликта по линии фронта, дальнейшее обсуждение без какой-либо надежды на то, что Украина признает территориальные потери. Они хотят с европейцами, это тоже ультимативное требование, обсуждать, сколько вот как раз Россия должна выплатить Украине денег для того, чтобы были разблокированы российские активы и сняты санкции с Россией. Ну вот как бы, собственно, и все. Да, это требование к нам. Останавливайтесь. А иначе, а вот что иначе, как бы угроза, можно сказать, тает в тумане. Ну, я думаю, да, что Зеленский довольно сильно вдохновился вот этой тактикой, когда раи беспилотников осуществляют атаки на российские объекты, вот то, что было, например, в Санкт-Петербурге, то, что происходит на юге России, на трассе Новороссия, которую беспилотники постоянно пытаются перерезать. Вот эффект от этих действий, да, его вдохновил, и к нему вернулась, скажем так, вот прежняя наглость. Что будет теперь? Теперь, я думаю, он попытается опять заручиться поддержкой президента США. У Зеленского уже был как раз сегодня телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером, то есть переговорщиками Трампа. Они должны довольно давно были прилететь на Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но вот как-то вот все не прилетают. И Зеленский рассчитывает, что он уже скоро встретится с Трампом, потому что во Франции саммит Большой Семерки, Трамп там будет, и Зеленского Макрон тоже пригласил. То есть встреча с Трампом не подтверждена, но Зеленский ее добивается, чтобы попытаться еще раз, да, показать, что вот же я, да, Дональд Фредович, вы говорили, у меня никаких козырей нет, а я вот нашел. Опять же, с этими беспилотниками. Поэтому давайте не будете на меня давить, не будете от меня ничего требовать, а будем все вместе давить на Россию. То есть то, что реализовывалось при президенте Джо Байдене. Кстати говоря, глава МИД России Сергей Лавров недавно совсем, несколько дней назад, сказал, что война Джо Байдена потихоньку становится войной Дональда Трампа. Таким образом, он прокомментировал речь секретаря США Марка Рубио в Конгрессе, в которой про Россию, было несколько тезисов, которые все широко цитировали, как то подготовка закона о новых антироссийских санкциях, подготовка неких мер помощи Украине и ни слова о том, что США как-то собираются давить на Зеленского, на Киев, скорее напоминание о том, что они предупреждали, мы отойдем от урегулирования в случае, если у нас ничего не получится, в случае, если мы не будем услышаны. Что значит ничего не получится? Если помните, был такой дух Анкориджа. Вот дух Анкориджа предполагает, что на Зеленского Трамп и его команда давят. Но я не вижу признаков этого давления. Да, они были сначала, сейчас закончились. Наоборот, я вижу признаки некого приободрения. И, возможно, это связано с той текучкой кадров, которая сейчас происходит в команде Трампа. Я не утверждаю, что он специально убирает условно, не пророссийских, но нормально относящихся к России политиков и функционеров, назначая таких прямо агрессивных ястребов. Это не с Россией связано, как мне кажется. Это скорее связано с Ираном. Для Дональда Фредовича было большим ударом, что его, оказывается, многие политики, функционеры, избиратели любили в том числе за обещание прекратить все войны с участием Америки. Да? Или те войны, которые начались из-за того, что США над этим долго и плотно работали, как ситуация с Украиной. А теперь, после агрессии против Ирана, после того, как на эту войну было спущено с непонятными целями, и с непонятным итогом, как подсчитано, 105 миллиардов долларов, он зачищает свое окружение от тех, кому иранская авантюра не понравилась, от тех, кто посмел Трампа даже критиковать, и наоборот, приближает ястребов, потому что ястребы его в случае с Ираном во всем поддерживали. Правда, они в рамках США в целом меньшинство. Я неоднократно рассказывал, что по всем опросам, по всем исследованиям, это нападение на Иран – самая непопулярная война в истории Соединенных Штатов. Но так или иначе, она влияет на кадровую политику и влияет в нежелательную для России сторону. Все увольнения и назначения я брать сейчас перечислять не буду, по той простой причине, что, это не громкие фамилии, это чиновники, скажем так, на уровне зама, или главы управления, но известные таким прагматичным подходом России, а сейчас туда назначаются ястребы, Либо не ястребы, а люди, скажем так, со стороны применительно к профессии, но близкие лично к Трампу, его друзья, партнеры, сотрудники, бывшие и так далее и тому подобное, как, например, с национальной разведка произошла, недавно. Ушла Тулси Габбард, точнее, сейчас, по-моему, находится в процессе ухода, у них там такая пересменка, сложная. Но она, знаете, немного есть американских политиков, которые мне искренне нравились, она мне нравилась тем, что, будучи такой, знаете, мажоркой наследной принцессы демократической партии из штата Гавайи, у нее отец там такой статусный политик, она не боялась рубить правду матку. И про демократов, когда в демократической партии состояла, и про Байдена. Про Трампа нельзя сказать, что она это делала в открытую, но в тех докладах, в тех документах, которые были обнародованы или передавались в Белый дом, согласно источникам, национальная разведка США, не путать с ЦРУ, выступала и против агрессии насчет Ирана, и против, скажем так, любой поддержки Украины и против конфликта с Россией. А сейчас США потихоньку возвращают на старую колею стараниями ястребов, стараниями Конгресса, стараниями госсекретаря Марка Рубио, но и по той причине, что Трамп стал очень непопулярным президентом. То есть многие в том же Конгрессе республиканцы от него, так сказать, отдаляются по той причине, что скоро выборы, они надеются их выиграть, либо наоборот не надеются, понимают, что это срок их последний, и можно жить в свое удовольствие. И если раньше очень хотелось Трампу козу завернуть, то теперь и заворачивают примитивно к Ирану, Украине, России. То есть часть партии просто взбунтовалась против президента, да, и тоже тянет потихоньку Америку в ястребиную сторону возвращает, а Трамп этому не противодействует особенно. У него прокрастинация, да, от всего, что связано с Украиной. Вот он занят Ираном, потом будет заниматься выборы, у него много личных обид и вендет внутри Америки и в Европе тоже, да, и Украина пусть идет своим чередом, как я понимаю сейчас его позицию. А своим чередом это значит, что этим будут заниматься, ну, люди типа того же самого Марка Рубио, который всегда был ястребом и только из карьерных соображений, да, чтобы вот занять такой высокий пост перед Трампом, частично перенял его риторику. А сейчас возвращает к своей довольно антироссийской и не могу сказать, что проукраинской, да, потому что хвалить Украину и поддерживать в США по-прежнему политически невыгодно, да, но в плане конкретных действий, скажем так, если американцы должны были развеивать бесплодные надежды Зеленского, то теперь они, по сути, его подбадривают. Не могу сказать, что к массовым ударам по России, но к сопротивлению, как минимум. А это значит, ну, что это значит? Значит, продолжаем, все зависит только от нас. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
5: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Эвакуированные после взрывов на газопроводе жители сел в Дагестане возвращаются в свои дома, сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района. Уточняется, что в целом из сел Нижние Чурюрты и Гельбах было эвакуировано 310 хозяйств, еще около 150 человек из села Бавтугай. Также, как сообщило Главное управление МЧС России по республике, ликвидировано факельное горение высотой до 15 метров, которое произошло после трех взрывов на газопроводе. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Индонезийская государственная судостроительная компания PAL Indonesia изучает возможности сотрудничества с российскими предприятиями в сфере морской энергетики и судостроения. Об этом сообщила директор по производству компании Диана Росса. По ее словам, компания намерена расширять международное сотрудничество для повышения конкурентоспособности национальной морской отрасли и внедрения передовых технологий. Как отмечается в сообщении, компания PAL Indonesia и российская компания Akbar's Shipbuilding Corporation подписали соглашение, которое предусматривает обмен информацией и документацией по потенциальным проектам строительства коммерческих и специализированных судов. Иран не будет ни с кем церемониться, защищая себя, и даст жесткий и решительный ответ на любую угрозу. Об этом заявил депутат парламента Ирана Хади Мохаммадпур на фоне высказываний президента США Дональда Трампа. Тот заявлял, что ранее упавший у берегов Омана американский вертолет был сбит Ираном, и Штаты обязаны ответить на это. Центральное командование вооруженных сил США сообщало РИА Новости, что вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования региональных вод. Оба пилота были спасены примерно в течение 2 часов. Их состояние оценивается как стабильное. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что аналогичные меры сняты в авиагаванях Геленджика и Краснодара. В Росавиации напомнили, что данное ограничение необходимо для безопасности полетов гражданских самолетов. Конгресс Международной федерации санного спорта не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований в предстоящем сезоне. Об этом заявил РИА Новости советник президента Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. Конгресс Международной федерации санного спорта проходил в немецком городе с 8 по 9 июня. Российские спортсмены с 2022 года не допускаются до международных соревнований. До отбора на Олимпиаду 2026 года были допущены 6 российских саночников. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
3: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Айк Халатян, руководитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив Республика Армения. Добрый день.
4: Добрый день.
3: И, конечно, мы позвали вас, чтобы обсудить итоги выборов в Армении. Они очень важные. Некоторые называют их судьбоносные. Кстати, называют так не только в Армении, но и в России, в которой с напряжением и большим вниманием следят за выборами в Армении, за выборами в этой стране. Были сделаны некоторые заявления и комментарии со стороны президента, то есть наблюдают все и простые россияне, и политическая, конечно, элита, ну и, конечно, люди, которые связаны там с производством, с бизнесом взаимным, двухсторонним. И у меня вот такой вопрос, как вы сами оцениваете эти итоги? Были ли они ожидаемы? То есть была ли ожидаема, ну, с одной стороны, победа, да, Пашиняна, а с другой стороны, все-таки он не добился поставленной перед собой же цели получить конституционное большинство. Это его в чем-то сковывает. Поговорим с вами в чем. Но для начала вот ваша оценка. Вы недавно вернулись из Армении сюда. И вот как ваше впечатление о выборах и оценка результатов?
4: Ну, с одной стороны, результат был ожидаем, особенно на фоне того, что происходило в Армении в последние месяцы. Об этом очень много писали оппозиционные СМИ, оппозиционные лидеры выступали, потому что была такая масс-кампания репрессий развернута против ведущих оппозиционных сил. При этом сами выборы проходили на фоне навязанного такого ярлыка, который клеили к оппозиции, что это якобы силы, которые обслуживают интересы других держав. Ну, подразумевалась Россия. И не случайно, что даже еще в прошлом году во время визита в Брюссель министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, ну, судя по тому, как потом на общей пресс-конференции заявила Кая Каллас, ответственная за дипломатию ЕС, фактически попросила показать им такую же помощь, как была оказана в Молдавии молдавским властям Майи Санду. Хотя тоже интересно, что сам Мирзоян прямо не называл Россию, но Кая Каллас прямо называла, против кого хотели помощь.
3: Ну, Мирзоян даже использовал такой термин, как «мы не дадим вмешиваться в нашу политику иностранным агентам, имея в виду россиян. Но он, конечно, должен был, как министр иностранных дел, следить за своим языком, но он почему-то этого не сделал. Но давайте дальше обсудим.
4: И, кстати, вот эти выборы, на моей памяти, не только я беседовал с коллегами, это, наверное, первые выборы с таким беспрецедентным внешним участием в выборах Армении. В Армении были очень такие конфликтные выборы, когда приводили к поствыборным процессам всего остального, но вот такого прямого и открытого участия внешних игроков не было. Вот армянские власти все время говорят о России, но если мы посмотрим, то до высказывания России, причем Владимир Путин, на все честь Николаем Пашинян 1 апреля, просто попросил, предложил, чтобы всем участникам были созданы равные права, а не так, чтобы кому-то льготы. Но если мы посмотрим, Европейский Союз прямо заявил о своих симпатиях, кого он поддерживает на этих выборах, и при этом якобы должен был бороться с другим вмешательством. Да, это очень похоже, когда кричат «лови вора», сам вор кричит «лови вора». Американцы сначала устами вице-президента Венса, потом Марк Рубио, потом даже Дональд Трамп открыто поддержали. Турция поддержала Николу Пашиняна.
3: Ну, Рубио даже прилетал в Ереван накануне выборов. Да.
4: Причем на час, даже из аэропорта не вышел, но надо было просто
3: показать. Ну, что ты подписал.
4: Да. Азербайджан прямо поддержал. После этого только Россия высказала свое мнение по выборам. И я думаю, что не будь Иран занят так своим этим конфликтом с США и Израилем, вероятно, даже Иран бы что-нибудь да и сказал про выборы. Поэтому вот Никол Пашинян вот начал эту опасную игру, когда внутриполитический процесс в Армении стал фактически частью геополитического противостояния. Об этом сейчас очень многие армянские эксперты говорят, что вот эта политика приведет к очень серьезным рискам и проблемам для самой Армении. Как бы потом сам Никол Пашинян не пытался бы исправить и нормализовать ситуацию, потому что фактически он сам себя поставил перед выбором. Вот сейчас он говорит о том, что сразу после выборов, когда не дожидаешь даже подсчета там, хотя бы половины бюллетеней, сам себя провозгласил победителем, он говорит, ну, мы будем сохранять наше членство в ЕС, но при этом будем как бы готовиться к европейским стандартам. Тут стоит вопрос, если ты хочешь нормализовать отношения с Россией, тогда тебе придется пойти на какие-то шаги в сторону России. А это означает, что ты будешь нарушать те обязательства, которые ты дал другим внешним игрокам, ведь они же тебя поддерживали как раз под этим соусом антироссийским. Поэтому вот этот риск, вместо того, чтобы сделать все, чтобы избежать вот этого геополитического противостояния, сам Пашинян Армению сделал частью этого противостояния. И, кстати, об этом и вице-премьер Аверчук недавно заявил на полях Петербургского экономического форума о том, почему, чем обусловлены подходы России к Армении.
3: Было немало наблюдателей, я так понимаю, из стран СНГ. Они фиксировали какие-то нарушения, потому что, ну, ожидать этого от наблюдателей из других стран вряд ли приходится. Но то, что мы даже видели по той картинке относительно арестов накануне прямо выборов оппозиционеров, угрозы от того же Мирзояна, кстати, который говорил...
4: Ну, не только, там почти все отметились.
3: В чьи-то головы, он так грубо как-то вобьем в чьи-то головы.

0: И, ну, от этого результат выборов как-то не изменился. Поэтому это все было ожидаемо. И, кстати, с Молдавией другой интересный момент очень. Вот власти очень сильно разгоняли тему, что из России должны приехать, хотят граждане Армении, живущие в России, приехать, проголосовать. Потом даже одно прозападное СМИ провело расследование, выяснилось, что в этом году даже меньше из России людей приехало в Армению, чем в прошлом году. Но это не остановило. Но тут другое интересно. Когда в Молдавии на референдуме не живущие в Молдавии люди вместо живущих определили, как должен быть внешний политический курс, это считалось правильным, нормальным, демократическим. В случае с Арменией почему-то те же самые СМИ, политики считали, что нет, а как так получается? Почему это не живущие в стране люди должны определять якобы вместо живущих в стране, какой внешнеполитический или политический курс у них должен быть?
1: А имеющие гражданство в России смогли голосовать в посольстве там?
0: Нет, еще в начале 2000-х избирательное законодательство в Армении изменено.
1: Надо приехать.
0: Да, за пределами Армении могут голосовать только дипломаты, сотрудники международных организаций. Все остальные граждане Армении могут проголосовать только в Армении по месту своей регистрации.
1: Пашинян не достиг своей цели, то есть он не получил конституционного большинства, но вот некоторые обозреватели говорят о том, что он не сможет единолично назначать судей конституционного суда, ряд высокопоставленных чиновников, объявлять референдумы и утверждать многие международные соглашения. Но, тем не менее, Пашинян и раньше не обладал в парламенте этим
0: конституционным. Это у него намного более уверенное большинство.
1: Но вот я и хочу сказать, он ухудшил свои положения в парламенте или улучшил?
0: Смотрите, тут по-разному можно подходить. С одной стороны, конечно, его цель была конституционное большинство, получить или близко к этому количеству мандатов, которое могло бы помочь ему провести новую конституцию без референдума. Этого ему не удалось. С другой стороны, самой важной для него задачей являлось сохранение власти, воспроизводство власти. Этого он добился. Это тоже все-таки надо признать, потому что уровень раскола в обществе, противостояния в обществе настолько высокий в Армении, что действующая власть понимает, что потеря власти – это очень чревато очень серьезными последствиями, если они вдруг потеряют власть. Мы даже во время этой предвыборной кампании видели, как, несмотря на все эти репрессии, запугивания граждан, особенно в городах крупных, с какими постоянными инцидентами сталкивался Пашинян, вот когда видел реальные отношения.
1: Да, даже с народом у него стычки, причем да. Очень грубо говорил там кого-то, тебе в туалете шею свернут, вот за то, что, по-моему, за то, что это вопрос о том, что не ссорьтесь с Россией, и какая-то критика в его адрес. Но это настолько грубо.
0: Ну, не только этот инцидент. Там была пожилая женщина, врач, ее брат без вести пропал во время 40-летней войны, или беженка из Арцаха, которая с ребенком ехала, вот это тоже очень большой резонанс вызвал, потому что, ну, для Армении все-таки не принято. Даже посчитаем, если ты мужчина, ты прав, ты видишь, молодая женщина или женщина с ребенком, что ты на нее кричишь? Он потом сам понял, что это очень негативно было воспринято в обществе. Он якобы выступил с такими, в кавычках, извинениями, оправданиями, но при этом все подконтрольные ему СМИ продолжали вот эту травлю этой женщины на почве того, что она из Арцаха и всего остального.
1: Поэтому... А что, это теперь грех, что ли, что из Арцаха кто-то, это что теперь негативное? Раньше это было наоборот. Если житель Карабаха, он как бы пользовался особым уважением, пиететом общественным, а теперь это что?
0: Тут я все-таки бы не поставил так отдельно. Вопрос в другом. Мы видим, что этот человек не может жить без конфликта. Роберт Кочаян, второй президент, как-то сказал, я с ним согласен, что такое ощущение, что он подпитывается энергией от конфликта. Ему все время нужен конфликт.
1: Ну, да. И даже в 2018... Ну, есть такой типаж.
0: Да. Даже в 2018 году, когда у него было подавляющее большинство и реальная поддержка подавляющего большинства общества, мы видели, что он искусственно создавал конфликты с оставшейся частью общества, потому что как бы он без этого не может жить. Поэтому в этом случае он всегда будет видеть в беженцах из Арцаха нелояльный себе электорат, людей, которые всегда будут помнить, что именно из-за его политики они потеряли свою родину, были вынуждены покинуть свою историческую родину, где их предки жили тысячелетиями. И то же самое, кстати, с многими армянами, живущими в Республике Армения, которые тоже не могут этого простить. И другой момент – это как бы российские армяне. Хотя я могу сказать, что в диаспоре, вот в отличие, например, от той же Молдавии, в Армении нету такого разделения, чтобы сказать, вот западные, живущие в Америке или во Франции армяне, как-то по-другому настроены, да, к Пашиняну и его политике, а вот живущие в России армяне – по-другому. Наоборот, я вам могу привести из своей практики пример. Один из лидеров Дашнак Цютюн Франции, Мурат Папазян, Это один из тех людей, которому Пашинян запретил въезд в Армению. Но, так как он очень влиятельный человек во Франции, Эммануэль Макрон лично за него попросил, и Пашинян вынужден опять разрешил этому человеку въезд в Армению. Он его обвинял в том, что во время визита в Париж, типа, он организовал акции протеста против мэра. Это почему рассказываю? Потому что, давая даже мне интервью нашим коллегам, он

0: прямо говорил, что говорит, я гражданин Франции, все остальное. Но я вам советую не портить отношения с Россией, потому что Франция вам не поможет. Когда будет кризис с Турцией или с Азербайджаном, Франция вам даже при желании не сможет оказать реальной помощи. Я это говорю, потому что вот этого нету разделения. Есть категория людей, которые не готовы простить Пашиняну все эти ошибки, которые случились, считают, что нынешняя политика еще больше рисков создает геополитических, внешнеполитических. А есть категория граждан и существенная часть которой, в принципе, готовы жить, не думать о том, что будет завтра, им главное, что будет сегодня, и не слишком задумываться о последствиях.
1: Мне кажется, что повторяется тот старый такой трюизм политический за границей, вот вы сказали, нам поможет.
0: Запад нам поможет.
1: Да, Запад нам поможет, теперь ЕС нам поможет. Ну вот ЕС, да, хорошо. У меня вот в связи с этим вопрос. А правда в Армении вот все верят, что ЕС так вот ждет с распростертыми объятиями Армению? Есть же примеры других стран. И, ну, уже вроде этот оселок, чтобы, значит, поймать на него большое количество там сторонников, тех, кто его избирает, казалось бы, на этих людей должно быть отрезвляющим, да, эффектом то, как вот сейчас ЕС ведет к другим партнерам. Ну, я так, наверное, заострю этот вопрос. Россия вводит сейчас санкции на какие-то продукты сельского хозяйства. Никакие, да, довольно большую группу продуктов. И, может быть, это еще вот надо посмотреть. Я думаю, что Москва будет изучать поведение Пашиняна. Почему очень пристально, не так, как раньше. Вряд ли ему сейчас будут спускать его антироссийские жесты, риторику и действия. Но введенные санкции могут ужесточаться, могут смягчаться. Однако Пашинян заявляет, что вот мы выйдем на рынки Европейского Союза. И кто-то может и поверить, а как на самом деле, нуждается ли Европа в продукции из ЕС, когда она сокращает дотацию собственным фермерам?
0: Это сложный вопрос, объясню почему. Потому что, к сожалению, и это присуще не только Армении, я должен заметить, это не армянская специфика, в современном мире очень многие люди, к большому, к сожалению, потеряли такую способность критического анализа. Да? Вот вы сказали... Были много примеров, мы знаем тоже. Взять пример соседней Грузии. Я вот в интервью армянским коллегам часто этот пример привожу. 5 лет с 2007 по 2012 год, это еще до войны 2008 года, Россия вела полное эмбарго на импорт грузинских товаров. У них был договор об ассоциации, все остальное. Очень хорошие, да, хорошие отношения с Европой. Вот те же таможенные пошлины сняты, которые сейчас Пашинян пытается заявить людям, что вот снимут таможенные пошлины на наши товары. Стоит вопрос, а почему же грузинская продукция не смогла закрепиться на очень таком выгодном, богатом рынке ЕС?
1: Несмотря на снятие тарифов.
0: Да. Почему почти все грузинское вино, почти весь боржоми идут в Россию? Тут традиционный рынок, вот как для армянской сельхозпродукции, армянского коньяка, российский рынок традиционный. Другой быстрорастущий рынок для Грузии – это Китай, с кем у них тоже есть соглашение об ассоциации. Но опять повторю, ну, даже при желании не удается закрепиться в Европе, потому что есть очень много непрямых барьеров. Это и сертификация, и все остальное. Но люди не хотят в это думать, потому что им всегда кажется, что вот хорошо там, где нас нет. Вот в Европе хорошо, вот сейчас нас примут, все думают, что они завтра будут жить, как Германия. Это, к сожалению, работает. Поэтому Пашинян, вот когда пошли первые ограничения с российской стороны, сначала пытался своих избирателей убедить, что ну, это все временно, вот я сейчас после 7 июня поеду в Москву, договорюсь, все это отменят. Потом, когда он видел, что позиция России не меняется, Россия уже хочет, как вы уже сказали, конкретных шагов, будет смотреть на конкретные шаги, он уже вынужден был пытаться убедить общество, что, ну и даже если Россия не снимет эти ограничения, вот Европа нам поможет. Опять же, вот я с коллегами беседую в Армении, им кажется, что, ну окей, что в России думают, что армянская экономика там полностью рухнет от этого. Я говорю, нет, непонятно, в России тоже понимают, что да, будет вред, понятно, что экономика не рухнет, грузинская экономика же тоже не рухнула, но... Будут серьезные проблемы у армянской экономики. И самое главное, вот Пашинян говорит о помощи ЕС. Ну, допустим, ЕС оказывает помощь Армении. У ЕС же ресурс же не безграничный, он ограниченный. И желающих получать эту помощь много, в первую очередь Украина. Я говорю, а теперь посмотрите с точки зрения России вот на это же происходящее. Чтобы помочь Армении, ЕС придется урезать помощь Украине. То есть России все равно от этого пользу будет определенно. Ну, даже если... Хотя я очень сильно сомневаюсь, конечно, что, учитывая важность Украины, вот этого конфликта для Запада, для Европейского Союза, Армении будут выделены большие средства,
1: да,
0: за счет,
1: не будет, конечно.
0: Да, за счет Украины. Поэтому тут очень сложная ситуация, и людям надо об этом подумать. К тому же, все-таки надо учитывать, что сельскохозяйственный сезон только начинается, вот этот экспорт фруктовых ягод и всего остального, абрикосы и других. Поэтому многие крестьяне даже до конца и не представляют возможные последствия. Хотя вот клубнику я был, там клубника уже проблема. Она очень дешево в Армении сейчас стоит, потому что невозможно экспортировать. Да, в этом году это выгодно для граждан будет обычно.
1: Ну, клубника ранний, да, такой продукт, а да, еще впереди.
0: Нет, ну это для этого года, но у этих же фермеров есть кредиты в банках, все остальное, которые они должны будут выплачивать. И тут стоит вопрос, вот в целом, как это все отразится на отрасли. Вот кризис вот в этой отрасли, а он не только в этой отрасли, там и другие предприятия, легкая промышленность, пищевой, которые, они же тоже вот как бы все вместе идет, такой комплексный кризис ожидается.
1: Скажите, а на что, собственно, Пашинян рассчитывает вот в перспективе? Вот сейчас он там выиграл выборы, ну, не с тем результатом, который хотел. И тем не менее, он продолжит вот эту свою политику сидения на двух стульях, да? Он и член ЕАЭС, он и говорит о том, что да, наш вектор как бы, да, основных наших устремлений – это Европейский Союз. Но он что, продолжит эту линию? Вряд ли он от нее отойдет. И какова будет реакция оппозиции? Причем не только, я сейчас не только беру реакцию оппозиции на итоги выборов. Наверняка там захотят оспорить, и все это мы увидим. Но я имею в виду, какой следующий угол атаки оппозиции на Пашиняна. И еще один частный вопрос. Ну что, Карапетяна, который вот партия, которая получила такой, в общем, неплохой результат, 23%, даже больше, он вернется в тюрьму?
0: Ну, начну с конца. Мне кажется, он продолжит уголовное преследование. Тем более он уже обещал, вот это я о чем говорю, что даже несмотря на свою победу, сразу после выборов он обещает вот уничтожить всех своих политических оппонентов. И он не обращает внимания даже на то, что более трети граждан Армении фактически выразили поддержку этим политическим силам. Он считает, что эти все голоса куплены, это все как бы обслуживающие интересы иностранных государств, политический деятель, их надо уничтожить, раздавить и все остальное. И тут мы сталкиваемся с тем, на мой взгляд, что, вероятно, от него требуют это его партнеры иностранные в лице Запада и Турции с Азербайджаном, считают, что те политические силы, которые ориентированы на сохранение союзных отношений с Россией, представляют из себя для них угрозу, и их вопрос надо, пользуясь моментом, окончательно решить. Вот вы сказали, продолжить ли сидение на двух стульях. Он бы, конечно, и хотел, тем более должен все-таки признать, что и сама российская политика, и не только в отношении Армении, долгие годы вот это позволяло. Вот, с одной стороны,
1: ну, да, смотрели,
0: получать экономические
1: глаза,
0: да, дивиденды от
1: можно
0: России.
1: Можно было бы и раньше, конечно.
0: Да, но на несчастье Пашиняна очень резко изменилась внешнеполитическая обстановка. Вот я сказал про слова Верчука на Санкт-Петербургском форуме. А что же он говорит? Он говорит, смотрите, говорит, для нас ЕС – это уже не только экономический союз, там, конкурирующий экономический союз, да, для ЕС. Это фактически он превращается в военно-политический союз, который прямо заявляет о том, что Россия – враг, и Европейский Союз готовится к войне с Россией. Говорит, на этом фоне, что в Армении ожидают, что мы продолжим им оказывать финансовое содействие, чтобы они готовились, присоединились к организации, которая готовится к войне с нами. Это как бы абсурдно звучит. В этих условиях и Европейский Союз от Армении будет требовать четко определить свою позицию. Поэтому тут уже на двух стульях сидеть даже при желании не получится. Потому что если ты хочешь стать членом ЕС, а ЕС даже до вступления от всех стран-партнеров требует присоединиться к антироссийским санкциям, вот, прекратить авиасообщение с Россией. Вот в чем корень-то проблем, вот, например, с Грузией? Вот многие считают, что нынешние грузинские власти пророссийские. Нет, я не считаю, что их пророссийскими. Но они считают, что уничтожать собственную экономику в угоду требованиям Брюсселя – это безрассудно и бессмысленно. Они не хотят идти. Они часть санкций европейских применяют, но считают, что другие санкции, которые от них требуют, они нанесут только им урон, но при этом России никакого урона. И это уже вызвало проблемы между Брюсселем и Грузией. То же самое отношение Сербии с Европейским Союзом. И тут стоит вопрос, а что, кто-то думает, что для Армении будет сделано исключение, да, что там, для Сербии, Грузии, для других партнеров не было сделано, для Армении? Нет, поэтому вот эта возможность сидеть на двух стульях, по мне, не будет, потому что фон изменился очень резко.
1: Ну, вот это интересная ваша мысль, действительно, что определяться со стульями, скажем так, придется Пашиняну в любом случае уже под двойным давлением. Этого будет требовать определенности в курсе политическом и экономическом Москва, и это будет требовать Брюссель. каждый разновекторно, но тем не менее. И, кстати, когда вы говорили о финансовой поддержке, я бы добавил еще один фактор. Это фактор Венгрии. А потому что теперь Мадьяру тоже надо будет что-то заплатить за его, ну, пусть частичную лояльность. У него там есть свои установки в отношении Украины, которые не разделяют Брюсселе. Но в целом это не Орбан. В целом...
0: Он... И ты не можешь же не поддержать.
1: И ты уже не можешь Мадьяра не поддержать. У нас уже очень активна Словакия. То же самое надо что-то давать Сербии, если хотят как-то сохранить их. Пока не очень активные, но все-таки движение в сторону ЕС. Это все требует средств. Вы правильно сказали, бюджет Брюсселя не резиновый. И у меня вот вопрос такой, в принципе, об оппозиции. Как вы думаете, если Пашинян действительно будет проводить после выборов вот такую жесткую политику в отношении оппозиции, практически речь идет о зачистке, да? А как будет реагировать оппозиция? Будет ли она активно сопротивляться? И вообще мы до этого видели какую-то разрозненность в оппозиционных силах в Армении. Она, наверное, существует и сейчас. Но как вы думаете, какие могут быть ответные шаги оппозиции в Армении?
0: Выбор арсенала оппозиции ограничен. Это уличные акции протеста, попытка защитить свои конституционные права, потому что если раньше можно было бы надеяться на то, что Пашинян, опасаясь международного давления, критики со стороны европейских структур, себя будет ограничивать, хотя все последние годы мы видели, что вообще никакой критики в его отношении. Был даже случай 2 или 3 года назад, когда одновременно в Грузии шли протесты, акции протеста, и в Армении. В Армении намного более жестко подавляли эти акции протеста оппозиции, при том, что в Грузии власти вынуждены были защищать парламент, и в это время применили силу, когда пошли протестующие на штурм, но при этом жесткая критика грузинских властей и полное оправдание действий Пашиняна. Поэтому всем понятно, что в угоду внешнеполитическим приоритетам Запад закроет глаза на любые репрессии, как он уже делал и сейчас вот это. Поэтому возможности сопротивления у оппозиции ограничены, но, знаете, когда тебя загоняют в угол, и встает вопрос о том, что останешься ли ты на политическом поле вообще или вообще на свободе, люди будут делать все. Тем более, я не знаю, Самвел Карапетян, но вот если вспомним Роберта Кочана, в 2018 году, когда против него уголовное дело возбудили, многие считали, что это заранее было возбуждено, он был не в Армении в этот момент, с расчетом на то, что он испугается, не приедет в Армению, и фактически и волки будут сыты, и овцы целы, как бы власть возбудила, а он не приехал. Но мы видели, что он приехал, он не испугался. Поэтому, я думаю, нынешних оппозиционных лидеров трудно напугать, они уже через столько прошли.
1: Айк Халатян, руководитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив Республика Армения, отвечал на мои ваши вопросы и комментировал недавние выборы в Армении. Спасибо.
2: Визави с миром. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу. Как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Итоги парламентских выборов в Армении. Контекст. Повторные голосования, давление на оппозицию, задержание несогласных, угрозы, нарушение электорального кодекса. Нынешние выборы в самой Армении называют самыми грязными и нечестными в истории. Лидер партии «Гражданский договор», премьер Никол Пашинян, заявил о победе, когда ЦИК подсчитал лишь 10% голосов. Экс-президент Роберт Качарян уверен, что такие слова до подведения официальных итогов давление на избирком и узурпация власти. К тому же потом цифры поменялись. По результатам волеизъявления граждан, политсила Пашиняна набрала 49,81%. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно формировать правительство и назначать удобных для премьера министров. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, выборы состоялись в условиях вмешательства Запада и грубого попрания Ереваном демократических принципов и процедур. Она отметила жесткие репрессии в отношении оппозиционных политиков. Выборы проходили на фоне разворота Еревана в сторону ЕС. В 2025 году в Армении был принят закон о начале процесса ее вступления в Евросоюз. Пашинян говорит, что продолжит курс на евроинтеграцию, не разрывая связей с ЕАЭС. Однако состоять и там одновременно не получится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Кирове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ нанесли удар по энергообъектам в Запорожской области. США и Иран могут заключить сделку на следующей неделе. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго. В подробности далее. ВСУ нанесли удар по нескольким энергообъектам в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, в результате атаки в регионе частично отключено электроснабжение. В данный момент идет оценка повреждений. Балицкий добавил, что над Запорожской областью фиксируется высокая активность вражеских дронов, работает система противовоздушной обороны. Запас газа на трое суток имеется после взрывов и пожара на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. Отмечается, что из-за пожара на газопроводе прекращена подача газа в населенные пункты Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумтаркалинского районов, а также частично в Махачкалу. Только полное прекращение подачи газа позволило избежать дальнейшего распространения огня и остановить факельный пожар, предотвратив более серьезные последствия, подчеркнули в администрации. Специалисты будут проводить аварийно-восстановительные работы. Напомню, во вторник в Кизилюртовском районе произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе с последующим пожаром высотой до 15 метров. Сгорание было полностью ликвидировано, жертв и пострадавших нет. Обсуждение согласования 21-го пакета антироссийских санкций постоянные представители стран Евросоюза начнут в среду. Это следует из повестки заседания. В повестку также включены проекты решений и регламентов Евросоюза, которые касаются ограничительных мер в связи с Украиной и санкционных режимов в отношении Белоруссии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по 21-му пакету санкций, включающие новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, а также дополнительные ограничения в отношении так называемого теневого флота, новые экспортные и импортные рестрикции. Венгрия не согласна на ускоренный прием Украины в Евросоюз и не потерпит лицемерия в этом вопросе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Пётр Мадьяр в эфире телеканала ETV. В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления в Евросоюз какой-либо страны, включая Украину, и придерживается подхода, основанного на заслугах. Сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы, утверждает вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что не верит, будто Иран затягивает переговорный процесс. Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через 2-3 дня. При этом позже он сказал, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит именно Ираном, и Штаты будут обязаны на это ответить. А после Трамп сказал, что инцидент не так уж серьезен. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче со счетом 3-0. Встреча прошла во вторник в Калининграде. За матчем наблюдали 27 617 зрителей. Ранее 5 июня в Волгограде наша сборная победила в матче с Буркина-Фасо со счетом 3-0. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: Давайте признаемся, что мы давно не слышали эту заставку. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
0: Да.
4: Да. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня. Вот Петр Лидов, да, подключается. Привет всем.
0: Всем привет. Петр, привет.
5: Здравствуйте. Да, здрасте. С возвращением, Дмитрий.
4: Ну как вы,
5: Петр? Я нормально.
4: Все как будто бы у нас... Это, знаете, какая-то перекличка, и все как будто бы с непривычки уже
5: волнуются. Не узнают друг друга и не знают, что делать.
0: Кто здесь?
4: Вы кто? Мужчина. Мужчины, вы кто? Ой, ну что, как вообще ваша поездка, расскажите?
1: Великолепно.
4: Прошла.
1: Самолеты туда, на Сахалин. Самолеты летают большие. Я как сели, 8 часов проспал, меня под руки вынесли оттуда. Красота, да. Запрыгнули в автомобиль, отъехали на речку возле города Южно-Сахалинск, и там ловили рыбу. К нам приходил медведь, нас есть не стал. О-о-о. Говорят, сожрал кого-то на следующий день или покусал, я не знаю. Вот. А так хорошо, но было холодно. Прилетели, было плюс 5 на речке, там ветер во все стороны дует, костры жечь невозможно, надо все время вокруг него бегать, чтобы тебя дым не дул. Вот. Ну, хорошая компания, свежий воздух, запасы еды, огненной воды и всего остального. Отлично провели время. Я даже рыбу поймал такую. Называется сима. Это какой-то местный лосось. Очень вкусная, доложу я вам. Вот.
4: Ну, медведь, это дело опасное.
5: Как вы ее готовили, Дмитрий Юрьевич?
1: Никак, я ее домой привез. Мы ее надежно упаковали. Я еще не сожрал, да. Дементий ехал ловить.
5: Прям там же и сделали.
1: И там другое съели, там еще поймали. Вот. Дементий планировал поймать тайменя. Поймал вот такого.
4: Маленького.
1: Но все равно это начало, так сказать.
4: Нет, начало положено. Действительно, улов все равно был, да?
1: Да.
4: И вообще для рыбака главное удовольствие.
1: Ну, с погодой не повезло. Вот единственное. Так отлично. В палаточках 3 дня жили и 3 ночи. Красота. Гоняли на моторных лодках, ловили рыбу. Здорово.
4: Ох,
5: а
4: ну
5: про
4: что?
5: Медведя, Дмитрий Юрьевич, пару слов. Ты говоришь, к вам приходил медведь, а то он, вы его слышали, видели или просто потом рассказали,
1: следы.
5: Что он приходил?
1: Следы. Сначала пришли люди, спросили, к вам медведь не приходил. Мы сказали, нет. Они говорят, ну, вон следы, там посмотри. Вот.
4: То есть не слышали?
1: Ну, у нас этот электрогенератор жужжал, у нас прожектор на столбе висел. И, в общем, медведю, наверное, было народу много, 3 медведя. Мы были неинтересные. А так говорят, они там присутствуют.
4: Ну да.
1: Опасно.
4: Опасненько.
1: Да.
4: А тигры еще
1: там? У нас ружье было, нет.
4: Наверное.
1: На Сахалине тигры не живут.
4: Нет. А, ну это поближе будет.
1: Там даже волков нет.
4: Вот. Ну да, да, да, да. Амурские тигры, я имею в виду, это поближе у нас, да.
1: На Амуре, да.
4: Там,
5: да, остров.
4: Ну,
5: слушайте. Как же они там заведутся, понимаешь, волки. Это надо как-то. Из рыбы.
1: Ну, говорят, если замерзает море, то по льду перебегают. Бывают там единичные экземпляры, а так не живут, нет.
5: Ну, то есть надо все равно парой перебежать, чтобы завестись.
4: Ну, либо уже девушке бежать,
1: да.
4: Уже готовой.
5: Да. Из семьи.
4: Сейчас у нас, да, из семьи от этого...
5: Из стаи. Скорее.
4: Абьюзера убежать.
5: Нет, ну а там вожак-то у них по-любому абьюзер. Конечно, как там по-другому.
1: Конечно, да.
4: По-другому не бывает.
1: Да. Негодяй, да.
4: В общем, друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Напоминаю, у нас идет трансляция. Группа ВКонтакте «Радио Спутник», Телеграм-канал, Рутуб-канал, кому где удобнее. На Макс подписывайтесь, не забывайте, чтобы быть в курсе. Неважно, что у вас со связью и какие вообще, да, там, где вы находитесь. К новостям переходим?
1: Конечно.
4: Но пока вы были на Сахалине, когда вы вернулись?
1: Вчера ночью.
4: Вчера ночью, да. Вот тем более. Значит, действительно, в Армении состоялись выборы, но Россия ждет официальных результатов для того, чтобы, соответственно, направлять, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну, были там уже, да, как бы вопросы, почему не поздравляете, но ответ совершенно логичный. Что скажем по поводу ситуации в Армении и того, как это происходило?
6: Никаких сомнений нет, что там победил гражданин Пашинян. Получит ли он там большинство голосов в парламенте, это другой вопрос. Ну, что? Что тут можно сказать? Поздравим армянский народ. И это его осознанный выбор, данный персонаж. Угу. Что дальше будет? Ну, сами посмотрите. Для нас, в моем понимании, в этом ничего хорошего нет. Ну, вот, вот так получилось. Петр, что скажешь?
5: Ты знаешь, у меня нету никаких оснований так думать, ну, практически, кроме внешних каких-то проявлений, наблюдений. Но мне почему-то кажется, что и заявление Пашиняна, что из ЕАЭС его просто так не выгонишь, потому что там голосование, значит, голосуют все, и консенсусом принимаются решения подобного характера, значит, Армения может это решение всегда заветировать. Вот, объективно, до статуса члена Европейского Союза там тоже сильно далеко. Скорее всего, есть возможность вот какое-то ассоциированное членство там получить, вероятно, но, на мой взгляд, мне почему-то так кажется, что Пашинян человек мудрый. И он очень вежливо всегда, доброжелательно, и причем с двух сторон общается с нашим президентом. Мне почему-то кажется, что он будет проводить политику... Ну, то есть, грубо говоря, он должен был спозиционировать себя как стремящегося в Европу, но проводить будет политику, направленную в том числе и на отношения и с Россией, и там со всеми остальными. Вот мне кажется так.
6: Посмотрим. Там рядом есть еще такая страна Турция, которая десятилетиями стремилась в Евросоюз и что-то уже больше не стремится. Как так получилось, что
4: Турция... При этом нормальные с нами совершенно отношения, страна НАТО при этом.
6: Да. Куда, как так получилось, что их туда не взяли? Непонятно. Ну, Армению наверняка возьмут. Замечу, если я правильно помню, там 3 миллиона человек населения в Армении. В общем-то...
5: В России почти России... столько же.
6: Да, да. На зло России Европа может их кормить, в моем понимании, бесконечное количество времени. Посмотрим.
4: Будем наблюдать. Официальные наши лица тоже уже там высказались, и официальный представитель МИД Мария Захарова тоже о том, как эти выборы проходили. Но давайте дождемся, правда, ну какой-то должен быть результат выборов, вот там, да, двоеточие. Раз, два, три. Посмотрите, почитайте. Посмотрим. Ну да, дождемся. А интересные рассуждения начались у гена... Нет, как его правильно зовут-то, боже мой, я забыла, да, генсек ООН. А у него заканчиваются у Гутерреша полномочия 31 декабря текущего года. Ну, в общем, до конца этого года он занимается тем, чем он занимается. Большой вопрос, что он делает, но, значит, уже есть рассуждение, каким должен быть новый генеральный секретарь.
6: Неужели еще лучше, чем этот?
4: Безусловно. Ну, тут, знаете, Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, ну, он говорит совершенно правильные вещи. Естественно, что новый секретарь должен обладать беспристрастностью, независимостью и быть преданным уставу организация. И вот хочется в этот момент при всем уважении к нашему министру сказать, что вы так смотрите в это светлое будущее, которое не факт, что будет таковым.
6: Ну, не будет, конечно. Ну, да. А что еще сказать? Ну, а что ну хотелось сказать, бы, да? Ну, вот этот проявил себя вот так. Угу. А хотелось бы, чтобы был лучше. Ну, нормальное желание, нормальное. Но это же... Это же организация, которую возглавляет вовсе не товарищ Сталин, который там это испепеляющим взглядом на всех посмотрел, и все сделали так, как он хочет. Угу. Оно ж не так организовано. Многие, наверное, не помнят, что когда эта самая Организация Объединенных Наций только создавалась, товарищ Сталин туда прописал Российскую Федерацию, Советский Союз, Российскую Федерацию, Украину и Белоруссию. Чтобы у нас там было 3 голоса. Почему? Ну, потому что дальше все будет развиваться весьма и весьма специфическими путями. А тут еще накладывается, кто их кормит и поет, а это американцы, ну, соответственно, кто заказывает музыку-то? Плюс всякое это хамство американское, а мы ваших представителей в США не пустим, мы визы не дадим, и вы не будете там присутствовать. Ну, так что там про какого-то Гутерриша говорить, когда оно все вот такое вот. Это оно давно, на мой взгляд, организация давно перестала быть беспристрастной. Это раз. Давно она не решает никакие вопросы справедливым и разумным путем. А все только под дудку США. Самые примитивные примеры. Вот обстрелы Запорожской АЭС, например, которые ведут украинские нацисты. Хоть кто-то, хоть где-то возмутился, что посреди Европы обстреливают ядерную электростанцию. Тишина гробовая. МАГАТЭ не знает, кто это стреляет. ООН вообще наплевать, что там у вас происходит. Ну, если верить этим нашим бывшим братьям, так это мы сами все обстреливаем. Никто даже разбираться не хочет. А уж, казалось бы, посреди Европы взорвать атомную электростанцию. Нет. Вот.
4: Ну, вот у меня возник сейчас такой вопрос. Понятно, что это по отношению. Ну, хотя, может быть, здесь надо анализировать, правда, вообще там зайти на сайт этой организации, да, поизучать какие-то новости и их статьи, но вот я так думаю, в отношении России, Украины все понятно, да, ну, как бы, мы почему и говорим, что как будто бы организация ничем не занимается, по той причине, что мы не видим результатов этой деятельности. Но вот если глобально смотреть, а что организация сегодня делает? Ну, и нужна ли ООН тогда?
6: Я считаю, нужна, да. Нужна? Но я считаю, что в этой форме доживает, так сказать, последние дни. Вот в этом виде она уже никому не нужна. Надо все по-новому перепридумывать. Штаб-квартиру расположить в таком месте, чтобы все могли туда ездить без этих ваших кривляний. Дадим визы, не дадим визы.
4: В России?
6: Можно.
4: Да?
6: Ну, тут это, вот хотелось бы
4: а
6: что-то
4: тоже
6: нейтральное.
4: Дадим, не дадим. Да, да, да. А есть ли такое место нейтральное?
6: Сложно. Не знаю. Сложно, но хотелось бы.
4: Да. Хотелось бы.
6: Точно так же, как хорошего Гутерриша.
5: Если позволите, тут то самое. Я много провожу времени с Кирой Львовной Сазоновой, и просто несколько таких ремарок. Во-первых, ООН, во-первых, Гутерриш, я согласен, что он, конечно, не выдающийся какой-то государственный международный деятель, но тем не менее он, в общем, и он скорее ничем не отличился, вот так вот, чем все провалил. Никакой. Он находится в очень непростой ситуации, потому что, ну, конечно, в Совете Безопасности поляризация полная. С одной стороны, мы с Китаем, с другой стороны, там, все остальные. Вот. Но, справедливости ради, ООН – это единственная, пожалуй, такого масштаба международной организации, где Россия не просто играет одну из важнейших ролей, но еще и имеет право вето. Это очень важно. И в Совете Безопасности мы свою позицию регулярно доносим, в том числе вот и по темам, связанным с преступлениями украинских нацистов. Небензя там постоянно выступает. То есть, как платформа, это, в общем, нормальная история. Ну и в конце концов, все-таки тут у нас есть ощущение, что ООН вот должна взять что-то сделать, а ведь эта организация устроена иначе. Она, это вот, ну вот собрались мы втроем, и у нас разные точки зрения, но мы решили, дайте, у нас будет организация, мы в нее будем там приезжать, назначим независимого директора.
4: Высказываться, и вот, да, и писать письмо.
5: Ну да, и мы там вот высказываемся, но она ведь не имеет никакой наднациональной силы, она не может приказать никому, у нее нет таких даже ресурсов-то близко. Даже да. Если о каких-то идет миротворческих силах, то все это принимается исключительно консенсусом. То есть Совет Безопасности должен весь проголосовать, и вот, например, санкции против Северной Кореи, когда были приняты, они были приняты именно всем Советом Безопасности тогда, включая Россию. Сегодня это невозможно, потому что, конечно, никакие санкции ООН не будут приняты против нас, потому что мы их можем заблокировать вместе с Китаем, да и сами по себе. Но то же самое
4: относится
5: к США и Великобритании.
4: Трагедии в Стробельске, ну то есть вот они там сказали,
5: что от ООН
4: требуют.
6: Ну, это озвучивается, но дальше...
5: Ну, это озвучивается. Выходит господин Небензя и на весь мир докладывает в Совете Безопасности, не где-нибудь, а в высшем органе Совете Безопасности докладывает. То есть, это не то, что там, значит, какая-то, скажем так, страна небольшая представила свой некий документ, он там в канцелярии погиб. Нет, это транслируется на весь мир, это, в общем, все видят и так далее. Дальше, если мы хотим... значит, ну, какую-то резолюцию принять, то есть порядок. Вот, например, резолюция, которая блокируется, вернее, как она не блокируется, а принимается просто против, голосуют США и Украина, да, вот традиционно, которая осуждает нацизм. Ее из года в год, значит, вот мы каждый раз выносим, это наш политический инструмент, А мы выносим, за нее голосуют все страны, кроме двух. Вот. Мы этой историей пользуемся. С точки зрения коммуникации мы говорим, что вот смотрите, оправдывают нацизм только две страны в этом мире, догадайтесь, какие. Ну и так далее. То есть там есть механизм. Это не то, что там не дают принять эту резолюцию. Пожалуйста, она принята, но страны воздержались. То есть это все-таки организация, состоящая из государств, и у каждой равный голос там еще. Вот что интересно. То есть у какого-нибудь Палау и у США, по большому счету, если в США не были, ну, допустим, у Канады там, да, или, я не знаю, у Казахстана, у них вот равные голоса. С этой точки зрения, ну, это просто и их бессилие – это отражение того, что мир, слава богу, многополярный. Вот, и никто ни с кем не будет договариваться. Есть достаточно сильных игроков, которые не позволяют одним сделать одно, а другим сделать другое.
6: Я бы еще чуток добавил, что оно работало до тех пор, пока был некий, так сказать, даже, наверное, незадокументированный консенсус. Что можно 90-е делать, годы. А что
5: вот
6: делать?
5: Был консенсус.
6: Да. А что делать нельзя? И вот все, когда началось ничем не спровоцированное и не одобренное ООН нападение на Югославию под руководством США, вот тогда все развалилось. Почему? Ну, приготовьтесь. Это мы имеем дело с результатами развала Советского Союза.
5: Да, 100%.
6: И такая деятельность ООН, и война на Украине – это все последствия развала Советского Союза. Спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Хорошо постарался, расхлебывать будем.
4: Ну, а тогда
6: долго.
4: Другой момент. Если действительно Организация Объединенных Наций вот такая, какая она есть сегодня, доживает последние дни, Дим Юрьевич, то...
5: Нет, нет, ну... я не думаю, что она доживает последние дни, это, мне кажется.
4: Ну, вот просто если рассуждать...
5: А чем заменить ее? Советом мира Дональда
4: вот,
5: Трампа,
4: вот, я как раз думаю,
5: где никто,
4: что
5: кроме
4: тогда?
5: Несчастной Малайзии, не сдал по миллиарду.
4: Дурачок, да?
5: Или сколько там, 200 миллионов, понятно.
4: Мы тоже были готовы.
5: Мне не хочется обижать никого. У нее большое будущее, эта организация, конечно. Но, а какая альтернатива? А это организация, которая все страны... Это платформа.
4: Так мне кажется, проблема в том, что вот, ее не сегодня не видно, а вообще не будет видно пока.
5: Ну, так вот ее не видно не потому, что она плохая. Это потому, что, ну, грубо говоря, мы не мы такие, жизнь такая.
4: Потому что люди такие,
5: политики.
6: Нет баланса. Нет баланса, нет страха в Соединенных Штатах, что они вот что-то сделают, и за это им прилетит. Вот нет страха, поэтому они так беспредельно себя ведут. Как только появится некий баланс, ой-ой-ой, нет, мы не это имели в виду, мы так не хотели, извините, давайте договариваться опять. Вот только так.
5: Да, именно так, потому что сейчас США, ну, совершенно игнорируют любые нормы международного права, да и собственного своего там и так далее. Я просто думаю, что вот Иран их слегка приводит сейчас в чувство, конечно, но это уже совсем другая история, как говорится.
4: Давайте об этом поговорим, как раз об этой другой истории. Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном через 2-3 дня, но не читая, наконец-то, и, между прочим, некоторые журналисты сделали за нас
5: какую работу. День не проходит без этой новости, мне кажется.
4: CNN посчитали, за более чем 2 месяца Трамп 37 раз говорил о скорой сделке с Ираном. 37
6: Молодец.
4: За 2 месяца. Ну, то есть это где-то каждый второй день, даже чаще. Каждый второй день он говорит, что вот-вот мы сейчас все подпишем.
6: Вот принято ругать политиков, что они такие все склизкие, они такие вот все вообще...
4: Нет, этот прямолинейный.
6: Как там Черчилль говорил, что политик – это тот, кто даст прогноз, а потом толково объяснит, почему так не получилось. А этому вообще на всё плевать. Вот он никаким боком не политик. Несёт, не пойми что. Я не знаю, я такого никогда
4: не
6: видел.
4: Ладно,
6: политик
4: не политиком, а натворил-то вон сколько всякого.
6: Ну, им расхлёбывать еще и расхлёбывать. Иранцы молодцы, что сказать.
5: Справедливости ради, если посчитать начатые вот эти вот мощные проекты Дональда Трампа, то я думаю, что 80%, а то и 90% они просто окончились полным провалом. Ну, давайте вспомним, там была Канада.
6: Даже
5: помните,
6: не начались.
5: Гренландия, Гренландия
6: да.
5: была. Было строительство какого-то курорта там в Газе, значит. Вот это было, ну, понятно,
6: отъем
5: что война
6: против Ирана. Отъем Панамского канала.
5: Отдельно.
6: Да.
5: Отъем Панамского... Да, у него единственное, что Мадуро вот там вроде. Но там вроде я так слышал, что договорились все-таки. Вот, так сказать, это все, вся эта операция, это было скорее постановочной историей.
6: Конечно.
5: Но тем не менее, вот
4: в смысле, и куда Мадуро тарифы эти. Теперь?
6: будет
5: сидеть. Ну, куда-то денут, не знаю, будет сидеть. Нет, он договорился, видимо, с другими людьми, которые работали с Мадуро, и они согласились его отдать. Вот.
6: Да ладно, забирай.
5: Вся эта внешнеторговая политика с этими тарифами, ну, тоже как-то Совет мира. Ну, вот если посчитать, мне кажется, это интересное было бы упражнение, посмотреть, как у него дела вообще.
4: Мне кажется, в учебниках американских учебниках истории все равно он будет таким великим, деятельным правителем. Да? То есть, значит, вопрос ведь как? Вопрос, как преподнести? Значит, ну, торговая война и какие-то санкции в отношении там, Китая. Ну, смотрите, добился там своих, да, значит, условий добился.
6: У меня вот есть любимые примеры из детства. Я страшный любитель анекдотов, я их знаю огромное количество, и примерно с третьего класса я даже помню, кто мне их рассказывал и про что. Ну, вот про все сказки, знаешь, что там в Советском Союзе за анекдоты сажали, я ни разу такого не видел, а в школе непрерывно рассказывали так называемые политические анекдоты. Всем было всегда плевать. Я вел внимательное наблюдение, что рассказывали. Рассказывают о советских вождях. А советских, вот Ленин, дедушка Ленин, он такой смешной, хитрован. То Митку поест с Феликсом Эдмундовичем, то отверточку на Кировском заводе притырит, то еще чего-то. Товарищ Сталин – это такой мрачный, суровый остряк, вот именно мрачный, очень умный. Товарищ Брежнев еще был, он такой дедушка, немножко уже выживающий из ума. Ну, говорит плохо, там, забывается, всякие такие, знаешь, вот физиологические именно какие-то приметы. А вот Никита Сергеевич Хрущев, он во всех анекдотах дурак, вот просто дурак, только нецензурным словом еще можно назвать. Везде он дурак. А нам все время рассказывают, что он какую-то оттепель организовал, там что-то хорошее делал. А вот в памяти народной вот так остался. При этом в учебниках-то вы можете писать все, что угодно, как про Трампа. А в памяти народной останется таким, какой он есть. Вот.
4: Ну, а Трамп какой? Анекдот про Трампа, давайте придумаем.
6: Он не политик, вот ключевое, он не политик, он бизнесмен. По всей видимости, очень сильно успешный, все-таки миллиардер. Ну, бизнес в политике не работает. Я beautiful deal. У него кругом прекрасные сделки. Все у него превосходное, красивое, золотом облитое, обваленное в бриллиантах. Еще раз облитое
4: и
6: золотом.
4: И с надписью «Трамп».
6: Да, всё. Да, да. У него, кстати, это «Трамп», это «Плаза», там да. Везде «Трамп» написано.
4: Везде, да.
6: Вот. Но он не политик. Он вообще, по-моему, не понимает, как это делать. Тактика все время одинаковая. Я как прыгну на вас, запугаю, а потом как отпрыгну, и вижу, забоялись и сделали все на моих условиях. А потом Конгресс раз и все отменит. Ну, это ж вообще, это же даже не то, что люди не испугались, а внутри-то у тебя что происходит? Что там с выборами в Конгресс будет, и что с тобой, Атас? Ну, смотреть интересно, да. Если бы его не было, было бы скучно.
4: Нет, если бы сейчас был Байден, было бы, наверное, да, скучнее. Мы бы продолжали думать, сколько раз там Байден упал, идя, да, по трапу или что-нибудь такое. Это уже было настолько не смешно и даже уже настолько не грустно, что просто как-то, ну, неинтересно как раз.
6: Ну, что, прекрасный пример, как работает демократия. Вот вы его выбрали, ну, наслаждайтесь теперь. Что ваши вот эти вот так называемые свободные демократические выборы – это гарантия того, что к власти придет самый умный, самый образованный, приведет с собой мегакоманду и все наладит.
4: Еще, а нет. Какой выбор, когда всего два кандидата? Ну вот если даже так на это посмотреть.
6: Никакого, да.
4: Либо вот один, либо вот второй, ну и...
6: Смотреть интересно, повторюсь.
4: Ну да,
5: нет,
4: мы ну,
5: там больше кандидатов. Ладно. Изначально, там разные
4: партии. Нет, ну изначально-то да, но...
6: Нам про них не рассказывают.
4: Да, мы просто про тех плохо знаем всегда.
5: Нет, там еще по партийным этим они же идут. То есть у них там внутрипартийная есть еще гонка до этого. Так что там довольно интересно.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
3: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Друзья, всем еще раз большой привет. Призываю подключиться к нашим трансляциям.
5: Немедленно
4: лайки тоже поставить.
5: И на все подписаться, да.
4: ВК, Рутуб. Слушайте, на такое количество вещей надо сегодня подписываться. ВК, Рутуб, Телеграм, Макс.
5: Караул.
4: На выбор. Еще что-нибудь точно.
6: Я думаю, что мы в этом смысле самый гибкий, продвинутый и быстро адаптирующийся к новым сложностям народ в мире.
4: Я согласна.
5: Со времен Советского Союза. Да.
6: Ну, наверное, да.
4: Нет,
6: ну,
4: а
6: отключите,
4: кстати,
6: нам еще что-нибудь.
4: Сейчас в какой-то момент меня раздражало. Знаете что? Вот я помню, это когда сначала мы все сидели, вот появилось, да, ВКонтакте как-то активно, там народ сидел перед этим, там Васьки еще, потом мы все куда массово пошли? Это Вайбер, наверное, был.
5: Был,
4: да. После Вайбера вот в запрещенной, значит, принадлежащей экстремистской мете WhatsApp, с WhatsApp в Telegram. Вот я помню, вот особенно меня раздражало с WhatsApp в Telegram переходить. Он тогда еще не был настолько, раскрученный, да, и технически усовершенствованный. Но вот этот вот момент, думаю, да ё-моё, ну и Вайбер, и, значит, и WhatsApp, это сколько можно. И тут это ВКонтакте умирает в том плане, да, в плане каких-то общений, хотя там сейчас на платформе много чего нового сделали. А теперь Макс. Я, наоборот, сторонница того, что давайте все как-то мы вот где-то...
5: Что-то одно.
4: Да, да.
6: Определимся. Татьяна, Татьяна перечисляла сейчас, рассказывала о своем пути. И я понял, что мой путь, он вообще другой, абсолютно. То есть он даже не повторяет ни одной из этих, кроме ICQ вначале. Я пошел вообще по другой ветви развития такого эволюционного. Смысл-то в том, что встретимся мы все в Максе.
4: Это самое главное.
6: Начинали. Нет, у меня тоже был экстремистский Фейсбук в большей степени, потом был экстремистский Инстаграм, там да, еще что-то такого плана.
5: Да,
6: то есть
5: да.
6: я
4: в Твиттере я недолго сидела,
6: даже
4: я
6: не
4: как-то
6: пользовался.
4: Мне
6: Твиттер
4: оно не пошло.
6: Тоже был. Потом еще, помните, был такой какой-то хаос появился во время ковида, когда все разговаривали.
4: Точно, было какие-то голосовые встречи или что-то. Во, я даже туда ни разу не зашла, и слава богу.
5: А так орали, сейчас все заменят, да. Как это обычно? Убийца Твиттера, и как там, убил, не убил, тьфу, дурь.
4: Не, ну, насыщена на жизнь, мы правда, то из одного,
5: куда,
4: в другую,
5: куда деваться-то,
4: в третью,
5: да.
4: В общем.
5: Претендуешь, соответствуй, приходится.
6: Выживают сильнейшие, я бы сказал, потому что каждый раз, когда ты уходишь, ты теряешь часть своей аудитории, и если ты должен заново доказывать все. И это здорово, потому что те, кто у нас добился успеха, некоторые там еще на уровне этого самого ЖЖ остались, там и потерялись. А да. мы все перешли.
4: Они до сих пор, по-моему, все, кто сидели в ЖЖ, мне кажется, они там же и остались. Хотя, не знаю, читаю сегодня ЖЖ, хотя, Дима Юрьевич, вам виднее, кто там остался.
5: Я там не участник, я все время... Ну, у меня свой сайт изначально, там, с 2000 года уже, так сказать, зарегистрированный, поэтому мне там всегда хватало. Я на все это смотрел с недоумением, зачем вы бегаете, надо все свое. Но там свои плюсы были. Там же в основном народ что-то писал, сочинял какие-то тексты.
4: Но сейчас это меньше актуально, да, люди вот клипы, все... видюшки, вот это вот все надо.
5: Ну, все скатывается в идиотию, потому что вот в этом самом ЖЖ там были серьезные люди с весьма высокими литературными дарованиями. Там интересно было читать, это все-таки подразумевает уровень. А то, что сейчас, ну, это полная какая-то подростковая идиотия, загажено просто все. Во ВКонтакт залезешь, слушай, он мне непрерывно выдает по поставьте себе импланты всех зубов всего на 4 шурупах в Перми. Спасибо. На кой черт
6: потому
5: мне
6: что,
5: ваша
6: Дмитрий,
5: пель?
6: Большие данные, обработанные искусственным интеллектом, идентифицируют тебя как пермского пенсионера. Но с деньгами.
5: Что это такое вообще? Я их выключаю неделями. Не интересует. Нет, оно все равно сует. Это я так
6: подозреваю.
5: Да.
6: Подумайте,
5: программисты, да. Всего на 4 шурупах заменим вам все зубы. Я уже даже сомневаться начал.
6: Заинтересовался.
4: Во, а это так работает.
6: А ведь действительно, всего 4 шурупа, а?
5: Недорого.
4: Да едем, что тут рукой подать в целом, да, на выходные.
6: Пробовать надо, Дмитрий Юрьевич. Едем в Пермь.
5: Согласен, да.
6: Выезжаю.
4: Какой Сахалин? Уж до Сахалина, если доехали, до Перми-то кто вообще?
5: Всяко, да.
4: Так, про ТикТок забыли. Ладно, все, это мы бесконечно. Слушайте, там, правда, такой список, это перечислять все 30
5: конечно,
4: минут можно.
5: Застрелиться, да.
4: Так, ну что, давайте немного про то, что у нас в стране происходит.
6: В самом начале.
4: Точно.
5: Да, они первые были.
4: А я там не сидела. Я слишком маленькая была для
6: того. Там сидеть-то сложно. Там ты зашел один раз, нашел реально одноклассников, изумился и ушел.
5: Нафиг они нужны, да.
4: Не, помню, родители в одноклассниках сидели, причем в разных комнатах сидят, и что-то там друг другу, значит.
5: Нет, ну это интересно было поначалу кого-то найти.
6: Конечно.
5: Да, интересно, да. Потому что, ну, раньше-то, а как ты найдешь? Вот все разбежались, связи оборвались, а тут такое интересно было, да.
4: Ой, ну подождите, может быть, одноклассники еще вернутся? В нашу жизнь.
6: Так они здесь, они
4: может, еще
6: не
4: что-нибудь
6: нету.
4: Не уходили.
5: Да, никуда не делись. Да.
4: Давайте раз про одноклассников заговорили. Вот у меня тут есть подборка новостей, связанных с детьми, учебой, ну, в общем, туда. А, вот с какой новости начинаем. В Госдуме предложили оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112, ну, для того, чтобы было более быстрое реагирование в том случае, если что-то угрожает жизни и здоровью ребенка.
5: Ну, я по привычной дорожке. Как там в ближайшем околотке планируется увеличить количество личного состава, который будет непрерывно патрулировать количество автомобилей, количество бензина, обслуживающего персонала в гаражах, как там, уже все вот в этой вот, там все предусмотрено, да, отвечаю, нет, но мы заботимся о детях, мы везде поставим кнопки, ну, поставьте, кто там будет приезжать-то, если... Сколько там некомплект? 40% личного состава, да? Ну, поставьте, да. Посмеемся все вместе. Хотелось бы все время вот фамилии этих персонажей.
4: Я могу зачитать, если вы с ним потом не поругаетесь.
5: Не буду я с ними ругаться, но граждане
6: лучше
5: должны
6: знать,
5: зачитывать, чем...
6: Лучше не надо зачитывать, а то они обидятся сейчас, потом будут звонить.
5: Да, чем занимаются избранники и с каким результатом? Повторюсь, кто приезжать-то будет? Вы считаете, что улицы кишмя кишат милиционерами, которым нечем больше заняться, кроме как метаться по детским площадкам?
4: Нет, а у меня даже другой вопрос. Если я представляю, что это какая-то кнопка, ну, во-первых, любой ребенок, он же, ну, дети не всегда ходят, во-первых, они, ну, иногда приходят с родителями.
6: Я вам скажу,
4: слегка
6: нетрезвый взрослый, с большим удовольствием.
5: Да.
4: Во! А я по-другому думала. То есть, во-первых, как эта кнопка должна выглядеть? Ее должны, наверное, все видеть. А если все видят эту кнопку, то значит, вот, ну, человек, который потенциальный преступник, ну а что ему тогда это мешает сломать, а потом, извините, приступить
5: немедленно
4: ко всем своим...
5: Немедленно рассказываю анекдот.
7: как едет поезд, вдруг кто-то стоп-кран, как дернул, все с полок попадали, ужас. Милиция прибегает в тамбур, там пьяный мужик стоит. Вы что вообще творите? Зачем дернул? Угу. Ну, захотелось.
4: Интересно было.
7: С вас штраф 100 рублей, он на тебе 300, я еще два раза дерну, не приходи. Вот так и это будет.
4: Ну, хочется всегда, чтобы предлагались какие-то идеи, которые можно реализовать.
6: Ну, все-таки справедливости ради, формулировку в Госдуме предложили.
4: Она, ой, это да, это заезженная, конечно,
6: работает
4: такая.
6: Работает на, ну, скоро выборы, не будем забывать об этом. Вот, работает, наверное, на имидж депутата, который это предлагает, мы знаем.
7: Такие упоминаемость, да.
4: Я знаю, почему заголовки такие. Журналисты не выносят как раз фамилию этих депутатов. Ну, то есть вот там один человек предложил.
6: Ну, просто в Госдуме предложили. Это вопрос, где предложили. Это законопроект. Законопроект, там, который прошел какие-то первые стадии согласования. Или не прошел. Или это просто идея, высказанная депутатом во время интервью вот на лестнице. А вот было бы неплохо, а вот знаете, там... И, к сожалению, эти идеи часто высказываются, но тут уже, наверное, журналисты немного слишком начинают их активно выносить в заголовки.
4: Нет,
6: ну
4: ты знаешь, большинство
6: этих идей никуда дальше не двигаются.
4: Каждую такую идею, правда, не надо обсуждать, а при этом, ну, если, ну, не знаю, какая-то...

0: Госдуме предложили. Остальных депутатов бесит, потому что они ничего не предлагали, а это тогда позиционируется, да. Что мы тут все там, коллективно
1: приняли решение. Да, это очень смелые идеи, скажем так, прямо яркие бывают очень мысли у них.
2: Вот это тоже отличное, да, везде по кнопке поставить. В подъезде, в квартире, в ванной, везде кнопка должна быть.
0: Нет, ну если она будет правда помогать, то, конечно, пусть ставят, но все остальное тут, мы уже сказали по этому поводу.
2: Тут бы еще определиться, а вот телефоны есть. Например, можно позвонить в полицию, чтобы приехали. Там видно, кстати, что это ты звонил, и если за ложный вызов ты еще и ответишь. Угу. У пожарных, например, у них нормативы отрабатывают. Вот, поступает вызов, все как прыгнули в машину, как помчались, примчались на место, а там ничего не горит, а стоит товарищ офицер с секундомером. А все как эти, я не знаю, там настоящие бойцы выпрыгивают из машины, раскатывают рукава, ну все, уложились. Да,
0: а у меня, кстати, один раз только в своей жизни я вызывала полицию, потому что у меня был какой-то очень пьяный, значит, сосед возле подъезда. И я вот что подумала, когда я вызывала, значит, ну там 112, да, значит, набираешь, но ты довольно долго объясняешь, что происходит.
2: А как? Ну а как ехать?
0: С одной стороны, да. А с другой стороны, я подумала, а если это какой-то вот супер ЧП, у меня условно есть 5 секунд на то, чтобы вот этот вот сигнал, значит, в массу
2: это
0: отправить.
2: Хороший вопрос, да.
0: То как
2: да.
0: в этой ситуации быть?
2: Для начала хотелось бы это... А вы точно засекаете, откуда звонят? Угу. Вот у вас как там этой триангуляции какой-нибудь, вы точно видите, откуда звонок поступает? Потому что если человек через 5 секунд не может говорить, а вы все равно знаете, откуда он позвонил, туда точно примчится экипаж? С какой скоростью примчится? Расскажите, пожалуйста. Ну, на всякий случай, там, я уж не помню там точную цифру, ну, до 80% преступлений раскрывается по горячим следам. Поэтому в Америке там как только шухер, там сразу прилетает десяток полицейских машин, из которых выскакивает 20 сотрудников и бегают, кого-то ловят, душат и всякое такое. У нас такое есть? Нет. А почему? Хотелось бы узнать. Где патрули-то? Люди боятся безобразничать, знаешь, это как ситуация с городовыми в императорской России, когда они стояли на перекрестках и друг друга видели с саблями, что характерно, с шашками, если что, там тебя в чувство быстро приведут. Свистки, безобразие какое-то, он свисток, все услышали, прибежали к нему. Сам вид полицейского граждан как-то это дисциплинирует, не надо здесь вот откровенно безобразничать, плюс прибегут и приведут в чувство, это хорошо. Ну, так и тут, количество патрульных машин, количество экипажей, с какой скоростью они приезжают, как определяют место происшествия и пр, и др. Это не про кнопку, это несколько про другое. Вот когда оно работает, вот тогда кнопки можно ставить, вот.
0: Давайте еще активно обсуждают сегодня, но в целом это такая, да, наболевшая тема, предложение со стороны члена общественной палаты. Он говорит, давайте отменим все вот эти вот курсовые, потому что слишком активно пользуются искусственным интеллектом, ну и как бы толку в этом нет никакого. Ну, понятно, что это тоже на стадии диплом, все комментарии, но, ну и дипломы, ну, как они называют? Дипломная работа, да.
1: Дипломная работа.
0: Да. Вот, давайте отменять, ну, поскольку нет в этом смысла, да, из-за того, что активно пользуются искусственным интеллектом. Вот я тут не знаю, на чьей я стороне, но я думаю, что в каждом поколении есть свой способ списать и что-то, ну, недоделать. Я помню, что это был просто поиск в интернете, когда ты вот, да, копипастишь какой-то текст, ну, и, соответственно, если ты его не переделываешь, то, да, у тебя плагиат получается. До этого в школе какие-то там готовые домашние задания были, списываешь, переписываешь, вот себе идет. Ну, то есть
2: в
0: у каждого
2: время
0: это
2: такого не было, нет.
0: Но у вас все равно были какие-то шпаргалки ведь тоже, нет?
2: Это само
0: рода.
2: Собой. Но всякие курсовые работы. Как поступал я?
0: Да?
2: Перво-наперво я шел к преподавателю с тетрадкой, задавал вопрос, какие темы надо раскрыть, как именно, на что я должен обратить внимание. Подходил не менее 2 раз. Меня, естественно, все помнили, что я толковый курсант. Я интересуюсь предметом. Но на занятиях я сидел в первом ряду всегда. заливисто хохотал над шутками преподавателя. Меня опять все знали, все видели. При этом я был командиром. Я был командиром взвода. Я сам себя назначил. Ну, шучу. Хорошо. Но я был командиром взвода, поэтому я с педагогами постоянно.

0: и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм. Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.

0: Час ночи в Москве и Севастополе. В Улан-Удэ 6 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Ростовской области загорелась емкость с топливом из-за падения обломков БПЛА. США наносят удары по Ирану. Международный военно-морской салон «Флот-2026» открывается в Кронштадте. Подробности далее. Емкость с топливом загорелась в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА на территорию гражданского объекта, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что на место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле. США начали наносить ответные удары по Ирану вслед за атакой на американский вертолет «Апачи», сообщило центральное командование Пентагона. Атака началась в полночь по московскому времени. Командование объявило, что удары станут соразмерным ответом удару по вертолету США. Как сообщает телеканал Пресс-ТВ, взрывы слышны в иранском портовом городе Бендер-Аббас и на островах Кешм и Сирик. Ранее Дональд Трамп заявлял, что Штаты будут обязаны ответить на удары по американскому вертолету, которого упал у берегов Омана. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Глава российского МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, который состоится в среду. Как уже сообщала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, министры в узком составе обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, а также о перспективах дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ. Также ожидается, что Лавров проинформирует коллег об инициативах, направленных на реализацию приоритетов текущего российского председательства в организации. Возможный запрет на импорт российской рыбной продукции, который может ввести Евросоюз, скорее всего, приведет к росту цен на рыбу в самом блоке. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску. Северный морской путь готов к использованию любыми странами, однако Россия сохраняет суверенитет над этим маршрутом. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что европейские товары уже перевозятся по Севморпути, в том числе на китайских судах. По словам Чекункова, интерес к маршруту растет на фоне осложнения судоходства через традиционные транспортные коридоры на Ближнем Востоке. Международный военно-морской салон «Флот-2026» начинает свою работу в среду в Кронштадте, Санкт-Петербурге. Выставка объединит представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. Кроме того, планируется широкое присутствие зарубежных делегаций из дружественных стран. На салоне будут продемонстрированы современные образцы российской продукции для ВМФ. Впервые представят безэкипажные катера «Бриз», «БЭК-6» и безэкипажную водную систему. Международный военно-морской салон «Флот-2026» откроется на площадке Конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы и продлится до 14 июня. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте. У микрофона Дмитрий Пучков и Михаил Хазин. Дмитрий Юрьевич, у меня к вам вопрос, на который я ответить не могу.
3: Я сразу поделюсь для начала, что я практически неделю просидел в сахалинских лесах, сутки туда, сутки обратно, 3 дня в лесах, от медведей отбивался. Поэтому я что-нибудь могу не знать из последних событий.
2: Не-не-не, я не про сплетни, да, потому что когда вы отбивались от медведей, я, соответственно, бегал по городу Санкт-Петербургу, вот, но не на форуме, как некоторые могли бы подумать, а совершенно по другому мероприятию. Я там был в субботу, в воскресенье и в понедельник.
3: Так.
2: Вот. Значит, что я хотел спросить? У меня вопрос, ну, как бы такой носит социально-философский характер. Как экономист я понимаю, что по итогам этого кризиса, который уже начался, но который как бы только-только вступает в свою, так сказать, активную стадию, будет исчезать средний класс. Все западное общество было построено на этом среднем классе. И мы даже там обсуждали, да, экономику полевых командиров и прочие разные такие веселые истории. Но мне вот очень интересно, я пытался в этом разобраться, но мне трудно. Как себя ощущает человек, у которого не просто потерян доход, но который понимает, что это навсегда? Вот вы же в 90-е годы в большом количестве сталкивались с такого рода феноменами. И вот мне, я поэтому хотел спросить вот, ваше мнение по этому поводу.
3: Ну, там не совсем так. В 90-е годы у нас никакого среднего класса не было. Хотя, наверное, это был советский средний класс, всего лишили вообще работы, перспектив, вообще всего просто. Ну, это тяжелейшее психологическое состояние для людей. Есть малая часть, которая, ну, как боксер на ринге. Упал, встань, поднимись, продолжай. Упал, встань, продолжай. Ну, так, во-первых, так голова работает далеко не у всех, чтобы вот переть, так сказать, вперед. А все остальные нет. Это глубочайшая прострация и нежелание делать вообще ничего. А в чем смысл? Ну вот зачем дергаться? Вот что, к чему, чего? Когда работники научно-исследовательских институтов убыли в челноки возить там какое-то тряпье из Турции, а другая часть села в ларьки продавать это тряпье, а их в этих ларьках, начитавшихся братьев Стругацких и всего остального, прогрессоров, так сказать, а их там вместе с ларьками и с тряпками сжигали, мало того, что убивали, заживо сжигали, это все вообще очень и очень печально. На психику давит со страшной силой. И вывести людей из этого состояния, ну, в моем понимании, проблематично. На это нужны многие годы. Это очень сильно заметно было. Я уж много раз говорил, что к концу 90-х годов у нас, ни у меня, ни у кого из моего окружения никаких сомнений не было в том, что русский народ, ну, мы всех подразумеваем, жителей России, он утратил волю к жизни, он больше не хочет жить. Поэтому ничего не делает. Он вот это вот приводил когда-то такой пример, что вот когда на мясокомбинат привозят баранов, то бараны страшно боятся, там кровью пахнет, они очень боятся, их там выгрузить и отправить туда, куда надо, невозможно. Но на мясокомбинате живет специально обученный козел, которого никто не режет, не душит, а он идет туда, куда надо, а бараны, поскольку они бараны, они за вожаком идут на бойню совершенно спокойно. Это козел, это советская интеллигенция, которая увела свой народ на убой. Ну так вот, к концу 90-х у нас ни у кого не было сомнений, что стране кранты, потому что народ утратил всяческую волю к жизни и сопротивлению. Ну, потом, дальше все, наверное, знают, что произошло, да, мне это каждый раз пеняют, когда на некую личность указываешь и говоришь, что это лично он оттащил страну от края, все тут, не, а, вы, понимаешь, выслужился, тут лизнул там и прочее, ну, это объективно, так, а сам народ, повторюсь, он все впадает в прострацию, если нет буйных вожаков, то вот как за козлом все и пойдут, известно куда. И, на мой взгляд, неважно, у нас это или не у нас. При нынешнем, так сказать, это, при нынешних масштабах и техниках оболванивания населения, там никто и не вякнет. У нас-то что? Мы не живем все в отдельных домах. Мы не живем богато и не жили никогда. Но даже если коснется того, что накоплено сейчас, ну, это очень печально для людей будет. Как-то так.
2: Ну, вот, собственно, у меня еще был второй вопрос, почему я его еще вам хочу задать. А как известно, в Соединенных Штатах Америки главный инструмент подготовки населения к чему бы то ни было, кто друг, кто враг, да, чему надо учиться, да, че, в конце концов, что пить по вечерам, это Голливуд. Вот что на эту тему сейчас говорит Голливуд?
3: Я бы еще вдогонку сказал, что этот самый средний класс на Западе, как нам объясняли классики, он образовался тут только по причине гигантских социальных достижений Советского Союза.
2: Это правда.
3: Что вот у этих вот так, во-первых, не все, наверное, в курсе, что железный занавес придумали на Западе, опускали железный занавес на Западе, чтобы тамошние пролетарии не видели, что происходит в Советском Союзе.
2: Как сейчас,
3: ну, а теперь
2: происходит? Сейчас вот тоже
3: самое. Да. А теперь Советского Союза нет, и никакой средний класс больше никому не нужен, даже без катастрофы. Он просто не нужен. Больше не надо никого там сдерживать, какие-то эти противовесы создавать. Вот. Про что был вопрос, я забыл,
2: Михаил. Вопрос был, как Голливуд готовит население, чтобы эти люди, которых лишили всего, ничего-нибудь не устроили.
3: Никак, все испортилось. То есть когда-то давно, когда в 30-е годы прошлого века, когда бушевала Великая депрессия, они из Голливуда сделали так называемую «фабрику грез», где показывали непрерывно страшно веселые фильмы, непременно со счастливой концовкой. Потому что американский пролетарий шел в кино вовсе не для того, чтобы посмотреть художественный фильм «Гроздья гнева» или еще там что-то такое, что его нагрузит какими-то проблемами. Нет. Надо было отвлечься от вот этого безумия, которое снаружи, и тотальный мрак. А здесь поют песни, пляшут, в конце все поженились и счастливы дальше. Вот. Тогда было вот так. В настоящее время там все в разнос пошло. То есть, ну, как известно, Голливудом рулит такая серьезная еврейская диаспора. Рулила. А теперь туда пробрались в промышленных количествах гомосеки, которые все это перехватили и все изгадили абсолютно. Сверху донизу изгадили абсолютно все. И тут уже неважно, какая этническая группировка стояла у руля, потому что фильмы делали добрые, веселые, духоподъемные, а осталось, как на смену этому пришла, какая-то беспросветная мерзость, не несущая ничего для человека хорошего. Я как-то это не побоюсь, так сказать, что я уже вообще, наверное, практически прекратил смотреть кино для того, чтобы получить удовольствие. Поскольку я на этом деньги зарабатываю, то я вынужден эту дрянь смотреть. Но это дрянь. Вот, ничего сказать не могу. Нету там ничего духоподъемного.
2: Ну вот смотрите, я вот помню, да, американские боевички, да, 60-е годы, это «Дикий Запад», это там «Великолепная семерка», ну там много всего, да. А 80-е годы – это, ну, точнее сказать, конец 70-х, да, то есть это кризис 70-х годов, о котором у нас мало известно. Это всякая борьба за засильем злобного государства, это там «Три дня Кондора», да, где злобные ЦРУшники преследуют честных людей с каких-то своих целей.
3: С вашего позволения, так сказать, воткну примечание. Они государство ненавидят все. В государстве нет ничего хорошего. Все сотрудники, вот эти вот, всякое там ФБР, полиция и прочее, это безусловные гады. Население их боится, с одной стороны. Во-вторых, ну, а с другой стороны, откровенно ненавидит. Конечно, в США это не так, как во Франции, где во Франции перед полицией у населения просто животный ужас. Боже упаси связываться. Если вспомните какого-нибудь Бельмондо, который непрерывно ходит, всех избивает, а Стрит – это вот типичный французский полицейский. Ну, утрируем, конечно, но вот так. С ними чрезвычайно опасно связываться.
2: Термин «карт-бланш»?
3: Да. термин «карт-бланш» придумали во Франции. Это документ, в который ты, как оперуполномоченный, можешь вписать кого угодно, а с набережной Орфевр выдачи нет. Ну, вот, вот, вот так вот и в США. Повторюсь, государственную власть и представителей государства они остро ненавидят. И я подозреваю, есть за что.
2: Я сталкивался с французской полицией ночью.
3: Так.
2: В 1995 году или 96-м, сейчас уже не помню. Так. Мы решили из центра Парижа пройти пешком на Монмартр. А угу. Там, если идти напрямую, то ты проходишь через веселые кварталы Сен-Дени и, угу. соответственно, пляс Пегаль. Да. И вот, значит, мы шли по этим веселым кварталам. А мы не очень знали географию. А это еще война в Югославии. Там, значит, во всех заведениях зазывали югославы разных видов и форм, которые, значит, нам на русском языке говорили: ребята, заходите. Вот. А, так вот, соответственно, в какой-то момент мы попали в драку. Значит, и приехали полицейские. Было очень интересно с ними поговорить. Они нам четко и внятно объяснили. То есть, очень говорили: вы что, вы с ума сошли? Это же Париж, тут можно драться друг с другом. Можно драться с ними, показал он на югославов, начальник этого самого патруля. Говорит: можно драться с нами. Приходи завтра, кафе такое-то, мы не на службе. Очень я люблю с русскими гулять, они любят это дело, умеют. Угу. Но это же латины, с ними драться нельзя. У них у каждого нож, он может пырнуть. И уехал.
3: Забота.
2: Забота. Да. И уехал. А там еще была смешная история. Значит, поскольку в процессе драки выпал кошелек, а у наших же людей все деньги наличными в кошельке, деньги выпали, их, значит, ветер так разносит красиво. Выбежали проститутки со всех окрестных домов. И, значит, стали собирать эти деньги и давать нам. И когда, значит, этот полицейский говорит: пересчитай деньги. Если хоть одного сантима не хватает, а тогда еще были франки, если хоть одного сантима не хватает, он так на проституток смотрит, говорит: я им покажу. А проститутки так: ой! И мы сразу поняли, что у них старые отношения. Да. И все эти фильмы по французскую полицию, которые конкретно дружат с проститутками.
3: А вот. Как же? Вот. Это же самая лучшая агентура.
2: Конечно, конечно.
3: Как с ними не дружить?
2: Вот. А потом, значит, он пересчитал, говорит: нет, все на месте. Все на месте, говорит этот полицейский. Я вам все равно покажу. Вот. И потом они уехали. Но я зато понял смысл того, что каждому, кто попадает в полицейский участок, сразу дают по морде. Человек должен понимать, что это плохое место.
3: Плохое.
2: Плохое. Да, вот сюда попадать не надо.
3: Не надо.
2: Вот. Ну вот. Так вот, возвращаясь, 80-е годы, 90-е – это вот крепкие орешки. Угу. Это уже такие вот благородные копы или благородные частные детективы. Ну, вот-вот-вот-вот. Потом это Сильвестр Сталлоне. Ну, они Сталлоне. Немножко пересекаются, но хорошо. Угу. Сильвестр Сталлоне. А сейчас вот эти все боевики – с этими вот стариками, мы это как-то обсуждали там несколько передач тому назад.
3: Да.
2: Вот. Они, соответственно, это же какое-то душераздирающее зрелище. А главное, они всех приучают к тому, что вокруг сплошные бандюганы, и если не найти какого-нибудь человека из старого, из прошлого мира, то никто тебя не спасет.
3: Ну, по мне, это печаль вообще в целом, так сказать, когда людям показывают, что проблемы можно решать с помощью насилия. Разбить морду, отрезать ухо, прострелить башку, руку, ногу. И все это, естественно, высокохудожественно надо показать. Правильный свет, глубина резкости туда-сюда, мозги разлетелись красиво. То есть, как-то это зритель внезапно начинает понимать, что это правильный способ решения проблем. Это категорически неверно. Я, по-моему, уже рассказывал, как-то я читал биографию Клинта Иствуда, где Клинт Иствуд играл там роль такого грязного Гарри, там такой Гарри Каллахан, ирландский полицейский, он там с магнумом чудовищного калибра всех безжалостно стрелял. Так вот, он там запарился просто отбиваться от желающих прекратить все это, потому что ваши фильмы пропагандируют культ жестокости и насилия. Но культ жестокости и насилия, в конце концов, победил, да.
2: Ну, я-то как раз... Почему это меня так как бы интересует? Mm-hmm. Вот почему. И, соответственно, тема полевых командиров. Ведь что такое полевой командир? Полевой командир – это человек, который институционализирует насилие в своей окрестности. Говорит, типа, ребята, вот я никому безобразничать не разрешаю. Да. Все безобразия только от меня. А дальше, да. А дальше он начинает, как вор в законе, быть таким арбитром. Да? Вот если вы хотите
3: порядок... Это неизбежно, да.
2: Это абсолютно неизбежно. Да. Он может быть жестоким, может быть менее жестоким, но все равно насилие он должен применять, потому что, ну как это, государство – это узаконенное насилие. Да? Полевой командир – это тоже де-факто узаконенное насилие. Но эти полевые командиры с точки зрения любого банкира, любого как бы нувориша представляют большую опасность, потому что он может прийти в гости.
3: Да. И придет.
2: И придет. По этой причине идеальная конструкция – это их стравить, чтобы они все друг с другом воевали. Вот типичный пример идеальной конструкции. Да, у меня у товарища другой товарищ, который, значит, ну, как бы накуролесил, да, в начале 90-х, и купил себе в Колумбии такое ранчо, поместье. Там после побережья такое плоскогорье, и там, значит, пасутся неисчислимые стада. И он там себе купил. И там вокруг бегают банды. Банды бывают трех видов. Это банды наркоторговцев, банды коммунистические, Че Гевары местные, и командос, государственные, которые, значит, борются и с теми, и с другими. Говорит, коммунистических я не видел, наркобанд я тоже не видел, хотя там они там как-то себя проявляли, а командос к нам приехали. Значит, я был в гостях у своего приятеля, приехали командос. Мы, значит, там устроили вечеринку. Основной вопрос, который волновал командос. Проблема. Коммунистические, значит, партизаны, их уже две недели никто не видел. Он испугался, не откочевали ли они, потому что если они откочуют, то их обратно возьмут в город, в казармы. А это совсем не такое приятное времяпрепровождение, как, значит, вот гоняться за.
3: Да, да.
2: Ну, дальше там неважно, как это все происходило, но я просто обращаю внимание, это вот типичный пример поведения олигархов. Да? Есть три опасные группы, это, значит, наркокоманды, это коммунистические, и это свои же собственные, но под сильным начальником. А своих собственных разогнать нельзя, потому что кто охранять будет?
3: Конечно.
2: Да, но надо их чем-то занять, чтобы они не задались вопросом, а почему у тебя много денег, а у них нет.
3: Но там еще рядом есть такая замечательная страна Мексика. Когда-то в Колумбии был такой Пабло Эскобар, который занимался поставками известного вещества в Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты, как обычно, пытаясь с этим бороться, в кавычках, они... Ну, надо его как-то это убить, вот этого. Вот. И поскольку это низкоуровневая организация, убьешь главаря, все остальное рассыпется. Они очень долго пытались Эскобара убить. Сначала требовали его выдать в Соединенные Штаты. Эскобар всем платил деньги, никто его выдавать не хотел. Когда дурное правительство захотело все-таки его выдать, он позвал из леса коммунистических партизан, такие у них там Сендера Луминоса, светоносный путь, они там маоистского толка. Всего за 4 миллиона долларов партизаны вошли в Боготу, захватили здание Верховного суда, перестреляли всех судей, которые там были, сожгли кучу дел, и, в общем, после этого Эскобара уже решили убивать. Убили, но руками, он был глава медельинского картеля, а убили руками картеля города Кали. убивали. Убили, естественно, ни на килограмм это, поставки в США не сократились. А тогда они решили в Мексике на пунктах перехода все эти Тихуаны, Сьюдад-Хуаресы и прочее, Эль-Пасо. А давайте там убьем главарей мексиканских наркокартелей. И руками американцев фактически с их помощью их убили. И тогда поднялось такое, что никто даже предсказать не мог. Потому что освободились должности этих наркобарыг, которые держат пограничные переходы, где просто миллиарды долларов крутятся. Ну и тут, приготовьтесь, внезапно увидев, какие там деньги, и полиция, и тамошние командосы, а что мы, какие-то мы чужие на этом празднике жизни. Там миллиарды баксов, а тут фигня какая-то, а мы что-то там ловить должны. Давайте мы свой картель организуем, какой-нибудь там этот Лос-Сетос и прочее. Давайте свой картель организовали. Здесь полицейские, здесь военные, это мощнейшие структуры, которые в этом грабеже и безобразии участвуют вот на общих основаниях. Оно и там будет так же, потому что, а что смотреть-то, вы тут деньги наживаете, а я почему-то должен быть вот честный. И законы какие-то соблюдать. Вы идиоты, что ли? Мы не такие. Мы тоже будем всех убивать и грабить. И будут, да.
2: Вот. И вот все дело в том, что это вот вещь, которую я все время пытаюсь объяснить, а мне не верят. Дело в том, что бедным государство не нужно. От государства один вред для бедных. Оно да. ничего не дает, да. а только, значит, сплошные неприятности. Да. Богатым государство тоже не нужно. Они свои проблемы решают сами. Государство да. нужно среднему классу, потому что у них есть какое-никакое активы, джип энд домик, но нету да, собственного да, да. ресурса, да. чтобы его защищать. Значит, нужно государство, которое будет их защищать. Если они ликвидируют угу. средний класс, то исчезает тот слой, который вообще в нем заинтересован. Ну и тогда, естественно, начинают сюда образовываться полевые командиры, которые приходят в гости к богатым и говорят, uh-huh. надо делиться. Вот. И вот я вот никак не могу понять, я думаю, мы это после перерыва обсудим, почему вот эти вот придурки, которые, собственно, олицетворяют собой государство, этого не понимают, что их с них Нет. же начнут. Вот это вот вещь.
3: Я думаю, понимают. Понимают, сделать ничего не могут. Это уже, так сказать, объективно идущие процессы, которыми они не управляют и не могут управлять. Поэтому что делать, не ясно. Вот сидим и ждем.
2: Ну, не совсем.
3: Как у доктора Айболита? Мы лежим и умираем. Помните там мартышки? Да. Вот так эти. Давайте
2: Мне прервемся,
3: Михаил Леонидович.
2: Да, давайте.
3: Давайте прервемся.
2: Перерыв.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Хазин и Пучков.
6: Возвращаемся в студию. А, Дмитрий Юрьевич, ну вот давайте пофантазируем. Я, кстати, не согласен с тем, что они бы и рады что-то сделать, но не могут. На самом деле могут, но не хотят. Я объясню вам, в чем дело. А если вы так посмотрите на то, с какой скоростью растут богатства богатых, угу, то вы увидите, что они растут сильно быстрее, чем падает, ну, как бы уровень жизни бедных. То есть теоретически можно попытаться, ну, условно говоря, в современной финансовой модели деньги, которые получают бедные, чтобы стать средним классом по потреблению, они сразу же перекочевывают в финансовый сектор. Больше их уже нету в игре, и по этой причине приходится снова печатать деньги и повторять эту операцию. Печатаем деньги, деньги попадают в бюджет, из бюджета идут на стимулирование спроса, спрос прошел, деньги попали в финансовый сектор, все. И на самом деле сделать так, чтобы деньги из финансового сектора попадали тоже в бюджет, теоретически возможно, но этого никто так не делает.
7: Почему?
6: А, ну, я тут вижу один главный, так сказать, одну базовую причину. Но я могу ошибаться. Причина вот какая. Когда у вас экономика потребления, то главный тот, кто может дать потреблять. То есть тот, кто контролирует деньги. Вот если вы вспомните СССР, то профессия бухгалтера была малоуважаема. Ну, типа, низкооплачиваемая. То есть, нет, были, серьезные люди, там, главные бухгалтера объединений, там, министерств и так далее, но это были, но их были единицы. А в общем и целом бухгалтеры были людьми, ну, в общем, ну, как бы, не то чтобы неуважаемыми, нет, их уважали, но в целом их статус был не очень высок. А сейчас банкир-то, да, я даже помню момент, как это произошло, поскольку мы с вами уже помним, на начало 90-х, когда банкиры вылезали из бухгалтеров, из финансистов, вот отсюда. А люди еще не понимали, что там... А потом уже стало понятно, да, что если ты там устроил дочку операционисткой, то все, да, значит, жизнь состояла.
7: Удалась.
6: Да, удалась. Вот, так вот. Сейчас, кстати, это уже не так. Операционистка снова стала бедной. Да? и низкооплачиваемые. Но как бы в те времена. Так вот, банкиры контролируют деньги. И они за счет вот этого вот механизма перевода денег в финансовый сектор, а эмиссия денег происходит через Росдолг. И все остальное тоже через Росдолг. А если для человека и для предприятия долг – это минус, то для банков, ну и вообще для финансовых институтов, долг – это актив. То есть если мы эту систему разрушаем, то банкиры перестают быть главными. Им это не нравится. Они хотят продолжать всех контролировать через рост долга. И по этой причине они категорически возражают против того, чтобы у них отбирали вот эти вот богатства. Это же фиктивные богатства, это рост долга. Ну, то есть, что такое там капитализация, там, у, там Илон Маск, там, сейчас вот он выйдет на IPO, и у него будет там триллион долларов.
7: Это же не станет триллионером.
6: Триллионер. Да. Это же не живые деньги. Это же капитализация. То есть у него есть пакет акций, который оценивается в триллион. Правда, его нельзя продавать, потому что как только ты его начнешь продавать, тут же цена резко упадет, потому что иначе ты его не продашь. Такого количества денег ни у кого нет. Вот. Так вот, эти люди не хотят терять власть. И поэтому проблема бедных, проблема исчезновения среднего класса, она из экономической превращается в, даже не просто в социальную, в политическую. Потому что власть – это политика. И при этом сразу же возникает целая куча тонкостей, в том числе, кто самый, какая самая страшная угроза для банкира. Вот чего они боятся больше всего? Войну они не боятся, они сами не воюют.
7: Да.
6: Более того, война – это место как и счастья, потому что государства начинают брать в долг у банкиров. Это же просто вот, ну, вот это счастье. Вопрос. Чего же больше всего банкиры боятся? Они больше всего бонапартизма. Бонапартизма. Что придет такой молодой генерал со своим там батальоном. Ну, у него как бы генерал, у него немножко больше, но вот таких вот верных у него батальон. Да. И он придет в банк и скажет банкиру: деньги, давай, помните, как в «Брат 2», да? Деньги, давай. И ты не можешь ему ничего возразить, потому что на всех, во всех выходах стоят его ребята с пушками. И что тут сделаешь? И надо отдавать. Дальше можно объяснять, что вот, что-то не завезли, что контрагенты кинули, в кассе ноль. Ну, тогда будут использованы разные подручные средства, малоаппетитные, которые мы не будем сейчас напоминать нашим слушателям. Вот с этим же... И вот меня потрясает, что они этого не понимают, что надо чуть-чуть поделиться, чтобы снять проблему, вместо этого они сами идут фактически под нож.
7: Может, они считают, что вот сейчас вот еще чуть-чуть, а там уже прекратим, да, вот сегодня нет, завтра да, нет, но все-таки лучше послезавтра, и вот так вот. Это же, как мне кажется, это чисто человеческое. А нас не тронут, а лично меня пронесет, а я не такой. Как это не такой? Как есть известная присказка: не умничай, поумней тебя есть, а в крестах сидят. Так вот и эти умничают. Проскочим, еще чего-нибудь. Ну, ситуация-то безрадостная, я полностью согласен.
6: Ну вот, и при этом, соответственно, ну, я же, вот, в отличие от вас, я эту всю ситуацию видел только там в кино, в книжках, да? Вы ее видели, так сказать, в натуре.
7: Ну, и многие видели, да.
6: Ну, многие, не только, нет. Я просто говорю, что я не видел, да. Ну, и по этой причине я не понимаю, как можно игнорировать вот эту вот ситуацию. Ну, вот аналогом, значит, вот этих вот богатеев в 80-е годы были цеховики. Вот они знали точно, что бандитов надо бояться.
7: Ну, тогда бандитов не было, тогда были воры, все цеховики под ворами трудились.
6: Под ворами, да, а воры под КГБ. Да. Давайте смотреть правде в глаза.
7: Ну, КГБ деньги не носили, нет.
6: КГБ тогда деньги не носили, да. Вот, сейчас они сваливаются в нашу же ситуацию 90-х годов. И вот меня поражает, насколько они этого не понимают. То есть они, видимо, искренне убеждены, что у них денег столько, что никаких нет проблем. Я напоминаю, что, значит, министр финансов Соединенных Штатов Америки Бессент тут неделю тому назад сказал о том, что он конфисковал миллиард долларов, находящихся на криптосчетах Ирана. Это замечательная вещь, потому что это означает фактически, что они контролируют криптокошельки.
7: Кто-то, конечно.
6: Кто-то скажет, да нет, это невозможно, у биткоина открытый код, туда-сюда. Ой. Ребята,
7: детский сад.
6: Если АНБ умеет вскрывать содержание криптокошельков, то в этом случае вам не нужно ничего, они просто блокируют транзакции. То есть у вас как бы вроде бы есть... Но сделать вы с этим ничего не можете. Да. Кто-то скажет, у меня холодный кошелек, туда, разумеется, вы можете с этим холодным кошельком сидеть до, как бы, до скончания века. Но как только вы его включите, тут же, значит, загорится красная лампочка у кого-то, и даже не на компьютере АНБ, а у искусственного интеллекта внутри компьютера, и он вам все заблокирует. Более того, сразу же выедет срочная группа тревожная, которая, значит, будет вас ловить. Потому что они
7: точно... Я помню не так давно в солнечной Австралии среди тамошнего преступного элемента распространился некий мессенджер, который, ну, там, братва друг другу передавала, он строго секретный, специально, чтобы от мусоров затаиться, никто ничего не видит, никто ничего не знает. В общем, они все там вели секретную переписку в этом мессенджере, а в конце концов выяснилось, что это австралийские менты с помощью американского ЦРУ сделали специально и им вбросили, чтобы они там понаписали всякого. Всех, естественно, посадили, как нетрудно догадаться, ну, кого было за что сажать. То же самое все эти черные интернет, темный, там, Тор, еще, ну, это где малолетние идиоты резвятся. Он для чего? Ну, он для всяких серых схем под контролем государства. Какие-то эти биткоины, вы что, на полном серьезе считаете, что ли, что спецслужбы не имеют туда доступа и не видят? Оно, с одной стороны, надо этим самым спецслужбам, потому что надо как-то подпольно продавать оружие, наркотики, наживать с этого деньги, которые пойдут на добрые демократические дела, безусловно. Ну да, и вам там в углу где-то разрешают, именно разрешают резвиться до тех пор, пока не появится интерес, настоящий интерес. После этого ничего вы оттуда не вынете никогда. Как будто бы у вас ничего и не было. Отнимут все подчистую, потому что им нужнее. А у вас, ну как баранов на стрижку привели, вот, хорошо, если не съедят. Да.
6: Ну, вот этот вот банкир, да, у которого, пускай у него там личных денег 2 миллиарда, хотя по большей части это капитализация его акций, которые находятся где-то в каких-то компьютерах, там, в каких-то там хранилищах и т.д. и т.п. Но он что, этого не понимает?
7: Я считаю, повторюсь, что это чисто человеческое. Мы проскочим, нас не коснется. Это чисто человеческое, когда ты сам себя убеждаешь, что ничего плохого вот лично с тобой случиться не может. С кем-то, да, с тобой нет. Вот так, наверное.
6: Ну вот меня это на самом деле поражает. Кто-то говорит, надо хранить дома золото. Я вот так вот себе и представляю. Ты хранишь у себя золото, и в этот момент к тебе приходят, значит, полевые командиры, которые начинают говорить, я это золото замаскирую. Да, А у них там паяльники, утюги.
7: Да,
6: это,
7: да, да.
6: Это вещи...
7: Криптоанализаторы, да.
6: Криптоанализаторы, да.
7: Мне в этом аспекте все время интересно другое про золото. Ну, хорошо, запас ты там 10 килограмм условных, да. Ну, наверное, ты его тратишь. тратить собираешься, да? Оно же тебе нужно не для того, чтобы лежало там в подвале закопанное, а для того, чтобы на это жить. Ну, расскажите, пожалуйста, куда вы пойдете со слитком, например, не, или ну, с монетой?
6: Это надо монетку.
7: Это же...
6: Чёрный рынок
7: да,
6: есть
7: да,
6: всегда.
7: Не, это... Один черт, это как средние века, где... Ну, золото использовалось только в государственных расчетах. Не стоит корова столько денег, чтобы ты с золотой монетой ходил. И вот ты пойдешь на рынок, я не знаю куда, с золотой монетой. Люди, которые золото у тебя скупать будут, они имеют хорошие преступные связи. И они сразу на тебя покажут пальцем, вот этот вот у него есть. И вот да, тогда да, уже да, последствия, да, да, да, вот к тебе придут. Да. Вопрос, а зачем ты его копил, зачем ты его прятал, как ты им расплачиваться будешь. Ну, это же не смешно просто.
6: Это не смешно. Вот и вот то, что этого не понимают, вызывает у меня ну, просто дикое совершенно удивление. Просто дико. Вот, кстати, сейчас никакие не нужны утюги и паяльники. Приходит милый доктор, делает тебе совсем не больный укол. И ты где-то минут 20 рассказа честно отвечаешь на все вопросы, которые тебе задают. Более того, у тебя даже не будет последствий для здоровья. Ну, только не ну, будет у тебя уже.
7: Про нынешние не знаю, но совсем недавно доктор нужен был специальный, потому что подохнуть от этого было очень-очень просто. Это специфические лекарства. Но наука не стоит на месте. Наверное, уже что-то хорошее изобрели, да. Более эффективное. Хочешь, не хочешь, все расскажешь, да.
6: Ну вот. Так вот, вот у меня, соответственно, имеется абсолютное непонимание... того, как эти люди... Ну, собственно, меня-то это все интересует, потому что вот мне говорят, uh-huh. вот, как бы, лидеры Евросоюза хотят нам объявить войну. Я на это немедленно задаюсь вопросом. А какая у них цель? Какой у них образ победы?
7: Uh-huh.
6: Мне говорят, надо нас победить. Я говорю, вот тут есть маленькая uh-huh, тонкость. Uh-huh. Вот в части образа победы. Он на самом деле совершенно не в том, чтобы победить нас в войне. Это невозможно. Их образ победы состоит вот в чем. Это на самом деле использование тех самых паяльников, да, для угу. работы с некоторой частью российской элиты, которые угу. свои авуары, а иногда и детей, и внуков, держат угу. там. То есть она фактически говорит следующее. Ребята, если вы сейчас не сдадите страну вместе uh-huh. с тем человеком, которого мы сегодня не называли, который спас ее в начале 2000-х, uh-huh. uh-huh. то в этом случае мы у вас отберем все. А война нас не волнует, потому что воевать будем не вот сейчас воюют русские против русских. Просто те русские, которые да. там, называются украинцы, и это идиотизм. Потому что те, которые настоящие хохлы, они практически не воюют. Они в лучшем случае стреляют в спину тем да. русским, которые воюют на той стороне фронта.
7: Да.
6: А вот, соответственно...
7: Это их национальное, да.
6: Да. А вот, соответственно, есть еще целая куча раз, поляки будут воевать. Хотя в Польше уже есть люди, которые говорят, не надо. Да? Ну, вообще, если говорить об уровне самосознания польского народа, он очень высок. То есть они очень хорошо понимают, что реально происходит. Но есть еще целая куча разных придурков, которые готовы за этих воевать, за банкиров, включая своих, немцев, французов, ну и так далее. И вот, соответственно, к сожалению, вся как бы коммунистическая пропаганда, которая, как сейчас выясняется, говорила чистую правду, она как-то вот утратила свою эффективность. Хотя говорят, что в последнее время стали появляться люди, которые стали к этой теме возвращаться. Но вот это вот отсутствие трезвого взгляда, в том числе на них. Вот мы понимаем, что они... сами рушат тот суп, на котором они сидят, но при этом они дурят еще и наших вот этих вот, ну, как бы наших там спорно, да?
7: Да им вот... деваться-то некуда, нашим-то куда деваться? Напомним, как говорил Збигнев Бжезинский, если деньги вашей элиты лежат в наших банках, то это, наверное, уже не ваша элита. То, что обезжиривать в первую очередь будут чужих, и это никаких сомнений не вызывает. Да, отнимут все. Движимое, недвижимое, вообще все.
6: И эти тоже не понимают.
7: Эти да, тоже да, в общем-то, правильно сделают. А не надо там ничего покупать было. А зачем вы там покупали? Вон на Алтае покупайте или на Сахалине. Да, вот там нормально
6: про Сахалин, свою страну про обустраиваете. Сахалин. У нас еще осталось там 6 минут. Дмитрий Ильич, про Сахалин. Расскажите нам, как там?
7: Там хорошо. Как? Мне понравилось. Там было холодно, к сожалению,
6: какая
7: плюс 5
6: на
7: градусов.
6: На острове погода.
7: На острове нормальная погода. Он какой-то жутко травяной край. Там такие лопухи растут. Прям это, чувствуешь себя незнайкой, потому что ну, это общество гигантских растений, какие-то сумасшедшие совершенно лопухи. И это, как мне сказали, они 2,20 вырастают в среднем. Покруче нашего борщевика. Борщевик там вообще вот стволы, засохшие с руку толщиной, гигантское что-то, трава какая-то несусветная. А так, ну, вроде средняя полоса, а вроде и нет, не похоже. Рыба всякая проживает в реках. Реки, правда, мелкие, такие каменистое дно, мелкие, поэтому там моторные лодки только на водометных двигателях, mm-hmm. без пропеллера, без этого, без винта, иначе все обломаешь. Но носятся, мое почтение, там через всякие пороги туда-сюда. Я поймал здоровенного лосуся, не буду показывать какого, вот, но только одного.
6: А местные
7: специалисты... Таймень, Дементий попал, Тайменя поймал, но вот такого так, совсем маленького, да. Он надеялся выточить килограмм на 20, наверное, но не получилось. Местные специалисты сказали, что когда холодно, рыба, она просто ничего не ест. Ей тоже холодно, она теряет аппетит, поэтому как-то так.
6: Неактивно. Маленьких рыб... интерес к жизни.
7: Да, маленьких рыбешек много наловили, всех съели, естественно, очень вкусные, вот, очень вкусные. Лететь далеко, одна беда, туда 8 часов лететь, но зато самолет большой, этот импортный, который там Airbus или кто-то, я уж не помню. Спать можно 8 часов, я продрых, пока туда летел, я всю дорогу проспал, обратно тяжелее, пересадка в Москве, потом что только из Москвы, а потом в Питер, я уже как тряпочка домой прибыл, ничего не соображая. Вот. Полеты вот эти, они все портят, так я считаю, пора телепорты уже разработать.
6: А по морю вы как бы там не ходили, рыбу морскую не ловили?
7: Нет, сейчас холодно, ну, говорят, что там обнаружились внезапно, для меня тоже странно, но внезапно обнаружилось, что где-то рядом там резвится тунец, и народ ездит, ловит тунцов. Тунцы какие-то там, ну, как обычно, килограмм по 200, то есть они огромные, просто как кабаны какие-то подводные.
6: Я ловил тунца, вот, ну... но так, вот я покажу, вот такого. Ага, такого. Ага. Вот, несколько штук поймал на этом самом, на Тенерифе, между островами Тенерифе и это самое. Вот. Ну вот, и, соответственно, ну, он был маленький, вот.
7: Но съедобный.
6: Но вкусный. Вот, а источники там есть или они только на Курильских островах? Теплые, горячие.
7: Наверное, есть, но я не видел. Медведи там есть. Вокруг лагеря ходил медведь, наоставлял следов, а когда улетели, он еще и кого-то там сожрал, говорят. Я не видел, участия не принимал, не то покусал, не то сожрал. Медведи лютуют, надо с собой возить ружье, у нас ружье было, естественно, с собой, у нас там электрогенератор всю ночь урчал, прожектор наверху висел, и, в общем-то, вот. Прохладно, я доложу, в палатках спать, но у нас были с собой... тепловые приборы, которые нагоняли теплый воздух. Я немедленно вспомнил Советскую армию, где у меня были валенки, ватные штаны до груди, такие ползунки, мега-куртка, шапка какая-то зверская. Зимой спать, в машине спать невозможно, холодно становится сразу никак. Никакая одежда на морозе не согреет, если не двигаешься. Ну, а дрова рубить все время невозможно. Вот, но новые технологии, спальные мешки, доложу. Я первый раз забрался в новый спальный мешок, очень хороший, очень просто, греют очень хорошо.
6: А, как бы,
7: в общем, сплошное удовольствие.
6: Может быть, да. Медведю просто было холодно, и он тоже хотел в палатку.
7: Возможно, но я свой мешок никому бы не отдал, даже медведю.
6: Понятно. Ну, как бы, что тут можно сказать? Жаль, что мы с вами не пересеклись в городе Петербурге.
7: Да.
6: Вот.
7: Но я хоть убежал от этого, от ПМЭФа, это от МЭФа, было да. хорошо. Тут же дурдом, это ж как его, как это, как, у десантника выходной, как у лошади свадьба. Морда в цветах, а противоположное место в мыле. Так для местных, ну это ж невозможно. Все перекрыто туда, эти а дорогие вот, гости сюда.
6: А вот
7: сюда.
6: Это вот вещь, которая на меня произвела неизгладимое впечатление. Я приехал в Питер днем в субботу, это последний день. МЭФа обычно в этот день, ну, как бы активность такая, потому что все в субботу вечером, вечеринки там туда-сюда, гости ездят. Пустой город, Дмитрий Ильич, вообще пустой. Правда,
7: ну, слава богу.
6: Ходил слух, что они все разбежались в пятницу, как только, значит, начальник произнес речь, они все тут же разбежались, потому что обещали налет. А налет был в ночь с пятницы на субботу. Вот. Может быть, поэтому. Ну, впрочем, ладно, бог с ним. В общем, мы с вами оба рады, что не попали на это грандиозное мероприятие.
7: Все живы, здоровы, несмотря на налеты, мы этому тоже рады. Хотя налетом пора положить конец уже. Сколько
6: уже
7: можно.
6: Пора.
7: Спасибо,
6: Спасибо,
7: Михаил Леонидович.
6: До свидания всем.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня

0: Н. Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
1: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, на час меньше в Калининграде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Жители домов Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА. США при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Армуза. Россияне, живущие на Кубе, смогут получать пенсию на карту МИР. Подробности далее. Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе

0: Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Юлий Слюсарь. Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше 10 дронов. Кроме Миллеровского района, под удары попали Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. Ранее Слюсарь сообщил, что на территорию гражданского объекта в Ростовской области упали обломки дрона, из-за чего загорелась емкость с топливом. Информации о пострадавших нет. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе «Моздок-Кази-Магомед» начнутся в среду утром, сообщило правительство Республики Дагестан. По предварительным оценкам, восстановление может занять до 3 суток. Некоторые жители Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов временно сталкиваются с перебоями в подаче газа. Во вторник вечером Главное управление МЧС по региону сообщило о 3 взрывах на магистральном газопроводе «Моздок-Кази-Магомед» в Кизилюртовском районе, после чего произошел пожар высотой до 15 метров. Сгорание полностью ликвидировали, жертв и пострадавших нет. США при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Армузского пролива, сообщает портал Axios. Центральное командование вооруженных сил США начало атаковать Иран вслед за ударами по вертолету «Апачи», который, по словам Дональда Трампа, был сбит иранцами у берегов Омана. Сам американский лидер назвал новые удары США по Исламской Республике мощным ответом на якобы сбитый американский вертолет. При этом он не исключил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Глава иранского МИД Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Исламская Республика не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа и призвал Соединенные Штаты покинуть регион. Россия и Танзания достигли множества соглашений в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры. Об этом сообщил РИА Новости государственный министр планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумба. Он отметил, что российские компании уже ведут добычу урана в Танзании. Мкумба также добавил, что Танзания хочет заниматься нефтепереработкой и развивать ядерную энергетику в долгосрочной перспективе. Президент Танзании Сами Сулуху Хасан заявила на ПМЭФ, что страна обладает большими запасами золота и других полезных ископаемых, а также приветствует сотрудничество в области геологической разведки. Российские граждане на Кубе смогут оформлять там пенсионные карты МИР. Никаких угроз для работы платежной системы нет, заявил посол России на Кубе Виктор Коронели. Центральный банк республики сообщил накануне, что Куба с 6 июня лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и MasterCard после прекращения сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией Финсимикс на фоне новых санкций Соединенных Штатов. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, мы с вами починяем примус, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Вы пока не жаловались, может быть, не передавали, слава богу, я очень рад, спасибо вам большое за отсутствие жалоб. Сегодня не исключение, но, опять же, печальный недосмотр, почему это происходит только в первый раз. Сегодня у нас в гостях Сергеевич Турко, главный редактор всего большого издательского дома «Альпина Паблишер», да, или как называется?
3: Ну, правильно, я сейчас одной части еще издательского
2: хорошо.
3: «Альпина».
2: Хорошо, «Альпина Паблишер», да. Ладно, «Альпина Паблишер». Ну, кроме всего прочего, еще и профессор Высшей школы экономики и так далее, и многие другие
3: титулы. Кандидат наук, но не профессор.
2: Ну, ладно, ну, ладно.
3: Мы мимо проходили просто школу.
2: Сереж, привет.
3: Привет.
2: Сереж, привет. Говорить мы будем про писательство, про издательство, про то, куда мы все это дело вот у нас сейчас идет. Тем более, что у нас есть такой приятный ежегодный повод в виде 6 июня, дня рождения нашего всего яркого солнца русской литературы и поэзии Александра Сергеевича Пушкина и дня, собственно, русского языка. Но вспомним мы, наверное, все-таки не Александра Сергеевича Пушкина, которого вспоминали все, а испытывая некие там какие-то воспоминания, сантименты от моей прошлой работы, в Россотрудничество, я бы вспомнил с вами Чингиза Айтматова. Чингиз Айтматов – это величина первой, так сказать, первого порядка в Киргизии, ну и в русскоязычной литературе, безусловно. А русская литература, как недавно Кустурица нам объявил, как русская культура на Питерском международном экономическом форуме является неотъемлемой частью европейской культуры и так далее, и так далее. Так вот, Чингиз Айтматов – интереснейший совершенно персонаж, несколько цитат из которого я вам приготовил специально. Вот у него на «Нонфикшн Москва» в 2006 году, сам Чингиз Айтматов, к сожалению, скончался в 2008, была презентация его романа «Когда падают горы». И там он сказал следующее. «Когда спрашивают, на каком языке я думаю, то даже не знаю, что ответить. Оба этих языка для меня, как правая и левая рука, это дар истории, дар судьбы. Хотя писать на русском для меня лучше с практической точки зрения. С него быстрее делают переводы на японский, немецкий и другие языки». Дальше. «От русского языка мы не должны уходить. Это будет невосполнимая потеря». Это такой интересный привет в адрес людей, которые в Киргизии в том числе пытаются сейчас иногда, изредка, и слава богу, что их давят, этих людей, честно вам скажу, проводить какие-то языковые патрули, бороться там с русским языком и так далее. Чингиз Айтматов, великий, на самом деле, писатель, с замечательным русским языком. Было много рассуждений о том, насколько его писателем сделали его переводчики, например, госпожа Дмитриева, которая переводила его ранние произведения. Но судя по тому, что дальше сам Чингиз Айтматов начал писать просто прямо на русском языке, и качество его литературы никак не упало с тех пор, как его переводили на русский язык, то есть мы можем все-таки сделать довольно уверенный вывод, что Чингиз Айтматов сам по себе был выдающимся писателем. Но с точки зрения многих националистов, в том числе и в Киргизии, в Кыргызстане, как сейчас принято говорить, он фигура противоречивая. О нем говорят, в том числе, как, ну, почти, не используя эти самые слова, конечно, национал-предатели, поскольку он все-таки выбрал писать на русском языке, хотя всегда отстаивал киргизский язык и приоритет киргизского языка еще в позднем Советском Союзе, говоря о том, что вот каждая нация имеет право развивать, продвигать и так далее свой национальный язык, но, тем не менее, русский – это язык большой литературы. Чем он киргизским националистам не мил. И с этой точки зрения для вот этих самых, вот этой самой национально озабоченной публики в Киргизии, в Кыргызстане, это человек на разрыв шаблона. Потому что, с одной стороны, а кто еще может представлять собой киргизскую культуру, киргизскую литературу, как не Чингиз Айтматов, это первой величины человек. А с другой стороны, человек, который пишет на русском языке в первую очередь. Вспоминаем сейчас украинцев, горестно вздыхаем. Но первый же вопрос, собственно, который я Сергеевичу Турко хочу задать. Скажи, пожалуйста, дорогой, а вот русскую классику сейчас вообще издают? Или все-таки это такой, знаешь, аттракцион? Вот,
4: русскую классику не только издают. Русская классика сейчас...
2: Ну, Айтматов – это русская классика?
4: Давай определимся по понятиям, да? Русская литература – это та, которая написана на русском языке,
2: вот, первично. Да, согласен.
4: То есть, грубо говоря, если Чингиз Айтматов пишет на русском языке, он при этом становится русским писателем, будучи при этом киргизом. То есть мы определяем, и в издательстве, мне кажется, вообще культурные люди все понимают, по носителю языка. На каком языке ты пишешь, на каком языке ты думаешь, той культуре ты в каком-то смысле принадлежишь. И, безусловно, ты очень хорошо затронул эту тему и употребил Кыргызстан. Это то, что мы, мне кажется, должны...
2: Я уже сказал Киргизия и Кыргызстан.
4: Я понимаю, да, но да. Это как бы некое издевательство, считай, над русским языком, когда мы принимаем языковые обычаи других стран. Мы же не говорим Лондон, мы говорим Лондон.
2: Ну,
4: хотя
2: говорим,
4: там говорит
2: да,
4: Лондон.
2: Правильно, да. Да.
4: Ну, как бы у нас другой язык. У нас буква «и» не... принято, и не надо это
2: да,
4: говорить.
2: Да,
4: при всем уважении, да, ко всем народам.
2: Да.
4: Но это такое свойство империи, это хорошее свойство, когда русская культура помогала и пестовала, по сути, все национальные культуры. И мне кажется, что если бы не советский проект, да, то вряд ли бы многие народы нашей бывшей империи Советского Союза имели бы такую литературу, по крайней мере, в широком смысле слова, да?
2: Сереж, извини, сразу цитата в добавку к тому, что видишь, то, что сейчас Айтматову многие национально мыслящие киргизские вот эти товарищи, националисты, имею в виду, говорят, простить не могут. Это его статья «Человек между двумя языками». Газета «Советская Киргизия». Я сейчас должен говорить голосом Левитана, который работал в нашем здании. Когда... «Советская Киргизия». 17 сентября 1967 года. Родной язык – это мать, перед которой существуют определенные обязанности. Вместе с тем невозможно развивать духовную культуру наций без активного использования достижений более высокоразвитых культур. То есть он говорил о русском языке, русской литературе, русской культуре как более высокоразвитой культуре по отношению к киргизской. Как такое можно простить, собственно, главному киргизскому писателю? Ужас какой!
4: Можно считать так, а можно считать, что это как раз помощь в развитии культур,
2: да,
4: всех народов.
2: Да, конечно.
4: Мне кажется, в этом вообще никаких споров нет. Да, отвечая на твой вопрос, именно русская классика сейчас какое-то возрождение имеет.
2: Так.
4: Очень популярные и Горе от ума, и Достоевский, который тоже наше все, и Толстой.
2: Ну, слава богу, там авторские права не надо очищать.
4: Это да, но не поэтому. Люди-то покупают не потому, что это сильно дешевле, это не дешевле.
2: А староизданного не хватает, что ли?
4: Я вообще любитель староизданного.
2: Вот это листаешь,
4: и пахнет эта бумага. Да, на Алибе где-то купить, значит, эти самые коммунистические штуки и так далее. Запах, это высокая печать, это интересно. Но молодое поколение не покупает. Им хочется в современном оформлении. И возникает такая вещь, что, как бы, грубо, новое прочтение. То есть, как бы, книга выглядит современно. Ты читаешь старый текст, проникаешься редким для современной литературы качественным языком, без избыточности, без каких-то длиннот, без натужного экспериментирования с какими-то формами. Ну, условно, не Пелевин. Да? Просто обычный, хороший русский язык. И мне кажется, что за этим спросом идет, вот, сидит такая тяга к качественной литературе.
2: Ты сейчас сказал, что есть некое возрождение, да, русской литературы, если я правильно тебя понял.
4: Ну, падения особого, да? Не было, но я вижу прям, да, продажи хорошие
2: очень. Часто говорят, у меня здесь подчинял примус со мной многие, в том числе и писатели руками, которые пишут тексты прямо, да, вот не то, что мы с тобой сейчас разговариваем, которые говорили, что некое возрождение литературы происходит в кризисные моменты истории Отечества. Вот сейчас у нас идет война, специальная военная операция. И страна проходит через испытания, народ проходит через испытания. И с этим они связывают то, что русская литература, поэзия уж точно, потому что такое количество поэтов, на которые собирают... Ну, не стадионы, но залы точно. Совершенно такого я не упомню, да, с каких-то там времен еще там оттепели. Хрущевский, может быть, да, Евтушенко, Ахмадулина и так далее. Вот сейчас снова это происходит. С чем ты это связываешь? Почему это так?
4: Ну, я пока не знаком с тем, что такая популярность у поэтов именно фронтовых-то получается, да?
2: Ну, в том числе. В том числе.
4: Дай бог, если из этих поэтов вырастет какой-то новый Твардовский, дай бог. Потому что, конечно, тяжелые времена должны создавать какие-то великие произведения. Но самый парадокс, мне кажется, что в России сложно вспомнить, когда у нас не было тяжелых времен в целом, если глобально. Понятно, что это некая акцентуация.
2: Ну, кто-то сейчас тебе расскажет, да? Про благословенные 90-е.
4: Нет, я помню прекрасно 90-е годы. Да,
2: это был сарказм,
4: эрзац,
2: значит,
4: как бы нового мира. Но это, да,
2: когда все было жестко, да. Плохо, но литература была дофига.
4: Литература была дофига, но если, вот, грубо говоря, после 90-х годов, давай вспомним, прошло, по сути дела, почти больше 30 лет.
2: Так. Да? Ну, говорят, сытые 2000-е, нулевые.
4: И какие великие произведения кинематографа, литературы в это время были созданы? Ну, очень сложно представить. Кино,
2: слушай,
4: если брать массовое,
2: это
4: очень
2: манипулятивный
4: сложно.
2: Вопрос, который меня в тупик меня ставит.
4: Я говорю про то, что времена, когда тяжелые, особенно тяжелая. Особенно иногда и даже пробиться сложно писателю, да, в советское время было. Но каким-то образом там возникали гениальные произведения. Вот я сейчас с тобой вспоминали Тарковского в том числе, да, которого не очень-то любила номенклатура.
2: Хорошо, брат.
4: А, брат, брат два, хорошо, редкий случай.
2: Сколько я просто сейчас испытал вдохновение, но я думаю, что если я напрягусь, то я что-нибудь еще таки вспомню.
4: Может быть,
2: просто
4: может быть.
2: У нас такой с тобой, мне кажется, пессимистичный взгляд такой.
4: Ну, на возраст, во-первых, немолодой.
2: Шам-шам,
4: да, немножко.
2: Да, шам-шам.
4: Вот, но я очень хорошо, очень рад тому, что сейчас люди читают русскую классику, потому что, видимо, русская классика действительно всегда находится ответ на вопрос, который и сейчас происходит. Про смысл жизни, такие они душевные такие, да, постоянно душевные метания какие-то, да, то есть русский человек, он же как бы, он же не четко идет к какой-то цели, да, его постоянно куда-то там несет, он постоянно в сомнениях. И вообще русский человек, он такой сомневающийся, он вообще греховный, он считает, что он всегда все делает плохо, ему чуть скажешь что-то, да, он всегда винится.
2: И Обломовщина, в этом... гончаровщина.
4: Да, да, да, да. То есть это не тот героизм, который вот со знаменем на корабле покорять новые миры, что-то в этом, вот такого прям. Слушай, ну, мало у нас. Мало.
2: Напомню, Сергей Викторович Турко, главный редактор Alpina Publisher, сегодня у нас в эфире, просто вдруг вы не забыли, я вам еще дам телефон, по нему не поверите, можно дозвониться. Плюс 7 495 95 95 91 2 91 2, прям как наша частота в Москве. Дозванивайтесь, и мы послушаем ваши замечательные интересные мысли. Так вот, Сеевич, ну смотри, вот мы с тобой, конечно, зашли по моей воле, извини, злой, в художественную литературу, но основной профиль все-таки твоего издательства, который ты редакторство, где это все-таки деловая литература. Для меня это еще отдельный большой вопрос, потому что для меня, прости бога ради, вот я сейчас понимаю, что мы с тобой там в это время уже знакомы, но тяжелых предметов у тебя нет под рукой, но для меня деловая литература – это что-то смешанное с инфо-цыганством, с каким-то хитрованством и прочим, попытки продать курсы личностного роста, вот вся вот эта вот история. Причем здесь вообще литература?
4: Мы не только деловой литературой занимаемся, мы этим занимались давно, продолжаем, но в основном мы занимаемся, скажем так, не художественной литературой широкого профиля, который что-то дает людям, какие-то новые знания. Деловая остается. Значит, я как выросший человек из деловой литературы, я там учился, диссертацию защищал и так далее, значит, могу сказать, что это прикладная литература для руководителя, которая учит ему решать его какие-то конкретные вопросы. Инфо-цыгане там есть, они там появились где-то, наверное,
2: ну, и так,
4: с 2010
2: вы, ну,
4: года.
2: Ну, вы же публикуете.
4: И это стало,
2: тоже.
4: мы не публикуем.
2: Да,
4: да, не, серьезно, нет. Вот, значит, и это пошло где-то, значит, с момента широкого распространения соцсетей. Когда появились платформы, когда люди стали рекламировать свои услуги, что они могут вот решить очень быстро ваши любые организационные проблемы, грубо говоря, за 1-2 тренинга. И после вот этих людей появились и книги, и так далее, пошла вся эта движуха. Это было кульминацией в виде такого явления, как бизнес-молодость в свое время. Вот, слава богу, сошло на нет. Да, но тем не менее, такие люди, типа там Тони Робинс, они появляются, которые говорят, собирают стадионы, что-то там накачивают, значит, лидерская накачка, такое все люди.
2: Да
4: такие...
2: и сектанты они к чертовой матери.
4: По сути дела, да.
2: Ну, абсолютно.
4: А, Жень, это пошло из Америки, где, естественно, церковь имеет, хочет развиваться дальше, да, уже паству не хватает, и надо куда-то выходить еще. И вот эти деловые авторы американские, очень многие, это бывшие проповедники. Это видно по их риторике.
2: Ну,
4: это просто такой, пошли дальше, развивать новый рынок, понимаешь, это как бы новая ниша.
2: А тогда следующий вопрос, я просто не хочу, чтобы у нас с тобой превратился в галимую джинсу Альпины, нет, извини, не в этот раз. Поэтому вопрос, наверное, к отрасли. Хорошо, вот тебе приходят какие-нибудь инфо-цыгане, приходят еще какие-то там левые чуваки. Как ты графоманов из них отсеешь, или издательства берутся... за издательство любого графомана.
4: Нет, нет, конечно,
2: лишь
4: нет.
2: Бы это прибыль приносило.
4: Конечно, нет. Сейчас, к сожалению, так получилось, ну, что число пишущих людей...
2: Рыцари в белых доспехах
4: близко к этому. Значит, число пишущих людей в наше время, оно очень близко к числу читающих людей. То есть, грубо говоря, если раньше, чтобы написать книгу...
2: сами пишут, сами читают.
4: Не совсем так, но близко. То есть, грубо говоря, раньше, лет 100 назад, во-первых, грамотных людей было мало. Допуск издательства имели единицы. Печатные машинки стоили дико дорого. Ну, Это был прям был ценз такой, имущественный во многом, образовательный ценз.
2: Слушай, да? Я тогда богатый сейчас человек, у меня каждый. 3 печатные машинки.
4: Да, ну,
2: они просто у меня была. Они просто красивые.
4: Они красивые.
2: Я их не печатаю, сейчас, но они красивые.
4: Каждый сейчас может написать что-то? Вложи где-то еще.
2: Нет.
4: Может.
2: Нет. Я пример. Нет, не может.
4: Вот, и часть из них считает свою писанину, да, достаточно гениальной, и они атакуют издательство. И я вспоминаю сейчас цитату из Умберто Эко, где издатель, это главный герой, говорил, что издатель, табличка прямо, мне кажется, в издатель собирается вся глупость мира. То есть, как бы все приносит, да, и такой фильтр стоит, да. Как определить? Ты просто смотришь, во-первых, специалист ли человек в теме. Это достаточно просто. Второе, немножко почитать, сразу понятно. Это словоблудие, это просто поток мыслей или это какие-то идеи? Потому что грамотный автор...
2: Это вкусовщина.
4: Нет, нет. Грамотный автор сможет тебя заинтересовать. Как питчинг. Четко вначале сказать, я решаю такую проблему, эта проблема тебе, наверное, знакома, у тебя она есть, я знаю ее решение. Грубо говоря. Вся нехудожественная литература так построена. Автор определяет проблему, заинтересовывает этой проблемой читателя и продает ему какое-то решение. Причем это решение может не только деловым, грубо говоря, условный Харари, условный Даймонд, условный Тофлер тоже продает решение.
2: Я сейчас главное не произнеси имя какое-нибудь, который иноагент или что-нибудь.
4: Нет, это все...
2: Экстремист там, это, да, сейчас мы об этом тоже поговорим сейчас, да.
4: Это все такие патриархи, скажем так, литературы, которые...
2: Харари, кстати, абсолютно лютый русофоб, говорят.
4: Возможно. Я не в курсе, но идея интересная. И он эти авторы все предлагают, или там Хантингтон наш любимый, да, международник, да, он предлагает образ, он скажет, а вот я объясню вам, почему происходят войны? Из-за чего страны на тех же границах постоянно конфликтуют столетиями? Я объясню модель. Я расскажу это исторически. И он продает решение, и ты после прочтения книги, у тебя возникает новая картина мира. Ты иначе смотришь на какую-то проблему от хорошего автора.
2: Хорошо. Вот смотри, договориться с Хантингтоном о том, что ты опубликуешь его перевод здесь, в России, ну, скажем так, 5, 7, 10 лет назад было, наверное, несложно. Сейчас насколько это сложно? Топового автора взять из Штатов или из Европы.
4: Значит,
2: и договориться с ним.
4: Договориться с
2: вот
4: автором.
2: Во всем этом психозе, который сейчас происходит.
4: Значит, давай сориентируем читателей, может, не все, слушатели, может, не все в курсе. Они читают книги, но не в курсе.
2: Ты сказал, что грамотные, значит, они же читатели.
4: Да, но нормально. Они читают, но они не в курсе, как эта кухня устроена. Так. Значит, кухня устроена следующим образом. Издательство российское должно купить права, законным образом, договор с оригинальным правообладателем, то есть издательством, не автором, через автор.
2: Ну, или агентом там кем-то, да?
4: Ну, через агента, но всегда с издательством. Условно, там, Penguin Random House, Саймон и Шустер, какие-то издательства, да? И вот, допустим, Penguin Random House перестал после начала специальной военной операции продавать права на Россию вообще. Вот. И отдельные авторы могут вытащить свои права русские и продать напрямую. Но это большая проблема. То есть, грубо говоря, мы наблюдаем в прямом эфире, скажем так, да, такую вот культурную блокировку, когда сами американцы сами себе самозапретом не разрешают продвигать свою же культуру. Это же их культура.
2: Они сказали, а мы не дадим. Это с их стороны какое-то идеологическое
4: решение. Это идеологическое решение, которое никаким...
2: накажет кто-то.
4: Это
2: там,
4: никто
2: да?
4: не накажет. Есть издательства, которые работают с Россией. И британские, и американские, и французские. И так далее. Никто не наказывает. То есть нет такой санкции государственной. Но некоторые по причинам там внимания общественности, акционеров, как-то еще решают. Ну вот, если же русские издадут, они же заплатят гонорар, да, это будут деньги, значит, а эти деньги пойдут куда? Налоги, а налоги, значит, идут на СВО и так далее. Вот эта история какая-то абсолютно глупая. А вот они, тем не менее, культивируют уже 4-й год, и поэтому предложение на русском рынке легальных изданий существенно сократилось. А нелегальных изданий русские не делают. То есть это не 90-е годы. А могли вполне, отрасль могла свалиться в этот ужас, когда одну книгу издают 10 издателей с 10 разными переводами, никто никому не платит, в смысле, закон, да? Не свалились.
2: Ты мне вот что скажи, я напомню, Сергей Турко, главный редактор издательства «Альпина Паблишера» сегодня, ты мне скажи, вот мы с тобой сейчас говорим в основном про иностранные какие-то издания, которые мы хотим, вы хотите, не знаю, кто-то хочет, перевести, издать здесь, чтобы их там покупали. У нас... Есть такая теория, к сожалению, в такой, знаешь, в страте либерально мыслящей интеллигенции. Я пересекался с этими людьми, регулярно, к сожалению, пересекаюсь с ними, хоть и проклят много раз, о том, что солнце в литературе, оно восходит на Западе. А наша русская литература великая, ну, понимаешь, что сейчас там деловые издания, мы в первую очередь о них говорим, но тем не менее, есть некое наследие, да, русской литературы. Вот оно уже, ну, пора уже этот прах с своих сандалий отряхнуть, вот, и смотреть, так сказать, там, на Запад и прочее, прочее. У нас есть авторы интересные, которые можно издавать, или мы все равно будем смотреть на то, что там Хантингтон напишет?
4: Авторы у нас есть, и... Надеюсь, их будет тем больше, чем больше мы, как русские люди, будем чувствовать в себе уверенность доносить свои идеи до мира. Потому что у нас в этом вот этот наш греховный парадокс, когда мы посыпаем в голову пеплом, чуть что.
2: Платите,
4: потому что
2: кается,
4: у нас же что? У нас Иван Грозный, у нас Сталин.
2: О, трибль,
4: это же ужас.
2: Трибль,
4: да, это уже,
2: ужас.
4: Что мы можем вообще нести миру? И вот именно уверенность – это основная фишка, которая должна быть у народа. Но... Что еще важно? Развитие, объективное развитие культуры, науки, образования, да, которое, по большому счету, было у нас. Мы сейчас будем, конечно, немножко так пенсионерскую спичку.
2: Большой шаг от инфо-цыганства в реальность.
4: Да,
2: понимаешь,
4: да.
2: В чем дело? Рассказывать про достижения науки – это одно. А иметь достижения науки – это другое.
4: Совершенно. А вот рассказывать уверенно, понимаешь, когда человек… Вот чем хорош автор? Он рассказывает себя, он специалист, он сам это прочувствовал, он знает… И он рассказывает про свое дело.
2: Это если ты не графомана нашел.
4: Графоман сразу видно. Он идет в самиздат, и он не продается в целом. Ну, действительно, в нон-фикшене не продаются плохие авторы.
2: А смотри, Сереж, не очень много времени осталось. Я тебе сейчас, чтобы тебя разозлить перед новостями, дать тебе заряд бодрости на следующие полчаса, я тебе скажу, я придумал, как все-таки определить графомана. Любой писатель, который издался... и это принесло деньги, это не графоман. Мы не можем мерить вкусовщиной, графоман это или нет. Любой, извините, уберите ваших детей от радиоприемников, ну и текст, он, если он продается, все, он уже не графоманский.
1: Починяем примус с Евгением Примаковым.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
7: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
8: Мне кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас подчиняет примус Сергей Турко, главный редактор издательства Альпина Паблишера. Так вот, мы закончили прошлые полчаса про мои провокационные размышления, про то, что такое графоман. Наши с тобой литературные вкусы будь это художественная литература, как сейчас говорят, фикшн, нон-фикшн, без разницы совершенно, это все равно наши с тобой литературные вкусы. Другой какой-нибудь человек как-то по-другому оценивает тот или другой текст. Я долго размышлял о том, а как оценить вот этот вот текст, он все-таки профессиональный или непрофессиональный. И есть абсолютно циничная, циничный способ оценки, с циничным критерий. Продается или не продается? Звучит это ужасно, я понимаю это. Звучит это неприятно, абсолютно. Да, ради бога, я надеюсь на это. А, не, мы просто собрались сказать, что да, конечно. Но другого критерия, вот, который можно пощупать, исчислить, его просто я не вижу другого.
4: Евгений, намекаешь на Айн Рэнд с ее критерием доллара как всеобщего измерителя?
2: Отвратительный роман. Терпеть его не могу. Чудовищный совершенно дрянь.
4: Ну, почитать, я считаю, стоит, чтобы хотя бы обсудить. Потому что это апологетика капитализма, с которым мы вынуждены как-то жить. Значит. Да. И проблема, я считаю, ты поставил очень верно. Потому что кажется, что если текст продается миллионными тиражами, то значит это
2: писатель.
4: Это писатель. Все. Нет, формально это действительно писатель.
2: Ну,
4: да. Вопрос такой. Ведь сейчас писатели
2: не
4: только через книги. Нет, не графоман. Вопрос, хорошо. Блог. Кто-то ведет блог.
2: Г.
4: Допустим, Г. Да, да, блог Г. Да. Да. Вместе с текстами публикует, естественно, там изображения там, разных частей тела, там, да, как сейчас любят многие блогеры делать. Руки. Да? Ну, тем не менее. Да?
2: Руки, чтобы голова, уши. Да.
4: Аудиторию.
2: Да.
4: И текст там вообще как бы ни о чем. Но блог дико популярный. Мы можем тоже сказать, ну, это же писатель, это же не графоман.
2: Уже, извини,
4: это уже аналог, там просто не платят, а платят другой стороны.
2: Это уже постмодернизм начинается.
4: Платит
2: у нас.
4: Рекламодатель. То есть, грубо говоря, конечно, истина не определяется голосованием. Да, и Джордана Бруно сожгли. Как бы, да, он был прав, но голосованием, ну, в духе демократии, абсолютно, да, и Галилея судил, в принципе, суд в рамках научной парадигмы.
2: Миф, конечно,
4: ну, была научная парадигма, ну, не научная, парадигма была. Его судили, все было норм для тех времен-то. Вот, поэтому это очень опасно, оценивать уровень текста по его популярности. Иногда популярность текста будет понятна, и уровень текста, вернее, будет понятен через десятилетия. Иногда после смерти автора бывает такое. К сожалению, для автора, но хорошо для
2: культуры. А может же великий текст был создан, который вообще абсолютно вот он пропал и сгнил как бы, да?
4: А таких текстов много.
2: Ну и все. И чем это тогда был писатель?
4: Великий Насим Талиб, великий философ, кстати, православный философ.
2: Да.
4: Наверное, единственный гениальный православный современный философ мирового. Да-да-да, человек. Который говорит о том, что большинство гениальных произведений мы ценим, да, они действительно гениальные, но мы не видим десятки других, которые не дошли до издателя, которые были не хуже. Это ошибка выжившего.
2: Не судьба, да.
4: Да, не судьба. Поэтому, ну что ж, в истории человечества еще наверняка будет много каких-то там кумранских всяких свитков, которые где-то, может, когда-то откопают, но мне кажется, все-таки мы должны смотреть не назад, откапывать, а вперед.
2: Вот смотри, про кумранские свитки, конечно, не про них конкретно, но тем не менее, вот я сейчас хочу признаться в страшном. Извините. Момент истины. Почти каминг-аут. Я стараюсь читать в цифре, в первую очередь. Я стараюсь читать в цифре, хотя, конечно, мне приятно читать в бумаге. Я тоже вот человек этой самой бумажной, тоже листать, тоже нюхать. Вот все вот шуршать, вот это все. Да, там, гладить корешки рукой. Вот все, что мы, так сказать, любим и ценим. Но, тем не менее, я стараюсь читать в цифре. Мне некуда девать книги. Выкидывать книги мне, так сказать, воспитание не велит. Отдавать их, ну, не очень много кому их есть, кому отдавать. Куда там? В больнице, в тюрьмы. Куда еще, да?
4: Там уже все есть, да.
2: Вот, там уже то, что читают, там уже есть. Поэтому в цифре, если это будет книжка, которую я буду перечитывать потом уже, да, я ее куплю себе в бумаге, пусть она у меня будет. А так, да, это, в принципе, цифры,
4: вот,
2: текст.
4: Вот
2: вопрос.
4: Вопрос.
2: Внимание, вопрос.
4: Да.
2: Ты можешь сейчас сказать с уверенностью, что я просто вот как раз сейчас я прошу подтвердить тебе мысль, что бумажные книгоиздания становятся постепенно, но неизбежно неким премиальным способом потребления?
4: Гипотеза такая есть, мы и даже в издательстве спорим на эту тему, заменит ли, грубо говоря, запросы через искусственный интеллект какие-то легкие жанры?
2: Про ИИ мы сейчас еще
4: поговорим. Да, если время хватит, да. Но пока статистика в пользу бумажных книг. примерно 80-85% дохода книжной отрасли получается с бумажных книг. Очень сильно растет аудиосегмент, и это прекрасно. То есть у людей возникает альтернатива. Но вполне возможно, что это одни и те же читатели. Кто-то человек читает в машине, он слушает аудиокнигу, домой пришел, слушает бумагу. Но вот ты сам сказал, если тебе книга понравилась, ты купишь бумагу. А почему? А потому что ты, скорее всего, понимаешь, что цифровая у тебя пропадет.
2: Да ладно.
4: Она, да ты забудешь этот файл.
2: Да просто я ее не буду
4: потерять бумажную книгу? Надо суметь. А файл потерять? Это дело очень нехитрое.
2: Аудио не могу воспринимать, к сожалению, особенности. Да, я начинаю отвлекаться на что-то.
4: В аудиокниге нельзя сделать пометку. Я еще люблю не сделать пометку.
2: Отлистать обратно.
4: Это конечно, да, пропустить что-то там. Так.
2: Бери наушники, у нас звонок.
4: Давай.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
7: Добрый вечер, это Сергей Петербург.
2: Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
7: Разговор очень интересный, очень актуальный. И, конечно, возникает целый ряд проблем. Прежде всего, если зайти в книжный магазин, посмотреть литературу для детей, юношества и взрослых, ценники просто зашкаливают. И я уже не говорю о тиражах. Вот я перед тем, как вам позвонить, посмотрел приложение издательства «Правда». Полтора-два миллиона на всю нашу советскую страну. И было не купить. Они были достаточно дешевые, 90 копеек, рубль 10 и так далее. Не достать на всю нашу огромную страну, доставали по блату.
4: Такой вопрос.
7: Сегодня изобилие, которое, ну вот, к сожалению, видимо, отражает нашу беспомощность литературы.
2: Давайте скорее ваш вопрос.
7: Я хотел бы, чтобы как-то вот ваш, так сказать, гость пояснил, каким образом вообще вот решается...
2: Ценообразование, да?
4: Да, без
2: спасибо
4: проблем.
2: Большое. Да, давайте.
4: Ценообразование действительно зависит от тиража. И, к сожалению, нам не стоит сейчас ожидать тиражей уровня советских, а советского, потому что в то время была совершенно другая эпоха. Люди начинали поступать
2: в вузы. Во-первых, заказ был, извини.
4: Я говорю про чтение. То есть, грубо говоря, книга была единственным, по сути дела, источником серьезных знаний. Была образовательная революция, возникали вузы, люди со села приезжали в город, то есть была движуха. Да, нужно было много книг. Сейчас знания можно получить не только из книг. В интернете, энциклопедии.
2: А там, что в интернете пишут?
4: Все-таки, нет, ну, можно посмотреть, видеоформат тоже вполне себе достаточно, если нормальный. Документальный фильм, есть огромное количество разных видов медиа, где можно получить, может, не очень фундаментально, но тем не менее знания. Это раз. Во-вторых, экономика. Да, у нас население стало меньше читать. Я сейчас, по сравнению с советским. Просто хотя бы потому, что, мне кажется, к сожалению, умный человек не есть такой ценз для успеха. То есть можно быть успешным, будучи не но очень тупым. Интеллектуально развитым. Ну, тупым, грубо. Да. Можно, к сожалению.
2: Может быть умным, но не успешным вообще.
4: Вот. Да. И поэтому человек думает, а что я буду сидеть, читать и так далее, если я, в принципе, сказать, мне не гарантирован. Я буду кандидат наук, я буду доктор наук. И что от этого мне будет? Да? Гарантий никаких. Вот, к сожалению.
2: Я тебе по секрету скажу, есть кандидаты и доктора, тоже очень глупые люди.
4: Ну, возможно, возможно. Значит, и дальше про экономику. К сожалению, цены абсолютно объективны. Я сам... Душа крови обливается, когда я ставлю цены. Я вижу, рентабельность не выходит. Приходится, скрипя сердце, поднимать. Раньше был уровень цен нормальный, где-то в районе 500. Я вспоминаю старые времена, лет 15 назад книги стоили 300 рублей. Инфляция, простите меня, товарищи. Инфляция есть. Типографии повышают цены на 10-15, а то и 20% в год.
2: А вариант снижать цену, издавая на туалетной бумаге?
4: Очень не хочется. Мы такого не делаем. Это можно сделать, в покет-формате это допустимо, но, тем не менее, все равно не всем людям это подходит. И я порадуюсь, может, о чем, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, все-таки оно непростое сейчас у нас, да, люди продолжают покупать книги.
2: Мы сейчас на видели, оно, наоборот, все лучше и лучше.
4: Да-да-да, ну там лучше, да. В остальной части страны, наверное, не очень. Но люди продолжают покупать книги. Это очень радует. То есть мне кажется, это пока вера ничем не обоснованная, может, чуйка, что люди все-таки книги воспринимают, читающие люди, как некая обязательная вещь. То есть они от нее откажутся в какой-то последний момент.
2: Слушай, ну говорят, что там большие издательства, мейджоры какие-то, да, У них дела сложно, но более или менее, вот маленькие вообще издыхают.
4: А маленькие, согласен, им тяжело. Почему? Во-первых, потому что они живут и жили часто на гранты. А источник грантов легко перекрывается. Издательская политика у них сложная. Вообще издательский бизнес, он очень тяжелый, потому что, чтобы разогнаться, нужно иметь большой портфель. Чтобы mm-hmm. сделать большой портфель, нужно много инвестиций. Mm-hmm. А это как венчурное предприятие. Ты вкладываешь в 10 стартапов, один из них выстреливает, бестселлер становится. Mm-hmm. Остальные могут провалиться. Mm-hmm. Ты гарантированно заранее не знаешь. Mm-hmm. Пока ты не нащупаешь свою нишу, не выйдешь на своего читателя, не сформируешь свой костяк хороших авторов, а это не возникает в один момент.
2: Ну вот, что называется, бизнес решает, да? Потому что, опять же, мы вернемся к тому, что если у нас госзаказ. Но у меня еще один вопрос есть, очень интересный. Вот искусственный интеллект ты упомянул. Я слышал... Ой, слушай, давай, прежде чем я задам, а то убежит вдруг человек.
4: Читатель, давайте,
2: да, звонок есть, звонок, да.
4: Да, давай.
2: Читатель, он же слушатель.
4: Хорошо.
2: Добрый вечер, вы в прямом эфире.
10: Вечер добрый, Сергей,
2: да.
10: Беспокоит.
2: Здравствуйте,
10: Москва.
2: Сергей. Да, давайте ваш вопрос поскорее.
10: Значит, каким образом появляются детские книги? Вы меня извините. Такое впечатление, что это кустари с мониторами их готовят, понимаете?
4: Вот детские книги?
2: Вы про детские, да?
10: Да? Угу. Да, по детским.
4: В смысле, как они появляются? Ну, кто-то написал, а не понял вопроса.
10: Нет, вы почитайте, купите.
4: Ну, читайте хорошие детские книги, и все.
10: Хорошие, только классические книги, понимаете?
4: Ну, нет, нет, сейчас есть хорошие детские книги.
10: Ну, поверьте мне, я слежу за этим.
4: Я тоже слежу.
10: У нас просто разные вкусы.
4: Напишите.
2: А вот, кстати,
10: вам... Понимаете, я не графоман, или графоман – это люди особые. Поэтому с ними очень так аккуратно и осторожно надо.
2: Спасибо. Это вы меня навели, кстати. Спасибо большое. Вы меня навели
4: еще на одну. Реплика такая была. Крик души.
2: Нет, крик души оправданный совершенно, потому что, извини меня, шлака дикое количество публикуется.
4: Ну, правда, ну, если брать любую сферу, вот, грубо говоря, возьмем любую профессиональную сферу. Врачей. Издатели в том числе, да? Все они что, профессионалы, что ли? Есть специалисты хорошие, есть водители лучше, хуже. Везде есть кривое нормальное распределение. Ну, условно говоря, да? Угу. Поэтому везде, где есть что-то гениальное, будет огромное количество шлака. В том числе как бы и контраст, потому что иначе ты не выделишь это.
2: Смотри, сейчас мы вернемся к искусственному интеллекту. Смотри, я к чему? Я как там многократно родитель в какой-то момент понял, что я теряюсь в количестве названий каких-то там детских книжек, хотя я понимаю, что вот Носов, да, там вот Маршаковский, да, вот это вот, да, вот, да. Вот это все, да, вот это мне понятно, известно и хорошо, явно совершенно. А вот эти вот ноунеймы для меня совершенно, они непонятны, хорошие ли они, плохие ли они.
4: Чаковский до сих пор самый продаваемый.
2: Да ладно?
4: Да,
2: серьезно?
4: Да, абсолютно,
2: ну,
4: точно.
2: Это прекрасно,
4: да.
2: Это хорошо.
4: Пока
2: это
4: не запретили за расчлененочку-то.
2: Вселяет, а что у него?
4: Только зайчику отрезали ножки.
2: А-а-а.
4: Это же ужас.
2: Слушайте, мне, кстати,
4: ребенок подумает.
2: Это большая для меня была травма, когда я в какой-то момент задумался. Помните же, да, дорогие радиослушатели, про доктора Айболита, и что принесли ему зайку больного хромого, и он пришил ему новые ножки,
4: он
2: и зайка прыгает снова.
4: Дорожке.
2: А где... Доктор Айболит взял ему новые ножки.
4: Где совместимость, извиняюсь?
2: Нет, подожди. Где он взял ему новые ножки?
4: Так.
2: Ладно, да ну ужас какой. Так вот, подожди, давай вернемся к искусственному интеллекту, а то я потеряю мысль. Я слышал такую обидную цифру, что в современном графоманском сообществе, а это огромное количество книг, я думаю, что в деловой литературе та же самая история, что и в фэнтези, и в чем-то там еще, до 80% сейчас люди пишут через чат GPT и остальные там, машины искусственного интеллекта.
4: Угу.
2: Ну, там, в лучшем случае редактируя что-то, чтобы не было служебных каких-то фраз там, и все.
4: Угу.
2: Ты сталкивался с этим?
4: Мы сталкивались с тем, что такие рукописи присылают. Это сразу видно. Видно потому, что человек как бы не сформулировал концепцию. Потому что искусственный интеллект может написать книгу на любую тему. Но достаточно копнуть в бэкграунд автора, кто он такой, где он работал, что он знает.
2: Угу.
4: И сразу понятно.
2: Угу.
4: Может быть, воспользоваться искусственным интеллектом для помощи, редактирования, сборе фактов, факт-чекинге, это не вопрос. Но я, честно скажу, я верю, что искусственный интеллект, он уже пишет книги. И люди читают эти книги. Да? Но, знаешь, быть таким скептиком, типа, ну, искусственный интеллект, это не годится, не надо ему писать книги, надо запретить его, грубо говоря. Но тогда давайте запретим плохим людям, людям писать плохие книги. Потому что искусственный интеллект пишет не хуже, чем плохой физический автор.
2: Да не хуже. Я тебе сейчас пример приведу, извини. Да? Однажды я попросил чат GPT написать мне историю про Карлсона, как бы ее рассказал Дональд Трамп.
4: Ну, он очень хорошо имитирует стиль.
2: Карлсон. Да. Отличный парень, просто потрясающий. Живет на крыше. Лучшее место, кстати. Вид шикарный, воздух чистый. Никто так не живет, ну, кроме Карлсона. Он умный, веселый, настоящий победитель. У него есть моторчик, настоящий. Никто не знает, как он работает, но работает прекрасно. Гениальная технология. Может, китайцы пытались украсть, не знаю. Малыш – хороший парень, но, честно говоря, слишком мягкий, надо быть жестче. Фрейкенбок – ужасная женщина. Совсем некрасивая. Она хотела контролировать все. Люди не любят такое. Я бы сказал, Фрейкенбок, расслабься, но она не слушала. Карлсон любит варенье. Отличное варенье. Я знаю, потому что сам люблю варенье. Никто не разбирается в варенье так, как я. Но Карлсон, он любит его больше всех. Ему нужно варенье, он получает варенье. Это успех. И так далее. То есть... Это хороший текст.
4: Ну, грубо говоря, да, мы наблюдаем, в публичном пространстве, по сути дела, ну, такого президента графомана, что ли. И это влияет на массы.
2: GPT. Нет, это отличный текст.
4: Но стиль он сымитировал гениально.
2: Конечно.
4: И даже если бы не сказал, в чем стиле это написано, можно было задать вопрос читателю, я думаю, что большинство догадалось.
2: Хорошо. А ты предвидишь себе ситуацию, когда в какой-то момент у нас будет массив? Наверное, это уже есть.
4: Уже
2: да
4: есть,
2: ладно,
4: уже
2: это
4: есть.
2: Уже есть. И, слушай, у меня была замечательная однажды беседа с одной чудесной, я их очень люблю, это мои добрые друзья, хорошая очень семья. Мы с ними не то чтобы поспорили, мы дискутировали на тему того, что можно считать литературой, а что нет, именно в преломлении искусственного интеллекта. И есть же интересная история про тест Тьюринга. Наверняка же знаешь, да?
4: Да, ой, сейчас
2: если
4: это любимая тема.
2: Если ты не можешь определить, что это искусственный интеллект, то это литература.
4: Женя,
2: так же, как с графоманом. Та же история.
4: Женя, я тебе скажу такую вещь, что если по результатам теста Тьюринга искусственный интеллект выиграет, то что-то не так в тесте Тьюринга. Вот эта мысль, она должна... Не надо обожествлять какую-то методику. И мы говорим, да.
2: Хорошо,
4: вот...
2: ладно, давай уберем за скобки тест Тьюринга. Но это что-то, что ты определишь, как ты за тест Тьюринга. Вот ты, Сергей Турко, главный редактор Альпина Паблиша.
4: Я
2: вот
4: что-то читаю, я думаю, как круто. А потом оказалось, что это написала машина, да?
2: Откуда, да. Вот. А потом вообще не оказывается даже, что это написала машина. Ты даже не узнаешь об этом.
4: А, грубо говоря, ну смотри, во-первых, до сих пор мы спорим, кто написал Тихий Дон, да?
2: Уже не спорим, почему? Это известный факт, что это был Шолохов. Все. Вроде разобрались уже наконец-то.
4: Есть огромное количество. Дай бог. Вот. Но есть огромное количество.
2: В музей казачества зайди, спроси у чуваков. Да.
4: Нет, я понимаю, нет, это там все понятно. Значит, есть, тем не менее, споры, возникают какие-то источники и какие-то вопросы, кто их написал. Понятно, что тогда не было искусственного интеллекта. Но согласись, когда есть крутой текст, который трогает, да, важно, что он трогает. И по-хорошему, если вдруг машина сможет написать то, что повлияет положительно на человека, то ну и хорошо. Но мне кажется, что гениальное произведение здесь не получится вот по какой причине. Потому что писатель, особенно гениальный, он пишет через свою внутреннюю боль. Особенно русская литература, в которой боли дофигища, да, Достоевский там, и так далее. Он не может не писать. У него изнутри это просто прет, иначе он взорвется. А поскольку у искусственного интеллекта и естественной боли нет, вопрос только в том, что может ли он ее эмулировать? Может ли он сделать похоже на что-то? Ответ – да, он может писать похоже, вот как под Трампа, там, под Хемингуэя, там, да, и даже, наверное, как под Пушкина. Ну, под Пелевина вопросов нет. Вот. Но...
2: Мне кажется, сам текст просто, то, что пишет его искусственный интеллект, уже Пелевин.
4: Не знаю, я просто не любитель.
2: Ну вот.
4: Но это ставит вопрос, вот как «Дознание пилота Пиркса», я думаю, ты в курсе этого фильма, по поводу того, что есть вообще-то суть жизни, что есть человек. И вот это наше обсуждение искусственного интеллекта. Мы первый раз столкнулись с машиной, которая, ну, каким-то образом приближается к нам. И это поднимает очень интересную дискуссию по поводу вообще роли нашей. Это вот, слава богу, что появился искусственный интеллект, потому что мы, люди, наконец-то, надеюсь, задумаемся о том, вообще-то, в чем наша сильная сторона. Что до этого мы царь природы, понимаешь?
2: Ты мне скажи следующий вопрос, важный, не очень много времени осталось. Когда у нас появится нормальная литература про новых героев СВО? И новые позитивные примеры?
4: Во-первых, надо отдать должное Захару Прилепину.
2: Да.
4: Который этих людей всячески поднимает и популяризирует. Вот. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос, он глубже не просто потому, что эти люди что-то пишут там и кто-то их популяризирует. Мы должны для начала осмыслить суть этого конфликта однозначно.
2: Да? Так он осмыслен.
4: Завершить его. Завершить его, поставить точку, как говорят наши внешнеполитические коллеги, да, сказать, что есть победа, объяснить ее людям, и дальше внутри этой победы развивать свою цивилизацию. И тогда будут полезны те люди, которые
2: пришли. Сокращу, срежу угол. Да? Ты говоришь про осознать, понять, завершить, я говорю, победить. Срежем этот угол.
4: Согласен.
2: Я совсем мало времени, поэтому тебе придется еще подчинять примус сюда прийти. Еще одна есть вещь, которая меня цепляет в нашей современной литературе, впрочем, как и в кинематографе и так далее, и так далее. Мы довольно долго времени гордились тем, что мы адекватные. Мы говорили о том, что бешеные люди, которые кричат, что меня оскорбило то, что там женщина недостаточно черная в кино, или там недостаточно много ЛГБТ, или еще что-то запрещенного, экстремистского и прочее, и прочее. И вот мы говорили, что какие они смешные-то, да? У нас-то все не так, мы адекватные. Так вот, оказалось, что мы с нашим запретунством, вот это вот здесь кого-то оскорбило, здесь кого-то и прочее, и прочее, и прочее. Сейчас я слышал, что даже в рассказы Дениса Драгунского про наркотики, поэтому там нельзя, 18+. Зачем это? Что это? Почему это? Как это сказывается на литературе?
4: Ну, в нашей деятельности сказывается просто дополнительными затратами на проверку, но мне кажется, в этом есть большой минус. Государство, конечно, видит, что оно обезопасивает нас, да, что оно заботится и так далее. Я вижу большой минус, что взрослые люди читать и рассматриваются как дети. Не дай бог, он что-то такое увидит. И мы вспоминаем здесь Чуковского. Мы совершенно нормально в детстве читали. Мы понимали, что это аллегория, что это как бы такие вещи. Да, про зайку, про что угодно. Мы это понимали. И мы выросли здоровыми людьми. А теперь, по сути дела, нас хотят вот от этого защитить, как будто бы на нас это повлияет. Но если ты настолько ранимый, что тебя это вынесет мозг, то как ты будешь жить вообще в обществе? Раньше люди в 15 лет командовали полком, и что? Проходили через испытания, ты прошел через испытания, выжил, норм, все хорошо. А теперь тебя должны на одеяле, значит, укутанным всем, значит, не дай бог, значит, чихнешь.
2: С одеялами на вате, как там было,
4: это не жизнь, понимаешь? А как ты будешь тогда, грубо говоря, завтра война, да, и как ты вот такой в одеяле?
2: Ну да, я к тому, что очень забавно иногда смотреть на то, как мы кричим заполошно о том, как при проклятой советской власти цензурировали кино и литературу, а потом мы начинаем с наших позиций
4: постсоветских
2: цензурировать то, что не дезинцензурировали там.
4: Не повторять плохой опыт, но я понимаю, что там, конечно, перешли все границы, и надо с этим тоже что-то делать.
2: Спасибо большое. Сергей Викторович Турко, главный редактор «Альпина Паблишер». Возвращайся, подчиняй примусов еще много.
4: С удовольствием.
2: Спасибо большое.
1: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии.

Он. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

Итоги парламентских выборов в Армении. Контекст. Повторные голосования, давление на оппозицию, задержание несогласных, угрозы, нарушение электорального кодекса. Нынешние выборы в самой Армении называют самыми грязными и нечестными в истории. Лидер партии «Гражданский договор», премьер Никол Пашинян, заявил о победе, когда ЦИК подсчитал лишь 10% голосов. Экс-президент Роберт Качарян уверен, что такие слова до подведения официальных итогов давление на избирком и узурпация власти. К тому же потом цифры поменялись. По результатам волеизъявления граждан, политсила Пашиняна набрала 49,81%. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно формировать правительство и назначать удобных для премьера министров. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, выборы состоялись в условиях вмешательства Запада и грубого попрания Ереваном демократических принципов и процедур. Она отметила жесткие репрессии в отношении оппозиционных политиков. Выборы проходили на фоне разворота Еревана в сторону ЕС. В 2025 году в Армении был принят закон о начале процесса ее вступления в Евросоюз. Пашинян говорит, что продолжит курс на евроинтеграцию, не разрывая связей с ЕАЭС. Однако состоять и там одновременно не получится.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, столько же в Сухуми. В Челябинске 5 утра. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. США нанесли удары по 2 водохранилищам в Иране. Парламент Венгрии внесен пакет законов для возвращения 16,5 миллиардов евро из фондов Евросоюза. Почти 600 учебных программ разработаны в России в рамках перехода на новую систему высшего образования. Подробности далее. Соединенные Штаты проводят 2-ю волну ударов по Ирану, сообщает портал Axios. Кроме того, по информации иранской гостелерадиокомпании, Штаты атаковали 2 водохранилища в городе Сирик на юге страны. Также несколько взрывов раздалось в городе Джаск, сообщает телеканал Press TV. Ранее Центральное командование вооруженных сил США начало атаковать Иран вслед за ударами по вертолету «Апачи», который, по словам Дональда Трампа, был сбит иранцами у берегов Омана. Сам американский лидер назвал новые удары по Исламской республике мощным ответом. При этом он не исключил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Болгария реабилитируется в глазах россиян, отказываясь поставлять новые партии оружия Украине. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее министр обороны Болгарии